0: сейчас объединимся пирожком.
1: Пиши все, договорились, 30 пирожков, я записал все.
2: Подождите, а можно еще, пожалуйста, давайте, наверное, трюфели с соусом бешамель, украшенные листиком базилика. Люблю базилик.
1: Нет его?
2: Как нет его?
1: Ну нет его, как тебе повар будет готовить и вот эти, то, что ты сказала, и пирожки, что ли? У него что, 8100 рук, что ли?
0: Возьми салатик какой-нибудь.
1: Какой?
2: Не знаю, цезарь с креветками у вас есть?
1: Есть! Цезарь с креветками, записал, да, цезарь с креветками, что? Да, и 15 пирожков.
3: Как 15?
1: 15.
3: Вы же 30 заказывали.
1: 15.
3: Почему?
1: Потому что цезарь с креветками.
2: Ну, может быть, все-таки что-нибудь выпьем. Я бы хотела какого-нибудь вина, да, ну, недорогого.
3: По бокалу вина можно?
1: По бокалу можно.
2: Да. Будьте добры, пожалуйста, нам 2 бокала.
1: 2 бокала нету, а 1 бокал. 2 бокала не могу. Значит, я записываю. Бокал вина.
3: Бокал вина.
1: Так.
3: 15 пирожков. Да? И цезарь с креветками.
1: Нет его.
3: Кого?
1: Креветок нет. Как тебе повар будет и вино наливать, и пирожки готовить, и креветки вам чистить, что ли?
2: Ну я бы хотела все-таки с креветками.
1: Ну хорошо, тогда с креветками 2 пирожка и вино. Все?
3: Да, договорились? Все.
2: Скажите, а, извините, а у вас какая-то музыка есть, а то ну в тишине сидим, как-то скучно.
1: Нет его. У нас повар с официантом поют. Если они тебе будут салат готовить, как они петь будут? Вы определите, что вы хотите. Может, они будут петь, вы просто посидите, покайфуйте. Вот кулер, вода есть. Вон, можете в собаку камни покидать. Все? Окей?
2: Сейчас, извините.
1: Все, я секундочку. Сейчас
2: алло, Лен звонит. Да, Лен, привет. А мы с Сережкой в ресторане. Ну как, в каком? Конечно, в кавказском. Муа.
4: Нищенки какие-то.
2: Да, как ты и советовала. Хочешь приехать? Ну давай я сейчас Сережку спрошу. Да, повиси. Сереж, ты не против, если Ленка приедет, а?
4: Какая Лена?
2: Ну, Мисс Россия 2008.
3: Это высокая, это брюнетка с этим, с 4-м размером груди.
2: С 5-м, Сереж.
3: Да не надо, зачем? Давай...
1: Есть шампанское! Только что в погребе нашли повар, только что. Замолчи, только что повар, только откопал в земле. Только что.
2: Да, Лен?
1: Есть розе. Все.
2: Это не
1: 15 ящиков.
2: Да, Лен.
1: Все,
2: Лен,
1: есть, да, это замолчал.
2: Конечно, конечно, приезжай, да. А чего, не, ты хочешь не одна приехать? Она не одна приедет. А с кем? А можно она с Женей приедет?
1: Бутылки в грязи, там сейчас грязь, оно все в грязи, невозможно сейчас, видите, не получится сейчас.
2: Да, ну не бывает.
1: Ну не получится, да, сейчас, я извиняюсь, да.
2: Ну, мне так... кажется, пусть Женька приезжает, она классная, веселая.
3: Слушай,
2: ну...
3: да она опять напьется, начнет с своими трясти.
1: Ну, грязь лечебная! Грязь лечебная, замолчи!
2: Да, Леночка, да, приезжайте.
1: Леночки, приезжайте, все есть.
2: Да,
1: ага. Замолчите, скажите.
2: Нет, девочки, да, девочки, если вы хотите потанцевать, это реально не сюда, здесь просто вообще нет музыки. Включили музыку.
1: Пусть приезжают, пусть приезжают. Несу сейчас королевские хинкали, несу сейчас.
2: Да, вживую поют, да. Ага. Ну какие-то свои грузинские песни? Нет, они лепсы не поют. Зачем им лепсы петь?
1: Пусть едут, все есть.
2: Подожди, подожди. И лепс тут. Лен, есть.
1: Баранина с икрой.
3: Не надо.
1: Леночка,
2: кто еще?
1: Может, что-нибудь заедай обязательно.
2: Девчонки-стюардессы? Ну, им лепс вообще, наверное, не по кайфу. Им джаз, наверное, нужен, да?
1: Вино 1865 года несу сейчас.
2: Джаз тут не играет, не поют его, нет. Да, к сожалению.
1: Запивай. 1868 год, дед мой делал.
2: Ой, Леночка, слушай, а что ты вроде джаза играешь? Да,
1: нормально.
2: Да, это очень хорошо. Кто еще приедет? Светлана Валерьевна? А ей зачем? Ей 62 года. А, понятно, она вас привезет и уедет обратно. Все, тогда хорошо. Да, ага. Я не слышу, что ты говоришь.
1: Редкие птицы, пожалуйста.
2: Две стриптизерши, одна мулатка, другая азиатка?
1: 12:30 салют!
2: Я даже не знаю. Ну, приезжайте все вместе. Ну, да, накормят. Вот тут полный стол.
1: Все есть.
2: Что еще? Аня и Вика? Что? Эти две похотливые силиконовые бестии?
1: Давайте, 17 телок, уходите, давайте. Я один сюда, давай, уходи.
2: Ленуль, мне неудобно, тут приличное место. Лен, ты ж понимаешь, они ж тут гальем будут танцевать на барной стойке, потом обливать себя алкоголем, чужим, неоплаченным, потом на столы перекинуться, на людей будут бросаться.
1: Кто ты? Где ты ее нашел?
2: Леночка, мне неудобно. Правда, ну они же будут тут раздетые совершенно грудью трясти. Ну некрасиво, ну в приличном заведении. А тут очень впечатлительный работник.
1: Нет!

0: знаю, но мне кажется, что, наверное, не стоит. Да еще и близняшки.
1: Ты что сделала? Ему же плохо.
0: Сережа, поверь мне, ему хорошо. Ты думаешь, я не поняла, что у тебя денег мало осталось? Давай, сворачиваем скатерть, все забираем и идем на набережную.
1: А стриптизерша как же?
0: Сережа, я стриптизерша. А.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Let's go.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, наша королева Белла.
2: А, мне тут подруга написала, она говорит: Белла, скажи честно, я поправилась. А я вот не была готова прям вот так вот с утра врать. Честно, я не из этих людей, я из тех, кто говорит: так он в облипку и должен быть, это же пуховик. На самом деле, это очень сложный вопрос. Мне кажется, по уровню сложности, как тюремная загадка, если честно. Ну, а я придумала, как отвечать. Если вам подруга говорит: скажи честно, я поправилась, нужно говорить: а я? Она еще очень интересно придумала. Она говорит: давай договоримся. Когда я поправлюсь, ты мне скажешь. Скажешь: Оль, мы растем. Я думаю: Оль, почему мы? С каких это пор наши сиамские близнецы вообще? Зато я теперь про свою могу говорить, если что, это не только моя ответственность, да, мы с Олечкой это вместе запустили. Ну, я не задаюсь такими вопросами, я научилась ладить с собой в этом плане. Да, просто я сажусь и говорю: Белл, мы хотим стройные ноги, но к лету или куриные, но сейчас. Вот. Пока KFC ведет жестко, да. Да.

Там прям 6-0, если честно. Что, я познакомилась с парнем. Он очень красивый, он очень классный. Спасибо. Да. И я, естественно, хвалилась подруге. Да, я говорю, он секси, он 190. Она говорит, Белла, это, конечно, круто, но его хоронить сложно будет. Да. Я думаю, мы, наверное, после свадьбы коробку из-под холодильника не сразу выкидывать будем, да? Ну, или сидя, как будто в Сапсане едем. Мне кажется, это чисто женский прикол, вот так вот наперед загадывать. Я сейчас, если честно, боюсь, что он тоже сидит со своими друзьями, и они такие, а ее вообще по каким традициям хоронить надо? Мы где рецепт африканской кути найдем? Что там вместо изюма? Сушеные бананы, да, вот так. Да, ну, мы с ним ходили на свидание. Мы были в кофейне, пили кофе. И после я попросила его ко мне домой подняться, установить телевизор. Реально надо было. И, в общем, мы уже... Все, телевизор установлен, мы сидим, он говорит, я сейчас. И уходит минут на 10. Его нет. Он выходит и говорит, мы же кофе пили. Я говорю, ага. Он говорит, ну вот, случилось, произошло. Просто пошел у меня дома и рассказал об этом. Представляете? Ужас. Я думаю, а можно как-то меньше пафоса вообще? Еще бы вышел, сказал, как на выпускном, корабль покинул гавань. Кошмар. Ну, это тут же перечеркнуло весь конфетно-букетный период. Ну, да, цветы он подарил, а конфетка вот такая вот. Кошмар. Я еще дура, я всем растрындела, что иду на свидание с классным чуваком, и меня все спрашивают, Белла, как прошло? Я думаю, как, через... Ну. У меня еще одна подруга есть. У нее есть один прикол. Она любит в баре по пьяни пососаться с мужиками. Ну, такое хобби, да? Я не осуждаю. Я не осуждаю, я как хороший друг думаю над тем, как бы мне на этом заработать. Да, планирую ходить за ней по барам, кричать с языком 3500. Да, и мы что-то сели и почитали всех тех, с кем она когда-либо сосалась, и мы поняли, что каждый из них счастлив в браке, у них все круто. Я сейчас уламываю ее хотя бы в лоб меня поцеловать. Я думаю, ну это отношения какие-никакие, хотя бы месяца на три, если честно. Подруги респект, конечно, столько лет в игре, ни одного г***а. Удивительно. Да, я бы так не смогла, я немного брезгливая, если честно. Я бы там стояла и говорила, давай, наверное, Б-52 этот поджигай, чтобы все продезинфицировать и от усов твоих противных избавиться. Я поняла, в чем дело. Я просто люблю выпить пиво. А есть большая разница между девчонкой, которая бухенькает просека, и женщиной, которая шлепнула пивас. Это две разные женщины. Да. То есть я представляю, как можно флиртовать трубочкой от коктейля, но чесночной гренкой. Ну, допустим, вот это вот чесночная гренка, это луковое кольцо, и я уже на барной стойке вот это вот. Чтобы какой-то мужчина посмотрел и такой, я, конечно, не вампир, но меня это отпугнуло. У меня все, спасибо вам большое, пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Пара веселых ребят Алексей Лифницкий и Роман Юносов. Встречайте!
2: Не так давно Жанна Агузарова устроила шикарный банкет, на котором она угощала гостей блюдами, которые абсолютно все приготовила сама.
3: Да.
2: Итак, на этом банкете гости смогли попробовать следующие блюда.
4: Пирожки с пельменями.
2: Гуляш из Сникерса.
4: Канапе из анальгина.
2: Пирог с мелочью.
4: Говяжья вырезка из журнала.
2: Чебурек с апельсинами.
4: Бычьи яйца, приготовленные на глазах у быка.
2: Медальоны из колбасы.
4: Суп из редбула.
2: Гречневая какаша.
4: Котлета по-киевски, по-болгарски.
2: Пицца Маргарита Михайловна.
4: Ванильное мороженое мясо.
2: Руккола с ноггалой.
4: Пирожная капуста.
2: Кордон блю из Бамблби.
4: Курица с автографом Шаинского.
2: Картошка в мундире австрийского офицера.
4: Тамбовский волк, запеченный на товарищах.
2: Пчелы, фаршированные медом.
4: Акула, фаршированная аквалангистом.
2: Уши мыши.
4: Сиси-рыси.
2: Ребра кобры.
4: Гланды панды.
2: Шобла-воблы.
4: Выпей пуп.
2: Улитки по-быстрому.
4: Кипяток по-царски.
2: Салат с морепридурками. Блинчики из дрожжевого отверстия.
4: Побеги молодого заключенного.
2: Пекин по-уцки.
4: Сиси на пару.
2: Пирожки с рогами.
4: Птичье молоко реальное.
2: Рулька с педалькой.
4: Цунами из телятины.
2: Фонтан из свинятины.
4: Фасолевый албибек.
2: Карп, запеченный навсегда.
4: Осиное гнездо в собственном
2: Вареный камень.
4: Развратная шарлотка.
2: Картошка, жареная с подбаобабовиками.
4: Ризотто по-рязанской с рюмочкой тормозухи.
2: Слон по-студенчески.
4: Воробей, запеченный на проводах.
2: Вареное дерево с белками в ореховом соусе.
4: Ассорти из пластмасс.
2: И лапа медведя в собственном сосу.
4: Это были закуски, а теперь основные блюда.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Руслан Мухаметов.
5: Так, меня зовут Руслан Мухаметов, мне 36 лет. Я 2 года жил в Америке, потом я вернулся, потому что у них уже есть свой Брэд Питт. Да, и мне в Америке нравилось, что там из-за стереотипов про русских ты для них прям гангстер. Мы как-то с другом в парке аттракционов шли по замку страха, неожиданно выпрыгнул зомби, мой друг поймал зомби вот так, за шею, и прижал к стене. Я смотрю на...

0: Зомби, по глазам вижу, что зомби обоссался. Потом он его отпускает, дает леща, а та уходит. Я теперь понимаю, почему в фильмах про зомби не бывает русских. Прикиньте такой фильм, где зомби идет такой, навстречу ему такой же, он просто с дня города идет. Я когда вернулся, летел из Москвы домой на самолете, у меня в аэропорту из ручной клади изъяли маникюрные ножницы с формулировкой «это колючий предмет». Я думаю, а вы где видели такие захваты самолетов? Я так стрёмно себя чувствовал и первый раз решил осознанно нахамить человеку. Я этой женщине в окошко говорю, может, мне тоже сдать, это тоже колющий предмет. Она говорит, зубочистки можно провозить. Я думаю, ва-я. Да, я сейчас хожу на свидание со своей зубочисткой. Я еще понял, что мне, когда девушка начинает искренне нравиться, то я начинаю переживать и вести себя неестественно. Знаете, когда ты во время свидания сидишь и анализируешь лицо, с которым ты сидишь. Когда ты ловишься на мысли, а что сейчас вот так вот сижу? Я один раз как-то так загнался, что девушка на свидании, она ко мне наклонилась и шепотом говорит, ты если срать хочешь, иди. Но я пошел. Я вообще понял, что я не из этой категории уверенных типов, знаете, у которых с собой всегда презерватив. У меня Кент такой, мы недавно сидим, он из кошелька достает презерватив и такой, это на случай случайного секса. Я говорю, давно у тебя? Он говорит, 2 года. Я ему говорю, брат, ну сегодня явно не тот случай. Я понял, что мы себя уверенно ведем только с теми людьми, которым у нас особо нет чувств. Мы даже их вниманием не дорожим. Меня как-то одна девушка, она пригласила меня в ресторан веганской кухни, говорит, пойдем попробуем блюдо из пророщенной чечевицы. Я думаю, не так уж сильно я хочу тратиться, чтобы ждать, когда чечевица прорастет. Но когда тебе человек искренне начинает нравиться, то все первые моменты сближения, они же становятся вот это неловкими. Даже вот этот первый поцелуй, он даже в 36 же нормально не получается. Вы всегда там зубами бьетесь. А сейчас еще все зубами занимаются. У кого-то брекеты, у кого-то виниры. Так аккуратно приходится. Я там со своими зубами, как будто Нива возле рейндж-ровера паркуется. Я там так переживаю за этого человечка. Блин, но самая неловкая часть первого поцелуя – это разговоры перед ним. Знаете, когда надо прийти к этому первому поцелую. Когда ты ее провожаешь, ты стоишь возле подъезда с ней, ты вот это в лоха превращаешься. Когда ты такую ахинею начинаешь нести, когда ты стоишь такой... Да. А я когда пакеты в перекрестке покупаю, всегда их как мусорные использую. А ты какие используешь? Там все, кто в этом доме наблюдают, начинают за тебя болеть. Они такие, возьми ее за жопу, возьми ее за жопу. И это ее дети. Когда тебе человек искренне нравится, все первые моменты сближения, они становятся неловкими. Вот этот первый секс с трезвыми, я его предлагаю законодательно отменить. Когда начинается вот это, может быть, музычку, а может быть, свет выключим. И это ты, потому что она такая же, да давай, ну. Я с Балашихи ехала. Я трусы там сняла. Январь месяц, брат, имей совесть. Ну. Хуже только, если она еще скромная. Ты как будто тратишь Настеньку из Морозко. Когда ты вокруг нее, тепло ли тебе, девушка? Тепло ли тебе, красавица? И она сидит такая. Тепло, дедушка. Тепло. Только посох твой холодный. У меня все. Всем спасибо большое. Берегите себя. С вами был Руслан Мухамедов. Пока.
1: Слушай все сезоны только на Камеди Радио.
2: Камеди Радио.

0: средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Андрей Атлас.
3: Слушайте, я недавно наткнулся на тревел-блог в интернете. Девочка ведет тревел-блог. Меня сразу напрягло, что там название с ошибкой было написано. Он называется... Ты ведешь? Что? Он называется «Как путешествовать по миру с грудным младенцем». Автор блога вот сидит. Понимаете, как путешествовать по миру с грудным младенцем? Ну, я в смысле, не зачем путешествовать по миру с грудным младенцем. Не стоит ли путешествовать по миру с грудным младенцем. Не как подавить навязчивое желание путешествовать по миру с грудным младенцем. Я в том смысле, что, ну, она ведет блог, она пишет, типа, моей дочке еще нет годика, она со мной была уже в 16 странах. Я думаю, это круто, конечно, но объективно, сколько из них она запомнила? Ну, это классный лайфхак, я буду пользоваться. Моим детям будет лет по 10, они ко мне подойдут, скажут, папа, а чего мы никуда не летаем? Я скажу, так вы были везде уже, вам... Вы просто ничего не помните, но вам нигде не понравилось. Вы сказали, хотим в Мытище, в однушку, чтобы ипотека на 20 лет. Вот мы здесь, все, как договаривались. В целом, я ее не осуждаю. Хочешь путешествовать с ребенком, путешествуй, да? У каждого свой путь к лишению родительских прав, ради бога. Но... Ну, лично я бы не стал брать грудного ребенка в перелет, потому что, ну, допустим, мы с женой отдыхаем в Азии, там перелет 11 часов. Это, ну, психически очень тяжело, понимаете? 11 часов. Прикиньте, каково пилоту. Ну, 11 часов он сидит и очень напряженно смотрит в никуда. Картинка не меняется вообще, понимаете? У меня есть теория, что на самом деле турбулентности не существует. Это просто пилот за... за 11 часов, понимаете? И в какой-то момент он сидит за штурвалом такой. И вот где бы я ни рассказывал эту шутку про молодую маму-тревел-блогершу, везде найдется такая девушка, которая мне после выступления скажет что-то типа, ты сначала своих детей заведи. Вот это, знаете, которая шея на шарнирах, вот это. Своих детей заведи. А потом рассуждай, понятно? А мне непонятно. Ну, в плане... Вы реально считаете, для того, чтобы обсуждать какие-то обстоятельства, в них обязательно надо оказаться? Ну, типа, вы сначала сами, героин, начните долбить. А потом спрашивайте, где медали моего...

0: деда, понятно? Ну, бред! Я к тому, что, смотрите, в интернете никто не стесняется высказывать критику. У нас есть паблик стендапа на ТНТ, где вывешивают наше выступление, и пользователи оставляют там под видео очень важные для нас комментарии, да? И всем по-разному пишут. Кому-то пишут, типа, фу, не смешно, кому-то пишут, фу, что за темы, кому-то пишут, фу, ты как пи***к со своим музыкальным стендапом, мы все читаем, да? Но под моими выступлениями самый частый комментарий – фу, толстый. Конструктивная оценка моей комедии, понимаете? Фу, толстый. Я надеюсь, когда-нибудь со звуком начнут смотреть, потому что, ну, как мне генерировать контент? Ну, вы же понимаете, что если ты толстый, тебя в интернете смешают с говном, что бы ты ни делал. Как мне генерировать контент? Я, может, тоже хочу вести travel-блог? Как путешествовать с пузом? Почему нет? Ну, мне кажется, это будет востребовано. Такого еще нету. Я там буду какие-то лайфхаки освещать, да? Типа, как зарегистрироваться на рейс в авиалиниях, если у тебя перевес, но нет чемоданов, к примеру, да? Вы вообще представляете, как тяжело толстым путешественникам? Это... О, вы замечали, что все достопримечательности, ну, до них же надо карабкаться куда-то обязательно. Хрен знает куда. Мы с женой были в Азии, нам говорят, там вот 1500 ступенек наверх, там великолепный заброшенный храм. Такая красота. Я думаю, ну, красота, понятно, но 1500 ступенек? Ну, его ж потому и забросили, наверное, нет такого ощущения? Я же не говорю, нахрен мы туда попремся. Она говорит, ну, ты что, там сказали, найдем просвещение, мы найдем ответы на свои вопросы. Я думаю, кардиолога мы там найдем, ну, электричество есть, они дефибриллятор запустят, если что. Меня это волнует. У меня стало сердце покалывать недавно, я начал ходить по частным клиникам. Все врачи, как один, говорят, надо худеть. Я говорю, а сердце? Они говорят, ты похудеешь, эта проблема уйдет. Ну, а я не для этого все это нагуливал, понимаете? Я принципиально ходил по клиникам, пока я не решил эту проблему. И я ее решил, знаете как? Я нашел толстого кардиолога. Он посмотрел мои анализы и говорит, да все нормально. Я говорю, а то, что сердце колет, он говорит, ты что, 100 лет прожить хочешь или что? Все там будем, не заморачивайся. Я говорю, ну может как-то можно там укреплять сердечную мышцу. Он говорит, ну смотри, берешь курагу, чернослив, на мясорубочке все это прокручиваешь и эту смесь 3 раза в день кушаешь. Потому что главное что? Главное кушать. Понял?
1: Спасибо большое, друзья. Вы очень классная публика.
2: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
1: На сцене Тимур Каштан Батрутдинов и Вадим Галыгин. Ровно 1000 лет назад. Поехали. Древнерусское телевидение. Под ваши аплодисменты. Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите передачу «К барьеру смерть». И сегодня у нас состоятся предвыборные дебаты между кандидатами в цари Руси 2013 года. У нас в студии 2 кандидата. Председатель партии «Ядрёна Русь» князь Владимир Лжириновский. Здравствуйте, Владимир. И лидер партии «Каждому простолюдину расписну фуфайку», сокращенно КПРФ, Владимир Краснопятнышко. Здравствуйте, Владимир. И я, ведущий программы, Владимир Соловьев-Разбойник. Итак, мы начинаем дебаты, и первым со своей предвыборной речью, естественно, выступит Владимир Краснопятнышко. Пожалуйста, быстро,
3: благодарен.
1: Коротко и емко. Угу.
3: Смерды, холопы, челядь. Угу. Одним словом, дорогие мои избиратели, вы посмотрите, до чего довели нашу Русь вот эти вот, с позволения сказать, деятели. В Москве жить невозможно стало. Угу. Сплошные татары, монголы, да татаро-монголы.
4: Татаро-монголы им не любы. То если завтра татаро-монголы из Москвы уедут, кто работать в Москве будет? Рюриковичи? А? Вот, у меня документы. Вы за ними посмотрите, за вашими опричниками. Ваши люди по Москве гоняют туда-сюда на немецких лошадях с синими факелами.
3: А с чего это вы взяли, что это мои опричники?
4: А чьи еще, когда на каждой лошади стоит ваша печать? Вот, АЗ-001, АЗ-177, Русь. Но это ерунда!
1: Да. Прерывая дебаты, мы увидимся после короткой рекламы на древнерусском телевидении. Давайте пойдем отдохнем.

0: Рублевская глухомань. Целых 20 верст от Кремля. Ни колодцев, ни дорог. Дешево, плохо. Предложение действует специально для смердов, каликов и прочего отребья. Приезжайте, живите задарма. Потом спасибо скажете. Хочешь жить в собственном доме и быть уверенным в своем будущем? Теперь это реально. Татаро-монгольская ига. Всего 13% годовых. В рассрочку на 300 лет. Татаро-монгольская ига. Всегда рядом. Мы согласны.
1: 10 отроков да девок собрались в одной усадьбе. Чревоугодничают, прелюбодействуют, собачатся, да дурью маются.
0: Смотрите проект «Каникулы в Муроме». Второй сезон.
2: Ну не смеши ты меня! Да Пунова! Пунова!
3: Посмотрите, посмотрите сами на себя!
2: Собаки! Гниды! Гниды! Гниды!
3: Не надо орать на меня! Слышишь, ты смерть!
4: О военной реформе хотели
2: сказать! Военная реформа! Вот о военной реформе! Зачем вы переименовали? Вы переименовали дружинников в пружинников, богатырей в полицетырей! А что поменялось? Рожи как были пропитые, так и пропитые! Мзду как брали, так и берут, живут от мзды до мзды!
3: Да что вы мздите? А мы, в свою очередь, выяснили, что у вашей 18-летней дочери хоромы в центре Кремля.
2: Да что ты, пес собачий, брешешь?
3: Что?
2: А знают ли все люди, что видели вас в сандунах со срамными девками с Киевской Руси? Где вы со своими опричниками голые бегали и трясли там своими бородами?
3: Да, трясли. Бородами трясли, да, мы хотя бы по-русски отдыхаем, истинно по-русски, а вы что сделали с русской идеей-то национальной?
2: Что?
3: Перелопатили весь русский язык, убрали основные русские буквы, где вот это «вздыть», где буква «вскрямст», где буква «вздакст»? Я не могу без этих букв писать!
2: Зато мы хоть что-то новое в Русь приносим, а не то, что ваша партия за мед взялась и все! Медопроводы построили и в Европу мед гоните. А денежки себе в карманы. Что вы будете делать, когда мед закончится? Пчелам сосать!
3: Да, уж поверьте, поверьте, мы в России еще найдем какую-нибудь жижу, которую будем продавать за разогрение.
2: Какую жижу?
3: Да хоть по земле эту жижу найдем и будем продавать.
2: Жижу! Под землей жижу найду!
4: Увидимся после рекламы на Древней Русской
2: Телевизии.
4: Все, успокойтесь. Жириновский, что вы говорите?
0: Хочешь окунуться в загадочный мир Востока? Пылающие путевки от компании «Царь Тур». Только этим летом война с Турцией. 7 дней, 8 ночей в программе. Групповые набеги на бусурманские дворцы, захваты гаремов, бесплатное османское пойло, фаер-шоу во дворце султана. Работают запорожские аниматоры. Заберем себе Турцию, иначе потомкам придется платить за отдых. Надоело просыпаться под стандартные мелодии?

0: Наша губерния всегда славилась своими ремесленниками.
1: Тольяттинская мастерская ведер. Мы делали ведра, мы делаем ведра, мы будем делать ведра.
2: Да, да!
3: Да!
2: Да, из-за таких, как вы, в Москве юродивых стало сколько! Вы еще парад юродивых разрешите!
3: Это поведем!
4: Знаете, наши дебаты завершены. Я напоминаю, что основной претендент на пост царя Владимир Владимирович Ясносолнышко на дебаты не пришел. А значит, по традиции, победа будет за ним. До свидания. Спасибо вам за глупости, которые вы сказали в эфире.
5: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Андрей Бибуришвили!
2: Я перестал вести разгульный образ жизни, потому что я влюбился. Она особенная. Она знает то, что Цезарь и Наполеон — это прежде всего правители, а не еда. Правда, она считает, что мимоза — это правитель, но она прекрасна. Я не знал, как выразить свои чувства, и воспользовался советами отца о том, как вести себя с девушкой. Я привел ее в ресторан, встал на одно колено, начал читать стихи. Она сказала: «Андрей, мы не можем быть вместе. Ты действительно хороший парень». Знаете, первый раз в жизни я пытался быть романтичным, и это все было в никуда. И этой романтики меня научил отец. И отец постоянно пытается дать мне какие-то советы. Но какие советы мне может дать 50-летний мужчина о сексе? «Занимайся им только на правом боку, береги сердечко, это опасное дело». И я хочу дать совет всем отцам. Неважно, что у вас растет, девочка или то, что вы хотели. Ваши советы абсолютно бесполезны. Не бывает такого, что после секса ваша девушка, у нее трясутся ноги, она говорит: «О, боже мой, как хорошо, неужели ты поговорил с отцом, боже, о! Фух, давно у меня не было парня с таким батей, боже мой. Дай мне трубку его, да? Алло, Виктор Сергеевич, как у вас жена вообще ходит? Какой вы прекрасный, вы учитель года». Также считается, что очень романтично заниматься сексом под музыку. Это чушь. Я считаю, что прежде всего это оскорбляет исполнителя. Просто что мне сказать солисту группы «Энигма», когда я его встречу? «Спасибо вам за ваше творчество, спасибо. Мой пи***ц вырос на ваших песнях. Спасибо вам огромное». Старшее поколение считает, что очень романтично играть на гитаре. Это прошлый век. Просто сейчас такие песни, которые невозможно сыграть на гитаре. Как мне сыграть на гитаре? На эту и на ту набью себе тату. Или надо подкачаться. Это даже не песня, это распорядок дня какого-то заключенного. Сейчас 21 век. Невозможно склеить девушку с помощью Бродского. Но представьте, что я в клубе «Сохо», ко мне подходит девушка за зрачками, как мое лицо размером. Я начинаю: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Он скажет: «Наконец-то, ты тот самый, у кого можно купить». Я не романтик, потому что я из семьи врачей, у нас не бывает романтиков. Единственный раз, когда дедушка принес домой цветы, бабушка крикнула: «Я просто крепко спала», и он унес их обратно. Не бывает романтичных врачей, им это не нужно. Ну, представьте романтичного врача: «Боже, какая у вас великолепная сыпь.

0: Такое ощущение, будто великан нес мешок с сыпью, и самое красивое выпало вам на спину. Настоящий мужик и романтик — это два разных человека. Единственное, что объединяет настоящего мужика и романтика, это жена романтика. Она знает толк. Знаете, молодые девушки считают, что очень романтично поездка на Гуа, подарок, ну там, айфоны, айпады, 1001 роза. Вы путаете романтику с платежеспособностью. Это не романтика, это он богатый, а ты... Романтика — это когда он бедный, а ты... Вот это романтика. Романтика мертва. Одна американка продала свою девственность за 3 миллиона долларов. Девственность за 3 миллиона долларов. Получается, я у себя на выпускном на 6 лямов погулял. Я понятия не имел, что я 18 лет ворочал такими денежищами вообще. Ну что, дорогие друзья, продолжайте верить в романтику Деда Мороза и то, что я перезвоню. Спасибо за внимание, с вами было приятно. Спасибо.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Бурными аплодисментами на сцене Макартич Никогасян. Встречаем!
3: Спасибо. Так, меня зовут Макартич. Я врач по образованию. Вот. Да, спасибо. Спасибо. Хожу по врачам. Сам себя не осматриваю, потому что хачам не доверяю, если честно. Да, я, поскольку долгое время работал в государственной больнице, сейчас хожу только в частные клиники, потому что я не хочу умереть в этой очереди обоз. Тебя еще никогда там не пропускают. Никогда. Меня один раз бабка отказалась пропускать мимо очереди, но проблема в том, что это был мой кабинет. Она меня просто в мой кабинет не пустила. Я стоял, на нее смотрел и думал: ты вот если сейчас имя на двери с моим лицом не срастишь, то тебе сделают колоноскопию обычной камерой, вот этой, которая Full HD. Мне еще в поликлиниках не нравится нумерация кабинетов. Она как будто специально там устроена, чтобы ты сошел с ума и никогда в жизни не покинул это помещение. Меня один раз отправили в 6-й кабинет, я прихожу, их там 2. 6А и 6Б. Я такой: мне сейчас что надо? Квадратное уравнение решить, чтобы в 6-й попасть? Из этого дерьма дискриминант вычислить? Или как в Гарри Поттере на платформу 9¾. Разогнаться между двумя кабинетами, влететь. Да, я когда поступил на первый курс, я захотел сразу же устроиться на работу в реанимацию. Думал, наберусь опыта, и у меня там все будет, как в сериале «Доктор Хаус». Да. Я представлял, что у меня будет очень тяжелый пациент. Я буду на доске писать его симптомы, недоумевать. Потом в мой кабинет зайдет сексапильная помощница. Я ее трахну, и пациент поправится. И вот я иду на работу со своей доской и маркером. И мне заведующий говорит: ты будешь здесь людям вытирать жопу. Я говорю: я так понимаю, маркер мне не понадобится. Я на этой работе проработал ровно год. В день я вытирал 20 раз жопу. За год это 7200 раз, я посчитал. И мое единственное счастье, что это был не високосный год, знаете, а обычный. 7200 раз. Я слышал, чтобы стать в чем-то успешным, нужно повторить это действие 10 тысяч раз. Не для полного преисполнения на данном поприще, а это именно поприще. Не хватило 2800 раз. Но я в целом рад, что не овладел данным мастерством. Иначе бы пришлось бы его потом в шапке профиля указывать. Я за эту работу получал 16 375 рублей в месяц с учетом вычета налога. То есть у меня даже оправдания нет, нахрен я этим всем занимался. Я как будто просто с ума сошел и инициативу проявил. Просто зашел в отделение такой: что-что, не помытый жопу. Всех ко мне сюда, давай, неси, с***кой вперед, время не теряем. Если учесть то, что среди пациентов были бомжи, то у меня появился ответ на детскую загадку: за сколько бы ты потрогал жопу бомжа. 16 375 рублей. 16 375 рублей в месяц. За год это 196 тысяч.

0: Ротавирус был. 27 рублей. Мой проезд от дома до работы стоил 50. То есть я в это еще и вложился. Я еще в тот момент, когда сам себе вытирал, я такой... А это я куда работаю сейчас? Мне стаж капает? Я боялся, что меня заведующий за руку поймает и такой, ты что тут шабашить решил, что мимо кассы захотел поработать? Я любил эту работу, несмотря ни на что. Потому что, помимо всего прочего, я спасал там людям жизни. Это чистая правда. Я там спас жизнь мужчине. Спас жизнь мужчине. Я ему сказал, ни в коем случае сюда не устраивайтесь на работу. Не, я действительно спасал людям жизни. На моем счету 16 успешных реанимаций. Это чистая правда. И больше всего помнишь свое первое спасение. Я... Вообще, мне было 18 лет, я спас мужчину. Я такой гордый был за себя. Я думал, сейчас выйду и оповещу его жену, чтобы она обрадовалась. Я вышел и такой, я спас вашего мужа. На что она отреагировала так. Она подняла голову наверх и такая, спасибо, вселенная. Что-то до хрена ошибок в слове «макартич» тебе не кажется? Я думаю, вселенная, а давай-ка мы его сейчас от ИВЛ отключим. И мы посмотрим, Юпитер поможет твоему Игорю или нет. Просто мне обидно. Я его 30 минут качал без остановки. 30 минут, знаете, сколько это? 30 минут. Это вот когда 10 минут вот так качаешь и думаешь, да, вот не хочешь. Я что тут тебя еще как тёлку уламывать должен? Не хочешь? Не дыши прям. И еще 20 минут качаешь. Она положила мне потом 1000 рублей в карман. Я такой, приятно. Я, в отличие от тебя, буду благодарным. Я сказал, спасибо вселенной за то, что сделал меня врачом. У меня все, спасибо большое.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Павел Воля на сцене.
2: Так, я понял, что существуют женские законы в браке, которые удобны только вам, девочки, а нам, мужчинам, вообще неудобны. Но нам, мужчинам, ни в коем случае нельзя их нарушать, поэтому мы их соблюдаем. Давайте по порядку. Самое важное – это правило сна. Тот, кто в браке, знает это. Ты хочешь спать только тогда, когда она хочет спать. Есть такое? Да? Ну, вспоминайте, парни, когда она говорит: «Я хочу спать». И неважно, ты хочешь спать, не хочешь спать, ты идешь спать сразу. Моментально. Ты ложишься с ней и таращишь глаза, блин, лежишь. До 4 ночи ты не хочешь спать. Уже ты обо всем подумал, уже ты думаешь: ну, блин, все обои одинаковые. Все цветы пересчитал. В какой-то момент думаешь: ну, точно уже заснула, 4:30. Пойду в другой комнате телевизор посмотрю. Только чуть приподнимаешься, там: ты куда? Ты говоришь: никуда. Она говорит: хорошо, что никуда. И чтобы ты точно не сбежал, еще тебя рукой прибивает вот так вот сверху. А мы, между прочим, уважаем женский сон. Как жена говорит: я люблю спать, когда темно и нет звуков. Ты зашториваешь все шторы, завариваешь окна сваркой. Лег рядом, на всякий случай остановил сердцебиение. Лежишь. И она что тебе говорит? Можешь потише? Потише что? Умирать? Кровь течет слишком громко. Но когда я говорю: дорогая, мне рано вставать, давай спать. Она говорит: конечно, давай. Конечно, ложись спать. И ты только закрываешь глаза, и ты слышишь, как она по клавиатуре ногтями так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. 40 минут. Так-так-так. Что ты там набираешь? И потом: ай, не то. И стирает. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Всю эту фигню. И потом она понимает, что так не получается, и ты слышишь вот это: Лена, давай голосовыми. Тихий шепот, от которого, блин, сигнализация срабатывает во дворе. Парни, если честно, хоть кто-нибудь встречал женщину с таким же температурным режимом, как у тебя? Если ты любишь спать в холоде, закрой окна все, потому что ей надо тепло. Включи все, обогревать, зажги кресло в углу, блин, пусть горит. Она спит. Если ты любишь тепло, открой все настежь, выбивай стекла, холодильник, кровати, пусть мясной ветер на нее вот этот дует из морозилки. Спи, твоя любимая. Причем в августе она мерзнет, в январе ей, блин, жарко, в сентябре она справа мерзнет, тут потеет, в мае она сверху потеет, здесь лед, блин, она прилипла. Если у мужика температура всегда 36,6, у женщин где-то 36, тут 6, тут минус 6, тут плюс 6. Все разное. Парни, ну, согласитесь, ну, у каждого такого бывало, вспоминайте, что ты просыпаешься с утра, и в тебя сразу летят обвинения. Ты меня во сне бил! Бил? Да, ты меня бил всю ночь? Как вы себе это представляете? Я ночью встал в туалет в 3:00 ночи. Моя кисуль, какое лицо блаженное. Втащу с ноги, пожалуй. Бил. Парни, а было у вас такое... Когда вы извиняетесь перед ней, да было у вас такое, когда вы извиняетесь перед ней за то, что ты в ее сне ей изменил. Было? И весь день она ходит, просто, блин, здесь творог протух у нее на лице. Грубит, еду швыряет, как будто ты заключенный какой-то. Иногда думаешь: блин, я женился на Никите Кологривом. На, ешь, трахал шлюх своих всю ночь. Я понимаю, почему ты будильник перевел. Дотрахивал их там, да? Объясните мне, почему я изменил в ее сне, а люлей получаю наяву? Ну, парни, а было такое, что жена говорит: слушай, а можешь пока не засыпать, потому что я должна уснуть раньше, потому что ты храпишь. Женщина, открою вам секрет. Ты тоже нахуй храпишь. Поэтому я стремлюсь заснуть раньше тебя. В этом смысл. И некоторые девочки храпят похлеще мужиков. Просто там... Мы думаем, что они забирают у нас одеяло ночью. Там они его всасывают просто. С угла туда зашло. Ладно, со сном разобрались. Вот.

0: Процедуры. Отдельная тема. Я признаюсь честно, мне не нравится ходить в душ вдвоем, но если она предлагает, я там. Я уже стою. Душ вдвоем — это ужас. Как вдвоем в душе? Ну, я намылил голову и стою, жду там 60 лет, когда освободится вода. А там в это время ля-ля-ля-ля-ля, Сальваторе. И сбоку,
1: подсыпьте воды, пожалуйста.
0: Это все женские удобные законы. С алкоголем такая же тема. Ты всегда виноват. Как вы говорите? Нам надо остановиться пить, это из-за тебя. Ты меня всегда склоняешь, а я мягкотелая, я не могу тебе отказать. И мы пьем из-за тебя, да? И ты говоришь, ладно, давай, договорились. И проходит 2 дня, она говорит, что задолбался, давай по винишку. Ты говоришь, подожди, мы же договаривались. Она говорит, блин, так и живем. Никогда не общаемся, когда время пожить-то вообще ничего не обсуждаем. Жизнь идет мимо. Ты говоришь, ну важные дела, завтра давай сегодня не будем бухать. Она говорит, ты думаешь, у меня нет дела? У меня тоже завтра дела. Между прочим, ты говоришь, да ладно, давай уже сегодня эту качельку будем наклонять. И до 5 утра вы сидите, обсуждаете, блин, капец, какие важные вещи, вот эти вот аффирмации на богатство. Любил бы ты ее, если бы она зарабатывала больше тебя. Капец, как любил бы, ты бы с утра на работу пошла. И утром я еду на съемки, у меня сердце выскакивает, потому что я 2 часа спал, потому что мы жили как люди всю ночь. А у нее из дела оказалось массаж в 6 вечера, который она на 9 перенесла. Массаж, кстати. Вы замечали, какая колоссальная разница между мужским и женским массажем? А? Как они говорят? Сделай мне массаж, я тебе потом тоже сделаю массаж. Ты говоришь, давай. И ты делаешь массаж, а она говорит, давай сильней, промни как следует. И давай. Давай локтем, давай, понеслась. Давай еще, давай, давай еще. Ты же мужик, давай. И ты, в итоге ты пальцы не можешь согнуть, а мизинцы поломаны, ты сделал массаж ей. Она говорит, ложись давай, я тебе сделаю массаж. И ты ложишься, и дальше вот это. Просто козюлю вытерли об тебя какую-то. В каждой семье есть закон о правильном питании. В каждой семье есть. Если я купил вредное... Ты чего? Надо следить за... Ты как? Ты запустишь себя и меня заодно? Я соглашаюсь, потому что из-за тебя. Но если она захотела гамбургеры...
1: Читмил. Ну, надо радоваться жизни. Один раз живем. Я после тренировки, у меня углеводное окно.
0: Блин, там ворота.
1: Если хочется фастфуда, парни, запоминайте. Надо сделать так, чтобы это была ее идея.
0: Просто едешь на машине и говоришь, о, вкусная точка, и проезжаешь мимо.
1: И ждешь. Ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь. И где-то в 3 ночи она, давай закажем.
0: А у тебя корзина собрана. Все, улетела.
1: Очень важный семейный закон – это закон о кино. Пункт 1. Вы будете смотреть только то, что нравится ей. Пункт 2. То, что нравится ей, выберешь ты. Давай смотреть фильм.
0: Окей, давай. Лигу справедливости.
1: Нет. Миссия невыполнима. Нет. Человек-паук. Нет. Форест Гамп. Нет. Зеленая миля. Нет. Аватар. Нет. Форсаж. Нет. Оппенгеймер. Нет. Что-то про любовь. Нет. Боевик. Нет. Про космос. Нет. Про море. Нет. Мультик. Нет. Русский. Нет. И в какой-то момент. Пойдем спать, блин. Ты ничего не можешь выбрать.
0: Монгольские фильмы только остались, короткометражки. Я все перечислил.
1: И заметьте, когда вы смотрите фильм вдвоем, и она говорит, какой красивый актер, вы просто смотрите фильм дальше. А когда ты говоришь, какая красивая актриса, ты сразу живешь на улице. До конца жизни потом. И запомните главное правило. Если в фильме есть голая грудь, притворись мертвым. Потому что пока ты смотришь на экран, она смотрит, как ты смотришь на экран. И каждый мужчина сталкивался с законом о подарках. Если хочешь что-то подарить женщине, ни в коем случае не дари деньги. Потому что в момент передачи денег твои деньги становятся ее деньгами. А тратить как-то свои деньги на свой подарок глупо. Просто знайте, если ты даришь деньги, должен быть еще и подарок. И самый главный женский закон. Если она сказала «я тебя люблю», ты не можешь сказать «я тоже». Парни, запоминайте схему самого простого признания в любви. Она тебе говорит «я тебя люблю», и дальше ты начинаешь сложно подчиненными признаниями.

0: предложениями выливать весь свой романтизм про ее любовь. Должен объяснить, за что ты ее любишь, какие именно моменты. Акцентировать внимание на сильных сторонах ее личности. Обязательно сказать, почему она лучше всех остальных вот этих вот, которые вот вообще несколько сравнений с богинями. Ну и, конечно же, все это должно быть в рифму, а еще лучше под гитару и, блин, в Испании.
1: Да! 12 лет брака, все знаю.
0: И вот если вы соблюдаете все эти правила и можете жить вместе, значит, вы действительно друг друга любите. Ну и на всякий случай, все, что я сегодня рассказал, это не про нашу семью. Это все мне рассказали два друга. Половину рассказал мне мой друг-юморист, а вторую мой друг, у которого жена-гимнастка.
1: В конце хотелось бы сказать, Лейсан, я тоже. Спасибо.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Плюс 20 к ловкости, плюс 115 к харизме.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Константин Бутаков.
2: Так, слушай, ты решили с женой слетать в отпуск в Сочи, а я еще после нашего первого совместного отпуска понял, откуда взялась вот эта традиция посидеть на дорожку. Потому что у мужика в отпуске с женой это будет последняя возможность посидеть. После наших совместных отпусков понял, почему Россия стала самой большой страной в мире. Я уверен, знаете, как раньше было? Какой-нибудь славянский князь сидел себе спокойно на заднице, рядом стояла его жена и такая: «А чё там? Вон там чё? Вон за тем холмом. Давай сходим, посмотрим. Я слышала про себя, там татары сипню говорили». Поэтому я понимал, что будут какие-то проблемы, но я не знал, что они начнутся еще на моменте сборов. Потому что мы решили, что мы полетим без багажа, только с ручной кладью. Она начала собирать чемодан. Знаете, как на любом курорте мира понять, замужем женщина или нет, потому что находится внутри чемодана? Как на любом курорте мира выглядит незамужняя женщина? Максимально эффектно, максимально. Знаете, как на любом курорте мира выглядит ваша жена, с которой вместе 17 лет? По погоде. Ни разу не видел мужика, который бы сказал: «О, смотри, какая пошла. Носки из собачьей шерсти. Шаль явно себе связала. Мадам, я вам вдул, да у вас пуховик непродуваемый». В итоге она собрала чемодан. Нам нужно лететь в среду, она во вторник куда-то собирается вечером. Я такой: «Ты куда? Мне нужен новый чемодан». Я говорю: «Что не так с этим? Я его неделю назад померила, он 24 сантиметра. Ручная кладь должна быть только 20. Я говорю: «Что ты неделю ждала?» Она говорит: «Я думала, можно будет сжать». В итоге мы несемся в огромный торговый центр, нам едят в нужный магазин, покупаем, как сейчас помню, 5200. Я выхожу и такой: «Так ты здесь уже была. Мы не искали магазин». Я говорю: «Что ты сама не купила?» Она говорит: «Понимаешь, 5200 это практически 7, 7 для чемодана это дорого». Я говорю: «Не разговаривай со мной. Я боюсь, что я смогу тебя понять». И в итоге мы идем домой, я несу этот чемодан, и любой, кто в отношениях больше 3 лет, вы знаете этот момент. Вы идете рядом с женой, она вроде бы молчит, но ты видишь, как у нее над головой, как в Mortal Kombat, копится шкала для суперударов. Ты идешь и такой: «Сейчас долбанет. Сейчас долбанет. Сейчас долбанет». Она такая: «Ну теперь, конечно, всем на своих стендапах расскажешь про этот долбанный чемодан». Я говорю: «Да, блин, будь уверен. Мне за них платят. Я эти 5000 отобью». И знаете, что самое обидное? Мы приехали в аэропорт, и никто не померил. Знаете, как понять, кто будет вашим соседом в самолете? Смотришь на какого-то типа, думаешь: «Капец, ты неадекватный. Это ваш сосед, поздравляю». Это всегда работает, я не знаю как. Он сразу начинает вонять носками, что-то жрать, разговаривать с тобой. Последний раз мой был поэт. Это было первое, что он мне сказал. Он говорит: «Здравствуйте, вообще-то я поэт. Природа чемодана такова, что в нем могла бы жить сова». Я говорю: «Как оторвемся от земли, свое хлебало завали». Я тебя не знаю, что ты со мной разговариваешь. Но я опытный путешественник, у меня все время есть вакуумные наушники, чтобы не слушать таких соседей, орущих детей. Но тут в мою жизнь вмешались правила полета российских авиалиний. Ко мне подошла стюардесса и говорит: «На время взлета вы должны снять наушники, чтобы вы могли слышать наши команды, если что-то пойдет не так». Я говорю: «Если что-то пойдет не так, я, блин, догадаюсь». Они говорят: «На время взлета мы выключим свет». Я говорю: «Спасибо большое. А можете еще тревожную музыку включить? Создайте атмосферу до конца уже. Пусть карлик по салону бегает с криками: „Мы все умрем“». Стюардессы эти еще тоже, да, не добавляют оптимизма. Если что-то начнется, то там, там и там. Я такой: «Если что-то начнется, на меня не рассчитывайте». Единственное, что я помню точно: если выпадет маска, сначала на себя, потом на ребенка. На это можете рассчитывать. Ни одна малолетняя тварь не получит маску раньше меня. Я такой: «Че нахрен я сюда? Это Костина маска, мне тетя сказала». Ну, в итоге нормально, мы сели в Сочи, ну и доехали до отеля. И здесь надо сказать, что отель выбирала моя жена. Она потратила на это 4 часа. Я бы справился минут за 10, но он был бы не тот. А надо тот. Она выбрала идеальный отель. Идеальный по месторасположению, по цене, по рекомендациям, по рецензии. Идеальный, за исключением одного маленького нюанса. Мы приехали, а отеля нахрен нет. Адрес тот, армяне что-то говорят, она бегает все это время. Я стояла, в голове у меня была мысль, что в принципе, я готов променять 7 дней жизни на улице на возможность до конца жизни, на любую ее претензию. По типу, мне кажется, из наших отношений исчезла романтика. Отвечать: «Исчезла. Как отель в Сочи, да?» О, у меня все для вас, ребят, спасибо огромное.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Варвара Щербакова.
2: Так, ну что значит, я тут выяснила, что я, оказывается, лох. Что меня развести, расплюнуть вообще. Рассказываю. Мы с мамой поехали в Питер. Гуляем спокойно по направлению к Эрмитажу. Видим, стоят два парня, у них на руках еноты. Такие хорошенькие. Я сразу поняла, что меня сейчас кинут на бабки. Там вопрос был только в конкретной сумме. Значит, все, мы пофоткались, и вот я уже этому чуваку на карту перевожу 6000 рублей. Прикиньте, 6 косарей за фотографию, где у моей мамы на голове сидит енот. А у нее уже есть такая же, в похожей шапке, бесплатная. Кошмар. Ну, я понимаю, что меня развели, но я вам честно признаюсь, что я эти деньги переводила с мыслью, я могу себе это позволить. Кошмар вообще, это же очень неочевидный прикол для выпендрёжа. Это все равно, что зайти в общественный туалет со словами «Всем покакать за мой счет!» Понятно, что это шутка, но я вам так скажу, реально есть проблема с деньгами. Не умею обращаться с деньгами вообще. Просто, ну как будто не было возможности научиться, наверное. Я только недавно начала хорошо зарабатывать. Ну, не прям до хрена, да? Но просто раньше было сильно хуже. Но для сравнения, я сейчас стабильно раз в день езжу на такси. Все, могу себе позволить. Да, а в Хабаровске мы на такси ездили только в аэропорт. А в аэропорт мы не ездили. Ну, нам в Хабаровске, чтобы куда-то поехать на такси, нужен был какой-то очень веский повод. Типа, мы всей семьей везем дядю кодироваться. Да, когда говоришь, да, давайте с детским креслом, потому что надо его как-то зафиксировать. У него как раз, как у младенца, башка не держится. Очень сильно горжусь тем, что переехала, стала зарабатывать. Это для меня большое достижение. Ну, понятно, не по московским меркам, да, здесь на это вообще всем насрать. По сути, единственные люди, перед кем я до сих пор могу выпендриваться бабками, это мои родственники в Хабаровске. Но понятно, что я не вот эта шмара, которая, знаете, в свой родной город прилетает с айфоном. И говорит, чё, вы сникерс пробовали? Или все еще свои рачки сосете? Ну, нет, нет, конечно, нет. Но я вам признаюсь честно, меня родственники начали чуть сильнее уважать. Потому что согласитесь, что в любой семье всегда больше всех любили и ждали на день рождения вот эту тетю, у которой был свой бизнес. Да? Что она всегда приезжала с какими-то классными, богатыми подарками. Типа, вот вам малые, будете в школу ходить. Да? И ты пошуршал во второй класс, барсетка. Вот это быдло из второго. На училке говоришь, Наталья Николаевна, что мне ваши дроби? Главное, чтобы налоговая не прикрыла. Да, но у меня, правда, сейчас траты и подарки для родственников сильно изменились. Какие-то более практичные, наверное, стали. Чтобы вы понимали, я своему отцу на юбилей подарила зуб. Ну, не в плане свой я дала, да? Зуб мудрости. Типа, на, будь умнее, больше из семьи не уходи. Ну, нет, просто ему...

0: можно было вставить зуб, я подарила деньги. Я сама догадалась, что подарок будет к месту. Потому что я его спросила, типа, что тебе подарить? Он говорит, да не знаю, вроде ничего не нужно. Слушай, я правда, честно, искренне считаю, что стремиться зарабатывать деньги – это не стыдно. И для меня не существует куда стыдной работы. Я знаю, что если вдруг у меня в жизни что-то резко поменяется, я пойду работать куда угодно, правда. Ну, понятно, не проституция. Да? Оно мне не надо, чтобы меня в бане узнали. Так что, девичья тема. Девочки, а не бесит вас эта вот подруга, которую недавно бросил парень, и все, она теперь только об этом постоянно и говорит? Вы бы, да? Вы бы что ни обсуждали, вы в любом случае к этой теме перейдете. Эти резкие переходы, когда ты ей говоришь, какая за окном погода, и она говорит, погода говно, как и поступок Никиты. Ужасно раздражает. Это я сейчас вот эта подруга, если что. Потому что, да, у меня недавно в жизни случилось очередное разочарование. Да, меня отшили опять. И, во-первых, сколько можно? Реально, нет уже никаких сил. Сейчас без шуток, просто крик души. Да где же вы мои отношения? Да что же это такое? Реально, со стороны я и отношения, это Том и Джерри. Я за ними что-то бегаю с этой огромной палкой, пытаюсь их поймать, а они мне... Короче, да, все, меня бросили, я теперь страдаю от неразделенной любви. Но, слава богу, у меня есть подруга очень прошаренная в сердечных делах. Она говорит, есть способ, как справиться с чувствами. Надо просто, чтобы к парню появился негатив. Вот возьми и представь, что он разулся, а у него ноги воняют. Я думаю, а что представлять? Мы с ним кроссовки покупали. Там его разлюбила я и консультант Сергей. Он говорил, вам очень идет? А не хотите посмотреть, как это будет выглядеть на фоне открытого окна? Все, у меня на этом все. Спасибо большое.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Азбука Камеди Радио. Буква «Ж». Женя Синяков.
1: Ну, самое пафосное название, которое мне попалось, вот. ЖК «Дом гламура и жадности». По идее, можно было бы назвать просто «Дом гламура», но тогда бы доставщики надеялись на чаевые.
0: Буква «Н». Надя Джабраилова.
2: В Москве нельзя вот так останавливаться. Ты остановился, к тебе тут же подошел какой-то человек, вот ты уже переводишь на корм каким-то лошадям. Я уже столько этим лошадям на корм перевела. Они сейчас где-то на Патриках сидят, креветки хавают, реально.
0: Буква «В». Виктор Комаров.
3: Имейте в виду, гены никак не изменить. И тут у меня всплывает отец в памяти, у которого залысины были вот так вот до конца просто.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче.
4: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Кастинг на новую волну. Под ваши аплодисменты. Гарик Харламов, Гарик Мартиросян.
2: Продолжаем кастинг, уже 3 часа ночи, поэтому давайте выслушаем последнего исполнителя и все поедем уже домой. Уважаемые жюри, добрый вечер.
3: Не очень.
2: Вы кто?
3: Я победю. Я буду побеждать. Я молодой участник.
2: Вы молодой участник?
3: Я молодой участник.
2: Вам сколько лет?
3: У женщин возраст не спрашиваю.
2: Вы что, женщина?
3: Нет, просто решил напомнить, что у женщин возраст не спрашиваю.
2: Слушайте, не поясничать, у вас есть песни какие-нибудь?
3: У меня есть отличные песни, ты играешь, я пою. Поехали. 15 клевых ребят закопали в лесу. С ними Ксюшу Собчак и Ксюшу Бородина.
2: Послушайте меня. Что? Вы понимаете, это конкурс «Новая волна», нам нужны нормальные песни. У вас есть нормальная песня?
3: «Иди-то пьеха», нормально?
2: Нормальная песня, слава богу.
3: Все,
2: давайте,
3: поехали. «Иди-то пьеха».
4: Как-то раз с моей Анжелой вдруг произошла беда. Она начала сдуваться, и при сексе слышу я.
2: Это вменяемый вообще или нет? Пошел вон, я сказал, я сейчас милицию вызову уже.
3: Слушай, что ты как нельзя, как Путин на заседании в Госдуме?
2: В смысле?
3: Ну сидишь, мешаешь нам всем веселиться, давай дальше. Жми там на эти кнопки, давай. Вот, русская песня про цену на нефть, классная.
2: Русская песня про цену на нефть.
3: Про цену на нефть, поехали. Она вернется, она вернется. И экономика не на...
2: Пошел вон со сцены.
3: Ладно, хорошо, нет, слушай.
2: Это новая волна, это телевидение, это шоу-бизнес.
3: Вот, про шоу-бизнес есть нормальная. Про
2: хорошая песня.
3: Есть отличная песня про шоу-бизнес. Басков, Лазарев, Киркоров полетели на Луну.
2: На какую Луну, что вы несете?
3: А песня про санкционные продукты, про санкционные продукты.
2: Нам не нужна песня про санкционные продукты.
3: Нужна нам про санкционные продукты, отличная песня, классная. Давай. Вот.

0: выносит нас земля, а мы просто давим хавчик по приказу короля.
1: Спокойно.
2: Хавчик он давит. Пошел вон, я сейчас раздавлю тебя здесь. Сотрем в порошок вас.
1: Подожди,
2: что вы... нам кастинг весь портите?
1: Модная песня, новомодная есть. Классная песня.
2: Давайте.
1: Давай, поехали.

0: у меня ла-ла-лу-лай.
1: А?
0: Что? Нам нужны нормальные песни.
1: А чего так путаются мысли?
0: О, Успенская?
1: Успенская, а
0: чего? Надо было начинать с классики.
1: Начинаем с классики, поехали.

0: на японском. В порно на японском смысла нет.
1: Вся страна на него смотрит. Отчего так путаются мысли, придурок?
2: Я даю вам последний шанс. Либо вы поете что-то серьезное, стоящее для новой волны, либо я реально вызываю полицию и охрану.
0: Любая подойдет?
2: Конечно.
0: Любая везде подойдет?
2: Конечно.
0: Все, Любая. Очень серьезная песня.

0: хватит мычать, спойте уже.
1: Для начала. Это очень серьезная песня. Эй, США, должны вы знать, что если что пойдет не так,

0: normale vesel, toll.
1: Значит, эту песню я вам спеть не могу, запретить. Но давайте выберем какую-нибудь другую.
0: Хорошо.
1: Более такую, так скажем, для новой волны.
0: Ладно, актуальная есть. Актуальная песня.
1: Веселая хотя бы?
0: Очень веселая.
1: Это ваш последний шанс.
0: Le chance finale.
1: Как хотите, называйте это мгновение, но это последний шанс.
0: Договорились.
1: Это последний аккорд на кастинге, понятно?
0: Хорошо, я выложусь на все 100. Поехали. Меня зовут Евгенией, Васильевой зовут. Должна сидеть на зоне, я решил.

0: хочу. Лай, лай! Идите, я лай, лай! Берите вас всех, лай, лай!
1: Комеди. Комеди радио. Комеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Калмачевский.
2: Да, я из Минска. Меня зовут Андрей. Недавно переехал. И можете меня поздравить, ко мне уже переехала девушка. Не одна, со своим парнем и... Нет, со своей кошкой переехала, а потом ушла к парню, а кошка осталась со мной. И мало этого, эта кошка недавно заболела. Она сидела с открытым ртом день, второй, я ее отнес в клинику, мне говорят, это может быть рыбная косточка в горле, воспаление легких или сердечный приступ. Я такой, давайте косточка. Мне без разницы. В итоге ее вылечили, я заплатил 5000, тут все по делу, хотя мне каждый сказал, так дорого, это же животное, да, это животное, но лечат его люди. Нет такого, что ты приносишь в клинику больную кошку, и там выходит кот в маленьком халате. Ему денег вообще не надо, потом просто пакет занесешь пустой, чтобы он в него залез. Я такой, вот это я хорошо устроился, вот это жизнь. Слушайте, мне 30 лет, и я до 27 лет прям переживал, что у меня было мало девушек. Не ноль, но и не...

0: не две, там весьма конкретная цифра. И я переживал все эти годы, и недавно оказалось зря. Оказывается, все эти годы дело было не во мне. Мне нужно было дождаться, пока они повзрослеют, женятся, родят, разведутся. И добрый вечер. Андрей, ты такой надежный. Ну, в 20 лет же надежно никому не нравится. Нравится опасно, и у девушки дерзкий статус. Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. В 30 у нее статус, меня можно набрать. Вот номер телефона, можете кинуть глухаря, я перезвоню. Мне, в принципе, делать все равно в жизни нечего. А я по какой-то причине прям очень нравлюсь одиноким девушкам с детьми. Ну, по-моему, на свидания со мной другие не ходят. Меня это даже перестало удивлять. Идет свидание, в конце она говорит, у меня есть секретик. Такой, ну, понятно, ну, вряд ли ты Бэтмен просто. У мужчин вообще такого нет. Я вообще не знаю, в какой ситуации мужчина в конце свидания может сказать, у меня есть секретик, я в розыске. Я ни разу в жизни не ударил женщину. Я берегу себя для особенной. Я просто считаю, не встречайся с тем, кто вызывает у тебя, или ты в ком-то вызываешь агрессию. Вот и все. И я не понимаю, вот ты девушка, ты в начале отношений не замечала, что он способен на такое. Знаете все эти истории, когда до свадьбы он был идеальным, а потом вдруг оказался садистом? Ну, чтобы так притворяться, это же прям актером надо быть. Ну, как Марат Башаров, ну... Знаете, мне 30 лет — это такой возраст, когда ты должен думать, как обращаться к ровесникам. У меня недавно на работе был день рождения у незнакомого ровесника, и я долго думал, как сказать, Юрий или Юра. Решил Юрий как-то совсем официально, говорю, поздравляю, Юра, и он мне, спасибо, Андрюшка. Ну, между какими вариантами ты сомневался? В 30 лет, Андрюшка, ты такой городской дурачок прибежал поздравить. Подарил каштан, убежал хоронить кузнечика. Там день расписан. Смотрю на нарисованные часы. Такой, о, мусоровоз мусор будет увозить. Надо посмотреть все это, проконтролировать. Да, я знаю, что я не выгляжу опасно. Я не выгляжу так, как будто у меня была какая-то жесткая жизнь. У меня в семье никто не сидел. Но и некому меня научить, если что-то случится. Если попаду в тюрьму, я накосячу. Это 100%. Ну. Я зайду в камеру, мне скажут твое место возле параши. Я скажу, кто из вас параша. И дальше я знаю, кто параша.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Макс Ко, встречаем!
2: Круто. Что значит? Мне недавно сказали, что я в целом симпатичный для узбека. Я подумал, как же легко быть симпатичным узбеком, когда ты кореец. Но я понял, что мужская красота — это всегда что-то эфемерное, да? Мужики, похлопайте, кто считает себя красивым? Ну хорошо, а девушки, похлопайте, кто считает себя красивой? О, сильно больше, да, потому что женщины научились любить себя. Мужики научились себя игнорировать. Женщина у зеркала часами может стоять, пока и не покажется, что она красивая. Мужик у зеркала 2 секунды стоит, он такой: так, ну лишай до лица не добрался еще, пойду т***ться. Так, что я говорил? Да, я кореец, и в компаниях до сих пор находятся люди, которые в честь моего прихода могут сказать: о, прячьте собак. Собакоед, ни хрена себе. Я еще, знаете, я недавно узнал, что я именно северный кореец. Не знаю, как к этому относиться, но теперь я сексом исключительно по-северокорейски занимаюсь. Значит, очень жестко, да, дисциплинированно, с ровной спиной вот так. Вниз не смотрю, потому что женщина голая, как бы. Сильно держусь за волосы, за свои, в смысле. Представляю, что это рука Ким Чен Ына как бы одобряет мои действия в данную минуту. Да, у меня еще недавно жена купила собаку. Породистая собака. Породы кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Да, хочется добавить резорт энд спа. Вход со двора. Это порода королевских кровей. Да, она, когда говорит, не чавкает. Но по сути это такой питер от мира собак. То есть он даже среди других собак квадробером считается. Но он старается, охраняет. Вот недавно подругу жены укусил. Пришлось в больницу ехать. Зубы назад ему вставлять. Дебил. Но проблема в том, что это именно собака жены, да? А я хотел бы свою, знаете, такую настоящую прожженную дворнягу из приюта, чтобы она подтягиваться умела. Чтоб я уголь от кальяна уронил, она съела его, вот такую. Чтоб она дома не ковер обоссала, а собаку жены, вот такую мне надо. Я даже делал запрос в собачий приют. Мне почему-то первым делом предложили собаку без задних лап, которую звали пес. Я думаю, серьезно, у нас у собаки лап не хватает. Вы ее пес назвали? Даже не пё? Я сначала хотел взять ее, я подумал, ну это благородно будет, да? Плюс, когда мы зимой с ней гулять будем, от нее след на снегу будет, типа я с большой змеей гулял, понял? Но потом я подумал, что конкретно мне, да, нельзя такую собаку, то есть... Мне даже подходить к ней нежелательно, то есть нельзя выглядеть так, как будто у этого история какая-то есть, понимаете? Люди подумают, что я просто хитрый кореец, который съел от собаки самое вкусное и типа в живых ее оставил, чтобы она меньше двигалась и мраморность прибавила. У меня на этом все, спасибо, что послушали, пока!
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Дорогие друзья, Демис Карибидис и Андрей Скороход. Случай возле Савеловского вокзала.
2: Старое кафе.
3: Колючая проволока, ничего себе.
2: Старое меню.
3: Блин, во что я вступил, а? Разлетают ботинки.
4: Извините, здравствуйте.
2: Здрасте. Вас приветствует.

0: Самое дешевое привокзальное кафе в последний путь. Меня зовут Лариса, я вас буду обслуживать, царствие вам небесное.
1: Послушайте, я пришел к вам, чтобы заказать у вас второй день свадьбы.
0: Почему не первый?
1: Да я уже вчера отпраздновал свадьбу на 2 миллиона рублей. В конце дня открыл конверты, посчитал деньги, которые мне подарили. Я хочу на все деньги заказать у вас второй день. У вас же можно накормить 500 человек на 14 тысяч рублей? Я хочу, чтобы все было максимально отвратительно. Я хочу, чтобы гостей просто тошнило от одного вида ваших блюд. Чтобы они заходили и сразу падали в обморок.
0: Вы ели у нас уже, что ли?
1: А можно меню посмотреть?
0: Вон оно под ножкой стула лежит.
1: Что оно тут делает?
0: Чтоб стол не шатался.
1: Фу, а чего оно так воняет?
0: Ассортиментом заказывайте давайте уже.
1: Мне нравится ваш ресторан.
0: Заказывайте давайте уже.
1: Так, сыр с плесенью есть?
0: Сыра нет, плесень есть.
1: Отлично. А вот у вас тут написано «бляш». Это, видимо, опечатка, правильно?
0: Нет
1: бляш.
0: Никакой опечатки, все правильно. Это первое, что говорят люди, когда пробуют наши беляши. Бляш!
1: Мне 500 бляшей.
0: 27 рублей получается.
1: Давайте округлим до 50 рублей, чтобы этим еще с собой этих бляшей завернуть.
0: Можем вам бляши в чебуреки завернуть.
1: 500 порций тоже.
0: Записано.
1: А что за голубь по-японски? Он как-то особенно приготовлен?
0: Да, сдох под колесами ленд-крузера.
1: 500 порций тоже.
0: Записано.
1: И пластмассы подожгите и покапайте сверху.
0: Фондю записано. Дальше давайте.
1: А суши есть?
0: Есть.
1: Унаги-маки?
0: Унаги.
1: А скажите, салат-лотерея, это что такое?
0: А что повар из мешка достанет, то и будет салат-лотерея.
1: А что-нибудь из первого, например, уха есть?
0: Вон написано же, экстравагантная уха.
1: А почему экстравагантная?
0: Она из свиньи.
1: А зачем ухой назвали?
0: Свинья в Москва-реке утонула, ее Гагик выловил, приготовил уху.
1: Давайте сделаем это основным блюдом. А солянка есть?
0: Солярка есть.
1: Давайте солярку смешаем с ухой.
0: Ну так и говорите, суп-микс, что вы тянете? Давайте заказывайте быстрее.
1: Может быть, что-то на ваш изысканный вкус предложить?
0: От тесте возьмите.
1: А почему от***ки?
0: Там нет сосиски.
1: А вот это уже интересно. Цыпленок в табаке. Как вы это готовите?
0: Бычки об курицу тушим, пока корочкой не покроется хрустящей. Как умирает, подаем. Будете?
1: Я нет. А вот гости будут, да. 1000 порций, чтоб дуплетом пошло. Так. Блюдо от шеф-повара какое-нибудь фирменное есть?
0: Сейчас узнаю. Гагик!
2: А?
0: Блюдо от шеф-повара какое?
2: Это, наверное, фарша, меча криса, меча летучая мишь. Это тот саркелек фарша в бану.
0: Шаурму будете?
1: О, да. 500 порций записывайте, пусть потравятся. Свежевыжатые напитки есть?
0: Свежевыжатые тряпки есть.
1: Боржоми есть? Это газированное?
0: Да, Гагик сам лично газирует воду.
1: Газирует воду?
0: Газирует в воду.
1: Давайте по алкоголю пройдемся. Есть карта вин?
0: Вон карта незамерзаек есть.
1: Давайте мне незамерзайка минус 15
0: Красная
1: градусов.
0: Красная полусладкая записала.
1: Минус 20 градусов.
0: Желтая припленная, дальше.
1: Ага, и минус 25 синяя.
0: Blue Label записала, дальше.
1: А пиво есть?
0: Не есть.
1: А к пиву что даете?
0: Даем.
1: Всем пиво! Теща два раза!
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Можно и до свадьбы.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Артем Винокур.
2: Так, ладно, есть люди с региона, есть. Поаплодируйте. Я просто сам с региона, я обожаю иногда возвращаться в регион, особенно когда билет в Москву обратно есть. Я такой, я тут с вами ненадолго, не. Сейчас я вещи оставшиеся заберу и обратно в будущее уеду.
3: Ну, не, у меня реально каждый раз у меня ощущение, когда я приезжаю из Москвы в регион, что я из будущего в прошлое вернулся. Есть вот это ощущение? Ты же на этих людей там чисто как на колхозников смотришь. Ты такой, алё, хуба-буба новая, попробуйте. Вы такого даже не видели. Там дальше спиннеры появятся вообще.
2: Меня больше, знаете, удивляют просто вот эти типы молодые, знаете, которые в регионах. Ты спрашиваешь, что ты в Москве не ешь, там всякие-то отмазы, знаете. Общались с этими типами? Когда там, брат, да я ж не могу поехать, у меня отец сильно болеет за авангард. Куда я поеду? Меня больше, знаете, раздражают чуваки, которые съездили из региона в Москву, у них здесь не получилось, они вернулись обратно и обсирают Москву. Увидели этих типов? Которые, ой, да ваш в Москве дышать нечем. Дышать там нечем. Не то, что у нас в Магнитогорске. Воздух видно, понимаешь? Вот он, на, подержи его. Это ж чисто психология, понимаете? Ну, типа, когда на бэху не хватает, бэха что? Да, да, я всегда говно. Потому что лакокрасочное говно, правильно? Коробка говно, шумка говно. Вот трамвай – это песня. Он аж в радугу выгибается. А трамвай, по-моему, это говно какое-то, извините. То есть меня одного почему-то вот это бесит, что они посередине дороги останавливаются, двери открываются, говорят, твоя остановка, ну беги еще три полосы бежать. Будь аккуратнее, я надеюсь, ты умеешь уворачиваться от автомобилей. Поближе к бордюру нельзя чуть-чуть мне? Спасибо, что останавливаетесь, а не просто выпрыгиваем, улица Ленина. Кому там надо было? Я сам в Одессе, когда в Североморске родился, я уже сразу понял, надо валить вообще. Я сразу понял, что надо что-то делать, учиться что-то, пытаться куда-то двигаться, потому что очень не хотелось оставаться. Я смотрел вот это все детство, я смотрел эти американские фильмы про колледж. Вы смотрели? Я так хотел поступить в этот колледж, и когда я вырос и узнал, какой нахрен вообще разный колледж в России и в Америке, мне плохо стало. Ну, колледж в Америке, это ты слышал, Джордж стал капитаном футбольной команды. О боже, Трейси точно пойдет с ним на выпускной. А у нас, ты слышал, Сереге условку дали. Да, по мне так надо в регионе оставаться, если у тебя мечта умереть от пива. Это достойно. Там все условия созданы, по-моему, да? Реально, в каждом доме по три вообще. На случай, если ты уже даже идти не можешь, просто чтобы ты дополз уже до туда. Для меня всю любовь к пиву объяснил одно видео. Может, вы видели. Это в Ютубе видео. Там чувак с пивнухи на первом этаже себе домой пиво провел. Вы видели это видео? Вы видели, да? Это удивительно. У него из крана пиво дома течет. Ну, это же мечта дебила сбылась, вы понимаете? У него одна мечта осталась, чтобы он форточку открывал. Такой, Винстон Синий, дай-ка, пожалуйста. Давайте поменяем тему. Вы в курсе, что за нами всеми следят? Ну, людям, которые живут на первом этаже, вам вообще не привыкать, да? Это чисто классическая ситуация, когда телевизор переключаешь из окна, кто-то, я смотрел. Куда? Не, я говорю не про эту слежку, я говорю про сбор личных данных, понимаете? Камеры повсюду уже. Повсюду камеры. Кого вы ищете? Я вышел на Петровке, на меня камера развернулась. Она меня как будто узнала. Она такая, Артем? С ней была рядом бы вторая, она такая, глянь, это он? Да, он. Ой, маску еще надел, как будто мы ее не узнали. Кто это такой тут? Ой, не вижу, ой, вот он. Удивительно. Я самое ужасное, что я от вот этого количества камер не ощущаю себя в безопасности. Не знаю, как вы, но я не ощущаю. Я просто четко осознаю, что если меня где-то изобьют во дворе, это будет просто снято на большое количество ракурсов. Вот и все. Понимаете, я приду в отдел, и они такие, включи четвертую. Какой удар, вот это жестко. А ты вообще уворачиваться собирался или нет? Мы тут еще слоумо наложили. Вообще красиво стало все. Меня вот, знаете, больше всего удивляет, что в сегодняшнем мире как так легко найти человека, до сих пор существует передача «Жди меня». Вы помните передачу «Жди меня»? 937, 99? 95. Тебя вообще не найдут никогда. Ты держись телефона вообще. Вы молодцы. Вы остальные там пару людей, правильно, 9-3, 9-2. Вы вообще молодцы. Вас как будто с детства пугали, что вас оставят, да, где-то искаться придется. Так, ладно, рассказываю вам крайнюю шутку. Значит что, иногда выкладывают в социальную сеть кусочки шуток. Вот отсюда прям вырезают и выкладывают. Ну, чтобы люди смеялись, понимаете, да? И там есть комментарии. Выложили мой кусочек, шутки какой-то. Там есть комментарии. Я всегда читаю. Всегда. Обязательно. Очень мне нравится. Читаешь, там, мразь, козел, говно. И я такой, спокойной ночи. И... Но в целом уже не задевают комментарии. Но один прямо обидел. Там женщина написала, не смешно, и точку в конце поставила. Я не выдержал, зашел к ней в аккаунт, и под фоткой, где оно вот так в цветах стоит, написал некрасиво, и точку тоже поставил.
3: Спасибо, народ. Пока!
0: Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Катя Котофеева.
2: А я вообще-то рада вас видеть. Я рада. Меня в детстве учили водить машину. Похлопайте, у кого тоже был такой опыт, травмирующий, скорее всего. Орали матом на вас. Чувствуется, конечно. На меня не орали. Мне повезло, потому что меня учили исключительно родственники женского пола. Меня один раз только наругали, когда я видеорегистратор с дороги в салон развернула, чтобы мы ехали типа в клипе «Серебро». С мамой и бабулей в шестерке на газу. Да, ну можно не мучиться. Вообще, можно купить права. Похлопайте, кто купил автомобильные права. Не стыдно, а вы на меня смотрите такие, что ты мне сделаешь, я тебе переду на пешеходную, мне вообще наплевать, реально. У меня есть знакомый, который диплом купил, права купил, я его спрашиваю, ну и кто ты после этого? Он такой, да-да, признаю, я шопоголик, я не знаю, что ли. Да, я поэтому на метро передвигаюсь, у меня муж тоже на метро, потому что, давайте объективно, в Москве машина не нужна, да, все так говорят, только на нее нет денег. Больше в этой категории бы, да. Но мне в последнее время все равно не хватает как-то вот этого старого доброго тестостерона. Знаете, у меня дед водил тачку, курил и свиней резал свободной рукой. Сейчас вам, мужчины, можно быть мягкими почему-то, да? Можно показывать свои эмоции, а мы должны говорить «поплачь, поплачь». «Поплачь, поплачь». Так, всосать Mortal Kombat, конечно. Против меня, которая просто одновременно на все кнопки жмет. Мне бы тоже было видно. Да? У меня есть любимая комбинация. Это удар ногой, удар рукой, удар джойстиком по башке. Если кто-то не понял, что пора поддаваться. Я не знаю, зачем тут столько кнопок, да, на этих джойстиках. Вообще, зачем тут столько кнопок? У меня на вентиляторе две кнопки. Ровно две. Одна включить, вторая фаталити. Все работает вообще. Здесь я стараюсь быть понимающей, да, я стараюсь быть понимающей для партнера. Давно уже этим занимаюсь. Я постоянно своему мужу говорила, откройся мне, постоянно. Откройся мне. Он только начал это делать, я думаю, закройся, реально. Откройся хотя бы на проветривание, потому что такой объем информации мне не нужен объективно. Я не ждала, честно. Мне кажется, предыдущему поколению женщин повезло гораздо больше. Мужики все в себе держали, умирали в 50. Да? И вы потом с девчонками еще лет 30. Какая-то свобода ощущалась. Действительно, все, что хочешь, делаешь. На рынок почесала, накупила себе. Никто не будет говорить, зачем этот муляж винограда. Как-то классно. Жилось. Сейчас нет. Сейчас поплачь, поплачь. Я, на самом деле, много чего могу принять, кроме красивого мужского инстаграма. Мне плохо становится. Я туда захожу, там рилсы с переодеваниями, вот они. Я думаю, с каких пор переодеваетесь-то вообще, да? У меня дед переодевался, только если штаны задом наперед надел. И то с подсказкой. Так полдня ходил, думал, карманы украли. Так и знал, блин. Нельзя оставлять никого. Да, ну у него вообще интересно был стилёк в одежде. Мне передалось, да, как видите. Интересно, у него стилёк в одежде. Я деда в обычной куртке никогда не видела. У него что-нибудь шла, то она...

0: название заправки. У него вот это «Лукойл», вот это у него «Газпром». Никогда там не работал. Откуда у него все эти бушлаты? Я думаю, что он там заправлял. Я один раз видела, как он майку в трусы заправлял. Я подумала, вау, мой дед придумал боди. Мы пользуемся... Даже не знаю, мы именно новаторы, то есть это стыдно должно быть. Да, мы с дедом вообще вместе жили в моем детстве в одной квартире. Когда мама уходила на работу, мне приходилось у него куда-то отпрашиваться. Это всегда тарантиновские диалоги. Я говорю, дед, можно гулять пойду? Он такой, нет. Я спрашиваю, почему? И он говорит, нечего. Никаких вообще объяснений, нечего. У него лексикон, три фразы, нечего, еще чего и то-то же. И вот он имя... Везде у него подходит. Думаю, что так кроссворды быстро улетают. У него везде то-то же по вертикали. Конечно, если так жить, это с ума можно сойти. Да, я думала, почему так происходит. И понятно, что мужской мир тоже непростой, да, тяжело там живется. Не хватает каких-то разговоров, может быть, душевных, чтобы вот этот эмоциональный баланс установить. Да, вы как будто специально ходите в места, в которых невозможно нормально разговаривать. На рыбалку вы ходите, у вас там у собеседников либо карась, либо мужики, которые, как только ты начал чем-то делиться, такие, Серега, завали рот, реально. У нас только клев пошел, ты про свою отвергающую мать. Ты скажи, отвергаешь, предлагай. Мы не разбираемся в этом абсолютно. В бане еще более жестокое место. Вы знаете, что в бане есть негласные правила. Там мужчинам нельзя сидеть внизу, нельзя. Внизу только и ковшики. Знали? Чем круче мужик, тем выше он сидит в бане. Настоящие мужики сидят на крыше бани. У них одна нога в трубе. Другой он подкинул, как полено, рожиком облился и такой, хорошо, сейчас бы как дурак эти деньги на психолога потратить. Там вообще другие приоритеты. Да, но я думаю, что вся эта нежность внутри вас, она копится, копится, и потом все равно вырывается в неожиданных местах. Вы видели, как мужчины признаются в любви друг другу? Пьяные. Это же, это просто потрясающе. Он там, Серега... Я тебя люблю, реально. Серег, если бы не ты, нам бы хрен кто ворота открыл. Да? Спасибо большое, у меня все, пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: В новом Джакта 9 Урбан Плюс все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Джак. Подробности на jackcar.ru.
0: Азбука Камеди Радио. Буква Ж. Женя Синяков.
2: Вообще, я считаю, что кальян-рэп — это отменный жанр, ну, в том смысле, что его нужно отменить. Потому что это, ну, это какой-то ужас. Вот, например, один из самых популярных исполнителей этого жанра — Джонни. Вот что он поет. По кочану, е.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче.
3: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Кирилл Мазур, встречайте!
2: Не, правда, мне это, ну, большая честь. Мне когда позвонили, сказали, мы с Камеди хотим посотрудничать. Я говорю, вот это, конечно, вы в тюрьме креативные стали. Нет, чисто за смекалку все цифры за эти карты скажу. Потому что, ну, ребят, ну, Камеди, роскошь, богатство и я. Это мне все дали, это не мое. Мне когда сказали, Кирилл, возьми паспорт с собой. Я такой, ну, наверное, в залог оставишь, чтобы я тут ничего не стырил просто, ребят. Ну почему я здесь, ребят, скажите, ну я чем-то болен, я не знаю. Мне вообще кажется, что это не моя жизнь. Как будто я вот так просто выходил из дома, меня нахуй сбил КамАЗ. Прямо сейчас врачи борются за мою жизнь, и я умру под слова Паши Воли. Всем спасибо, это был Кирилл Мазур. Вот так мне кажется, это ну, не моя жизнь, я не знаю, ребят. Ну, вы представляете, мне 22 года, Камеди 20. У нас из общего только то, что у нас одновременно поменялись зубы, я не знаю, вот. Ребята, резидент все поставили виниры, у меня в том же году выпали молочные, ну правда, ребята.

Ну все, что нас связывает. Поэтому я не знаю, но для меня, честно, большой пример Паша Воля. Вот есть те, кто меня знают? Есть такие люди? Похлопайте, да? Спасибо. Да, для меня Паша Воля пример. Если вы меня знаете, кто не знает, расскажу. У меня есть жена, ребеночек, 2,5 года, доченька, а мне 22 года. И во многом это потому, что Паша Воля во всех своих монологах говорил, что семья это просто. Я в это вписался, потому что он говорил, семья это легко, это не трудность. У нас с Лисан полное взаимопонимание, даже месячные синхронизировались. Все у нас максимально просто. Это праздник каждый день. И вот, ребята, я женился, у меня ребенок, и знаете что? Паша не договаривал, блин, вот то, что мелким шрифтом самое нужное не рассказал. Про лекарства рассказал, про побочку ни хрена просто. Я вообще считаю, что когда Паша Воля выступает, нужно так внизу писать, это все выполнено профессионалами, не повторяйте в домашних условиях, это не так легко, как кажется. Просто во все это ввязался, не того кумира выбрал. Нужно было не монологи Воли смотреть, а новости про Харламова читать. Вот там вся правда. Вот там правда. Ну, вряд ли человек два раза разводился, потому что в браке слишком охренительно просто устал. Вот так носиками тереться устал. Мозоль на носу заработал, правда? Ребят, мы недавно ездили с семьей отдыхать. Но ездить с семьей и отдыхать, это просто задолбаться, но в другом месте. Просто задолбанное, но в шлепках. В мокрых трусах стоите. Я еще жене говорю, что-то устал. Жене говорю, что-то я устал, родная. И она говорит, может, а поедем в Сочи отдохнем? Она почему-то думает, что я от Москвы устал. Я от семьи устал, от своих семейных обязанностей. А там к моим семейным еще добавляются морские семейные обязанности. Надуй матрас, займи лежак, купи кукурузу, купи еще одну кукурузу, мы эту уронили. Притащи зонт, закажи еды. В итоге был отцом, стал отцом, спасателем, аниматором, барменом. Мне кажется, прикол семейного отдыха, это когда ты с него возвращаешься, на следующий день вот так в своей квартире просыпаешься, такой, фух, как зашибись, половину дел делать не надо, боже. Как офигенно съездили! Ребята, я на семейном отдыхе отдохнул один день. Когда я траванулся и полдня один пролежал, вспоминал, что я съел, чтобы еще раз это съесть. Боже. Ну правда, ребят, ну... Потому что семейный отдых, он такой, знаете, он больше вот философский. Вот если ты думаешь, ты задолбался, съезди с семьей, отдохни и пойми, что тогда ты еще не задолбался. У тебя еще было много сил что-то делать, ты еще готов творить. Потому что, ребята, семейный отдых – это вранье. Потому что слово «семейный отдых» они не могут вместе быть. Это как декретный отпуск. Это как свидание, но в тюрьме. Это неправда, это командировка больше. Ребят, я после этого вообще, знаете, по-другому стал смотреть на все ситуации из детства. Я помню, всегда в детстве вот так ездили отдыхать я, мама и брат. А папа дома один оставался. И тогда я думал, боже, бедный папа. Как жалко папу. Вообще не отдыхает. А только сейчас я понимаю, что во всей этой схеме только папа и отдыхал. Он один там кайфовал. Он всегда еще вот так, ребят, клянусь, всегда еще вот так, он нас поторапливал всегда, ребята, скорее собирайтесь, а то опоздаете, давайте, давайте, давайте. И он переживал не потому, что мы не улетим, а потому, что мы не улетим. Он, значит, нас так в аэропорту всегда вот так максимально далеко провожал и говорил, как в самолете, сядьте, фотку скиньте. И вот больше фоток с отдыха он не просил. Это самое ценное, благо, где мы из страны улетаем, все, только это он просил. Это было последнее сообщение с двумя синими галочками. Все, остальное папа уже не смотрел. И только сейчас я понимаю, как папа кайфанул, когда я съехал. Вот я уже давно не живу с родителями, и папа даже как дела не спрашивает. То есть папа уже больше, он как дух в семье, просто дух. Когда я матери звоню, и мама такая, говори, сынок, папа тебя слышит. Поэтому... Семейная жизнь, конечно, очень утомляет. И проблема в том, что я еще включенный папа. У меня еще совесть есть. То есть я вот так сижу с ребенком, потом ухожу на работу, работаю и прихожу домой, жену отпускаю на массажи, фитнесы, спа-салоны и сижу с ребенком. То есть мы вахтовики, только я с работы прихожу на работу.
То есть я прихожу на работу, сначала так начальнику жопу лежу, потом прихожу домой, там начальнику жопу мою, просто жопу служиваю, разрывая свою, понимаешь? Мое время — это час. Когда дочка уснула, я пытаюсь за час прожить жизнь. Я набрал ванну, у меня в наушниках рок, значит, я сериал смотрю, роллы ем. Потому что как только дочка уснула, я не ложусь спать. Я что, дурак? Уж если я усну, я сразу на работе, блин, проснусь. Сразу что-то буду делать. Нет. Нет отдыха в семье. И вот если мне жена говорит, это тоже очень важно, очень важно. Мужики в браке, которые... Послушайте, если мне жена говорит: «Кирилл, иди полежи», значит, завтра мне Камеди, спасибо большое, послушали. Пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Алексей Стахович!
2: Все уже сделал, все сделал, чтобы быть взрослым. Женился недавно. Да, спасибо. Я понятия не имею, сколько продлится брак. У всех как будто разные понятия счастливого брака. У меня как-то друг говорит, прикинь, у меня, говорит, дед умер во время секса со своей женой. Хочу так же. На пике семейной любви. Я так же не хочу. Потому что, насколько я знаю, когда человек умирает, эмоции на лице застывают. Я с этим лицом встречать родственников, друзей не собираюсь. Потому что у меня лицо в этот момент такое, там не удовольствие. Там презрение какое-то. Знаете, когда лицо такое, когда ты банку открываешь, чтобы проверить, пропало или нет. Когда такой... Мне бывает предъявляют, она говорит, ты не проявляешь ни эмоций, не проявляешь никаких эмоций. Я понятия не имею, о каких эмоциях вообще идет речь. Я не верю, что мужчины в этом процессе проявляют какие-то эмоции. Не верю. Максимум в точности, как в бане. Что такое, ох, хорошо. Похлопай, кто знает, что такое помолочное кольцо? Так, не все знают, не все знают. Я кстати, тоже изначально не знал. Это не путать с обручальным кольцом. Оказывается, разные кольца. Сам в шоке был. Что такое, сколько колец покупать надо? Ты что там удумала? И скажите, женщины, девушки, девочки, должно ли помолочное кольцо быть красивым?
3: Да.
2: Да. Ты что удумал там? Да. Но при этом проблема в том, что мужчины понятия не имеют, что такое красивое кольцо. Ты приходишь в магазин, тебе выкладывают, и ты такой,

0: ПУ.
1: Не одно. А с черепом есть какой-то? По традиции, помолочное кольцо должно быть обязательно золотым и с бриллиантом. Не серебряное с «спаси и сохрани». Бог вас не спасет, уверяю. И во всей этой процедуре ноль приколов для мужчин. Ноль. Ты не знаешь, что выбрать. Нет ни одного даже адекватного, логичного, нормального способа узнать размер безымянного пальца. Это сюрприз. Это должен быть сюрприз. Нельзя прожить женщиной, подойти к ней и сказать: «Дорогая, какой у тебя размер безымянного пальца?» «А тебе зачем?» «Да, для одной тёлки». «Не суть». Все советы, что я читал, полная чушь. Такой бред, говорит: возьмите кольцо с другого пальца, придите в магазин, покажите, вам помогут. Ну вы там продавцов вообще за кого держите? Что там, физики какие-то работают? Что это за задача, сдано? Что ты приходишь в магазин, они такие: какой размер? Такой: вот это со среднего. Рост 1,65 м, вес 48 килограмм, сиськи 2,5, 20 ден. Все, что знал, сказал. Рассчитывайте. Как узнать? Нельзя во время секса сказать: «Дорогая, засунь мне безымянный палец прямо в...» Мышечная память великолепная. Что ты приходишь в магазин, и какой размер? Такой: ну есть один способ. Возьмите вот эти два кольца, идем в примерочную. На каждый кошелек можно найти кольцо. Там цены абсолютно разные. Я беру кольцо за 1 000 000 рублей и думаю: блин, а как вообще подарить кольцо за 1 000 000 рублей, удержаться и не сказать, что оно стоит 1 000 000 рублей? В какой момент ты сломаешься? Что делаешь предложение, даришь кольцо, он такой: ой, какое красивое. Побольше эпитетов. Какое красивое. Это я спрашиваю, какое? Там эпитеты должны быть, по-моему, не в адрес кольца, а в адрес мужчины, который дарит такое кольцо. Она в моменте вообще в губерниево должна превращаться. Что берет это кольцо, такое: о боже, какой мужчина! Это не мужчина, это гордость страны! И после всего этого, оказывается, она может сказать «нет». Вы знали? Это официальное, легальное правило. Она такая: «нет», и продолжает есть креветки. Я понимаю, почему некоторые мужчины делают предложения в романтических местах. Это на горе, далекий-далекий остров. Удобно, удобно. Воздушный шар. На воздушном шаре она не скажет «нет». Она будет говорить «нет». Маме привет. Поэтому я считаю, что кольцо должно быть любым. Не обязательно красивым, любым. Любое подойдет, потому что это всего лишь символ. Это называется предложение, потому что там совсем еще целый пакет услуг. Ты даришь кольцо, и по сути вместе с этим говоришь: теперь твои проблемы – мои проблемы. Мои деньги – твои деньги. Мои друзья идут. Вот чем все заканчивается. И вы такие: кольцо некрасивое. Да. Да, я понимаю, почему многие женщины хотят стать невестой. Это круто. Реально, один из самых романтических периодов каждой женщины – быть невестой. Много классных эпитетов про невесту. Красивая, как невеста. Чистая невеста. А мужчина – жених. Эпитетов – ноль. Одни частицы. Ну, жених. Вот жених. Я на похоронах был, там деда хороет, он в гробу в костюме лежит, и то там кто-то ляпнул: вот это жених! На этом все, народ, большое спасибо, пока!
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Ярослава Тринадцатка.
2: Так, что ж, да, в этом году родила, и не хочу расстраивать девчонок, но тело после родов выглядит как квартира, которую очень долго сдавали, понимаете, посуточно. Ну, там косметический ремонт не поможет, все, там либо сносить, либо сдавать подешевле. Можно не только славянам. Просто, к сожалению, я не выиграла генетическую лотерею, как некоторые женщины, как Оксана Самойлова, да, которая 4 родила, и по ней не видно. У меня же вот так растянуло, я будто Оксану Самойлову родила, правда? Под пиджаком не видно, но я могу кожу, как белка летяга, вот так. Так, из балкона на Вайлдере сразу полетела. А вместо QR-кода сосудистая сетка, вот, пожалуйста. Я просто еще недавно была у косметолога, у меня кривой шов от Кесарева, я говорю, что делать? Она такая, перешивать. Я об носок. Она такая, ничего, за вторым пойдете, перешьют. Я говорю, а давайте мне сюда молнию зафигачим уже, давайте. Чтоб не вошкаться туда-сюда, давайте мне клатч здесь сделаем, а то я вечно ключи теряю. Только Эрмес мне сверху напишем и лабубу на пупок повесим. Просто мне обидно, что муж после родов выглядит так же. Хорошо, понимаете, хочется его испортить. Я его даже уже уговорила на татуировку с лицом ребенка, да. Отведу его в самый дешевый салон, естественно, чтобы все перекошенное сделали. И все такие, ой, как похож на маму. Я пробовала тренироваться дома с ребенком по этим видосикам, где говорят, берите малыша и переставляйте его как гантелю. В целом, прикольно. Прикольно, правда, потом все заблевано. Чтобы тренироваться, надо высыпаться. Я вот думаю, как вы считаете, а рано ребенка в год в кадетское отдавать? Если вы не знали, то за год без сна женщина стареет на 4-7 лет. Да, я не задумывалась, но я недавно посадила ребенка с мужем в такси, пошла работать. И муж написал, что таксист у него потом спросил, это была мама или бабушка. А я не то, чтобы и махала до поворота, знаете, там, перекрестила их. Нет, я была модно одета в балетках и косынке. Но... Оказывается, еще потом таксист спросил у мужа, а это прям по любви? Я говорю, ты хоть как-то на место его поставил? Он такой, конечно, поставил 4. Единственное, что мне греет душу, это то, что я первая родила среди своих подруг. Скоро они все родят. И как они офигеют. Как мне сладенько будет. Я прям... Я уже к их мужьям подкатываю. Такая, слушай, ну с презервативом это несерьезно. Вы взрослые люди. Ты вообще... И когда... У меня подруги спрашивают, как тебе родительство? Я такая, знаешь, благодать. Вообще, тело омолаживается, кожа лучше. Хочешь, белку-летягу покажу. Если что, я не... Я... Просто мне...

одиноко. Я хочу с подругами шутить на общие темы. А так я им рассказываю про прикорм. Они такие: о, ты на рыбалку. Я такая: ну да, у меня же не сын, а барабулька. Мужу к пиву родила. Еще в этом году летали в отпуск с мужем, с ребенком на Камчатку, потому что мы оттуда. И вы бы видели лица людей, когда они тебя видят в самолете с грудничком, которому лететь 8 часов. Они нам прям в глаза наклонялись и такие: почему? Да что вы так с нами? Но я сильно переживала за первый полет, долго копила мили, деньги и сделала так, чтобы мы полетели в бизнесе. И когда я туда зашла с ребенком, я прям такая: чё, поспать хотели? Вот вам богачи! Я дала ребенку чернослив. Удачи! Но знаете что, оказывается, детям неинтересно орать в бизнесе. Зрителей мало. Конечно, в идеале нужно делать вообще отдельные самолеты для грудничков, чтобы там еще стюардессы кормящие ходили, да, и такие вам левую, правую. Если у ребенка день рождения, есть выпившая стюардесса. Мне понравилось, как Камчатка поменялась за 3 года, что меня там не было. Прикиньте, там прямо на берегу Тихого океана, где ничего не было, построили гостиницы, кофейни. Можно купить кедровый раф за 750 рублей. Я думаю, даже кофемания это увидела, такая: мое уважение. Я на это посмотрела, думаю: блин, а есть хоть одно место в мире, куда бы не впихнули кофейню? Вы слышали, что в Дагестане есть кофейня в ущелье? Да, туда спускаются на альпинистской снаряге. Страшно не сорваться, если у человека над тобой непереносимость лактозы. Хочется в тишине иногда походить, нет? Мне кажется, скоро пойду по лесу, услышу шорох, загляну в дупло, и там белка такая: вам на фундучном. Я еще там ходила на Камчатке морскую прогулку 10 часов в открытом океане. И мне подруги такие: как тебе не страшно? Я говорю: слушайте, я впервые без мужа, без ребенка, без сотовой связи, с алкоголем. Мне было страшно, если мы раньше вернемся в порт. В Москве я не могу так сделать. Я не могу отключить телефон на 10 часов, вернуться домой бухая и сказать: я была в море. Вот, смотри, меня даже чайки обоссали. И на морской прогулке я увидела кита, настоящего кита. Он, правда, был, я не набухалась, у меня есть видео. И я увидела кита и подумала: блин, это же... Я вспомнила роман «Моби Дик». Это роман о том, как мужик тягался с китом. Я думаю, насколько это по-мужски увидеть самое большое млекопитающее в мире и подумать про себя: вот бы ему дать. Да? Но было еще 20 дебилов, которые такие: погнали! Лишь бы дома с женами не сидеть. Вообще, знаете, как Магеллан совершил первую кругосветку? Его дома так затрахали, что он вышел из дома, такой: плывем прямо, не сворачивая. И когда они вернулись, он такой: сука, она круглая. У меня на этом все, спасибо. Камеди радио. Камеди радио.

0: Азбука Камеди Радио. Буква К. Карина Мейханаджан.
1: Девчонки, короче, никогда не начинайте СМС-ссору во время маникюра. В самый неудачный момент руки могут забрать под лампу. Это ужасно. На другой стороне могут подумать, что тебе нечего сказать. Но я тоже не дура, я научилась печатать носом.
0: Буква А. Андрей Атлас.
2: Ну, я вот вырос, допустим, в Ростове-на-Дону. Достаточно криминальный город. У нас как-то во двор спускается наш знакомый и говорит, я себе купил ствол, теперь все меня будут бояться. А мы и раньше не расслаблялись, когда он с топором по району ходил, понимаете?
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет. Премьера.
1: Сейчас на сцену выйдут Гарик Харламов и Костя Бутусов. Ситуация простая. Сочи, отель. Поехали.
2: Вот она, вот, вот. Сочи, Сочи, смотри. Горы, воздух, все хорошо. Чувствуешь, какой воздух чистый, чувствуешь? А знаешь почему?
3: Потому что ты еще не ел здесь острый том-ям.
2: Так, все, прекрати, ладно. Смотри, номер какой, смотри, чистый, огромный. Кровать есть. Ну просто шторы, фен. Смотри, тут все, тут можно заказать, что хочешь. Тут заказ есть. Так, смотрим, что тут есть. Смотрим, борщ 650 рублей. Ничего заказать нельзя здесь, в этом номере. И не будем ничего заказывать. Прекрасно, прекрасно.
3: Не, ну нормальный, нормальный номер, да. С учетом, что это ты еще выбирал.
2: Да.
3: Угу. Я, если честно говоря, даже на секунду подумала, что ты выбрал именно этот отель, именно на Красной Поляне. Ага. Потому что только в нем есть казино.
2: Что? Да что? Серьезно? Тут есть казино? Я даже не заметил, честно.
3: Не заметил?
2: Не заметил.
3: Мы 15 минут к лифту через автоматы шли.
2: Да я, видимо, просто о чем-то своем думал. Все,

0: Ну что ж, пойду за водичкой сгоняю, Наташ. Пойду скажу.
1: Так вот водичка, сюда сгоняй.
0: Ну это теплая, я холодную хочу, у меня холодная. А ты эту с собой потом заберешь, ты же все всегда с собой забираешь. Все, я пошел, скоро приду, а ты тут поругайся пока сама.
1: Так, Сергей, подожди, иди сюда. Сергей!
0: Что?
1: Стой! Сергей, ты же сейчас не в казино идешь ведь?
0: Нет. Конечно, нет. Какое казино? Я вообще не об этом думал. Все, ругайся здесь, сиди сама, я быстро за водичкой вернусь.
1: Зачем я буду ругаться сама? Придурок. Дурак. Дебил. Козлина!
0: Да! Да, блин! Есть же Бог на свете! Папочка вернулся! Я знал, что это произойдет! Я знал! Ну все, собирай вещи! Мы летим в Монако!
1: Что, почему?
0: Потому что ты вышла замуж за агронома, которому выпало 7 вишен, и он выиграл джекпот, блин! Да!
1: Ты что, ты был в казино?
0: Случайно.
1: Случайно с 15 этажа на лифте спустился?
0: Лифт не работал, я по лестнице, это пох! Мы богаты! Наташа, все! Ты теперь не Наташа, ты даже не Наталья Сергеевна. Ты теперь первая леди.
1: Как Бриджит Макрон?
0: Да, только леди. Так, что, ты чемодан распаковала?
1: Нет.
0: Все, выбрасываем нахрен эту лабуду. Теперь только суперэлитные вещи. Ты больше не ходишь в тряпье. Мы больше не ходим в магазин «Богатырь». Только бренды. Лайм, Глория Джинс, Коллинз, все. Самое дорогое. Заживем. Я Ларгу со сотым бензином заправлю на хрень просто. Да. Так, ну что? Что-то мечтала попробовать. Все будет, все абсолютно. Роллы с угрём, серф кофе, биде. Все по два раза, Наташа, все по два раза. Так, надо это отпраздновать. Мы это празднуем сейчас же. Алло! Нам два борща. Да, роллы с угрём. Самое дорогое, что есть, креветки из тигра вот эти. Тигровые, да, несите. Два тигровых креветка. Стейки рибай, все сюда несите. Омары, все самое шампанское, самое дорогое. 597 номер. Так и запишите, деньги есть. Не проблема, для вас проблема, для нас нет. Все, давай, бедолага, связь.
1: Да, Сережа.
0: Да.
1: Ты такой молодец, Сереж. А сколько ты выиграл-то?
0: 50 лямов я поднял, 50 лямов.
1: Это же я что, это я могу себе грудь переделать?
0: Да мы тебя всю переделаем, Наташ, всю. Просто ты будешь негритянкой с огромной жопой, даже переделывать не надо. Все, жизнь началась, жизнь.
1: Фух, еще. И получается, они тебе перевели прям вот 50 миллионов?
0: Нет, они сейчас наличкой отдадут. Они хотели на карту скинуть, я сказал, стоять! Мне 300 рублей сейчас за око спишут, ни в коем случае. Не надо! Короче, я сказал, просто сейчас приду, я поднимусь, расскажу жене, и все. Короче, я возвращаюсь, забираю налик, и мы с тобой заживем. А ты звони начальнику своему и говори, что все, увольняйся.
1: Да.
0: Негритянки шлагбаумы не поднимают. Все, давай, сейчас я вернусь.
1: Я так и сделаю, Сережа. Сейчас я ему позвоню.
2: Алло, Виктор Павлович, ты чё слепой? Ты чё не видишь, что у меня на аватарке написано, что я в отпуске? Ну и что, что это я звоню? Я увольняюсь, идите в жопу, Виктор Павлович. И вообще, я изначально к вам в будку устроилась, чтобы сватов досмотреть. Все, до свидания.
1: Ой, Сережа, какое счастье вообще. Я же ведь, Сереж, трусов себе напокупаю. Вообще эти все ритузы повыкидываю к чертям собачьим, Сережка. Такое счастье. Мы же богачи, ты представляешь, столько денег у нас. Матери квартиру куплю, Сережка. Ой, слушай, а насчет Монако, там же, ну, просто так не полетишь, там же виза в эту Германию нужна.
3: Банан выпал.
1: Да нет, вроде все застегнуто.
0: Вишня, банан, дрянь.
1: Ты что, Сережа, опять ходил играть, что ли, Сережа? Ты у меня вообще, ты перфекционист у меня. Мы еще эти 50 миллионов не потратили. Ты уже за следующими пошел. Куда мы эти миллионы класть-то будем? Есть же уже миллионы.
0: Банан, говорю, выпал, банан!
1: Ну, а те 50 миллионов, которые первые наши, мои, они же есть?
0: На жопу шерсть есть, вот что. Видимо, так и останется теперь по жизни. Все, не будет никаких процедур. Не будем себе ничего делать, понятно?
1: Ты что за собака такая? Все деньги проиграл, что ли? А? Я их даже в руках подержать не успела, даже сфотографироваться не успела с ними.
4: Рум-сервис, ваш заказ.
0: Мы не заказывали!
4: Как, 597 номер, пожалуйста, омары, просекко, два борща.
1: А это не мы звонили.

0: Мы только приехали.
1: Да, да, она вон даже чемодан еще не распаковала.
0: Это вам, наверное, мошенники позвонили.
1: Да, точно, точно. В следующий раз, когда Бутамаров заказывать, спросите, чей Крым?
2: Хорошо, извините.
0: До свидания.
1: Да, как мы его, да? Нормально. Сейчас бы за этот ужин сейчас 3000 рублей, наверное, отвалили, нашли лохов.
0: Да там... заткнись ты! Заткнись и говори, ты... Ты наши-то хотя бы деньги, которые мы на отпуск брали, не просто...
1: Не-не-не, нет, конечно, нет, нет, не все.
0: Не все?
1: Не-не-не, ну, те, что на карте были, понятно, сразу. А вот то, что 50 тысяч, что мне в трусы зашивало... Трусы!
3: Что трусы?
1: Да я когда 50 лямов выиграл, я же их на радостях в толпу кинул!
0: Ты беги быстрее, что? Забирай их!
1: Трусы!
0: Санэпинстанция заведения закроет!
4: Блин, а... Так, сейчас... Алло, Виктор Павлович? Тут такое дело. Вам случайно не звонили с моего номера? Моим голосом 2 минуты назад. А то у меня Макс взломали, звонят всем, говорят, что я Виктор Павловича не люблю.
1: Да! Да! Да, да, батя в здании! Батя в здании! Да!
0: Что случилось-то, Сережа?
1: 4 Тутанхамона выпало!
2: Ну понятно, ты же в поезде сутки в туалет не ходил.
1: Ты не поняла? Ты не поняла, я выиграл. Я выиграл 100 лямов. 100 лямов! Я эти счастливые трусы теперь никогда в жизни не сниму. Хотя я их и не снимал.
0: Мы что, снова миллионеры?
1: Да, Пенелопа, да. Я покупаю тебе новое имя, ты теперь будешь Пенелопа. Пенелопочка! Нафиг Монако, мы покупаем остров напротив Эпштейна. Всегда хотел порнуху вживую посмотреть. Ах, хорошо.
0: А может тогда мне виниры сделаем?
1: Конечно сделаем, иди сфоткай унитаз, чтобы цвет не забыть. Мы тебя всю сделаем. Ты сколько килограмм? 80 килограмм весишь. 40 будешь весить. 2 по 40 я всегда с близняшками хотел. Фу. Так, деньги есть, появились, как настроение, даже другое немножко настроение. Хочется, как, чтобы меня нарисовали как-то вот так вот, чтобы как полководца прямо на коне. С мечом и в шубе хочется. Картину такую хочу большую тебе.
0: И меня
1: же. Так тебя, конечно, ты будешь рядом жирно лежать, вот такой виноград жирный есть жирным ртом. Все, это пора отметить. Это пора отметить. Так, сейчас, алло, рум-сервис! Там какой-то долбанат наш заказ унес. Омары, стейки, просеки, все несите сюда, все обратно. 597 номер, Крым наш. Да, все. Прекрасно. Шикарно. Звони начальнику, я пойду художника найду.
0: О, Сережа, какой ты молодец.
5: Алло, Витя, это Пенелопа. Какая Пенелопа? Карпенко. Теперь я твой директор, а ты у меня будешь на шлагбауме сидеть. Да, прям на самом. Когда он поднят. Да, до свидания. Сережка, я же, знаешь, Сереж, Пежо хочу себе, Пежо. 3 штуки, чтобы ездить каждый день на разных автомобилях. Наконец-то мы богачи с тобой. Мы богачи с тобой, понимаешь?
1: Греб, одиннадцать. Все хорошо шло, и тут хрень 11. Всю жизнь ненавидел долбаную 11, всю жизнь.
5: У меня вообще-то день рождения 11-го.
1: Точно, знал бы, не поставил бы. Наташа.
4: Да?
1: У тебя 2 почки.
4: Да.
1: А можно 1?
0: Ты что, вообще все просрал, что ли? Ты хочешь продать мои почки?
1: Не-не, это я себе что-то хочу немножко. Хотя бы 1 нужна, чтобы до рулетка дотянулся отыграться.
0: Ты что, совсем больной,
1: что ли? Не-не, я полностью здоров, я полностью здоров. Перед тем, как почку забрать, мне анализы сделали, все нормально. Ладно, с тобой. Сиськи! Давай сиськи! Давай сюда сиськи!
0: Что?
1: Сиськи дай!
0: Не дам я тебе мои сиськи!
1: Они по факту мои, я их оплачивал! Давай сиськи! Что?
0: Да? Ну на тогда! Подавись этими сиськами! Забирай, блин! Что это вообще за казино такое, которое сиськи принимает?
1: Это не казино, это ломбард напротив!
0: А ты-то откуда знаешь?
1: Я когда яичко закладывал, я и про сиськи узнал. Чё? Я сейчас вернусь, отыграешь, мы сделаем тебе нормальные сиськи, не на липучка! Сейчас! Приду!
4: Сережа! Какой ты дебил, а?
0: Удачи тебе, урод!
4: Опять эта бедная жизнь. Алло, мам, можешь позвонить моему начальнику? Сказать, что меня в психушку положили. Ну, просто я уже по-другому не объясню ничего.
1: Да! Да!
0: Что?
1: Кто тут папочка? Кто тут папочка? А? Я тут папочка! Сами будете без трусов ходить! Я был в трусах, понятно? Все, я же говорил, все будет хорошо! А, говорил я! Все отлично!
0: Ты что, ты выиграл?
1: Миллиард! Я выиграл миллиард! Ну, у них столько денег не было, мне на сдачу Митю Фомина дали. Ой, садись! Фу, хорошо.
5: А мы...

0: Прям обязаны его брать? Нельзя его на какой-нибудь аэрогриль поменять?
1: Например? Ну, такого варианта не было. Был бы аэрогриль, я бы взял аэрогриль, конечно. Ну, бери, что в путь, в хозяйство пригодится. Ты же всегда хотела раба. Хорошо. Так, все, я погнал.
0: Так, стоять! Ты, долбанный игроман, не смей вообще выходить без меня из этой комнаты, понятно?
1: Я просто пописать.
0: Писай здесь!
1: Здесь нет аппаратов. Пошли, я тебя на 28 черное поставлю. Пошли!
0: Дебила. Алло, Виктор Павлович? Я не в психушке, не переживайте. Все хорошо, да, я здорова. Сейчас у меня вот муж вернется. Он пошел Митю Фомина на аэрогриль менять. И яйцо сейчас свое выкупит, и сиськи на липучках вернет мне. Все будет хорошо.
2: Я извиняюсь, 597 номер?
0: Ну, это зависит от того, как сейчас муж вернется.
2: Тогда это вам.
0: Что? Что ты сделал?
1: Я проиграл туловище.
0: Сережа, это невозможно. Это что это?
1: Я сам их никогда не его принял. Наташа, я отыграюсь. 400 рублей у меня уже есть.
0: Хватит. Хватит. Голова, ты баранья. Ты собака мне не только отдых испортил, ты всю жизнь мне испортил. Сегодня же я подаю на развод. Все.
1: Наташа, Натусик, Нутелла, любимка моя. Ты прости меня, я переборщил чутка. В себя поверил. Думал, хоть что-то в этой жизни добьюсь, Наташа. Думал, поживем нормально. Хоть под конец жизни мир посмотрим. Ты же очень-очень давно хотела в Югославию.
0: Правда?
1: Похорони меня в коробке из-под New Balance. Столько всего не успел. Столько всего не попробовал. Помнишь, как мы хотели вот это вот все в пиво безалкогольное купить? Помнишь? Постоянно денег не было, и всегда алкогольное покупали. Ладно, Наташ, ты это... Прости, если что. Вы не могли бы нас оставить?
2: А, конечно, конечно.
0: Ладно, Сереж, видать, такова наша судьба. Из грязи на секунду в князи и обратно в грязи. Вернемся домой, со шлагбаумом меня уволят. Пойду на почту работать, твою голову так рядом положу. Будешь мне пальцы облизывать, чтобы я марки могла на конверты клеить.
1: Поверила!
0: Что происходит?
1: Это была проверка наших чувств. Я хотел посмотреть, как ты отреагируешь на то, что я проиграл миллиард.
0: То есть ты не проиграл миллиард?
1: Нет, я проиграл полтора. Поехали. Смаливаем в тележку, пока не стал сверхнуться. В Абхазию я тебя.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. У каждого есть место в сердечке.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Самвел Кафня!
2: Я воспитывался в восточной семье, там обожают рифмы, но не парятся над качеством. Просто одну букву меняешь и все. Вот это чай-май, поняли вот это все? Павлин-мавлин, ну вот это все. Это же мы придумали хмели-сунели, 100%. Ну, что далеко ходить? Меня зовут Самвел, моего родного брата назвали Манвел. Но есть имена, которые несут двойной смысл. Например, в Армении есть популярное мужское имя Хачик. Знаете такое имя? Да, это крутое имя. Мой двоюродный брат так зовут. И он приезжал сюда к нам погостить еще в детстве. Мы что-то гуляем, и мама окно открывает и кричит: «Самвел Хачик, домой!» А во дворе все думали, у меня родители расисты какие-то. А моему брату все понравилось. Говорит: «Блин, так круто, меня тут все знают. На стенах пишут, интересуются, когда домой поеду». Ну, заботливые, конечно. Определяйтесь. Что еще? Переехал ближе к центру, вот впервые в жизни живу в ЖК. Честно, ребят, мне не нравится жить в ЖК. Там у всех двери одинаковые, я не могу понять ту, как живет. То есть по двери в хрущевке ты понимал достаток человеку. Да, деревянный нищеброд, сгоревшая алкашня какая-то. Но если вот по золоту, с узорами, точно армяне. 100%. Точно армяне. Еще и номер квартиры 37 почему-то. Хотя этаж первый. Как так получилось? Я еще, поймите, сам так, дворовый пацан из региона, мне некоторые моменты в ЖК кажутся в новинку. Например, у нас у подъезда стоят велосипеды, не пристегнутые. И это говорит о том, что соседи доверяют друг другу, да? Но мой внутренний колхозник мне шепчет: «Дерни велик». А внутренний армянин добавляет: «И потом сдавай в аренду, брат, сразу же». Я пытался в Москве скрывать свою провинциальность, но она просачивается. Я был в ресторане, в кромешной тьме, тебе приносят блюдо, и ты можешь угадать, что ты ешь. Во мне сразу такой гурман проснулся, я такой: «Суховато». Мне говорят: «Это салфетка». «Ау». Так стыдно стало. Я котлеты рот вытер и ушел. Вот так вот. Реально. Да, раньше нас ненавидели скинхеды в 90-х, да, потом они резко исчезли. Почему-то эту нишу заняли консьержки. До сих пор не понимаю, как так получилось. Я тут консьержка ловит у подъезда, говорит: «Молодой человек, зачем вы в подъезде?» Я говорю: «Что решили, что это я?» Он говорит: «Ну, кто еще?» То есть она думает, что я настолько русский язык плохо понимаю, что мне сказали: «Нужна прописка». Я такой: «В подъезде пропискал уже. Все углы пропискал. Посмотрите, 4 прописки, забирайте любую». Кассиршки так агрессивно настроены за русский сериал, в который они смотрят, понимаете? Потому что мы там представлены как нелегалы, беженцы. Надо консьержек подсадить на турецкие сериалы. Что я вот так подходил дома, я такой: «Самвел, зачем тебе ключи? Постучись в мою дверь». Все, спасибо большое, ребят. Был приятно первый выступать. Пока.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: На этой сцене Владос Алешин.
2: Так, что, мама, у меня есть, переживаю за ее здоровье, потому что она странно к нему относится. Я объясню, я тут ей позвонил. Я говорю, привет, как дела, что будешь делать вечером? Она говорит, ну, придет подруга, мы будем себе витамины колоть. Я говорю, что делать? Она говорит, ну, витамины колоть. Мы уже 2 года колем для иммунитета, чтобы не болеть. Она мне все это рассказывает, а у меня перед глазами фильм «Реквием по мечте», понимаете? Где по сюжету какая-то мама тоже начала есть витаминки и приветики. А как бы, ну, не очень хочется прийти домой, чтобы твоя мама сидела с грязной ложкой такая, зато никакой простуды, сына. Я говорю, мам, а ты, говорю, зачем это делаешь? Она говорит, ну, моей подруге выписали рецепт, и она мне сказала, что мне тоже можно. Я, когда это услышал, такой, боже, боже, 20 лет, я 20 лет ждал, чтобы сказать фразу, а если твоя подруга скажет с 9-го этажа прыгать? Ты тоже прыгнешь. Ну, меня больше смутило колоть, потому что витамин это нормально, но колоть витамины как будто на грани уже чуть-чуть. Я не удивлюсь, если она с подругой вечером во дворе просто в земле копается с фонарем со словами «Люда, свети сюда, где-то здесь омега-3, судя по геолокации, надо это отыскать». Меня еще типа это смутило, то, что меня мама в детстве закаляла, понимаете, занималась моим здоровьем. Закаляли кого-нибудь, поаплодируйте, кого закаляли? Да. Всегда немного людей, потому что остальные не дожили, понимаете? А причем тебя закаляют, зато на улицу на тебя же всю одежду одевают, чтобы ты не замерз. Помните, как вас одевали? Ты же, о, ты же не двигаешься, ты же находка для педофила, потому что ты не убежишь. Понимаете, ты не убежишь. Но я понимаю родителей, почему они так делали, потому что дорого лечиться, дорого лечиться. Я сейчас сильно это на себе осознаю. Я когда прихожу в аптеку, у меня когда горло какое-то болит, я вижу, сколько стоят леденцы от горла, я думаю, я реально, я боюсь, что этот леденец в рот положу, сзади рука придет. Кто это сделал? Кто это сделал? Кто это сделал? Кто это сделал? Реально, всегда дома бесплатное лечение было. У меня дед чисто чесноком лечил все. Сразу весь организм, понимаете? Ну реально, у него болит горло, он жрет чеснок, горло проходит, тут же гастрит открывается. Он гастрит начинает чесночным соком лечить, тут же диарея. Он чесноком заткнул, все, круговорот чеснока в организме завершился. Дед полностью здоровый. С ним, правда, никто не общался. Зато погоняло у него было Ван Хельсинг, понимаете? Реально, домашнее лечение тоже радикальное, честно говоря. Дышать над всем горячим, вот это тоже над картохой, над этой. Ты еще дышишь, туда стекаешь пот, слюни, сопли. И мать такая, ну это пюре, я это выкидывать не буду. Но здесь еще понятно, типа, чеснок действительно там, микробы убивает, там, дышать горячим, окей. Но вот эти люди, которые думают, что на них кошка полежала, и все прошло. Говорю, ну вот кошка полежала, и все. Я говорю, в натуре вы вот так лечитесь? Типа, у вас кто-то кашляет? Ты че, кашляешь? Все, звоним в 9 КСКСКС, алло. Ну, кошка просто любит лежать на теплом. Она полжизни проводит на батарее не потому, что с батареей что-то случилось, понимаете? Я не думаю, что она такая, сантехников, пока дождешься, сама лягу. У меня хвост на 16, я эти гайки потяну, с нее ничего течь не будет, понимаете? Хотя, может быть, кошки лечат. Может быть, и есть в этом что-то. Бабки, кошатницы. Они же всю жизнь живут, правильно? Ну, там пол подъезда передохла, она живее всех живых. Куклачеву сколько лет? Его знает, правильно? Никто не знает, сколько ему лет. Спасибо большое, дамы и господа. Всего доброго. Пока. Пока.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.
3: За хлебом пойдешь, сапоги резиновые надень.

0: ограничения по возрасту 12+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Александр Рева и Марина Кравец.
2: Миниатюр называется «Романтический вечер в Сочи».
3: Как я рад! Как я рад, как я счастлив! Я ждал этого дня 5 лет. 5 лет, представляешь? 5 лет! У меня мурашки по коже. Я такой счастливый! 5 лет, и это случилось! Шварц вернулся в «Терминатор». «Терминатор Генезис». Какой фильм мы с тобой сейчас посмотрели? Какой фантастический фильм! А Шварц, какой он там классный! Слушай, ему всего 67 лет, а у него бицепс, как у 50-летнего старика. Слушай, но какой он классный! А какой он актер! Что он делает? Какая глубина актерская! I'll be back! И вообще, ты знаешь, Юль, для меня номер один актер — это Шварц. Второй идет Дольф Лундгрен, ну а третий — Майкл Дудиков. Да. Тебе понравился «Терминатор Генезис»?
4: Нет, Валентин, мне не очень понравился этот фильм.
2: Ну как он тебе мог не понравиться? «Терминатор Генезис»?
4: Ну, мне как-то ближе Вуди Аллен. Мне нравится Скорсезе, Звягинцев.
2: Звягинцев, подожди, это рестлер, что ли?
4: Нет, Валя, это режиссер.
2: А.
4: Валя, ну я на тебя смотрю и понимаю, что ты спортсмен, да?
2: Да, ты внимательная, да, благодаря Арни, да, я занимаюсь бодибилдингом, потрогай бицепс, да.
4: Ой.
2: Ну а благодаря Джеки Чану я овладел такими видами единоборств, как ушу, кунг-фу, джиу-джитсу, да, шотокан и что-то там, ну, в общем, нормально. Спорт — это главное, но сегодня я хотел бы овладеть другим видом единоборства.
5: Эй, Вася!
2: Что-что?
5: Вася!
2: Ты Вася?
4: Нет. Я Юля.
2: И я нет. Ребят, вы, наверное, ошиблись. Здесь Васи нет. Мы пойдем...
5: Эй, чмоки на волосы!
2: По-моему, все-таки тебя.
4: Валя?
2: Нет? Тогда пойдем побыстрее.
5: Так, стоять!

0: Слушай, мне начинает это не нравиться.
1: Валя, Валя, пожалуйста, может не надо, может просто пойдем?
0: Согласен, пойдем.
2: Че, трус что ли? Испугался?
0: Трус. Я же джиу-джитсу занимался. Постой здесь. Сейчас.
1: Валя, пожалуйста, аккуратнее, я тебя...
0: Здравствуйте, ребята. Че, это, местные, да? А, из Адлера. А давайте это, по-хорошему поговорим, а? Я вам по 1000 рублей дам, и валите отсюда!
2: Деньги давай!
0: Слушай, они по-хорошему не понимают. Не хотите по-хорошему? Хорошо, тогда будет вам по 2000 рублей. Сюда!
2: Ты не понял? Все деньги гони!
3: Сюда!
0: Слушай, вы что, не понимаете русского языка? Не понимают. Слушай, ребята, реально денег нет, просто закончились. 10 000 было утром, да. Потом сходили в кино, ресторан, я на нее 6 000 потратил. Твои 6 000, слышишь?
2: Тогда карманы выворачивай!
0: Слушай, ну не хотел я этого делать, не хотел я, как хотите.
1: Валя!
0: Не выдержит, на! Забирай, она 2000 стоит, я завтра 3 майки сюда принесу.
2: Телефон дай!
0: Да ради бога. 8-925-641-73-44.
1: Валя, а зачем ты им мой номер телефона дал?
0: Так, молчи, женщина. Мужчины разговаривают.
2: Ты, наверное, не понял. Трубку гони.
0: Слушай, ребят, пожалуйста, отпустите, я прошу вас. Я актер массовых сцен. У меня завтра кастинг. Мне нельзя, вот мне нельзя бить. Не, пожалуйста, отпустите, пожалуйста.
2: Хорошо, ты иди, тогда бабу здесь оставь, да.
0: Что? Согласен. Только обещайте мне, что ни один волос не упадет с моей головы. Договорились?
2: Я об не надоел.
1: Валечка!
0: Валя, думай, думай, Валя, что делать, думай. А что бы на моем месте сделал Джеки Чан? Он бы перепрыгнул через скамейку, нанес бы 70 ударов в секунду одному хулигану, ударом в стиле «кровавый локоть» проломил бы грудную клетку второму хулигану. Железным кулаком в стиле «пружина» нанес бы еще 10 ударов. Да, и коленно-чашечным приемом из фильма «Доспехи Бога 2» сломал бы правый глаз хулигану и левый глаз. Да, пожалуй, так и сделаю. Скамейка.
1: Валя!
4: Он что, дурак, что ли?
1: Валечка, все в порядке.
0: А что бы на моем месте сделал Дольф Лундгрен? Шел бы сильный дождь, он бы вылез из грязи, намазал бы себя глиной, отрезал бы уши одному хулигану, второму хулигану сделал бы ожерелье из ушей, подарил бы своей любимой девушке. Так и сделаю. Нож есть?
1: Нет.
0: И, ребята, есть нож?
2: Да. Не могу понять.
0: А что бы на моем месте сделал великий Шварц? Он бы терминатором подошел бы к хулигану, жик-жик-жик, взял бы трубу ржавую, проткнул бы живот одного хулигана, живот второго хулигана и начал качать двуглавый бицепс. Да, так и сделаю.
2: Жит, жит, жит.
0: Да что ж ты будешь?
4: Что, под спайсом, что ли?
1: Валечка,
4: да?
1: Валечка, пожалуйста, аккуратнее, пощади себя.
0: Что бы на моем месте сделал Александр Градский?
2: Эй, бабки дай сюда!
0: Что за гнусавый голос? Я даже поворачиваться не буду.
2: Ты что, глухой, что ли?
0: Кто там такой умный?
1: Что вы сделали? Валечка, они тебя...
4: Эй, соскакивай, Максим, идем отсюда.
1: Полиция!

0: Арни, это ты?
1: Нет.
0: Шварц, как ты просто...
1: Нет, Валечка, я Юля.
2: Юля Коннор?
1: Нет, Соловейчик.
0: А, Юля, Юля, а где эти хулиганы?
1: Они убежали, Валя.
2: Убежали?
1: Да.
2: Испугались? Значит, я настоящий терминатор?
1: Да, жидкий.
0: Жидкий? Ну, жидкий же тоже хороший.
1: Очень терминатор. Хороший.
0: Ты помнишь, как он поднимался из лужи?
1: Да,
0: медленно?
1: И ты поднимался из лужи.
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Сергей Зорик, встречаем его вместе!
2: Дверь у меня сломалась, входная. Замок на двери не мог зайти, и позвонила мне, выломали замок. Я сейчас жду, пока поменяют. И живу сейчас с открытой дверью, по сути. Ну, если честно, вообще не переживаю, потому что я прикинул, для воров, для грабителей, замок на двери – это нормально, это их работа. А вот дверь без замка, наоборот же, подозрительно выглядит, нет? Это уже менты капкан поставили, нет такого ощущения? Я поэтому теперь, когда выхожу куда-то по делам, я просто ее нараспашку вот так оставляю. Потому что если дверь открыта, явно дома кто-то есть. Скорее всего, семья алкашей, там нечего красть больше, нечего выносить. И вообще, проще жить стало с открытой дверью. Если раньше курьером писал оставить у двери, сейчас звоню, брат, ну в холодос закинь сразу, пожалуйста. И чайник поставь, я скоро буду, давай, целую. Да. Я сильно эмоциональный человек, впечатлительный. Сериалы спокойно не могу смотреть. Я сейчас понимаю вот это, как мать в детстве, когда она смотрела вот это. Вот собака изменяет ей, ты посмотри, дура какая. Я сейчас такой же, я сейчас. Я недавно до 4 утра я с Тони Сопрано в коме сидел недавно. Вот это его за мышку, как за руку держал. Не бросай нас, пожалуйста. Вот это. Потому что друзья спрашивают, что не выспался? Да у меня друг в больнице. Сегодня выписывают, если не усну. Тяжелая ситуация. Не знаю, с племянницей мультики смотрим, она ржет, я реву. Что это такое? Сижу там. Нет, бараш, эта свинья играет твоими чувствами, не ведись на это. Но. Да, не знаю, я... Надо следить за фигурой, спортом надо заниматься, но мне стыдно спортом заниматься, не знаю. Я так отжимаюсь, со стороны выглядит, как будто я бухой пытаюсь встать. Вот это у меня отжимание. Я в спортзал уже боюсь идти там. Ну, на ТикТоке мои тренировки разлетятся. Вот это очкозавра придавила штангой. Я там пытаюсь выжить как-то, не знаю. А дома... Да. Дома вообще не получится тренироваться. Это странно работает, домашние тренировки. Ты что-то отжался, вышел, покурил, что это такое. Не знаю. Мне друзья йогу посоветовали. Говорят, йога, типа, тоже физкультура, но не такие большие нагрузки, справишься.

0: Я делаю, реально нравится. Там у них есть в конце вот эта шавасана, когда надо просто вот так лежать, ни хрена не делать. Это я прям делаю. Могу полчаса, 2,5 часа тренировка может продлиться. Как пойдет. После пива вообще офигительно шавасана лежится. Там коврик для йоги нужен. Но я пока на диване делаю, чтобы тоже сильно большие нагрузки не давать. Это ж стресс для организма. Нельзя сразу. Надо по чуть-чуть, постепенно. Да, вы причем замечали же вот это лицемерие, что нельзя, здоровый образ жизни нельзя сразу. Это стресс для организма. Постепенно надо, по чуть-чуть. Я сначала зарядку начну делать для начала. Ну, тоже не каждый день. Раз в 3 недели у меня зарядка, чтобы организм иногда... Зато срываюсь я сразу во все говно. Я срываюсь. Там у тебя и фастфуд, и бухло, и кальян. Все сюда. У меня стресс. Я с утра зарядку делал. Помогите, пожалуйста. Не знаю, я себя яблоками обманываю до сих пор вот эти. Знаете, когда ты в магазине, у тебя корзина, там пельмени, пиво, чипсы. А яблоко давай возьмем, Серег. С яблоком в ноль выйдем, если что. Одно яблоко пачку пельменей убивает, если вы не знали. Давай яблоко возьмем, чтобы оно сгнило не в магните. Давай яблоко возьмем, Серег. Не знаю, но надо следить за питанием, за здоровьем, потому что мне 28 лет, и у меня уже рядом с кроватью появилась вот эта тумбочка с лекарствами. Так, ну, коробка от обуви не справляется уже. Уже тумбочка понадобилась. Так странно, что я открываю, и пахнет бабушкой у меня дома. А бабушка со мной не живет. Я бабушка в 28 лет. Что это такое? Все, спасибо за внимание. Хорошего вечера, ребят. Пока.
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Мария Маркова.
2: Я была недавно в продуктовом. Подошел мужчина, попросил сфотографироваться. Я сфотографировалась, и дальше он идет за мной. Я говорю, вы что хотите? Он такой, я хочу посмотреть, что вы купите. Это так на тебя давит? Я давай что-то брать морковь, а я вообще...

не ем морковь. Что-то лосось, авокадо, полезный завтрак. Он отвернулся, я сосиски под авокадо положила. Думаю, сейчас я на кассе от него избавлюсь. Мы подходим на кассу. Там сидит продавщица. Она держит в руках вот эту штуку, которая пробивает товары. Светит себе ею в глаз. И вот так все время морщится. Я говорю, вы что делаете? Она такая, у меня скоро лазерная коррекция зрения, я волнуюсь. Я много путешествую, много времени провожу в гостиницах. Там чего только не бывает. Я как-то была в Вологде, и там замечательная гостиница. Но когда заходишь в туалет, там мужской голос начинает рассказывать историю Вологды. И это очень познавательно. Но первые несколько секунд ищешь, где же прячется этот мужик. Еще меня как-то в гостинице отключили воду всю полностью. Я спускаюсь на ресепшн. Мне говорят, да, в вашем крыле действительно отключили воду. Но вы можете пойти помыться к другим постояльцам. И дают мне список из номеров, куда я могу постучать. Я думаю, вот так вы поднимаете демографию? Думаю, как вы это себе представляете? Я стучу к незнакомому мужчине в номер. Говорю, извините, пожалуйста. Не хотела вас отвлекать. Просто я грязная девчонка. Путешествую. Я уже рассказывала, что я победила аэрофобию. Но это, конечно, больше процесс, чем результат. Я тут недавно летела, и пилот поздоровался с пассажирами так. Он сказал, доброе утро, судари и сударыни. Я такая, я выхожу. Этот человек только что уволился из теремка. Я никуда с ним не полечу. Люди в самолете боятся, потому что они не контролируют ситуацию. Но на самом деле мы же никогда не контролируем ситуацию. Вот вы сейчас сидите и думаете, что вы контролируете ситуацию. А я могу стихи начать читать. Могу любое спеть, что вы мне сделаете. Я тоже не контролирую ситуацию. Может, вы все с палками пришли, сейчас начнете в меня их кидать. Кстати, в самолете воду отбирают, а палки нет. Подумайте об этом. Я как-то стояла в очереди за кофе, передо мной стоял мужчина. У него спрашивают, сахар, корицу добавить? И он такой, нет, пусть будет так, как создала природа. Думаю, ну ты у кофейного автомата стоишь, какая природа? Если как создала природа, воду не надо добавлять, просто зерна пожуй. И он поворачивается ко мне и говорит, я за естественность. И тут подходит его жена, а у нее губы бант под ключ. Из рекламы губы бант под ключ. Мне непонятно, что она ему сказала, что ее покусали гиалуроновые пчелы или что, не ясно. Большое спасибо, на этом у меня все.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
2: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
4: 31 октября. Life Arena. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
5: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН-771-204-0126. УГН-102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Азбука Камеди Радио. Буква К. Кирилл Мазур.
8: Просто когда я жил один, у меня было одно главное полотенце, и я им сначала вытирал голову, потом ноги, вешал его, оно все это забывало, и у меня с утра опять чистое полотенце. Вот, бери, пожалуйста.
7: Буква В. Виктория Складчикова.
9: Поэтому, девчонки, если у вас парень моложе, смотрите, совет вам. Делайте все, чтобы он выглядел хуже. Это нормально. Вот он у меня сейчас около микроволновки спит, потому что там вот это волны, излучение. Хорошо.
7: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче.
10: Камеди Радио.
11: 7 утра в Москве.
12: Камеди Радио.

0: категория 16+.
1: Спонсор представительства АО «Басналек». Бронхобос. Один препарат, два действия. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Доброго утра, здравствуйте.
4: Здравствуйте, ребята.
3: Под покровом ночи мы добрались до микрофона в перспективе добренького утренника, потому что, ну, я считаю, что вот осенью 7 утра это еще не утро, это ночь. Вот я шел по улице по ночи.
4: А ты знаешь, что мы федеральная радиостанция, мы вещаем в том числе и на Урал, и на Сибирь, и на Дальний Восток, там, где уже день, Павел.
3: Ну, я же не могу быть везде сразу, я же вот, где мое тело находится, я же могу только рассказывать о том, что я чувствую, как я ощущаю этот мир, как он проходит сквозь меня.
4: Половина страны уже проснулась, уже в трудовой деятельности находится, а ты страдаешь тут. Ну-ка бодрости задал.
3: Ну подожди, сейчас мои клоны из других городов вещают также на федеральном уровне и говорят, что уже вот отличный 12-й час, у нас классно все.
4: Какие твои клоны? У тебя есть клоны?
3: Да, конечно. В разных регионах
4: я звучу по-разному. Неужели в нашей стране еще есть несколько Павел Щербух?
3: Да, и везде в диалоге с тобой мы все равно не состыковываемся, поэтому не страшно.
4: Я

0: Думаю, почему у нас так страдает статистика по IQ.
1: Бывает
0: оказывается,
1: такое.
0: Оказывается, в стране их несколько. Здесь Павел Чербуха, человек с отрицательным IQ.
2: Гоша Рубайло, единственный, кто как-то стабилизирует в стране.
0: Да, у нас есть еще диджей Руслан.
3: Баклажан!
0: И редактор Андрей.
4: Мужчина утюг.
0: В этом часе что будет, Павел?
2: Новости будут рассказаны. Сыграем в игру «Ах, ты ж факт», что сыграем приз от Камеди Радио.
0: Советы раздадим, я слышал.
2: Ну, конечно. Ну и бесогоши ваши соберем. Если вас сегодня с утра уже что-то успело взбесить, присылайте нам голосовые сообщения на наш Макс, на наш Телеграм по номеру 8-917-505-1001. В конце часа мы их поставим в эфир и как-то с вами разбесимся все вместе.
0: Оставайтесь с нами, ребята. Впереди у нас комедийный клуб от ТНТ.
5: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
6: Павел, Снежок, Воля!
2: Слушайте, ну я вас поздравляю, скоро лето, уже солнышко, уже тепло, уже скоро на улицу выйдут красивые, в коротеньких шортиках, в коротеньких маечках, загорелые, ухоженные мужики. Серил, который год наблюдаю эту картину, выползают они по весне. Я смотрю на это, на все, и делаю вывод, что мужики и женщины поменялись местами. Я недавно шел по торговому центру, и знаете, есть эти островки для маникюра, и из шести людей сидело четверо мужиков. А рядом их жены сидели с пакетами задолбанные. И ждали, пока их тестостероновые принцессы с кутикулами разберутся и домой поедут они. Все поменялось местами. Мужчины стали женственными, девочки стали мужественными. Сейчас мужчины начали капец как за собой ухаживать. В любой барбершоп зайдите, там крем для волос с лавандой, лосьон для лица с жасмином, масло для бороды. Раньше масло на бороде было только если ты чебурек ел и обляпался чуть, и вот там висит. Ну реально, есть даже глина для волос. Приплыли мужики глиномесы. Все, случилось. Не, ну честно, мужики становятся очень женственными. Я недавно был в барбершопе, и меня стриг огромный бородатый мужик, лысый такой, знаете, килограмм 160, такой страшный. Я зашел, думаю, ты вчера голову рубил на площади, да? А сегодня вот это. И в какой-то момент, знаете, он ко мне наклоняется такой, думаю, блин, есть меня начнет сейчас, наверное. А он наклоняется такой, говорит, давай сделаем тебе бровки красивой формы. Я клянусь, это цитата, бровки красивой формы. Я на него смотрю и думаю, да, ну как так-то вообще? Ты должен драться с Одином, рвать коров на ярмарке. Бровки красивой формы, что это такое? Короче, иду я домой с бровками красивой формы. Думаю, неправильно это все. Ну, слишком сильно мы поменялись ролями. Мы начали у девушек брать лишнее. Мужчины в патчах. Что это такое? У меня мешки под глазами. Ну и классно, и классно. У мужика должно быть 4 мешка. 2 под глазами, 1 с деньгами, 1 между ног. И все полные. Все. Мужики перестают быть мужественными. Друг недавно говорит, я вчерашний день посвятил себе, так кайфанул. Думаю, что-то рыбалка, наверное, охота, что-то там веселился где-то. Он говорит, весь день провел в спа. Я говорю, что ты там делал? Он говорит, не представляешь, я зашел в темную комнату, массажист зажег свечи, включил расслабляющую музыку, намазал меня маслом, хорошо помял, мне так понравилось. Мужики, реально, вот кто может расслабиться, когда другой мужик делает тебе массаж? Вот я не могу, я не могу, я не могу, клянусь. Ну, серьезно. Еще там в массажном салоне это все, это трусы вот эти вот прозрачные. Москитная сетка против метеоритного дождя вот это вот. Ну, можно поплотнее что-то из парусины сделать такое. Ходишь реально с этой сеткой, как будто с рынка, с Савойской, баклажан и 2 луковицы несешь. Ладно, не баклажан, морковка. Ну, какая разница? Ну, тот же смысл. И ты же еще лежишь головой вниз в этой дырке и думаешь каждый раз, не дай бог, мне будет приятно, пожалуйста. Ты же мужик, сделай что-то, надави локтем, да сломай хребет, лишь бы я не кайфанул. Действуй. Мужики стали каким-то нежными. Что сейчас пьют мужики в барах? Вот это вот. Мохито, секс на пляже, апероль, вишневое пиво. Слову пиво в этой компании стыдно вообще. Ты приходишь в бар, и тебе друг говорит, я буду маргариту. Да что это такое, я буду маргариту? Нормально звучит это вот так. Я буду стакан водки, а потом маргариту. Вон ту, вон рыженькую. Ну-ка давай, подводи ее ко мне. Ну вот, ну такое, это же такое должно быть. Реально, девочки сейчас очень мужественными стали. Мир перевернулся с ног на голову. Я разговаривал недавно с одним тренером по боксу. Он сказал, что у него 80% учеников...

0: девушки. 8 из 10 девушки. Я не удивлюсь, что скоро будет такая ситуация, что случилось ДТП, и мужик выскакивает из машины и говорит: «Наташа, они меня прессуют! Приезжай, раскидай их нафиг! Как ты умеешь! Давай!» А я вечером домой приду, я тебе такое сделаю, я же не зря губы надувал. Девочки, вам не надо это. Вы ничего не должны решать силой. Оставьте это нам, мощным мужчинам 52 килограмм. Оставьте это нам, мы все решим. Но все поменялось. У девочек интересы стали мужские. Они смотрят фильмы про маньяков, про бандитов, ОПГ какой-то. А мужики в это время под вишневое пиво обсуждают сериал «Белый лотос». Мужики, кто смотрел сериал «Белый лотос»? Можете не хлопать, я по просеку на столах вижу. Сидят они. Не спалиться. А девочки начали пользоваться мужскими схемами. Я все чаще и чаще слышу от девушек: мы с девчонками поедем на 5 дней в Турцию без мужиков. Это наша схема! Это мы придумали, когда вам говорили, что мы едем в командировку на 3 дня, а сами в баню ехали. И не надо нам рассказывать, что вы там делаете. Мы знаем, что вы там делаете. Мы там были, мы ездили туда. Батруха 2 раза лечился. Мы знаем это! Парни, мы не должны терять это место. Нам без него капец. Мы только за него и держимся. Надо признать, женщины красивее нас, умнее нас, хитрее нас. У них все плюсы. Все, что у нас осталось, это быть мужиками. Мужиками. Если мы сейчас и это просрем, зачем мы вообще нужны тогда? Они нас просто будут по одному в выжималке засовывать, как апельсины. Семя получено. А из мужского жмыха еще скрабы себе будут делать для бани. Слушайте, мужчины, я хочу обратиться к вам. Давайте будем мужчинами. Мужество. Сильными, храбрыми. Мы не должны отпускать свои позиции. Они намолены эволюцией, тестостероном, убитыми тиграми. Это заложено тем, что она, женщина, ждала в пещере и думала: а блин, я поем на этой неделе или нет вообще? Это наша природа, понимаете? Твой прапрапрапрапрадед выживал, бил по голове мамонтов не для того, чтобы ты со стриженной бородой, красивыми бровками по лужникам фигачил в зеленых леггинсах, блин. Не для этого! Он старался не для этого! Мне сейчас со сцены на федеральном канале придется сказать очень банальную вещь, но я ее скажу. Если мужчины будут мужественными, а женщины женственными, то все в этом мире будет идеально. Пусть так и будет.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: О, оставь.
2: Здорово.
3: Доброго утра, здравствуйте.
2: Это шоу Guten Morgen Freeman на Камеди Радио.
3: Точно так. А да. Что мы будем делать? Чем мы будем заниматься? Из чего мы будем выжимать все соки? Так сказать?
2: Да, у нас пришла желтая пресса. Сейчас мы ее отожмем. И вот это вот желтенькое, самое вкусненькое сейчас Пашка выпьет, а я расскажу.
3: Давай, ладно.
0: Guten Morgen Freeman. Для тех, кто с утра отвел ребенка в садик вместо школы.
2: Ну вот, ничего себе. В России, оказывается, усложнят экзамен на права.
3: Ничего себе.
2: С 1 марта 2027 года, ребята, до этого постарайтесь получить. Во время теоретической части кандидатов будут фотографировать.
3: О, нет. Надо, чтобы результат даже до фотографии был какой-то, ну, то есть красивым получиться
2: обязательно. Да. Потом экзаменатор говорит, вы ответили все верно, но выглядели отвратительно.
3: Ну, с таким лицом куда за руль? У вас же лобовуха прозрачная будет, вас же будут люди видеть, которые на встречку едут, будут пугаться.
2: Вы, когда отвечали на вопрос про гужевую поездку, высунули язык, вы чего? Кроме того, в аудиториях появится аудио и видеозапись. В режиме реального времени. Она будет вестись непрерывно во время сдачи экзамена.
3: А, ну это чтобы вот никто не покупал, получается, этот экзамен, да?
2: Ну или не списывал.
3: То есть фотографировать, аудио, видеосъемка, чтобы вот проходил именно экзамен по-честному. По сути, ничего не усложняется. Просто контроль над коррупцией произойдет.
2: Ну да.
3: Контроль над списыванием.
2: Новых каких-то ситуаций не будет.
3: Ну типа, да,
2: вы едете на главную дорогу, и вдруг с горы сноубордист.
3: Да, да. Ну, это не назвать просто усложнением. Усложнение — это когда что-то прям в экзамене усложняется. А здесь, блин, как-то, блин, сложно стране стало. За счет законы ввели какие-то, вот, как нельзя себя вести. Ну, сложно все-таки. Теперь еще контроль будет жесткий над этим. Ну, делайте все правильно, и все, и такая же для вас абсолютно ситуация будет на экзамене.
2: Павел готовится стать чиновником.
3: Ну, конечно.
2: Что.
3: Законы никак не вредят. Законы помогают. А контроль за нарушением правил помогает соблюдению закона.
2: Павел, а что вы скажете по ситуации с дорогами в стране? Павел?
3: Дороги? Да, они чем тоньше, тем лучше на самом деле. Мы их чаще кладем, новенькие. Они когда вот, ну, разрушаются в новый сезон заново, у людей есть работа. У меня есть освоение денежек, финансовых...
2: Ой, то есть это...
3: кто в меня вколол этот шприц? Зачем я говорю правду?
2: Хорошо, еще одна новость. Китаянка. Китаянка подарила своим подчиненным по BMW...
3: Китаянка.
2: Я так бы хотел, чтобы наш директор стал китаянкой. Женщине было жалко, что они мерзнут по пути на работу.
3: Вот женщина-босс.
2: Александр Валерьевич, послушайте. В один день хозяйка заведения увидела, как сотрудники едут в плохую погоду на электроскутерах. Поэтому захотела наградить лучших из них новыми автомобилями. А, лучших, то есть не всем, только лучшим дала.
3: Ну, топовым
2: менеджером. Этому дала, а этому не дала.
3: А этому мерзни на электросамокатике дальше.
2: Женщина отвезла работяг в автосалон BMW и вручила им ключи от новеньких машин. Стоимость каждой из машины... больше 45 тысяч долларов, то есть больше 3,7 миллиона рублей.
3: А что они вот в Китае при производстве таких классных автомобилей, которые уже весь рынок захватили, катаются-то на BMW? Почему они не поддерживают своего отечественного производителя?
2: О, опять
3: патриот. Я не понимаю.
2: Патриот Павел включается в беседу. Давайте,
3: не, может,
2: Павел.
3: Нам тоже BMW закупать, а не их рынок скупать просто тоннами, я не знаю, этого железа.
2: Угу.
3: Если они сами ими не пользуются, почему мы... должны, да, это закупать. Давайте мы, наверное, тоже все-таки будем больше покупать Лады, Нивы, Москвичи. А, ну они же тоже из китайские сборки у них, наверное, уже нет.
2: Так, да. Я вас слушаю.
3: Да я не знаю, что еще сказать. Я, на этом моя политика все.
2: А?
3: На этом мои политические знания как бы... все. Заканчивайте эту программу. Я в бильярд.
2: Хорошо,
3: хочу.
2: Что вы предложили мне бюллетени с одной только позицией. Ты знаешь, да, что на выборах считают испорченными бюллетенями, если ты не проголосовал за нужную.

0: Одну партию.
1: Да,
0: да, считается, бюллетень испорчен. Все, ребята, это были новости.
2: Гутен Морган Фриман на Камеди Радио.
0: Ах ты ж факты ж впереди. Такая игра. Вручим приз от Камеди Радио. Если вы хотите получить его, звоните уже сейчас. 8 800 7 3
1: 700. И без Сагоши ваши принимаем. Если вас сегодня с утра уже что-то успело выбесить, мы ждем ваши голосовые на наш Макс, на наш Телеграм по номеру 8 917 505 1001. В конце часа включим их в эфир и поможем вам немножечко успокоиться.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Кузьмин на сцене. Встречаем!
2: Я не хочу в будущее, я назад в прошлое хочу. В Советский Союз. Я там столько хороших вещей оставил. Народ, как мы там спички забыли, а? Сейчас зажигалка кончилась, выбросил. Спички кончились, у тебя коробок. Соль, кал, лекарственные травы. А майский жук, что за тема, а? Поймал, ходишь, кайфуешь, да? Аэропоцы 2 дня сели. Майска жука на 7-й день потрусил, работает. Не, ну мы вам их хорошие привезли оттуда. Самое бюджетное.

0: гадание. Похлопайте, кто хоть раз спрашивал у кукушки, сколько ему лет жить осталось. В курсе, что она птица? Она тупая. И кукует не кукушка, а самец кукушки. Это любовный крик самца кукушки. Он подзывает к себе самку. Ваша жизнь зависит, насколько шо***а кукушка. Я не знаю, что будет с будущим поколением. Представления не имею. Ко мне внучок приходит. Я Wi-Fi выключаю. Фиг ему, не синий трактор. Максимум, что он сегодня синего увидит, это меня. Ну что, надо что-то о себе рассказать, да? Я 4 года назад женился. 8-й раз. Мимо ЗАГСов теперь даже не прохожу. Я знаю, чем все там закончится. Только смерть разлучит вас. А я человек азартный, постоянно ведусь на это. И я не знаю, как сейчас подкатывать к ровесницам, правда. Вот что я ей скажу. Вашей маме могилку не поправить? Мне не нравится наше отношение к инвалидам, но вроде бы все правильно, да? Мы все для них сделали. Пенсия, коррекционные классы, марафон желаний. Но мы их считаем людьми с ограниченными возможностями. Признайте себе сами. У меня в детстве был друг Сашка. У него был диагноз ДЦП. Сейчас бы сказали «человек с ограниченными возможностями». Если бы кто-то это сказал Саньку тогда, Санек бы ограничил его возможности. Но он так двигался, было непонятно, откуда от него сейчас прилетит тебе. В глаза смотрит, по спине бьет. Мы с ним ни капельки не нянчились. Он был равный среди равных. Он был чуть-чуть медленнее нас. Мы шли в школу, Сашка шел чуть сзади. Мы шли из школы, Сашка еще в школу шел. Мы очень надолго потерялись. Он недавно нашел меня в соцсетях. Он живет в Санкт-Петербурге. У него красавица жена, 2 дочки. Он директор департамента детей инвалидов. И мне пишет: приезжай, дам квартиру, дам машину, дам работу. Жену новую сам найдешь. Как это со стороны будет выглядеть? Будто бы 2 деда с ума сошли и забыли, кто за кем ухаживать должен, да? И я сейчас постоянно задумываюсь, люди, кто из нас двоих человек с ограниченными возможностями. Спасибо, вы классная публика!
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Радио.
1: О, доброго утра, о, здравствуйте, о, слушателек Амини-радио, о, это я, Пастор Бухэ Шоу, Гутен Морган Фриман. Ну что же у нас сейчас будет, чем мы займемся? Ну, прежде скажу, что мы собираем ваши бесогоши по номеру 8-917-505-1001, и с вашего утра что-то взбесило, прислать нам голосовые, ну а мы запускаем игру «Ах ты ж, фак ты ж». Нам нужны слушатели, которые угадают верный факт из 5 прочитанных, только один настоящий, все остальное вымысел. Сил и выдумка. Сейчас зачитаем факты. Звоните 8 800 730
0: 700. Правила жизни Гутен Морган Фриман. Проснулся пораньше, принял контрастный душ, плотно позавтракал. Ты чё завёлся-то? Полежи.
1: Я начинаю читать. 4 выдумки и один лишь настоящий факт. Все это похоже одновременно на выдумку и на правду, непонятно. Звоните пока 8 800 730700. Первый факт звучит так. Изначально в шахматах для контроля времени использовали солнечные часы.
2: Чего? В шахматах?
1: Да, для контроля времени.
2: Поэтому никогда не играли ночью. Сколько времени прошло, не знаю. Скоро рассвет будет, там посмотрим.
1: О, отлично, мой ход только завтра теперь случится. Следующий факт, либо вымысел. Томас Джефферсон разводил русскую псовую борзую.
2: На деньги. Ну, понятно. Ну, она ему и задолжала.
1: Как можно разводить собаку, если она у тебя одна?
2: Давай дальше.
1: Следующий факт. У жирафов такой короткий язык, что они не могут дотянуться им до ушей.
2: Ну.
1: В этом не повезло, не могут пооблизывать свои мочки, как это делаем мы, люди.
2: Хуже, если бы они даже не могли дотянуться до зубов. Вот так говорили бы.
1: Или до неба, или до неба. А следующий факт, либо вымысел. Джеку Николсону предлагали роль Майкла Корлеоне, но он отказался.
2: Угу.
1: И финальный...
2: Сказал, все, я у Михалкова.
1: Да, финальный факт. Футбол появился раньше гимнастики почти на полвека.
2: Раньше гимнастики?
1: Да, почти на полвека. Ну вот непонятно, где-то на 50-40 лет.
2: Ну как будто вот я верю в факт про футбол, если честно.
1: Да?
2: Ну да. Гимнастика. Вот ты можешь себе представить, что гимнастика появилась в средневековье, например?
1: Ну да.
2: Вряд ли они такие, ну все, мы кромсаем, убиваем, за религию что-то там идем крестовыми походами. Ну и гимнастики нам не хватает, конечно.
1: Конечно.
2: У нас есть первый дозвонившийся, это Леша из Белгорода. Леша, привет.
3: Привет, привет.
2: Здравствуй, Леша. Ну что, какой факт ты считаешь правдивым?
3: Я думаю, четвертый факт про Джека Николсона.
2: Ты считаешь, что Джеку Николсона предлагали роль Майкла Корлеоне?
3: Да-да.
1: А как ты думаешь, Майклу Корлеоне могли предложить роль Джека Николсона?
3: Ну, все возможно.
1: Угу. Ну, то есть они как бы похожи, у них один такой темперамент.
2: Да,
1: как-то.
2: Да.
3: Ну, да, есть такое.
2: И они оба невымышленные. Хорошо, мы твой ответ принимаем. И это...
1: И это...
2: И это...
1: И это...
2: И это...
1: Правда!
2: Да! Джеку Николсону предлагали роль Майкла Корлеоне до Аль Пачино. Но он отказался, будучи уверенным, что следует выбрать актера этнически близкого к персонажу.
1: Мы поздравляем тебя, Леша, ты справился, вот так вот с первого раза отгадал. Леш, ты знал или угадал? Скажи честно.
3: Ну, честно, угадал.
2: Ну, Леш, мы тебя поздравляем, ты первораст. С первого раза.
1: Мы поздравляем тебя. Оставайся на линии, чтобы узнать, как получить приз.
0: Морган Фриман на Камеди Радио.
1: Бесогоши ваши принимаем все так же, как я и говорил ранее. Присылайте голосовые сообщения на тему того, что вас сегодня с утра уже успело выбесить на наш Макс, на наш Телеграм по номеру 8-917-505-1001.
0: Реклама на Камеди Радио.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: «Бранхарос» в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Психолог, который привык решать все разговорами.
9: Ко мне можно с тревожностью.
8: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
10: Я псих, ты врач. Работаем.
8: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
14: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
15: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
16: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
17: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
18: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
19: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
20: Мне с гусем.
19: Так они все с гусем.
20: Так я все и возьму.
21: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
22: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
23: Азбука Камеди Радио. Буква Е. Евгений Чеботков.
24: Приехал серьезный чувак на переговоры инвестор со своей girlfriend. Girlfriend отличает блуждающий взгляд. Она как бы приехала с тобой, уехать может с кем угодно.
23: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
25: Денис Чеп!
26: Да. Что, выгнали меня из съемной квартиры не так давно? Абсолютно. Я считаю, неожиданно, необоснованно. Мне когда сообщили, аж мимо раковины нас выгнали. Что? Пришлось, короче, искать новую квартиру. А это, ну, позволяет, ну, заставляет даже взглянуть на мир по-другому. Потому что я всю жизнь думал, что тот, кто платит, тот заказывает музыку. Ну, в парикмахерскую приходишь, тебя спрашивают, что вы

0: хотите. Тебе не говорят, у нас тут на лысо нельзя, полубокс нельзя, за две стрижки вперед надо заплатить. И в итоге вообще другого мальчика стригут, потому что он не курит. Я говорю, ну... Как я обжегся об эти объявления, сдам только славянам. Я говорю, мне там столько раз отказали, что я вообще начал сомневаться, что мы славяне. Я говорю, на просмотр и стал косоворотку под диван и свиные ноги брать в пакете с собой, что заселюсь сразу, холодец поставлю. Я просто не сразу понял, что объявления этих гораздо меньше, чем славян, которым надо жилье. Там будь ты хоть из рода ясно солнышко, я говорю, всем нас гораздо важнее, чтобы вы были там какие-то благонадежные, не пили, не курили, как-то не так вы представляете себе славян. Я говорю, чем хуже хата еще, тем больше требований. Я говорю, у меня собака есть, половина отказов из-за него. Почему с животными нельзя? Я не знаю. Я понимаю, с лошадью нельзя, я говорю, с медведем. У меня 4,5 килограмма собаки. Я говорю, дайте я за пару дней пятеру сброшу, мы пса не учитываем. Я говорю, у меня еще, ну, порода, вот это, ну, у него антивандальная, вот эта специальная порода, ну, сплюснутая морда вот эта. У него глаза ближе к цели, чем зубы, поняли? Нахуй? Не может ничего погрызть, может сильно прям рассмотреть. Честно. Если испортит мебель, она, значит, из паштета была. На одном адресе мне вообще говорят, мы не можем вас пустить, у нас у сына аллергия на животных. Я думаю, сын-то с вами пусть живет. Ну, собака здесь будет со мной. Или что у него там за рецепторы? Какая разница, на что у него аллергия? Если на цитрусовый, что в Новый год теперь мандаринов не поесть, что ли, теперь из-за него? Если вы сдаете хату, купите антигистаминное. Меня грузчики кошмарили на переезде. Ну, мы приехали на адрес, они говорят, а что, нет лифта? Я говорю, не поверишь, сегодня есть. Я говорю, ты, говорю, лифт. И друг твой лифт. Когда что-то по одному таскаете, пассажирский, когда вдвоем холодильник потащите, грузовое. Что это, ну, что за претензия от грузчика, где лифт? Я понимаю, я бы лифтеров нанял, но они бы сказали, а где лифт? Эй, грузчик, ты должен спрашивать, где груз? Ну, ты... Вообще, где лифт? Претензия от грузчика нормально, ну, если вас наняли, грузить лифт. Я говорю... Да, переезд — это отвратительно. Вообще, я уже не то, что, конечно, переезжать, я уже в целом из дома-то мне, ну, не люблю выходить лишний раз. Я говорю, кто-то отключает телефон на выходные, чтобы с работы не позвонили. Я вот отключаю, чтобы меня гулять не позвали, не дай бог. Вот это. Пойдем в парк, покидаем фрисби. Я что, Джек Рассел? Я не понимаю людей, которым дома скучно. Я говорю, ну, все, мне, у меня дома Wi-Fi как-то. Плойка, холодильник, опять же, я говорю, все. И, ну, тебе если дома скучно, тебе, наверное, везде будет скучно. Ты, потому что как человек, ну, тебе не угодишь, говорю. Да. Ну, либо ты ниф-ниф, у тебя очень хреновый дом, я говорю, это... Не знаю, я... Честно, мне дома хорошо. Мне на улице вот не скучно. Потому что я живу далеко не на улице Сезам. У меня нет такого, что сегодня бразильский карнавал, завтра китайский Новый год. Каждый день Зюзина. Там гулять неинтересно, если ты не вирус гриппа. Я говорю, это... Честно. Не знаю, на улице вообще, по-моему, всегда либо скучно, либо платно. Если ты пытаешься на это повлиять, приезжают мусора, я говорю, это... Потому не скучно, не плохо. Да. А дома у меня все включено, оплачено, работает, может, даже в раковину нас... Я говорю, спасибо, ребята, у меня все, всем пока!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Comedy Radio.
1: Здорово.
2: Доброго утра. Здравствуйте.
1: Это шоу Guten Morgen Freeman на Comedy Radio. Советы сейчас будем раздавать. Ты когда-нибудь в жизни врал?
2: Да. Конечно. Вот сейчас, потому что я никогда не вру на самом деле.
1: Советы, как признаться во лжи и не сделать ситуацию еще хуже.
2: Давай-ка.
3: Приехал в офис с пакетом мусора? Значит, ты не проснулся. Guten Morgen, Freeman. Просыпайся с нами.
1: Ну, первый совет, он такой, тупенький на самом деле. Напомню, что мы раздаем советы, как признаться во лжи и не сделать ситуацию еще хуже. Uh-huh. И первый совет звучит так. Признайся до того, как тебя поймали. Ну, кто признается во лжи до того, как его поймали?
2: Ну, это уже называется шутка. Я вообще считаю, что в течение минуты, если ты признался, это не ложь.
1: То минута, есть, да?
2: Минута, только? Да.
1: Вот типа, да ладно, изменяла я тебе. Ну, ладно, тогда хорошо.
2: Да.
1: Минута же не прошла, и все.
2: Не, ну, то есть, это странно, знаешь, когда ты прикололся над кем-то, обманул, и там через 4 часа сказал, что 4 часа назад это было все прикол. Вот это уже, ну, то есть, не шутка.
1: 4 часа, это да. Не шутка.
2: То есть, любой пранк должен действовать не дольше 60 минуты.
1: 60 секунд.
2: 60 секунд, это ограничение.
1: 61, это уже не шутка.
2: Это все, это Эдвард Билл, арестуйте его.
1: Сначала расскажи правду, а потом объясняй причины. Сначала сформулируй, что именно произошло, и назови свою ложь. Например, я сказал, что потерял деньги из-за комиссии банка. На самом деле я потратил их на ставки. Mm-hmm. Только после этого объясни, почему тебе было страшно признаться. Причина может быть объясняющая поступок, но не отменяет ответственность за него.
2: Но это все-таки вот для людей, которые...

0: которые не любят и не умеют врать, но пытаются этому ставки. Научиться. Пытаются научиться. Прости, но я все-таки, ну, я тебе расскажу. Ну, да, да, я опять все проиграл. Ну, видишь, какой хороший, я хотя бы не вру. Ну, лудоман, но не вру хотя бы.
1: Не требуйте немедленного прощения. Фраза вроде «ну я же сам признался» или «давай забудем» обесценивают переживания человека. Признание – это начало восстановления доверия, а не гарантия прощения. Если собеседник злится или хочет побыть один, дайте ему время.
0: Ну, как-то слишком красивыми словами ты сказал, что я даже ничего не понял. Это как вот в жизни?
1: Но имеется, это в жизни как? Имеется в виду, когда ты признаешься в своей лжи, не жди, что тебя сразу поймут и простят.
0: Угу.
1: Когда ты признаешься в своей лжи,
0: да.
1: Это только начало восстановления нормальных отношений.
0: То есть надо дать время людям, которым ты признался.
1: Ты сейчас понял, что я сказал?
0: Да, да, потому что ты некрасиво сказал, такое сделал лицо злое, я сразу понял.
1: Ага, ага.
0: Да, когда ты и злишься что, изначально.
1: И что ты скажешь, поняв уже, что я сказал?
0: Ну, я к тому, что человеку, да, типа, надо дать время, если ты сказал правду, и тебе все такие, что? Ты такой, что ты удивляешься, что? Да, это так, что? И так, блин, многое сделал, через себя переборол, а ты еще
1: удивляешься.
0: Ты сказал
1: то же, что и я, только еще более некрасиво.
0: Ну да, ну я к тому, чтобы я понял. Ну а как это использовать? Нет, я считаю, что
1: вообще,
0: люди должны сразу прощать.
1: Я считаю, нашу передачу нужно переименовать. Мы будем называться «Паша точно понял» или нет?
0: Ну, я вроде бы точно понял, кстати.
1: Угу.
0: Наверное.
1: Давай тебе следующий совет, и ты скажешь, понял ли ты его.
0: Давай.
1: Не перекладывай ответственность на обстоятельства или собеседника. Mm-hmm. Фраза «я соврал, потому что ты бы все равно неправильно отреагировал» звучит как обвинение. Даже если ты действительно боялся скандала.
0: Вот, это, кстати, девчонки таким часто
1: ты
0: пользуются.
1: Понял?
0: Да. Когда говорят, да потому что я знаю, как бы ты себя повел в этой ситуации, поэтому так и сказала. То есть изначально они как будто, ну, все знают, как будет, да, mm-hmm. поэтому вот говорят, делают все уже по-своему. Но ты не можешь знать, как будет. Поэтому не надо врать, ну скажи сначала правду. Может быть, в этот день человек в хорошем расположении духа, и он к правде отнесется отлично.
1: Ты помнишь вообще свое первое уличение во лжи, когда тебя впервые уличили, что ты врешь?
0: Да.
1: Как по-моему. Это было?
0: Ну что, ну...
1: Это же наверняка были взрослые, а ты был маленький, правильно? Мне кажется, именно это нас пугает.
0: Да, да, да.
1: Мне кажется, всех людей пугает то, что их разоблачат, только потому, что есть пример с детства. Когда ты маленький, в три раза меньше, чем этот гигант, а этот гигант к тебе наклоняется и говорит, кто слопал все конфетки?
0: Да. Поэтому и сейчас мы не врем, ну, потому что боимся, что великанов
1: вдруг, позовут. Да, вдруг придет гигант.
0: Да. Ну, слава богу, что мы не врем и не видели этих великанов. Но да. Они где-то есть.
1: Есть гиганты, Пашка, бойся их. Все, ребята, это были советы.
2: Морган Фриман на Камеди Радио.
0: Без Агоши совсем скоро будем подводить. Если еще не успели, присылайте нам голосовые на тему того, что у вас сегодня с утра взбесило. 8-917-505-1001. Наш Макс, наш Телеграм. Ждем.
2: Камеди Радио.

0: Morgan Freeman.
1: Бесогоши ваши принимаем. Все,
2: уже начинаем.
1: Выбесило сегодняшним утром. Пишите об этом голосовым сообщением на наш телеграм, на наш Макс 8-917-505-1001.
2: Погнали их слушать.
0: Guten Morgen, Freeman. Для тех, кто чистил зубы пальцем, потому что ночевал не дома.
1: Ха-ха, не успели. Ну и ладно. Давайте первое аудио слушаем.
3: Привет, Камеди. Вот очень бесит меня, что вот эта рубрика бесячая, она очень рано. Очень. Я вот всегда позже еду на работу и никогда не успеваю послушать. Сегодня вот повезло, ну бесит, капец, каждый день хочу слушать, не хочу.
1: Так вы запоминаете то, что вас взбесило, и на следующее утро запишите.
2: Я не успеваю взбеситься, еду каждый день, еще ничего не произошло, уже эта рубрика. Нет, человек хочет слушать эту рубрику, а не сам присылать. Видишь, он говорит, что эта рубрика очень рано. Даже на час раньше на работу приезжает.
1: Мы не имеем морального права делать ее позже, потому что чем раньше ты выльешь на наш телеграм, на наш Макс, вот то, что тебя взбесило, тем быстрее ты это отпустишь.
2: Да, конечно.
1: Тем быстрее ты разбесишься и не будешь злым человеком. Мы же тоже такая отдушина.
2: Они, мы изначально эту рубрику забрали у вечернего шоу, они вообще не понимали, в чем смысл. Они думали, что люди вот утреннюю свою злость несут до вечера. Мы говорим, нет, давайте мы сделаем, вы что, тю-тю, мы поможем прям сразу.
1: Ну да. Вот и, кстати, вот наш директор до сих пор не понимает, в чем смысл вечернего шоу. Давайте еще одно аудио.
4: Бесогоша, привет! У меня отпуск начался, но жена уехала к сестре. А мне приходится все равно рано вставать и забирать детей, увозить детей в школу. Бесит!
1: Теперь мы узнали, как выглядит голос настоящего счастливого семейного человека.
2: Ну что, вот обязанности семейные, да, на него?
1: Блин, конечно, я же детишек вожу с самого утра.
2: Это дети, значит, еще маленькие, по интонации не понимают, что жалуются на них. Детишечки мои, вы меня так раз... Они же только интонацию как будто бы считывают, пока маленькие, да? И поэтому, если на них жаловаться, ну вы таким голосом, какие же вы, как же вы мне не даете выспаться?
1: Да, да, при маленьких детях нужно именно так ругаться. Вот это, ну что... Я у тебя заберу половину имущества, и будешь ты мне алименты платить, соколочек ты.
2: А чьи это трусы я нашел мужские в
1: спальне? А не знаю, а не знаю. Может быть, Наталья, у которой голова не болит.
2: Да, вот такие ситуации бывают.
1: Так, ругайтесь при детях. Давайте еще одно аудио.
5: Доброе утро, Guten Morgen, Freeman. Как же бесят эти люди, которые не включают ни дневные, ни ходовые огни утром, осенью. Вас вообще не видно. Просто аварийную ситуацию создаете на пустом месте. Бесит.
2: Конечно. Да. Можно же дополнительные катафоты с велосипедов какие-то наклеить. Но надо, чтобы вас видно было.
1: Конечно. У меня однажды друг приобрел новую машину, достаточно такую выдающую скорость. Угу. И решил проехаться по загородной трассе поехать. И в первый раз, вот когда он... Вот вчера он ее купил. И говорит, блин, ну сейчас поеду там на загородной трассе. Говорит, ночью там вообще никто не ездит. И говорит, там прямая, ну, дорога, гладкий асфальт.
2: Вожгу, топлю.
1: Попробую до 300 разогнаться, он говорит. И он звонит мне уже потом из автосервиса. Говорит, прикинь, я еду уже, говорит, под 200. И, ну, говорит, хорошо, что был сконцентрирован.

0: впереди просто черный конь на дороге.
1: Без фар, без катафота.
0: Без, конь был без фар,
1: даже
0: без
1: глаза
0: катафот.
1: Не горели у него от желания.
0: Да, вообще был не заинтересован в ДТП.
1: Да, вешайте фонари на коне, если у вас конь.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач, работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Я схожу с ума. Мне надо, надо, надо диван, помаду, телек купить.
6: И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
9: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях. Дружба.

0: LG Energy. Значит, настоящий друг.
1: Азбука Камеди Радио. Буква В. Варвара Щербакова.
2: Ну, у меня есть два любимых вида экскурсоводов. Первый вид – это тетеньки. Знаете, такие тетеньки, она такая, она давно в этой стране, то есть она уже 17 лет в Испании живет, но все равно гэкая, знаете? Она говорит, у меня муж Диего, я ему говорю, Диего, какая паэля, я голубцы наготовила для кого?
1: Буква И. Иван Абрамов.
3: Ну, помню, когда мои друзья-металлисты новые мне позвонили и сказали, что на их языке означает «благодать-то какая, Металлика приезжает в Москву».
1: Хочешь весь алфавит? Так.

0: категория 16+.
1: Спонсор представительства АО «Басналек». Бронхобос. Один препарат, два действия. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Здорово.
4: Да, доброе утро, здравствуйте, всем привет.
3: Да, это так и есть.
4: Ну все, я считаю, что осень пришла, можно уже ее встречать по-настоящему.
3: А что для тебя является главным сигнализатором наступления осени?
4: Ну вот когда ты не за один день футболку не прованиваешь. Ну вот если поносил день футболку, да, летом, она все, она у тебя на следующий день такой думаешь, фу, машинку тебя.
3: Ну да, да.
4: Осенью?
3: Ты же еще летом купаешься в этом болоте возле дома. Может поэтому?
4: Ну это я там развлекаюсь, а не купаюсь.
3: А-а-а.
4: Да, мы там бесимся с лягушками. Ну вот, да.
3: То я их надую, то они меня.
4: А осенью ты просто... Я вчера вот был в этой футболке, я сегодня смотрю, я как занюхнул, такой думаю, да ты как будто я тебя только купил. Сюда!
3: Может быть, просто у тебя ковид?
4: Ну, кстати, не знаю.
3: Что-то запахи у футболок пропали. Осень, наверное.
4: Плюс еще можно...
3: И температура 42.
4: Осенью классно, что можно еще не свежие футболки носить под кофточку, надевать что-то такое старое уже с дырками, вот. Надел. Я вообще люблю старые вещи.
3: Любой старый человек уже с дырками. Как сыр. Ребята, это шоу «Гутен Морган Фримен». Здесь Паша Щербуха.
4: Гоша Рубайло.
3: С нами диджей Руслан. Редактор Андрей.
5: Мужчина утюг.
3: Новости расскажем вам в этом часе. Доктор Купатов. Поиграем в эту игру. Вручим приз от Камеди Радио. Ну и, естественно, Паша Ублюда. Такая рубрика.

0: У нас будет
1: кулинарная,
0: поварская, да. Mm-hmm. Ну, зная Павла, больше поварская, чем кулинарная. Тема часа тоже состоится. Обсудим нечто животрепещущее. Оставайтесь с нами. Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
3: Андрей Скороход и Демис Карибидис.
4: Ситуацию, мы хотим показать ситуацию, которая могла бы произойти с каждым из вас и, скорее всего, с кем-то из вас происходило.
5: Здорово.
4: Здорово.
5: Пошли.
4: Куда?
5: Мы договаривались в понедельник в 8 утра бегать начать. Здорово.
4: Здорово.
5: Пошли.
4: Куда?
5: Мы договаривались в понедельник в 8 утра бегать начать.
4: Давай через 15 минут.
5: Мы договаривались в 8 утра.
4: Давай 8 утра через 15 минут.
5: Здорово.
4: Здорово.
5: Пошли.
4: Куда?
5: Мы договаривались в понедельник в 8 утра бегать начать.
4: Когда?
5: Сегодня в понедельник.
4: Не, когда мы договаривались бегать?
5: А, вчера, в пятницу.
4: А ты уже одет?
5: Да, ты.
4: Да. А нет. Сейчас я кроссовки одену, заходи.
5: Леня, просыпайся. Леня. Здорово, пошли.
4: Куда?
5: Мы договаривались в понедельник в 8 утра бегать начать.
4: Где?
5: В парке.
4: Я не могу в парке бегать.
5: Почему?
4: Я не дойду до парка.
5: Может, до парка на такси доедем?
4: Слушай, может быть, на такси побегаем?
5: Это не полезно.
4: Тогда я не могу.
5: Почему?
4: Я заболел. Алло.
5: Алло, здорово.
4: Здорово.
5: Пошли.
4: Куда?
5: Мы договаривались в понедельник в 8 утра бегать начать.
4: Я чуть-чуть опоздаю.
5: Почему?
4: Я в пробке.
5: Леня, давай бегать, мы договаривались.
4: Где мы договаривались бегать?
5: Мы договаривались первую неделю по Бульварному кольцу бегать, вторую по Садовому, а третью по МКАДу.
4: Давай через 3 недели сразу по МКАДу побежим.
5: Это не полезно. Леня, если не хочешь бегать, так и скажи.
4: Я хочу бегать. Я просто не хочу бегать.
5: Я сейчас все организую. Алло, полиция? Мирошниченко 15, квартира 20.

0: 21. Мы считаем, что вы там все долбоящеры.
1: Ты чё наделал?
0: Леня, теперь точно будем бегать.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Взяли бы вас так за щучки и биво.
1: Здорово.
2: Доброго утра, здравствуйте.
1: Это шоу «Гутен Морган Фримен» на Камеди Радио.
2: Точно так.
1: Да, и сейчас будем рассказывать новости.
2: Точно в цель.
1: Точно, которые случились, не вымышленные.
2: Ничего не выдумано, все правдиво и по-настоящему.
1: Чисто тру.
3: Худеем вместе с «Гутен Морган Фримен». Любое свое утро начинай с салата с овощами и курицей. Завернутого в лаваш.
1: Ну, конечно, интересное заглавие. КПРУ нам сообщает. Россия оказалась на втором месте в мире по количеству...
2: Чего?
1: Ну, вот чего ты думаешь?
2: Давай алиментов.
1: Так. Нет.
2: А, по количеству дешевого пива?
1: Нет.
2: А, по количеству обманов в автобусах?
1: Да, но нет. По количеству замороженных людей?
2: Чего?
1: Вот.
2: Настоящих, живых?
1: Заморозить свое тело, чтобы оживить, когда процесс это позволит, это не очередной научно-фантастический фильм, а крионика. Так называется, наука.
2: То есть можно уже действительно заказать себя, что, ну, чтобы после смерти тебя заморозили?
1: Ну, так со всеми делается.
2: Не до конца понял. Давайте, ладно, меня заморозьте, потом размораживать. А зачем нам потом твой труп размораживать? Не знаю.
1: В России есть всего одна клиника. Как хорошо, что в утреннем шоу прозвучало слово «труп». В России есть всего одна клиника, где за такое берутся. Сейчас здесь во льдах ждут своего часа 90 замороженных людей и около 50 животных. К их ледяным камерам приходят родные, чтобы проведать, чего реально.
2: Я не верю в это. Я, люди я тоже не хотят верю. Жить сейчас, а действительно замораживают себя, и чтобы потом пожить.
1: Проблема же заморозки. Ты знаешь, в чем вообще

0: состоит?
1: Ну, то есть, почему...
2: Потому что ты замерзаешь насмерть, скорее всего.
1: Ну, еще одно классное слово для утреннего шоу. Ну,
2: это жизнь, а что такое?
1: Короче, в клетке вода. В клетке есть вода, в любой клетке.
2: Да.
1: И вода при замерзании, что она делает? Она превращается в лед, имеет кристаллическую структуру и при этом увеличивается в объеме. И она разрушает митохондрии, то есть вот естественные пределы клетки.
2: Да.
1: То есть клетка в целом разрушается.
2: Но они умудряются как-то заморозить так, чтобы клетки не замерзли.
1: Ну,
2: вокруг тебя просто льдом обкладывают. Ну, ванна просто... холодная у них или что?
1: Да, ну просто если будет плюс 14. Ничего, нормально, я точно буду жить до старости. Да, да, да. Шанс на воскрешение звучит впечатляюще, но фантастично. Тем не менее, креонисты уверяют, если вовремя заморозить человека, то в будущем технологии дойдут до того, что его можно будет и разморозить. А, я понял. То есть мы такие, они такие, ну, мы умеем замораживать, но размораживать пока не умеем. А этот дедушка, он точно будет дальше жить? Да, да, да. Ну, потом, когда научимся размораживать.
2: Слушай, ну, я слышал, что люди не живут сегодняшним днем и откладывают там, знаешь, но потом доживем, давай вот отложим. Но вот чтобы настолько, то есть ты можешь жить здесь и сейчас, а ты такой, ну нет, наверное, вот потом, в будущем, когда кроссовки будут сами зашнуриваться, наверное, поприкольнее будет. Все, я замораживаюсь.
1: Ну вот и вопрос, кстати, вот ты, если бы тебе сказали, вот давай, мы тебя заморозим, и вот сколько бы лет ты выбрал? Ну, зная, что ты точно очнешься потом. Ну, что они...
2: Сколько лет замороженным пробыть?
1: Да.
2: Через сколько очнутся, да?
1: Да, да.
2: Ну, должно кардинально как-то все измениться точно. Ну, то есть прям...
1: 2000?
2: Ну, нет. Ну, я думаю, сейчас быстро все идет. Ну, лет 200, я думаю, достаточно.
1: Ну, недели две. Посмотрим, что там будет.
2: Я надеюсь, через две недели может что-нибудь изменится.
1: Ну, мне кажется, опасно. Потому что сейчас, да, мы на каком-то странном краю находимся. То есть какие-то конфликты, что-то тут... Говорят о запасах пресной воды, что вот глобальное потепление.
2: Я всегда, когда в детстве меня спрашивали, хочешь ли ты увидеть будущее, типа заглянуть, что с тобой будет через 50 лет.
1: Тебя за уши поднимали и показывали Москву?
2: Ну просто это такой разговор был. Мне никто этого пока не делал.
1: Ага.
2: И я говорю, что нет, потому что я боюсь увидеть просто черный экран. Что вдруг я загляну в будущее в 40 лет.
1: А там уже ничего нет, да?
2: Не, меня типа нет.
1: А-а-а.
2: Просто вдруг...
1: Не, ну ты будешь. Вот тебе показывают, прикинь, через 2000 лет. Как ты считаешь, каким будет будущее через 2000 лет?
2: Ну, как в «Безумном Максе», наверное. Вот это все заново, будем биться за воду.
1: Подожди, ну очереди за бензином уже есть.
2: Ну,
1: мы уже в «Безумном Максе» живем.
2: И мессенджер новый уже сделали.
1: Все, ребята, это были новости.
3: Гутен Морган Фриман на Камеди Радио.
1: В теме часа мы сегодня хотим у вас спросить, что бы вы хотели сохранить для будущего?
2: Интересненько, звучит красиво, как будто книга какая-то.
1: Ну, имеется в виду что?
2: Имеется в виду что? Кроссовки? Ну, я бы свои кроссовки хотел бы сохранить до будущей зимы.
1: Ну, вот так. Пишите, что бы вы хотели сохранить для будущего в комментариях под картинкой с темой часа в наших соцсетях, ВК и в телеге. А впереди у нас...
2: Доктор Купатов. Звоните, участники с богатой фантазией. Поборитесь за приз от Comedy Radio. Нужно будет просто придумывать имя, отчество и фамилию на заданную тему. Все легко. 8-800-730-700.
3: Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Карина Мейхараджан.
2: Из приятного. Меня начали узнавать, мне очень нравится, я всегда с кайфом фотографируюсь, правда, очень приятно. Недавно вот женщина узнала, сфоткалась, и когда уходила, говорит, правда, просто вы вот мой любимый блогер. Я уже чуть напряглась, и она вот так смотрит, такая, ну это же вы, Ануш Бьюти. Просто с рандомной армянкой перепутали. Я даже не знаю, кто это. Я ей сказала, что это не я, и она прям при мне удалила фотографию. Можно немного уважения? Да, я хотя бы отойду. Но, честно, есть к ней вопросы, потому что, честно говоря, ну я же, ну, не про бьюти. Меня удивляют, знаете, вопросы по типу, меня недавно спросили, говорят, а у вас сделаны губы? Я думаю, а как вы вообще меня видите? Что я встала вот так перед зеркалом, такая, так, надо что-то менять. Так, так. Губы! Губы! Сделаю губы! Мы с вами уже не чужие люди, губы свои, все остальное силиконовое. Первый силиконовый живот. Это мое новшество. Это, я думаю, запатентовать эту идею, если честно. Да, я правда, я ничего в себе не меняла, потому что, ну, объективно идеальная, все мы понимаем. Но... Да, ну, оставь. Да, ну... А еще можно? Да, ну... Да, ладно. Я не осуждаю тех, кто что-то себе сделал. Я вообще... Кайф, делайте. Но мне не нравится, когда врут. У меня вот просто очень много знакомых, которые сделали нос, там, на досуге подумайте, какой национальности, и у всех нос, ну, прям в 3 раза меньше, ты спрашиваешь, она говорит, перегородку надо было исправить. А перегородка что была? Несущая. Как вот это случилось с тобой? Я не хочу сказать, что я завистливая, вы не подумайте, но я тут недавно, значит, хотела оставить официантке на чай, перешла по QR-коду, и у нее там написано «Коплю на свадьбу». И я посмотрела, и я такая, ну, копи. Вы своей любовью как-то накопите на эту свадьбу. Я, честно, я стараюсь двигаться в сторону отношений, но пока сложновато, потому что надо двигаться. Тоже надо... Я не хотелось бы. Я хожу на свидания, но мне кажется, их как мероприятие надо отменять давно. Мне уже на квизах интереснее. Я просто еще никогда не знаю, чем на этот раз тебя удивит парень. Я была на свидании, где он в машине под минусовки пел песни мне. И я угорала, потому что я не знаю, как вести себя в этой ситуации. Его задело, он говорит, я стараюсь, а ты смеешься. Я говорю, не, мне все очень нравится. Я говорю, жалко, кресло не разворачивается. Взяла бы в свою команду такого талантливого парня.

0: Я вообще, я смотрю на свидание, как на мероприятие, такая, блин, он надушился, надел все самое лучшее, спел. Я смотрю, я такая, давай зачетку, черт с ним, реально, ты заслужил. У меня еще большая проблема, я на свиданиях не умею сдерживать себя от прикола. То есть все, что рождается, я сразу дарю просто. Он еще, сам виноват, потому что мы и так познакомились в интернете, я знала, как его зовут, но он решил опять представиться. То есть я села в машину, он говорит, я Томик, я говорю, а я Джерик, и... Часа в тишине ехали. Но он еще не знает, сколько я в себе сдержала. То есть я вот это озвучила, и дальше еду, думаю, был второй Томик, его сожгли, очевидно. Ты вот один остался. Естественно, он армянин, конечно, потому что только армяне вот так называют детей. Знаете, вот просто где-то что-то прикольно услышали, такие, вот так сына назову. Я не удивлюсь, если в какой-то момент познакомлюсь с армянином, и он такой, Феррера Роше. Спасибо большое, что послушали.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио. Камеди Радио.
1: Здорово.
2: Доброго утра, здравствуйте.
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио.
2: И прямо сейчас в игре «Доктор Купатов» на Камеди Радио мы разыграем два билета на Камеди Клаб, которая состоится, съемки которого состоятся 31 октября, лайф-арена, большой концерт Камеди Клаб в программе, свежий материал, актуальные шутки и специальные версии культовых номеров из эфира на ТНТ без цензуры. Звоните, кто хочет побороться за такой невероятный приз. 8-800-730-700.
0: Советы для бессмертных. Пописай в трансформатор. Гутен Морген Фримен.
1: Доктор Купатов. Та самая игра, где нужно придумывать фамилии, имена и отчество на заданные темы. Например, Паша.
2: Да, Гоша.
1: Придумай фамилию, имя и отчество на тему компьютера.
2: Мышка клавиатуровна-мониторова.
1: Отлично. Вот Паша справился. Справитесь ли?

0: И вы узнаем прямо сейчас. У нас есть первый дозвонившийся. Это Вова из Валдая. Вова, привет.
1: Привет, привет.
0: Здравствуй, Вова. Ну что, ты гораст на фантазию?
1: Ну, я надеюсь, что да.
0: Хорошо. Но гораст ли на фантазию твой соперник Алексей из Москвы? Узнаем сейчас. Леша, здорово.
2: Привет, привет. Утро доброе всем.
0: Утро доброе. Фамилии, имена и отчества вам нужно придумывать на заданные темы. Первый раунд у нас будет, как обычно, разминочным, посвященным еде. Вова начинает первым, Алексей вторым и так далее. По очереди, кто первый затупит или повторится, тот проигрывает раунд. Поехали, Вова.
1: Котлеткин, фарш, панирович.
3: Отлично.
0: Супер, Леша.
2: Пельменев, чебурек, абрикосович.
0: Нормально. Вова.
1: Сыров, творог, сметанович.
0: Супер. Бурва. Леша. Алексей.
2: Бутерброд, хот-догович, абрикосов.
3: Абрикосов был!
0: Ты сам себя повторил, Леш, ты чего?
3: Так хочется абрикосов, Леша, вот мы и поняли, откуда из подсознания вылетают у тебя абрикосы.
0: Да, хотя бы возьми кураги. Ну что,
3: что-то из детства.
0: 1-0 в пользу Вовы. Алексей начинает второй раунд первым. Вова подхватывает и так далее по очереди. Фамилии, имена и отчества, посвященные аптеке. Все, что связано с аптекой, с лекарствами. Леша, давай.
2: Нурофенов, анальгин, димедролович.
0: Супер. Вова.
1: Пластырев, Бинт Марлевич.
0: Бинт Марлевич, хороший человек.
3: Начальник, наверное.
0: Леша.
2: Капельница.
0: Ах, Леша, Леша. Ну что ж ты так долго думал?
3: Может быть, он вообще даже и не играл, просто позвал медсестру. Капельница!
0: Ну что, у нас получается, у Вовы уже 2 балла в активе?
3: Ну да. Но мы третий раунд все равно проведем, разыграем 19 тысяч баллов.
0: Конечно, счет может стать 19 тысяч 2 в пользу Алексея. Леша, ты готов?
2: Готов.
0: Вова, ты тоже?
1: Yes.
3: Вова будет начинать. Итак, тема третьего раунда. Это тема пробок и все, что с ними связано. Вова.
1: Заторкин, пробок, Светофорович.
3: Алексей.
2: Запаска, дорога. Дорога.
3: Алексей, ну были все шансы выиграть, но со счетом 3-0 в этой игре.
0: Почему? Доктор... Со счетом 19-2-0.
3: А, ну да, с таким разгромным счетом, получается, у нас побеждает Владимир. Вов, мы тебя поздравляем, ты получаешь 2 билета на большой концерт Comedy Club 31 октября в Лайф-арене. Ждем, оставайся на линии, чтобы узнать, как получить приз.
4: Гутен Морган Фриман на Comedy Radio.
3: Тема часа и ее итоги. Ну, точнее, мы пока еще собираем ваши сообщения на
0: итоги тему... Итоги будут в конце часа.
3: Да, мы собираем сообщения на тему того, что бы вы хотели сохранить для будущего. Вот такая необычная футуристическая тема часа у нас сегодня, да. Может быть, пишите, может быть, это что-то такое, да, эфемерное. Эфемерное, подходит сюда это слово?
0: Подходит, подходит.
3: О, эфемерное что-то, может быть, пишите. А может быть, что-то... футуристическое.
0: Может, да.
3: Или
0: да, да.
3: Реально.
0: Может, да.
3: Пишите
0: да.
3: свои истории в группе ВКонтакте, телеграм-канал Радио Камеди, что бы вы хотели сохранить для будущего.
0: Все подходит, все подходит.
4: Реклама на Камеди Радио. Он мой номер один,
5: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работа.

0: Ты за...
1: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Какой настрой сегодня будет твой? Вернись. Скучно у нас со мной.
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
6: Это которую можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не только.
6: Пап, нам пора. Перекресток.
7: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке. Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОКН 10870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
10: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
11: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Топ покупок месяца.
15: Амода C5. Добавить стиля.
16: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
17: Амода C7. Собрать все взгляды.
18: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
3: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
11: Константин Будаков!
10: Да, что, слушайте, 51 год мне в этом году исполняется, я отец двух детей, и вот недавно у нас с женой еще появилось пополнение в семье, мы пополнились московской квартирой, представляете, да? Да. И знаете, я осознал, что я был очень бедным отцом. У меня первый ребенок появился в 99-м году, когда я жил еще в городе Хабаровск, и я был очень бедным человеком. Но получается, что теперь я буду достаточно упакованным московским дедом. Я буду дедом с квартирой в центре Москвы. И как только я это осознал, сразу как отрезала мысль «все лучшее детям». Потому что как только у тебя появляется что-то по-настоящему хорошее, ты такой: это мне? А вы будьте добры, шуруйте на работу, молодые люди. Я вообще не планирую быть отцом или дедом, который оставит им квартиру. Я планирую оставить им сторис в соцсетях, как я пропиваю квартиру. Чтобы слезы на моих похоронах были очень искренними. Я понимаю, что есть люди, которые сейчас в зале думают: нет, это не по-человечески, так нельзя, жить надо ради детей. У меня тоже для вас есть отмазка. Если кто-то будет вас стыдить, что вы не хотите все на свете оставить детям, отвечайте этому человеку, что детям машины, квартиры и деньги оставляют люди, которые в своих детей не верят. А я в своих детей верю. Сынок, дочка, идите нахуй, у вас все получится. Похлопайте, кто в зале родители, у кого дети есть. Но вы должны понимать, что мы хотя бы в шутках должны над ними издеваться. Но это хоть какая-то моральная компенсация за все эти годы страданий. Но вот у каждого же был вот примерно такой диалог, когда ты говоришь: надень шапочку, на улице холодно, мне тебя потом лечить. Надень шапочку, на улице холодно, мне тебя потом лечить. Надень шапочку, я вынужден брать больничный, сидеть с тобой, тратить время, деньги, тебя лечить. Что они на это все говорят? Ой, я сам решу. Вот из квартиры нах, сам решишь. Нет шапочки, нет квартиры. С Сколько раз я слышал от своих детей: ой, ты старый, ты ничего не понимаешь. А смысл с тобой разговаривать? Ты старый, ты ничего не понимаешь. Мне дочка недавно пишет сообщение, у меня, говорит, телефон начал лагать, недавно вышла новая модель айфона.

0: Я говорю, я ни хрена не понимаю.
1: Это что-то на молодежном ты со мной общаешься. Возможно, вы, кому сейчас 18-20 лет, вы будете идеальными родителями. У вас сейчас для этого есть все. У вас есть курсы, как быть родителями. Преподаватели, подкасты, психологи, психоаналитики. Я 1975 года рождения. Я не знал про то, как воспитывать своих детей, ничего. Я делал это интуитивно. Я своим детям одежду на вырост и психологические травмы на вырост раздавал. Они в 6 лет баловались, я давал подзатыльник и говорил, ты сейчас не поймешь. Но в 25 вы с вашим психоаналитиком знатно охренеете. Это тебе на день рождения поздравляю. Я понимал, что мои родители тоже не знали, как воспитывать меня. Я уж не говорю про родителей моих родителей. Мой дед не знал ни одного психологического термина. И если бы я ему сказал, дед, ты нанес мне психологическую травму, он бы сказал, травма, пос***ная. Если какая-то ранка, первым делом пос***ная. Потом подорожник приложишь, и все пройдет. А сейчас я выступаю с 20-летними комиками, все на терапии, все на терапии. У всех кроссовки по 30 тысяч и поломанная жизнь. Обувь удобная, от проблем нифига уйти не могут. Я говорю, что с тобой случилось? Мне мама в детстве купила шоколадку, но не дала всю, а сломала пополам. И я теперь 15 лет буду прорабатывать эту травму. У меня знакомый в 90-е пошел на рынок торговать шоколадом. Ему там охрана ноги пополам сломала. Вот это была травма из-за сладкого у человека. И он вообще не хотел сеанс психоаналитиком. Он хотел аппарат Элизарова. А сейчас я с ними выступаю. Всегда трагедия. Всегда трагедия. Что с тобой сегодня случилось? На меня вчера напали. Я говорю, кто на тебя напал? Тут камеры везде, Москва. В интернете. Я надеюсь, ты выжил. Он говорит, да, я их заблокирую. Говорю, мой герой. Мне в детстве как-то дали люлей за школу. Я пытался их блокировать, но они не исчезали в этот момент. Проблемы были более реальные, честно говоря. А сейчас я постоянно слышу это нытье. Мне обязательно нужны сеансы с психотерапевтом. У меня есть суицидальные мысли. Я говорю, так может, у тебя есть суицидальные мысли, потому что у тебя нет работы? Вот у меня нет суицидальных мыслей. У меня есть мысли завалить кого-нибудь. Вот эти мысли есть, как у любого работающего человека. Я вообще не хочу разговаривать об этом с психоаналитиком. Мне нахуй не нужен лишний свидетель, который бы потом ментам говорил, он так про начальника и говорил. Шилом жопу, говорит, хочу его заколоть. Задрался своими планерками. Нет никакой инструкции, как быть взрослым. Нет инструкции, как нести на себе всю ответственность вообще за все в своей жизни. Знаете, почему ваше детство, ваши первые там 18 лет кажется вам самым лучшим вообще временем на земле? Вам говорили, что делать. Вам конкретно сначала говорили, иди в детский садик, потом иди в школу, потом иди в армию, потом иди в институт. Ты из института выходишь, тебе говорят, иди. Теперь ты сам по себе, сам разберешься, как жить дальше. Именно поэтому я считаю, что у нас никогда не приживется вот это вот позитивное мышление, как в Америке. Позитив. Нацепи улыбку и ходи изо всех сил, улыбайся. Если вы в России увидите, что на улице стоит человек изо всех сил улыбается, вы что про него подумаете? Какой хороший человек? Вы говорите, ты что, с***ь там? Или я куда-то вляпался, хрень ты улыбаешься? Нам нравится, когда два человека стоят и улыбаются. Мы такие, ну они третьего пи***ся от кого-то. Это мы готовы как-то более пенять. Все, у меня все для вас. Спасибо, ребята, огромное.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Радио.
1: Здорово.
2: Доброго утра, здравствуйте.
1: Это шоу «Гутен Морген Фриман» на Камеди Радио. Паша Ублюда. Такая рубрика сейчас начнется. Повар Павел, получатель единственной звезды от Мишленова.
2: От Мишленова,
1: Сергей Мишленов
2: приезжал в
1: дом. Лично подарил Пашке звезду. Давайте посмотрим, что же он приготовил.
3: Говори, что молодежь с колонками в руках бесит. Гутен Морген Фриман. Почувствуй себя старым.
1: Здравствуйте, Павел.
4: Здравствуйте, Георгий.
1: Ну что, что на вашей кухне вы сегодня сварганили?
4: Все верно, Георгий, я уже у кухни. Еще минут назад я был у микрофона, теперь я ублюда. Паша ублюда. И моя классическая рубрика, в которой я делюсь своими рецептами.
1: Вы
4: я...
1: так и не ответили на мой вопрос, да. Что вы сегодня сварганили?
4: Ну ладно, ну что вы торопите коней? Я хочу немножечко вас потомить, чтобы одним движением из вас вынуть кость потом. Просто вы развалились на волокна.
1: Не надо. Надо ничего в меня запихивать и высовывать.
4: Да, Георгий, я это к тому, что сейчас расскажу, как приготовить те самые куриные крылышки барбекю. Чтобы вот они разваливались и косточки просто вылетали из них самостоятельно. Это все же готовится все очень просто.
1: Самостоятельно?
4: Ну, самостоятельно.
1: Я боюсь блюда, из которых что-то вылетает самостоятельно.
4: Ну, я имею в виду, ну что...
1: Скорее всего, после этого из меня что-то будет вылетать самостоятельно.
4: Георгий, ну опять вы придираетесь к словам, но я же просто повар Павел.
1: Давайте повар
4: Или
1: Павел.
4: Или повар Петр, я уже не помню.
1: Как приготовить крылья барбекю?
4: Смотрите, у многих, значит, если вы хоть раз пробовали запекать куриные крылышки или ребрышки, да, в соусе барбекю.
1: Куриные ребрышки я пробовал запекать. Ерунда.
4: Не, ну я же стал мастером барбекю в первую очередь.
1: Конечно, вас же даже называют барбекюшницей.
4: Барбекю я люблю.
1: Во дворе, детишки.
4: Да, и, значит, часто люди сталкиваются с классической драмой, что когда они готовят крылышки или ребрышки в соусе барбекю. Мясо либо варится в собственном стаку и становится резиновым, да? Либо сахар в соусе сгорает очень быстро. А секрет-то прост.
1: В чем секрет, Павел?
4: Что мы изначально готовим сухой маринад для крылышек. Это вот классический маринад.
1: То есть он никак не связан с соусом барбекю, да?
4: Никак не связан, да. Это, смотрите, это копченая паприка. Три верных коня на кухне. Самые главные приправы, у которых должны быть у всех. Копченая паприка.
1: Копченая паприка.
4: Сухой чеснок.
1: Сухой чеснок записал.
4: Ну, третий конь соевый соус, но он нам тут пока не нужен. Он потом для барбекю соуса пригодится. А тут мы используем еще чуть-чуть растительного масла.
1: Так.
4: Да. И в целом, ну, соль, чуть-чуть.
1: То есть я беру, давайте так, чтобы было понятно и мне, и слушателям, я беру куриные крылья, вот просто обычные, сырые, да? Что я с ними делаю? Обмазываю их маслом, да?
4: Нет, изначально мы их солим. Ну, мы солим, значит, а сухой вот этот вот...
1: Солим сухой солью, я понял.
4: Ну, мы их накидали, вы что, не понимаете, мы их накидали в тарелочку, накинули туда соли, сухого чесночка и копченой паприки, и потом уже капельку масла, и вжих ручками сделали небольшой массаж.
1: Угу.
4: Как это мы мажем маслом? Мы же не каждое обмазываем крылышком.
1: А если у меня нет девушки, кому я буду делать массаж?
4: Крылышком.
1: А, да. Все, я понял.
4: И поставили на полчасика постоять при комнатной температуре.
1: Постоять или полежать?
4: Ну, или они же в тарелочке.
1: Или я должен крылышки прям поставить
4: все в тарелочке? Это же крылышки, пусть полетают немного.
1: Ага.
4: Могут полетать по холодильнику. Ну, просто постоят. А значит, пока они стоят, мы занимаемся соусом. Соус, он что он должен быть? Он должен быть темно-древесного цвета, вы понимаете?
1: Любой?
4: Настоящий барбекю.
1: По Пашкиному правилу, любой соус должен быть темно-древесного цвета.
4: Такой бордовый, шоколадный. А что придает такой глянец, вы скажете мне? Патока? А зачем нам покупать патоку?
1: Я не хотел говорить патока, если честно.
4: Ну, вообще патока. Но у меня в кухне не было патоки. Я думаю, ну и эту патоку в патоку. Я взял унаги соус, либо устричный. Он подходит отлично, он придает вот этот вот темный цвет барбекю. Значит, нам нужна самая главная хорошая томатная паста, кетчуп, устричный вот этот вот соус вместо патоки, ну, либо унаги соус. Да, тростниковый сахар обязательно, тростниковый.
1: Именно почему? Тростниковый?
4: Ну да, потому что он придает вот этот вот глянец, знаешь, этот вот бордовый, потому что ну, барбекю, вот надо поработать. Я вот стал мастером барбекю, и я могу сказать, я эксперименты проводил на обычном сахаре. Ну, не то. Ну, не то, да, конечно. Мед, столовая ложечка. Обязательно, да?
1: Тоже какой-то особенный? Ну, типа, нет, только что из улья.
4: Цветочный, с гор, все что угодно. Жиденький такой, не который вот это вот, как глина, знаете, а который как вот, как, ну, что-то тянется.
1: Главное, не засахарившийся.
4: Не засахарившийся, да. Соевый соус вустричный. Вустричный соус, знаете, что такое?
1: Нет.
4: Ну, это вот ресторанный оттенок придает. Он такой вот дорогой в магазине. 500 рублев около стоит. Около 500 рублев.
1: Это, мне уже не нравится это блюдо. Оно какое-то слишком дорогое. Мне кажется, крылья здесь стоят, ну, процентов 10,
4: да,
1: от,
4: да,
1: стоимости.
4: Да, я сходил в магазин, купил крылья на 300 рублей. И все для барбекю соуса на 3000 примерно.
1: А давайте, Павел, вы просто дадите рецепт, как приготовить крылья с майонезом.
4: Вот, значит, крылья в майонезе. Ну, просто крылья запекли и майонезом намазали.
1: О, вот отлично, можно. Спасибо. Забираю звезду. Comedy Radio. I see you treat me.

0: Капитан Морган Фримен на Камеди Радио.
1: Здорово. Доброго утра, здрасте.
2: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Итоги темы часа сейчас будем подводить. Мы сегодня спросили у вас в теме часа, что бы вы хотели привнести в будущее, или как-то так. Давайте зачитывать ваше сообщение.
0: Сказать что-нибудь во время зевания. «Гутен Морген Фримен». Перед нами тоже нельзя устоять.
2: Что бы вы хотели сохранить для будущего? Вот нам написали: старый матрас, на котором я сплю лучше, чем в пятизвездочном отеле. Он у меня остался еще со времен, когда я переехал в Петербург из Смоленска в 2007.
1: Это насколько человек уверен в своем матрасе, что он даже только говорит: ну это даже не только для меня он до конца жизни послужит, это еще и для моих детей, и для их детей, и вот это вот свое колесо матраса, значит.
2: У меня на эту тему вот есть ножницы. Вот у меня есть ножницы маникюрные, которым я стригу ногти.
1: Угу.
2: И они у меня реально лет, ну, 20 уже. Я их перевожу вот с места на место. Это для меня самый ценный артефакт в мире вообще, потому что я другими, ну, реально не могу. Я вот к этим привык.
1: Ты пробовал другими?
2: Пробовал. Они просто жуют ногти, а вот эти прям стригут. И я не знаю, в чем причина. Я такой: нет, и я это вообще никогда не выброшу.
1: Ты их подтачиваешь?
2: А?
1: Подтачиваешь?
2: Об ногти.
1: Ну у тебя же ногти как камни, ты
2: их стрижешь,
1: да.
2: Я же уже старый человек. У меня пятки пемза, ногти камни.
1: Вот, значит, еще пишут, что я бы сохранил еду, потому что нас в школе не кормят, а питаться нечем.
2: Угу.
1: Учитель, наверное, пишет.
2: Или школьники. Контейнер, крышка от которого подходит к любому другому контейнеру. Чего? Такое разве бывает? Мне кажется, контейнеры и делают вот такими уникальными, чтобы ни одна крышка к нему не подошла.
1: Да, скорее всего, крышка потеряется, и они придут к нам за новым контейнером. Ну, не, я думаю, что уже изобрели какую-то специальную крышку, которая регулирует размер. Которая на любой... Называется пищевая пленка.
2: Да, кстати.
1: Ну, ребят, тут же все по классике. Пакет с пакетами. Вдруг в будущем это станет предметом роскоши. В Телеграме тоже сами написали, что пакет с пакетами, а иначе зачем он еще?
2: А в ВК что написали?
1: В ВК что написали?
2: В ВК что написали?
1: Ну, вот, например, рецепт маринада для мяса, который я никому не рассказываю. Вот у меня написано это в ВК. Рецепт маринад для мяса в будущем, хотя бы человек отправить. Как, знаешь, некоторые даже татуировки делают себе с рецептами.
2: Я вообще не верю в рецепты. Вот мне кажется, вот это все, знаешь, вот это... У меня прабабушка готовила такие пирожки и оставила рецепт. И мне кажется, каждая прабабушка, которая оставляла рецепт своим дочкам или внучкам, она всегда врала. Чтобы,
1: почему?
2: Ну, чтобы все говорили: вот рецепт дала, но все равно не получается, как у прабабушки.
1: Все-таки какая-то магия была.
2: Да, да, стопудово там вранье было. Да.
1: А магия была уже не во время рецепта, а во время того, как она его передавала.
2: Ну, вот у меня жена реально говорит: у меня бабушка печет супер булочки с маком. Я говорю: ну, давай узнай рецепт. Она узнала рецепт. Фигня получилась.
1: Угу.
2: Я говорю: а почему так? Она говорит: ну и бабушка тоже такая. Она говорит: ну вот муки. Она говорит: ну сколько?
1: На глаз.
2: Ну, на глаз.
1: Да, вот.
2: У нее все на глаз. Ну, а в этом-то и секрет, что у тебя глаз не прабабушкин.
1: Ну, а мы сейчас все готовим, все у нас кулинарные весы, вот эти все погромовки, столовые ложки. А бабушки действительно, вот в этом-то и магия, на самом деле. Если ты будешь смотреть, как бабушка, думаешь, она втайне там тоже взвешивает это все?
2: Да, стопудово.
1: Да ну не.
2: Да, всем говорит, что на глаз, чтобы все путались в показаниях.
1: Ну вот еще, значит, что написали?
2: О, я бы сохранил умение ходить из магазина только с тем, зачем пришел, написали нам.
1: Да, мы сегодня спрашиваем, что бы вы хотели сохранить для будущего.
2: У меня никогда не получается купить то, зачем я пришел, когда я хожу голодным. Это все, голодным нельзя пускать меня в супермаркет.
1: А там же эта музычка еще специально зомбирующая.
2: Да, вообще там все.
1: Зондби.
2: А этот островок, где готовят выпечку.
1: Очень вкусно, конечно.
2: Да, вот сделайте другой островок, где готовят колбасу. Чтобы я видел, как тушу вот это вот освежевывают.
1: Ну, да, чтобы хотелось убежать из магазина,
2: да,
1: и ничего не покупать.
2: Чтобы отталкивал аппетит. Все, ребята, это была тема.

0: H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: ОККО представляет.
9: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
10: Простые военные учения.
8: Главный сериал года в ОККО.
11: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
12: Я про это написать хочу.
8: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
13: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
14: Да ладно.
13: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
14: Хорошая история.
13: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
16: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
17: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
18: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
19: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
20: Камеди Радио. 9 утра в Москве. Камеди Радио.

0: категория 16+.
1: Спонсор представительства АО «Басналек». Бронхобос. Один препарат, два действия. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Здорово.
4: Доброго утра. Здравствуйте.
3: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Comedy Radio.
4: Утреннее настроение, раздача. Прямо с машины торгуем этим. Пожалуйста.
3: Да. Переводиком, если можно. А то на сами карту. Понимаете, как сейчас все устроено. Слушай, ты вот как вот сказал, и я сразу вспомнил ребят, которые продают цветы на трассах.
4: Цветы, а я арбузы. Почему-то с машины у меня арбузы? Только арбузы. А цветами тоже с машины торгуют?
3: Да нет, не около трассы, не на обочине, а прям по трассе ходят. Ты знаешь, на МКАДе вот...
4: Во время пробок, да?
3: Да, когда? Да, ходят мужики с цветами.
4: Да, мне кажется, они и организовывают эти пробки там изначально, да, чтобы продажи шли.
3: Я каждый раз думаю, насколько уверенные люди, почему они решили, что мне прямо сейчас нужны цветы.
4: Да.
3: Я еду в пробке 3 часа, у меня уже ноги, прям сильно сжимаются. Я такой думаю, господи, как же хочется
4: погадать на ромашке.
3: Лилий.
4: Кончится, не кончится пробка. Успею, не успею. И вот так вот сидишь, гадаешь.
3: Да, я бы на их месте просто ходил, продавал пустые пластиковые бутылки.
4: Я знаю, кстати, что раскраски продают.
3: Да?
4: Да.
3: Раскраски?
4: Раскраски, чтобы, если дети сидят, капризничают, вот нас, смотри, раскраска, пораскрашиваю.
3: Да. Обалдеть. Смартфонов же нет. И никто не продает самое главное, пустые пластиковые бутылки. Давай начинаем бизнес. Паша, сегодня ходишь на трассе, продаешь пустые пластиковые бутылки.
4: Да это опасно, меня собьют на трассе, если.
3: График работы, сутки.

0: шашки через лобовое. Тебя устроит?
1: Я не очень понял суть бизнеса и пошел по оживленной трассе, где движение сильное, прикинь.
0: Это шоу «Guten Morgen Freeman», ребята. Здесь Паша Щербуха.
1: Гоша Рубайло.
0: С нами диджей Руслан. И редактор Андрей.
2: Мужчина утюг.
1: И в этом часе у нас будут новости, рассказанные специально для вас. Сыграем в игру «Самая простая игра» на очереди. Дайджест будет также рассказан. Ну и «Пирожки ведущего» будет в этом часе. Я дам вам начало шутки, вы будете придумывать ее окончание. В конце часа мы узнаем, кто же сегодня был смешнее, я или слушатели. Это шоу «Guten Morgen Freeman» на Comedy Radio. Оставайтесь с нами.
3: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
4: Алексей Шайло!
5: Итак, Москва, пятница, вечер.
6: Да, Тань, я видела уже. Ты ж целыми днями дома все видела. Султан моего сердца смотрела. Султан твоего сердца смотрела. Султан твоего сердца смотрела, да. Уже, знаешь, уже прям все надоело. Уже даже подкасты про маньяков вообще настроение не поднимаю. Да. Сейчас, слава богу, выходные. Сейчас все будет вообще прикольно. Я уже... О, все, Тань, Леша пришел. Тань, Леша с работы пришел. Тань, все. Леша с работы пришел. Наконец-то. Я думаю, когда Леша с работы придет? А Леша взял, пришел. Леша, молодец, пришел. Как хорошо, что ты пришел с работы. Ой, Леша, сейчас наконец-то пообщаемся, поделимся впечатлениями. Так, ну давай рассказывай, что там на работе, что новенького, рассказывай.
7: Я устал.
6: Слушай, а я как устала, Леша. Я весь день пыталась посмотреть ролик на Ютубе. Это кошмар, это реально кошмар.
7: Кошмар.
6: Да. Все, ладно, ложись спать.
7: Ладно, ложусь спать.
6: Да, тебе надо хорошо выспаться.
7: Мне нужно хорошо выспаться.
6: Потому что завтра к 10 утра мы едем в Царицыно на лепку из глины.
7: Куда?
6: На лепку из глины.
7: На лепку из глины?
6: Да, на лепку из глины.
7: К 10?
6: К 10.
7: Утра?
6: Утра.
7: То есть ты хочешь сказать, что завтра, в субботу, мы встанем в 7 утра? Хотя даже по будням я встаю в 8.
6: Да.
7: Будем собираться, потом ехать 1.5 часа в Царицыно, чтобы лепить глину?
6: Это будет очень весело.
7: Это будет очень весело, да.
6: Да, вот.
7: Есть же знаменитая фраза: секс, наркотики и лепка из глины.
6: Да, я тоже это слышала, да. Вот, а потом сразу оттуда мы едем на веревочную станцию.
7: Веревочную станцию.
6: Короче, это очень классно. Мы там будем лазать по веревочным лестницам. Мы очень круто развлечемся.
7: А с каких пор лестница — это развлечение?
6: Развеяться, Лёш? У тебя каждый день работа-дом. Тебе вообще нечего будет вспомнить в конце жизни.
7: А ты думаешь, я в конце жизни, судя по всему, лет в 50, вспомню, как мы лепили глину, и мне станет легче?
6: Лёш, хорошо, ты такой умный, что ты предлагаешь?
7: Давай просто на этих выходных останемся дома, а на следующих куда-нибудь сходим, я тебе обещаю.
6: Лёша, я не Лариса Долина, меня так просто не проведёшь. Лёша, это Москва, тут столько всего, вообще обалдеть. Давай вместе выберем, куда поедем.
7: Давай.
6: И чтобы ты потом не бубнил.
7: Давай.
6: О, чайная церемония.
7: А точно, о, чайная церемония.
6: Что, а что такое?
7: Ну, что-то ты на кухне на чай с вафлями так не реагировала.
6: Лёш, а может, аэротруба?
7: Что это?
6: Это, короче, такая штука, ты там летаешь как хочешь.
7: Летаешь как хочешь? Это как до 2022-го?
6: Нет, ты там в подвешенном состоянии.
7: А, это как после 2022-го. Нет, слушай. Спасибо, но нет.
6: Лёша, кажется, вот это прямо оно. Короче, босоногая экотропа здоровья. Лёш, это правда крутая тема. Короче, смотри, мы будем несколько километров босиком идти по щебню, гравию, шишкам, стружке, камням.
7: Ну вот, полное говно.
6: Да, ну блин, Лёша, ты достал. Все, хорошо, хочешь, будь.

0: дома сидеть. Доволен?
1: Доволен.
0: Ну, давай тогда придумаем, какой сериал будем смотреть.
2: Что?
3: Не могу. Ты можешь мне ничего не говорить.
0: Почему?
3: Ничего не говори. Можно молчи, помолчай. Ты просто молчай, пожалуйста.
0: Да почему?
3: Пожалуйста, помолчи. Прошу. Понимаешь, я работал всю неделю, а до этого еще всю жизнь. Понимаешь?
0: Вот ты думаешь, мне легко живется, Алеш? Ты хоть знаешь, чем я тут занимаюсь все это время?
1: У меня от тебя 108 пропущенных рилсов. Я знаю, чем ты тут занимаешься.
0: Да потому что я заколебалась сидеть дома, Леша, понимаешь? Мне скучно, блин! Я женщина! Женщина я, Леша! Я хочу эмоций, понимаешь? Я хочу качели, я хочу аттракцион! Я хочу у-у-у-у-у хочу! А ко мне домой с работы приходит...
4: Я не хочу никуда идти.
0: Как будто я не знаю, не за Лешей замужем, а за Байденом.
1: А я когда прихожу, знаешь, кто меня встречает?
0: Кто?
1: Леша. Леша, Леша, Леша, Леша.
0: А ты?
1: Ладно, во сколько там твоя экотропа?
0: Не, Леш, я не пойду, я устала. Давай лучше, правда, телек посмотрим и все.
1: Ладно, давай, предлагаю камеди.
0: Давай «Однажды в России».
1: Камеди?
0: «Однажды в России».
1: Камеди?
0: «Однажды в России».
1: Камеди?
0: «Однажды в России».
1: Лепка из глины?
0: Лепка из глины.
1: Ну все.
5: Слушай «Камеди-радио», смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Смотрим видео только горизонтально.
1: Мы за традиционную ориентацию.
2: Здорово.
3: Доброго утра, здравствуйте.
2: Это шоу Guten Morgen Freeman на Камеди Радио. Сейчас будем новостной Wi-Fi разблокировать, будем новости раздавать вам. Хотите?
3: Хотим, конечно, давай, пожалуйста, ура.
2: Вот так бы и ответили бы, если бы мы вас слышали. Погнали.
1: Guten Morgen Freeman.

0: Мы как эти, ну, эти, ну, короче, ты понял.
1: Ну, наконец-то. Во Вьетнаме появился целый район с русскими...
2: С русскими?
1: Как просто ты... с русскими, нет, да? Как ты думаешь, с русскими кем?
2: С русскими кухнями.
1: С русскими бабушками.
2: Бабушки поехали туда.
1: Да, пенсионерки из Новосибирска, Иркутска, Тюмени массово летят зимовать в Нячанг.
2: О, как здорово.
1: Женщины 55+. Что они делают? Они сдают свои хрущевки. Угу. И этого хватает для полноценной жизни во Вьетнаме. Местные ценники кажутся смешными по меркам России. Обед в кафе 226 рублей. Килограмм бананов 69 рублей. А креветок 500 рублей.
2: Слушай, ну вот один из наших коллег, не знаю, он еще в штате или нет, Андрей Джилиев. Он же сейчас переехал зимовать
1: во Вьетнам. Назовем его условно Андрей Джилиев.
2: Андрей Джилиев некий, да?
1: Да, некий.
2: Он снимает видео. Uh-huh. И рассказ о том, что сейчас еще с Таиландом там проблемы с визами изменились. Uh-huh. И сейчас все валят, те, кто живет, зимует, все едут во Вьетнам. Так. И цены на этом фоне очень сильно выросли. Невероятно. То есть если сейчас кто-то прямо запланировал, о, да мы сейчас тоже поедем.
1: Ну все, теперь наши бабушки покрасят волосы фиолетовый свет и пойдут в местный собес.
2: Может быть, да.
3: Это что такое? Раньше кура была за 72 рубля.
2: Это что это бабушки делают? Скандалят? Это как значит? Это значит, что мы, чтобы не сказали, все равно не правы. Круто они скандалят.
1: Да, наши бабушки, я думаю, победят вьетнамцев.
2: Конечно. Но я не знаю, знают ли они, что такое действительно вот разъяренная вот такая русская бабушка, которая говорят, вот, что теперь обед будет опять дорого. Она скажет, я что, ради этого уезжала? Что ради этого квартирку свою сдавала, в которой все поколения...
1: Мне кажется, проблема вот в чем. В том, что бабушки не знают, что есть страны, где еще дешевле, чем во Вьетнаме.
2: Еще дешевле?
1: Ну, конечно.
2: Страна.
1: Ну, например...
2: Полиэтиление?
1: Зимбабве.
2: Зимбабве?
1: Ну, я думаю, там дешевле.
2: Ну, там просто ничего не продается. Там то, что нашел, поймал.
1: Ну, да, да.
2: Кого застрелил там, из лука.
1: Где окажется копье, то и ешь. Ну, пожелаем бабушкам удачи.
2: Мне вообще... Это круто, что стали отдыхать, потому что обычно
1: конечно.
2: Говорили, что там европейские старики путешествуют, а наши нет, наши боятся летать. А сейчас все чаще можно встретить в самолете бабушку, да. И она уже не боится самолетов.
1: Конечно, и мне вообще нравится, я недавно видел на отдыхе бабушку отечественного производства, у которой была татуировка.
2: Ого.
1: Я такой, ничего себе.
2: Хной?
1: А?
2: Хной?
1: Нет.
2: Настоящая прям?
1: На руке, вот это, север.
2: Угу.
1: Да. Очень, кстати, старая бабушка, поэтому она до груди доползла. Татуировка. Еще одна новость. В России хотят ввести премии и медали за верность одному работодателю.
2: О, как здорово.
1: Это для тебя новость, Паша. Угу. Согласно задумке, после 7 лет стажа на одном месте надбавка к зарплате должна быть 30%, а после 10 лет 50%. Если человек отработал больше 12 лет, то ему вообще хотят давать скидку 50% на покупку жилья.
2: Да
1: за счет
2: что такое?
1: Да ладно.
2: Самое главное в этой новости то, что хотят ввести. Ну все, не введут.
1: Да. За 15-25 лет отработки депутаты хотят вручать памятные знаки. А, ну это ладно, не
2: в
1: надо.
2: В России вообще так часто, что хорошие новости только на уровне идеи звучат. Ты замечаешь, что есть такой, вау, какая классная новость. Тут присматриваешься, а, хотят, предложили.
1: А, ну, это законопроект.
2: А, ну прикольно, в проекте вообще Россия вообще, ну, клевая.
1: Да, мы благодарим наших депутатов за законопроекты.
2: Круто бы.
1: В ваших законопроектах мы вообще живем в раю. Все, ребята, это были новости.
0: В эфире Guten Morgen Freeman.
2: Самая простая игра впереди будет. Мы разыграем квартиру. Нам нужны люди, которые дозвонятся по номеру 8 800 730 700 и, скорее всего, не проиграют, потому что игра действительно простая. Просто не каждый может принять в ней участие. А пока вы звоните по номеру 8 800 730 700, я даю вам начало шутки для утреннего перешучивания. Сегодня оно звучит так. Невозможно оторвать взгляд. Сказал Олег после того, как... Интересненько, что вы придумаете в конце этой фразы, чтобы получилась шутка. Пишите в группе ВКонтакте Comedy Radio, телеграм-канал Radio Comedy. В конце часа самые смешные прочитаем и узнаем, кто же сегодня смешнее, я или слушатели.
0: Comedy

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Валерия Яковлева.
2: Да, у меня трое детей, знаете, я заметила, что с рождением трех детей у меня развился страшный материнский инстинкт. Я иногда себя ощущаю матерью всех людей в мире. Вот вам когда-нибудь хотелось незнакомому человеку в метро сопли вытереть? Ко мне недавно сантехник пришел. Я ему чисто на материнском инстинкте штаны вот так два раза подтянула. И он такой: женщина, а можно пониже, мне не видно. И самое ужасное, что я всем даю полезные советы, всем, но мои собственные дети меня вообще не слушают. Потому что если бы они слушались, у них бы в комнате так не воняло. Не, у меня дочери 15, она очень талантливая, создала в комнате свой микроклимат. Я когда туда захожу, там туман. Представляете, воздух как будто видно. Я не знала, оказывается, дошик может засохнуть обратно. Мы сейчас к ней в комнату дверь закрываем, потому что если не закрыть, туда забегают собаки и срут на ковер. Уже даже по мнению собак, это не комната, а общественный туалет, представляете? Я вообще, знаете, заметила, что сегодня любая просьба ребенка привести комнату в порядок, это уже повод для детской травмы. Я говорю: дочь, посуду за собой помой. Она говорит: мам, у меня от этой посуды уже депрессия. Я думаю, если бы я так сказала своей матери, она бы ответила: глицин под язык, еще роймать кастроля. Я вам честно скажу, мне кажется, что сегодня у современных детей вообще нет никаких травм. Какие травмы? Они за нами по наследству донашивают айфоны. Я по наследству донашивала цигейковую шубу. Не, вы не поняли. Не вот эту, ради которой соболям умирать не жалко. Вот эту, у которой вокруг...

0: пуговицу, уже алопеция.
1: И это не травма была для меня, да, девчонки? Это просто вторую четверть на пять закончила.
0: Я вообще заметила, что сегодня, чтобы быть хорошим родителем, вообще не нужны наши советы детям. Надо, чтобы у тебя было просто много бабок. Мне сын говорит, ты меня не любишь, что ты не хочешь мне на день рождения оплатить лазертаг. А мы там с пацанами хотели бегать, веселиться, в нас там будут стрелять всего за 28 тысяч рублей. Я говорю, ты дурак. Иди УАЗик полицейский, пни. Вас всех догоним. Я даже слышала, бесплатно догоняют. И мать 15 суток отдохнет. Я, если честно, вообще не знаю, как дальше быть, потому что в Москве еще все дорожает с каждым днем. Чтобы комфортно себя ощущать, надо прям уже миллионы зарабатывать. Кстати, недавно была в доме за миллиард. Вот уже как была. На Рублевке «Газтормоз» перепутала. Нет, на самом деле шутка, правда, была там на вечеринке. Я вам честно скажу, как только туда зашла, я обалдела. Там был очень богатый запах. Я сразу вот этот диффузор сфоткала. Проверила в интернете. 30 тысяч стоит, девчонки. Я не сдержалась. Вот так одну палочку достала, два раза помазалась. Я серьезно обалдела. Я, главное, в доме насчитала этих бутылок на полмиллиона. Думаю, чего? Я ради полмиллиона вообще-то второго ребенка родила. И то от него не так приятно пахнет, да? Особенно после физры. Я вам честно скажу, я поняла, что такой дорогой дом вообще не для меня. Ну куда? Там 10 туалетов, представляете? Мне кажется, намного прикольнее, когда ты домой пришла, у тебя еще стульчак не остыл. Ну да, что, у нас дома 5 человек живет, он вообще у нас никогда не остывает. У нас вот такой у нас стульчак. Ну, пришло время похвастаться, конечно, да. Хочу похвастаться, потому что я наконец-то похудела до заветной цифры на весах. Я прям, да... Я прямо сейчас вешу столько, сколько мечтала. Но я не вот эта мразь, которая за неделю похудела, девчонки, нет. Я готовила тело к лету 20 лет. Единственное, у меня появилась сейчас проблема – лишняя кожа. Я когда на себя голая смотрю, мне кажется, от меня кенгуренок сбежал. Больше всего я, знаете, смутилась. А куда девают лишнюю кожу? Спросила у врача, он такой, мы ее эстетически утилизируем. А я сижу и думаю, эстетически – это как? Я не хочу один день зайти в метро, там чувак едет в кожаной жилетке. И я такая, офигеть, это что, моя родинка? Говорю, что так дорого, 2 миллиона 800? Он говорит, ну как, это же импланты, импортные. Говорю, милый, слава богу, мне не надо импортные, давайте мне российские. Ну мне не надо силиконовые сиськи, можно синтепоновые, чего? Так даже зимой теплее. У меня все, спасибо, что послушали. Спасибо.
2: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Радио. Камеди Радио.
1: Камеди
0: Радио. Радио.
2: Здорово.
3: Доброго утра. Здравствуйте.
2: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Впереди у нас самая простая игра. Та самая игра, где мы разыгрываем квартиру в Москве, в самом центре, в Спасской башне, в Кремле.
3: Прямо в секунды стрелки.
2: Да, в циферблате. Звоните, участники. 8-800-7-300-700.
4: Коль, надо дочь в детский сад отвезти.
5: Ты рожала, ты веди.
0: «Гутен Морген Фримен». Мы за равноправие.
2: 8-800-7-300-700, телефон для участия в этой игре. Самая простая игра, в ней очень легко победить, но...
3: Есть 14 «но», кстати. Вот да. Ровных 14, не так много.
2: Очень сложно принять участие в этой игре. Нужно соответствовать критериям определенным. Нам, как всегда, руководство прислало разнарядку, правила, которым нужно соответствовать. Например, сегодня не могут принимать участие в игре «Светополки». Если вас зовут «Светополк»,
3: то, к сожалению, вы уже не подходите для этой игры. Поэтому не звоните нам по номеру 8-800-7-300-700.
2: Отсеклось, наверное, процентов 40 населения, я считаю.
3: Да.
2: Да. У нас есть первый дозвонившийся. Это Рома из Перми. Рома, привет.
6: Всем привет. Меня Рома зовут. Я из Перми.
2: Рома, ты точно не светополк?
6: Я точно не светополк, будьте уверены.
2: Хорошо. Ждем скан паспорта на почту.
3: Ром, скажи, пожалуйста, вот у тебя было такое в жизни, вот это следующий вопрос нашей анкетки, чтобы понять, подходишь ты для игры или нет. А был ли у тебя такое в жизни, что ты идешь по магазину, прям перед тобой моют полы, и ты идешь прям по помытому и такой, о, круто, даже не заругают.
6: Да, было. Не, мало того, у меня было такое, что я иду по помытому полу и подскальзываюсь, но не падаю. Вот такое вот у меня было.
2: У тебя даже было, что ты подскальзывался, но не падал?
6: Да.
2: Блин.
6: Ну, там вот это вот.
2: К сожалению, ты не попал в наше третье правило. Нам нужны люди, которые подскальзывались, но падали. Рома, прости.
3: И отсуживали еще потом деньги у магазина. Ну, вот такие вот.
2: Ну, вот такие правила у нас. У нас есть Вова из Санкт-Петербурга. Вова, привет.
7: Привет.
2: Вова, ты точно Вова, не светополк?
7: 100%.
2: Ну, тогда подходишь.
3: Вов, скажи, пожалуйста, было такое, что ты идешь в магазине, и прям перед тобой моют полы, ты идешь по помытому, подскальзываешься, и прям падаешь, и потом отсуживаешь кучу денег у магазина?
7: Не было такого ни разу вообще.
2: Тогда прости, Вова. Ну, нам нужны люди, которые подскальзывались, падали и отсуживали кучу денег у магазина. У нас есть Алексей из Новосибирска. Алексей, привет.
8: Привет, привет, парни.
2: Здорово. Алексей, ну что, ты не светополк точно, да?
8: Не светополк.
2: Ну, подходишь. Слава Богу, пока подходишь.
3: Но следующий пункт, Леш, непростой. Не у каждого это было в жизни. Было такое, что ты идешь по магазину, перед тобой прям моют полы, и ты идешь по помытому, подскальзываешься, падаешь и отсуживаешь у магазина кучу денег?
8: Конечно, каждую неделю. Подставьте.
2: Я на этом и живу, да, Алексей?
8: Да, конечно.
2: Алексей, у тебя было такое, что ноготь отстриг, а он куда-то улетел, и ты даже не видишь, куда? Такой думаешь, ничего себе, он куда-то в пустоту телепортировался, что ли?
8: Каждый раз так происходит.
2: Эх, Алексей, не подходишь. Нам нужны люди, которые всегда знают, где их отлетевший ноготь.
3: Да, те люди, которые ни разу в межпространство не отправляли свои ногти в другие вселенные, чтобы они не улетали.
2: 8-800-7-300-700. Звоните. Вы уже не успели. Ребят, опять никто не смог поучаствовать в самой простой игре. А игра была такая простая, а квартира такая дорогая.
0: В эфире «Гутен Морген Фримен».
3: Утреннее перешучивание действует вовсю в наших социальных сетях, в группе ВКонтакте, телеграм-канал Радио Камеди. Там есть начало шутки, которая сегодня звучит так. «Невозможно оторвать взгляд», сказал Олег после того, как... Пишите там варианты окончания этой фразы, так, чтобы получилось смешно. В конце часа самые смешные прочитаем и узнаем, кто сегодня смешнее, Павел Щербуха или слушатели по именам Рома, Оксана, Наташа.
0: Реклама на Камеди.

0: Фомина. По-настоящему вкусные семечки.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
6: Какой настрой сегодня будет твой? Тыры-верни-с. Скучно у нас одной?
7: Папа, что это за песня?
8: Это реклама Мишек-крутышек из «Перекрестка».
7: Это которым можно настроение менять?
8: Угу.
7: И на рюкзак вешать?
8: И не только.
7: Пап, нам пора в «Перекрестка».
8: Получайте Мишек-крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
3: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов, срок комиссии, порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОКН 102-770-003-4493. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
9: Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: В хоромах своих... Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
10: Виктор Косачев, встречаем!
11: Так, чё, я 20 лет профессионально занимался футболом, и меня достало предвзятое отношение к футболистам. Так бесит, что все думают, что футболисты тупые, но у нас есть тактика, понимаете? Ни разу не было такого, что мы выходим на футбольное поле, и тренер такой: «Все вперед!» Я не знаю, почему люди думают, что все футболисты тупые. Мне кажется, что это из-за случая с Александром Кокориным. Для тех, кто не знает, Александр Кокорин, известный российский футболист, находясь в ресторане, ударил чиновника стулом. Как по мне, реально тупой поступок, потому что, находясь в ресторане, ты можешь ударить чиновника ножом. Я бы многие стереотипы хотел разрушить про футболистов. Например, есть стереотип о том, что мы очень много зарабатываем. Но я честно скажу, я играл иногда в очень

бедных клубах. Я однажды играл в настолько бедном клубе, что у нас у доктора из лекарств был только лед. Мы летом старались не получать травмы, потому что летом была только вода. Он нас особо не лечил, но в раздевалке всегда был прохладный мохито. Да. Я как получил травму голеностопа, я прихожу к этому доктору, он вот так крутит, вертит моей ногой, в какой-то момент говорит, вот так не больно, я говорю, не больно, он такой, вот так и ходи. Был абсолютно неизвестным футболистом. Моей популярности даже не помогло, что я в какой-то момент в жизни стал двукратным чемпионом мира по футболу 7 на 7. Ага. Обожаю эту паузу. Вы такие, знает, хлопать вообще или нет. Что это за футбол такой? Мы вроде знаем, что в футбол 11 человек играет. Я понимаю, это звучит, будто бы я говорю, что я получил Оскар, но албанский, да? Приблизительно так звучит. Мне друг говорит, что ты жалуешься постоянно, типа, ты же столько путешествовал по миру. Я действительно, я был в Италии, в Испании, в Бразилии, но я был там только на стадионе и в номере отеля. А в каждой стране одинаковый Holiday Inn. Я мог город посмотреть, только если кто-то бы мяч со стадиона выбил. И меня бы отправили его искать. Ушел за мячом, вернулся с магнитиками. Единственный правдивый стереотип вообще про футболистов и про спортсменов в целом, что мы очень суеверны. Но тут главное не переборщить, потому что на первом чемпионате мира в Гватемале мы с моим товарищем перед первой игрой пошли в туалет по-большому и после этого выиграли игру. И почему-то мы подумали, что мы выиграли игру именно из-за этого. И мы сами себя поместили в день сурка. Мы старались повторять это ежедневно. Информация быстро распространилась по команде. И я вам так скажу, тренер перед играми не тактику обсуждал. Мы стояли в кругу, и он такой, так, вы вдвоем посыпали сегодня. Нам вообще можно на что-то рассчитывать? И мы так дошли до финала. Сильно истощенные. Ну, потому что мы только и делали, что пили капучино да курили. И значит, вот что случилось. День финала. Стать чемпионом мира хочется, а не хочется. Вот вы смеетесь, а вы когда-нибудь какали за страну? В итоге мне пришлось инсценировать, что я сходил в туалет по-большому. Я для бодрости духа даже два раза смыл, знаете, но... Меня теперь так раздражает, когда люди говорят, вот, наши опять просыпали. Я такой, ну нет, там явно кто-то не тужился. Че, я сейчас тренирую детей. Мне очень сложно сейчас, потому что очень странные родители пошли. Мне недавно звонит мать и говорит, Виктор, вы вообще на ваших тренировках следите за буллингом? Я говорю, а что случилось? Она говорит, вчера во время футбола у моего ребенка отняли мяч. Но это все равно, что тренеру по плаванию после занятий сказать, что он мокрый. Я не знал, что ответить. Я сказал, так вы не скидывались, все, ну, нормально. И я просто вспоминаю, когда я был маленький, я занимался футболом. Вот мы действительно жестко булили. У нас, значит, было футбольное поле вдоль Ленинградского шоссе. И прямо рядом с футбольным полем была точка проституток. Такое время было. И как-то идет тренировка, и приезжает ОМОН. И проститутки, недолго думая, побежали через поле. Я вам клянусь, я до этого дня не видел, чтобы наш тренер улыбался. Мне вообще казалось, что на поле наконец-то именно тот состав, о котором он всегда мечтал. И проститутки были очень умные. Некоторые хватали ребенка и говорили ОМОНовцу, я его мать. Кто был поглупее, они в ворота становились, да. И, в общем, к нашему товарищу подбежала проститутка, схватила его, говорит ОМОНовцу, я его мать. Мы все это видели, с того момента мы говорили, твоя мать. Вот это буллинг. Она еще потом тренеру нажаловалась, и мы 30 километров кросс бегали. И мы все 30 километров бегали и думали, ну не шукали вообще. Все, спасибо вам большое, что послушали. Слушай,

0: Камеди Радио. Камеди Радио.
1: Здорово.
2: Доброго утра, здравствуйте.
1: Это шоу Good Morning Freeman на Камеди Радио.
2: У нас впереди дайджест. Это подборка чего-то интересного о чем-то вообще-то и вы, в общем.
1: Классно сказал. Запишу это в свой электронный органайзер.
2: Погнали, дайджест. Еще круче скажу кое-что.
3: Шопен Морген Фриман, Гутен Гробен, Морген Грун, да как они там называются?
4: Гутен Морген Фриман. Выговорил, значит проснулся.
2: Сегодня в дайджесте вы услышите такие вещи, как факты об альфа-самцах.
1: О, ты мифы. Считаешь себя альфа-самцом?
2: Ну, а ты думаешь,
1: ты
2: нет?
1: Привык вот и метить территорию, где бы то ни было. Паша, что вы делаете? У нас же планерка. Я альфа-самец. Где хочу, там и делаю.
2: Если бы я не был бы альфа-самцом, разве мог бы я делать такие паузы в речи?
1: А? Да, если ты, ну, с особенностями.
2: Не, ну...
1: Я бета-самец с особенностями, поэтому все думают, что я альфа.
2: Вообще-то это круто говорить с паузами. Это значит, ты очень уверен в себе.
1: Ну, это если ты очень старый.
2: Ну, нет, нет.
1: Если ты молодой и говоришь с очень долгими паузами, это не круто.
2: У тебя зубочистка во рту, ты приехал на разборки, если ты что-то тараторить и говорить, вы там не правы в этом, ты такой подъезжаешь просто спокойно говоришь, рассказывайте. Что случилось?
1: Ну вот, мы вас лишили прав. Машину с штрафстоянки будете забирать, нет?
2: Это я вам отдал свои права.
1: Все, давайте, лишили. Мужчина, давайте, до завтра.
2: Так вот, значит, да, термин альфа-самец пришел.
1: Альфа-самец приехал на штрафстоянку с зубочисткой.
2: Да, термин альфа-самец пришел из исследований животных. В 20 веке ученые изучали иерархию волчьей стаи и использовали обозначения вроде альфа для животных, занимающих доминирующее положение. То есть изначально это вот вожак стаи, да?
1: Да.

0: Который...
1: Есть же вообще альфа-самцы, чуть похуже, да, менее мужикастые, это бета-самцы.
0: Да.
1: А есть еще вроде как гамма-самцы, но это уже совсем, ну, такие, как будто уже и самки.
0: А вот последняя буква в этом греческом алфавите какая?
1: Возможно, лямбда-самцы?
2: Лямбда. Я лямбда-самец. Мне положено по карточке 6 килограмм сосисок.
0: Готовы ли вы быть
1: в волчьей стае? Лямбда-самец.
0: Вы, лямбда, готовы взять в жены эту девушку?
2: Да, я готов, я лямбда.
0: Ну, такие каблуки, да, получается, это лямбды.
1: Что там в тексте?
0: А, в тексте? Ну, мы можем рассказать еще о лидерстве, которые вот, говорят, что не всегда это связано с физической силой на самом-то деле. Ага. Не обязательно, если сильный, значит, самый главный, значит,
1: вот.
0: Он альфа.
1: Мне кажется, главный признак альфа-самца — это наглость. Да?
0: Да.
1: Вызывающее поведение.
0: Он может быть еще, то есть у животных, даже у обезьян тоже положение в обществе это зависит. Да. Кто папа у тебя?
1: Пришел в ресторан, сразу барсетку положил в суп другому мужчине.
0: Ну, у людей вот это явно. Тут даже никто не поспорит, что понятно, что...
1: Не, я сейчас о людях говорил, не о волках. Волки не ходят в ресторан. И у волков нет сумок.
0: Не, ну изначально, как будто вот этот термин, это произошло же от приматов. Это
1: да.
0: Все пришло оттуда.
1: Но распространяется и на людей.
0: Да. Но там это было как? Даже, ну, понятно, что у нас здесь, мы настолько живем в социуме, что все, там, тот человек с деньгами, он явно круче, понимаешь, человека без денег.
1: Не факт, не обязательно это показать.
0: Ну, он с охраной, он может купить себе охрану других 15 людей, которые будут его охранять. Разве не станет альфа после этого?
1: А как тебе мужчина в метро, который едет и ноги так раздвигает, что как будто бы уже и на шпагате?
0: Ну, это достаточно альфово.
1: Вот, у него денег нет, но ведет себя так. И еще разговаривает по громкой связи с кем-то.
0: Но его может приструнить любая бабуля, сказать, что раскинул ноги.
2: Смотри, смотри, как я могу.
1: И хоп, ногу за голову.
0: Ну, бабушка йог, классическая ситуация.
1: Конечно.
0: Всегда встречаем таких.
1: Сплошь и рядом.
0: Высокий уровень тестостерона не превращает мужчину в агрессивного доминанта. Тестостерон участвует в регуляции полового поведения, мышечной массы и ряда других процессов. Однако связь между его уровнем и агрессией гораздо сложнее. Вот. Поэтому тестостерон не работает никак. Можно быть без тестостерона, например, и быть достаточно альфа.
1: Вот. Ну, не знаю. Мне кажется, тоже есть какая-то граница. Вряд ли альфа-самцом может быть мужчина, у которого слишком обвисшие груди.
0: Ну, почему же? Вот этот парень, который сказал, не снимай их, пусть сами разберутся, а в итоге оказался цветочным лохом. Он же применил вот эту свою альфовость. Попытался остановить.
1: Ну, получилось ли у него это?
0: Ну, он попытался просто.
1: Ну, да.
0: Вот такой вот дайджест. Вы сегодня узнали факты об альфа-самцах. Представляете, как круто.
1: Как вам повезло.
3: Реклама на Камеди Радио. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АОС из «Эталон Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Цезар Будущее. Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Психолог, который привык решать все разговорами.
6: Ко мне можно с тревожностью.
5: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
7: Я псих, ты врач. Работаем.
5: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
8: Есть два типа людей. Одни говорят:
9: «Смотри у меня!»
8: А другие:
10: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
8: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Камеди радио. Камеди радио.

0: Морган Фримен.
1: Здорово.
2: Доброго утра, здравствуйте.
1: Это шоу «Гутен Морган Фримен» на Comedy Radio. Впереди у нас итоги утреннего перешучивания. Нам нужен эксперт юмора, который поможет нам их подвести. Звони, эксперт, прямо сейчас. 8-800-730-700.
0: Жизненная мудрость от «Гутен Морган Фримен». Если искать на работе справедливость, то можно найти новую работу.
1: 8-800-730-700. Эксперт юмора нам нужен, чтобы мы озвучили ему шутки от наших слушателей, а потом Пашка как озвучил свою версию и как сказал бы эксперт, что ему больше понравилось в итоге.
2: И как бы проиграл с разбегу вот так, да? Вот,
1: ну,
2: как?
1: Не знаю.
2: Ты не веришь в
1: меня, может, да? Быть, эксперт будет твоим фанатом, который простит тебе все про все.
2: Ты думаешь, он сейчас свободен, не занят?
1: А у тебя он один только, да. Не знаю, надо поинтересоваться за его график.
2: Если есть время у тебя сейчас, Вадим, звони. 8-800-730-700.
1: Есть уже дозвонившийся. Привет, эксперт. Это Вова из Питера. Здорово, Вовка.
3: Да, привет, это я.
1: Ну что, слушай варианты от наших слушателей. Погнали.
2: Невозможно оторвать взгляд, сказал Олег после того, как лизнул глазом ледяную трубу.
1: Невозможно оторвать взгляд, сказал Олег после того, как посмотрел на сварку.
2: Невозможно оторвать взгляд, сказал Олег после того, как увидел, как горит банк, выдавший кредит.
1: После того, как вышел из холодной воды.
2: Невозможно оторвать взгляд, сказал Олег после того, как перепутал глазные капли с суперклеем.
1: Как увидел голую соседку в окне напротив.
2: После того, как решил посмотреть зеленого слоника.
1: После того, как Сидни Суини снялась в новой рекламе.
2: Невозможно оторвать взгляд, сказал Олег после того, как попал на нудистский пляж.
1: После того, как увидел драку бомжей.
2: После того, как приготовился смыть.
1: После того, как в палатку с арбузами приехала налоговая. Все. Как тебе варианты, Вова?
3: Классные, классные варианты были, прям хорошие.
1: А теперь слушай вариант от Павла Чербухи.
2: Невозможно оторвать взгляд, сказал Олег после того, как увидел, как тушат горящего работающего человека. Они же работали, раз они тушат его, а вода, огонь плюс работа. Ну, это философия.
1: Твой вердикт, Вова. Кто победил?
3: Пашка красава, Пашка постарался.
1: Супер. Oh, yes. Мы все-таки нашли твоего одного фаната.
2: Второй уже.
1: А, это уже
2: тот
1: второй?
2: Вадим был, да.
1: А, ребята, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Это было шоу «Гутен Морган Фримен». Паш Чербуха.
2: Гоша Рубайло.
1: Диджей Руслан. И редактор Андрей. Все, ребята, до завтра, до 7 утра по Москве.
2: Хорошего дня.
1: Муа.
2: Пока-пока.
0: Реклама на Comedy Radio. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах.

0: Программа лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Камеди Радио. В списке удовольствий мы между днем зарплаты и сковородой с картошечкой. Камеди Радио.
5: Счастливые люди на Камеди Радио. На Камеди Радио.
6: Категория 16+.
7: Здорово, народ, с вами ваше любимое шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. Сегодня у нас будет немножечко усеченный, я бы сказал, сильно урезанный состав, но все компенсирует Иван Ермишин, самый увесистый мужчина нашей команды. Ваня, здорово.
8: Здорово. Юрочка, Юр Галоян сегодня тоже здесь. Да. Здравствуйте. Я с Кубыри потерялся.
7: Да.
8: Ну, я набрал 700 грамм, потому что очень плотно поел, поэтому, считай, он никуда не уходил.
7: Да, набрал немного с Кубыри. Также здесь наш редактор Александр Юрьевич Бордик, который уже собирает новости, и наш диджей Иван Бахтин, краснодарский перец.
8: Так, я не понял, мы что, двоих потеряли по дороге сегодня?
7: Да, так Иван Бахтин называет свой указательный палец, которым делает громче, тише. Да, у нас нет двоих бойцов, но Ваня справится, а с Кубыря...
8: О нем сейчас либо хорошо, либо никак.
7: Все, и так поехали. Хорошо время проводил. В первом часе в шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио вас ожидают новости. А далее будет прикол под названием «Нет GPT, мне тут». Мы обратились к искусственному интеллекту, и тот вывел топ-10 на сей раз.
8: Я расскажу, что Даниил Скубыря прислал нам, так, что спросить у чата как раз сегодня. И вот что он нам прислал. Топ-10 причин во вторник не ходить на работу.
7: Ребята, это же святой день. Давайте послушаем, поэтому оставайтесь вместе с Камеди Радио. Впереди новости.
4: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
9: На сцене Костя Бутусов, Андрей Аверин, Антон Иванов и Роман Сафонов.
10: Итак, давайте представим. Город Уфа, общеобразовательная школа номер 31, встреча выпускников 1981 года выпуска.
11: Наконец-то собрались, как я рад всех видеть.
12: Да, все-таки удивительный у нас класс.
10: Да, да.
12: Мы единственные, кто учился в одном классе с Эльвирой Набиуллиной.
11: Вообще. Слушайте, а как думаете, придет, не придет, какие ставки?
10: Ну, мы для этого и собрались, чтобы узнать, какие будут ставки. Слушайте, я считаю, что придет. Ну, серьезное мероприятие, мы даже телефоны при входе сдали. Нас ФСОшники шмонали, мы все тесты на ковид сдали. Подписали эти бумажки о неразглашении, нам фонариком в жопу светили.
13: Нам не светили. У тебя просто больше подозрения вызывает, как бы.
10: Возможно.
12: Так, короче, как только она зайдет, я сразу у нее все узнаю.
10: Давай,
12: сколько
10: давай,
12: там
10: давай.
12: У них это ипотека, сколько у них там вот эта вот ключевая ставка 21%. Охренеть! А что не 28?
13: Эй, ты только давай там ей идеи не подкидывай, ладно?
14: Аккуратно. Мальчики, здравствуйте. Рада вас видеть, мои дорогие, а? Женька, Сашка, Олежка, Славка. Кого-то хоть угадала? Кого-то попала? Ой, да я помню всех, конечно, помню.
7: Ну, здравствуй, Лирочка.
10: Привет, привет.
12: Лирочка, если честно, так много чего хочется у тебя узнать.
14: Мои дорогие, все что угодно, только не про работу. Сегодня просто отдыхаем, хорошо?
13: Конечно, Эльвира, могла бы и не говорить.

0: Ну, даже в мыслях не было.
1: Да кому она интересна, твоя работа?
2: А где ты работаешь?
3: Ну, уже перебарщиваешь, Тиша. Ладно.
4: Ой, а стол-то какой накрыли. И икра, и шпроты.
1: Ну,
4: ой.
1: Да, тут есть поесть и тебе, и нам.
5: Тебе вот какие шпроты нравятся?
0: Слушайте, а чем мы стоим-то?
4: Ай, правда.
0: Давай, присаживайтесь.
4: Ой, столько лет не виделись. Слушайте, а почему нас сегодня так мало? Нас же, я точно помню, на 100% в классе был 21 человек, а сейчас 5. Где остальные?
3: Ну, просто не все смогли прийти.
4: Да-да-да-да-да.
3: Но, с другой стороны, иногда 5 лучше, чем 21.
1: Вообще все, что меньше, чем 21, лучше, чем 21.
5: Ну да, когда было 5, я себе хату взял.
4: Женечка, а ты о себе расскажи.
3: Я?
4: Как оно, да?
3: Да нормально все, да. Нормально. Вот планирую себе машину новую взять. Вот хавал последний. Цены, конечно, кусаются, но, с другой стороны, завтра еще могут вырасти. Наверное, возьму. Или не брать. Или подождать. Вот ты бы на моем месте взяла, не взяла, а цены еще вырастут или нет?
4: Да я же в этом вообще ничего не понимаю.
3: Ты же про машины сейчас?
4: Да.
3: Фу, отлегло.
0: Ладно, что ты все про машины свои? Эльвирка, расскажи, да. Как живешь, как дела, как семья?
4: Славочка, ну да все хорошо. Сын взрослый, уже там своя семья. Вот дочка на 3-м курсе учится.
0: А в следующем году какой курс будет?
4: На 1 больше получается.
0: На 1 больше, это побольше.
3: Это нормально. Это более нормально.
4: Слушайте, ребята, вот я вот вас увидела, и настроение прям... Все равно поднялось.
1: Слушай, да. Пусть, Эльвира, пусть вот у тебя поднимается исключительно только настроение. Поднимется у тебя, поднимется и у нас.
0: Слушайте, а звучит-то как тост. Давайте начислим.
1: Давай. Эльвире, наливай. Эльвире, помочь. Давай.
0: Эльвирочки, давай.
4: Ну, хватит, Слава, ну ты с ума сошел. Это много же, ну.
5: А здесь она меру знает.
1: Слушайте, а я предлагаю поднять бокалы за рубль.
5: Зачем?
1: Просто интересно, будет она за него чокаться или нет?
4: Ребят, а давайте я скажу. Ой, мальчики, вот мы сегодня с вами встретились, чтобы отметить 44 года со дня окончания школы. А в следующем году будет 45.
1: Не факт. Может, и 100 будет.
4: Почему 100?
1: Ну, бывало же у нас уже такое. 42, 43, 44, хренак, 100.
4: Ладно, сами напросились. Хотите, я вам одну рабочую тайну расскажу?
3: Да, конечно.
4: Никому?
3: Никому.
4: Значит, мы в следующем году планируем выпустить купюру в 150 рублей.
5: Зачем?
4: Зачем? Чтобы в обменнике доллары легче обменивать. Удобнее так, а? Шучу я.
0: Ты даешь.
4: Слушайте, ну мы же не цены собрались обсуждать, не вот эту вот экономическую обстановку, а чтобы поностальгировать, как-то что-то посмеяться. Я, кстати, помню, у Олежки, господи, на выпускном такие смешные старенькие туфли были. Да?
1: Так и я помню их. Да? Вот они. 45 лет уже ношу.
4: Ты знаешь, Олежка, а стране сейчас нужны такие люди, как ты. Которые не переобуваются. А посмеяться можно и погромче, шутка хорошая. Хватит смеяться.
0: Слушайте, а что мы все без музыки сидим, да без музыки?
1: Согласен.
0: Может, правда, музыку включим?
5: Да, конечно.
0: Давайте музычку включим.
5: Давайте музыку.
0: Эльвир, можно я тебя приглашу?
4: А почему именно меня? Ну ладно. Хватит что-то смутить. А я уж думала, не пригласишь.
0: Да ты что, я все помню. А помнишь, как тебе в 9 классе по контрольной по физике списать дал?
4: Конечно, помню. Первый раз за 10 лет двойку схлопотала.
0: А помнишь, я тебе 3 года портфель носил?
4: Помню, конечно, Слава, помню.
0: А что мне сейчас с портфелем делать? Ценные бумаги, куда мне? Скажи,
4: ну, мы же договорились. Ну, о работе, Слава, ни слова, молчи.
6: Скажи. Будет ли стагнация?
4: Ну что такое?
6: Или девальвация?
4: Спасибо, Слава, потанцевали.
1: Хорошая попытка, бро.
4: Ну сколько вам говорить-то? Ну хватит уже издеваться. Ну не готова я обсуждать ни курс доллара, ни ключевую ставку.
7: Ой, да что мы ее слушаем, а? Все с ней понятно. Это все контролируется из Госдепа. Все принадлежит Международному валютному фонду. Всем этим управляют масоны эти, как их, рептилоиды.
4: Сашка, а ты после техникума никуда дальше не пошел, да?
7: Да что, я дурак, что ли? Чтоб потом на дядю работать? Я вот на себя работаю. Металлолом сдаю.
3: Эльвира, слушай, ты можешь там нормально сказать, что будет? Что нам покупать, а? Юани, доллары, биткоины, я не знаю, гречку, билеты в Турцию. Что будет, скажи нормально, а?

0: правду.
1: Да вы не понимаете, что это все зависит от огромного количества факторов. Мир меняется каждую секунду. Сегодня хорошо, завтра плохо, послезавтра великолепно, послепослезавтра вообще катастрофа. Че ты записываешь там, а? Доллар, доллар, да сколько можно, а? Я вам 100 раз говорила, 100 раз, 100. Я не знаю, какой будет курс доллара. 100 раз. Хотите, чтобы еще 30?
0: Не надо.
1: Про ключевую ставку я вам раз 15, ну максимум раз 16 повторяла уже.
2: А вот сейчас, походу, записывай.
1: Сказать вам, во что деньги вкладывать?
0: Да, пожалуйста, скажи.
1: У тебя сколько денег?
0: Ну, 1040.
1: В туфли, Олежа! А? В твоем случае это идеальная инвестиция.
0: Спасибо, запиши.
1: Слушайте, я вам что, Жириновский, что ли, что все предсказывать, а? Поэтому, пожалуйста, ну давайте мы с вами как-то соберемся, получим удовольствие от вечера и пойдем встречать рассвет.
3: О, хороший.
1: А?
3: Рассвет?
1: Да.
3: Рассвет российской экономики на фоне международного кризиса, вопреки санкциям и политическому давлению Запада?
1: Нет, просто рассвет. Хотя пока дойдем, может, там и совпадет уже.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: Может, обнимемся все?
2: Новостная колясочка притормозила возле нашей станции.
3: Коляска какая? Детская или...
2: Коляска колбасы. Назовем ее так.
3: И почему? Объясни, что такое коляска колбасы еще.
2: Коляска колбасы? Ну, это коляска колбасы, это раньше так называли, Саша, бортик не даст соврать, советские времена, колбасу, упакованную в обертку.
3: Каталка у нас называлась.
2: Палка. Не, коляска.
3: Это коляска называлась?
2: Отец, рассуди.
4: Никогда. Я первый раз слышу это словосочетание. Да и вас, вот, признаться, тоже практически вот каждый раз.
2: Как первый раз.
4: Это невозможно. Я поражаюсь вашему скудоумию ежедневно.
2: Итак,
4: ладно.
2: Сашу настроили на ворчание к новостям.
5: Оно! И время казалось не в деньгах. Счастливые люди!
4: Есть гигантская проблема в этом сезоне. Это проблема с медведями в России-матушке, в разных регионах. С ней специалисты сейчас активно справляются. Но и новости соответствующие появляются. Россиян призвали материться, чтобы отпугнуть медведя. По словам специалистов, при встрече с хищником нужно начать кричать, поднимать руки, а также использовать нецензурную брань. Для медведя это необъяснимый порядок действий, и, соответственно, это может его отпугнуть. Но в целом, конечно, лучше никогда с ними не встречаться.
3: Так, смотри, во-первых, для кого-то это плохой период, для кого-то хороший сезон охоты удачный, да? Чувствую, на рынке будет очень много ковров вот этих, знаете, когда медвежья голова, там лапы, вот это, красотулечка вот эта. Во-вторых, какие конкретно бранные слова не написаны, нужно использовать, чтобы отогнать медведя?
2: Ну вот, к примеру, вот такое бранное слово.
3: Это прекрасное слово.
2: Да, я буду заменять их, Иван, в своей речи.
3: Давай.
2: Удивительно, какой большой.
4: Ага. Я думал, сейчас скажешь удилище.
2: Удилище?
4: Удилище. Заменил.
2: Ну, можно и этим словом заменить.
3: Гребаный в рот. Хорошо подходит?
4: Крот, правильно говорить.
3: Да, жеванный крот. В народе еще говорят.
2: Да. Сейчас как... удивлю. Если ты взял что-то, чтобы отогнать медведя, правильно?
3: Как говорится, оба! Да. Твою мать.
2: И финальное пешком отсюда.
4: Давайте. Нет, вот, на самом деле слушатели сейчас у радиоприемников удивлены, да, что вы так плохо знаете русскую обсценную лексику. Дорогие друзья, да, редко я защищаю от своих коллег, да, но вот уж чем-чем, а обсценной лексикой они владеют филигранно.
3: Это наш конёк.
2: Спасибо. А, ну и финальное дикобраз шерстяной обязательно нужно кряхнуть след убегающего мишки.
4: Да, и здесь еще немножечко вам кулуарных новостей. Ежедневно практически Юра, когда добирается до студии Камеди Радио, скидывает мне какие-то новости, предлагает. Да, я, соответственно, их тоже принимаю во внимание. Вот эту вот он мне скинул, я ее увидел и прекрасно понял, почему. Эту новость прислал мне Юрий Галоян, отец троих детей. Многодетным предложили бесплатно отдавать нераспроданные квартиры.
2: Да.
4: С такой инициативой выступили в общественной палате. Идея заселять семьи в пустующие новостройки на 15-20 лет за счет государства. Речь о бесплатном проживании, а не о передаче жилья в собственность. Дополнительно многодетным хотят предложить ипотеку под 0 или даже минус 2% годовых. Это касается квартир, которые годами не могут продать застройщики. Юр, нет.
2: Да почему нет?
4: Юр, нет.
2: Ну как? Я еще сильнее начну любить своих детей. Даже когда им стукнет 18, они захотят съехать. Я скажу, нет, поживите с папой и с мамой. Давайте побудем еще немножко многодетными.
3: Как по-армянски будет «нет»?
2: Ноу.
4: Как Юра... Нет, как Юра точно чувствует геополитическую обстановку в Армении.
2: Ой, нет. Все, новости
4: где-то радуется один Пашинян.
2: Новости завершили, спасибо. Мне пора позвонить родственникам.
5: Шоу «Счастливые люди».
3: По-белорусски «нет», знаете, как будет? «Нет».
2: Интересно.
3: Нет.
2: Да?
3: Нет. Нет.
2: Нет.
3: Вот так, короче.
4: Учись. Пока усы решают.
3: Я пока да. Смотрите, дальше у нас будет прикол под названием «Ни GPT, ни тут». Сегодня мы спрашиваем по наводке Данила Скубыри топ-10 причин не ходить во вторник на работу. Поехали, узнаем, что у нас там получилось.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Серебренников.
2: Так, я Андрей, приятно познакомиться. Мне 20... Спасибо, спасибо. Я после развода понял, что квартира – это чисто женская тема, потому что у меня папа после развода сразу оставил квартиру маме с братиком, сразу. Сам переехал к своей новой женщине в ее квартиру. Женщина мужчин чисто на передержку пускает, понимаете? Это как собака, поживи здесь. Не знаю, но, конечно, есть трудности, когда ты живешь в квартире женщины, есть трудности, потому что начинает давить общество. То есть, когда у моей женщины появилась квартира, в ее жизни сразу появились люди, которые начали говорить такие вещи, типа, а что это? У тебя квартира, а у него ничего нет. Долго ты его будешь тянуть за собой? Сразу такие люди появились? Обидно, что это говорит мама моей девушки. Вот это неприятно, конечно. Да. У меня, честно говоря, плохие отношения с мамой моей девушки. Я считаю, что проблема не во мне, честно говоря, потому что, когда мы пришли с ней знакомиться 2 года назад, первое, что сказала мама моей девушки на знакомстве со мной, первое, что она сказала: у предыдущего парня была квартира и машина. А у тебя что? Первое, что она сказала: у тебя что? Я говорю: у меня предыдущая девушка сирота была. Тоже плюсики имелись, как бы, понимаете? Реально, 2 года она говорит, что я недостойна ее дочери. Мне вообще, меня это злит, потому что я не понимаю, почему родители вообще решают, чего достойны их дети. Меня вот это странно, потому что, на мой взгляд, родители знают о своих детях всегда самое лучшее, понимаете? То есть мама моей девушки знает, что она умная, что она школу золотой медалью закончила. Это мама знает. Но ее мама даже не догадывается, что ее дочь не знает, какую втулку можно смывать, а какую я потом руками из унитаза достаю. Понимаете, вот это... Этого мама не знает. Реально? Ну, мама моей девушки думает, что она воспитала принцессу, что у нее дочь не курит, не пьет. Ну, я ее парень. Я знаю, после какого случая она не пьет. Вот это... И вообще, как мужчине неприятно, когда тебе говорят, ты ее недостоин. Я понял, что всегда мужчина недостоин женщины. Просто меня как-то девушка бросила в день рождения, и мне никто не сказал, она тебя недостойна, ты найдешь лучше. Мне сказали: братан, она мразь. Но ты не переживай, у тебя еще 100 таких же будет. А это больше на проклятие похоже, честно говоря, чем на попытку успокоить. Да, чтобы вы понимали, насколько мама моей девушки против наших отношений, когда они купили квартиру, перед тем, как мы туда заехали, она позвонила мне, говорит: Андрей, давай так договоримся. Я не против, чтобы ты жил в нашей квартире. Я подумал: ого, она тоже думает, что это наша квартира. Но потом она добавляет: но ты будешь каждый месяц скидывать мне 20 тысяч рублей, пока ты там живешь. Мама моей девушки. Я напоминаю, квартира даже не в ипотеку, представляете? Я после этого подхожу к своей девушке и говорю: слушай, я, конечно, не хочу сказать, что твоя мама плохой человек, но вот хозяйка квартиры у нас капец неприятная оказалась. То есть человек прям так себе. Не знаю, я понимаю, что девушка тоже не может с этим ничего сделать, ей неприятно, но она не может перечить маме, потому что мама взрослая властная женщина. Единственное, что сейчас делает моя девушка, это очень странно пытается меня успокоить.

0: Мне недавно говорит Андрей, ну чего ты переживаешь? Ну где ты еще в Москве за 20 тысяч снимешь квартиру? Она тебя не то, что прям не любит, тоже не выдумывай. Если бы не любила, сдавала бы по рыночной, понимаешь? А так практически как родственнику сдает. Я это слушаю и думаю, ты что, в доле? Что у вас за семейный бизнес? У тебя поэтому на сайте знакомств было написано только «Славяне», оказывается. Не знаю, я просто не понимаю, до какого момента нормально платить маме своей девушке, которой я 2 года вместе за то, что я с ней живу. Я не понимаю, до какого момента это нормально. Я решил уточнить у своей девушки, я спросил у нее, до какого момента я буду платить твоей маме деньги, и она говорит, наверное, до брака. Либо до рождения ребенка. И я подумал, ну ты, наверное, уточни. Потому что я искренне боюсь ситуации, когда мы лет через 5 в браке, у нас бегает ребенок, и наш ребенок подбегает к моей девушке, такой, мама, мама, это наша квартира! И моя девушка такая, да, наша с тобой. Видишь папу? Он у нас квартиру снимает, прикинь, сынок. Хотя, знаю ее маму, она позвонит мне, скажет, Андрей, это твой ребенок тоже, 10-ку, будь добр, скидывай тоже. У меня на этом все, спасибо большое, до свидания, пока!
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио.
1: С вами шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. Здесь сегодня двойка лошадей запряженных. Юрий Галоян, Иван Ермишин. Один гнедой, другой...
2: тупой.
1: Да, все правильно.
2: Левый коронный, правый похоронный.
1: Угадайте, кто тупой. Впереди у нас будет прикол под названием «Не GPT мне тут». Ваня Ермишин собрал топ 10 причин не ходить на работу. Во вторник, поэтому пообщаемся.

0: Бывшую. Счастливые люди рекомендуют. Ты чё? Домой, к жене, бегом! Счастливые люди!
1: Ой, сегодня много интересного, конечно, так. Происходит в нейронке для меня, потому что я впервые у нее что-то спрашиваю не просто, типа, что вот это такое, я не понимаю, объясни, да. А попросил реально что-то привести. Значит, топ-10 причин не ходить во вторник на работу. Начнем с 10-й, конечно же, по нашей традиции великолепной, давай. Вот топ-10, 10-е. Вторник – это понедельник, который переоделся. Я один раз на эту уловку уже попался, второй раз меня не проведешь.
2: Переоделся. Во что? В чистое? Чистый вторник?
1: Чистый вторник, смотри.
2: Который переоделся.
1: Проблема в чем вообще вторника? Вот по твоей
2: Ну, потому что логике. Во вторник ты как бы уже не имеешь права на ошибку и не имеешь права на лень, потому что в понедельник у тебя еще была отмаза, мол, вчера были выходные.
1: Встал, да.
2: Да. А тут ты уже встал на рабочие рельсы, и тут как бы не отвертишься. Поэтому, наверное, его считают самым продуктивным днем.
1: Никогда так не было у меня. У меня самый продуктивный день — это когда за день до того, как надо сдать проект.
2: Я тебя очень понимаю. Мы в одном графике, братик, работаем.
1: Да. Девятая причина не ходить на работу во вторник — это нужно поддерживать экономику страны. Пока все работают, кто-то должен заказывать доставку еды, смотреть сериалы, обеспечивать блогерам просмотры.
2: Ну, мне кажется, что эту мысль он взял из предвыборной кампании какой-то партии. Во вторник на работу.
1: Ну, смотри, во-первых, я...
2: О, я даже знаю, какая партия. Партия вторые. Партия всегда вторые. Во вторник на работу.
1: Будем называть ее партия банан.
2: Почему?
1: Ну, есть яблоко, а есть банан.
2: Ладно, хорошо.
1: Давай. Значит, восьмая причина не ходить во вторник на работу — это коллеги должны научиться ценить мое присутствие. Да, когда я каждый день на работе, они воспринимают меня как должное. Пусть немного поскучают.
2: Я вот так жене про детей говорю, что они должны радоваться, когда папка приезжает, поэтому меня полнедели нет дома, а потом я раз и появился.
1: С такой же мотивацией можно им дарить ужасные подарки. Что в один день, когда ты им подаришь что-то стоящее, например, 500 рублей, они радовались, что это не какая-то мочалка с эффектом запоминания.
2: Да ты не представляешь, как у меня дети камням радуются.
1: О.
2: Это уже большой праздник дома.
1: Это щебень, бери, родной.
2: Я тебе клянусь, мы так и делаем. У нас полный балкон желудей, если что. Родители, которые нас слушают, вы нас поймете.
1: Ты их пытаешься как свиней
2: выпустить? Нет, я пытаюсь их научиться зарабатывать на этом, пока не придумали. А что еще есть?
1: Неплохо. Еще одну прочитать?
2: Да.
1: Давай. А во вторник нужно восстановиться после понедельника. Вчера я 8 часов делал вид, что работаю. Вы вообще представляете, насколько это тяжело?
2: Да, это отдельная работа — делать вид, что ты работаешь. Есть разные упражнения, правильно?
1: Ну да.
2: А сидеть перед ноутбуком, спать перед ноутбуком, но так, чтобы спина была ровная.
1: И глаза открыты.
2: Да, и глаза открыты. Примерно то же самое. Пропадать в уборную где-то на минут 30.
1: Ну да. И задавать глупые вопросы, типа: папка? Папка у вас, да?
2: Да. Да, это кресло мое?
1: Да, напомните, сегодня вторник.
2: Посижу здесь?
1: Да.
2: Вот это, не опоздал?
1: Нет, как не вам опоздал. Геополитическая политика?
2: Да, это помнишь, когда мы приходили в школу и пытались учительницу отвлечь от основного, от темы основного урока?
1: Я регулярно это делал.
2: Да?
1: У меня была Валентина Андреевна, не знаю, где она сейчас, не любил ее никогда. Вот, я всегда ей задавал вопрос, она сама из Курска, я все время про Курск, как ты ее выводил на Курск, и все, она мне просто рассказывала очень долго про него.
2: Это когда шеф заходит в кабинет, ты ему: Сергей Антонович, чего такой незаправленный? Он такой: да блин, 95-й опять, да я про брюки, Сергей Антонович. Ребят, мы продолжим прикол под названием «Нет, GPT мне тут», оставайтесь с нами.
3: Реклама на Камеди Радио. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В хоромах своих Аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры.

0: квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач. Работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
7: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
10: Чтобы оставаться в контакте с Камеди Радио, даже когда машина на мойке, подписывайся на нашу группу ВКонтакте. Там и мемы, и конкурсы, и даже Нюцы Пичуева. Ладно, шутим. Нет там никаких мемов. Будь ВКонтакте с Камеди Радио.
11: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
12: Макс Ко!
13: Что, значит, я недавно понял, что мне перед курьерами стыдно просто так на велосипеде кататься. Они всегда так смотрят, типа, ты чё, без ящика на спине на улицу смог выйти? Я понимаю их реакцию, это нормально, мы всегда друг друга замечаем. Особенно я реагирую, когда в компанию приходит другой азиат помимо меня. Я его сразу ненавижу. Если что, два азиата в славянской компании, это как для женщин в одинаковом платье прийти. У меня при этом русская мама, нормально ко мне относится. Да, любит меня. Единственное, что меня сейчас с ней связывает, это то, что она не считает, что я взрослый. Я вот недавно ездил в родной город к родителям, и я специально взял с собой все трусы, которые у меня были. И мы все равно пошли с мамой на рынок. Покупать мне новые трусы, потому что мои, как оказывается, не дышат. Представляете? То есть, трусы с рынка, они, кстати, реально дышат. Потому что они после первой стирки больше вуаль, чем трусы. То есть их вот так подкидываешь, они 15 минут по комнате летают, как медузы. В них сухой спирт поджигаешь, на свадьбу как фонарик любви можно запускать. То есть мать еще каждый раз моей жене пытается что-то подарить. И каждый раз это невероятное. То есть у матери подарки она как будто обокрала того, кого уже обокрали. То есть она вот из последнего подарила ей полотенце от Apple. То есть там полотенце, да, значок Apple. Русскими буквами написано Apple. И снизу 28 гигабайт. То есть это даже с точки зрения количества гигабайт какая-то, понимаете? Но жена, молодец, так искренне порадовалась, что у меня теперь новое полотенце будет. Да, жена, кстати, старше меня. Настолько, что ее Зинаида зовут. Жена еще умнее меня.

0: Ну, потому что советское образование капец сильное, знаете, да. Это вот даже со стороны видно. Мы с женой недавно были на свадьбе. Знаете, такой тип свадьбы, где первый кусок торта никто не покупал, потому что он печеночный. На таких свадьбах еще молодожены, как правило, 2 месяца знакомые, но все равно женятся, потому что они невесте рожать как бы через месяц. И нас там как гостей снимали на камеру, и мне присылают видео. И вот у вас есть такое, что вы смотрите на себя со стороны по видео и думаете, блин, ну это усыплять нахрен надо. Просто ужас. Свино-человек какой-то, то есть... Мы, короче, на этом видео с женой со стороны выглядим так, как будто она хотела усыновить ребенка из Филиппин, а ей прислали 30-летнего дебила из Казахстана, блин. А, да, что, я еще недавно машину себе купил. Спасибо, да. Но китайскую, да. Эта машина, она гибрид, знаете, да, что такое? То есть она наполовину электрическая, наполовину банку принадлежит. Мне такие нравятся, да. Многие спрашивают, есть ли минусы. В целом нет. Единственное, когда разгоняешься, она не разгоняется. Но зато 17 камер там. Ничего себе. Я недавно за город выехал, заблудился. В итоге документальный фильм про цыган снял. Я ее когда покупал, меня менеджер в салоне так обманывал. Но мне так это нравилось. Говорит, вам так повезло, этих машин всего 6 миллионов экземпляров выпустили. Я говорю, больше не будет. Он говорит, ну на этой неделе не планировали как бы. Это моя первая машина, полгода стажа. За полгода ни одного штрафа не пришло, что странно, потому что я боюсь, в один день к почтовому ящику подойду, там как Гарри Поттер бахнет меня письмами, блин. Да, вожу машину, знаете, заметил дороги, это такой до сих пор рассадник сексизма, если честно. Женщинам, опять же, проще с гаишниками общаться, да, можно флиртовать начать, мне такое недоступно, то есть, что ему скажу. А вот у вас есть такая же красивая сестра, как вы? Такая же толстая, лысая, и чтоб тоже на трассе стояла, есть у вас такая? Поэтому, да, спасибо. Поэтому, если ты мужик, там дебила на максимум надо выкручивать, чтобы тебя в баночку попросили написать, а ты насрал на нее. Со словами «искали медь, а нашли золото». Спасибо, ребята, что послушали. У меня на этом все. Пока!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: Это все еще шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. Здесь Иван Ермишин, Юрий Галаян. И с нами прикол под названием. Спасибо. Нет же, пяти мне тут. Иван начал, я продолжил. А в чем история? Здесь мы выводим топ-10 причин не ходить на работу во вторник. Как вам такое, ребята? Продолжаем обсуждение.
2: Я бы мог на работу устроиться, но в 35 куда торопиться? «Счастливые люди».
3: Мы продолжаем обсуждать топ-10 причин не ходить во вторник на работу. Значит, прочитали уже 4 пункта.
1: Да.
3: Вот сейчас, значит, переходим к шестому. Топ-6 пункт. Он звучит вот так. В понедельник я уже показал, что живой. Начальник меня видел, коллеги меня видели. Не понимаю, зачем каждый день устраивать перекличку.
1: Но это тот сотрудник, которого нет 3 месяца на работе, и шеф спрашивает, он живой вообще?
3: Ну да.
1: Он у нас числится. Чем этот человек занимается? И чаще всего говорят, это начальник по IT-стратегии. Да, вот это человек, который с кружкой всегда курсирует по офису.
3: В моей работе, в авторской, вот у меня бывает такая работа, я какое-то время там писал КВН, и у нас были авторы, они делали вид, знаешь, что они говорили? Говорили, мы придумываем углы атаки.
1: Углы атаки?
3: Да. Я говорю, а шутки хотите придумывать? Они говорят, не, углы атаки нужны.
1: Да, мы разрабатываем концепцию идеи. Так, следующий пунктик.
3: Следующий пунктик. Во вторник работать нельзя, можно привыкнуть. Сначала работаешь 2 дня подряд, а потом незаметно начинаешь строить карьеру.
1: О, это люди, которые перестроились с графика 2 через 2 на 5 через 2, и это жутко тяжело.
3: Ты работал когда-нибудь 2 через 2?
1: Да, я работал в колл-центре оператором. Я почему такой болтливый? Моя работа не меняется в облике своем. У меня тоже всегда наушники на ушах, и я делаю людям хорошо.
3: А что ты делал? Ты предлагал им что-то?
1: Да.
3: Или взыскивал что-то?
1: И не то, и не другое. Я консультировал их по продукции там определенной.
3: А что ты продавал?
1: Вот майонез испортился. Они мне звонят.
3: А, это вот этот, знаешь, номер на минералке. Алло, здравствуйте.
1: Да.
3: Штаны все мокрые, что-то так, не так, расскажите. Да. Они говорят, бутылку переверните, потом открывайте. А, все, спасибо.
1: Совершенно верно. Все южные республики звонили мне, чтобы поприкалываться. Типа, алло, я отравился. И какой-то дикий просто свинячий смех.
3: Как
1: начинается.
3: Вопрос будет бежать? Тихомирно по телефону или я подъеду? Сейчас мои 30 волков уже выезжают.
1: Вот это с меня началось. Это человек мне первым позвонил в колл-центр.
3: Да как зовут Юра? Касса встала, Юра.
1: Возвращаясь к графику 2 через 2, да, действительно, когда ты поработал 2 через 2, и у тебя фактически понедельник, вторник и пятница, и суббота, и воскресенье.
3: Ну да.
1: Все. А все остальные дни ты вышвырнул в свою жизнь.
3: Там же и зарплата меньше же, нет?
1: Не.
3: Да, ты работаешь 15 дней вместо 20, у тебя же за день зарплата-то.
1: Но они оплачиваются повыше, братик.
3: Почему?
1: Потому что там у тебя 12-часовой рабочий день.
3: Ну это ужасная работа тогда.
1: Поэтому я и здесь, брат.
3: Где мы работаем? Нет. Мы работаем. Тут почасовая плата у нас, кстати.
1: Я выбрал еще худшую. Так, что еще?
3: Так, четвертый пункт звучит вот так. Начальник должен учиться справляться с трудностями самостоятельно. Нельзя постоянно решать за взрослого человека его проблемы.
1: А, это вот причина не выходить во вторник на работу, угу. Потому что есть люди, которым сразу обозначили, что график ненормированный. Угу. И человек просто боится уйти с работы в 17 часов или 18 часов, которые ему положены по жизни.
3: Ну,
1: задержись еще, а чутик напиши.
3: Ну, я, кстати, всегда так границы очень хорошо расставляю. Такие.
1: Помоги, Вань.
3: Нет.
1: Вот видите, вот как надо это делать. Один короткий ответ «нет» и все.
3: Я еще проще делаю. Я говорю «не хочу». Мне говорит, почему? Я говорю, мне нужна причина, чтобы не хотеть. Я говорю, не хочу, это уже причина.
1: Это уже причина. Блин, Вань, ты мог бы зарабатывать деньги человеком, который за других говорит нет.
3: Если есть такие люди, напишите нам, пожалуйста.
1: О, охранник личных границ, Иван Ермишин. Ты представляешь, сколько бабла мы тебе заработаем?
3: Я легко могу так сделать вообще. Я кому угодно могу. То есть мать вам говорит, например, съезжай. Нет.
1: Хорошо.
3: Отец говорит и говорит, иди там этот, я бараньи мозги приготовил, поешь. Нет.
1: Самое вкусное по меркам отца. Ребят, мы продолжим прикол под названием «Нет же, пяти мне тут». Оставайтесь с нами.
0: Камеди Радио.

0: Это шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio. И прямо сейчас стартует третья серия прикола под названием «Не джипите мне тут». В чем фишка? Иван Ермишин обратился к искусственному интеллекту. И тот вывел 10 причин не ходить на работу во вторник. Легальные причины, поэтому слушаем внимательно и записываем в блокнотик.
1: Я мог бы себе и BMW взять. Просто денег не хватило. «Счастливые люди».
2: Ну так, мы дошли до топ-3, и на третьем месте очень интересная причина не ходить во вторник на работу, и она звучит вот так. Если во вторник не выйти, среда наступит быстрее, а среда — это уже середина недели, то есть маленькая пятница.
0: Вообще прекрасно. А еще давайте через четверг перепрыгнем, там и пятница уже под боком фактически.
2: Понедельник отработал, вторник отработал, среда, четверг пропускаем, и пятница, и все отлично.
0: Нет, для меня всегда среда была — это удвоенный понедельник почему-то, потому что

0: середина недели, так складывалось, что какие-то дела, которые в понедельник были не выполнены, а вторник – это обычно день новых дел. Mm. Вот то, что тебе докинули сверху еще до кучи, это всегда во вторник появляется. Просто я работал в офисе 7 лет, я знаю, что это такое.
1: Я вот на самом деле не знаю, потому что я работал какое-то время по будням, ну, то есть это был я торговым представителем, я какое-то время работал.
0: О, это самая, мне кажется, свободная профессия в мире. Просто садишься в тачку и уезжаешь в район.
1: Ну да, ты уезжаешь на район, но там...
0: Всех путан на трассе знаешь.
1: Там знаешь, какой момент есть? Ты, если будешь работать, ты будешь много зарабатывать. А если ты будешь халтурить, ты будешь получать оклад. А если ты будешь получать оклад, твой начальник тоже будет получать оклад и тебя просто выгонит.
0: А, вот такая там взаимная вот порука.
1: Да, там вот такая структура. Поэтому, чтобы ты работал, важно всем. И если ты плохо работаешь, к тебе будут приезжать и помогать работать.
0: Камеди Радио, мы работаем за оклад. Если что, связки здесь нету.
1: Премию дайте нам какую-то, пожалуйста. Хотя бы, ну, 3000.
0: На двоих. Всех. На всех.
1: Да, хотя бы на всех.
0: На пятерых нам нормально.
1: Давай на троих. Давай у них за стеклом, пускай своя премия там будет.
0: Да какая у них там премия? Воды налили, кулер поставили с водой, слава богу.
1: Кулер поставили, кстати, поздравьте.
0: А, последняя фраза шефа по поводу кулера с водой слышал?
1: Какая?
0: Когда мы сказали, что у него кулер стоит, но в нем горячей воды нет. Он такой, ребята, не может быть такого.
1: Что и кулер не поставили, и он работал.
0: Да, и он работал на все 100%. Ну поставили же.
1: Давайте. Второй, топ-2 пункт. Организм еще не отошел от выходных. В понедельник он был в шоке, во вторник ему требуется психологическая реабилитация, поэтому нельзя идти на работу.
0: А как может выглядеть психологическая реабилитация во вторник?
1: Смотри, ну, во-первых, нужен какой-то бой с противником, который слабее, чтобы ты победил.
0: Обязательно слабее. У тебя такое принцип.
1: Конечно.
0: Ермишин, при твоем росте и весе это всегда противник слабее.
1: Я знаешь,
0: тебя,
1: почему всегда побеждаю? Потому что с сильными не дерусь. Это правило, золотое правило жизни. Я поэтому жена с дочкой нормально огребать. Сейчас они сил чуть подберут, чтобы они тоже не супер слабые были.
0: Ага.
1: Одна просто после родов не окрепла, и вторая после родов не окрепла.
0: Девочки, если вы слышите это, дайте нам знать, мы вас выручим. Где бы вы ни находились сейчас. Хорошо, мы кто по первому месту уже
1: пришли? Топ первое место. Ага. Первое место у нас звучит сегодня так. Понедельник пережил, зачем испытывать судьбу? Вчера я уже рисковал своим здоровьем, когда проснулся в 7 утра. 2 дня подряд так издеваться над организмом нельзя.
0: Ребята, прямо сейчас вам GPT написал целую докладную, то есть объяснительную на адрес шефа, по которой вы не явились во вторник на работу. Поэтому берегите свое психологическое здоровье, особенно слушая Comedy Radio. Мы в этом помогаем людям,
1: конечно,
0: правильно?
1: Конечно.
0: Да, а мы сейчас отправимся в следующий час, поэтому оставайтесь вместе с нами, там мы услышимся.
2: Реклама на Comedy Radio.
3: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
4: Мы готовы удивляться.
3: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
4: Хочется на ТНТ?
5: На ТНТ?
6: На ТНТ.
3: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
7: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает.
12: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
13: Я выбираю технологию.

технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября

0: Подумал? А так. Уже не скучно?
1: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Счастливые люди на Камеди Радио. На Камеди Радио.
1: Категория 16+.
2: Здорово, народ! Это мы, шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. Сегодня вторник, 13-е. Вот не пятница 13-е, а вторник 13-е. Уже повод порадоваться. Давайте-ка я вам расскажу, кто здесь сегодня находится. Мы продолжаем освещать наш усеченный состав. Иван Ермишин здесь.
3: Здравствуйте. Со мной напротив сидит Юр Галоян.
2: Ты сегодня необычно добр ко мне.
3: Нет, просто сегодня, я объясняю, я теперь весь этот негатив сейчас подкоплю, ага, и в скубырь, когда он вернется, выплесну. Угу. У меня же есть одно правило. Кто не ходит на работу, тот мой враг.
2: Так и сейчас Леха Ильин из нашего коллектива. Также здесь наш редактор Александр Бурдик и диджей Иван Багзин.
3: Ничего себе.
2: Иван Багзин. О, вы не видели Ивана, ребята.
3: Вы слышите сегодня, как подыгрывает нам человек с нами вместе в одной, так сказать, упряжке юмористической?
2: Да-да-да. Вот-вот-вот. И творческие, и физические, полная противоположность Семена Ручина. У него все в плечи и руки ушло. А, значит, что будет во втором части в шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио? Новости, естественно. Statisfaction.
3: Конечно, конечно. Это что такое Statisfaction?
2: Statisfaction, да, это неумолимая статистика от нашего редактора Александра Бордика, которого он сейчас набирает, и наши шутки в добивку. А во второй половине будут любимые факты Чаушеску.
3: Ну да.
2: Что мы делаем? Включаем рандомайзер. Иван Ермишин находит познавательные факты, а мы их обсуждаем. Итак, второй час на старте. Погнали!
0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.
5: И поэтому все так произошло.
6: Творчество Эдуарда Сурового золотыми буквами вписано в снег возле его подъезда. В 2003 году Эдуард решает принять иудаизм. И чтобы сэкономить денег, делает себе обгрызание.
7: Эпическое.
8: Обожаю фильмы, эпические фильмы, где боги и титаны сражаются войной. Греческие мифы, эпосы и саги, легенды об атлантах прочитаны все мной. С женой мы ждем ребенка, уже проходят сроки, но как назвать нам сына, возник с женою спор. Жена дала бы имя Алеша или Коля, а я бы дал бы имя Геракл или Тор. Дал бы эпическое имя. Дал бы эпическое имя, дал бы эпическое имя сыну своему. Дал бы эпическое имя, дал бы эпическое имя, а отчество бы дал мое, а отчество дал мое.
7: Песня про интрижку.
6: Про интрижку.
9: Ну что, пойдем в кафешку. Вот в эту вот кафешку. И там возьмем немножечко вина.
10: Ну, я даже не знаю. Ну, что это за кафешка? Ну, странная кафешка. Не пойду.
9: Давай, возьмем винишко. Возьмем с тобой винишко. Попьем с тобой немножечко вина.
10: Ну, я даже не знаю. Ну, что это за винишко? Странная винишка, не хочу.
9: Попьем с тобой винишка, хорошего винишка. Возьмем такси, поедем мы домой.
10: Ну, я даже не знаю, ну что это домой? Вот я первый раз увидела тебя.
9: Вот это коридор мой, вот там вот моя спальня. Смотри-ка, проходи, давай, давай.
10: Неприлично, не могу.
9: Вот это моя пися. Смотри, моя вот пися. Смотри, какая пися. На, держи.

0: все, не могу.
1: Ой, как хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо, мне хорошо.
0: Я даже не знаю. Да что там хорошо-то? Мне как-то хорошо, нехорошо.
1: Вы спросите, наверное, а что это за песня? И кого я показал вам так?
0: Ну, я даже не знаю. Я, честно, сомневаюсь.
1: Возможно, Богомолов и Собчак.
2: В 2010 году, чтобы казаться мужественнее на пляже, Эдуард подкладывает себе в плавки банан. Но уже через минуту понимает, что ходить с бананом в заднице не так уж и мужественно.
3: Финальная.
2: Финальная.

0: ближе подошел к тебе. Ты сказала нет. Ты чего с ума сошла? Какое нет? Бегаю я за тобой уже 15 лет. Ты чего пальчик нашла? Ноги от меня вытирай. Ты кого нашла? Ничего святого, тварь, в тебе нет. Не хочуха долбанная. Средневековая крепость, не в ручка. Иди хрен иди. Хотя ты все равно не знаешь, где это, тварь.
1: Эдуард, я все понимаю, успокойтесь. Вот допойте песню, допойте.
0: Вот прошло уж 20 лет, у нас все хорошо. Старший сын уже женат, младший в сад пошел. Только все это с другой, которая сказала да. А ты со своим вечным я в Воронеже гребаном живи со своей матерью, Людмилой Степановной, тварь!
2: Это был Эдуард Суровый.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: для тех, у кого идеальный слух или чувство юмора. Ну или тебя Вадик зовут.
1: Друзья, здесь в студии Comedy Radio наш редактор Александр Юрьевич Бурдик. А это значит, что совсем скоро в студии прольется новостной теплый осенний дождик. Саша, ну что ты молчишь? Я же знаю, какие мысли у тебя в голове.
2: Конечно,
1: золотые.
2: Конечно, золотой мой.
3: Бриллиантовые, конечно.
1: Да. Давайте. То, о чем Саша мечтает все эфиры.
3: Вместо того, чтобы издеваться, да, надо мной, я вот расскажу вам сегодня, что в Москве зумеров начали учить подавать стакан воды родителям в старости.
1: Опа! Угу. Вот они нам и пригодятся. Поехали.
4: Я в своем доме главный. Просто у меня с женой всегда желания совпадают. Счастливые люди.
3: Все так. Действительно, зумеров в Москве начали учить подавать стакан воды родителям в старости. Для этого запустили специальные курсы, где нужно пронести стакан через полосу препятствий, пока тебя толкают, отвлекают и заваливают сообщениями. Организаторы уверяют, что такой тренинг развивает эмпатию и учит заботиться о близких. Юра, ты мне вот эту вот новость сегодня прислал. С какой целью?
1: Да.
3: Чтобы своих дочерей подвести к радиоприемнику, да, в определенный момент.
1: Да.
3: И чтобы они послушали внимательно.
1: Да, ты еще не понял, Саш, что я уже второй час пытаюсь воспитывать детей.
3: Ты бы себя, понимаешь, дети, они как губки. Им не надо рассказывать, им надо показывать на конкретном примере. А чему ты своим примером можешь их научить?
2: Абсолютно,
3: скажи?
2: Абсолютно точно. Есть одна прекрасная фраза. Чтобы...
1: Дети, они как губки, их надо часто мыть.
2: Абсолютно точно, во-первых. А, во-вторых, есть вторая, что... Давай умную скажу один раз.
1: Давай.
2: Чтобы твой ребенок не был Бартом Симпсоном, не нужно быть самому Гомером Симпсоном, понимаешь?
1: Боже мой. То есть лысым?
2: А, практически. И, короче, суть этой фразы. Давай объясню, просто у нас сейчас небольшой языковой барьер.
1: Да.
2: Ты, с человеческого на Юрин переведу. Никакой шутки, да. Да, никакой шутки. Армяне хорошо понимают русский язык, просто Юр не армянин. Смотрите, это значит то, что если твой ребенок невоспитанный, скорее всего, ты плохой воспитатель, а не ребенок у тебя плохой, понимаешь?
1: Ну, подождите, есть же разные обязательства, которые мы должны научиться. Вот помимо того, что приносить стакан воды перед старостью, еще, допустим, держать ведро, пока батя очистит сифон.
2: Или когда его тошнит.
3: Вань, ты бы тоже подальше бы держался от воспитания по-братски.
2: Почему нет?
1: Да, ну, реально надо эти навыки осваивать. Это же родители нас приучили. Всем этим ненужным домашним навыкам. Или держать обоину вот эту, которую мать уже намазала клеем, чтобы она не сложилась, пока мать клеит первую обоину на стену. Нет, такого не было.
3: С глаголом клеить у меня по-прежнему до сих пор связаны немножечко другие романтические воспоминания. Ну, потому что я еще юн в душе. Давайте я вам лучше расскажу о том, что вот детишкам нельзя будет делать в самом ближайшем будущем.
1: Ой, как Саша испугался слова клеить. Такой, давайте-ка я лучше что-то такое расскажу.
2: А что такое? Мы что, как-то против... Боимся клея как-то?
1: Да.
2: Почему?
1: Боимся. Развод, может быть, после этого.
3: Юрк знает. Юрк, в принципе, жизнь помотала.
1: Клеишься, потом разводишься.
3: Ввести права для электросамокатов и запретить их для детей младше 16 лет хотят в России. Это инициатива кого? Следственного комитета.
1: Да,
3: кроме того, СК предлагает запретить самокатам ездить по тротуарам, пешеходным зонам и дорожкам, а нарушителей привлекать, Юра, к административной и уголовной ответственности наравне с другими водителями.
2: Есть предложение. У меня сразу Следственный комитет, обратите внимание, предлагаю разрешить самокатчикам ездить только по рельсам.
1: Да, поперек причем.
2: Нет, вдоль, прям вот едешь вдоль, и нельзя уклоняться от трамвая. И тогда посмотрим, насколько часто будет популярен самокат.
1: Ну что же...

0: Только что стало понятно, у кого из нас троих есть грамота от Следственного комитета. А, у меня, естественно.
1: Ну, ты поэтому и гоняешь на самокате, единственный из нас из всех.
0: Я ее предъявляю, когда меня тормозят, если что. Саш, спасибо за новости. Отправляемся дальше.
2: Шоу «Счастливые люди».
3: Ну, а мы плавненько переходим к приколу под названием «Statisfaction». У нас будет неумолимая статистика от Александра Бордика, которую он для нас подготовил, и мы попытаемся ее смешно дополнить. Получится у нас это или нет, это мы узнаем. Поехали.
2: Comedy Radio.
4: Shine bright like a diamond.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Ярослав Авдеенко.
2: Все, супер, здорово. Поехали. А, как культурно сразу, да, стало? Слушайте, за 27 лет занятий музыкой у музыканта появляется очень классный скилл. Мы начинаем думать музыкой, потому что в жизни бывают же разные ситуации, правда, да? Например, когда тебе девушка говорит, нам надо очень серьезно поговорить, куда движутся наши отношения. У тебя в голове сразу... Спасибо, спасибо. Возьмите свет, это вам. Да, самая четкая мелодия, которая ко мне пришла в голову, это была мелодия, когда мне пришла моя первая зарплата 6800 рублей. В голове сразу это было...

0: Я устраивался работать в церковный хор. Знаете, что меня удивило больше всего? Они мне сказали: приходите на собеседование, всего доброго. Собеседование в церковный хор. Каким образом? Я приду, они такие: ой, ты гонись, отрок и жемлад. Ежели возьмем в хор наш певческой, слово молви, как о зарплату платите тебе? Златом, серебром, наликом, али на карточку? И какую ты карту пользуешься? Басурманской вонючую визою? Аль родимым мирушкой? Да, реально было собеседование, была беседа с батюшкой. Батюшка меня спросил: а откуда вы узнали о нашем храме, кто наш храм вам посоветовал? Я вообще обалдел, думал, скажет: а теперь в конце последнее испытание, попробуйте продать мне эту свечку. Не, реально, откуда можно узнать о храме? Я ни разу не ехал в такси, не слышал рекламу, знаете, вот такую какую-нибудь по радио. Эй, не знаешь, чем заняться утром воскресенья? Только у нас самые звонкие колокола. Только у нас самые длинные свечки. И специально в этом месяце для тебя акция. Приведи атеиста, получи скидку 20%. И в конце вот это предложение является публичной офертой. Потом информация по телефону 8498. Да, я сейчас работаю в кавер-группе. Кто знает, что такое кавер-группа, поаплодируйте, пожалуйста. Здорово. Потрясающе. А, очень интересная работа, потому что кавер-группа — это, по-моему, единственная группа людей, которая может сделать так, чтобы на одной сцене выступали и Боярский, и Инстасамка, да? Ну, что было? Ланфре, Ланфре, за деньги, да. Да, хорошая работа, но для человека, когда ты с консерваторским образованием, приходится играть достаточно легкие вещи. Мне кажется, что для музыкантов, таких как я, нужно было специализированные школы открывать для музыкантов, которые планируют играть в кавер-группе. Что прям как на уроке музыки. Училка заходит, дети всем хали-гали. Они пара труп прислала на Семеновна. А теперь распоемся. И как на уроке музыки распевка. Пьяный по твоей вине царица. Молодцы. Теперь что-нибудь посерьезнее. Мусорок, не шей мне срок. Замечательно. Записываем тему урока. Анна Анатольевна Асти. Гандонские абьюзивные отношения как двигатель творчества. Слушайте, часто кавера на свадьбах работают. Это, по-моему, самое частое заказы – это свадьбы. Слушайте, заметили, как к свадьбам стали серьезно относиться? Я в шоке, если честно. Но в понятии свадьбы появились такие слова, как организатор, координатор, исполнитель. Добавь туда труп, оперативники, уже сюжеты с «Криминальной России» получаются. Там прям просится. Убийство холостяцкой жизни Андрюхи было тщательно организовано и запланировано. Главного фигуранта дела допросить не удалось, так как невеста родит только через 3 месяца. И каково же было удивление и главный шок всех гостей, когда во время танцевального конкурса тетя из Рыбинска решила, что умеет садиться на шпагат. Но это уже совсем другая история. Мы вот что потеряли в этом всем. Мы потеряли вайб традиционных свадеб наших, русских, вот таких пьяных, знаете, когда ты просыпаешься, думаешь, когда второй день, тебе говорят, месяц назад был, братан. Там такие выкупы эти зачем нужны вообще? В 2024. Я заметил, что выкупы вообще не нужны, потому что, ну, у жениха нет мотивации, жених никогда не старается. Жених понимает, что ему невесту в любом случае отдадут. Мне кажется, жестче конкурс надо делать на выкупе. Типа, знаете, чтобы невесту получить, надо литр крови слить, и дают тебе катетер. Или там, если хочешь ты к невесте, выйди раз на раз тестить, а дети уже в стойке заряженные стоят. Вот это весело. Меня еще больше всего в таких свадьбах кали, что все гости творческие. Все всегда творческие подарки готовят. Этот рэп свадебный, это вообще что такое? Там никогда же ничего хорошего не бывает. Там всегда какой-то кнон написать. Типа, там, ну чё, Санек, вот ты женился, и теперь наш братский круг развалился. Теперь твоя жена — это Катюха, хотя 3 года назад ты называл ее шкой. И припев всякий: семья, семья, теперь вы семья. Никогда эта нота не попадает, когда поет. Но зато у вас на свадьбе были фокусник и кавер-группа. У меня для вас все, спасибо, вы шикарные.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: и Камеди Радио.
1: Это шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio. Здесь Александр Юрьевич Бордик, и у него имеется статистика. Наша задача – что сделать? Саша начинает статистический факт, а мы его должны по возможности смешно продолжить. Поехали.
2: Я скорее уверенный в себе, чем нет.
0: «Счастливые люди».
3: Пробежимся по статистике любопытной и начнем мы с простейшего статистического факта, который звучит следующим образом. 30 лет понадобится, чтобы перевести...
1: Бабушку, которая не хочет.
3: Как же это на поверхности? Как же это было на поверхности?
1: Ну, это невозможно.
3: Бери пример с Ивана. Он всегда смотрит вглубь, он всегда ищет бриллиант. Вань, 30 лет понадобится, чтобы перевести...
4: Родителей в дом престарелых.
5: Чего-чего?
1: Ну, рядом было.
4: Есть еще. Давай.
3: 30 лет понадобится, чтобы перевести...
4: На армянский мне кофе и сигарету.
1: Спасибо, Иван. Мне было приятно за такую попытку.
3: Попробуешь тоже.
1: Да.
3: А давай, 30 лет понадобится, чтобы перевести...
1: Брату, у которого на сутки одолжил.
3: Вот это молодец. Юра тоже докопался до бриллианта. На самом деле, 30 лет понадобится, чтобы перевести вавилонский талмуд на русский язык.
1: О, вавилоняне.
4: Так а в чем проблема? Если бы вчера начали, уже какому там году бы закончили? 56-му?
1: Это армяне, нет, это вавилоняне. Слушай, в ресторане.
3: Радионяне, давай.
4: Самое главное, не давайте переводить армянам, потому что они скажут, это Вавилон армян не придумали же. Все время начнется.
1: Братик, бороду носить мы придумали. Вот эту вавилонскую.
4: Вот в руке, смотри, отстриг. Поехали.
3: В 2035 году россияне начнут пользоваться...
1: ворованным.
3: Причем срок пройдет.
1: Да. Срок исковой давности пройдет.
4: Главное, чтобы рубли опять не поменяли.
3: В 2035 году россияне начнут пользоваться...
4: поворотниками.
3: Ну, это какие-то конкретные, да, я правильно понимаю?
4: Вот они сидят. BMW себе купили 2003 года.
1: Это хорошо. Дальше.
3: Давай, в 2035 году россияне начнут пользоваться...
1: привилегиями у старух. Ну, там, моя тема. Потом объясню.
4: Плохо.
3: Давай, Вань, еще разочек и к реальности. В 2035 году россияне начнут пользоваться...
4: презервативами.
5: Чего несешь-то? Лучше сейчас
1: мы ими никогда и не пользовались.
4: Нет, я объясню.

0: объясню, почему. У меня даже есть объяснение к этому. Потому что к 35-му году скажут, все, демография, все порядка. Все порядка.
1: Все порядка.
0: Там просто будет первый армянский президент у нас.
1: Очень хорошо.
2: На самом деле, в 2035 году россияне начнут пользоваться телепортацией, которая будет изобретена в рамках программы «Национальная технологическая инициатива».
1: Это вообще-то у нас уже в России изобретена телепортация.
2: Ну, да.
1: Из бара в пятницу вечером, домой в понедельник утром называется.
2: Да, иногда и через 15 суток, знаешь, когда замедленная телепортация через хаб.
1: Подороже, с госштрафом называется.
0: А вы телепортировались хоть раз? Я вот в реанимацию один раз телепортировался.
1: Ну, мы вот про эти истории, когда мне друг рассказывал, я шел по улице, руки в карманах, смотрю, асфальт ко мне к лицу приближается.
2: Так. А давай еще одну. 4 миллиона 900 тысяч долларов заплатил предприниматель из ОАЭ за...
1: Хорошо, Оксана.
2: Угу. На поверхности. Вань, 4 миллиона 900 тысяч долларов заплатил предприниматель из Арабских Эмиратов за...
0: То, что жена не позволяла.
2: Юр, 4 миллиона 900 тысяч американских долларов заплатил предприниматель из Арабских Эмиратов за...
1: Чем?
0: У меня есть еще одна, давай.
2: Давай, 4 миллиона 900 тысяч американских долларов заплатил предприниматель из Эмиратов за...
0: Пару сантиметров.
1: У меня добивка есть.
0: Давай.
2: Давай, 4 миллиона 900 тысяч долларов заплатил предприниматель из Эмиратов за...
0: Пару сантиметров.
1: Чтобы вернули обратно.
0: Чтобы убавили.
2: За регистрационный автомобильный знак с цифрой 1.
1: О, круто. Первый получается. У нас был первый редактор Александр Бордик. Мы отправляемся дальше.
3: Шоу «Счастливые люди».
0: Мы переходим к моему любимому приколу под названием «Любимые факты Чаушеску». Да, мы будем читать рандомные факты из рандомайзера фактов и будем их обсуждать. Поехали.
3: Реклама на Камеди Радио. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
7: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
8: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
10: ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
11: Психолог, который привык решать все разговорами.
12: Ко мне можно с тревожностью.
11: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
13: Я псих, ты врач, работаем.
11: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
14: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности

0: на beeline.ru.
1: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
4: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
5: Камеди Радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
6: Встречайте, моя золотая Найка Казио.
7: Сразу важная тема. Я, значит, посмотрела интервью девочки, которая, ну, типа, говорит такая, типа, да, я долларовый миллионер, но я своей маме деньги не даю, потому что я не хочу брать на себя роль родителя и смотреть на нее свысока. И какая длинная гнида, реально. Это что? Потому что я человек из Дагестана, я просто сразу представляю, как там мать последний хрен без соли доедает, а она такая, типа, ну ты сильная, мама, реально. Я тебя уважаю жестко, честно говоря. Я, знаете, о чем сразу подумала? Вот представляете, она же родителям откуда-нибудь из Дубая звонит, вот как на их месте вот ее нахрен не послать? Там же порадоваться за нее надо, типа. Она говорит, ой, доча, хорошо тебе. А у нас папа вот в Сургуте в минус 60 в туалет с ледоколом пошел, чтоб струю сбить. Я просто, моя мама рядом сидела, честно, я на нее посмотрела и поняла, что я бы даже мысленно это не договорила бы, живая. Реально, потому что если бы я что-то... Честно, если бы я что-то подобное брякнула, я вам клянусь, у меня мама как железный человек вот здесь за окном, реально, она бы... Она бы подлетела жестко на фразе «Чего?». Знаете, когда солнце пропадает от того, что там мамина вот эта чапалах летит на тебя... Да нет, просто у нас не то, что прям жестко, просто у нас маму боятся, это один из самых главных обычаев, на этом горы держатся, реально. Не, меня вообще в целом, знаете, очень пугает эта тенденция у молодежи, что все такие, типа, ну, что мы никому ничего не должны. Я тоже недавно услышала, типа, мнение этого Илона Маска, увидели, он какой-то дурной вообще какой-то. Мне реально ощущение, что он где-то вот на взлетной полосе, видимо, стоял, и ему шасси немножко по башке попало, потому что он говорит, типа, мои дети мне ничего не должны. Потому что это было мое решение родить их на свет. Я думаю, во-первых, очень круто так говорить, когда у тебя денег много. Во-вторых, ну ты своим детям сильно должен, потому что я говорю, ты ребенка цифрами назвал. Вы видели это имя, типа там XAEA12? Вообще, это не имя, это промокод на Яндекс.Маркете, реально. Забейте вообще, там прикольные сланцы, реально, кстати. Не, еще из-за этого еще дети тоже на родителей в суд еще подают. Я думаю, как тебя без мамы в суд вообще пустили? Я не знаю, как они это делают. Вообще, как может написать заявление человек, который не знает, как правильно пишется слово «кекчуп»? Еще какое-то, ну, немножко альтернативное мнение тоже услышала, что типа, если ты родился в бедной семье, значит, это ты должен стать человеком, который сделает семью богатой. Знаете, где услышала? Мне эта тетя в WhatsApp скинула. Я думаю, ты знала? Я говорю, а что? Нет, я говорю, тетя, мужу своему скинь тоже. Что мне? Или вы на всю жизнь на материнском капитале тоже планируете вообще? Не, у меня сейчас, кстати, пропорционально растет, ну, количество подписчиков и новых родственников. Реально. Вообще обожаю. И мы такие, а мы что раньше не общались? У нас же просто айфонов не было. Подари. Кстати, вы замечали? Вы, кстати, обращали внимание, что фразу, что семье надо помогать и надо делиться, говорит человек вообще не тот, который зарабатывает. Это обычно вот этот дядька, который в одном носке на кухне сидит. Причем, если покопаться, он вообще не дядька, он вообще никому не родственник. Реально, никто не знает, в каком семье появился, реально. Меня поэтому такой в кайф вводит. Знаете, у вас же тоже есть в семье вот этот один этот родственник, который выбился, знаете, типа такой крутой, и его поэтому все на праздники сильнее всех ждут, потому что он бабки раздает. Да, блин, я обожаю. Вот этот, я очень хочу быть таким родственником, потому что у меня вот дядя такой есть, он приходит на семейный застолье, приходит как в стрепуху с разменом сразу. Реально. Причем, вы знаете, я вообще знаю, как его, ну, типа, когда он должен прийти, потому что вся семья выходит его встречать в коридор, знаете? Все такие, а потом такие, а, нет, это дед, реально, все. Мне, правда, мне, короче, сейчас комментарии вообще часто пишут, типа, ну, в директе, но они у меня, кстати, вообще сильно отличаются от того,

0: что, ну, типа, я знаю, что у наших девчонок в коллективе какие-то, знаете, ну, непристойные, типа, просьбы такие какие-то пишут. У меня сильно отличается. У меня какие-то сильно очень культурные люди мне пишут. Мне один написал, типа, так мечтаю тебя покрытую увидеть. Ну, он говорит, типа, скинь да фотку в платке. Ну, а дальше ты что попросишь? Типа, а скинь, как ты грустная в комнате сидишь, тебя не упускают. Ну, это что-то... Мне, правда, хотите, верьте, нет, у меня сильно все, ну, типа, ну, культурно, потому что мне, ну, меня даже на кофе не зовут, меня сразу замуж зовут, даже женатый, реально там вообще, ну, у меня, ну, вообще, у меня в социальных сетях люди, которые вот пишут, если, типа, я тебя украду, это люди, которые могут это сделать, понимаете? Как только за предыдущие выпустят, сразу, вот они... Я, кстати, с первого сезона читаю все комментарии, которые пишут, там очень сильно разные, но я поняла, что нужно что-то менять, потому что очень много комментариев, ну, типа, говорят, что я похожа на Гурама Амаряна. Я, ну, да, но я сейчас очень сильно, ну, пытаюсь это изменить, я тщательнее выщипываю брови и меньше общаюсь с сука. Ну, короче. Но мне больше всего нравятся, знаете, наши кавказские комментарии, потому что, вау, это всегда потрясающе, если честно, потому что мы кавказцы, вот даже если все слова на свете, ну, типа, запретят большинство, мы найдем фразу, в которую мы вложим смысл, который нам надо. Потому что мне один раз написали, типа, «Натуре ты квантовый скачок!» Я думаю, ну, вряд ли же это физик написал, реально. Ну, не мог физик начать фразу со слов «чоза». Все, спасибо вам большое, что послушали.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: С вами шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. Прямо сейчас начинается познавательная рубрика под названием «Любимые факты» Чаушеску. Иван Ермишин находит в интернете рандомайзер фактов, существующих, реальных, подтвержденных. А мы втроем их обсуждаем. Здесь Александр Бордик, Юрий Галаян. Поехали.
2: Еду в такси с девочками в клуб. Настроение супер. Все, отвез их. Беру следующий заказ. Здорово, мужики, куда едем?
3: Через 12 миллиметров развернитесь на мой. Домой.
0: Счастливые люди, счастливые люди, счастливые люди.
4: Ой, какие же интересные сегодня факты. Во-первых, начну, как обычно, с рекламы, которую предлагает мне этот сайт. Сегодня мне предлагают дома на дома по Калужскому шоссе от 150 до 230 метров.
5: О, а ценник не указан?
4: Нет, написано в 34 километрах от МКАД.
5: Ну, да. Это езды всего-то 2,5 часа.
4: Да, он как будто понимает начал, кто я такой. И склады он мне предлагает. Старт продаж новой очереди.
1: Он, видимо, тебя еще и увидел, понимает, где тебе жить уютнее будет.
4: Ну да.
5: Нет, дальше будет слово «ангар».
1: Приходите в ангар.
4: Я думаю, что место он мне должен предложить на каком-нибудь очень отдаленном кладбище.
1: Почему?
4: Ну, просто в целом, это единственное, что я могу себе купить там метр на метр. Любой может купить.
5: А ты давно вот не погружался в ценник, правильно понимаю?
4: Так нет, просто он мне метр в лесу продаст, да и все.
1: Да.
4: Там не кладбище, там из-за меня оно станет.
1: Знаешь, со времен школы слово «землекоп» заиграет другими красками для тебя.
4: Неплохо.
5: Давай к факту.
4: Первый факт. Во времена, когда телефонная связь только появилась, в 878 году, ну, 1878, при ответе на телефонный звонок отвечали не «hello», а «ahow».
1: Ну, да, все наоборот было.
5: Так вот, наши изобрели.
4: Ну, да.
5: Наши. Это просто неправильно дошло в летописи, там стерлось немножечко.
1: Там вообще звучало, какого ахоу звучало.
4: Да, нет, там я просто неправильно прочитал, потому что то получилось не сквернословие. Я вам могу прочитать отдельно. Э-хой.
1: Эхой.
4: Да. Типа, какого... Как говорится, ты мне звонишь?
5: Нет, там еще был «Ядрёна Родионовна Пушкина мать». Ты что? Ну, это известная фраза.
4: Ага. Так, значит, дальше. Следующий факт. У пчелы два желудка. Один для меда, второй для пищи.
1: Мечта Ивана Ермишина.
4: Нет, мои три желудка для пищи, для меда. Не надо. Да, поэтому для пищи, для выпивищи.
1: И для доброй колы отдельно, правильно?
4: И для Айкса.
5: Какой кошмар. Все это вредит здоровью.
4: Конечно.
1: Да-да-да. Дальше.
4: На все это у меня нет денег, поэтому мое здоровье в целости и сохранности.
5: А если три желудка, соответственно, три выхода?
4: Конечно. У меня и сейчас три выхода.
1: Осталось только желудки подстроить.
4: Нет, да, вы просто не все используете. Дальше, значит, если во время резки лука жевать резинку, то вы не будете плакать.
5: Если во время резки лука жевать жевательную резинку,
4: да,
5: вы будете выглядеть странно.
4: Почему?
5: Если честно.
4: Ну, это как, на самом деле поварской лайфхак.
5: Это по-зумерски.
4: Почему? Это по-американски. Долбанные нам вьетконговцы. Вот так типа?
5: И плачешь.
4: И вот эти флешбеки вертолетные там, да?
1: Ну и режешь не ножом, а мачете, как это было принято в лесах Вьетконга. Давай следующий.
5: Да, Юрка помотала жизнь-то.
1: Бывал я там.
4: И там тоже армяне есть, да?
1: Да.
4: Более 20% лесов мира... Лесов или лесов?
5: Лесов.
4: Лесов мира, правильно
1: почитал. Лесов — это твой любимый певец.
4: Лесов. Жарф Лесов.
5: Егол.
1: Иди Лесов.
4: Егол Лесов.
1: Егол Лесов.
4: Да.
1: Егол Лесов.
4: Еще есть Джалт Лесов.
1: Любимый детский певец. Егол Лесов.
4: Да. Более 20% лесов мира находится в Сибири. Лесов.
1: Ты определишься,
4: сколько лесов? Лесов — это по-армянски, лисы. По лисы. Лисов, лесов находится. Понял? Про лис новость.
5: Вань, ну это же поправимо.
1: Нет. Лес-офф — это лес, который вырубили.
4: Новость из Ближнего Китая нам пришла вот такая.
1: Да, мечта Ближнего Китая. Ребят, мы...
5: У них есть топор.
1: У нас купец. Мы продолжим любимые факты Чаушеску. Оставайтесь с нами.
0: Камеди Радио.

0: не нравится.
1: Угадайте.
2: Это в целом высказывание относительно того, что Ваня пришел сегодня на работу.
0: Конечно. Да, в целом это мое высказывание по поводу Юры.
1: А касательно приветствия, Иван может вообще сказать «не хочу».
0: Ну да.
1: Вот такая у него позиция. Но сейчас надо поработать, Иван Юрьевич. Будьте добры, любимый факт Чаушеского. Мы находим рандомные факты с помощью рта Ивана Ермишина. Их озвучиваем и обсуждаем вместе с Александром Бордиком.
3: Оно! И время казалось не в деньгах. Счастливые люди!
1: Я только что осознал, что имя Юра у нас вообще фигурирует очень часто в команде. Ты Иван Юрьевич.
0: Ага.
1: Александр, ты Иван, Александр Юрьевич.
2: Да. Скубы, и Даниил Юрьевич.
1: Даниил, да, тоже Даниил Юрьевич.
2: Да. Да. А ты, получается, отец.
1: Я Юрий Валерьевич. А батя у меня Валерий Юрьевич.
2: Ага. Закольцевалось.
1: Закольцевалось. Гагарин тогда
2: и вот как,
1: всю,
2: и вот,
1: всю страну обаял.
2: И вот как этот факт обсуждать сейчас?
1: Ну, давайте как-то через Гагарина выкручиваться.
2: Давайте лучше все-таки... Вот.
0: Юра, давай все по новой. А, понял мем? Ты не понял?
1: Не.
0: Понятно. Скиньте ему кто-нибудь, пожалуйста.
2: Юр, от тебя зависит, чтобы Юричей было больше.
1: Я и так уже, извините, трех,
0: да,
1: наделал.
0: У него только Юрьевна получается.
2: Я про это и говорю, да.
0: Следующий факт.
2: Не останавливайся.
0: А средний вес человеческого глазного яблока 28 граммов.
1: 28 граммов?
0: Как думаешь, за такие 28 граммов можно уехать?
1: Можно.
0: Если в кармане полицейский ты найдешь.
1: Если глаз стеклянный.
0: Нет, как раз с стеклянным ты не уедешь. А вот если человеческий в кармане будешь таскать.
1: Господи.
0: Проблема будет. Нет, если, конечно, у тебя в этот момент будет дырка вот здесь.
1: Да, да. У меня недавно просто товарищ очень сильно пожаловался. Жена выяснила, что кое-что очень круглое из мужского тела стоит огромных денег на рынке.
0: Это вранье, кстати. Это миф.
2: Не такое уж оно и круглое.
1: Ну, овальное. Ну, спасибо, вот Александр Юрьевич. Видимо, тоже загугливал.
2: Естественно.
1: Вот, и жена его запугивает этим, что говорит, ну, если что, не выправишься экономически, мы продадим. А правый и левый выбирай сам, на всякий случай. Поэтому здесь тоже есть опасность.
0: Нет, там, по-моему, одно дороже, одно дешевле, потому что одно отвечает как раз за то, что Юричи больше станет,
1: да.
0: А второе просто.
1: Ну, которое выше, оно дороже.
0: Для баланса.
1: А которое выше, оно дороже. Привилегированнее, так сказать.
0: Дикобер.
2: А Юр, доживешь до моих лет.
0: Все будет около колен болтаться.
1: Не-не, у Саши все в носки заправлено. Уже давно. Следующий факт.
0: Собаки африканской породы Басенджи. Понял?
1: Басенджи.
0: Басенджи. Не умеет лаять?
1: Собака, которая не умеет лаять?
2: Подожди, Вань. Не умеют и не хотят. Это разные вещи.
0: Эти не умеют.
1: Как же они?

0: об этом рассказали, а?
1: Они просто говорят, они вот так говорят, не умею лаять. Не умею лаять, не умею лаять.
2: Теперь, Мишина, они как ты поступают, не хочу.
1: Да, абсолютно верно. Так,
2: не буду.
1: Я объясню, почему. Потому что в Африке что у нас есть?
0: В смысле?
1: В Африке.
0: Песок.
1: Песок. Они песка наели, все, голос пропал.
2: Ты вот так, да, объясняешь?
1: Они вот так,
2: это?
1: Да, они вот так гавкают, понял?
2: Не-не-не, в Африке есть мужики с копьями, которые этот звук издают. И поэтому не в интересах собаки, если что, лишний раз шум подавать.
1: Да, и начнется, вот, так сказать, племя на племя пойдет.
2: Осторожно, вкусная собака, там так на заборах пишут.
1: А, значит, следующий факт. На каждой булочке Макдональдс насыпано в среднем по 600 семян куджута.
2: Да, я их вижу иногда.
0: Сразу вдогоночку следующий факт, да? У кого-то очень много свободного времени.
2: Насыпать кунжут.
0: Не насыпать, не считать кунжут, конечно.
1: Да, ты можешь, не обязательно тебе знать, сколько.
0: Нет, дело не в этом. Дело в том, что ты же по одной булочке не будешь делать выводы. Ты должен составить статистическую выборку, и ты, соответственно, вот сидишь, считаешь.
2: Ну вот мы и поняли, у кого много времени, ребята. Человек даже сейчас методику разработал. Вань, спасибо большое за любимый факт Чаушеска. Мы отправляемся в следующий час.
3: Реклама на Камеди Радио. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
4: Психолог, который привык решать все разговорами.
5: Ко мне можно с тревожностью.
4: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
6: Я псих, ты врач. Работаем.
4: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
11: Кофе пили, в кино ходили, а на высоте 140 метров были... Солнце Москвы. 18 минут 40 секунд над столицей и панорамные виды вокруг. Ищите нас у южного входа в ВДНХ. 0+.
12: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Азбука Камеди Радио. Буква К. Кирилл Мазур.
13: У меня вся галерея — это просто дочка, дочка, дочка, дочка, дочка. Два счетчика. Дочка, дочка, дочка, дочка. Два счетчика. Дочка, дочка, дочка, два счетчика.
3: Буква Г. Гурам Амарян.
14: Девушки, честно, я считаю, вы очень круто устроились в этом мире. Честно, не обижайтесь, я считаю, очень круто. Вот кто из вас купил билеты сам сегодня? Вот и все. Я имею в виду, реально...
3: Буква Н. Надя Джабраилова.
15: Если бы у меня была дочь, которая пошла бы делать себе пластическую операцию, я бы капец как обиделась. Я бы подумала, ты что, пошла исправлять то, что я сделала вот этим телом? Да, получилось немного несимметрично.
3: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Тимур Батрутдинов, Екатерина Шкуро и Демис Карибидис. Итак, ситуация. Москва, офис крупной компании.
2: Проходите, проходите, Александр Борисович. Ну, рассказывайте, как ваш отдых?
3: Отдых чистый кайф. Бали действительно сказочное. Представляешь, целый месяц тишины и спокойствия. Ни тебе звонков, ни тебе сообщений, ни тебе работы.

0: просто расслабляешься. Зато теперь я на месте, готов брать бразды правления в свои руки и раздавать всем бразды.
1: Кстати, об этом вот ваш личный телефон.
0: Я даже забыл, как он выглядит. Представляешь, целый месяц без телефона.

0: Ну ладно, хорошо, буду ждать. Вы свободны, Оленька. Все, счастливо. Так, ого, 140 голосовых сообщений. Ничего себе, неизвестный номер. Кто это может быть?
1: Здорово, Саня, узнал? Это Илюха. Понял, какой Илюха? Илюха, батон. Одноклассник твой из 30-й школы. Давно не созванивались. Че ты, как ты, где ты? Как дела вообще у тебя там в Москве, а? Набери, как будет минутка, поболтаем хоть. Давай, все, рад был слышать.
0: Илюха, батон, с ума сойти.
1: Это самое, Саня, это Илюха, привет. Помнишь, ты на встрече выпускников в 2017-м говорил, когда курить пьяные выходили, что если я в Москву перееду, варианты какие-то там, работа, не работа, ты еще сказал, посмотрим по обстоятельствам, давай не сейчас. Вот, короче, я тут посмотрел по обстоятельствам. Думаю, что-то мутить надо. Сколько можно в этом Таганроге сидеть? 6 лет максимум. Потом, если хорошо себя ведешь, отпускают. Думаю, в Москву сорваться, а то тут работы нормальной нет. Так что ты мои к ней есть смысл срываться, чтобы я тоже понимал. Да-да, нет-нет. Ну все, давай, Санечек, обнял. Звони, родной. Сань, привет! Я билет из Таганрога на 12-е взял, короче. Не фирменный поезд, конечно. В Москве буду 24-го, вот. Встретишь меня на Курском, а? В 3:55 ночи, 102-й поезд, 104-й вагон. Давай, до скорого, дружище! Спасибо! Обнимонцы, Санечек! Саня, Санчес, привет! А ты где? Не вижу тебя. Я тут на Курском стою возле бабки с сумкой. Женщина, можете пока не уходить. Подходи сюда, Сань, жду тебя. Давай, Санчо. Сань, это 7 утра уже. У тебя там дела, наверное, да? Ты, видимо, уже не приедешь. Тогда я бабушку отпускаю. Бабуль, спасибо, можете идти. Ладно, отдыхай, все, на связях, Санчоус. Утро доброе, Сань. Как ты, братец? Я тут на Курском проснулся, загуглил, где твой офис. Приехал уже, вот, на входе в офис твой стою. Тут еще охранник говорит, иди на... Ты можешь ему пояснить, как бы, чтобы он с будущим замдиректора так, чтобы не базарил? Ну, выгляни в окно, я тут возле крыльца машу тебе. Ты меня сразу узнаешь, я в том же, в чем в 2017-м на встрече выпускников был. И нос у меня еще разбит. Если там сильно занят прям, я могу в коридоре посидеть, там подождать тебя, там чай, май, кофе, там кишки горячими пополоскаю. А то тут дубак прям у вас в Москве, туфли к асфальту прилипают. На связи, в общем, жду, санитайзер. Саня, обед у тебя когда, во сколько? Я тут чебуречную рядом нашел, 3 кота называется. На вывеске 2 кота нарисовано и чебурек. Вроде достойно, тут ДПСники хавают. Жду тебя, я нам взял тут 3 чебурека на двоих. Водочки, графинчик, ну на вид вкусная. Литрушечку там чисто губки помазать, ага. Все, жду тебя, сальмонелла. Санечка! Братское сердце, не обессудь, я без тебя стартанул чуть-чуть. Чебуреки черстветь начали просто, уже небо царапают, ага. Я, знаешь, за тебя хочу выпить, за настоящего друга, за единственного вообще, кто мне руку помощи протянул. Подержал, так сказать, в трудной экзистенциальной ситуации. Да. Ты человечишься, братец, я за тебя любого порву, Санидзе. Слышь, Саня, мы эту Москву на лопатке, понял, да? Жду, люблю тебя, братец, все, брат. Как же ты, Саша. Просто говно. Ты понял, ты гнида, ты пес, ты галимый, ты шакал, ты конченый ты. Я все ради тебя бросил. Я дом бросил, мать бросил, я пить чуть не бросил. Поверил тебе, сорвался, откликнулся, так сказать, на просьбу друга. А ты меня кинул, понял? Не звони мне больше сюда, черт! Сашка, доброе утро! Слушай, такая неприятная ситуация вышла. Я лишнего выпил вчера, и это у меня телефон украли. Там наговорили тебе всяких гадостей, я прослушал. Ужас, конечно, просто капстец. Я так не думаю, Сань. Я сейчас в город буду выдвигаться, в кафешку, в которой я был. Я там туфли забыл. Потом хочу в центр поехать, Красная площадь, там Третьяковка, может, Подскочишь, а? Давай, Сантьяго Бернабео. Все, связь.
2: Че ты, шляпа, слился? Понятно. Че тебе впадлу с кентом старым встретиться? Че ты зазнался? Ты москвич, да? Пойди морковку себе мыть.

0: золотую покупаешь, фисташки хаваешь, наверное, да? Неровня мы тебе, да? Брезгуешь? Забыл, кто тебе яд отсосал, когда тебя уж на речке укусил? Козел ты, собака ты, и шаг ты, лоха, лоху-ху-ху-ху. Петух ты, чепушня ты, знай ты. Мать главная говорит, куда ты едешь в летних туфлях? Кому ты там нужен? Я говорю, мать, Саню выручать еду. Вот как ты с этим будешь жить теперь? Как ты спать будешь, зная, что твой друг непонятно где? Занято. Все. Удаляю твой номер из жизни, тебя вычеркиваю. Прощай. Goodbye. Guten Tag.
1: Алло, Санечка, доброе утро. Слушай, долго объяснять, братик, у тебя не будет 3700, мне не хватает, надо в трех котах заплатить за стол тут, за стул, за вывеску. Я стулом зацепил просто. Матушка вышлет, я отдам, только на Сбер мне не кидай, там у меня сразу списывается. Можешь приехать, привезти деньги, а я в Тимирязевском РОВД тут в обезьяннике. Ты меня узнаешь, я сижу между цыганкой и мужиком заблеванным. Мужчина, простите еще раз, я извиняюсь, ради бога. Санечек, прям горю, приезжай, Санечек.
0: Алло, Санечек, можешь не ехать, все нормально, все хорошо со мной. Меня на ферму мужик какой-то из обезьянника выкупил. Увез меня в Подмосковье на ферму за страусами говно убирать. Паспорт забрал, но нормально все, тут трехразовое питание у страусов. Ну и мне там нет, что-то перепадает. Все, Сань, не могу говорить, хозяин идет.
1: Саша, в общем, я сбежал, Саша, с фермы, ага. Ну, знаешь, что я понял? От себя не убежишь, как говорится. Все, не могу я больше так жить, Сань. Поломала меня Москва. Я прямо сейчас на мосту стою, Сань, все, прыгать, наверное, буду, все. Но если ты прямо сейчас позвонишь, работу дашь, так уж и быть, ради тебя не прыгну. Ладно, прощай, Санечка, прыгаю. Прям прыгаю, Сань, слышишь? Прыгну сейчас прям, понял?
0: Ты даже сейчас не позвонил, ты ты Саня. Снится тебе будет во сне. Ты тебя уж кусает, а яд отсосать некому, понял ты? Прощай.
2: Короче, прикинь, я прыгнул, а там яхта проплывала. Я тут с такими типами познакомился, ты не представляешь. А меня в бизнес взяли, там серьезный бизнес, там с международными перелетами связан, ага. Так что я еще посмотрю, кто кого на работу подтянет. Давай, лохопед, конченый, все. Аревуар, аривидерчи, how much is the Сан-Пеллегрино?
0: Саня, у тебя есть ФСБшники знакомые? У меня в Домодедово приняли тут. С 3 килограммами в жопу марганцовку заставили пить. И с ёршиком стоят, перчатки по локоть натянули. Руки здоровые, Сань, не к добру это. Приезжай, выручай, Санечка.
2: Короче, Сань, не нашли ничего, прикинь. Я забыл, что я в самолете покакал, представляешь? Все, я на Аэроэкспрессе сейчас еду в Москву, стоя, да. Ну, я тебя понял. В общем, Сашка, разошлись наши дорожки, понятно. Все, прощай, Санька. Все, давай, Санчос.
0: Алло, лохня. Че ты не пишешь мне? Стесняешься спросить, как у меня дела? Так у меня все зашибись, понимаешь? Победил я Москву. Я даже благодарен тебе в каком-то смысле, иначе бы я не стал тем, кем я сейчас являюсь. Я сейчас, короче, одну бабку чпокаю, у нее трешка на Тверской. Она обещала на меня эту хату переписать. Ага. Все, не могу говорить, Людмила Михайловна из душа выходит. Поработать надо. Давай.
3: Алло, Санечка, бабка умерла, прикинь. Прямо у меня на глазах, точнее на лице. Да. Это, самое обидное, что не переписала еще ничего, понимаешь? Получается, просто за борщ с бабкой чпокался просто. Все, сейчас я доем и поеду отсюда.
0: Саня, Санечка, обманула меня твоя Москва. Ты меня сюда дернул вообще, прикинь, бабка меня просто бортанула, понимаешь? Я ее сегодня в Тикси увидел, оказывается, у нее такая схема секс получать.

0: Все, все, дно, Саня. Все. Сегодня вечером еще раз борщ поем и поеду дальше. Черт знает. Дальше не знаю, что делать. Просто схавала меня твоя Москва. Переживала. Наркотики в меня засунула. На лице посидела и выплюнула. Никому я тут не нужен. Пойду пешком в Таганрог. Что делать? Алло, Санечка, оказывается, есть еще добрые люди в микрозаймах. Я тебе поэтому из Сочи звоню с Красной Поляны. Тут один вопросик тебе остался. У тебя фартовый рот. Просто скажи, красный или черный, а? Бедолага, крупье, иди сюда. Ну-ка, принимай. All-in, вот сюда давай.
1: Александр Борисович, пришел тот самый очень важный человек.
2: Ну вот мы и встретились, Сашенька. Короче, если мы этим типам полтора ляма не отдадим, нас нагнут прямо здесь.
3: Ну ладно, если мы должны. У меня как раз случайно оказалось тут полтора ляма. Возьмите, пожалуйста.
4: Санька, ты меня прости, пожалуйста. Это самое я... Ты почему меня спас вообще?
3: Да, братан, если честно, меня совесть мучает. Я виноват перед тобой. Я ж тебя тогда обманул. Меня же на речке уж на самом деле в руку укусил.
4: Что?
3: Слушай, пойдем в Три кота, как раз обсудим насчет работы, насчет зарплаты твоей.
5: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
6: Кинь в ванну арматуру и плюхнись туда в шортах. Представь, что ты на озере. Камеди Радио. Креативно подходим к отдыху.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Сергей Агафонов встречает!
2: Так, ну что, радостное событие случилось в жизни у меня недавно. Я недавно женился. Вот такая история. Да. Спасибо, очень приятно всегда. Но я недавно развелся. Здесь не надо уже хлопать, не. В ЗАГСе говорили и в горе, и в радости. У нас получилось и в январе, и в феврале, и все. И на этом один месяц медовый.

0: Ой, один хреновый. Да, неприятная ситуация, неприятная. У меня жена пришла, говорит, я тебя больше не люблю, и ушла от меня. Я думаю, ну что это за причина, да? Я тебя 2 года уже не люблю, ничего, живем. Я не знаю, мне кажется, это в начале отношений пары сильно друг друга любят. В начале. Но когда они уже год сильно друг друга любят, 2 сильно друг друга, это настораживает. Уже как будто про них потом в новостях показывают, и соседи про них говорят. Вот это так ее любил, что расчленил, непонятно, если что. Надо заново сейчас вот это отношение строить, заново знакомиться. Я не умею это все. Где знакомиться сейчас? На улице не подойдешь. Я подошел на улице, мне мелочи насыпали. Я этот кофе даже не допил. Но я стою с американо с рублями, как дурак. Не знаю, сейчас тяжело с девушками общаться, потому что сильно все проработанные стали. Я ходил с девушкой в кафе, мы после кафе выходим, она говорит, давайте половину переведу, ну, за счет. Я говорю, ты зачем так говоришь? Ну, это неприятно. Она говорит, ну, вообще, это я пригласила тебя в кафе. Я думаю, ну, тогда логично, но тогда схренали половину, ну, ты же... Я недавно прочитал, что где-то в регионе произошла ситуация, что учительница не выпустила на уроке мальчика в туалет, и он, ну, на уроке, бедняга, обкакался. И все начали, ну, винить эту учительницу, жалеть этого мальчика. А мне вот при всем уважении, мне мальчика совершенно не жалко. Я объясню. Во-первых, я считаю, что он получил ценный урок. Будешь слушать чужое мнение, рано или поздно обосрешься. Это раз. А во-вторых, я думаю, ну, его так жалеют, но это сейчас так. В мое детство так не было. У меня с одноклассником была похожая ситуация. Его учительница не выпустила на уроки в туалет, и он тоже обкакался. Но он это сделал специально. Он какал и смотрел ей в глаза. А отпрашивался даже не в туалет. И она после этого хотела его выпустить, но он не уходил. Я вам больше скажу, урок закончился, мы все ушли, а он остался. Досидел до конца ее смены. И последнее, чего бы ей хотел, чтобы это в новости попало. И даже, смотрите, в новости про этого мальчика мне все равно кажется, что у него был выбор на самом деле. Потому что тут все зависит от штанов. Я объясню. Смотрите, если ты обкакался в штаны, ты останешься лохом до конца школы. Но если ты встал, снял штаны, то ты уже лидер сопротивления. Сопротивление против учительского произвола. У меня все, друзья, вы кайфовый зал. Спасибо.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Встречайте, Надя Джабраилова.
3: Челябинск. Мне прикольно наблюдать, как разные женщины по-разному организовывают свой быт. Я, например, недавно узнала, что у моей подруги есть специальный маленький холодильничек для косметики. Ну, я как бы знала до этого, что какую-то косметику нужно хранить в холодильнике. Но я думала, что достаточно вот этой дверцы в обычном холодильнике. Ну, пару раз у меня отец крем на хлеб намазал. Но там с манго ему с чаем вообще вот так залетело. И как я узнала, что у нее специальный холодильник для косметики? Я осталась у нее ночевать, и она в какой-то момент такая: «Я чуть не убрала крема в обычный холодильник!» Я думаю, господи, слава богу, все обошлось, ты как-то повнимательней тоже. Чуть не отнесла свои кремушки ночевать в этот хостел для еды. А если бы их там йогурты изнасиловали, что бы мы делали? Но знаете, в мире, где есть холодильники для косметики, где крема стоят по 10 тысяч рублей, я так уважаю андеграунд в мире косметики. Я сейчас говорю про вот эти бренды, которые, несмотря на весь люкс, продолжают гнуть свою, так скажем, чистую линию. Да? Я их уважаю за позицию, понимаете? Это панки. Я уже хочу, чтобы они какой-то придумали гель для душа с названием «Мытая жопа». Я покупаю тут же вообще. Знаете... время, как остальные добавляют в косметику масло карите, ламинарию, эти такие, зверобой, чертополох. Когда ты вот так читаешь состав, и такая, ну если что, можно и от мокроты бахнуть тут, как бы. А еще я сейчас ни с кем не встречаюсь и даже ни с кем не переписываюсь, потому что такой период, знаете, у меня сейчас в каждом мессенджере и в каждой соцсети висит вот это какое-то сообщение, из-за которого я стараюсь туда не заходить. Все, у меня уже закончились все мессенджеры, я везде уже залегла на дно. Дно — это я про Вайбер, если что. Я уже поглядываю на Вайбер и такая, ну а что, я же хотела уметь общаться с мертвыми, вот, пожалуйста. Но, мне кажется, вживую мы все уже с вами разучились общаться. Потому что надо слишком быстро соображать, что говорить. Правильно? Мне вот уже даже не помогают классические лайфхаки. По типу, если ты ляпнул что-то не то, то в конце просто добавить, ну, это чисто мое мнение. Я недавно сказала своей подруге, что у нее красивый сын. Потом подумала, вдруг это какой-то странный комплимент. И на всякий случай добавила, ну, это чисто мое мнение. Да? С мужчинами я вообще уже не знаю, как нужно разговаривать. Я теряюсь абсолютно. Со мной как-то в лифт зашел очень симпатичный парень. Я решила завести разговор. У меня на разговор было всего 7 этажей. Я запаниковала. Я такая, что нужно сказать? Обычно все говорят про погоду. Я в итоге запаниковала, повернулась и сказала, весна вступила в свои права. Вышел тут же. Не захотел что-то с Пришвиным флиртовать. Да? Переписываться мне гораздо больше нравится, потому что там мужчинам сложнее. Я, когда начинаю с кем-то переписываться, я зачем-то наперед продумываю, как должна выглядеть наша переписка в идеале, и мужчина должен в этот скрипт попасть. И, возможно, не я одна так делаю, скорее всего. Мне кажется, именно поэтому существуют парни, которые в какой-то момент тебе скидывают сразу и мем, и стих. Он так все... В какой-то сценарий попаду, точно. Но сейчас, конечно, опасно через интернет знакомиться, идти потом на свидание, особенно для мужчин. Вы рискуете, идя на такое свидание. Я слышала, что женщины вас сейчас могут обмануть и покушать за ваш счет. Ужас! Такие должны гнить в тюрьме, я считаю. Смотрите, я верю, что такие женщины существуют, но мы должны все быть им благодарны, потому что благодаря им свидание еще не вымерло как вид досуга, понимаете? То есть, потому что где-то есть женщина, которая, взвешивая свои риски перед свиданием, думает так. Она думает, да, он может оказаться маньяком или сталкером, но и бесплатная капреза я тоже хочу. Понимаете? Мы не вымерли с вами только потому, что есть женщины, у которых желание покушать выше инстинкта самосохранения. Такое осталось только у нас и у белок в парке. Цените это. Просто, понимаете, я довольно тревожный человек, и меня всегда немного тревожило, как некоторые парни путают красивое ухаживание и преследование. Смотрите, мне перед концертом один раз написал мужчина и попросил извиниться со сцены за него перед девушкой. Я у него спросила...

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Женя Синяков, встречайте!
2: Сейчас многие люди увлекаются психологией, и наверняка у всех есть знакомые, которые обожают сыпать какими-нибудь психологическими терминами. И один такой термин стал очень популярным, что его уже применяют повсюду, не в попад. Это термин «красный флаг». Он пришел из популярной психологии и вообще изначально обозначал какое-то нехорошее поведение твоего партнера в отношениях. Ну вот как, например, одна девушка использует этот термин.
3: Если приезжает на грязной машине, это все, это красный флаг.
2: Все, если на грязной машине, то для нее это красный флаг. Поэтому я советую к ней на свидание ездить в очень чистом вагоне метро. И не только она использует так этот термин. Вот другая девушка говорит.
4: Когда не может ногти нормально оценить.
2: Понимаете, ногти не может нормально оценить. То есть для нее красный флаг — это все мужчины в мире. Потому что если парень может оценить ногти, то, скорее всего, у него уже есть парень. И у мужчин красные флаги не лучше. Вот, пожалуйста.
5: Мой красный флаг — это если она не любит Гарри Поттера.
2: Да. С такими темпами не скоро этот волшебник из своей палочки-то постреляет, да? Парадоксально, но красным флагом может даже уже являться, когда парень ухаживает.
6: Человек влюблен, и он хочет тебе больше внимания уделять. Это здорово.
2: Вот, она говорит, это здорово, но дальше добавляет.
6: Но на самом деле зачастую такое поведение является красным флагом.
2: То есть уже даже когда здорово, это красный флаг. А ты сама-то мужчине что можешь дать? Ты хотя бы Гарри Поттера-то любишь? И дальше она говорит.
6: Когда он буквально заставляет тебя влюбиться в себя. Когда через неделю ты уже готова на край света за ним идти. Уже как-то неуютненько, правда?
2: Да, вот этот вот знаменитый конфетно-неуютненький период. Еще и мне нравится, что она говорит «заставляет себя влюбиться». Это прям заявление в полицию надо писать. Заставлял влюбиться, угрожал подарками и склонял к счастливым отношениям. И вообще я понял, что вот все эти ролики, они отлично демонстрируют, что некоторые вообще сами не знают, чего они хотят.
7: В общем, если не ревнуют, и если этой ревности много, для меня это red flag.
2: Понимаете, если не ревнуют, это красный флаг, но если ревнуют, то тоже красный флаг. То есть ее нужно умудриться ревновать как-то умеренно. Вообще получается, что идеальная переписка с ней выглядит вот так. Где ты, тварь? Я с девчонками. Хорошего вечера. И я понял, что чаще всего вообще про красные флаги говорят те, кто сами по себе являются каким-то одним большим красным флагом.
8: Например, мой известный красный флаг – это очки-авиаторы. Это очень долго объяснять, может быть, не очевидно, но у этого есть объяснение.
2: И она при этом не дает никакое объяснение. Очки-авиаторы. Оказывается, очки могут защищать не только от солнца, но и от отношений с неадекватной девушкой. И там не только очкам досталось, там вообще многим вещам поприлетало.
8: Чуваки в коротких носочках, в таких следочках. Я не могу объяснить, почему. Это даже чуваки, которые носят скини-джинсы.
2: Да, короткие носочки, скини-джинсы, очки-авиаторы. Похоже, эту девушку кто-то очень сильно обидел в 2015 году. У нее реально, у нее очень много вот таких каких-то странных пунктов. Вот вообще сумасшедший.
8: 15-е. Чуваки, которые работают гинекологами, пластическими хирургами. Я думаю, что гинекологи, пластические хирурги, которые делают сиси и писи, это как бы чуваки, которые

0: выбрали профессию, чтобы смотреть,
1: да. Мне кажется, это буквально самый сложный способ смотреть на сиси и писи, да? 8 лет учиться в медицинском, вместо того, чтобы однажды на сайте нажать «Да, мне уже есть 18». Но у нее еще вообще есть самый жесткий красный флаг. Самый жесткий красный флаг для нее вот.
0: Я клянусь, все Никиты в моей жизни, которых я встречала, были...
1: То есть получается, что в ее жизни были только Жигурда и Кологривый? И мне даже удалось все равно найти девушку, которая превзошла эту, потому что для нее красным флагом является это, когда у человека не тот знак зодиака. Рыбы, близнецы, раки, скорпионы. То есть треть мужчин мира сразу отсеяла. Так еще и минус все Никиты. У меня все. Всем спасибо.
2: В одном жарком-жарком городе, в одно жаркое-жаркое время года один жаркий-жаркий мальчик включил Камеди Радио. Молодец!

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Алексей Стахович!
2: Я использую мат в жизни. Я использую мат на сцене. И как-то у меня вышел монолог в эфир, потом появился в интернете, и мне звонит моя мать и говорит: «Ты так много ругаешься матом. Неужели ты слышал, чтобы кто-то в нашей семье ругался матом?» У меня отец полковник, мать майор. Я рос в военных городках. У меня мать использовала слово «пидас» просто, чтобы описать человека. Это слово так часто звучало, что после этого нужно было добавлять фразу «который». Мат у меня звучал вообще повсюду. Куда бы ни пошел, звучал мат. И сейчас разбираю такой законопроект, по которому нельзя будет использовать мат в телевизоре, нельзя будет использовать мат на публичных выступлениях и даже в интернете.

0: Я думаю, что эти люди говорят «в интернетах». Вот так. «В этих ваших интернетах мата быть не должно». В целом, это все правильно и логично, в целом. Но вот расстроить этих людей, я вот весь мат, который знаю, я услышал его не из телека. Меня не Якубович мучил. Ни в что, где, когда это происходило. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Что в черном ящике? Отвечает Максим Поташов. А, мы думаем, там яблоко. Хуй вам, а не яблоко. Там арбуз 3-0 в пользу телезрителей. Весь свой мат, который знаю, весь мой багаж я слышал от родителей и от их друзей, которые приходят ко мне на день рождения. Колядка, не при детях будет сказано. Уберите отсюда. Я уверен, что вы все слышали мат от своих родителей хотя бы раз, потому что вы как минимум один раз делали с ними домашние уроки. Отец со мной делал один раз геометрию, его хватило ровно на один раз. Он пытался мне объяснить что-то там по треугольникам. Я не понимал. И вообще в целом бесил в принципе тот факт, что я что-то не понимаю. Он уже чуть-чуть на взводе был. И вот он в очередной раз меня такой: «Ты понимаешь?» А я не знал, что у меня какой-то лимит на фразу «я не понимаю». Я думал, могу говорить бесконечное количество раз, пока действительно не пойму. И вот я опять ему такой: «Я не понимаю». Естественно, он взорвался. Естественно, он стал использовать мат, думая, что я ничего не слышу, потому что он его сокращал. Как сокращается мат? Из него просто убирают все гласные. И это звучит все очень страшно. И каждый раз, когда я отцу говорил «я не понимаю», он почему-то думал, что я иностранец. И говорил все ровно то же самое, но гораздо громче. Как будто до этого я сидел такой: «Падре мия, но капискуля геометрия! Че ты не понимаешь? Ты не видишь? Это треугольники, смотри! Это треугольники, ты не видишь?» Вообще очень сложно смотреть на геометрические фигуры сквозь слезы, когда ты смотришь тетрадь и надеешься, что просто ни одна капля туда не попадет. Их просто пытаешься всосать обратно глазами. В итоге у тебя две гигантские линзы. Треугольники уже как в калейдоскопе в какой-то узор на ковре превращаются. И в этот самый момент ты такой: «А, понимаю». И после этого отец сразу такой: «Ну все, иди спать». Слава богу, он не спрашивал: «Че ты там понимаешь вообще?» Мне когда мать говорит, типа: «Блин, ты что, как ты так с матом? Кто тебя научил?» Я такой: «Да я от вас это все слышу. От вас, от тебя, от отца, от бабушки, от деда, от всех». И она такая: «Не может быть». Не знаю, как у вас, у меня бывало такие случаи, когда ты разговариваешь с родителями, и они пытаются доказать, что все твои детские воспоминания фейк. Всего этого не было вообще никогда. Ты такой: «Я что, в фильме Нолана, что ли, живу? Я не понимаю, как так?» Когда: «Ну не так все было, у тебя было другое детство. Все не так было, как ты помнишь, было все по-другому. Ты приходил со школы, мы такие: как дела?» Такой: «Двойку получил». «О, двойку. По какому предмету?» «По химии». «Да, химия, понимаем. Сложный предмет. Но ты не переживай. У тебя целая четверть, чтобы разобраться в этой химии. И даже не думай, что ты опозорил всю свою семью. Своего великого отца, который придумал химию». У меня это все, народ. Большое спасибо, что послушали.
1: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ. Comedy Radio и ТНТ представляет женский стендап.
2: Встречайте, Маргарита Родина. Так что похлопайте, у кого есть дети. Вот они, самые счастливые люди, сегодня без них отдыхают. Так, смотрите, значит, у меня трое детей, и я постоянно над ними шучу, потому что они мне сделают, да? Но недавно все, мне прилетела ответочка. Недавно вот все, карма меня настигла. Короче, надо мной очень жестко пошутили мои дети. Значит, мой старший сын недавно в соцсетях выложил фотку со своей девушкой. Значит, они стоят, он держит ей вот так вот живот и написал: «Принимаем поздравления». Еще и меня отметил. Я так запаниковала, ему пишу: «Саша, ответь, это правда. Просто скажи, тебе ничего не будет. А что ему сделаю, да?» И вот прикиньте, за

0: И 5 минут он еще не отвечает. Вот за те 5 минут, пока он мне в итоге написал, ну что, мать, купилась, я уже узнала, как быстро выписать человека из квартиры. Ну, я честно прям немножко испугалась, но знаете, кто хуже всех отреагировал? Это девочки из женского стендапа. Я им когда рассказала эту историю, я думала, ну, сейчас они начнут надо мной прикалываться, что-то меня стебать. Нет, они прям напряглись. Они такие: «Рита, сделай что-нибудь, нам в коллективе не нужна бабка». Так, ладно, смотрите, значит, мне исполнилось недавно 44 года, и у нас все девочки из женского... Спасибо. У нас все девочки из женского стендапа что-то стали ходить в фитнес-центры, к тренеру, и я подумала, что мне тоже надо, но оказалось, что после 40 спорт — это вообще другое. Короче, прикиньте, я уже полгода занимаюсь, и у меня вообще нет никаких результатов. Я подхожу к тренеру, типа, что за фигня? Она говорит: а после 40 метаболизм так сильно замедляется, что если вы и накачаетесь, то очень и очень не скоро. Я думаю, а не скоро — это когда? 80? Я, видимо, буду первая бабка с очень накачанной жопой. Это же еще капец как неудобно, да? Будут на похоронах говорить: а давайте мы ее на бочок положим. А то у нас так у гроба крышка не закрывается. Ну, прикиньте, я полгода занимаюсь, я там сижу на диете, у меня вообще нет результата. То есть я это все делаю для того, чтобы окончательно не развалиться. Ну, я еще рассказываю подруге, она говорит: что ты ноешь, наоборот, ищи плюсы, зато ты там, в фитнес-центрах, можешь знакомиться с мужчинами. Я думаю, я не могу. Ну, нет, во-первых, мне 44, да, я в лосинах не выгляжу как соска, я выгляжу как дачница. А во-вторых, слушайте, ну это сложно, я там пока 2 этих наклона сделала, все, я уже красная, потная, я задыхаюсь. Если я в этом состоянии начну кому-то подмигивать, там никто не подумает, что я флиртую. Там подумают: тут женщина, инсульт. Короче, я поняла, что как-то с внешностью надо решать более радикально, поэтому поздравьте меня, я недавно себе сделала пластику на глазах. Честно, я не хотела. У меня просто на глазу обнаружилась грыжа. Я пошла к врачу, он говорит: ну, это надо вырезать, и давайте, пока будет наркоз, мы вам еще и кожу подтянем. Я думаю, а можно, пока будет наркоз, вы мне лучше сиськи сделаете. Ну, что мне эти глаза? У меня 3 детей, у меня нет мужа, я на глазах на одних не вывезу. А вот с 5 размером шансы есть. Он пока туда будет залипать, я на него уже детей переоформила. Ну, и в итоге, прикиньте, вот я сделала пластику, и знаете, что самое обидное? Никто не заметил. Ну, я все равно выгляжу как женщина за 40. Ну, просто чуть-чуть распахнуты глаза, да? Как будто я все время... Типа, вы что, столько денег, а я даже не соска? Ну, и прикиньте, еще люди, которые осуждают, говорят: ой, пластика — это слишком легко. Это вообще не легко, это очень сложно. Я сейчас просто всем сочувствую телкам, которые вот постоянно себе что-то делают. Ну, потому что они прям героини, прикиньте, тебе сначала что-то режут, потом ты месяц лежишь в корсете. Да это же огромный риск, ты же никогда не знаешь, что у тебя получится после пластики. Я вот месяц ходила такая отекшая, как вот это вот, видели, смешная собака из видео, где ее пчелы покусали. Ну, я вообще думала, что я буду, ну, как, я не знаю, там, Меган Фокс, да, я не думала, что как я буду, как любой из красно-белого. Я туда один раз зашла, меня без очереди пропустили. Типа, пропустите, мужику явно надо. Еще прикол, знаете в чем? Что тебе никто не дает больничный. То есть ты в таком состоянии ходишь на работу. И мне приходилось ездить по концертам. Там из плюсов единственное, что зрители были капец как довольны. Такие: ничего себе, к нам и женский стендап приехал, и Дорохов выступает. Все, у меня на этом все. Спасибо.
1: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Камеди Клаб Гарик Харламов и...
2: другие резиденты Камеди Клаб.
1: Да.
3: Совещание на предприятии «Липецкие карандаши». Доброе утро, уважаемые сотрудники, коллеги, братья по торговле. Я собрал вас сегодня в 8 утра для того, чтобы донести до вас важную мысль. Мы все работаем с вами в прямых продажах. Мы продаем липецкие карандаши. Мы волки. Мы львы. Мы зубры. Я хочу задать вам один вопрос. Итак, Носов. Скажи мне, Носов, когда ты разговариваешь по телефону, и тебе нужно что-то срочно записать, что ты берешь в руку, Носов?
4: Телефон и записываю в заметки.
3: Нет, Носов. Что ты берешь в руку, когда тебе нужно что-то записать? Что?
4: Ну, говорю, беру телефон и записываю в заметки.
3: Не сбивай мне начало, Носов! С тобой, Носов. Скажи, Федорищенко, допустим, тебе нужно отмерить длину дивана, поставить крестик вот там и вот там. А что ты берешь, Федорищенко, в руку?
5: Линейку.
3: Карандаш!
5: Хорошо, Виктор Павлович, я беру карандаш.
3: Молодец. Как ты?
5: Цуканов.
3: Да. Суханов.
5: С.
3: Хорошо. Суханов С. Когда ты хочешь казаться крутым, ты кладешь себе за ухо что?
5: Сигарету.
3: Карандаш ты берешь за ухо. Карандаш, это... Ну, карандаш я имел в виду. Суханов С, ну это уже понятно, это же всем, кроме тебя. Суханов С, понятно, карандаш. Когда идет планерка на фабрике, липецкие карандаши на все вопросы, ответ карандаш. Что продает наша фирма? Липецкие карандаши.
4: Карандаши?
3: Верно. Я хочу, чтобы в каждой семье в стаканчиках стояли липецкие карандаши. Во время конкурса «Попади карандашом в бутылку» там были липецкие карандаши. Я хочу, чтобы в новостях на НТВ, когда говорят, что женщина заколола своего мужа неизвестным предметом, этим неизвестным предметом был липецкий карандаш. Чтобы липецкие карандаши принесли нам миллиарды долларов! Миллиарды! Вы хотите, чтобы мы стали миллиардерами?
6: Да!
3: Вы хотите, чтобы Полина Гагарина лизала вам соски?
6: Да!
3: Вы хотите, чтобы Надежда Кадышева трогала вас за кокошки?
6: Да!
3: Тогда липецкие карандаши должны быть проданы завтра все до единого!
6: Да!
3: Вперед, удачной охоты!
7: Прошел день.
3: Уважаемые коллеги, сотрудники, братья по торговле. Я собрал вас в 7 утра, чтобы сообщить статистику. После лавинообразной волны продаж, объявлений на вид, расклеивания бумажек на остановках, заглядывания в автомобили в пробках, в общей сложности из нашей 6-тысячной партии мы продали один карандаш. Вас трое, карандаш один. Прямо сейчас поднимайте свои жопы и идите продавать наши самые великолепные, легендарные, липецкие карандаши!
6: Да!
3: Вперед, мои псы!
7: Прошел день.
3: Уважаемые сотрудники, коллеги, братья по торговле, я собрал вас сегодня в 5 утра, чтобы сообщить. За прошедшие сутки мы продали 0 карандашей. Более того, нам вернули один позавчерашний. Как вообще можно вернуть карандаш? Вы очень плохо продаете карандаши. Федорищенко, продай мне карандаш.
5: Купите карандаш.
3: Нахрен нужен твой конченый карандаш?
5: Пожалуйста.
3: Хорошо, давай. Видишь, как нужно работать с возражением? Все очень просто. Итак, вы хотите стать легендами продаж?
6: Да.
3: Вы хотите, чтобы были тренинги

0: вопросов.
1: Так меня и не ограничивало.
0: Ну, конечно, тебя ограничивало. Ты подсознательно боялся продавать много карандашей.
1: Да не боялся я.
0: Ну, конечно, ты боялся, Носов.
1: Чего ты боялся? Это же просто карандаши.
0: Ты боялся, кусок говна. А если ты не боялся и не продал ни одного карандаша, я тебе сейчас хлеб разобью. Господи, что не так? Я же вас так прекрасно мотивирую. Почему никто не покупает у нас карандаши? Что мы делаем не так? Почему?
2: Ну, может, потому что никому не нужны карандаши?
3: Ну да, у нас даже склад не закрывается. Там двери нет, ее украли. Дверь, кресло, полторашку воды начатую. Но не взяли ни одного карандаша.
0: Да, это было обидно. Мы в тупике. Наше положение безвыходно. Это Цуцванг. А что делать, когда нет выхода? Когда уперся в потолок? Надо ехать на речку.
1: Что?
0: Нам нужна перезагрузка.
1: Да?
0: Мы берем арбузы, рыбу, халву и газировку и едем фонтанировать новыми идеями на речку!
1: Ура!
0: Да! Вперед, мои львы! На охоту за креативом!
4: Это был звонок от оптового покупателя на 12 тысяч карандашей. Но эти долбанаты в преддверии учебного года решили поехать на речку.
5: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
6: Да кто ж так маринад-то делает, ну? Да кто ж так раздувает?
5: Камеди Радио. Мы не мешаем готовить шашлыки.

0: театра сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач. Работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
4: Эй ты, а вот и последний рекламный ролик.
1: «Битва моторов» с 8

0: Ограничение по возрасту 12+.
1: Азбука Камеди Радио. Буква А. Андрей Скороход.
2: Перечисляем алфавит со мной вместе, понял?
3: А.
2: А.
3: А.
2: Б.
3: Б.
2: В.
3: В.
2: В.
3: В.
2: Хе-хе. Иди шпе.
3: Шпе.
2: Шакве.
3: Шакве.
2: Мюхо.
3: Бухве.
2: Уэха.
3: Уэха.
2: Уэхме.
3: Ахуэхме.
2: Э.
3: Уэ.
2: Уэ.
3: Ай-я.
2: Ай-я.
1: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: Сейчас на сцене Камеди Клаб Демис Карибидис
5: и Марина Кравец.
4: Встречайте!
6: Представьте, набережная города Сочи.
7: Вот я приехала в Сочи. Тут такая красота. Я так радуюсь, мне так нравится. Вообще. Ой, я и Сережу с собой взяла. Он тоже очень рад, да, Сережа? Как ты рад? Как ты? Сереж, ты можешь хотя бы раз улыбнуться, а?
8: И человеку, чтобы улыбнуться, ему повод нужен какой-то.
7: Господи, а что ты такой кислый-то, а? В своей безрадостной физиономии портишь мне настроение и рилсы.
8: Да и рилсы просто. Чего мне радоваться-то? Чего мне радоваться? Почему у меня должно быть хорошее настроение?
7: Слушай, а ты сам вообще-то виноват. Ты сам в финале поставил на Аргентину, а я на Испанию. Я выиграла. Я выиграл, и теперь ты в Сочи не пьешь. Спор есть спор, уговор есть уговор, Сережа.
8: Кому я нужен в Сочи трезвый? Я не нужен ни тебе, ни себе, ни сочинцам трезвый я не нужен. Ты у ребенка игрушку отобрала у ребенка, все с игрушками играются, а ты еще сверху стоишь, да-да-да-да-да-да-да-да.
7: Да посмотри, какой Сочи, город-то красивый стал. Уже не обязательно даже пить, чтобы им наслаждаться.
8: А я не для наслаждения пью, я в санитарных целях, чтобы в этом море

0: Я что, бобер радоваться деревьям, что ли, или что?
1: Послушай, Сережа, я двоих детей дома оставила не для того, чтобы носить тебя из ресторана на пляж и с пляжа в номер. Ты понял меня?
0: А меня носить не надо, я не парео. Пиво положи в холодильник, я сам доползу, когда надо будет. Понятно?
1: Значит так, я сказала, утром будем вставать и ходить на море.
0: Я что, приезжаю в Сочи, чтобы на море ходить? Мне что, 5 лет, что ли, или что? Для меня море имеет смысл после 3 кружек пива. Ну пиво же можно, ну пиво же можно, пиво же не алкоголь, ну можно же, ну пиво хотя бы, пиво можно же, это
1: Сережа,
0: не алкоголь.
1: Сережа, пиво это алкоголь. Тебе гаишники 3 раза говорили, что пиво это алкоголь, а ты 3 года пешком ходишь и никак этого понять не можешь.
0: Я ничего не потерял, бензина все равно нет, что мне... Ну дай я выпью чуть-чуть-то, дай чуть-чуть-то, чуть-чуть-то, и совесть имей чуть-чуть, дай я выпью чуть-чуть.
1: Сережа, мне твое чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-то очень хорошо известно. Ты забыл, как мы в Барселоне отдыхали, а ты там чуть замуж не вышел?
0: Да я думал, это конкурс какой-то, что ты...
1: А когда мы в Анапе в караоке пошли, помнишь?
0: Все, началось! Разархивация файлов начинается!
1: А когда ты в Египте в бассейн прыгнул?
0: И что?
1: В детский.
0: И что?
1: В магазине.
0: И что?
1: Он был в коробке на витрине, Сережа.
0: Я должен знать, что я покупаю.
1: Пожалуйста.
0: Ладно, все, давай так, смотри. Смотри, я сейчас на отдыхе пью, потом мы приезжаем домой, и я 9 месяцев не пью.
1: Давай. Давай.
0: Да не, хрень какая-то, не пойдет.
1: Уговор есть уговор. Все, пойдем в наш ресторан, в который мы каждый год ходим. Традицию не будем нарушать, садись.
0: Что-то я его не помню вообще.
1: Неудивительно. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здорово.
2: Здравствуйте. Так, ну, добро пожаловать в
1: Сочи. Спасибо большое. Да. Сережа, ты все время с таким каменным лицом сидеть будешь?
0: А вот этот камень вода не течет, тут я сижу с таким лицом.
2: Добро пожаловать в город-курорт Сочи. Яркие ночи.
0: Ну, уже не такие яркие.
2: Вы как обычно?
1: О, нет, в этот раз Сережа будет кушать.
2: А, понятно, тоже ставили на Аргентину.
0: Сейчас начнется самое страшное, еда без алкоголя. Я только в детстве так делал.
1: Возьму салат «Цезарь» с курицей.
0: В честь нас салат назвали.
2: А вы что будете заказывать?
0: И что? Слушайте, хинкальки есть у вас, хинкали? Ну, грузинские хинкали, есть же хинкали?
2: Конечно,
0: у вас? Есть? Так, можно мне вот хинкальки на березовых бруньках? Ну, хинкальки внутри. С чем они? С бульоном. Можно вместо бульона? Можно туда, в хинкальки? Можно сделать так, чтобы хинкальки с бульоном? Можно? Бульоном, понимаешь? Ну, на, понимаешь?
2: Я понял, все, сделаем.
0: Давай.
2: А вам одну порцию?
0: А сколько в одной порции?
2: 5 штучек.
0: Ага, ну штук 20 давай пока, чтобы 2 раза не бегать. 20 хинкальки, давай.
2: А к хинкалькам что-то принести еще?
0: Лимончик ломтиком нарежу, такой аккуратненько, чтобы такой лимончик.
2: А вы хинкальки будете?
1: Ой, я... Не, я не буду. Я одну съем, и у меня сразу... Откуда-то 3 килограмма сразу.
0: Как откуда? После десертов, под сериал.
1: Я стресс так снимаю.
0: Да, да.
1: Сереж, может тебе безалкогольного пива заказать?
0: Серьезно? Печень попугать или что? Закажи мне безалкогольное пиво, носки с авокадо. Прическу мне, как у альпаки, вот эту закажи. И узкие джинсы. Я пойду до Абхазии прогуляюсь, звездюлей насобираю. Безалкогольное пиво. И вообще...
2: А ваши хинкальки, пожалуйста.
0: Опа.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо большое,
1: прошу.
0: Спасибо. Ага.
1: Я даже не подозревала, что ты такой голодный. Может, и поэтому ты и злой такой был?
0: Я по хинкалькам соскучился. Просто бомба между первой и второй перерывчики нема. Хинкалька.
2: Ну что, как вам хинкальки?
0: Супер бомба! Скажи, бульон особенно, просто бульон такой. А можно мне еще 2 порции принести? Только вот там мясо вот это можно убрать, это мясо больше бульончика. Можно взять побольше бульончика, да? Давайте, пожалуйста. Спасибо большое, да.
1: Ну вот видишь как, настроение сразу вон какое хорошее. Ешь хинкали, а про выпивку свою забудь.
0: А мне и не

0: Нужна выпивка, чтобы настроение хорошее было. А у меня и так хорошее настроение. Потому что я обожаю Сочи, понимаешь? Я люблю Сочи. Сочи это мое, понимаешь? Сочи это во мне Сочи. Даже ты просто посмотри, какая красота. Ты просто посмотри, какое солнце закатное. Оранжевое, как попка твоя, когда ты на камне в бане села. Вот прям красота какая. Просто, а запах, воздух какой здесь. Просто он как будто с мироместином. Он очищает все. Это кайф. Сочи обожаю. А сочинцев как люблю. Они просто красавчики Сочи. Они эмоциональные. Они настоящие такие, понимаешь? Сочинцы яркие такие. Заходите. Проходите, добрый вечер. Что вы здесь, кто вы там? Мяу, мяу. Раздевайтесь, наслаждайтесь. Это только в такси. Знаешь, что я больше всего в Сочи люблю?
1: Что?
0: Хинкальки.
1: Сереж, ты уже столько хинкали съел, тебе плохо не будет?
0: Не переживай, если плохо будет, я утром опохминкалюсь, и все нормально.
1: Что ты сказал?
0: Вкусно, говорю, очень, очень вкусно.
1: Ну-ка, посмотри на меня. Так, что-то не так. Ну-ка, давай, вставай.
0: Началась служебная проверка, давай.
1: Давай, давай, может, ты что-то товарищ спрятал?
0: Майор, не подкиньте знаю. Ничего мне, ладно? Там аккуратнее, пожалуйста. Я знаю ваши эти схемы ваши.
1: Кепку сними.
0: Какую кепку? У меня нет никакой кепки.
1: Мысли трезво.
0: Что ты устраиваешь тут таможенный досмотр какой-то? Что ты придумал опять
1: что-то
0: тебе
1: не
0: какой-то?
1: Так, потому что, Сережа, я вижу, что-то не так. У тебя глаза стеклянные, осоловелые совершенно, сумасшедшие.
0: А может, мне поплакать захотелось? Может, у меня эмоции нахлынули на меня? Может, я вспомнил что-то старое, что-то нежное, что-то?
1: Дыхни на меня.
0: Знаешь, что я вспомнил? Я вспомнил нашу свадьбу. Какая ты была красивая, господи! Какая ты была красивая, стройная, молодая. Ты сейчас тоже молодая, просто два раза старше. Был май, просто как сирень цветет. Мы смотрим на друг друга, не можем оторваться друг от друга. И тебя спрашивают, а вы согласны выйти за него замуж? И так ко мне поворачиваешься так и говоришь мне так.
1: Дыхни.
0: Вот ты тогда так и сказала. И вот если бы я тогда дыхнул, возможно, мы с тобой сейчас здесь бы не сидели.
1: Сережа, дыхни.
0: Да на, на.
1: Ничем не пахнет.
0: Хоть какая-то польза от этого ковида.
2: Прошу, вот, добавочка, пожалуйста.
1: Слушай, как-то ты что-то так их аппетитно ешь? А может, и мне парочку? Знаете, а принесите мне, пожалуйста, тоже вот таких же хинкали, пожалуйста.
0: Не надо тебе хинкали. Какие тебе хинкали? В 9 часов вечера тебе хинкали разбарабанит сейчас. Зачем это надо?
1: Принесите мне, пожалуйста, такие же хинкали, молодой.
0: Да нет, тебе не надо хинкали. Какие? В 9 часов вечера какие хинкали? Елена, я тебе запрещаю уродовать мою жену. Я хочу жить с молодой, красивой девушкой.
1: Ну, не трепи мне нервы, будешь жить с молодой и красивой. Вы, мужчина...
0: В такое время приличные девушки еду только в рилсах смотрят. Давай не будем хинкали. Хинкальки, ладно? Какие тебе хинкальки? Ты 12 купальников с собой взяла.
1: Ничего страшного, потом обратно перешью в 6. Официант!
0: Нельзя быть такой слабохарактерной, нельзя. Вот я сказала, я не пью, а я и не пью. Видишь, вот я сказала, слово дал, вот я и не пью.
1: О, это мне.
2: Это вам.
1: Обычные хинкали. Обычные хинкали.
0: О. Как зовут тебя, воин?
3: Ахиллес, сын Ашота.
0: Ахиллес, давай со мной хинкальку скушаем одну, пожалуйста.
2: Знаете, нам на работе хинкальки нельзя.
0: Ну, за меня, ну, пожалуйста, правда, я тебя прошу, по одной хинкальке. Правда, давай, хинкальку, нам рушат. Какой ты красавчик все-таки, Ахиллес. А можешь ты мне вот так на деревяшечку так выложить 15 хинкалек и поджечь их? Можешь так сделать?
2: Ну, я прошу прощения, у нас открытый огонь запрещен.
0: Согласен, Павловна, согласен, Павловна. Не надо, все. Спасибо большое тебе, мой золотой, спасибо. Вот это я нажрался.
1: Сереж, ты думаешь, я не вижу, что ты напился, да? Я не знаю, как ты это сделал, но я знаю, что ты напился, Сережа.
0: Да, я напился, и что? Я не просто так напился. Я напился, потому что мне смелости надо было набраться. Вот при свидетелях я тебе сейчас все скажу.

0: Мне просто все запрещаешь. Не пей, не набухивайся, не накидывайся, не нахрюкивайся, не наклюкивайся, не переводись в автопилот, не превращайся в багаж. Ты мне все запрещаешь. Все. И я поэтому с тобой развожусь. Понятно? Все. Развод. Нет. До свидания. Вот, посмотри, постой, просто человек, я его знать не знаю. Первый раз его вижу. Я его просто по-человечески попросил, вкали мне, пожалуйста, в хинкальки водочки. Он меня уколол, все, он меня знать не знает. Просто взял и... Ой-ой.
1: Что?
0: Тебе
1: То есть ты его... Вы ему при мне...
2: Он мне просто чаевые
1: добавляли водку в хинкальки. Да вы...
2: Чаевые.
1: Слушайте, тут, знаете тут, что? Тут. Я вам такие проблемы устрою. Вы знаете, я сюда сейчас полицию вызову, Роспотребнадзор, санэпидстанцию, блогеров, пресс-службу телеканала «Спас», женский казачий патруль. У вас будут такие проблемы.
2: Пожалуйста, пожалуйста. Зачем устраивать скандал? Давайте я вам сделаю скидку 50%. Просто.
1: И что мне ваша скидка 50%? У меня четверо детей.
2: Ладно.
1: И ипотека, и муж овощ после ваших хинкальки.
2: Я прошу, Слава, ради бога, давайте я вам сделаю 100% скидку и еще вызову такси.
1: Комфорт плюс.
2: Отлично.
1: Ой, бессовестно. Не, ну ты-то... Это...
0: Леночка, ты такая молодец вообще. Как ты это все придумала? Как ты все...
1: Ну а что, должна же быть и мне какая-то польза от твоего пьянства. Если я не могу это победить, я должна это возглавить. И отныне, Сергей, мы питаемся в Сочи бесплатно.
0: Лишь бы хинкальки не заканчивались, а так все нормально.
1: Знаете, не переживай.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.
4: О, оставь, оставь.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: На сцене Константин Бутаков. Встречаем!
2: Самая большая несправедливость брака для мужчин, знаете, в чем состоит? В том, что они красятся, когда уходят из дома. Я дома сижу, я человек, для которого ты должна быть самой красивой. Нет, она пришла, все смыла. На меня эта заготовка человека смотрит. Кожа должна отдыхать. Почему на мне, скажи?

0: Почему я Анталия для твоей кожи? У тебя же есть 8 часов на работе. Будешь любящим там, блин. Нет, она берет косметику, которую я купил, одежду, которую я купил, драгоценности, которые я купил, привела себя в лучший вид и пошла на улицу куда-то. Как будто в кинотеатр пришел, заплатил за билет, и говорят, ну иди нахрен отсюда. Другие люди посмотрят, что ты потратил все свои деньги. Я понимаю, что после этих шуток вы должны сказать, да ты ненавидишь женщин. За что ты нас так не любишь? Почему ты нас так сильно не любишь? Да я наоборот полностью за вас. Вы не представляете, до какой степени я за вас. У меня один из родителей женщина. Я метис, я сын мужчины и женщины, понимаете? Вот до такой степени я наполовину ваш. Все, о чем я говорю, это только про вашу нелогичность. Это единственное, о чем я шучу про женщин, про вашу нелогичность. Потому что если бы мне нужно было нарисовать же женщину на графике, это была бы вот такая синусоида, уходящая в бесконечность. Я хочу есть, зачем я поела? Почему со мной никто не знакомится?
1: Ты на меня пялишься.
0: Но надо отдать вам должное, только вы, женщины, делаете этот мир красивее. Только на ваших плечах лежит...

0: А вы готовы на такие страдания ради красоты? Вы готовы идти на операции, после которых там полгода надо восстанавливаться? У меня у знакомой были ужасные кривые зубы, огромные лопоухие уши. Она решилась на пластическую операцию, ей сделали огромные сиськи, как рукой все сняло отсюда. Так что да, это последнее, что вам расскажу. Заводите семью, вообще не бойтесь, если вы будете ругаться. Я не знаю, откуда сейчас пошла какая-то псевдопсихология из каких-то соцсетей, что если два человека любят друг друга, они никогда не будут ругаться, они должны совпадать, как две детальки пазла, и вообще у них не должно быть никаких этих ссор. Это такая чушь. Как бы вы сильно не любили друг друга, периодически вы будете ругаться, это нормально. Главное, как вы выходите из этих конфликтов. Потому что я недавно видел очень молодую пару, лет 20, и эти дети ругались на улице, и она орала ему в лицо. Она орала ему в лицо: «Лайк — это тоже измена! Лайк — это тоже!» Я думаю, вы дети соцсетей. Ну, поживите вместе лет 30. Когда ближе к 50, ты будешь говорить: «Ой, хочешь кого-то трахнуть, трахни уже. Мозги мне не размножайте и трахни кого-нибудь. Все настроение мне сидит испортил своим лицом, представляет он тут. То тебе даст твоими суставами, трахар артритный». Знаешь, что я тебе скажу? Полк у меня в ванной почини, я тебя полгода прошу. И долби хоть весь район, пожалуйста. Слова тебе не скажу. Но при этом смотри, если у тебя опять поясницу защемит, пусть эта хотя в больницу и везет, понятно? Мне больше не звоните. О, у меня все для вас, ребят, спасибо огромное.
1: Реклама на Камеди Радио.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.
2: Повезло.
3: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
1: Новый гриль-ресторан «Телец-Тунец» на Поварской улице. Большая линия открытого огня. В меню ребра и брискеты смокера, рыба и морепродукты с живого огня, хачапури с крабом и большие блюда для компании.
5: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Психолог, который привык решать все разговорами.
7: Ко мне можно с тревожностью.
6: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
8: Я псих, ты врач, работаем.
6: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
9: 90-е возвращаются.

0: усадьба, все новогодние праздники. Это просто бомба! Хиты, шоу, кавер-группы, танцы, драйв, анимация для всей семьи. Собирай своих, поехали в Барскую. Барская усадьба. Новый год будет легендарным. Категория 0+.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+.
2: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
3: Камеди, камеди, камеди радио. Камеди радио.

0: центре Москвы, жду трубочистов. Уже и луч солнца золотого спела. Они все не идут и не идут. И чем дольше они не идут, тем дольше у меня нет горячей воды. Но голову помыть несложно. У меня просто мозг вскипает, я его холодной водой заливаю. Я думаю, на трубочистах же не остановится. Потом нужно будет разрешение от ключницы, потом от кормилицы. И все, не заметила, как меня на кол посадили. Еще стиральная машинка у меня сломалась. 4 раза сломалась стиральная машинка. Я давала ей 3 шанса, потому что я воспитывалась на сказках. Это для меня не пустой звук. Причем она так подло ломалась, когда вещи уже мокрые, в порошке и внутри. Поэтому я 4 раза стирала всю машинку на руках. Узнала, что такое режим деликатной стирки. Когда машинка деликатно тебе указывает на твое место в доме. У меня есть дочь, она уже совершеннолетняя. А у кого есть совершеннолетние дети? Есть такие? В общем, она сейчас уже в таком возрасте, в котором, когда была я, она у меня уже была. Поэтому я недавно обнаружила себя говорящей фразу «Мне нужны внуки». Я не знаю, как это вышло. Утро хорошо начиналось. Я проснулась, зашла в автобус, обнаружила, что у меня на карте тройка, не хватает денег. Вспомнила, что пенсионеры ездят бесплатно. И дальше все как в тумане. Но у меня дочь зумер, с зумерами невозможно разговаривать, потому что у них есть ответы на все вопросы. Мне даже кажется, что чата GPT не существует, там просто кучка зумеров сидит, всем отвечает. Потому что зумеры — это первое поколение, выращенное на альтернативном молоке. Там, и им грудь даешь, они такие, а есть кокосы, вот эти ребята? Но вообще-то молодые, классные, у них можно много чему поучиться. Потому что когда нам говорили, нужны внуки, и мы такие, бу-бу-бу, это не ваше дело, и все равно рожали. А моя дочь зумер, она вообще не сбилась, она такая, это репродуктивное насилие. Думаю, репродукторов уже давно нет. Где-то слов-то таких понахваталось. Думаю, надо было тебя после 9 класса в колледж отдавать. Там никакого репродуктивного насилия. После дня первокурсника все прекрасно рожают. Она уже, конечно, скоро будет жить самостоятельно, но чем ближе этот момент, тем меньше я понимаю людей, которые прям хотят, чтобы дети съехали, потому что, ну, грустно без детей. Ну, так, ну, над кем я потешаться буду? Потому что сейчас, когда я знаю, что дочь дома, я еще еду, я ей пишу «я в шкафу», и мне так весело. Я прям представляю, что она на всякий случай ходит подальше от шкафа. Но я думала, что она понимает, что это шутки, а потом смотрю, она вещи-то на стул складывает. Большое спасибо. На этом я все.
1: Слушай все сезоны, то только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Психолог, который привык решать все разговорами.
6: Ко мне можно с тревожностью.
5: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
7: Я псих, ты врач, работаем.
5: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: 3.
11: 4.
12: 5 не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
14: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
15: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
16: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колеса даром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
3: Камеди. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Иван Половинкин. Дело в том, что Ваня единственный в стране выступает в жанре театральный монолог. Итак, экспериментальный номер.
2: Недавно ко мне подошел мой младший брат и сказал: «Ты 10 лет в браке, ты гуру брака. Скажи, мне стоит жениться?» Я улыбнулся, слезу смахнул. Говорю: «Конечно, женись, брат, все мужики должны страдать». И послушал меня брат и женился, а через год вновь пришел ко мне. Что ты хотел?
3: Я хочу развестись.
2: Что? Нет, не разводись.
3: Почему?
2: У человека должна быть мечта.
3: Но мы стали отдаляться друг от друга.
2: Возьмите ипотеку. Беда сближает людей. Не разводись.
3: Почему?
2: Все девушки узнают, что у тебя маленький член.
3: Но это не так.
2: Поверь, разведешься, и все узнают, что это так.
3: Но вокруг так много других красивых и сексуальных девушек, которым я, кажется, нравлюсь.
2: Есть закон подлости.
3: Какой?
2: Как только ты разведешься, они исчезнут.
3: Но я не понимаю, куда уходят наши деньги.
2: Зайди в ее аккаунт на Валберис, и ты увидишь, куда уходят ваши деньги.
3: Я хочу новых ощущений.
2: Новых ощущений? Поздравь ее с 8 марта просто смс-кой. Возьми ее на руки,

0: со словами: «Ух ты, как раскабанела!» Скажи во время секса: «Ну давай, активнее, что ты лежишь?» И будут тебе новые ощущения. Не разводись.
1: Почему?
0: Чем дольше ты в браке, тем больше ты узнаешь о себе, что у тебя сухая кожа. Ты узнаешь, как кто ты храпишь. Ты узнаешь, что у тебя пятки колючие, что нужно спать головой на север, что бирюзовый и голубой — это разные цвета. Почему львы не подходят скорпионам?
1: Но зачем мне это знать?
0: А мне, блин, зачем это знать? Ну я почему-то знаю. Пригодится.
1: Тогда я найду любовницу. Она будет не такая, как жена.
0: Какое-то время.
1: Она не будет голову.
0: Какое-то время.
1: Она будет слушать, что я говорю.
0: Какое-то время.
1: Она станет будить меня сексом.
0: Дай ее телефон.
1: Что?
0: Я говорю, какое-то время. Любовница хуже жены.
1: Чем?
0: С любовницей нужно ехать в Дубай. С женой можно посмотреть документалку про Дубай. Любовницу нужно удивлять в постели. Жену удивил в постели, когда ее заправил. С любовницей 3 минуты – это позор. С женой 3 минуты – это: «Ваня, ты жеребец!» Беременная жена – это радость. Беременная любовница – это пу-пу-пу. Надо что-то решать.
1: Но она не тот человек, в которого я в первый раз влюбился.
0: Жена Комиссаренко – вот не тот человек, в которого он первый раз влюбился. А у тебя все нормально.
1: Но разве нельзя найти вторую половинку, которая будет любить футбол, как и я, есть чипсы, как и я, играть в приставку, как и я?
0: Конечно, можно. Но такие половинки запрещены у нас в стране.
1: Ну нет же, нет примеров счастливых семей.
0: А Паша Воля и Лейсан?
1: Мне кажется, что там есть какой-то подвох.
0: Нам всем кажется, что там есть какой-то подвох.
1: И что мне тогда делать?
0: Вот скажи, брат, в чем сила?
1: В деньгах? В чем же еще?
0: Нет, я вот думаю, что сила в жене. У кого жена, тот и сильнее. Вот ты разведешься, станет у тебя денег больше. И что, ты сильнее стал? Нет, потому что за тобой жены нет. А у кого жена, тот и сильнее.
1: Погоди, я думал, что сила в правде.
0: А кто тебе, кроме жены, правду скажет? Что ты храпишь, как паровоз, что ты ешь, как свинья, что ты одеваешься, как бомж, что ты кто угодно, кроме нормального человека.
1: Ты прав. Никто. Только жена. Не буду разводиться.
0: И остался в браке, брат. И получил свой первый инфаркт в 44. Но так как жена была рядом, она его выходила. Потому что жена всегда придет на помощь. Не разводитесь, мужики.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Владос Алешин, встречаем!
2: Круто, круто. Я думаю, что вы меня поймете. Я как спать хочу постоянно.
3: Твою же ж...
2: Меня еще как бесит вот это состояние, что ты потом в течение дня засыпаешь везде быстро, но не в кровати. Поняли? Поняли? Когда ты в метро сел, уснул. В такси сел, уснул. МРТ, капсульный отель, погнали. И вечером приходишь, ложишься в кровать, организм такой, не-не-не, мы же везде выспались. Давай корзину на маркетплейсе заполнять. Тебе там сериал посоветовали. И в целом, помнишь, 3 года назад тебе очки для плавания подарили? Где они? Давай поищем, полежим, подумаем. Еще ложишься, эту позу для сна надо найти. Когда ты лег, началось просто вот это путешествие Синдбада по матрасу. Причем как только ты нашел удобную вот эту, как будто ты на лобовое приземлился, захотел. Простынь под тобой тоже в ужас какой-то превращается. Ты вроде застелил нормальную, хорошую, дорогую, со Спайдерменом. Глаза открываешь, там у Спайдермена голова в жопе оказалась. Мне друзья сказали, купи простынь на резинке. Я купил, но чуть дернулся, меня схлопнуло, понимаете? Что меня раздражает, не то, что сам не досыпаешь, что советы вот эти убийские, когда мне говорят, а что ты переживаешь, выспишься на том свете. Я думаю, вы откуда знаете? Что-то я не помню, чтобы я по кладбищу шел, храп стоял, как в плацкарте. Мне кажется, наоборот, на том свете все на бодряках. Судя по передаче «Битва экстрасенсов». Реально, косну странное отношение в современном мире. Я имею в виду, что все еще пытаются, ну, не смотря, работают, все хотят денег много заработать, по 700 работ. Реально, меня кореш постоянно работает, постоянно. Я спрашиваю, нахрен, говорю, чтобы потом поехать отдыхать. Это куда? В палату интенсивной терапии? Там тебя не будет ждать яхта. Судно будет, но это по другим причинам, понимаете? Что организм будет мстить тебе в какой-то момент за то, что ты с ним делаешь. Я по себе сужу. Я вот раньше бухал, веселился ночью напролет. Вот я в 38 хронический недосып. Зубы хреново чистил в детстве. По 15 косарей я у этих стоматологов оставляю. Реально, для меня странно, что мы вот так относимся к себе вообще в плане... Ну, нам реально природой дано 3 основных кайфа. Еда, секс и сон. Но мы в современном мире почему-то переделали в еда, секс и рилсы. А это же зависимость, это такая же наркомания. Для меня нет разницы, что вот эти типы на улицах стоят, что вот это все в телефонах тусуются. У этих хотя бы сколиоза нет, понимаете, они хоть как-то спину выпрямляют. А поаплодируйте, кто прям смотрит, залипает в эти во все эти видосики. Есть такие среди вас? А вы можете нам не присылать никогда. Что, порой один видос может такую моральную яму тебя загнать. Боже мой, мне тут кореш прислал видос, где дед, 83 года, собирает кубик Рубика за 5 секунд. Я думаю, нахрен ты мне его прислал? Чтобы я сидел, загонялся, думаю, что у меня в 38 моторика рук хуже, чем у деда 83? Реально, 83 года, кубик Рубика за 5 секунд. И я по полчаса тучу, почем не могу расковырять. То скотч вот этот по полдня ищу по кругу. Я уже когда еду заказываю, говорю, пакет не завязывайте, я голодный останусь. Это просто, я в какой-то момент перестал брать телефон в туалет, и оказывается, какать можно быстро. Реально? 3 минуты, 3 минуты! Если что-то серьезное, 7 секунд ты это делаешь, понимаете? Я, оказывается, полжизни проспал. Все говорят, человек – венец эволюции. Да там, мы единственный животный вид, который по полчаса над своим дерьмом просто так сидит. Ни одно животное так не делает, ни одно. Я ни разу не видел, чтобы кот сделал свои дела в лотке. Такой, друзьям еще кружок запилю, понимаете? Но мне кажется, я нашел, как избавиться от телефонной зависимости. Надо просто в квартирах вместо обычных туалетов поставить деревенские. Потому что там невозможно будет с телефоном сидеть.

0: сидеть. Там в целом невозможно с чем-либо сидеть.
1: Там в голове нет мысли, какой бы видосик сейчас посмотреть. Потому что в голове только одна мысль. Кислорода осталось на 1,5 минуты. Работаем быстро и уходим. Спасибо большое, дамы и господа. Пока.
2: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Реклама на Камеди Радио.
3: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
4: Умным.
3: А богатым?
4: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
3: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
4: Комфорт.
3: Повезло.
4: Ага, с мужчиной.
5: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «Шереметьево 4». Проект декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
9: Мой шанс заработать денежек.
8: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
10: Это издевательство над звездами.
8: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
11: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер» УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
12: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
13: Выгодно! На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
14: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Кирилл Мазур!
2: Ай, спасибо большое, спасибо. Слушайте, мне 21 год, честно, знаете, я парень, который очень стесняется всего, и поэтому сервис в Москве для меня очень тяжело принимать. Вот мне недавно жена записала на массаж стоп, Мне мужик мял ноги 1.5 часа, и он когда в конце доделал, я подумал, давай теперь я тебе, правда, потому что я, ну, я не умею это принимать. Он еще ногу мою держит, говорит, вам нравится, а мне нравится сам факт согласия, что у тебя моя нога в твоей руке. Просто у меня жена это делать отказалась, такая, фу, это только за деньги трогать, это стесняюсь, я руки поврежусь, я надо с болгаркой проходить, это невозможно взять. Я перед этим мероприятием так никогда ноги не мыл. Я просто их в ванной сварил, просто их закипятил, потому что я боялся ему эти 2 камня принести, правда. Я думал, он посмотрит, скажет, братик, так это тебе тут подковы тебе нужны, не знаю, у тебя 2 копыта, это тебе не ко мне, а на ипподром, правда, иди занимайся, пускай там... Ну, правда, не тяжело мне как-то. Еще мне недавно женщина в барбершопе мыла голову впервые в жизни. Мыла голову, ребят. Но мыло — это вообще неблагодарное слово для того, как это было. Она просто мне ублажала голову. Это очень приятно. Там, правда, там в какой-то момент ждешь пальцы в рот, клянусь. Там просто... Она мне еще голову домыла, говорит, пойдем стричься. Я говорю, а может, немножко пообнимаемся? Может, немножко пледики полежим, как-то пообщаемся? Я так не могу сразу. Правда, она так голову мыла. Вот жене не расскажешь, как она голову мыла. Поняли? Она когда мне голову мыла, я лежал, думал, мать, ты что, у меня же дочка дома ждет, у меня семья. Там у нее

0: Там еще в барбершопе FIFA, PlayStation, Вискарик. Слушайте, я в этот день чуть из семьи прям в барбершоп и не ушел, клянусь. Там так здорово. Просто я родился в таких местах, где, чтобы тебя начали мыть другие люди, надо умереть, понимаете, да? И эти барберы, они еще как-то так делают прическу такую, знаете, челку уникальную, знаете, когда ты смотришь, думаешь, а ты зачем меня показал один раз красивым? Я таким никогда не бываю, это ты просто, ну я не такой человек, знаете, как такая...
1: Comedy Radio. Comedy Radio.
2: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Психолог, который привык решать все разговорами.
8: Ко мне можно с тревожностью.
7: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
9: Я псих, ты врач. Работаем.
7: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе».

0: сегодня в 8 вечера на ТНТ.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Камеди Радио. Вегу, вегу, вегу.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: На сцене Костя Бутусов и Роман Сафонов.
3: Обычная ситуация, представьте себе, Москва, где-то в очень дорогом ресторане. Под ваш аплодисмент. Ну, Кристиночка, предлагаю выпить за нас и за наше очередное свидание.
4: Ура!
3: Да.
4: Мы в лучшем французском ресторане Москвы, о чем можно мечтать.
3: Все для тебя, Кристина.
4: Слушай, Сережа, мне перед тобой так неудобно. На первом свидании мы летали на вертолете над ночной Москвой. Ты мне подарил 1001 розу, а после я пошла к себе домой.
3: Да, ты пошла к себе домой.
4: На втором свидании мы полетели в Дубай, ходили на шопинг, загорали на пляже, поужинали на последнем этаже Бурдж-Халифы, а позже я пошла к себе в номер.
3: Да, у тебя был отдельный номер.
4: Третье свидание было самым дорогим. Мы были в Сочи.
3: Ух.
4: Катались на яхте, купались голышом, а после я пошла к себе в каюту.
3: Да, даже посреди моря ты нашла, куда уйти.
4: Знаешь, Сереж, у меня такое чувство, что я тебе что-то должна.
3: Да ладно.
4: Я не хочу показаться неблагодарной, и сегодня я решила за все это тебе отплатить.
3: Ну знаешь, Кристиночка, если честно, я этого ждал.
4: Я девочка не глупая, просто намекни мне, что я тебе должна.
3: Ну, знаешь, говорить о таких вещах вслух как-то неприлично, все-таки люди. Давай я лучше напишу на салфетке, хорошо?
4: Шалун.
3: Да. Вот.
4: Что там? 1 760 000?
3: Ну да.
4: А R это раз?
3: Нет, рублей, Кристина, рублей.
4: Ты, наверное, не понял. Я имею в виду, что я могу как-то отработать.
3: На работу тебя устроить? Да легко, не вопрос.
4: Ты меня опять не понял. Я имею в виду, что я могу поработать головой.
3: Ну, там как раз надо шапки мерить и по размерам сортировать.
4: Я имею в виду, что я могу прямо сейчас залезть под стол и...

0: Да я не против, залезай, но вряд ли там кто-то обронил 1 760 000.
1: Ты меня не понял, Сережа. Я говорю, поехали уже к тебе. Пристегнешь меня наручниками, придушишь, заткнешь рот и отшлепаешь как следует.
0: Но сейчас же не 90-е, чтобы задолги такое с людьми.

0: втором свидании я еще хотел, но потом сумма начала расти. И я понял, что деньги хочу больше, чем тебя, Кристина.
1: А что это за сумма такая? Ты что, ее просто из башки выдумал, что ли?
0: Да почему из башки-то? Вот чеки, пожалуйста, все есть, все.
1: В смысле чеки? Ты гендиректор или бабуля в Дикси?
0: Кристина, я просто хочу, чтобы все было честно.
1: Все было честно? Да?
0: Вот чеки, пожалуйста.
1: Давай посмотрим чеки. Так, аренда лимузина, аренда вертолета, аренда яхты. Это что, все не твое?
0: Мое. Я просто сдаю это в аренду.
1: Так, это что, 10 бокалов апероля, сломанный микрофон в караоке, оскорбление сотрудника полиции, крики «Эмираты для русских», выход из тюрьмы под залог? Это вообще что?
0: Согласен. Больше похоже, что у меня было свидание с Калагриевым. Но это была ты, Кристина. Это все ты.
1: Капец, ты что, реально все посчитал? Капец, ты мелочный. Я же просто 6 раз тебя продинамила. На 7-й хотела дать 1 раз в Майбахе, потом повысасывать из тебя подарочки, пропасть и никогда не брать трубки. А в ответ на это ты поступаешь со мной, как конченая мразь.
0: Кристина, что ты кричишь? Не кричи, ты все равно проиграешь в суде.
1: В смысле, блин, на каком еще суде? Я не
0: понимаю. В Замоскворецком, поближе к твоему дому.
1: Ты что, прикалываешься? Я не собираюсь ни по каким судам ходить.
0: Да ты не переживай. Много ходить не придется. Мой юрист, в отличие от меня, тебя с первого раза поимеет.
1: Да у меня нет никаких денег. За меня всегда мужчины платят. Я слабая, зависимая женщина.
0: Кристина, это не мои проблемы. Я не знаю. Возьми в долг. Попроси у подруг.
1: У них-то откуда? У них деньги есть только, когда они интервью на Патриках раздают. А когда камера выключается, ищут, где бы подешевле в туалет сходить. Потому что уже литр кофе выпили. А знаешь, почему они дофига кофе на Патриках пьют? Потому что боятся проспать электричку до Нарфоминска.
0: Кристина, послушай, я предлагаю тебе хоть какие-то варианты.
1: Какие варианты? Ты мне еще предложение, не знаю, кредит взять.
0: Ну а что, хорошая идея.
1: Ты Ладно, капец, блин, докатилась, кредит беру. Так, стаж. Что такое стаж? Напишу женский. 2 НДФЛ. Да у меня даже одного нету. Да блин.
0: Что случилось?
1: Да я все сделала, мне не дали.
0: Ты все сделала, а тебе не дали. Неприятно, наверное, да? Это называется карма, Кристиночка.
1: Очень смешно. Я не знаю, где вообще эти деньги взять.
0: Ну, придумывай что-то, не знаю. Продай недвижимость.
1: Какую недвижимость? У меня из недвижимости только скулы перекачанные. Нет у меня ничего.
0: Ну, как нет? Ну, вот сумка же у тебя есть. Ну, сколько она стоит?
1: 550.
0: Ну, могу забрать за 200.
1: Так, что ли? Это мой первый трофей. Я за него 2 сотрясения об руль получила. Ну, ладно, капец, забирай. Списывай 200.
0: Хорошо. А это что, у тебя часы? Они дорогие.
1: Ты что, с ума сошел, что ли? Это память? Они мне от дедушки достались.
0: От какого дедушки?
1: Ну, я что, должна запоминать всех дедушек, с которыми тусила, что ли?
0: Кристина, ты не в том положении, чтобы торговаться.
1: Ладно, на, забирай.
0: Ну, еще минус 300. Блин. Так, а это что у тебя? Айфон последний? Могу за 100 забрать?
1: А нет, это не айфон, это Android, там чехол только от айфона.
0: Да? Тогда забираю за 1000.
1: Сама себя наколола. Что тебе еще отдать? Что ты хочешь? Платье, может быть, хочешь мое забрать? На, забирай!
0: Ну, минус 80.
1: Туфли, на, забирай туфли!
0: Ну, еще минус 40.
1: Сережки, на, подавись! Я за них подавилась, и ты подавись!
0: Кристина, ну осталось где-то еще 450.
1: Что тебе еще отдать? Может быть, пирсинг тебе отдать, а? На! На! Забирай!
0: Ну, 445 осталось.
1: Что еще? Что еще? Ботокс, может быть? На, скотина!
0: Подожди, Кристина, а что это у тебя там такое белое во рту? Это виниры? Ну, это виниры же, да?
1: Ну, все в обвал у меня уже. Доволен?
0: Ну все, все, Кристина, успокойся, доволен. Все, поздравляю, долг закрыт.
1: Посмотри на меня, во что я превратился. Ты же меня к базовым настройкам откатил. Я же вот такая вот голая и безжугая сюда в Москву и приехала. Куда я пойду? Дублером Иришки Чики-Пики? И что мне делать теперь после всего этого?
2: А после всего этого Кристина стала женским психологом и рассказывает всем, какие мужики – козлы.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Слушай Камеди Радио. Мы знаем, где скидки на курицу.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Великолепный Макс Ко! Встречаем!
2: Что значит? Меня недавно в Москве мужик назвал хачом. Говорит, вы хачи совсем с ума посходили. Я так расстроился, потому что неправильно это. Я говорю, во-первых, не хач, а чурка, да? Во-вторых, я бизнес-такси не для того заказывал, как бы, двери самому открывать. Но мне все равно нравится жить в Москве, мне нравится вот этот момент, когда ты уезжаешь из Москвы в родной город ненадолго, и вот там уже супер, да? Там я москвич. В Москве я хач, да, правильно. Там я тип, я там единственный, кто знает, куда нажать, чтобы Айкос открылся, понимаете? Я вот недавно приезжал, я туда как будто белая женщина в Африку приехала. У меня там как в National Geographic дети загорелые под солнцем сидят. Снюс использованный сушат на перепродажу. Я вам вот так фотку показываю, где я в Москве на колесе каршеринга стою. Они в шоке, глаза вот такие. Я говорю, вот, учиться будете? Тоже закрытую обувь себе купите, чё вы? Один спрашивает, говорит, а правда в Москве продукты с магазина сразу домой доставляют? Я говорю, правда. Он говорит, вырасту, тоже перееду. Я думаю, конечно, ты переедешь, кто-то же должен эти продукты доставлять. У меня еще в городе моем на этаже соседка, женщина живет. С рождения меня знает, я еще азиатом не был, она уже знала меня. Меня увидела, говорит, что ты, морда московская, по телеку тебя смотрели? А что ты не рассказываешь, как ты в школе обосрался? Я говорю, то не смешно было. Она говорит, ну зато оригинально. Кого еще за такое со школы увольняли? Мне единственное, что не нравится в родном городе, это вот эти люди из прошлого, которых ты не хотел бы видеть, но вы все равно пересекаетесь. Их еще родственники называют. Они каждый раз спрашивают, чем я занимаюсь. Я каждый раз говорю, я стендап-комик. И там всегда реакция, понятно, шоу-бизнес. В блестящих пиджаках письки друг другу показывают. У меня просто вся родня мечтала, что я буду по специальности работать. Я пробовал работать, мне не понравилось. Я по специальности горный инженер, поиск и разведка полезных ископаемых. Звучит нормально, но вот что там происходит. Там, значит, собирают команду, где я...

0: инженер и 5 зэков. Нас всех вместе сажают в вертолет и отправляют в тайгу на полгода. И вот мы таким составом мстителей ищем полезные ископаемые и разведаем, как именно меня изнасилуют. Когда зэки узнают нашу разницу в зарплате. Потому что мне, как инженеру, платили 300 тысяч рублей в месяц. Им что-то там по пачке сигарет обещали за это путешествие. Зэки, кстати, непростые были. У каждого был какой-то навык свой. Был зэк-следопыт. Да? Он находил меня, когда я сбегал от них. Зэк-повар был. Он готовил нам. Он реально из говна конфетку мог сделать. Не всегда получалось, сахар заканчивался. То есть... Я вот момент не понял, я 5 лет учился в универе, у меня было 8 видов физики, я год писал диплом, и вот я работаю по специальности, где бывший убийца по кличке Троллейбус говорит мне: бумага закончилась, теперь камнями будем вытирать. У меня первая мысль: мужики, как мы тут камня на камне не оставим, конечно. Там в итоге реально через месяц все камни как чокопай выглядели просто. Комик, кстати, тоже сложная профессия. Самое сложное в стендапе – это деду доказать, что ты не придурок. У меня недавно звонит, говорит: я вот новости ваши московские посмотрел. А ты, случайно, не Квадробер там? И понятно, что деду не объяснишь, что такое стендап. То есть он в целом шуток не понимает. Я видел раз, как он смеется. Это когда он друга в долг занял, а тот умер на следующий день. Но я деду пообещал, что я брошу стендап, когда выпущу свой лучший концерт. Знаете, что такой концерт, что после него шаман трек выпустил «Я кореец». Знаете, такой концерт, чтобы даже люди на корпоративах смеялись, потому что стендап на корпоративах – это капец. Это как фотобудка на оргии. То есть в целом прикольно, но у людей дела поважнее там есть. Там еще всегда почему-то до тебя кавер-группа и фокусник выступают. То есть, понимаете, до тебя... Женщина в шляпе «Солнце Монако» поет в 4 октавах. Потом выходит этот гадский фокусник, который чуть-чуть летает, он и 7 крестей у кого-то в очке находит. И после всего этого ты такой: я вот зэками жопу камнями вытирал. Но хуже, чем на корпоративах, только в барах выступать, где пьяный зритель не понимает, как себя вести надо. Я как-то выступал, и мужик с первого ряда типа шепотом говорит мне: а можешь кальянчика позвать? Я говорю: что случилось? Он говорит: да угли поменять. А там такой мужик, он лысый, пузат. Знаете, пузо, оно уже не втягивается там. То есть даже складок нет, они все на затылок переехали. Там, если пальцем провести, можно сигарету раздобыть. У него кольцо вот это огромное, из подстаканника РЖД переплавили его. Крест на всю грудь. Ну, потому что без Божьей помощи с таким пузом ногти на ногах не пострижешь особо. И страшно с ним ругаться, потому что непонятно, это вообще кто, бандит или просто дальнобойщик. Но я в любом случае не стал ругаться, потому что угли он в руках держал, как бы. Спасибо, что послушали. Пока.
1: Реклама на Камеди Радио.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.
2: Повезло.
3: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проект на декларации на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
1: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru.
5: 12+.
6: Психолог, который привык решать все разговорами.
7: Ко мне можно с тревожностью.
6: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
8: Я псих, ты врач. Работаем.
6: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Вика Македонская.
2: Так, у меня нетипичная мама. У меня, знаете, мама не из тех, которые внуки. Она мне сразу сказала, она говорит, мне никаких внуков не надо. Я на старости найду себе молодого любовника, уеду на острова, буду отдыхать. Отец рядом сидит. Я говорю, ну ладно, если что, там няню наймем, чтобы она сидела. Она говорит, а, так за деньги я могу. Я думаю, как мы ребенку объясним, что его бабушка платная. Он был, как бабушка от проституток отличать будет? Там, если разница небольшая, пусть с ними и сидит. Ну, что, я вообще с мамой не хочу никаких финансовых отношений иметь. Реально, я еще не понимаю тех людей, у которых семейный бизнес. Как мать уволить? Ты скажешь, ты некомпетентная, скажешь, ты приемная. И что, у меня вообще мама молодая, 44. И она решила, что мы с ней подруги. И мне прям страшно. Что она мне недавно позвонила, говорит, у меня задержка. Я думаю, чего, Ютуба? Я говорю, я тоже бесплатно ни с кем сидеть не буду. Вообще, я еще недавно съезжала от родителей, и была проблема, что еще непонятно, как с мамой вещи делить. Что у нас было много вещей, которыми мы вместе пользовались пополам. Вот у нас была одна шуба и один пуховик. Мы их вот по очереди носили. Я вот съехала, оказалось, у меня нет ни шубы, ни пуховика. Не, мне родители, конечно, много дали с собой, там, советы, наставления, мусор. Мы вообще, мы съехали с парнем, у нас такие странные наборы предметов были. У него были умные весы и блендер, у меня чайник. Мы чисто победители Поль Чудес съехались. Мы поэтому искали квартиру, где есть все. Но я поняла, что у нас разное представление, что такое все. Что он мне пишет, нашел квартиру, где есть все, а для него все это потолок, пол, стены. Я вообще поняла, почему среди бомжей большинство мужчины. Он ходит, думает, у меня все есть. Что мы съехали с парнем, он говорит, давай у нас отношения 50 на 50. Я думаю, так где я еще столько человек найду? Потом оказалось, что платить за все пополам надо. Мы сейчас продукты по очереди покупаем. Я поняла, что такое интервальное голодание. Это вот моя неделя. Не, меня еще бесит, что у меня парень не любит фотографировать. Реально, потому что он не любит фотографировать только меня. Смешной болгарский перец, он сразу. Я вообще мимо. Но я поняла, что мужчины не умеют что-то делать, только когда они замотивированы. Причем я говорю, сфоткай меня, он говорит, я не умею. Я говорю, хорошо, я пойду к фотографу, фотосессия 10 тысяч. Так он так быстро научился. Он и свет выставил, и позу стоит, показывает. Говорит, покажи мне страсть. Покажи мне эмоции. Покажи 10 тысяч. Что мы еще с ним недавно ездили отдыхать в Турцию. И я сразу заболела, 7 дней лежу в номере, болею, он мне фотки шлет, это я в аквапарке, это я у бассейна. А я вот не такой человек, который умеет радоваться за других. Он мне говорит, а что, я с тобой должен лежать? Но он старше меня, я думаю, тебе так же на кладбище скажу. Что, я сейчас

0: недавно стала ходить в платные больницы. Но не вот в эти, которые вы сейчас себе представили. Я в дешевые платные хожу, где вот в подъезде на первом этаже, где вот Валберес, шаурма, и берем мазки. Вот, все, один человек делает. Я вообще, я заметила, знаете, у городских поликлиник названия какие-то серьезные, там что-то клинический центр, что-то Склифосовского. Что я вот в эти платные хожу, которые доктор Здоровкин. Я захожу, говорю, Здоровкин. Ну, я вообще, я туда ходила на УЗИ, а там такой уровень больницы, где тебе говорят, вытирайте, ничего не дают. Я еще в шоке, реально, что мне 22, а у меня до сих пор растет нога. Не в смысле третья, просто в длину. А я бы хотела знать раньше, что это так долго будет продолжаться. Вот до того момента, как мне в прошлом году парень подарил сапоги за 27 тысяч, сейчас ходит спрашивает, что я их не ношу. Я говорю, я из них выросла. А он сам в таком шоке, он говорит, а тебе сколько лет?
1: Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
8: Мы готовы удивляться.
7: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
8: Хочется на ТНТ.
9: На ТНТ.
10: На ТНТ.
7: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ.
11: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
12: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
13: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
14: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack.
15: Подробности на jackcar.ru.
16: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
17: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
18: По Кайло Стрит, по ГРН 1167 46 78 07 61 город Москва.
19: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Андрей Бибуришвили и Тимур Батрутдинов. В последнее время стало появляться очень много вот таких YouTube-каналов.
2: Привет, девочки, привет, красотули, привет, мои сладкие, привет. Меня зовут Даяна Гагиева, и это мой YouTube-канал «Женская правда». Вся правда о женщинах и вся правда о мужчинах. О всех перепихах их отношений. О том, о чем нельзя молчать, что нельзя держать во рту и не уместить в статус. И сегодня у меня в гостях фэшн-модель, инфлюенсер, фэшн-блогер и бывшая жена рэпера Чивы Инесса Су. Привет, Инесса.
3: Привет, Даяна.
2: Большое спасибо, Инесса, что ты нашла время в своем плотном графике между завтраком в кофемании и обедом в кофемании. И пришла, чтобы все рассказать о вашем расставании.

0: Чивой написано везде. У тебя везде, у него везде, у меня везде. В общем, везде, где я бываю, везде об этом написано. Расскажи, как это произошло? Ты сможешь, ты сильная.
1: Ну вообще у нас с Чивой удивительная история любви.
0: Да, я знаю, читал об этом.
1: Да. Все было как в сказке. Мы познакомились, потом первое свидание, второе, третье, в общем.
0: Потом был секс?
1: Нет, секс был изначально. Потом мы познакомились. Первое, второе, третье свидание.
0: Ну, как и у всех нормальных людей, реально.
1: Да. А потом, в какой-то момент...
0: Ты сможешь, ты сильная. Ты сильная, ты сильная. Ты сильная, я читал об этом. Соберись, ты расскажешь нам все.
1: В один вечер сидим мы дома, кушаем доставку из Горыныча. И он мне такой: «Киса, убери посуду в посудомойку».
0: Что?
1: Реально.
0: Реально?
1: Реально.
0: Ты не прикалываешься?
1: Нет.
0: Он сказал это своим сексистским ртом, вот это слово «убери».
1: Да.
0: Это токсичные отношения.
1: Это ненормально.
0: Я просто понимаю, что он вторгся в твое личное пространство. Он сломал свое колено, твое личное «я» и выбросил в выгребную яму.
1: Угу.
0: И что ты ему сказала?
1: Я сказала: «Я женщина, а не уборщица посуды в посудомойку».
0: Реально, ты имеешь на это право, ты сильная.
1: Абсолютно точно.
0: Такое нельзя прощать.
1: Я и не собиралась прощать. Я взяла, как адекватная женщина, все его вещи и выкинула в окно, вот так, в окно, чтобы ничего не напоминало мне о нем в его квартире.
0: Так поступают все адекватные женщины.
1: Абсолютно точно.
0: Скажи честно. Скажи честно. Он тебя харасил?
1: Это когда бесплатно?
0: Да.
1: Харасил.
0: Он реально?
1: Он харасил меня.
0: Ты не прикалываешься?
1: Нет.
0: Реально?
1: Он харасил.
0: Ну рассказывай дальше, ты сильная, ты сможешь, я читал об этом.
1: Дальше начался совсем абьюз.
0: Что?
1: Абьюз.
0: Реально он тебя абьюзил?
1: Чистый абьюз.
0: Ну.
1: В общем, в обычный день сидим девочками в кафе.
0: Угу.
1: Значит, я, Анастейша, Кэти, Окси, Вазген, Рафик и Армен.
0: Обычная женская компания. Все адекватные девочки так сидят.
1: Абсолютно с друзьями. В общем, он зашел, увидел все это. И знаешь, что сказал?
0: Что?
1: Будешь дома, напиши.
0: Что?
1: Реально.
0: Он это смог сказать своим патриархальным ртом.
1: Угу.
0: Он буквально сказал, что ты моя вещь, я
1: так
0: буду тебя контролировать.
1: Да.
0: Дорогие подписчицы, а если вы когда-то попадали в зависимые отношения, попросите у своего парня карту и киньте нам донат.
1: Угу.
0: Угу. А я напоминаю, это мой YouTube-канал «Вся женская правда». И у нас в гостях Су Инесса.
1: Инесса Су.
0: Главное, что ты сильная, Инесса.
1: Да.
0: Инесса сильная.
1: Я Инесса,
0: Инесса сильная.
1: Сильная. Да.
0: Скажи, а что было главным спусковым триггером к вашему разрыву?
1: Знаешь, я поняла, что наш пентхаус на Новой Риге стал гендерной тюрьмой, когда он предложил выйти замуж и сделать ребенка.
0: Он просто увидел в тебе свиноматку.
1: Абсолютно.
0: Он просто захотел, чтобы ты положила 3 года своей жизни только для того, чтобы он сфоткал своего бэбика и выложил, чтобы я об этом прочитала, понимаешь? Он просто хотел потешить свое ЧСВ. Ну и что ты сказала ему, когда он попытался растоптать твой child free identity?
1: Я сказал: знаешь, а не пошел бы ты в
0: хью.
1: У меня вообще-то шугаринг.
0: Слушай, реально, ты такая сильная. Ой, такая гладкая.
1: Да, я с шугарингом.
0: А, ну конечно. И где вы расстались?
1: В самолете. В общем, мы летели в Куршавель.
0: Куршавель.
1: Не на бизнес-джете.
0: Что?
1: Реально. Мне стало так себя жалко.
0: Реально.
1: Почему я лечу в этом бизнес-классе? Как?
0: Это явно тяжелая тема для тебя. Давай немножко отвлечемся, расслабимся и релакснем.
1: Давай релакснем.
0: Смотри, мои подписчики писали вопросы для тебя. Я задам тебе сейчас самые залайкленные. Реально, только он ли залайкленный?
1: Только он ли.
0: Погнали. Итак, твое любимое место в Москве?
1: Range Rover.
0: Согласна. Теперь очень сложный вопрос. Скажи, Инесса, ты сможешь простить измену?
1: Ты знаешь, да. Более того, я даже прощал ее 7 раз.
0: Кому?
1: Себе.
0: Ну и последнее. Практически все наши подписчицы спрашивают: скажи, Инесса, а как ты ухаживаешь за волосами?
1: Дорогие подписчицы, я пользуюсь только шампунем «Конская защита». Шампунь «Конская защита», и твои волосы идеально наматываются на кулак.
0: Мои реально наматываются.
1: И если вы закажете волосы на кулак и наматывательный шампунь прямо сейчас, то получите по скидке отличный крем для наших коленок и локтей, антиковер.
0: Ну что ж, спасибо тебе за твои честные ответы и за интегрейшн.
1: Anyway.
0: Теперь сложный вопрос. Скажи, пожалуйста, ты все еще любишь Чиву?
1: Кого?
0: Чиву.
1: А, конечно, люблю. Да, ты знаешь, люблю. Эта картина называется «Стокгольмский цитрон».
0: Что?
1: Ну, стамбульский ситком.
0: Ты уверена?

0: Когда ты проникаешься к похитителю в Эль-Патио.
1: Да, да, я поняла. Это тарзанский стрипон. Блин, ты такая умная и сильная. Ты умная и сильная. Ты умно-сильная.
0: Да.
1: Ты сильно умная вообще.
0: Да, я работаю.
1: Ну, что, ты работаешь?
0: Над собой.
1: О, я испугалась. Ну, я поздравляю тебя, Инесочка, что ты нашла в себе силы перевернуть эту токсично-абьюзитивную страничку своей жизни. Ты реально восторг, ты браво, ты абсолютно...
0: Спасибо.
1: А он просто пещерный окулятор. Средневековый собак, одноклеточный... Носец.
0: Именно так.
1: Реально так и есть.
0: И пусть мой кейс станет поводом для миллионов женщин, которые ищут в себе силы быть сильными. Вы станете сильными, девочки.
1: Девочки, будьте сильными. Ну так и что ты теперь? Поедешь обратно к матери и отчиму в Челябинск?
0: Почему?
1: Ну, у тебя нет работы, тебе негде жить, у тебя нет бабосиков.
0: Хм. Я об этом не подумала. Секундочку. Алло, Чива? Слушай, а... Да, конечно, котенок. Все, целую, киса. Давай. Да, я обратно в Челябинск.
1: Понятно. Что ж, а это был YouTube-канал «Моя женская правда». А в следующем выпуске мы поговорим с моим новым парнем, рэпером Чивой. Он расскажет о с которой недавно расстался.
2: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Максим Береснев, встречаем!
2: Так, мне 27 лет. Считаю, что вне зависимости от того, сколько тебе лет, в поликлинику надо только с матерью. Я помню, первый раз пришел в поликлинику без мамы. Надо мной вся регистратура угорала. Потому что я в 23 года к педиатру пытался записаться. Мне говорят, у вас терапевт. Я говорю, что с педиатром сделали? Возвращаем. Вообще, хотелось бы обрести такую уверенность, как у вас, у девушек в поликлинике. Потому что вы, девчонки, умеете там что-то узнать, спросить, нахамить, обосрать. Вы это великолепно делаете. Мужик в поликлинике потерян. Видели хоть раз взгляд мужика, который в поликлинике жену потерял? Удивительно, что в поликлиниках до сих пор нет громкоговорителей, как в торговом центре. Чтобы объявляли, потерялся мальчик 48 годиков. Последний раз видели выбегающим из кабинета уролога со словами «себе засунь». А заметил еще

0: Что в детстве с отцом в поликлинику всего один раз едешь, потому что второй раз он на эту хуйню не согласится никогда в жизни. Поняли, когда вы с отцом так перенервничали, то что домой еще в бахилах едете, и вы просто с ним пулей вылетели оттуда, в автобус забежали, три остановки проехали, и ты такой: пап, мы вообще-то на машине были. А помните еще этот день, когда вы поняли, что отец вообще никакой информации про вас не знает? Когда у него спрашивали, есть ли у ребенка хронические заболевания, он такой: я не знаю. Ну, если жена с собой положила, значит, есть, я не знаю. Вы посмотрите в документах. И он говорит: нет, вы не понимаете, может быть, ваш сын астматик или диабетик. Он такой: а, этот нытик. Ну, я, кстати, понимаю своего отца в том плане, что я сам про свое здоровье ничего не знаю. Я вот каждый раз сдаю анализ крови, но я по результатам вообще не понимаю, я буду жить в итоге или нет, то есть что у меня там с организмом. Я каждый раз смотрю, там что-то лейкоциты 35, тромбоциты 48, я такой: ну все, тромбоциты победили, отлично. Не могу позволить себе дорогую одежду, но не потому что нет денег, а потому что я ем как свинья. Какую-то еду я вообще не понимаю, как в одежде есть. Скажите, арбуз. Это же голым надо хавать, я правильно понимаю, чтобы как-то выжить. Я в детстве смотрел, как у меня папа без футболки кушает арбуз. Я думал: папа, оденься, пожалуйста, я тебя умоляю, оденься. Сейчас я думаю: а, батя, все знал. Я в этом году, кстати, арбуз сразу по душам ел. Попробуйте, реально, попробуйте. Да? Удобно, что-то стоишь, ешь, съешь одновременно. Классный процесс, советую. Да, не понимаю, как ухаживать за какими-то вещами, не знаю, как стирать. Мне все говорят: Макс, чтобы понять, как стирать, ты смотри на бирку. На одежде как стирать? Ну, я смотрю на эту бирку, там какие-то дорожные знаки постоянно, что-то обгон запрещен, осторожно, олени. Я такой: ну все, я не сдал. Я в одном знаке не мог разобраться, у мамы спрашиваю, говорю: мам, что это значит? Она говорит: это значит стирать только при 30 градусах. Ну, я не стираю, жду лета, понимаете? То есть, ну... У меня есть идеал. Как бы я хотел научиться ухаживать за одеждой? Я бы хотел научиться ухаживать за одеждой так, как у меня отец умеет ухаживать. Потому что я заметил, что у меня отец за джинсами ухаживает лучше, чем за матерью. Парни, был у вас с отцом диалог, где он показывал на свои джинсы и такой: ты знаешь, какого года эти джинсы, знаешь? Год знаешь, век знаешь? Византийская ткань тебе о чем-то говорит, а? Знаешь? Посмотри, сзади написано, 6 век у меня, смотри, 6 век. Я говорю: папа, это Excel. Ну, я, кстати, понимаю, почему старшее поколение так хорошо ухаживает за одеждой, потому что, прикиньте, раньше когда-то надо было стирать руками. Не знаю, я бы вонял, честно говоря, я бы самым вонючим человеком тогда бы был, потому что я не хочу стирать руками. У меня вот в стиралке есть режим «ручная стирка». Я ни разу его не нажимал. Потому что я боюсь, что как только я нажму, мне стиралка обратно одежду выплюнет. Такая: ну иди стирай руками, иди, что ты. Я тебе написала. Я живу с девушкой. И у нас с девушкой общая корзина грязного белья. Ну и, откровенно говоря, грязное там только мое. То есть там прям грязь в чистом виде, честно говоря. Парни, а есть ощущение, что девчонки иногда раньше времени закидывают свою одежду в грязное? Я один раз закидывал нашу общую стирку, понюхал ее футболку. Я думаю: ты что кинула? Иди еще 3 дня побегай, вообще не воняет. Ты что, угораешь? Я ей потом свою даю понюхать, она такая: фу. Я говорю: да, а это со стирки. Чистенькая. Какие-то вещи я вообще не понимаю, зачем люди стирают. У меня девушка перед началом зимнего сезона говорит: надо отдать пуховики в химчистку. Ничего себе. Химчистку. Да дай мне 2 влажных салфетки, я протру. Еще 3 года прохожу. Потому что если вы, девчонки, не знали, мужики пуховики не стирают. Вот как проходит жизнь пуховика у мужика. Он 3 года его носит, потом он 7 лет висит в шкафу, и в конце на нем спит овчарка. Вот что происходит. Все, ребята, спасибо, что послушали. Пока!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Реклама на Камеди Радио.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастерской.

0: спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
0: Комфорт.
2: Повезло.
0: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Психолог, который привык решать все разговорами.
5: Ко мне можно с тревожностью.
4: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
6: Я псих, ты врач. Работаем.
4: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
7: Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону +4 95. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктор Алексеев, встречаем!
2: Да, мне 29 лет, я живу с девушкой, дома ремонт начал делать. У меня девушка дизайнер, вот, как выяснилось. В интернете она читалась, ходит, советы раздает теперь. Говорит, выключатели света должны быть в цвет обоев. Потому что вдруг к нам воры зайдут, они не поймут, где свет включается, и уйдут. Ну, я думаю, какие воры, да? Че у нас грабить? У нас половина имущества хранится в пункте выдачи на Валберес. Она еще часто теряет ключи от квартиры. Вот, и опять же, в этом интернете. Вычитала гениальное решение проблемы. Она теперь на брелке пишет наш домашний адрес. Он говорит, а что ты нервничаешь? Ну, вдруг добрые соседи найдут, вернут. А у нас, ну, недобрые соседи там. У нас человек в чате дома предложил не курить в подъезде, его из этого чата удалили. Вот. Серьезно, я считаю, что некоторым девушкам нужно интернет отключать, потому что, девчата, вы там, ну, зачастую ненужные знания получаете. У меня девушка начиталась, она теперь и дизайнер, и психолог, и астролог. Ну, я дома в любом конфликте виноват, потому что я недолюбленный ребенок и козерог. Ну, вообще, девчата, я понял, с вами лучше вообще не ссориться, серьезно. Вы нас обыграли в этом плане. У вас у всех есть очень крутой талант. Вы очень здорово умеете обесценивать все наши достижения, да? Просто проговорив их, но немного с другой интонацией. Типа, о, полы он помыл. Герой у нас тут. Я вообще считаю, девчатам лучше не помогать в уборке. Девчонки, простите, просто у нас так не получается, серьезно. Вы же полы моете так, словно вы по ним ходить не планируете никогда. Я вообще стараюсь в выходные дома не появляться. Серьезно, выходные дома не круто. Ну, вспомните выходные, мамы. Ну, у меня отцу...
0: Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач. Работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
4: ОККО представляет.
5: Три недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
4: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
4: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
9: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Камеди Клаб Гарри Харламов и...
2: другие резиденты Камеди Клаб.
1: Да.
3: Совещание на предприятии «Липецкие карандаши». Доброе утро, уважаемые сотрудники, коллеги, братья по торговле. Я собрал вас сегодня в 8 утра для того, чтобы донести до вас важную мысль. Мы все работаем с вами в прямых продажах. Мы продаем липецкие карандаши. Мы волки. Мы львы. Мы зубры. Я хочу задать вам один вопрос. Итак, Носов. Скажи мне, Носов, когда ты разговариваешь по телефону, и тебе нужно что-то срочно записать, что ты берешь в руку, Носов?
4: Телефоны записываю в заметки.
3: Нет, Носов. Что ты берешь в руку, когда тебе нужно что-то записать? Что?
4: Ну, говорю, беру телефон и записываю в заметки.
3: Не сбивай мне начало, Носов! С тобой, Носов. Скажи, Федориченко, допустим, тебе нужно отмерить длину дивана, поставить крестик вот там и вот там. А что ты берешь, Федориченко, в руку?
5: Линейку.
3: Карандаш!

0: Хорошо, Виктор Павлович, я беру карандаш.
1: Молодец. Так, ты?
0: Цуканов.
1: Да. Суханов.
0: С.
1: Хорошо. Суханов С. Когда ты хочешь казаться крутым, ты кладешь себе

0: Хочу, чтобы в каждой семье в стаканчиках стояли липецкие карандаши. Во время конкурса «Попади карандашом в бутылку» там были липецкие карандаши. Я хочу, чтобы в новостях на НТВ, когда говорят, что женщина заколола своего мужа неизвестным предметом, этим неизвестным предметом был липецкий карандаш. Чтобы липецкие карандаши принесли нам миллиарды долларов. Вы хотите, чтобы мы стали миллиардерами?
1: Да!
0: Вы хотите, чтобы Полина Гагарина лизала вам соски?
1: Да!
0: Вы хотите, чтобы Надежда Кадышева трогала вас за кокошки?
1: Да!
0: Тогда липецкие карандаши должны быть проданы завтра все до единого!
1: Да!
0: Вперед, удачной охоты!
2: Прошел день.
3: Уважаемые коллеги, сотрудники, братья по торговле, я собрал вас в 7 утра, чтобы сообщить статистику. После лавинообразной волны продаж, объявлений на вид, расклеивания бумажек на остановках, заглядывания в автомобили в пробках, в общей сложности из нашей 6-тысячной партии мы продали один карандаш. Вас трое, карандаш один.
0: Прямо сейчас поднимайте свои жопы и идите продавать наши великолепные, легендарные, липецкие карандаши! Да! Вперед, мои псы!
2: Прошел день.
3: Уважаемые сотрудники, коллеги, братья по торговле, я собрал вас сегодня в 5 утра, чтобы сообщить. За прошедшие сутки мы продали 0 карандашей. Более того, нам вернули один позавчерашний.
0: Как вообще нахрен можно вернуть карандаш?
3: Вы очень плохо продаете карандаши. Федорищенко, продай мне карандаш.
4: Купите карандаш.
0: Нахрен нужен твой конченый карандаш?
4: Пожалуйста.
0: Хорошо, давай. Видишь, как нужно работать с возражением? Все очень просто. Итак, вы хотите стать легендами продаж?
1: Да. Да!
0: Вы хотите, чтобы были тренинги на стадионах «Продавай, как Федорищенко»?
1: Да!
0: Вы хотите, чтобы Netflix снял про нас байопик «Липецкие карандаши. История успеха»? Федорищенко, ты хочешь, чтобы тебя сыграл Бенедикт Камбербэтч?
4: Да!
0: Ты, Носов, хочешь, чтобы над Марго Робби?
1: Да!
0: Сухановце, ты хочешь, чтобы тебя сыграла какая-нибудь жирная чернокожая феминистка?
1: Да!
0: Хорошо, тогда берите в руки свои амбиции и наши карандаши и продайте их миру все до единого! Вперед!
1: Да!
0: Да!
2: Прошел день.
3: У меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать?
4: С хорошей.
3: Федорищенко прооперировали, с ним все хорошо.
4: А плохая?
0: Плохая, Федорищенко, что тебе в жопу засунули 4 карандаша. 4! Это в 4 раза больше, чем ты продал за 3 дня. Эти 4 говна карандаша мы теперь даже по скидке не продадим. Я начинаю подозревать, что проблема в вашей мотивации. Мне кажется, мы забыли основу. Носов, про что наш бренд?
4: Про карандаши?
0: Нет, блин. Хорошо, о чем думает человек, когда берет в руку карандаш?
4: А где ручка?
0: Да задолбал. Давай так. Какие преимущества у карандаша перед ручкой?
4: То, что его можно стереть.
0: Вот! Вот!
4: Что?
3: Мы продаем право на ошибку.
0: У всех может быть право на ошибку. Ну, кроме Федорищенко, он просрал 14 карандашей. Итак, Сухановце, чтобы продать карандаш, нужно думать, как что?
4: Как карандаш?
0: Пошел, вот ты, поэтому ты ни одного не продал карандаша, потому что думаешь, как карандаш.
3: Нужно думать, как покупатель карандашей.
0: Итак, кто покупает наши карандаши, Федорищенко?
4: Никто.
0: Просто опиши усредненный портрет нашего покупателя, так сказать, ДНК нашего бренда.
4: Ну, мы продали всего один карандаш.
0: Портрет, блин!
4: Ну, мужик такой в штанах таких синих, с ним была женщина такая в шапке.
0: Вот, наши карандаши покупают мужчины в синих штанах и женщины в шапках. А теперь встаем, идем в город. И я хочу, чтобы все женщины в шапках и мужчины в синих штанах стали немного счастливее. Вперед, мои псы!
1: Да!
2: Прошел день.
3: Уважаемые коллеги, сотрудники, братья по торговле, я собрал вас в 3 ночи.

0: У меня для вас 6000 плохих новостей и одна хорошая. С какой начать?
1: Давайте с хорошей, плохие мы знаем.
0: Мне позвонили с производства и сказали, что к нам на склад привезли еще 6000 карандашей.
1: А что тут хорошего?
0: А то, что теперь вас ничто не ограничивает. Раньше у вас в голове был вот этот потолок в 6000 карандашей. Вы думали, вдруг я найду оптового покупателя, а мне ему нечего предложить. Тебя это теперь не ограничивает, Носов.
1: Так и меня и не ограничивало.
0: Ну, конечно, тебя ограничивало. Ты подсознательно боялся продавать много карандашей.
1: Да не боялся я.
0: Ну, конечно, ты боялся, Носов.
1: Чего ты боялся? Это же просто карандаши.
0: Ты боялся, кусок да. А если ты не боялся и не продал ни одного карандаша, я тебе сейчас хлеба разобью. Господи, что не так? Я же вас так прекрасно мотивирую. Почему никто не покупает у нас карандаши? Что мы делаем не так? Почему?
2: Ну, может, потому что никому не нужны карандаши?
1: Ну да, у нас даже склад не закрывается. Там двери нет, ее украли. Дверь, кресло, полторашку воды начатую. Но не взяли ни одного карандаша.
0: Да, это было обидно. Мы в тупике. Наше положение безвыходно. Это Цуцванг. А что делать, когда нет выхода? Когда уперся в потолок? Надо ехать на речку.
1: Что?
0: Нам нужна перезагрузка.
1: Да?
0: Мы берем арбузы, рыбу, халву и газировку и едем фонтанировать новыми идеями на речку!
1: Ура!
0: Да! Вперед, мои львы! На охоту за креативом!
3: Это был звонок от оптового покупателя на 12 тысяч карандашей. Но эти долбанаты в преддверии учебного года решили поехать на речку.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Мы не приборная панель таксиста. У нас ничего святого.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Роман Косицын!
2: Так, сходил к диетологу, он мне сказал, что нужно следить за весом, и я слежу, пока растет. Но я не вмешиваюсь, мне не говорили. Пока продолжаем наблюдение. Как сейчас модно говорить, я отрицательно худею. Я пару лет назад скинул 12 килограмм, и сейчас вернулись 15. Знаете, есть кэшбэк, вот у меня жиробэк. Мне, в принципе, человек с созвучным именем все это время еду и привозил как раз. Мы еще с вами все зависимы от еды сильно. Сильно еда, ублюдская еда пахнет потрясающе вообще. Было у вас такое, что ты идешь по улице, не видишь этого ларька с шаурмой, но понимаешь, где-то он здесь. Шаурма. Награжу себя за то, что в обед не взял десерт. Ни разу не было такого, что идешь по улице такой... обезжиренный творог. Нет, такое бывает, когда ты купил обезжиренный творог, на месяц про него забыл, открываешь холодильник, такой... обезжиренный творог. И рядом гречка, которую можно как картечь в ружье уже просто засыпать. Можно еще похудеть, ходя в спортзал. Я пошел в спортзал после 30, только там мне объяснили, что есть силовая нагрузка, есть кардио, есть жиры, белки, углеводы. Чему раньше об этом не рассказали? Чего в детстве физрук не рассказал об этом? Мы же вообще все 11 лет на физре какой-то фигней занимались, если честно. Вот столько лет спустя, расскажите мне в итоге, что такое пионербол? Это волейбол для отсталых или... Из футбола уходят в 35, из гимнастики в 18, из пионербола уходят в 12, там... Профессиональная травма – прыщи. Ну, просто упростили волейбол, если назвали пионербол. Блин, могу я прийти к друзьям в бильярдную, они что-то фигачат киями, я подойду рукой, закину шар в лузу, такой «пионер-ярд». Вы проигрываете сейчас. На первый-второй рассчитайся. Это что такое было? Первый-второй... Чёрт с ним, что была эта схема? Почему всегда находился дебил, который не понимал этой схемы? Который стоял и такой «первый-второй, я третий». Думаешь, Серег, как ты до 9 класса дожил-то вообще? У физрук ясно объяснил схему. Первый, второй, господи. Даже девочки поняли. Вы даже эту схему не только поняли, женщины, но взяли на вооружение. Вы по этой схеме подсчитываете своих бывших. Спрашиваешь, сколько у тебя было до меня мужиков, она всегда говорит два, потому что считает первый, второй, первый, второй, первый, второй. И ты стоишь, как тот дебил такой, первый, второй. Я третий. Упражнение «Березка» кому-то пригодилось? Ну, кроме женщин, которые хотят забеременеть. Я офигел, недавно узнал, что женщины, чтобы забеременеть, становятся на березку. Вы видели программу «Беременна в 16»? Вы понимаете, что надо убрать это упражнение из физры? Физрук не готовит спортсменок, он готовит матерей. Черт с ним, ладно. Хотят Мне зачем березка? Не знаю, может, останавливать понос, может быть? Типа подбегаешь к туалету, там занято, хоп, встал, ждешь. Единственное, надо до конца держать березку, да, чтобы... Внезапно не случился салют на День маленького города. Смотрите, мне не объясняли жиры, белки, углеводы, но пару лет физрук учил нас правильной технике кувырка. Кувырка? Смотрите, какими спортивными достижениями можно похвастаться перед женщинами? Ну, типа, если ты там умеешь делать солнышко на турнике, она оценит. Если прыгнешь со скалы в воду, она скажет, потрясающе. Если я перед девушкой 20 раз кувыркнусь... Вряд ли она подумает, круто, да? Она позвонит подруге и скажет, не, я думала, что мы когда-нибудь покувыркаемся, но чтобы вот так вот. Вы не задумывались, насколько брутальная была физкультура и до сих пор является у нас, что мы во все игровые виды спорта играли в зале, где линия аута — это стена. Серьезно, я когда НБА смотрю иногда, и там мяч вылетает за линию, и игрок прям прыгает в сторону зрителей, чтобы спасти и вкинуть игру, я думаю, тебе в моей школе братан. Ты в лучшем случае наполовину торчишь на улицу из стены сейчас. Там сыпется штукатурка, и тебе позвоночник в трусы со всей силы. Короче, сейчас стараюсь худеть, и это тяжело, потому что никто не поддерживает. Хотя я худею, я стараюсь следить за здоровьем. И у меня к вам обращение, если ваши близкие начинают худеть или следить за здоровьем, вы их поддержите, хорошо? Поддержите? Это взаимоуважение, потому что нам, людям, которые следят за здоровьем, вас еще хоронить. Я же должен сидеть на ваших поминках грустный, а не так вот посмотреть на еду, взять водочки, сказать, ну давайте сегодня, как Серегин тромб, хорошенечко оторвемся. Все, спасибо большое.
0: Реклама на Камеди Радио.
3: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
4: Умным.
3: А богатым?
4: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
3: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
4: Комфорт.
5: Повезло.
4: Ага.

0: мужчиной.
1: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
2: Скидка. Многоэтажная. Рассрочка. Беспроцентная. Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
3: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в Театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
5: Психолог, который привык решать все разговорами.
6: Ко мне можно с тревожностью.
5: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
7: Я псих, ты врач. Работаем.
5: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
8: Только 10 дней с 10 по 20 октября в честь десятилетия Крокус Фитнес специальные условия на приобретение и продление клубного членства и подарки каждому. Подробности на сайте crocusfitness.com или в отделах продаж клубов.
9: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Маргарита Родина.
2: Так, ну что, с самых главных новостей, прям не могу молчать. Поздравьте меня, мне сделали предложение, прикиньте. Нормальная реакция нормальных людей, да, вы за меня порадовались. Никто из девочек вообще за меня не порадовался. Я когда им сказала, что я выхожу замуж, они, знаете, что сказали? А, ну все понятно, это мошенник. Я думаю, вы что, в смысле мошенник? Ну, а что он у меня украдет? У меня трое детей, ипотека, однушка, кошки, мне 45 лет. Он у меня не украдет даже лучшие годы моей жизни. Но меня так бесит вот эти разговоры, типа, он мошенник, он альфонс. Я думаю, а вы вообще в меня не верите? Ну, я тоже профессионал. Я 3 раза разводилась. Я у 3-го мужа отсудила микроволновку. А это было прям сложно, вот реально, потому что человечек в нее вцепился как ротвейлер, там вообще не оторвать. Еще и щекотки не боится. Не, ну правда, если кто кого обманывает, то только я. Мне эта свадьба нужнее. Я уже устала говорить, что мне 35. Носить пушап, говорить слово «кринж», да? Кринж — это когда человек с моим лицом говорит слово «кринж». Я уже устала врать, что это не дети, это волонтеры. Что-то ходят за кошкой, ухаживают. Хотя был моментик, он тоже меня обманул. Он мне сказал, что он спортсмен. Пришел ко мне домой, сел на диван, у него колени хрустнули. Я села рядом, у меня хрустнули. Там младший прибежал, думал, мы чипсы едим. Но знаете, я поняла такой кайф, что мужчина болеет. Потому что когда мужчина болеет, он нравится всем женщинам. Вот у меня мама приехала с ним знакомиться, у нее что-то поднялось давление, он как достал свой тонометр. Она говорит, Рита, ты определись, или я его себе заберу. Это я раньше думала.

0: что мужчина должен быть здоровый. Сейчас думаю, нет, пусть болеет. Когда мужчина болеет, он об измене не думает. Человек с синдромом раздраженного кишечника никакой друг...
1: Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Битва моторов с 8 октября в кино.

0: ограничение по возрасту 12+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Психолог, который привык решать все разговорами.
4: Ко мне можно с тревожностью.
3: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
5: Я псих, ты врач. Работаем.
3: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
9: ТАО .ООО банк .срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
10: Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Симпатичный.
2: Худенький.
3: Ироничный.
4: Паша Воля.
5: Недавно был на дне рождения 5-летнего мальчика. Ну, у знакомых сыну исполнилось 5 лет. И после всех подарков, поздравлений мы сели за стол, и все родители несколько часов подряд обсуждали одну тему. Ни детские сады, ни лабубы.

0: Вы не Майнкрафты. Ребята, несколько часов все подряд обсуждали нянь. Просто разговор про нянь. И оказалось, пипец, какая проблема. Капец. Один говорит, наши требуют 150 тысяч в неделю. Другие говорят, наши просят каждый день еду и отдельно заказывать. Кто-то говорит, наши просят вызывать и такси бизнес-класса, только бизнес-класс. Я это послушал, подумал, может, нахрен камеди? Может быть, я буду няней? Слушайте, ну и вы скажете, это проблема Москвы, остальной страны это не касается. Я поизучал, еще как касается. Внимание, новости, покажите, пожалуйста. Итак, услуги нянь в Краснодаре выросли на 19%. Дальше. Великий Новгород на 39%. Нянь в Мурманской области на 40%. И, внимание, Ленобласть, Санкт-Петербург на 90% увеличился спрос на нянь. И я думаю, а что случилось? Няни не Макдональдс, они вроде не уходили из страны. И с таким спросом, оказывается, еще и сложно найти няню. Настолько сложно, что за хорошими нянями охотятся. Их переманивают, встают в очередь за ними. Мы будем вам платить больше, пожалуйста. Мы дадим вам отдельную комнату. Мы дадим вам всю квартиру. Мы сами поедем в отдельную комнату и будем жить в отдельной комнате. Только успокойте Алешку, пожалуйста, успокойте его. Ужас это все. У меня есть знакомые, которые планировали родить ребенка под то время, когда освободится хорошая няня. Клянусь вам. Я представляю этот разговор вечером. Дорогая, я хочу тебя, ждем до января. Я зашел на сайт одного из самых популярных агентств нянь. И охренел, сколько видов нянь существует. Внимание, знакомимся, поехали. Интеллигентная няня, творческая няня, опытная няня, талантливая няня, ответственная няня, добрая няня. Вот бы все эти качества в одну, да? Вот вы думаете, это все, ни хрена, продолжаем, поехали. Исполнительная няня, творческая няня, отзывчивая няня, спокойная няня, образованная няня, доброжелательная няня, организованная няня, прекрасная няня, позитивная няня, общительная няня, музыкальная няня, вовлеченная няня, образованная няня, трудолюбивая няня, разносторонняя няня. И только на 7-й странице я нашел, внимание, няня для ребенка. Для кого все предыдущие? И у всех по одному качеству, понимаете? Чтобы у вашего ребенка было полноценное воспитание, вам надо минимум 43 няни набить в дом просто. Слушайте, там есть еще другие. Итак, внимание, покажите, пожалуйста. Няня для будущего дипломата, няня для будущего кутюрье, няня для будущего инвестора. Как они определяют, что ребенок будущий кутюрье?
1: Он описался, когда увидел Сергея Зверева. Блин, он кутюрье. Он срыгнул, когда мы переключили на РБК. Инвестор.
0: Он нас... Папин дипломат! О, дипломат! И няня стала, знаете, таким своеобразным понтом. Все хвастаются своими нянями. А у нас няня преподает по системе Монтессори. А у нас няня сама Монтессори. А у нас англоговорящая няня. А мы свою из Филиппин пригнали. А мы из Японии. У нас праворукая няня ходит по дому. Короче, реально сложно найти хорошую няню, потому что на нянь нигде не учат. Нет каких-то институтов нянь, чтобы пришла няня с красным дипломом. Смотришь оценки, вытирание какашек, 5, укачивание, 5, стрессоустойчивость, 5.
1: Тема дипломной работы ваш, нельзя спать чужим мужем.
0: Вас берем, сразу берем. Вот девочки знают, потому что это проблема. Няни спят с мужьями, потому что есть вот такие няни. Добрый вечер, я уже вижу эту ситуацию.
1: На ручки, хочу сисю, говорит папа.
0: И задаешься вопросом, ну неужели такие девушки работают нянями? Я не знаю конкретно про этих, но я выяснил, что есть услуга интим-няня называется. Это когда жена куда-то уезжает, ты вызываешь вот такую няню, и днем она занимается твоим ребенком, а ночью занимается твоим малышом. И когда мама возвращается, ребенок говорит, приходила няня, хорошая тетя. И папа такой, да, блин, отличная тетя, хорошая тетя. И все довольны. Жена спокойна. Мальчик с сухой попой. Все счастливы. Слушайте, поднимите руки. Кто хоть раз в жизни пользовался услугами нянь? Поднимите руки, честно. Поднимите. Все остальные такие, мы нет, никогда. Я и жена. Ползала. А теперь поднимите руки те, кого из вас воспитали няни. Слушайте, ну выросли как-то нормальными людьми. Ну смогли, купили билет на камеди. Почему всем понадобились няни, скажите? Почему у мальчика, который вырос с туалетом на улице, и у девочки, у которой висел ковер с оленем, у которого, блин, глаза в разные стороны, вдруг потребовалась няня на каждый случай жизни? И у всех есть такие знакомые, клянусь, у всех. Мы взяли няню, чтобы спокойно провести вечер, мы хотели пойти в ресторан. И потом все в ресторане вместо ужина следят за няней через видеоняню. Сидят. Если ты следишь за няней, ты в открытую признаешь, я не доверяю этому человеку, но ребенка я оставлю. Роллы я люблю больше, чем Никитку. Вы понимаете, мы настолько дебилы, что когда приходит няня, мы деньги прячем в сейф, а ребенка на тебе. Делай, что хочешь, только 2 часа не звони. Не звони, пожалуйста. Понятно, что иногда родителям хочется отдохнуть, просто побыть вдвоем. Ребенок нагрузка, ответственность, все это понятно. Но почему няни? Почему не использовать бабушек и дедушек? Это же бесплатные няни. Заплати 5000 бабушке, она все равно передарит их обратно на день рождения ребенку. Вернет бабло, откатит обратно. Возьмите деда с собой на Мальдивы. Тут нет продолжения, блин. Возьмите деда на Мальдивы, кто-то. Хоть раз, хоть одного. Няни хорошо, конечно. Они помогают иногда, выручают из сложных ситуаций. Но проблема в том, что мы не знаем меры. Мы подсаживаемся на нянь. Нам нужно все больше и больше дозы нянь. Мы сначала няню на час, потом няню на 2 часа, потом на полдня, на полный день. И все, ты нянькоман. Ты ходишь, чешешься просто, думаешь, да, вот бы нянечки сейчас. Эта няня не действует, не позаборись. Где закладка с няней? Вот это вот. Ребят, я к чему? Я хочу обратиться к родителям, ко всем родителям. Я понимаю, когда оба родителя в семье работают, некому помочь, тут, конечно, нужна няня, конечно. Но ребенку в первую очередь нужны мама и папа. Поэтому не становитесь родителями, которые забивают на своих детей и отдают на откуп другому человеку. Воспитывайте сами своих детей по возможности. Дети нуждаются в родителях. Короче, я бы мог еще долго говорить. Я просто должен бежать. У меня няня там ждет. Такси бизнес-класса надо вызвать. Все, пока.
2: Камеди-радио. Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Михаил Зубарев! Мужики, похлопайте, кто в данный момент живет со своей второй половинкой. Женой, девушкой. А вас тоже бесит, что она фразу «спокойной ночи» воспринимает как начало разговора? Да? Братан, не надо хлопать. Поздравляю, тебя ждет серьезный.

0: Разговор перед сном. Каждый раз на это попадаюсь, честно. Никогда не думаю, что после детского сада еще хоть раз в жизни придется притворяться, что я сплю. Понимаете? Причем я заметил, что такая тема только в постели работает. То есть, когда она мне прям нужна, как собеседник, она наоборот спит. Знакомая тема, мужики, когда в далекую поездку собрались, в машину сели, ключ зажигания повернул, все, ее по салону раскидало вообще, знаете, она все 5 часов по трассе едет, головой об стекло вот так. И единственное, что меня может разбудить, это если я на заправке хот-дог только себе купил. Да, но у меня, мужики, хотя бы есть объективная причина это все терпеть. Дело в том, что она у меня очень хорошо зарабатывает. Какие она мне подарки дарит, просто невероятно. Она 23 февраля купила мне кроссовки за 30 тысяч. Потому что у меня на 8 марта был бюджет в районе десятки. Она, наверное, знает, что лучший подарок – это эмоция, и думает, ну, Миш, мне для тебя ничего не жалко, вот, держи тебя, чувство вины. На, обтекай. Сложно чувствовать себя мужчиной в таких отношениях. То есть как доминировать? Я не могу во время секса сказать, кто здесь, она же ответит. Да, меня не устраивает такое положение вещей. Реально, мне стыдно. Я не могу даже спокойно смотреть, когда она счет в ресторане за нас закрывает. У меня именно в этот момент появляются какие-то очень важные, неотложные дела. Понимаете? Счет принесли, я... Блин, мне же звонили, алло, мошенники. Помните, я сказал, неудобно говорить. Вот сейчас самое время, давайте пообщаемся. Ага. Мужики, правда, вот кто полностью обеспечивает своих женщин, я вами восхищаюсь, правда. Это так мужественно, покупать ей даже то, что тебе самому не нравится. Я был как-то в магазине, там девушка примеряла сумочку. Девчонки сейчас поймут, вот такая сумочка, вот такого размера, поняли? Очень модная сумка, знаете, гроб для майского жука, поняли? Вот эта сумка, знаете? Где внутрь помещается сим-карта и 2 семечки, поняли? Вот эта сумка. Ее муж купил эту сумку, представляете? Без разговоров, даже на всякий случай на кассе вот так не спросил. Ты отбитая или нет? Нет? Нет? Просто легким движением карты вот так вот по терминалу пик. И она, счастливая, поехала забывать эту сумку в такси. Поняли? Вот она, пожалуйста. Я, очевидно, не кормилец в семье. Очевидно. Но другие мужские качества у меня тоже отсутствуют. То есть я не рукастый. Знаете, есть мужики, которые все по дому делают. Типа, родная, часы снова тикают. А они песочные. Поняли? Такие ребята. То есть я вообще не такой. У меня руки из жопы растут, правда. Я как-то пытался в квартире дверь починить, теперь у нас в туалете арка. Очень удобно, сразу видно, что занято, всем советую. Классная вещь. И я вот иногда думаю, я ей вообще зачем? То есть она и зарабатывает отлично, еще недавно мне сына родила. Я сейчас за вынос мусора капец как держусь, отвечаю. Не, я у нее еще спрашивал, она, оказывается, не хочет работать. И делать это лучше меня, представляете? Который хочет работать и обеспечивать семью. Блин, мне так стыдно. Это как со стороны смотрится. Это выглядит, знаете, как будто я участвую в забеге и проигрываю сопернику, который бежит на отвали. Знаете, вот так вот она двигается. В какой-то момент, вот так на 9 месяцев остановился, такой, ребенка родила, и все равно впереди. Все равно впереди меня. И я там сзади из последних сил еще в начале пути трясусь, знаете, да? Я надеюсь, ты никогда не узнаешь, что я еще и срезал. И все это время родители деньги давали. Ну, надо признать, она этим никогда не кичится, ни разу мне за это не предъявила. Так, иногда подкалывает. Миш, можешь сделать массаж? Что-то шея болит от того, что на ней кто-то сидит. Ну, это максимум. В основном полностью поддерживает, полностью. Она каждый раз говорит, давай, Миш, занимайся своим любимым делом, пиши шутки. Просто вдумайся, да? Ты в 30 лет зарабатываешь меньше, чем женщина с ребенком. Это смешно. У тебя получается, понимаешь? Юмор – это твое. У меня все, ребят. Спасибо большое. Вы потрясающая публика.
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Реклама на Камеди Радио.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.
2: Повезло.
3: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
6: Мы готовы удивляться.
5: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
7: Хочется на ТНТ.
8: На ТНТ.
9: На ТНТ.
5: Масштабное

0: Народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
1: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте. Вместе с сыром «Фитакса». «Фитакса» все
2: вкусней. Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
3: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Камеди Радио.
5: Это

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Анастасия Едигарова на сцене.
2: Что, меня Настя зовут? Да, можете меня поздравить. Сейчас с парнем готовимся к свадьбе. Да, спасибо, спасибо. К свадьбе моей подруги. Я еще предложение сделали прямо у меня на глазах, прикиньте. И парень положил колечко в десерт. Я на это смотрю, у меня первая мысль такая: блин, а может, мне уже тоже делали предложение? Ну, я объясню, смотрите, мы просто 3 года вместе. Мы с ним разговаривали, он говорит: я тебе сделаю предложение, все окей, сделаю. Но только тогда, когда полностью накоплю на свадьбу. Это, ну, приехали, да? Фата прикроет седину, я правильно понимаю? Что это такое? Причем, ну, не варик просто расписаться, мы оба хотим именно свадьбу, потому что для нас это важный обряд. А я бы единственное чуть вопросики поменяла на регистрации, потому что вот это и в горе, и в радости вообще непонятно, да, что от тебя хотят. Мне кажется, нужно какой-то конкретный вопрос бытовой. Что-то типа вот: Анастасия, согласна ли вы мыть Николая, когда он будет старый вонючий дед? Что-то такое надо, да? Я, кстати, я поняла, что я согласна, но как в тюрьме. Чтобы он чисто вот так встал, и я ему керхером в очко целилась, типа: давай, я на ванну коплю. Я объясню, зачем женщине брак, потому что реально не все мужики в курсе. У тебя после свадьбы появляется четкий социальный статус, да? Ты становишься женой. Потому что до этого момента я ему по факту сожительница. Сука, мне 25 лет, а я уже сожительница. Вот эта женщина из новостного репортажа, которая за мусорским бобиком бежит: не забирайте Колю, только 2 раза пырнул. Что? Он меня еще успокаивает, говорит: а ты просто негативно смотришь на все это, Настя. Надо позитивней как. Говорит: вот у меня позитивное мышление. Я считаю, что я без штампа в паспорте холостяк. Так обидно. Потому что, ну, холостяк звучит круто, да, у вас, мужики, ваша версия, вот, холостяк круто. Женская вариация этого слова — это холостячка. Как болезнь, понимаете? Ну, тут надо прижигать мартини каким-то, знаете. Вот. Да, я хочу замуж, но при этом побаиваюсь брака, потому что все равно другой уровень ответственности появляется. У нас как-то принято, что мужик за тебя берет ответственность. Ну, имеется в виду в плане денег, да? Но женщина тоже берет ответственность за мужчину. В плане того, как он выглядит. А? Перед его матерью. Потому что мы вот с парнем приехали в гости к его маме. Она меня вот так в сторону отводит, на него показывает, говорит: это что? Настя, он почему в неглаженном? Говорю: ну, не погладил.

но вы не подумайте, я очень сильно люблю его маму, уважаю, она часть моей семьи. В этом и есть суть серьезных отношений. Ты соглашаешься на одного человека, а к тебе еще все родственники приходят его. Это ж мы видим романтичное предложение, что там колено, да, кольцо, вот это все. По факту же мужчина так вставляет ключ в замочную скважину, открывает дверь, а за ней уже моя семья. А мы приехали. Родственницы, супружницы твои из Ростова, вот. Тесть, теща, дева, резоловка, более известны как четыре всадника апокалипсиса, а? Помните, мы вам на свадьбе счастья желали? А вот, вам мы приехали, а? Да, у меня именно такая семья, вот по-хорошему с приветом, вот с таким. Мы еще и кавказская семья, тоже определенный вайб имеется. И у меня недавно мой отец моему парню в прикол говорит: «Хочу за свою дочь Колым». У меня отец хан Баты, я просто не в курсе, походу. Кто не знает, Колым — это выкуп жениха за невесту, родителям платится. Он говорит: хочу за него Колым, золото с ее вес. Золото с мой вес, я думаю, ну принесет он тебе эти 30 килограмм. А что? Не верите? Я адекватная, я в курсе, сколько я вешу. Но я никогда не скажу это своему мужчине. Никогда. Даже ради всего золота этого мира. Никогда. Вообще запомните, мужики, есть три вопроса, которые бесполезно задавать женщине. Сколько ты весишь? Сколько мужчин у тебя было, да? И почему эти цифры совпадают? Не спрашивайте. Вы, ну, правды там не будет. Я еще так подумала, мне кажется, что вот... Много женщин в таком положении, как я, типа в режиме ожидания кольца, я это называю, по одной причине. Потому что есть другая часть женщин, которые на вопрос «Ты выйдешь за меня?» отвечают: «Я подумаю». Вы охренели? Ни себе, ни людям, как собака на сене. Ну что это такое? Ну, там и он в подвешенном состоянии, его подруги 30-летние на низком старте овуляцию держат, понимаете? Ну что? Ну не нравится он тебе, ну выложи его в объявлениях в разделе «Готовый бизнес». Дело для себя, отдаю девочке под ключ. Ну что ты сделаешь? Что? Я подумаю. Ты пуховик выбираешь. Ну что это такое? Не знаю. Мне кажется, вообще из-за вот этого ответа «я подумаю» появилась идея делать предложение на воздушном шаре. Что какой-то мужик на это посмотрел, такой, ну подумай. Что, у меня на этом все. Спасибо большое всем. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на котором...

0: которого можно положиться.
1: Услуги оказывают ООО «Асимагент» и ООО «Асим». Подробные условия на сайте asimdefisagent.ru. Рекламодатель ООО «Асим». Созданное при участии Паобанк ПСБ.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
5: Мой шанс заработать денежек.
4: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
6: Это издевательство над звездами.
4: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ.
7: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Дмитрий Ксенофонтов.
2: Недавно осознал, насколько, оказывается, скучную жизнь я живу. Мне iPhone сделал клип, подборку фотографий, ваши воспоминания за 2024 год. Я смотрю, а там сплошные фотки счетчиков. Слушайте, а поаплодируйте, сейчас перекличка небольшая. Кто тоже любит вот так целый день бесцельно дома проваляться? Классно. А кто любит дома на диване под сериальчик вот так очень вкусно покушать? Поаплодируйте. Да-да, прям как тварь, что у тебя тут крошки везде. Что можно стаю голубей накормить. А кто любит перед сном рилсы посмотреть? Вот так буквально пару лет. Слушайте, а есть ощущение, что мы деградируем? Ну, я просто по себе прям чувствую. Ну, у меня уже реально рилсовая зависимость. Ну, то есть мне надо в рилсовый рехаб. И чтобы жена еще потом до конца жизни всем гостям говорила, смотрите, у нас в доме интернета нет, а то Дима может сорваться. Так что при нем в Инстаграм не заходите, не включать Педро. Реально чувствую, что деградирую. Поэтому бесят люди в интернете. Потому что ощущение, что все на свете развиваются, кроме тебя. Ну, знаете, вот эти сторис, типа, я с утра уже сходила в зал, потом поехала на теннис, потом встретилась с коучем, сейчас еду на выставку. Я всегда на такие истории ставлю жалобу на оскорбительный контент. Это оскорбляет мои пролежни. Не, вы как бы можете сказать, что ты просто отпишись, но знаете, отписаться от жены — это непросто. Не, я пытаюсь развиваться, я клянусь, я пытаюсь развиваться. У меня на Ютубе там целая подборка, видео там все, там и падение Римской империи, и квантовая физика, и бозон Хиггса. Но оно все во вкладке «Смотреть позже». То есть я очень умный,

0: как он пишет. «Любимая Минка, это письмо полетит к тебе на розовых крыльях любви, лаская листву, чтобы передать чувствование моего сердца. Теперь я – это я, лишь когда ты со мной. Последнее, что я увижу на земле, будут твои дорогие черты. И последнее слово, произнесенное мною, будет твоим именем». Ну, я не знаю, как вы, девочки, но я подтек. Ну, насколько это красиво, насколько он благородно, светло и литературно хочет трахаться. Ну, как это филигранно спрятано за словом «листва». А дальше еще красивее. Ну, то есть вот он пишет: «Моя любовь к вам неугасима. Меня не покидает ваш очаровательный образ, что витает надо мною с вашей нежной улыбкой. Тем временем, как я переписываюсь со своей женой? Тебе что-то надо в магазине? Сок. Ты долго отвечала, я уже уехал. Глядя на образ ваш, я млею». Он бы у меня жену отбил на первом же сообщении. «Глядя на образ ваш, я млею, и отныне любую просьбу вашу в одночасье исполнить я готов. Нет, я не буду разворачиваться в магазин, я далеко уже. Я жизнь живу единственно за тем, чтобы сделать вас счастливую, и любое желание ваше отныне исполнить я готов, и готов за него умереть. Блин, ну закажи в лавке». Не, ну, блин, согласитесь, красиво. Он обращается к своей жене на «вы». Я к жене на «вы» обращаюсь только когда мы прибуханы. Типа: «Юлия Константиновна, а вы, наверное, тормозните этот коктейльчик. Нам еще химчистку этого такси оплачивать». И знаете, что меня больше всего поражает? Что вот это письмо он написал в 18 лет. Мужики, вы как вообще видели свои переписки в 18 лет? Ну, это такой стыд. Мне просто, ну, недавно попалась моя переписка с одногруппницей ВКонтакте. И она мне пишет, типа: «Привет, чё не спишь?» Я пишу: «Завтра зачет, учу матчасть». Она пишет: «А меня интересует другая часть. Причем тебя?» Здесь проходит час, и я пишу: «Какая часть?» И переписка на этом, естественно, обрывается навсегда. «Господи, Дима, ну ты серьезно, какая часть?» «Третья, узник Азкабана, блин». «Какая часть?» Ну, в смысле, там же даже не завуалировано было, ты настолько тупой. Ну, мне кажется, если бы она прямым текстом мне написала бы: «Приезжай ко мне заниматься сексом», я бы написал: «С кем?» И, знаете, постоянно же вот эти новости, что чьи-то старые письма опубликовали, чьи-то переписки. Я очень боюсь, что когда-то мои переписки опубликуют. И я просто надеюсь, что к тому моменту наше человечество уже до такой степени отупеет, что то, как мы переписывались, будет казаться какой-то вершиной литературного творчества. Знаете, что будет выходить какая-то девочка к доске на 1 сентября и говорить: «Из писем Дмитрия Ксенофонтова к Юлии Ксенофонтовой. Бриф, кинь 5К. Тебе на тенек? Ага, кинул». И учительница рядом: «Господи, как они любили друг друга. Какие слова». К следующему уроку: «Детки, учим классику. Подо мной М5 Асфальт 8, у нее Биркин цвета осень». Спасибо большое. У меня на этом все. Давайте попытаемся не деградировать. Пока-пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
2: Сами вы смешные.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гурам Демидов! Давайте встретим его!
2: Я сейчас хочу взять машину, и там столько нюансов, так сложно это сделать. Я начал у людей спрашивать, и друга спросил, я говорю, а что посоветуешь? Он говорит, о, а возьми, говорит, мою машину, я ее продаю как раз. А я знаю эту машину, это вообще не как раз. Как раз было бы, если бы я сказал, ты знаешь, я всегда завидовал бабке из сказки Пушкина. Хочу разбитое корыто. Я ему говорю, я не люблю механику, мне машина на механике не нравится. Он говорит, да ты не понимаешь. Это лучше. Ты ее чувствуешь прям. Ты заглох прям там. Чувствуешь. Я говорю, да. Я ему говорю, а ты свою машину сейчас продашь и взамен что хочешь взять? Он говорит, да я не знаю, что-нибудь на автомате, думаю. Надо было добавить, что-то к дегенератору найду-ка, мне механику слить. Будешь брать? Да, но в целом я с ним согласен. Я вообще не понимаю, зачем машина на механике нужна, когда автомат есть в Москве особенно. А есть у кого-нибудь машина на механике? Давайте, вы первые были. И как? Вам нравится? А уже ездили? Не, мало ли. Блин, нравится, да? Круто. А у вас есть дома стиралка? Есть? Автомат? Не, ну может тоже рукой барабан крутите? Да, мне нравится, я говорю. Все нормально. Я просто почему спросил, потому что люди, которые любят механику, видели, они из автоматики отрицают только коробку передач. Никто из них не говорит, а мне стеклоподъемники с кнопки вообще не нужны, я люблю чувствовать стекло вот этого. Да и магнитола не нужна, у меня сын поет. Мне говорят, так ты на механике можешь нормально в гору заехать. В гору. Я специально оттуда и уехал, чтобы ездить по пологим поверхностям. Поэтому что, машину пока не взял, пользуюсь такси. Я как-то заказал такси Ultima Elite. Это самое дорогое такси. Я думал, просто ради интереса. Просто гляну, как люди живут в том мире. И приехала тачка невероятная, вообще супер крутая. Я смотрю, открывается дверь, выходит человек в костюме, статный. Я думаю, а что, сам поеду, что ли? Мы еще так выглядели, а скорее я повезу его по его делам. Если я для него не сильно воняю, конечно. Он еще так уверенно шел в мою сторону, я думал, он меня за ухо возьмет, скажет, ты что балуешься здесь, а? Не видишь, какие люди ездят? А он просто обошел и открыл мне дверь. Я тогда не знал, что так делают. Я так расстроился, я сел, думаю, блин, это же на один раз. Как мне обратно возвращаться в мир эконома, где водитель открывает дверь, чтобы сплюнуть на свай только? А видели эту ситуацию, нет? Я когда первый раз увидел, вообще опешил. Мы едем на скорости, он открывает дверь. Я говорю, а ты куда? Ты раньше меня приехал или что? Меня вообще поражает, когда таксисты всю дорогу какими-то посторонними делами занимаются. Знаете, всю поездку видосы смотрят. Я все равно, а почему мы занимаемся одним и тем же, но он еще и зарабатывает в этот момент? Я, например, ему завидую. Я на своей работе не могу видосы смотреть. Я не могу вот так во время выступления достать телефон и начать...

0: Пытался листать и сказать вам, а что хотели? Я эконом-комик. Что, не нравится, идите на бизнес-комика. Я так не могу, потому что я боюсь рефлекса. Если я на сцене залипну в рилсы, я начну какать. Говорят, у врачей черный юмор. Слышали об этом? Врачи черный юмор говорят. Вообще, стоит признать, что у врачей не черный юмор. У них вообще не юмор. Вы слышали, что они говорят? Вы завтра умрете. Шучу, кариес. Класс. Я думал, ну хорошо, хоть так, а не наоборот. У вас кариес, но завтра эта проблема уже не будет. Хотите, я вам покажу, что такое настоящий черный юмор? Хотите? Точно? Да? Душнить не будете потом? Это важно. Я считаю, что нам нужно переходить от кладбищ в сторону кремации. Потому что кладбище – это кощунство в чистом виде. Вас не удивляет, что мы приходим на кладбище поесть? Вы угораете, там человек закопан, и сели сверху, и такие, приятного аппетита. А если прийти на кладбище во время Пасхи, ты как будто на фудкорт пришел какой-то. Там русская кухня, там грузинская кухня. Ты подходишь такой, извините, а где том-ям хороший делают здесь? Реально, какие-то дети бегают вечно. Чистый фудкорт. Ко мне однажды ребенок на кладбище подбежал, говорит, а мы с бабушкой играем в прятки. Я говорю, ты проиграл. Еще принято конфеты оставлять, видели? Но самое главное, видели, какие конфеты оставляют? Оставляют только дерьмовые конфеты. Все такие, бабуль, мы тебя любили, конечно, но хорошие конфеты заберем с собой. А тебе положим рачки. От чего померла, то и положим. Извини, бабуля, нет такой болезни, Рафаэлло. И что мы имеем? Это же ненормально. Сейчас кладбище – это место, где можно неплохо подготовиться к свиданию. Там и конфеты, и цветы, и алкоголь, и при большом желании костюм. Вот это черный юмор. Все, не валяйте.
1: Реклама на Comedy Radio.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.
2: Повезло.
3: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проект декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
5: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
6: Я псих, ты врач. Работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
7: Новый гриль-ресторан «Телец-Тунец» на Поварской улице. Большая линия открытого огня. В меню ребра и брискеты смокера, рыба и морепродукты с живого огня, хачапури с крабом и большие блюда для компании.
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Кристина Ганина.
2: Значит, рассказываю, я замужем, и я в шоке. В какую семью я попала после замужества? Потому что у моего мужа, у него невероятно дружная родня, и чтобы вы понимали, насколько, у них чат семьи называется клан. У меня чат семьи так не называется. У меня чат семьи называется просто Кристина Марина Владимир Александр. И то между нами я вообще не знаю, кто такой Александр. У меня отец, если что, Андрей. И я точно поняла, что в этом клане семьи мой муж супер зажиточный аристократ. Знаете, как это поняла? У него начало расти пузо. А он у меня такой высокий, худой, но с животом. Честное слово, выглядит, как будто у червяка вздутие. И меня, честно говоря, бесит, что мне говорят, что я должна его мотивировать. Потому что, ну, я считаю, что мотивация, она через силу не работает. Мотивация, она в нужный момент сама находит человека. И я вам клянусь, так и произошло. У меня муж узнал, что я в женском стендапе рассказываю про его живот. И записал мне видео с беговой дорожки со словами «Хрите», а не «Шутки про пузо». Я думаю, Владик, если тебя такое мотивирует, то я теперь хочу со сцены сказать, что у меня муж Латанищенко очень мало зарабатывает. Я стараюсь копить. Есть люди, которые стараются копить, поаплодируйте. Всегда, кстати, есть вот эта пара, где один аплодирует, а второй такой, ты что, копишь, что ли? Да, я, знаете, еще поняла, что в браке сложно копить, потому что приходится идти на какие-то хитрости. Я вот своему мужу каждый месяц говорю, Влад, у нас ипотека, нужно скинуться, с тебя 30 тысяч. Он мне дает 30 тысяч, хотя платеж у нас 21. И я это называю пассивный доход. Но я в своей хитрости сразу скажу, не идеально. У меня в этом плане есть кумир, моя бабушка. Я вот прям к ней стремлюсь. Потому что, ну, она у меня такая женщина, знаете, она все время говорила, нет денег, ни на что не хватает денег. А потом ты узнаешь, что она миллионерша. Да, просто она свои денежки, деньжата, очень грамотно спрятала. Она их положила в кровать, накрыла матрасом и целыми днями на этом спала. Вот я теперь понимаю, что она имела в виду, когда говорила, жопу чувствую, рубль падает. Но... Я, честно говоря, восхищаюсь ей, просто, ну, меня что удивляет, знаете, что я не понимаю, как можно владеть миллионом рублей и ни разу не спалиться. Вот реально, я так не могу. Я вот, знаете, у меня когда свободные 4 тысячи появляются, я уже отлетевшая, все, я уже в метро еду, в отражение свое смотрю, очень странно улыбаюсь, типа. Люди на меня косятся, я в этот момент думаю, вы даже не представляете, кто с вами едет. А сама сумочку покрепче держу, потому что там, извините меня, кетчуп в стекле. У меня бабушка такая женщина, знаете, любит давать советы по семейной жизни. Она мне недавно говорит, Кристина, у тебя все проблемы не потому, что там квартира маленькая или денег нет, а потому, что ты негативная. Она мне говорит, ты свое плохое настроение тащишь домой. А его, Кристина, нужно прятать, оставлять за порогом. Я думаю, а ты поэтому время от времени окно открываешь, говоришь, пшел на хрен! Ну, ёлы-палы, там у голубя каждый раз инсульт, тоже думай. Я вообще считаю, что все негативные, реально, изначально все негативные. Просто другой момент — это как человек с этим негативом работает в течение жизни. И я вот нашла для себя способ, мужа тоже обучила. Смотрите, мы теперь после тяжелого рабочего дня за ужином собираемся и кого-то обсираем. Поначалу было сложно, потому что вы, мужики, не как мы. Вы не можете вот с нуля ворваться чисто на энергии. Реально. Вам нужно предварительно объяснить, кого конкретно, за что конкретно. В данный момент мы пи***сим. Я помню, я со своим в начале отношений хотела кое-кого обсудить. Он мне говорит, Кристин, мне кажется, ты накручиваешь. Я говорю, Владик, мне кажется, в этом и смысл. Я говорю, ты что, ты вообще принцип работы понимаешь? Давай я тебе объясню. Смотри, я накручиваю тебя, ты накручиваешь меня. Мы с тобой накручиваем друг друга. У нас, у женщин, это энергогенератор. Так что либо ты сейчас

0: записываешь со мной Аню. Либо я звоню Ане. Говорю то, что думаю, и добавляю, прикинь, что Влад про тебя сказал. Ну вообще, я считаю, что обсуждать других людей в отношениях — это нормально, так очень многие делают. И знаете, я заметила, что есть какая-то определенная когорта браков, которая держится исключительно на обсуждении. И я понимаю, почему так происходит, потому что лучший компаньон в этом плане, девчонки, запомните, это всегда муж. В отличие от подруги, он никому ничего не расскажет, да? А если попробуют, я страхуюсь. Я на всякий случай в телефоне храню видео, как мой после душа выходит и писюном вертолетик делает. Я как-то по приколу эту шутку своей свекрови рассказала, она вот так на меня смотрит. Говорит, Кристина, а что ты удивляешься, у них это семейное, папа тоже делает. Я вот вам еще хочу про свекровь рассказать. Она у меня удивительный, конечно, человек. Она мне на первой встрече прям жестко сказала. Она говорит, никаких вы, будем подругами. И она, правда, старается дружить, но иногда слишком, иногда перегибает. Рассказываю, она ко мне перед свадьбой подходит, говорит, Кристин, ты в чем будешь в брачную ночь? И я так охренела, что сказала, я буду в чистом. Но меня вообще удивляет, что у меня свекровь, знаете, такая женщина, вот она может с пустого места начать обсуждать со мной какую-то тонкую тему. Рассказываю, реальная история. Значит, мы сидим за столом, едим персики. И она мне говорит, Кристин, смотри, вот я ем персик, и у меня ничего нигде не капает. Потому что есть, Кристина, определенные навыки. Я сижу, ем персик. У меня не капает. У меня прям хлещет, если что. Я говорю, спасибо большое за совет, Нина Евгеньевна. А можете своему сыну что-то подобное объяснить? А то он, бедный, сидит в углу, пальцем в дыне ковыряется. Знаете, как будто тоже какие-то навыки пропустил. Спасибо большое, у меня все.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: больше энерджи, значит, настоящий друг.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач.
4: Работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно, чулитечка, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС 102-770-0-926-61. Возможно изменение расписания полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
3: ОКЛ Стрит. ОКРН 116774670761. Город Москва.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
9: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
10: На сцене Иван Половинкин!
11: Меня зовут Иван Половинкин, я недавно развелся. Все нормально, да. Но некоторые люди спрашивают, что случилось? Что конкретно произошло? И я думаю, что пришло время со сцены Comedy Club рассказать, как это все было. Если вы не против, под ваши аплодисменты. Но, во-первых, мы, конечно, ругались. Мы ругались. Но последний скандал, он произошел из-за того, что она поставила женский капкан, а я его не понял. Женский капкан был вот такой. Она подошла и сказала: «Вань, а давай так. Если нам что-то друг в друге будет не нравиться, мы это выскажем друг другу, а потом, как взрослые люди, сядем и решим эту проблему».

тупой, не понял. Мы в какой-то момент начали спорить, и я такой, ну вот сейчас. И начал высказывать, что мне в ней не нравится. Она меня выслушала и очень так спокойно, уверенно говорит, ну иди отсюда. Но я и пошел. И так как мы равноправные, уважающие друг друга члены семьи, она осталась в квартире, а я пошел нахрен искать, где мне пожить, понимаете? И я не знал, что делать. Я не знал. Я первый раз в такой ситуации. У холостых друзей я не хотел жить. Ну, потому что не хочу я жить в кошачьем лотке. У женатых друзей тоже не получится, потому что у женатых друзей есть жены. Они будут против такого друга, как я, на стадии развода. Они будут говорить своим парням, не дружи с Ваней, от тебя будет плохо пахнуть. Сигаретами, алкоголем, своим мнением. Поэтому, конечно, я подумал, ну я буду, значит, жить один. Я решил пожить в отеле. Ребята, в отеле это было прям круто. Я первое время жил, как в фильме «Один дома». Ел на кровати, спал в одежде, телек посмотрел. Хотя у меня дома тоже был телевизор. Но тут я посмотрел, что я хотел. Оказывается, мужики по телеку идут не только турецкие сериалы. Я не знал, прикиньте. В отеле было прикольно. Ни разу не было такого, чтобы девушка с ресепшн забегала и такая, как можно так жить? Давай сделаем перестановку. Ни разу, представляете? Короче, я ей позвонил. Говорю, так не может продолжаться. Давай встретимся, давай все обсудим. Мы встретились, обсудили и решили развестись. Да, да, я понимаю. Сейчас многие девушки в зале такие, вау, Иван Половинкин развелся. Теперь он умрет в одиночестве. Да, я развел. На самом деле все хорошо. Все хорошо. Я уже успокоился, уже эмоции контролирую, уже радость сдерживаю. Да правда, правда, у нас у обоих все хорошо. Ей есть где жить, мне есть на что копить. Все супер. Все супер, не переживайте. Ну вот что интересно. Мы пошли разводиться, и это было общее решение. Но у нас в стране почему-то система развода так устроена, чтобы мужик себя чувствовал максимально виноватым. Во-первых, ты идешь в МФЦ разводиться с женщиной к женщинам. Я вам клянусь, на меня там все смотрели, как в фильме «Аватар». Просто «Уходи отсюда, ты здесь чужой». Мы подошли к окошку, там сидела женщина. Мы вот так сели напротив нее, она вот так смотрит на мою жену и говорит, «Девушка, а госпошлину за развод вы будете платить? Или...» Даже скотиной меня не назвали, представляете? Короче, нам дали месяц подумать, и я ходил и думал, нахрен нам этот месяц. Вот что надумал, мужики, лайфхак. Будете разводиться, разводитесь в феврале. Да, и после развода мы пошли на последнее свидание, и это прикольно. Потому что я помню наше первое свидание, когда мы были ненастоящими. А тут мы были капец какими настоящими. Я заказал коньяк, и она ничего мне не сказала. Она тоже заказала себе коньяк. Мы были настоящими, я живот не втягивал, она сиськи вот так вот не делала, прикиньте. Она не ела цезарь, она заказала хинкали и ела их не ножом и вилкой, а просто... Я такой, ты что делаешь? Если б я знал, что так умеешь, я бы не развелся бы с тобой, ты что? Офигеть! И вот с чем я столкнулся, ребята. Как теперь друзей делить? Ну, Серега вроде ее друг, сейчас я с ним больше общаюсь. Мы ж не можем Серегу поменять на два Сереги поменьше в Марьино. У нас еще один аккаунт в онлайн-кинотеатре на двоих. Я сейчас вижу, что она смотрит по вечерам. Почему женщины убивают? Я такой... Ребята, после развода сейчас живу один, снял квартиру. И знаете, что я понял? Мужику нельзя одному жить. Мужик, когда живет один, он превращается в экспериментатора. Каждый день ставит опыты. А вот какого объема должен стать клубок пыли, чтобы он прям начал мешать жить? А вот срок годности на продуктах они прям безошибочно указывают. Да, да. Слушайте, я живу один, я живу один. И мне сейчас друзья стали советы всякие разные давать. Они приходят, дают советы. И все советы разные. Кто-то говорит... Найди помоложе, воспитаешь под себя. Странно, почему так только мужикам говорят? Почему девушкам не говорят? Ну иди помоложе, вон мальчик на золотую медаль идет, что ты? Воспитаешь под себя. Кто-то говорит, найди ровесницу. Не знаю, не хочу ровесницу. Не знаю, девчонки, не обижайтесь. Я так считаю, что если девушке 36 лет, и она одна, я таких называю ветеран отношений. Ее уже 1000 раз ранили в сердце, бросили. Я вам клянусь, там будут флешбеки, как после Вьетнама. Она будет ночью просыпаться и такая, храп справа, храп слева, газовая атака, да, да, давай, брось меня, брось, прямо на 8 марта. Да, конечно, хожу я на свидания, конечно, хожу. Но вот с чем я столкнулся. Чего говорить-то на этих свиданиях? Потому что люди знают, что я был женат, и они задают

0: вопросы. Почему развелся? И там нет правильного ответа. Говоришь, я ушел? Козел, человека бросил. Говоришь, она ушла? Козел, от тебя люди уходят. Чего говорить-то? Не, ну я придумал. Я буду говорить авиакатастрофа. И в последнем сообщении она просила, чтобы я был счастлив. Но знаете что, девушки? Девушки там тоже не все правду говорят, окей? Я встречался с девушками, которые были замужем, и я спрашивал, почему ты развелась? Одна сказала, не любил. Другая сказала, не ценил. Ни одна не сказала, да я, блин, не в Минько, ты чё, блин? Я неадекватная, со мной вообще нереально жить. Я, знаешь, как голову тухаю. Хоть бы одна так сказала, я бы сразу сделал предложение. В общем, да. Да, я развелся, но я хочу сказать, что это были хорошие 10 лет. Из них прям 5 лет были отличные. Из них прям 3 года были фантастические. Из них прям 1 год, ну, суперский год был. Я бы вообще, если честно, с удовольствием повторил эти незабываемые 2 недели. Да если что, это были лучшие 2 минуты в моей жизни. Спасибо огромное, пока!
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Иван Абрама!
2: Так. Смотрите, мне уже почти 40 лет, и я уже, честно, я не слежу, знаете, за современными тенденциями, за новомодными трендами, клянусь, слово пацана. То есть мне это, ну, честно, я... Мне есть за кем следить, у меня двое дочерей с моего района, вот, и... Я их очень люблю, безмерно люблю своих девочек, но я очень сильно их избаловал. И вот недавно моей старшей доченьке, Коришеньке, исполнялось 9 лет. И она за полгода мне подходит и говорит: пап, я хочу на день рождения, чтобы ты мне подарил iPhone 14 Pro Max, ну или хотя бы просто Влада бумагу. Я говорю: Кориш, у меня на 9 лет даже на торте было 8 свечей, понимаешь? Мне еще батя говорил: а ты разве не 87-го, не? Никит, не? Чего такой грустный? Но я жесткий подсандальник, отцы дочерей меня понимают. Я стараюсь с этим что-то делать. Недавно мои девочки, вот месяц назад, попросили, чтобы я купил кошечку, чтобы у нас в нашем доме наконец-то появилась кошечка. И я им сразу сказал: девочки, вы меня, конечно, извините. Я вас очень люблю. Вот тебе iPhone, только 15-й был. Понимаешь? Но в нашем доме не будет кошечки. Потому что у кого кошечки, вы знаете, вот у меня было 3 кошечки в разное время, и я знаю, что это такое, знаете, когда дома у тебя всегда чуть-чуть, но где-то воняет постоянно. Причем так воняет, что если дальше проходишь, то да вроде не воняет уже, кстати. Да? Садишься на диван или где-то воняет все-таки, а? Смотришь на кошку, не должно хозяин вонять. Я все в ламинат закопал, не должно хозяин вонять. Всегда закапываю туда. Поэтому ни о какой кошке и речи не могло идти в нашем доме. В итоге мы назвали ее Снежка. Вот такая девочка, представляете? Такая милая, добрая дева. Очень, вы бы видели ее. Я теперь на нее смотрю, всегда думаю: блин, такая я тряпка, конечно. Вытрите мной после Снежки. Можно, конечно. Ну, конечно, я сдался. Да любой бы отец девочки сдался, если бы к нему подошла его 5-летняя заплаканная дочка и сказала: пап, если нельзя завести кошку, можно я ее хотя бы нарисую? На твоей машине гвоздем. Можно, пожалуйста, нарисую кошечку? Конечно, я сдался. Ну, конечно. Но нужно отдать должное, у нас действительно очень хорошая кошечка, очень нежная. Кто знает породу рэгдолл, потрясающая девочка. Но не так давно она, знаете, начала звать кота, у нее инстинкты проснулись, и вся ее нежность и милота приостановила свою деятельность на территории Российской Федерации. Теперь это не Снежка, а хочу точка, жестко, ужас. Знаете, как кошки зовут котов? Кто, есть кого кошки? Там нет никакого мяу-мяу, да на пушишечке нет. Ну нет, так нет, все. Умолкаю. Не, ребята, это что-то от лукавого. Я говорю, это что-то от сатаны. Она как-то неестественным образом выворачивает попу кверху, и всю ночь вот это... Взгляд тупой-тупой. Я проспаюсь, думаю, что ядерные испытания начались все-таки. Да, они начали, все. Всю ночь одно и то же. Добавь хотя бы разнообразие какое-то. Ниша, свободно, бери. Я говорю: от прекрати, пожалуйста, тебя так никто не захочет. Это вообще не эстетично, фу. Волочкова себя в субботу поскромнее ведет, между прочим. А у меня еще доченьки вообще ничего не понимают. Говорит: папа, она, наверное, заболела, нужно, наверное, какую-то таблеточку дать. Говорит: точно, зайчик, Элечка, у нас есть кошачий стропонин? Очень нужно сейчас. Наши девочки. И мои девочки меня уговорили ее не стерилизовать, а найти хороший питомник. Я ради них хорошо нашел питомник. Очень крутого кота. С какой-то бешено крутой родословной. Там у него отец, по-моему, в Том и Джерри снимался, что-то из этого. Там мать с Куклачевым переспала дважды. Потрясающая история, потрясающая. Ребята, приезжаем туда, и я клянусь, там выходит не кот, а Дэвид Бекхэм в любые годы Дэвида Бекхэма. Эталон брутальности. Выходит такой, смотрит на нас: кто из вас Снежка? Потому что потекли вы одинаково, моя дорогая. У меня говорят, хозяйка говорит: оставляйте их на неделю, мы их запрем в одной комнате, и у них случится волшебство. В итоге мне она звонит через неделю, говорит: Иван, вы представляете, только вы не расстраивайтесь, но вот наш кот даже не подошел к вашей девочке. Только вы не расстраивайтесь. Думаю, что я должен расстраиваться? Просто теперь в стендапе пропесочу вашего усатого Ну, у меня мое оружие... Хотя я понимаю котика, я бы тоже не клюнул на девочку, которая бы зашла из порога: мне 38, кто-нибудь. Я тоже люблю скромных, которые вот так бы колпачок со стола: ой, какая я неловкая и не стерилизованная. И вот здесь уже: Говорят, привозите через неделю, в следующую субботу, к этому же котику мы еще раз попробуем. Я говорю, о, у меня как раз следующую субботу, нету гордости, мы к вам напросимся еще раз. В итоге привожу ее через неделю. Мне через 3 дня звонят, говорят, Иван, вы знаете, а вот теперь уже ваша кошечка не подпустила к себе. Я говорю, естественно. Мы так и планировали, чтобы он понял, бэч, Абрамовы второй раз не дают. В итоге через неделю увожу ее 3-й раз уже к коту. И клюсь, в какой-то момент, знаете, когда я 3-й раз повел уже коту, я в какой-то момент в машине думаю, а чем я занимаюсь, а? Ну, что у меня за последний месяц профессия такая новая появилась? Я говорю, кошке, так-то это моя не основная работа, в жизни я стендапом занимаюсь. Вот сейчас, знаешь, пишу книжку «Иван Абрамов. Путь от Крокус-Сити-Холл до Шмаровоза». Не читала? Почитай. Я просто очень мягкий отец, понимаете? Вот если бы я своему отцу, бате, своему сказал, что, пап, чтобы не стерилизовать нашу кошечку, ты должен каждую субботу возить ее т***ца. Знаете, что бы он сказал? Значит, смотри, ты эту кошку хотел, тебе с ней и т***ца, понимаешь? Спасибо большое, у меня все. Спасибо вам.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Эдда Родни, громче!
2: Я раньше был ребенком. Какое-то время не всегда так было. Вот. Мне родители в детстве запрещали громко размешивать чай. Мне говорили, ты как в разведку пойдешь, если так громко размешиваешь чай? Я думаю, так я сначала чай допью, а потом я в разведку пойду, что я придурок. Мне в любом случае в разведке трындец, потому что мне родители эти штаны балоневые купили. Меня как-то по шуршуру без чая вычислят. Но меня бесило, вы, наверное, заметили. Нам всем надо было почему-то в детстве тихо есть. Да? Мы, видимо, прятались все от кого-то. Ни чавкай, ни хлюпай, ни сербай, ни сопи, ни рычи. Я сижу и думаю, это точно наша кухня? Или, может, мы воруем? Может, мы тараканы? Эдик, ешь тихо, попадешь в приличное общество. В приличном обществе нужно есть тихо. Видимо, чтобы приличное общество не заметило, что я с ними за одним столом сижу. Вообще, так-то по детству все со словом «прилично» какая-то гниль, если честно. Потому что приличная одежда в детстве чешется вся. А чесать нельзя, потому что неприлично чесать. Я туда и не собирался никогда в такое общество. Мне 30 лет, я его ни разу не видел. Возможно, есть какие-то дорогие рестораны, но чтобы позволить себе дорогой ресторан, тебе нужно много денег. А когда у тебя много денег появилось, нахрен себя уже прилично вести? Ты уже официант, так за ноги кусаешь. Я не люблю рестораны, мне не нравятся. Вот фудкорты я уважаю, то есть. Мне дают ведро, говорят, вот жри из ведра, говорят. Все для людей, там все для людей. Столы липкие, почему? Чтобы поднос у тебя не соскальзывал. Девчонки на фудкортах классные. Ты чавкаешь, им похуй. Они заняты. Они на фудкортах с кетчупом на подбородке последнее время дают интервью, сколько их мужчина должен зарабатывать.

Да, ну, есть бесячий момент, вот эти пейджеры, знаете, ну, шляпа вот эта, которая пищит, когда твоя похлебина готова, ну, на весь торговый центр реально позорит меня, я как с... пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, я как с счетчиком Гейгера бегу, поняли? Радиоактивный том-ян свой получать. В натуре собака Павлова, вот у меня рефлексы уже, я, у меня во дворе машину пнули, слюновыделение начинается. И приличное общество со своими средствами контрацепции до фудкортиков до моих добрались. Я недавно заказал бургер, мне дали перчатки. А чё дождевик не дали мне к бургеру? Давайте разберемся с этикетом. Он придуман изначально, чтобы упростить людям жизнь. Исторически так сложилось, в частности, застольный этикет, чтобы тебе было проще есть. Но будем честны, не придумали еще люди вилку удобнее, чем вот эта моя культяпина. Вот у меня для мяса. Вот... Я ее облизнул, она для рыбы. Я ее облизнул, она расческа. И все. Можно не облизывать, на самом деле. Рыбий жир полезен для волос. Существует выражение «пальчики оближешь». Вкусно, пальчики оближешь. А тебе говорят, нельзя облизывать, потому что это некультурно. Вообще с пальцами хрен его знает, что можно делать. В ушах ковыряться некультурно, в носу некультурно, в зубах некультурно, показывать пальцем некультурно. В Америку приехал, что-то не так пальцами сделал, тебя банда в синих банданах шлепнула. И для чего они мне нужны? Ну, это мои мужские предубеждения, извините. У меня все для вас. Спасибо, что послушали. Вы потрясающий зал. Пока. Комедия Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7.

0: 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОО7 Агент и ОО7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОО7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
1: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: ОККО представляет.
4: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
6: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: Все, это последний рекламный ролик.
13: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
14: ПАО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
15: Камеди Радио.
16: Леди и джентльмены, товарищи двуногие, внимание! Это не учебная тревога. Сейчас реально начнется главное шоу планеты Сатурн. Искупайте в овациях этих отважных парней. Ударного вам дня! Ну, сумасшеды, ключ на старт, замок на финиш. В эфире Казибота Шоу.
17: Категория 16+.
18: Привет, здрасте всем. Это действительно мы, Казибота Шоу. Уши вас не обманули. Это он, Грязный Пичуев. Помнишь, как реклама была?
19: Нет?
18: Нет, глаза вас не обманули. Это я, Грязный Луи. Какого-то средства для мытья, что-то там, сантехники или что-то такое. Это микроб кричал. Вот, и его смывали. Откуда у меня в голове вот этот мусор? Большой вопрос.
19: Та-та-та, веселее. Наш Сава пошутит гораздо быстрее.
18: Да, и бом-бом-бом. А вот Андрей Ромашка.
19: Привет, подушка. Привет, Виталик. Помнишь?
18: Да, алды помнят эти рекламы, дорогие друзья. Ну а сейчас мы прорекламируем вам ближайшие наши планы на час. Номер один дня сегодняшнего. Итак, вас ждут две новости, потом вас ждут веселые стартапы, а затем рубрика «Сериалити». Там мы с вами немножечко поиграем. Для знатоков сериального производства это будет легкая прогулка. Ну а так, мы вам обещаем прогулку приятную в нашей компании.
20: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
21: На сцене Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин. Под ваши аплодисменты!
19: Друзья, эта песня посвящается всем девушкам, которые хотят найти свою идеальную половинку. Под ваши аплодисменты, погнали!
22: Есть такие девушки, дорогие девушки, если этих девушек спросить, сколько должен в месяц получать ваш парень?

0: сантехников, вахтеров убираем. Ведь даже если скинуться, получится 100 тысяч.
1: Уберем водителей автобусов, трамваев. С их месячной зарплаты не уедешь далеко.
2: Но есть один водитель, Киркорова он возит. Весь золотей в стразах, он сказочно богат. Но он вам не подходит, ведь есть один нюансик. Все поняли, о чем мы. Конечно, он женат.
0: Отбросим

0: В итоге вариантов всего осталось 200. Банкиры, бизнесмены и олигархи тут. Но 20 за границей, под следствием 120. 50 иноагенты и вам не подойдут.
1: Итак, осталось 10. Реально.

0: ваша мечта. Надеемся, девчонки, вы поняли прекрасно, что главное не деньги, а ум и доброта. Внимательность, забота, нежность, благородство – вот главное в мужчине.
1: Нет, это все туфта. Есть телефон Фельдмана?
0: Девушки, будьте счастливы, чистой и искренней вам любви. Спасибо. Зураб Патуа, Дмитрий Сёк-Сорокин и Андрей Велин.
2: Отвери.
0: Пока.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Позвони маме. Спроси, как папа. Камеди Радио. Мы за семейные ценности.
1: Две новости, да?
2: Да, две новости. Александр бежит уже, летит к нам, тащит эти новости и будет сейчас их рассказывать.
3: Казибота Шоу на Камеди Радио.
1: Правила жизни рассказывается. Вот, кстати, благодаря твоей заслуге мы только на 10-м месте. Вот пил бы ты.
2: Думаешь, я виноват, да?
1: Употреблял бы.
2: Я не употребляю, нет.
1: Ну вот. Россия заняла 10-е место по употреблению кофе.
2: Ты употребляешь?
1: Не часто.
2: Ну, редко, да. Я знаю, что ты небольшой поклонник, больше чай.
1: По итогам 25-26 кофейного года США и Бразилия стали странами, в которых больше всего в мире выпили кофе.
2: Ну, Бразилия, очевидно, в Америке, видимо, тоже любят.
1: Исходя из их подсчетов, всего в мире за период с октября 25 по сентябрь 26 употребили 180 с лишним миллионов мешков кофе. Кофе, до сих пор, в мешках.
2: Ну, а как ты его будешь еще фасовать?
1: Тоннами как-нибудь.
2: Ну, все равно, наверное, такая классическая мера, как баррель.
1: Ну, да,
2: знаешь, баррель. Бочка, да. Грубо говоря.
1: И в каждом мешке находится 60 килограмм продукта.
2: Угу.
1: Это примерно на 2 миллиона меньше, чем за прошлый год. Это прям много.
2: Ну, это прям немного.
1: Рейтинг США 24,5 почти мешков, миллионов мешков кофе.
2: Угу.
1: Бразилия 23,5, третье место. Германия.
2: Но тут, кстати, большой отрыв. Тут меньше 10 миллионов,
1: да,
2: в Германии.
1: В два раза, больше, чем в два раза.
2: Угу.
1: Дальше Япония, 6 с лишним. Индонезия, 6 почти. Италия,
2: тоже
1: 5
2: почти
1: и 8,
2: 6.
1: Почти 6. Да. И Франция, ну, примерно так же.
2: Ну, в Европе много кофе пьют, да. Италия — это, в принципе, страна кофейная.
1: А десятку лидеров закрывает Китай. Это почти 5,5 миллионов мешков. Вьетнам, 5,2. И Россия, 4,3 миллиона мешков.
2: Ну, то есть, не так и много у нас пьют кофе. Да,
1: да, да. Да,
2: небольшие поклонники.
1: Ну,
2: считай, это,
1: ну, почти в 6 раз меньше, чем выпили США или там, в Бразилии.
2: Угу,
1: да?
2: Угу.
1: Вот. Также организация посчитала, что в таких странах больше всего кофе приходится на одного человека. На первом месте Люксембург. Ну, людей мало, понятно.
2: Ну да, там, в принципе, 5 человек живет, вот если они каждый. Один житель потребляет 20 килограмм кофе в год.
1: Это прям много.
2: 20 килограмм в год — это больше, чем килограмм в месяц у тебя получается кофе.
1: Кофе-то там сколько? 7 грамм, по-моему, 7 грамм, на,
2: да,
1: порцию эспрессо.
2: Угу.
1: Ну или американо.
2: Ну очень много пьют кофе. Может, просто жуют.
1: Может,
2: как семечки,
1: да.
2: Может быть, лузгают зерна.
1: Или на заправке продают кофейные зерна в шоколадке.
2: А, то есть все считается, думаешь, да?
1: Возможно. А также в пятерку вошли Мальдивы, Финляндия, Андорра и Норвегия.
2: Ну, видишь, мы с тобой из этой статистики в целом выпадаем, потому что кофеманами вообще не являемся.
1: Нет,
2: и
1: нет.
2: Крайне редко этот напиток употребляем. Но в России в десятке надо подниматься выше.
1: Да,
2: больше,
1: да,
2: кофе, не спать,
1: мы
2: работать.
1: Мы должны быть первые во всем. Слушай, я помню, мы когда были в Венеции,
2: так,
1: стояли, пережидали дождь,
2: да,
1: и забежала какая-то пенсионерка, такая бабушка итальянская, евро положила,
2: угу,
1: взяла эспрессо, ей водичку выдали также.
2: Да, да. Ну-ка, эспрессо положено, да.
1: Она потихонечку водичку пьет, кофе пьет, быстренько все это дело сделала и побежала по своим делам. Вот у них это нормально, просто забежать,
2: ну, такой,
1: в кофейню,
2: да, кофе-тайм, да,
1: шлепнуть кофейку и побежать дальше.
2: Мне, видишь, мне сам вкус не нравится. Мне нравится запах кофе, эстетика сама по себе. Ну вот я от вкуса не получаю удовольствия. Особенно, ну, какие-то еще там совсем такие лайтовые варианты можно. Они больше, это уже коктейли, там кофе-то особо нет. Но вот, вот эти вот ристретто, эспрессо, вообще, вот, мне просто не нравится.
1: Да.
2: Горько.
1: Не знаю, мне нормально. Вот мне реально больше вот сама эстетика нравится. Кофе, когда...
2: Да, да, процесс.
1: Где-то в отеле, мы только приехали, дикие люди с Дальнего Востока.
2: Ага.
1: А там какие-то иностранцы, они пообедали, и они заказали себе дезжитив какой-то.
2: Дежестив.
1: Дежестив,
2: да.
1: Как он правильно называется. Кофе, и сидели, смаковали. Там у них коньячок или что-то было, они там пить вредно, понятно.
2: Естественно.
1: И кофеек, и сигареточка у них
2: тоже
1: была.
2: Вредно.
1: Это вредно. Ну, так красиво это со стороны смотрится.
2: А все красивое, оно вредно. И все вредное, оно, как правило, красиво выглядит.
1: Да, но пить вредно, да?
2: Пить вообще не надо.
1: А кофе?
2: Кофе, ну, вы пейте, чтобы из десятки в пятерку выйти хотя бы.
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Владос Алешин, встречаем!
2: Так, добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте, приветики, привет, привет, привет. Фига себе, вы, конечно, что за люди. Так, что, 37 лет мне, я считаю, что я попаду в рай, потому что у меня есть кредитная карта, а это ад на земле, понимаете? У меня кредитной карте 8 лет, 8 лет. Второй класс пошла, понимаете, 8 лет. Я ее когда брал, такой, будет на всякий случай. Будет лежать НЗ. Это никогда не работает, когда ты любишь прибухнуть, понимаете? Понимаете? Никогда. Что в какой-то момент ты такой, до зарплаты далеко, пивка охота сейчас, возьму оттуда 1000, потом доложу. И вот ты уже сидишь синий, перед тобой маркетплейс, и ты такой, кем?

0: дым.
1: Радости, радости нет в кредитной карте. Нет, это искать радость в кредитке, это все равно, что искать приветливость кассирш в Пятерочке, понимаете? Потому что я недавно пришел, взял фасоль, она просроченная, прихожу на кассу, говорю, у вас просроченная фасоль. И кассирша говорит, а не было долго ходить. Фасоль ждать не будет, понимаете? Ну реально, нет радости. А, и ладно, у меня одна кредитная карта, я в шоке, понимаете? Но есть же люди, у которых не одна, у которых чисто колода карт в кошельке. Которые чисто, вот они, эти люди. Которые чисто фокусники, которые, смотри, я в очке, вот эти, понимаете? Реально, у меня у знакомой, мне кажется, все кредитные карты всех банков. Все, я говорю, зачем? Она говорит, зато у меня с каждым банком хороший контакт. Я думаю, какой, половой? Ну, а банки же еще следят за тобой, следят реально. У меня первый кредитный лимит карты был 50 тысяч рублей, сейчас 1500. Уже реально наблюдают и начинают присылать. Вот это. А не хотите ли увеличить свой кредитный лимит? А ты ж синий, в новых кедах. Такой, конечно, конечно. Реально, они еще так заманивают, конечно, эти банки. Такие, возьмете нашу кредитную карту, мы вам дадим 5% скидку на все. Опять. Я говорю, так это хрень собачья. Ну что такое 5%? Ну в 1000 рублей. 5% это 50 рублей. Кому нужны вот эти скидки? Вот этим людям, которые мало золотник да дорог. Мелочь да приятно. Ну а я, конечно, понимаю, почему люди берут кредитные карты. Ну не ради этого, конечно, это по-другому. Потому что хотят жить быстро, красиво, быстро, красиво. У меня в окружении друзей нет фразы «заработать деньги». Понимаете? Зато есть фраза «намутить бабки», «надыбать бабки», «взять у бабки бабки». Понимаете? Но вы врубаетесь, у нас в обществе до сих пор жилищный вопрос решается смертью близкого родственника. У меня кореш не шевелится. Он говорит, а что, бабка завещание вписала, сейчас помрет хата моя. И мне так плохо всегда от этого. Я прям хочу, чтобы он завещание открыл, там бабкиной рукой написано, внучек, иди в... Я все п***ла в лото, у меня нет ни хрена. Жить по халяве я тоже не могу, я уже устал жить вот эти по желтым ценникам. Я порой не понимаю, нахрен, что я купил. Когда приходишь, открываешь пакет, смотришь, мне вот эта чечевица, вот это маковый рулет, вот чипсы из дыни, вот это таблетки для посудомойки. У меня нет посудомойки. Я на это все купил. Просто это доходит до страшного. У меня кореш позвонил, говорит, 3 дня сижу на горшке. Я говорю, что случилось? Да мы там мраморную говядину купили. 200 рублей за килограмм. Я такой, она прям, ну, с гранитной крошкой шла? Или что? Или бедолагу на мраморной плите прямо возле кладбища и разделывали? Ну что это? Ну, 200 рублей за мраморную говядину. Вы угораете? Она, это же химическое оружие. Мне кажется, ее в лужу кинуть, она как корбит шипеть начнет, понимаете? Он такой, ну это же тоже коровка. Я говорю, коровка? Коровка может стоить 200 рублей за килограмм, если она божья, понимаешь? Тогда базара нет. Реально, меня скидки порой сильно пугают в магазине. Я что-то зашел, увидел макароны, пачку макарон по скидке за 13 рублей. Паста еще написала. Паста. Я думаю, она вообще пшеницу видела? Ну, 13 рублей, у нее себестоимость какая? Свист? Или что? Тоже, 13 рублей, такой страшно, ну, потравиться даже. Не то, что странно, страшно, стыдно потом будет признаться врачу. Ну ты чисто как в бойцовском клубе будешь тайну эту хранить. Он тебя спрашивает, что ели, ты такой, я не могу сказать.
2: Спасибо большое, дамы и господа, приятного вечера. Было приятно перед вами выступать. Кайфаните, пока, пока.
3: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Радио. Камеди радио.
1: Так, друзья, ну что ж, пришло время рубрики, которая, возможно, радикально изменит вашу жизнь. Или не изменит ничего, просто мы займем пару минут вашего времени веселыми разговорами.
2: Удивятся даже папы. В эфире «Веселые стартапы».
1: Ну, рубрика такая. Рассказываем мы вам здесь о бизнесах различных, которые можно приобрести прямо сейчас. Вот, например, в Москве продается прибыльная студия растяжки. Как у тебя с растяжкой, Пичуев?
3: Да, вроде неплохо.
1: Гибкие достаточно. Да, мы гибкие, да, ребята, в целом. Угу. 2 миллиона рублей.
3: Жизнь так гнет. Не ломаемся.
1: Во все стороны. Это и фитнес, и растяжка. Действующая студия. Примерно 9 лет работают. В центральной части Москвы сформирована клиентская база, команда тренеров, залы, цифровая инфраструктура. Значит, что ты получишь? И материальные активы, и клиентскую базу, и право аренды, и CRM настроенный, мобильное приложение, и действующие каналы привлечения. Тут и групповые тренировки тебе, индивидуальные. Есть 2 зала для групп разного размера. Направление: растяжка, функциональный фитнес. Оборудование для занятий с гамаками и петлями.
3: А как мы с гамаками занимаемся? Просто лег в него и все?
1: Нет, ну это, наверное, вот типа стретчинга тоже. Они же тоже используются, эти гамаки. Так же, как вот эти петли, на которых ты подвешиваешься.
3: А, тряпки, которые висят. Да, как это, да, называется?
1: Ну, я вот забыл. Что? ТРХ, говорит Андрей, мог бы любые буквы сказать, мы не проверим. Значит, оборудование есть, тренировки есть, оборудованное место для массажа, ресепшн, зона ожидания. Можно 20 клиентов принимать одновременно с учетом групповых и персональных занятий. Помещение 105 метров, аренда 320 тысяч в месяц. Немало, немало, но, видишь, пишется центральная часть Москвы, поэтому, ну, понятно, откуда такие прайсы. Коммуналка, интернет включены, пешая доступность от метро, первый этаж, отдельный вход. Это удобно. Есть парковка, действующий договор аренды.
3: Да, центра парковка.
1: Это 100% важно. 2 тренировочных зала, 2 раздевалки, душевая, санузел, подсобка, зона ожидания, ресепшн, массажная зона, свежий ремонт, видеонаблюдение, домофон, удаленный доступ. 10 сотрудников работают. Тренеры, администраторы, управляющий, массажист, кого только нет. Маркетинг и клиенты. Есть доп. Доход от предоставления залов в аренду в свободные часы.
3: И корпоративы, все, поминки, юбилей.
1: Да, делай все, что угодно. Значит, ну, тут еще как можно вырасти, они нам рассказывают, но это мы знаем и из других объявлений, что масштабирование безграничное.
3: Конечно. Огромный потенциал для роста, да?
1: Да, да, да. Но вот за 2 миллиона ты получаешь понятный, в общем, тоже бизнес.

0: Но если в объявлении прибыльный зал, значит, скорее всего, не очень, если он продается.
1: Ну, как бы да. И вроде бы и продается-то недорого. Понимаешь, то есть у тебя тут доп. Расходов очень много различных. Но у тебя 10 сотрудников, им зарплату надо платить.
0: Да.
1: 320 тысяч в месяц аренду тебе надо платить.
0: Будьте любезны.
1: Соответственно, ну, выручку нужно прям приличную очень показывать.
0: Ну, я не знаю, вот идти просто для того, чтобы растяжку поделать в зал.
1: Ну, вот опять, понимаешь, это вот мы возвращаемся с тобой к разговору о том, что вот есть вещи, которые мы не пробовали. А почему нет? Ну, это же, наверное, часть комплекса каких-то занятий и фитнес еще
0: упражнений. Ну, смотри, ты фитнес идешь, там тренажеры, которые стоят бешеных бабок, да, нормальные дорогие, да, тренажеры. Да. С экранами, с наушниками для тебя, с отдельным, ну, да, звуком, с, да, вентилятором, который будет тебе в морду дуть, как будто ты бежишь.
1: Угу.
0: Вот. А здесь что? Гамаки?
1: Ну, что ты злишься, сразу начинаешь? Ну, экспертность, понимаешь, важна. Нужен наставник, который покажет тебе, как правильно гнуться. Вот ты начнешь гнуться, колено вылетит, вот. А он тебе покажет, как надо, у тебя два вылетит для симметрии. Вот. И ты, соответственно, уже будешь задеваться с профессионалом. Здесь же важен человек, кто тебя ведет по этому пути. Твой гуру, твой растяжка-коуч.
0: Ну, ты, я вижу, прям присмотрел себе, да, этот зальчик?
1: Да, наверное, нет, знаешь, вот сомневаюсь, честно говоря, но пытаюсь как-то почему-то другим людям его втюхать. Ну, нет, хотите, берите, не хотите, ваше дело, проходите мимо.
0: Будешь там тянуться. А как кайф иногда потянуться, да, просто?
1: Ну,
0: вот,
1: да.
0: В разы... давайте вместе потянемся, это очень полезное упражнение.
1: Хорошо, с вас по 1000.
2: Реклама на Камеди Радио. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Пароль ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
11: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
12: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
13: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
15: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
17: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
19: Он мой номер один, моя половина.
20: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки

0: и другие сервисы с кэшбэком до 15% бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Камеди Радио. Тебе на О. Омск. Камеди Радио. Камеди Радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
2: Встречайте, Саша Муратова.
3: Значит, у меня две новости, хорошие. Начну с нее. Считаю, что меня можно с этим поздравить. Меня первый раз в жизни мужчина позвал с собой на Мальдивы. Плохая, он удалил это сообщение до того, как я успела ответить. Расскажу, как был незнакомый мужчина, обычная ситуация, у нас вышел какой-то там эфир по ТНТ, и начинает писать, как всегда, в соцсетях, и там обычно сообщения на две категории делятся. Значит, первая — «Привет, как дела?», вторая — «Сразу присылают». И тут, прикиньте, среди этого такой бриллиант про Мальдивы. Ну, я, кстати, считаю, что после приглашения на Мальдивы можно прям сразу присылать. Он там уже нормально смотрится. Я это увижу, я такая: ну а что, мы же все равно вместе поедем. Попривыкну заранее. И мне знакомый сказал: ну, ты шутишь? Это же опасно куда-то там ехать с незнакомым человеком. Ну, во-первых, не куда-то там. Вы как, кстати, считаете, опасно на Мальдивы с незнакомым? Я тоже считаю, вообще безопасно. Ни разу не слышала в новостях, что на Мальдивах кто-то подавал заявление об изнасиловании. Я просто еще, знаете, сейчас много внимания стала на окружающих обращать и заметила, что у меня знакомые прям стали, ну, массово расставаться. Почти все. И у некоторых очень странные причины. У меня, прикиньте, есть знакомая, которая рассталась с своим мужчиной, потому что не совпал гороскоп совместимости. Да, не потому что он женат, а гороскоп совместимости. Я говорю: слушай, ты прям рассталась с человеком просто потому, что у вас не совпали гороскопы. Она говорит: ну, конечно, а как я с ним могу быть, если у него луна в первом доме? Я говорю: не жена в доме, какая луна? И я поняла, что в плане отношений люди делятся на две категории. Значит, первое, кто считает, что отношения — это сложно, надо работать, надо стараться. И те, кто говорит: я с ним никогда не буду, потому что скорпионы. Это называется магическое мышление, когда на там внешние факторы перекладываешь ответственность за принятое решение. Это, кстати, как правило, свойственно женщинам. И честно, ни разу ни одного мужчины не слышал фразу: я с ним не буду, потому что она скорпион. Я вообще ни разу ни одного мужчины не слышал фразу: я с ним не буду. А давайте сейчас честно похлопайте в зале те, кому не нравятся скорпионы. Четверо, я скорпион. Если что, я вас четверых запомнил. На камеру сняли, я вас потом еще пересмотрю. А наоборот, похлопайте скорпионы в зале. О, нас больше. Я просто что думаю, может, уже объединимся и всем дадим. Ну, я честно, я не знаю, как вы, я заколебалась просто на ровном месте из-за того, что у меня день рождения в ноябре, слушать, какой я... Рассказываем историю. Здесь важно даты и время. У меня день рождения 17 ноября. 16 ноября у меня была съемка, мне там подарили цветы. 23:50 я сажусь в такси, мне таксист говорит: ой, только не говорите, что у вас сегодня день рождения. Я говорю: у меня не сегодня, что такое? Он говорит: просто до вас были подряд три девушки скорпиона. Я подумал, сейчас если четвертая сядет, все, я проклят. Он говорит: просто скорпионы, такие люди неприятные, энергетика для машины вредна. Мы доезжаем до моего дома. Время 0:10. Он говорит: а, кстати, когда у вас день рождения? Я говорю: вы не поверите. И меня бы это вообще не трогало, если бы это уже тема астрологии не переносилась в адекватные сферы жизни. Сейчас, знаете, недавно была новость, что работодатели составили рейтинг по знакам зодиака, кого они предпочитают видеть у себя на рабочем месте. Угадайте, кто на последнем. Да-да, там так и идут. Безработные, без опыта работы, скорпионы внизу болтаются. Угадайте, кто на первом. А, сейчас каждый свой знак зодиака, да, начал называть. Я вам скажу, на первом месте львы. Почему так решили? Потому что, типа, лев — это царь зверей, это лидер по натуре, добытчик, типа, львы никогда без дела не сидят. Я была на сафари. Я видела львов. Знаете, что они целый день делают? Вот он спал, встал, полезал и дальше лег. Вот такие ваши начальники. Да, конечно. Так, а скорпион кому не нравится? Вам? Да, вы хлопали, что скорпион вам не нравится? Да, хорошо, вы кто? Вы как вас зовут? Давайте так. Юля? Кто вы, Юля, по знаку зодиака? Стрелец. Хорошо, Юля, почему вам не нравятся скорпионы? Так сложилось. Кто-то из родственников, я правильно понимаю? Кто-то из бывших... А, услышал. Отлично, хорошо. Стрелец, Юля, я подготовилась. Стрельцы. Ленивые, не особо умные. Не тактичные, во всем уступают скорпионам. Вы же понимаете, что чтобы, какой бы мне знак зодиака сейчас ни называли, там в конце было бы «во всем уступают скорпионам». Потому что, ну, гороскопы их так и придумывают. И вообще меня так поражает, что вроде бы 2024 год, все должны быть адекватны. А у нас опять натальные карты, гороскопы, таро. Ну, вы что вообще, еще за деньги это продают? Я поняла. Значит, надо просто найти какую-то нишу, из которой ты уверенно звучишь, и продавать эту информацию за деньги. Я, если что, ухожу в нумерологию. У меня с цифрами хорошо, факты я тоже отлично придумаю. Значит, нумерология. Что такое? Это когда вам по дате вашего рождения говорят что-то о вас, там, о вашем характере. Покажу, как это работает. Смотрите, есть ли у нас в зале люди 2000 года рождения и младше. Там 2001, 2002, 2003. Угу. Вот смотрите, я вам сейчас от всего зала скажу. Что в нашей голове вам всем 5 лет. Тут сейчас все сидят такие, а что они тут делают? Им же завтра в сад идти, мероприятие вроде 18+, как так получилось? Не, вас еще как-то там по-умному зумеры называют, но я буду пятилетки, мне так проще. У меня просто вот, есть претензии к пятилеткам. Я, значит, заметила, что у вас пятилетки почему-то своего мнения до хрена. Это ж вы первые придумали, я это не хочу, я это не буду, и тут я не в ресурсе. Я, значит, как считаю, если вы ни разу не перематывали видеокассету карандашом, то ваше мнение мы тоже вертели. Все, на этом все, спасибо.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Камеди Радио.
1: Веселый стартап. Продолжаем нашу прекрасную рубрику. Рассказываю вам, дорогие друзья, какой бизнес продается и можешь прямо сейчас приобрести.
2: Удивятся даже папы. В эфире веселые стартапы.
3: Ребятки, есть что-то ненужное.
1: Например, наша передача.
3: Это понятно. Сеть фотобудок за почти 6 миллионов в Москве. Сеть из 8 фотобудок продается готовые, установленные, работающие фотобудки в разных ТЦ, фудкортах. Ты пользовался хоть раз?
1: Слушай, я пользовался фотобудками раза 3 и все эти разы с тобой на каких-то корпоратах. То есть вот чтобы я прям целенаправленно шел по городу, думаю... Вот прямо сейчас хочется.
3: Ну, да.
1: Хочу зафиксировать себя вот в этот момент времени. Ну, получить на память фото моей морды.
3: Ты не самый красивый человек, знаешь, чтобы фиксировать
1: себя. Подожди, смотря из кого выбирать. В этой студии самый.
3: Бизнес полностью автономный.
1: Выйдем в коридор, опять я в лидерах.
3: Участие не требует.
1: Едем в метро, и я в топ-5.
3: Конечно. Процессы отложены. Максимально...
1: Отложены.
3: Подальше. Написано «отложены» тебе.
1: Ну, человек ошибся, понимаешь, волновался, писал объявление, надо ему 6 миллионов рублей срочно.
3: Пассивный доход от 200 тысяч рублей в месяц.
1: Конечно.
3: То есть 6 миллионов ты потратил и 200 в месяц получил.
1: Сань, ну ты как хочешь, чтобы ты потратил 6 миллионов, у тебя через 2 недели ты вышел в ноль, с третьей недели в плюс?
3: Да, все это на фотобудках. Ты видел хоть одного человека, который поднялся на фотобудках?
1: Ну, они же могут скрывать это, понимаешь? То есть деньги любят тишину. Возможно, у человека вот есть сеть фотобудок, он заработал огромные деньги и просто не палится. Ходит в обычном свитерке. Да, Лора пьяна, но тем не менее. Дальше что там?
3: Все.
1: Все, вся информация?
3: Дорогие фотопринтеры вот тебе еще.
1: DNP DSRX 1HS?
3: Да.
1: И ты молчишь?
3: Да.
1: Это же лучшие фотопринтеры во свете.
3: Деньги любят тишину.
1: Деньги любят тишину. Ну, короче, если вам нужны фотобудки, за 6 миллионов рублей что-то сомнительное вложение, честно говоря.
3: Это знаешь, как сейчас покупать аппараты для оплаты в мобильной связи?
1: Ну, типа того, да. Да, ну, то есть есть, наверное, виды бизнеса, которые немножечко ушли в прошлое. Потому что, ну, где такие фотобудки? Они вот в визовом центре, если они стоят, да, они там точно нужны. Где-то еще... Опять, это, мне кажется, вот только история, которую возишь на корпораты, туда какие-то пресеты накидываешь, и люди это делают себе бесплатно на память.
3: Да, ну и вот личный опыт. Они где-то валяются в машине чаще всего, потом мнутся, и ты их выбрасываешь.
1: Что с ними делать, с этими фотками? То ли делать, Саша, швейный цех в Москве за 7 миллионов рублей. Это действующие текстильное производство, пешая доступность от метро, если ты очень любишь ходить. Площадь 200 метров, 16 человек там ютится, бизнесу 5 лет, прибыль 800 тысяч в месяц. Окупаемость вложений ты хотел быстрее, пожалуйста, 8 месяцев. Делаем детскую одежду премиальных брендов. Да? Каких?
3: Каких? Прада?
1: Гуччи. От раскроя и пошива до влажно-тепловой обработки. Хотите, я вас влажно и тепло обработаю. Производство укомплектовано под ключевые операции, что позволяет брать заказы разного объема. Есть, значит, оборудование. 3 года максимум ему. Это износ снижает, позволяет работать сразу на полную мощность. Прямострочные промышленные машины есть. Оверлоки 3-5-ниточные. Плоскошовные машины. Раскроенный стол. Сабельные. Ленточные. Дисковые ножи. Отрезные линейки. Ленточные раскроенные машины. Что ты сидишь?
3: Ну мы же не соображаем в этом.
1: 7 миллионов. А зачем соображать? Бизнес налажен. Саш, там 16 человек с распределенными обязанностями и понятной системой оплаты. Вот ты еще не понимаешь в системах оплаты?
3: Конечно, когда платят, я понимаю.
1: Вот, молодец, команда сформирована. У тебя готовое производство, поток заказов, парк оборудования, обученная команда. Работай не хочу. Ты будешь модельер.
3: Ты да будешь не модельер, владелец, ты будешь швея.
1: Да, ну, не обязательно. Ты будешь как Бернар Арно. У тебя будет сначала небольшой цех, потом еще, и вот ты уже владелец концерна размера с Louis Vuitton Moët Hennessy. Понимаешь? И это всего за какие-то жалкие 6 миллионов 990 тысяч.
3: Но у меня нет этих жалких. Мне жалко их.
1: Ну, найди, Сань, найди, займи, раскрутишься.
3: Ты займешь мне 6 миллионов?
1: Я нет.
3: Ну, все тогда.
1: Но я твой мотиватор, понимаешь? Камеди Радио.

0: I just wanna make you sweat. Так, ну что, время поиграть с нашими любимыми слушателями. Пришел Александр Витальевич. Сейчас будет забава для настоящих знатоков бинж-вотчинга. Прямо сейчас для вас сериалити.
1: Специальный проект «Сериалити».
2: Это игра.
0: Это игра.
2: Как сказал Святослав. Но это не догонялки. Пожалуйста, не 12 палочек.
0: Ну, догонять тут надо. Догонять.
2: Надо догнать, какой рейтинг у сериала, текст которого, то есть вот содержание которого мы пересказываем.
0: Да.
2: Вот, у нас есть интернет. Пока еще.
0: Да. Какой остался?
2: Тележный. Туда можно писать на 917-505-1001 и угадать.
0: Да, какой рейтинг на Кинопоиске у сериала, о котором мы рассказываем. Ни название, ни жанр нам не интересен. Ну, мы это будем насчет жанра-то постепенно понимать, пока идет речь об этих синопсисах серии. А все остальное не имеет значения, только цифра. Какое сообщение по счету станет победным?
2: 9-м можно?
0: Легко. Поехали. Первая серия. Капитан Мэтью Гидеон принимает командование новейшим тяжелым крейсером «Экскалибур». Земля уже заражена вирусом Дракхов, и до гибели человечества остается 5 лет.
2: Угу. Ну, сколько время?
0: 5 лет осталось.
2: До гибели.
0: Гидеон собирает команду специалистов, включая археолога Макса Эйлерсона, доктора Чемберс и воровку Дурину Нафил. Слышь, Дурин Нафил! Нафил. Экипаж вступает в первый бой с Дракхами, спасает ценного союзника, могущественного техномага Галена. Такая приземленная, реалистичная комедия.
2: Может, Галена Ивановне?
0: Галена Ивановна и Дурина Нафил. Идите отсюда.
2: Во второй серии «Экскалибур» прибывает на отсталую планету.
0: Здравствуйте.
2: Где обнаруживает ведущих утреннего шоу? Не, у огромной залежи редкого минерала.
0: Огромные залежи ведущих программ «Комеди Радио».
2: Залежи минерала, способного замедлить действие чужеродного вируса. Однако местное население считает минерал священным и наотрез отказывается от его добычи. Ситуацию осложняет появление коррумпированных чиновников Межзвездного Альянса, которые готовы пойти на крайние меры ради спасения Земли. Гидеон должен найти мирное решение.
0: Непростая перед ним стоит задача. А вот в третьей серии корабль выполняет секретную и крайне опасную миссию в закрытом секторе космоса. Настоящая цель полета известна только Галину. Он ищет легендарный колодец вечности. Мифическое место силы, способное дать ответы на любые вопросы. Экипажу предстоит столкнуться с опасными пространственными аномалиями и понять, что у техномагов есть свои скрытые мотивы, не всегда совпадающие со спасением Земли.
2: Да.
0: Ну, должно быть что-то очень высокобюджетное, судя по вот описанию.
2: Возможно, да. У

0: Угадываем рейтинг этого сериала 917-505-1001. Четвертая серия. Экскалибур обнаруживает в глубоком космосе странную органическую капсулу, внутри которой находится древнее инопланетное существо. Обладает ментальной способностью это существо заставлять людей заново переживать самые мрачные, болезненные, постыдные моменты их прошлого.
1: Так себе навык.
0: Капитан Гидеон вынужден встретиться лицом к лицу своей главной психологической травмой – гибелью его предыдущего корабля «Цербер».
2: То есть ему это существо, эти воспоминания оживляет, видимо.
0: Да.
2: Да. А вот в пятой серии команда проверяет заброшенную планету Тета-9. И неожиданно...
3: Вот Тета планета.
2: Тета и вот Тета. И неожиданно... Тета ее спутник вот Тета. И неожиданно находит там скрытую колонию человеческих беженцев, сбежавших с Земли еще до карантина.
0: До ковида, получается?
2: Да, до ковидные события. Выясняется, что они также заражены вирусом Дракхов, но каким-то образом выживают. Доктор Чамберс пытается выяснить секрет их иммунитета, но сталкивается с тем, что колонисты готовы защищать свою тайну любой ценой. Что, жалко, что рассказали бы?
0: Спасение человечества.
2: Вот именно. Что за люди?
0: Шестая серия сериала, который мы угадываем, рейтинг мы его угадываем. Да. Культ судного дня фанатично считает вирус Драков божьей карой, пытается уничтожить исследовательские лаборатории. Гидеон и его команда прибывает на станцию.
2: Гидеон и его команда. Аркадий Гайдар.
0: Прибывает на камеди-станцию, да, нашу, чтобы получить важные медданные и оказывается втянуты в предотвращение масштабного теракта.
2: Интересная серия. А вот что происходит у нас в седьмой? Там Гидеон прибывает на планету Лорк-7 для ведения сложных дипломатических переговоров с местной расой, чтобы получить разрешение на археологические раскопки.
3: Это архиважно, наши афинские... Я Гидеон! Гидеон Ильич!
2: В то же время на планете оказывается капитан Локли. Пока они распутывают паутину местной бюрократии и криминала, Макс Эйлерсон пытается обойти законы, чтобы заполучить древние артефакты, которые могут содержать формулу лекарства. Звучит все это очень увлекательно. А вот какой рейтинг у данного сериала на Кинопоиске? Пишите на 917-505-1001.
4: Реклама на Камеди Радио. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это арабика капучино.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300.

0: действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Камеди радио. Камеди радио.
2: Остроумный, как собака Джима Керри. Смешные, как цены в секонд-хенде. Козибота шоу на Камеди радио.
3: Категория 16+.
4: Здрасте, здрасте, здрасте, кто включился прямо сейчас и на Камеди Радио попал. Это Козибот Шоу, лучшая на свете передача. Здесь в студии прекрасный ведущий Пичуев называется. Вот он сидит, улыбается.
5: Прекрасный человек, замечательный мужик. Вывез Саню в Камеди Радио. Святослав Савченко.
4: А вот тут еще у нас Андрей сидит и усами шевелит, наш звукоинженер.
5: И спокойно урчит в сторонке в своем лотке. Наш редактор Виталик Вязовцев.
4: Так, ну что, давай перед тем, как перейдем к анонсу рубрики этого часа, подведем итоги игры сериалити. Мы вам рассказывали про спин-офф довольно популярного в свое время сериала «Вавилон 5». Сериал этот называется «Крестовый поход». Вышел он, страшно сказать, почти 30 лет назад уже. В 99-м году. А рейтинг, ну, такой. Прям как будто бы не обязательно его было смотреть. 6,8 на Кинопоиске.
5: Да нормально.
4: Есть победитель?
5: Есть победитель.
4: Есть угадавший, да?
5: Как-то угадывает они. Как угадывают?
4: Да гуглят, как они угадывают? Так непонятно, что ли?
5: 4487, номер телефона нашего победителя. Мы тебя поздравляем. А вас, ребята, мы поздравляем, что начинается второй час нашего уникального шоу.
4: А там-то Александр Скорострелов придет, между прочим.
5: Что
4: да,
5: ты?
4: О, еще ой. Будет. А потом будет битва. Все против всех она называется. Не пропустите!
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
6: Прямо сейчас на сцене самый эпатажный, веселый, необычный, неповторимый Женя Синяков.
7: Скоро майские праздники, и многие захотят поехать куда-нибудь на природу. И вообще сейчас популярен экотуризм. И я заметил, что часто отели с помощью именно вот слова «эко» превращают различные неудобства в концепцию. Например, я стал искать эко-отель в Подмосковье, и мне попалась просто какая-то избушка. Причем стоит там ночь 165 тысяч рублей. Хотя внутри ничего особенного. Мне даже стало интересно, за что такие деньги? Я им написал, что входит в эту стоимость. И мне администратор отвечает. В стоимость входит проживание, парковка и экскурсия в музей ежика. Мне кажется, привлекательнее выглядело бы 165 тысяч, и мы вам разрешим не ходить в музей ежика. Я реально спрашиваю, ну почему, думаю, такая стоимость? Спрашиваю у него, почему такая стоимость? Он мне отвечает. Каждый дом со своей особенной атмосферой предназначен для тех, кто, как писал Юрий Левитанский, выбрал в этой жизни женщину, религию, дорогу и уже знает, какое оно счастье. Ну да, там явно, да, что-то такое с микроклиматом. Он дальше мне еще и потом добавляет. Как писал Сент-Экзюпери, смотрите вы глазами, а выбираете сердцем. Я думаю, они вообще на все так там отвечают. Почему душ не работает? Ну, как писал Иннокентий Гжижиславский, в первую очередь, чистота она в сердце и в мыслях. Тут реально часто эко-отели пытаются как-то очень странно заманить таким очень странным описанием. Вот в Карелии, в Занежье эко-отель пишет «Место, где природа все еще сильнее человека». Так это же опасно. Это все равно, что написать «Не все, кто к нам заселились, смогли вернуться домой». У них, правда, такое очень странное представление о том, как нужно приглашать к себе людей. Вот еще пишут у себя. Все условия для комфортного отдыха in the middle of nowhere. Если захотите full digital detox. И если вы the man who walks the lakes. Я когда все это прочитал, я был out of my mind. И реально, я не понимаю, для чего такое описание. Они что, хотели, чтобы мы с помощью языка прочувствовали этот знаменитый карельский identical? Ну, в Занежье они же там все так и общаются. Там какой бабушке не зайдешь, она скажет, о, добро пожаловать, the man who walks the lakes. Доброго тебе здравия и full digital detox тебе. И вообще, реально, часто вот именно словами любят как-то вот что-то такое сомнительное завуалировать. В Ленобласти мне попалась вот такая турбаза, где просто стояли какие-то палатки. Но оказалось, это не просто палатки, оказывается, это изумительные тент-хаусы, стильные палатки, да. Видимо, теперь словами тент-хаусы заменяют выражение из говна и палок. Еще, знаете, любят вот когда там

нечем заняться, выдать за какой-то плюс, например, за прогулку по лесу. Вот они пишут: можно легко повстречать уток или бобров. И судя по тому, что бобров написано с большой буквы, имеется в виду какой-то конкретный бобров. Какой-то, видимо, классный дядька с классными историями. Вообще,

0: Я впервые на сайте эко-отеля не захотел нажимать на кнопку «Узнать больше». А некоторые вообще в наглую говорят: приезжай и плати за дискомфорт. Вот, шале без удобств. И при этом в описании указано: шале удовлетворит все ваши потребности. Я впервые вижу шале с биполяркой. Еще, знаете, сейчас популярны всякие ретриты, их продают тоже как возможность именно единения какого-то с природой. Попался вот такой вот мягкий женский ретрит, называется «Северные Мальдивы». Но он не на севере Мальдив, он находится в 100 километрах от Мурманска. Ну, понятно, почему так назвали, потому что фразой «я была в Мурманской области» сложнее хвастаться. Еще и стоит он при этом 540 тысяч рублей. И мне нравится, как они подают этот ретрит. Они пишут, например: «Испытывая дух на прочность, заставляем наш разум молчать». Но мне кажется, разум молчал еще на этапе, когда оплачивал путевку в Мурманскую область за 540 тысяч рублей. И реально на этом ретрите происходит какая-то шизотерика, вот их программа тура, они там что-то делают, талисманы, что-то там заряжаются какой-то солнечной энергией. Особенно мне понравилась вот такая была практика у них — Ho'oponopono. Я загуглил, это оказывается какая-то древнегавайская практика очищения от негатива. Я не знал, что на древнегавайском негатив — это 540 тысяч рублей, потому что именно от них собираются меня очистить организаторы этого ретрита. Древнегавайская практика на северных Мальдивах в Мурманске. Но мне кажется, на такое надо ехать сразу после венецианского фестиваля в подольском Тадж-Махале. Но сильнее всего дурят всяких мужиков. Сейчас куча именно всяких мужских ретритов. Вот мне попался выдающийся, называется «Дух предков». Да, стоит 180 тысяч рублей, но при этом добавляют: отдельно оплачиваются проживание, питание, перелеты. Дух предков. Какие у нас гнилые, оказывается, предки-то, а? И есть еще отзыв человека, который прошел этот ретрит.
1: Я давно не чувствовал столько именно мужской любви на этом круге.
0: Ну, отговаривает, походу, да? Ну, вряд ли кому-то из мужчин захочется почувствовать много мужской любви в каком-то круге. Я не знаю, как вы, я лично лучше переплачу и поеду на Северные Мальдивы с девчонками. И вот человек, который проводит этот ретрит, его главный организатор, он называет себя гранд-доктор философии в области психологии. Гранд-доктор. Доктор — это уже высшая ученая степень. Назвал бы себя вообще тогда десептиком в области наук. Звучит круче, а правдоподобность примерно такая же. Хотя, возможно, знаете, он думает, это как с отелями работает. Возможно, через несколько лет он уже будет Grand Resort Spa Luxury, доктор философии. И еще среди его регалий было то, что он отец четырех детей и дед внука. Это что за регалия такая, а? Прям ведь хочется заплатить 180 тысяч рублей, чтобы увидеть самого деда-внука. Класс. Еще там есть другой тренер на этом ретрите, вот. Он уже отец пока семерых детей, дед пока двух внуков. И еще про него же было написано, что он практик казачьего спаса, парапсихолог, биокорректор. Как это все совместилось-то в одном человеке? Это что за бабл-ти на чефире? А третий мастер вообще, во! Просто черный прямоугольник. Написано «секретный мастер». Возможно, ретрит закончится, и вы не поймете, был мастер или не был. И главное, вот какими вообще грандиозными мыслями на этом ретрите будет делиться гранд-доктор.
2: Когда становится по-настоящему муж и жена? Это когда поменялись кольцами?
3: После их первого контакта. Как только они переспали, говоря русским языком, они стали мужем и женой.
0: Потрясающе. Ну, не хочу хвастаться, но получается, у меня уже две жены. Да. Вы понимаете, это ж целую неделю придется слушать эту ахинею. Ему же даже в какой-то момент нельзя будет сказать: гранд-доктор, ты сдурел? Ну, потому что подойдет этот биокорректор и сделает биокоррекцию твоего лица. И при этом сам гранд-доктор вот как описывает этот ретрит.
3: Это клуб, где мужчины обретают свою истинную мужскую природу, возвращаются к себе. Ведь мы в современном мире забыли, кто мы есть такие. Мы с детства играем какую-то чужую роль, одели на себя этот образ.
0: Ну и судя по лицу, этот мужчина вспомнил, кто он такой. И он не в восторге, что он человек, который отдал за этот ретрит 180 тысяч рублей. Все, пока.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Если вы сейчас в такси, улыбнитесь друг другу. Вдруг будет скидка или, наоборот, чаевые. Камеди Радио. Вы там сами разберитесь. Главное, с улыбкой.
1: Ну что ж, прямо сейчас в Казибот Шоу врывается, вернее, довольно спокойно и уверенно входит, а он это умеет, наш главный сексперт Александр Скорострелов.
2: Казибот Шоу.
3: Здравствуйте, кого я вижу вас. Святослав, кого я вижу вас, дорогие слушатели.
1: Да, ну, я слышу. Вы прям не видите, но...
3: Вижу ваши вопросы, которые вы присылаете, да, для того, чтобы ваши отношения с вашей второй половинкой стали более нежными, ласковыми, доверительными. В общем, все те опции, которые нужны для того, чтобы жизнь была счастливой.
1: В общем, проработаем сегодня вас по самое не хочу. Первый вопрос, как всегда, глобальный.
3: Да.
1: Знаете, на который можно либо вообще не отвечать, либо отвечать всю жизнь. Как понять, что она та самая? По каким признакам? То есть вы сами вот не в состоянии, да?
3: Непонятно, да?
1: Сердечко не ёкает.
3: Угу. А если с человеком вам хорошо, вы можете быть собой, а она не смотрит на тебя, как на дурака, когда ты шутишь.
1: Если вам без нее хуже, чем с ней.
3: Да, если вы что-то употребляете вместе из еды, и вам нравится, вы смотрите одни и те же фильмы. Ну, господи, что я говорю, банальные вещи.
1: Конечно. Ну вот, понимаете, вот, например, у него такое с несколькими.
3: Угу.
1: Вот, ну, просто любвеобильный человек. Вот он... От разных женщин получает вот эти радости.
3: Здесь, Святослав, есть разница большая.
1: Угу.
3: Страсть – это еще не показатель того, что она та самая.
1: Да.
3: Потому
1: да.
3: что у страсти очень быстро проходит. Это, знаете, как жидкость для розжига.
1: Угу.
3: Она пах, всполыхнула. Да, страсть, вам хорошо вместе. Вы до седьмого пота занимаетесь любовью всю ночь напролет. Вы не выспавшийся. Потом опять этим делом занимаетесь. Это я просто описываю свою...
1: Свою среду.
3: Да, среда. Это еще не значит, что вы подходите друг другу.
1: На долгую дистанцию.
3: Да, да?
1: То есть
3: да,
1: это такое сиюминутное.
3: Так. Вот эта животная страсть, она проходит. И проходит очень и очень быстро.
1: А вот дальше что?
3: А дальше, да. Угу. Да, дальше что?
1: Уважение.
3: Да,
1: взаимоотношения.
3: Да, да. Конечно.
1: Совместный
3: конечно.
1: Быт.
3: Не доказывать что-то. Не делить территорию. Иметь общие планы на будущее. Ну, то есть, такие простые моменты, которые, наверное, каждому вменяемому человеку общеизвестны.
1: То есть, понять, та ли она самая, надо, можно только с течением времени. Не вот в секунду
3: конечно,
1: животной
3: конечно.
1: Страсти, скажем
3: нет,
1: так.
3: Нет. Вы знаете, возникает иногда вот эта вспышка, тебе кажется, боже мой, какая классная девушка. Да, здорово, но нужно прожить этот момент, нужно

0: его полностью прочувствовать.
1: Не поддаваться эмоциям.
0: Но не поддаваться эмоциям.
1: Да, при
0: этом. Чувствуйте, удивляйтесь, радуйтесь, наслаждайтесь, но не делайте поспешных выводов.
1: Угу. Не надо на второй день знакомства бежать в ЗАГС, потому что больше вам никто и никогда.
0: Возможно, это будет правильное решение. Возможно, и нет.
1: Но тут только опытным путем, да, в конкретной ситуации.
0: Опытным путем, прожив какое-то время вместе.
1: То есть, ну, это тоже важно, конечно.
0: Да, важно, потому что люди, которые съезжаются и у которых был свой быт, а сейчас люди очень рано ограничивают свою территорию и никого туда не впускают. Угу. И чтобы вот этот коннект произошел, чтобы она не кричала на твои носки, которые лежат почему-то.
1: Да, она просто такой человек, она орет на носки.
0: Она орет на носки, да. Угу. Мои носки вот лежат, как бы моя половина не кричала, они все равно будут лежать, потому что, ну, не переделать. Не могу ничего вот с собой поделать, если я не закрываю шкафы. Ну, бывает.
1: Ну, вы можете же научить себя путем проб и ошибок, тренировки, как бы эту новую привычку в себе выработать.
0: Ну, Святослав, я говорю так, что пусть это будет мой самый большой минус.
1: Но ведь это же не так. Там же есть еще куча.
0: А я говорю так.
1: А, хорошо. Как сказал, так и будет. Да. Понятно. А вот теперь вопрос от девушки.
0: Да, пожалуйста.
1: А как доказать, что я люблю его сильнее матери? А зачем об этом? А что это за конкурс такой? Я или бать?
0: Да, действительно. Не надо ничего доказывать. Мужчина сам все видит. Если он не полоумный, не маменькин сынок, он сам все поймет.
1: Ну, то есть, тут, скорее всего, мужчина предъявляет: ты маму любишь больше, чем меня. Что вообще-то нормально. Потому что это не больше, а по-другому.
0: Может, он Сталина любит больше.
1: Может
0: быть.
1: Или
0: себя.
1: Да. Если у него татуировка себя на груди, то, скорее всего, нарцисс. Скоро вернемся.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Руслан Мухаметов.
2: Так, меня зовут Руслан Мухаметов, мне 36 лет. Да. Я, значит, живу один, недавно решил познакомиться со своими соседями по подъезду, но я хотел это сделать оригинально, поэтому я их затопил. У меня теперь прозвище в подъезде «Русик Цунами». Да, я когда пошел оценивать ущерб, который я нанес, блин, какую актерскую игру я там начал наблюдать. Так утрировать начали. Ну, я прям каждую мелочь начали утрировать. Я думал, я в какую-то квартиру приду, а мне там скажут, а у меня ж не студия была. У меня ж трешка была. А вы что-то вот это холодной водой залили, оно ужалось как-то. Аж тесненько тут, не наблюдаете как-то. Я ж вообще не с этого района, я в центре жил. Как-то смыло волной в это говно. Вообще не понимаю, каким образом тут очутился. Да, я что-то походил вот это, знаете, по квартирам соседей, посмотрел, как они живут, и для себя понял, что иногда, наверное, лучше развестись, чем быть в дерьмовом браке. У меня, например, мои родители развелись, и я увидел, что оба моих родителя стали счастливее. И я стал счастливее. Потому что деньги начали давать. И папа, блин. И мама. И я такой, это не вы развелись, это я вас развел. Да, я сейчас в основном с парами общаюсь. Мне 36, у меня все кенты женатые. Я вот это, третий друг у шлепок, который все время с ними. Но я понимаю, что я вот, знаете, одолеваю их своим вниманием. Но я тоже ничего поделать с этим не могу, потому что мне дружить хочется тоже. Чисто человеческая потребность. Мы недавно сидим, я говорю, какие планы на выходные? Они такие, да к ее родителям едем. Я такой, когда выезжаем? Я вот уже рюкзачок собрал, поехали. Ну, быть другом семьи сложная работа, потому что когда начинаются праздники, вот что происходит. Она мне пишет, что ему подарить. Я ей пишу, что ему подарить. Он мне потом пишет, что ей подарить. Я ему пишу, что ей подарить. Они друг другу дарят, и начинаются вот эти жалобы. Она мне пишет, блин, он говно какой-то подарил. Ни разу за 5 лет с подарком не угадал. И он мне пишет, она мне зачем-то очки для зрения купила, хотя я нормально вижу. Я такой, ну подари мне. Как так совпало, не понимаю. Такой же минус. Да, но больше всего мне, знаете, что не нравится? Когда мои друзья ко мне в гости приходят и начинают вот это оценивать жилищные условия. Недавно вот эта одна пара пришла, что-то походили по квартире и такие, да, надо было 1 000 000 добавить и 2-ку брать. Потому что для семьи нужна квартира побольше. Я думаю, для чьей? Для вашей? Вы ко мне решили перебраться? Я не понимаю. Вообще-то это мой план был. Ну я же к ним не прихожу, свои холостяцкие советы не раздаю, не говорю, типа, тю, а чё вы раковину так высоко установили? Так же пьяные не посмеешь. Займитесь вопросом. Да, они так озабочены вот это моим семейным положением. Вот этот вопрос они все время задают. Какая девушка тебе нужна? Какая девушка тебе нужна? Блин, я начал анализировать. Ну, я невысокого роста. Высокая не вариант. Я себя неуютно буду чувствовать. Я не хочу, чтобы я ее привел знакомиться с друзьями. Они ее из-за забора увидели. Я говорю, это Катя. Они говорят, да, видели. За 100 метров отсюда видели. Чисто Лолита и Цикала на тусовочку пришли. Да, мне кажется, знаете, в любви идеально встретить такого человека, с которым вы будете вот смеяться над одними и теми же вещами. В моем случае нужна такая, знаете, с легким налетом тупизны. Ну, я себя адекватно оцениваю. Ну, чтобы мы вот это, в зоопарк пришли, она жирафа увидела, такая, ты видел эту собаку? Я такой, дурочка, ты чего? Какая собака? Это строительный кран, блин. У меня все, ребят. Спасибо большое. До свидания. Пока.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио.
1: Дорогие друзья, у нас в студии продолжает свою работу Александр Скорострелов, наш главный секс-эксперт, человек, который абсолютно все знает об отношениях.
2: Казибота Шоу.
3: И снова здравствуйте, мои сладенькие. С вами ваша сахарница Александр Скорострелов. Да, мы будем делать вашу жизнь еще слаще.
1: Да, главное не переусердствовать, потому что помимо сахара должен быть еще какой-то ингредиент. Вот вопрос от девушки. Бросила я своего парня через плечо и выиграл чемпионат Европы по айкидо. Нет, и теперь очень сильно жалею. Не знаю, что делать. Угу. Вот обращается, как вернуть, видимо. Что теперь вот? Одной-то еще хуже. А тут уже, знаете, урожай собирать надо.
3: Тут очень важно не торопить события дальше. И сделать небольшой такой момент на осмысление. Взять паузочку на осмысление и разобраться, почему это случилось.
1: Да. Но она, видите, причиной была она. То есть не он ушел, она инициатор.
3: Она бросила.
1: Она бросила,
3: вот, да. Причина нам неизвестна.
1: Неизвестна.
3: Может, он выбесил просто. Может быть, он вот слишком громко глотает человека.
1: Вот, кстати,
3: не закрывает дверь туалета.
1: Ну, я думаю, что какая-то бытовая история.
3: Может быть.
1: Всего. Не сошлись характерами.
3: Может быть, она увидела, как он сосется с другой бабой.
1: Может, ну то, что это причина, ну, что ли?
3: Я понимаю, да, мелочь какая-то.
1: Ерунда.
3: Здесь надо разобраться, почему вас вот сподвигло разорвать отношения. Именно эта причина.
1: Угу.
3: Спокойно ее обдумайте, холодно. Сможете ли вы дальше, если случится подобное...
1: Да, я понимаю.
3: Быть в отношениях с этим человеком.
1: То есть, действительно, приоритеты расставить.
3: Да,
1: что
3: для
1: вам важнее, с ним остаться или навсегда расстаться? Опа! Вот такая вот.
3: Да, главное здесь без алкоголя. Обходиться,
1: конечно,
3: без алкоголя, потому что это...
1: С холодной, трезвой головой.
3: Катализатор глупых мыслей и скороспешных, скорострельных решений, я бы сказал, даже так.
1: Даже так.
3: Да. Не спешите. Может быть, стоит посоветоваться с подругами. Конечно, они обвинят во всем его.
1: Ну, это 100%.
3: Подруги. И тогда у вас будет возможность посмотреть альтернативно на ту ситуацию, в которой вы оказались. То есть он козел, понятно, негодяй и собака последняя. А вы здесь можете встать на сторону защитника, наоборот.
1: Да, вот добра ли будут желать эти подруги?
3: Вот я и говорю,
1: или

0: Они, может быть, сами без вторых половинок, и не хотят они, чтобы кто-то выделялся
1: конечно,
0: на их фоне.
1: Конечно, конечно. Можно прислушаться к их мнению, но всегда надо делить пополам на 5, а лучше на 20.
0: Угу.
1: Именно так. Ну и, может, вы и правильно сделали. Если подумаете какое-то время, то все я правильно сделал. Ну, скучаю, да, потому что, ну, привыкла, как-то мы вместе были.
0: Да, даже по вещам-то скучаешь, которые из твоей жизни уходят, а уж по людям-то тем более. Но это не повод не двигаться дальше.
1: Конечно, конечно.
0: Так что, возможно, у вас на пути встретится какой-то более качественный вариант. Так что вы походите, еще посмотрите, если что, потом вернетесь к этому павильону. А вот почему нельзя жениться на первой любви, спрашивает наш человек. Видимо, он так сделал и пожалел. А почему? Ну, наверное, можно.
1: Конечно, можно. Можно. Но,
0: и такие случаи, наверное,
1: есть такие случаи, да, но они единичны. Знаете, да, когда нет, люди жили вместе, ходили вместе в садик, потом ходили в школу. И в какой-то момент разглядели друг в друге привлекательную девушку, а он в ней увидел, она в нем увидела привлекательного парня. И поняли, что ничего себе, мы столько лет были друзьями, оказывается, мы можем что-то большее.
0: Это как вот такая комедия Джада Апатоу. А ведь бывает еще и такое, когда люди, например, влюбляются друг в друга, ну, скажем, в школе или в институте, расходятся, живут долгие, длинные жизни с другими людьми, а сходятся уже потом,
1: да,
0: перепробовав,
1: да,
0: множество разных
1: тоже
0: отношений.
1: Бывает. Но вот специалисты по отношениям, психологи, они не рекомендуют вот так скоропостижно, скорострельно, как мы уже сказали, бросаться в огонь да в полымя. Потому что у тебя нет большого опыта общения с другими людьми.
0: Да, это первая попавшая.
1: Первая любовь, да. Это первая любовь. И ты максимально веришь в то, что будет только она. По-другому не будет. И ты не можешь никак переубедить человека, который влюблен впервые, что это не навсегда.
0: Да.
1: Пусть он так подумает. Пусть здесь как раз дело у старших товарищей, родителей, в первую очередь, не давать возможности спешить.
0: Скоропалительные решения.
1: Да, все, мы бежим в ЗАГС. Не надо. Подождите, не спешите. Какое-то время поживите. Хотите у нас поживите, хотите на даче поживите. Дайте возможность людям побыть вместе. Чтобы вот эта вспышка, вот эта химия, которая выбросилась
0: нужен
1: в кровь.
0: Нужен некий ознакомительный период.
1: Чтобы она рассосалась и немножечко успокоилась.
0: Хороший совет. Ну что ж, а мы рассасываться пока не планируем. Скоро вернемся к вам и продолжим разговор.
2: Реклама на Comedy Radio.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: «Бронхолос» в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. «Бронхолос». Кашель, насморк – не вопрос.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.
9: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
10: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
13: Вы владелец бизнеса, а значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ФСБ. Банк сильной страны.

0: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Только праздник в ленте! Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль! Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мы тоже не выкидываем елку до мая, любим говяжий дошик и не знаем, где теперь брать запчасти на майбах.
4: Камеди-радио. На одной волне. Вообще со всеми.
5: Камеди-радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
6: Встречайте, Найка Казиева.
7: Так что, рассказываю сразу. В общем, мне 31. Вот, потрясающий возраст. Кстати, начала на взрослые процедуры ходить. Мне нравится. Типа вот эти электрофорез всякие такие. Вообще, кстати, с возрастом понимаешь, что, ну, нравится, какие-то непонятные слова током бьют. Но я, кстати, вот такой человек, что я в дорогие салоны массажные не хожу. Я чисто по подвалам двигаюсь. Вот, знаете, там еще, ну, там еще потрясающие названия у подвалов обычно, типа «Отсутствуют». Такие, короче, места. В общем, прям... Недавно пришла в такой, ну, у меня девушка почему-то, ну, донор процедура, она меня голую сфоткала предварительно. Видимо, для кого-то, не знаю, дальнейшего успешного шантажа. Вот. И потом, вот она меня смотрит и как говорит, типа, вы знаете, у вас таз поплыл. Я говорю, куда? Просто, ну, мне интересно стало, потому что, честно говоря, ну, я вся остальная плавать не умею. Ну, у меня отсутствует навык. Куда этот поплыл, я не знаю. Она говорит, ну, понимаете, говорит, у вас таз поплыл, потому что у вас прикус неправильный. Я говорю, ты дурная? Я говорю, ну, в случае чего, может, какой-то совет, мне зубы через что лечить? Ну, просто как удобнее будет? Я, ну, прям таз поплыл, ну, не знаю, я себя отвал... немножко по-другому представляла. Думала, какое-то радостное событие должно произойти. Она говорит, ну вы не переживайте, сейчас вы ложитесь. Говорит, вы же не зря пришли. Я вам хорошенечко минут 20 разомну, и потом минут 20, типа, у вас там поработаю. И я стою так и думаю, хоть бы в Махачкале она имела в виду. В общем, я подружке рассказала, что у меня очень странно прошла, типа, механика процедуры, и причем московской подруге, это очень важно, потому что ее не смутило то, что происходило, она меня вообще на другое внимание обратила, она говорит, подожди. То есть она без спроса тебе сказала, что у тебя морщины? То, что меня чуть не изнасиловали, тебя вообще никак не беспокоит. Потому что мы, кстати, в Москве вообще дурканулись уже со своими личными границами. Уже на врачей обижаемся, когда они нам правду говорят. Ну, типа, серьезно. Потому что для меня, допустим, странно, если врач, увидя проблему, мне не скажет про нее. Потому что у меня там какой-нибудь инсульт намечается, я погибаю, и он такой, типа, да я не буду, наверное. Че я полезу? Реально, один совет вот такой просто от меня, чисто вам, типа... На лето не планируйте ничего. Так, с кайфом. Да, у меня, кстати, потрясающие изменения в жизни сейчас происходят. За мной ухаживает 19-летний парень. Спасибо. Ухаживает, то есть что? Мне пишут свои эти 19-летние сообщения, вот эти, типа, привет, что, как дел? Я бы договариваюсь. Вот там буква А в конце. Потому что я, причем, я рассказала подружке, что у меня... Такой волнительный момент. Она говорит, ты че, бери. Говорит, это же как зелень в горшочке. Ну, это что за критерии оценки у тебя вообще? Ну, типа, я не знаю. Ну, у меня просто в жизни не было ни такого, как, не знаю, у вас было, что вы на лук на подоконнике смотрели, такие, типа, через год это чудо суска будет. Да, реально.

0: просто плакать будут от него все. Не, правда, ну, я просто рассчитывала, не буду скрывать, на какое-то готовое денежное дерево, правда. Потому что... Просто знаете, что меня пугает? Что, ну, типа, мне кажется, что меня так карма наказывает, что вот мне младший парень попадается, потому что я один раз в жизни стебанула подругу, что у нее парень младший, я говорю, типа, я бы никогда. И у меня такой яролаж пошел в жизни, правда. Причем самое ужасное, что я понимаю, что с каждым разом разница растет. Потому что я первый раз, когда отказала, разница была 4 года, потом 6, сейчас 11. И я понимаю, что если я сейчас не ворвусь, я посчитала, что если я сейчас, ну, типа, в это дело как-то не включусь, через лет 5 я, ну, типа, я в ноль выйду уже. Я просто буду уже сталкерить беременную женщину. Реально. Что там у вас, Овен? Не, просто, либо я, знаете, стану той женщиной, которая с детьми в детском саду через забор разговаривает.
1: Что, это всем что делаем? Жука нашел?
0: У меня таких дома 1000. Еще, знаешь, что самое потрясающее? Он меня недавно со своей мамой познакомил. Блин, это было лучшее событие, честно. Потому что мы, ну, мы так круто пообщались, потому что у нас, ну, небольшая разница в возрасте. Вот, и мы... Это супер. Он в какой-то момент в этом, ну, типа, в ну, диалоге такой лишний стал. Я думала, мы его сейчас в магазин отправим. Я почему сдачу оставлю, девочки, купишь что-нибудь свое, реально. Я хочу, чтобы вы еще визуальный ряд подключили, насколько мы разные. Просто вот понимаете, вот ему 19, а у меня леопардовая шуба в пол. Ну, выглядит так, как будто я с ним прям не бесплатно, честно. Вот. Я просто понимаю, что, ну, типа, для чего ему это надо, ну, типа, с его точки зрения, потому что это потрясающе, типа, потому что когда парень молодой хочет встречаться со взрослой девушкой, типа, он подразумевает, что она должна быть опытная, да, как бы? А не из Дагестана. Такая ложь, Петина, реально. Ну что, на секундочку, это разный опыт. Я на свиданиях, ну, типа, реже была, чем на разборках. Реально, у меня... Один раз даже было такое, что началось как свидание, закончилось как разборка, потому что за счет платить он не хочет. Реально, потому что это чудо. Все, спасибо большое, что послушали.
2: Слушай Камеди Радио, смотри

0: Comedy. Радио. Comedy Radio.
1: У нас в студии Александр Скорострелов, главный эксперт по отношениям, который имеет прямое отношение к нашей радиостанции и уже много лет дает свои полезные советы.

0: Кэти Бота Шоу.
1: Становится еще горячее, еще влажнее. Что это у нас, теплая осень?
2: Да, получается так, горячая, влажная и теплая осень. Все по градуснику. Давайте разбираться со следующими вопросами, господин Скорострелов. Вот как правильно в отношениях извиняться?
1: Ну, господи.
2: Ну, в отношениях правильно извиняться, даже если не виноват.
1: Если, я думал, вы про девушку?
2: Нет, я про мужчину.
1: Мужчину.
2: Я бы, в принципе, любой день мужчина начинал с извинений, на всякий случай, наперед. Покупал бы абонемент. Потому что черт его знает, как сложится дальнейший день. Лучше сразу за завтраком раза 3-4 извиниться как следует, а потом уже спокойно жить.
1: Потому что, вот девушки, они же тоже должны научиться извиняться. Мы это умеем.
2: Было бы неплохо.
1: Было бы неплохо, да.
2: Было бы неплохо.
1: Тут как, встаешь на колени, расстегиваешь.
2: Так.
1: Пакет с подарком и вручаешь его, правильно?
2: Правильно, да. Да, естественно, да. Не показывайте этот подарок на себе, Александр.
1: Ну, это подарок.
2: Хотя вы в шоу-бизнесе, я понимаю.
1: Сделанный своими руками.
2: Да. Тоже неплохая
1: идея. Смотрите, здесь самое главное признать свою вину перед партнером и извиниться не только словами, но и поступками своими.
2: Да.
1: Извини, я больше так не буду. И прости, что я вот громко порчу воздух при тебе. И тут же сделать то же самое. Ой, не получилось.
2: В процессе извинения.
1: Да, еще раз прости. Ой, ну прости меня, Бога ради.
2: Тысячи извинений. Давайте окно откроем, несмотря на то, что осень.
1: Да, и здесь, знаешь, что нужно сказать, типа, вот я, конечно, извиняюсь, но...
2: Вот
1: так делать не надо.
2: Это вообще...
1: Это так делать не нужно.
2: Это обесценивает все, что вы говорили до этого.
1: Конечно. Я почему себя так повел? Потому что ты виновата. Но не ты нужны... меня прости. Вот это тоже неправильно.
2: Это все плохо. Это вы просто пытаетесь себя защитить.
1: Конечно, все было бы хорошо, если бы не твоя мать. Вот ты вся в нее. Такая же стерва. Скоро будешь старая стерва. Но прости меня. Люблю тебя.
2: Ух!
1: Так делать тоже не надо.
2: СДВГшник пытается извиниться. Да, тут я полностью согласен с господином Скорострелом. Давайте еще к вопросу перейдем.
1: Да, пожалуйста.
2: Вот здесь прям так и предметный. Женщина на работе звала садиться с ней. Брала меня за руку, обнимала. В столовку звала вместе поесть. Что она хотела?
1: Она хотела поесть.
2: Она хотела, чтобы вы заплатили за борщ.
1: Возможно.
2: Такая вот, за наживой легкой бежит. То есть вас не щелкнуло, да, нигде, что она хотела? Вы не понимаете какие-то прямые указания?
1: Да? Ну, намеков человек не понимает.
2: Не понимает. Даже если, мне кажется, она напрямую скажет, чего она хочет, то как-то завуалировано.
1: Что
2: она хочет?
1: Займемся любовью? Я не пойму, вот что тебе
2: нужно?
1: Что
2: ей заниматься-то? Это же
1: Ну и что? Любовью, как? Что?
2: Любовь же.
1: Это
2: невозможно этим заняться.
1: Ну и что? Займемся.
2: Я, наверное, в столовую пойду. И вот, ты поешь в столовую?
1: Есть хочется. Да?
2: Очень есть хочется. Пойдемте в столовую.
1: Класс. Очень хорошо,
2: вы ей нравитесь.
1: Ты знаешь, что природа, она же ведь не глупая. Очень долгое время она совершенствует виды. И есть вот эта теория Дарвина.
2: Да.
1: Да, что выживает сильнейший и умнейший.
2: Да.
1: Хорошо, что вот тупым людям не стоит размножаться.
2: Да, но об современная медицина позволяет им достаточно долго существовать. Поэтому, видите, даже люди, которые вообще не понимают, как устроен мир, все равно каким-то образом оплачивают интернет, выходят туда, складывают буквы в слова и формулируют запросы для вас.
1: Да, возможно, вы хотите хвастануть, но у вас это не получилось, молодой человек. Вы написали вот такой вопрос странный.
2: Думаете, это хвастовство.
1: Да, да.
2: Кстати, вариант, действительно.
1: Вот только меня она взяла за руку. А может быть, девушка таким образом проверяет. Это HR-менеджер. Проверяет, что вы за человек на
2: HR-щик.
1: Самом деле. Как вы реагируете на контакты, на домогательство. Может быть, она пишет диссертацию какую-то про харассмент на работе. Выясните это. А может, хочет вас просто, как сам сказал.
2: Да, такое тоже не исключено. Хотя, конечно, вряд ли. Наверное, что-то другое здесь. Надо намек этот разобрать. С нами был Александр Скорострелов.
1: Целую вас.
0: Камеди Радио.

0: прямо сейчас, дорогие друзья, на Камеди Радио вас ждет умпомрачительный баттл. Кто в нем будет соревноваться, скоро узнаете. Но здесь очень непредсказуемые всегда герои.
1: Не пропусти эксклюзив. В эфире «Все против всех».
2: Мощнейшее состязание, в котором люди обычно бьются против какого вторника.
0: Да тут могут быть и не люди, тут может быть вообще все что угодно. Но сегодня действительно люди. Итак, сегодня в силиконовом углу ринга канадско-американская актриса, фотомодель, писательница, зоозащитница, получившая статус мирового секс-символа 90-х годов, Памела Андерсон!
2: Если Памеле аплодируют руками, значит, она уже не настолько привлекательна. А в противоположном, в резиновом углу ринга, резиновый утенок, как бы это ни звучало. Классическая игрушка для ванны, сделанная из резины или ПВХ.
0: Ну или еще из чего-нибудь. Итак, Памела Андерсон против резинового утенка. Первый раунд. Начало карьеры. В 89 году во время игры команды BC Lions в Ванкувере камера на стадионе показала сидящую на трибунах Памелу в футболке с логотипом пивной марки Labatt's. Толпа бурно отреагировала на ее появление. Девушку пригласили спуститься на поле. Яркая внешность привлекла представителей пивной компании, которые сделали ее лицом рекламной кампании. Вот, казалось бы, жизнь несправедлива. Ты должен быть лицом любой пивной рекламной кампании.
2: Нет, я лицом по вреде пива.
0: И это дало старт ее профессиональному модельному бизнесу в Канаде. Вот так стартовала карьера Памелы Андерсон.
2: Хорошо. После изобретения Чарльзом Гудиром вулканизированной резиной производитель начал делать первые цельные резиновые фигурки. Ранние утки были тяжелыми, твердыми, не пищали, не умели плавать, потому что были железные. С появлением новых мягких материалов и винила игрушки стали делать полыми и легкими. Знаменитый скульптор Петр Ганин в 49 году запатентовал в США дизайн полой плавающей утки, которая разошлась тиражом более 50 миллионов штук.
0: Ну, как будто уток поинтересней, да, начало карьеры, чем у Памелы Андерсон. Наверное, утки здесь выигрывают. 1-0 счет. Второй раунд. Размеры. У Памелы Андерсон пятый. Я закончил.

0: Все, теперь ты.
1: Размеры резиновых утят сильно варьируются в зависимости от их назначения. Классический размер 7,5-10 сантиметров. Такая удочка идеально помещается в ладонь взрослого человека, держится на воде, используется как детская игрушка для ванны или инструмент программиста.
0: Но, конечно, размер Памелы Андерсон в ладонь человека не поместится. Да, тут скорее побольше. Кинг-Конг нужен. Поэтому здесь, я считаю, раунд за Памелой. Счет становится 1-1. Культурный феномен. Раунд третий. И вот Памела Андерсон – это главный, собственно, культурный феномен 90-х годов. Ее образ не просто отражал дух времени, но и активно формировал стандарты красоты, массовую культуру и зарождающуюся интернет-эпоху. Ну да, не было, наверное, популярней девушки в те годы.
1: Да. А резиновый утенок давно перерос рамки обычной игрушки для ванны и превратился в глобальный поп-культурный феномен. Символ домашнего уюта, детских воспоминаний и легкой иронии.
0: Но здесь, я бы сказал, паритет. Вот как будто бы одинаковая значимость у резинового утенка и Памелы Андерсон. Счет 2-2.
1: Если бы резиновый утенок старел...
0: Да, вот, но она красиво стареет,
1: да,
0: надо сказать.
1: Согласен.
0: Счет 2-2. Самая известная роль. Спасательница Си Джей Паркер в культовом телесериале «Спасатели Малибу». Она исполняла эту роль на протяжении 5 сезонов с 92 по 97 год. Золотые годы были.
1: А главная роль утенка – это лучший друг по купанию. Персонаж Эрни в культовом телешоу «Улица Сезам». Знаменитая песня «Роберт Дакки» сделала эту утку культовой игрушкой планеты.
0: Ну, вот здесь все-таки, мне кажется, чуть-чуть, но «Спасатели Малибу» обходят на повороте резинового утенка.
1: Конечно.
0: 3-2.
1: Это наша молодость.
0: Да.
1: А утка – наше детство.
0: Памела Андерсон.
1: Или старость.
0: Утка – это наша старость. Резиновая утка – детство, утка из других материалов – старость. Памела Андерсон выиграла.
1: Памела, Памела, Люча.
2: Реклама на Камеди Радио.
3: Семечки от

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
13: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
14: Папа, что это за песня?
15: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
14: Это которым можно настроение менять?
15: Угу.
14: И на рюкзак вешать?
15: И не только.
14: Пап, нам пора в «Перекресток».
16: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
17: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», УГРН 1-800-700-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
18: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
19: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.
2: А теперь супермикс. Молоко и огурцы. Оговорился, но эффект тот же.
3: Категория 16+.
4: Так, что там у нас, Александр? Еще один час программы, что ли?
5: А давай еще один час программы,
4: Давай. Кази-бот шоу на Камеди Радио. Культовая передача абсолютно. 14 лет в эфире. Вы только представьте себе. Зелененький он был, а сейчас уже нет. Александр Пичуев.
5: Да, сейчас он хорошего загорелого цвета. Святослав Савченко.
4: Здесь же свеженький, как огурчик. Андрей Ромашка.
5: И еще один румяный кабачок нашей программы Виталик Вязовцев.
4: Кабачочек. Ну что, друзья, у нас впереди еще целый час, впереди рубрика «Теста Стебон», а после этого, конечно же, премия «За все, везде и почему». Кстати говоря, именно завтра, Саша, 14 октября, 14 лет исполнится Камеди Радио. Представь себе.
5: Классно.
4: Вот это магия чисел. А? 14 октября, 14 лет. Как обычно, никакого праздника по этому поводу
5: здорово,
4: не будет.
5: Здорово, как мы любим.
4: Да, просто бы вам об этом сообщаю. Завтра день рождения Камеди Радио. 14 лет в эфире Кази-бота Шоу. Ну, а теперь летим к рубрикам.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
6: Гарик Бульдог Харламов и Демис Карибидис. Москва, наши дни.
7: О, Леша!
8: Здорово.
7: Леша, здорово, родной!
8: Привет!
7: Ой, слушай, ты так сильно не пей. Ты не представляешь, я не ел. Представляешь, 2 дня не ем уже.
8: Ты сидишь дома, не ешь ничего?
7: Я сидел дома, у меня бумаг столько. Я пока разобрался с бумагами, ты не представляешь.
8: И ты голодный?
7: Голодный, ты не представляешь.
8: Я нереально голодный сам, я просто нереально.
7: А ты-то что голодный?
8: А я в пробке 2 дня стоял, я очень голодный, очень голодный.
7: Так давай сядем, сил немного.
8: Давай, знаешь что, давай, вот здесь есть, прямо напротив, японский ресторан, дойдем просто, да поедим.
7: Да послушай, это 21 век, ты что, мы в Москве живем. Через парк есть экспресс-пицца, вообще 10 минут и здесь. Ну что ты сейчас одеваться, в грязь лезть в эту, в лифте спускаться, не дай бог, документы будут проверять. А ну тебе надо сейчас вот.
8: Не, ну быстро привезут.
7: Да вообще 2 секунды.
8: Ну, смотри, потому что
7: я на громкую связь поставлю.
8: Расщепляется желудок.
7: Ну потерпи, 10 минут терпит?
8: Терпит.
7: Терпит. 10 минут терпит?
8: Терпит.
7: Алло.
9: Алло.
7: Здравствуйте, мы хотели пиццу заказать.
9: Экспресс-пицца.
7: Алло.
9: Экспресс-пицца.
7: Мы хотели пиццу заказать.
9: Кто?
7: Мы хотим заказать пиццу. Вы слышите меня?
9: Слышим, экспресс-пицца.
7: Да, мы хотим заказать пиццу. Вот у вас есть пицца 4 сыра.
9: Сыра?
7: 4 сыра называется пицца у вас есть.
9: Чипи сыра?
7: 4 сыра у вас пицца есть называется.
9: А, сыра нет, пицца есть. Заказывай.
7: Мы хотим пиццу заказать. Мы хотим... Сколько ты будешь?
8: Давай 2 пиццы закажем.
7: 2. Алло, слышите нас?
9: Экспресс-пицца.
7: Да, нам нужно 3 пиццы и 4 сыра.
9: 3 пиццы через...
7: 3 пиццы, 4 сыра.
9: Через что?
8: Да я. 2 пиццы, 4 сыра принесите.
9: Это кто?
8: Я, это ты кто? Ты кто?
9: Я фашист.
7: Что?
9: Фамши.
8: Шашлык?
9: Кто заказать?
8: 3 пиццы, 4 сыра.
7: 3 пиццы, 4 сыра.
9: Я правильно понял. 3 пиццы?
7: 3 пиццы.
9: 4 сыра.
8: Да.
7: 3 пиццы, 4 сыра.
9: 7 сыра, да?
7: Да какой 7 сыра? Тебе говорят 3 пиццы, 4 сыра.
8: Это невозможно.
9: 3 пиццы, 4 сыра?
7: Ты придурок, у вас там кто-нибудь по-русски разговаривает?
9: Да.
7: Кто?
9: Я.
7: Я сейчас сдохну.
8: Я реально подыхаю. Там есть еще кто-нибудь, кто по-русски говорит?
9: Кто?
7: Помимо тебя кто-то по-русски разговаривает?
9: Конечно.
7: Кто?
9: Костя.
7: Позови Костю.
8: Костю, позови.
9: Костя, позову тебя.
7: Алло.
8: Алло, Костя, здрасте.
7: Здрасте. Экспресс-пицца.
8: Да понятно. Мы хотим, значит, 3 пиццы, 4 сыра.
7: 3 пиццы, 4 сыра, так?
8: 3 пиццы, 4 сыра.
7: А этот заказ у меня уже записан. 4 сыра и 7 пиццы. Это отменять?
8: Нет,
7: это вычеркни. Это ваш человек записал. Вот как его зовут там?
5: Фашпле.
7: Да.
8: Да. В общем, мы хотим 3 пиццы, 4 сыра. Привезите, пожалуйста, сюда.
5: Это все, весь заказ?
8: Это весь заказ. Может, попить что-нибудь?
7: Что-нибудь попить есть у вас?
5: Сейчас я пойду пиццу закажу. Сейчас фамши возьмет у вас.
8: Не надо.
9: Пить будете?
7: Что есть попить?
9: Попить все.
7: Что? Кока-кола есть у вас?
9: Кока-кола нет.
7: Что есть? Как Кока-кола есть что-нибудь?
9: Как Кока-кола есть, да.
7: Что?
9: Моррис.

0: Какой морс? Какой морс?
1: Щищевишний.
0: Какой?
1: Щищевишний морс.
2: Смородина есть?
1: Марсоско?
2: Смородина есть? Морс смородина есть?
1: Морс комарох? Что?
2: Я сейчас сдохну.
0: Я понял.

0: ест.
1: Ты придурок! Смородина ест у тебя?
0: Нет.
2: Что есть из жидкости? Какая жидкость есть?
0: Позову.
1: Я сейчас голоду сдохну, ты понимаешь?
3: Я реально, я слушаю вас.
1: Извините, Костя, мы просто умираем с голоду. Серьезно, у меня друг сидит, он белый уже. Нам нужна еда, пожалуйста, три пиццы, четыре сыра.
3: Я заказал вам три пиццы, четыре сыра.
1: И попить что у вас есть?
3: Только квас.
1: Хорошо, запишите квас.
2: Квас.
3: Записал. Квас. Сколько вам?
1: Один квас.
2: Все, литр кваса.
1: Литр кваса и улицу запишите, пожалуйста. Мосфильмовская.
3: Мне не надо говорить, сейчас курьер выйдет, вам перезвонит, и вы ему объясните.
1: Костя, вы запишите, пожалуйста.
4: Может, дойдем мы все-таки, а? Ну, здесь
1: никуда доходить, я не дойду, я упаду в обморок, я тебе говорю, я не могу ходить. Я разговариваю еле-еле.
4: О, все, курьер, наверное.
1: Алло.
2: Алло. Алло, здравствуйте, курьер.
1: Курьер.
2: Курьер.
1: Алло, слышишь нас?
2: Слышу, курьер, а ты?
1: Ты на этом, ты на машине или на метро?
2: На машине, на метро, да.
1: Послушай, на машине, на метро, ты на чем, на машине или на метро?
2: Да.
1: Адрес, послушай, Мосфильмовская, 15.
2: Адрес скажи.
1: Мосфильмовская, 15.
2: Хорошо, адрес какой?
1: Придурок, Мосфильмовская, 15.
2: Как?
1: Мосфильмовская, 15.
2: Самсоновские улицы.
1: Заткни. Мосфильмовская, 15.
2: Мосфильмовская, 15.
1: Мосфильмовская, повтори.
2: Носки Филипповские.
3: Сейчас, подожди.
2: Носки Филипповские, какой дом?
1: У тебя есть навигатор?
3: Навигатор?
2: Нету.
1: Навигатор, квадратная штучка с буквами.
2: А, телевизор маленький?
1: Да. Маленький телевизор с буквами есть?
2: Есть.
1: Записывай.
2: Пишу.
1: Пиши,
2: Мэ.
1: О! Сэ!
2: Сэ!
1: Что показал? Первая строчка, что написано?
2: Мэ-о-сэ!
3: Послушай, там есть кто-нибудь рядом? Какой-нибудь, я не знаю, таксист? Есть какой-нибудь таксист рядом?
2: Тут.
3: Давай дойдем, но осталось чуть-чуть.
1: Да куда? Я не дойду, я упаду в обморок, я тебе говорю, я умираю с голоду.
3: Погоди, сейчас, подожди. Да!
2: Я доехал, куда ей принести?
1: Ты приехал на Мосфильмовскую?
2: Не знаю, тот...
3: Подожди.
1: Напротив тебя магазина Людмила.
3: Людмила, есть?
2: Есть.
1: Вот сзади в Людмилу войди.
3: Заходи сзади в Людмилу.
1: Магазин женского белья, Людмила, заходи в женское белье.
2: Нет, тут забор.
3: Какой забор?
2: Колонка где?
1: Какая колонка? Слушай, таксисты рядом стоят.
2: Есть таксисты, есть.
1: Подойди к таксистам, пожалуйста.
3: Подойди к таксисту, да.
2: Здравствуйте.
1: Дай таксисту трубку.
2: Сейчас дам. Хотят с вами поговорить.
1: Да не разговаривай, дай таксисту
3: просто
1: трубку.
3: Просто дай трубку и все.
4: Алло,
1: здравствуйте.
4: Здорово.
1: Вот с вами человек рядом стоит, вот у него большая сумка оранжевая.
4: Ага.
1: Довезите его, пожалуйста, на Мосфильмовскую, 15.
4: Какую?
1: Мосфильмовскую, 15.
4: Это что, мне в Москву ехать сейчас?
3: А вы где?
4: Орехово Зуево, братан.
3: Послушай, друг, ты можешь привезти на Мосфильмовскую 15? Нам плохо, очень плохо нам. Сейчас нам надо что-то съесть.
4: Привезу, просто дорого будет стоить, ничего.
1: Да привезите,
3: да привези,
1: ничего
3: уже,
1: страшного.
3: Неважно, уже, привези.
1: Чудесно.
4: Я не могу, мне плохо уже, все.
1: Ну потерпи, 5 минут, потерпи, да все, что ты?
4: Я
1: что
4: уже, с тобой? Я уже руку не могу поднять, мне плохо, у меня... Мне очень плохо, я хочу есть.
1: Петляк на пол, пожалуйста. Что с тобой? Ты нормально? Ты дыши, ты
4: я
1: чё?
4: Я просто теряю сознание.
1: 15 минут сейчас пиццу покушаем, ты уж прости, что
4: я... Я уже дососала под ложкой.
1: Ты не спи, главное. Слышишь?
4: Мне просто плохо.
1: Витя, не спи ты.
4: Дай что-нибудь поесть.
1: Я тебе искусственное дыхание сделаю. Ты слышишь меня?
4: Дай руку.
1: Я скорую позвоню сейчас, подожди. Тык-тык-тык-тык-тык. Алло, скорая?
5: Скорая помощь, замахнись, слушай.
1: Алло, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Виталий Александрович, за занятого исполнителя.
1: Девушка, послушайте меня, ничего не говорите. Не говорите ничего, у меня человек тут, ему
5: адрес
1: плохо.
5: Адрес подачи машины, скорая помощь, скажите.
1: Мосфильмовская,
5: 15. Корпус, подъезд.
1: Седьмой корпус, 15.
5: Седьмой корпус, 15, подъезд. Пока скоро едете.
1: Подождите, я не слышу. Человеку плохо.
5: 20 капель, 14%
1: на распорт такси
2: возьмем.
1: Ты, алло!
5: Скорая помощь, слушаю вас.
1: Здравствуйте, на Мосфильмовскую скорую заказывали.
5: Машина уже выехала.
1: Да, Алло, скорая!
5: Да-да.
1: Алло!
5: Да-да.
1: Человеку плохо, что ему дать?
5: Что с ним?
1: Что ему плохо?

0: Троксивозин на гидросульфат и 12% раствор сокровизионального спирма.
1: Что еще раз? Я не понял.
0: Следующую повестку. Вы где? Видите? Машинка выехала.
1: Подождите, алло! Витя, ты потерпи. Я тебя прошу, ты потерпи. Он сейчас приедет. Витя, 2 секунды.
2: Мне надо мясо.
1: В дверь звонят, Витя.
2: Привезли еду.
3: И пиццу заказывали, Витя.
1: Сейчас, да, заказывали, не уходи сейчас.
3: 4 сыра и шишевичный квас.
2: Брось меня, Витя, вдвоем не дойдем.
1: Дойдем, потерпи.
2: Брось меня.
3: Шишевичный квас, не заказывай.
1: Сейчас идем.
2: Бросай меня, Витя.
1: Подожди, сейчас мы идем.
3: Алло, Фукши. Я тут дверь звоню, никто не открывает. Уезжать или ждать?
1: Стой!
3: Слушай, день сегодня плохой, уже 20 визов приезжают, никто не открывает.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Мы как ватные палочки. Кайф для ушей.
1: Ну что, Александр Витальевич, чего, сегодня чего? Ты будешь проходить тест, да?
2: Да, да, ребята, вы мне помогаете, потому что я очень плохо отвечаю на любые вопросы.
1: Да все у тебя нормально, не волнуйся, все будет круто.
3: Совет от Казибота Шоу. Перед свадьбой не забудьте пройти тили-тили-тесты на совместимость. Серьезные ответы на бредовые вопросы. Рубрика «Тест-тестибот».
1: Сегодня мы выясним, Саш, насколько ты эмоционально зрелый человек и умеешь признавать свои ошибки. Ну, это важно выяснить.
2: Ну, конечно, интересно. Конечно.
1: Итак, вопрос номер один. Тебе друг сказал что-то обидное. Как ты отреагируешь? Разгоряча решать не будешь. Успокоишься и попробуешь разобраться, что случилось. Не удержишься и скажешь что-нибудь обидное в ответ. Промолчишь и постараешься обиду не показывать. Кажется, общение пора прекращать, подумаешь ты. Или объяснишь, что тебя задело, и попросишь так не делать.
2: Так, ну я вспоминаю, когда ты мне говоришь обидные вещи, как я реагирую.
1: Но я тебе не говорю обидных вещей. Я тебе говорю либо правда, либо шутки.
2: Да, но это обидно.
1: Ну так это значит твоя проблема.
2: Но я промолчу. Постараюсь не показывать обиду, чтобы отношения не испортить.
1: Да? Ты прям дорожишь нашими отношениями?
2: Да.
1: То есть можно продолжать давить? Хорошо. Такие выводы человек делает вообще с отсутствием.

0: Вещи эмпатии, абсолютно. Не, ну это на самом деле важная история, потому что действительно иногда промолчать — это самое мудрое. Ну правда. Когда ты, ну думай, а и смысл? Что дальше? Второй вопрос. Ты сказал что-то, что обидело меня, например.
1: Давай.
0: Ты попросишь прощения, купишь что-нибудь приятное в качестве извинения, это, ага, промолчишь, но если тебя будут упрекать, напомнишь о своих обидах, подождешь, пока обида уляжется, или попросишь прощения и объяснишь, что это произошло из-за усталости, ну, почему сорвался, объяснишь.
1: Я попрошу прощения, конечно же.
0: То есть самый первый вариант.
1: Да, самый первый вариант. Попросишь
0: прощения.
1: Потому что, ну, ты можешь сказать фигню, для тебя ничего не значащее. А может быть, тебя это как-то заденет.
0: Да, человек может это задеть. Ты пошел на курсы вокала. Раньше музыкой не занимался. В ноты попадаешь, препод хвалит. Что ты думаешь о своих способностях? Ой, не думаю, что у меня есть талант, но в караоке теперь можно и не стесняться. Да нет, эта преподавательница просто хочет меня подбодрить. Ничего удивительного, ведь я гений во всем. Попадать в ноты может любой дурак, буду заниматься 3 раза в неделю, чтобы петь не хуже, чем она. Или для новичка и правда неплохо, попробую научиться петь еще лучше.
1: Ну, наверное, последний вариант я выберу.
0: Последний,
1: что,
0: да? То есть трезво оценишь, что вроде, ну, конечно, действительно получается.
1: Конечно.
0: Ты занят важным проектом, но не настолько, чтобы он прям кардинально повлиял на тебя. Дедлайн завтра. Вроде бы все готово. Что будешь делать сегодня? Все 100 раз перечитаешь. Если нет срочных задач, отдохнешь. Будешь доводить до идеала. Попросишь коллегу посмотреть, все ли в порядке. Или проверишь, что в порядке, а потом займешься другими делами.
1: Я обычно проверяю.
0: Проверяю.
1: Потому что, как показывает практика, всегда можно проверить. Если ты 100% уверен, это плохо.
0: Ну, согласен с тобой. То есть последний вариант.
1: Да, я проверю.
0: Приют выложил в соцсетях фото пса, о котором ты мечтал. Но ты живешь на съемной хате. Вот такая ситуация. Ага. Ты возьмешь животное? Да, уже еду, просто скрою от арендодателя собаку. Еду, но скажу арендодателю, что есть собака. Позвонишь арендодателю, пообещаешься, что оплатишь ущерб, а не согласишься, он все равно будешь прятать. Позвонишь и попробуешь его уговорить. Если он не уговорится, значит, и не судьба. Или, если откажет, возьмешь собаку, но найдешь другое жилье. Это прям сложный вариант.
1: Сложные варианты, да.
0: Сложные. Ну, давай, решай.
1: Только быстро. Если я о нем мечтал, то я, наверное, последний вариант сделаю.
0: Последний?
1: Да.
0: То есть, если что, лучше переедешь.
1: Да.
0: Подчиненный сорвал дедлайн. Что ты ему скажешь? Ничего, просто приму к сведению. Спросишь, что случилось, и будешь это учитывать. Отчитаешь и пригрозишь, что расстанешься с ним в следующий раз. Промолчишь просто. Ну, жалко, если он обидится и уйдет. Или попросишь впредь реалистично оценивать, сколько времени займет задача.
1: Угу. Ну, я бы, наверное, проорался сначала, если ты мой подчиненный, да?
0: То есть отчитаешь?
1: Да.
0: Отчитаешь и пригрозишь, что...
1: Не, я последний вариант.
0: Последний.
1: Последний.
0: Хорошо.
1: Вариант.
0: Друг попросил денег в долг. Не буду даже отвечать, узнаю, что случилось, дам денег, чтобы не обиделся, точно не стану давать или дам, не задавая лишних вопросов.
1: Узнаю, что случилось.
0: Узнаешь, что
1: случилось.
0: Может,
1: его мошенники разводят.
0: Хорошо. Ну, давай подводить итог тогда.
1: Давай.
0: Всей нашей этой истории. Итак, варианты. Ты уже взрослый. И не слишком категоричен, а еще умеешь посмотреть на ситуацию глазами другого и понимаешь, что ничто не совершенно. Это нормальная эмоциональная зрелость, набор навыков. В общем, главное заметить и воспользоваться теми возможностями, которые дает жизнь для тренировки этих навыков.
1: То есть у меня все хорошо, доктор?
0: У тебя все нормально.
1: Ой, спасибо.
0: Ты здоров.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Калмачевский.
2: Что, давайте два факта о себе расскажу, чтобы вы поняли, что я за человек. Ну, первый факт, у меня в доме есть лифт, потому что я успешный комик. Да. Знаете ситуацию? Ты, бывает, заходишь в свой подъезд, и там двери твоего лифта начинают закрываться с человеком, который смотрит, ну, куда угодно, но не на тебя. Я первое время вообще не понимал, как реагировать. Сейчас уже освоился, уже не стесняюсь, а крикнуть. То есть, если я захожу в подъезд, человек уезжает, кричу что-то типа «Я тебя запомнил!» Вот так вот. Чтобы он, если не со мной, чтобы с грузом вины уехал хотя бы. Иногда можно эти дверки прям приоткрыть, туда еще добавить «Я тебя вычислю!» Вот такой я человек. Второй факт обо мне. Я живу на первом этаже. Честно, просто реально ненавижу всех, кто выше живет. Потому что давайте признаем, все, кто выше первого этажа живут, вы первый этаж за людей не считаете. Мы для вас какая-то прослойка между вот этой высшей расой сверху, и чтобы крысы в подвале не сразу начинались, чтобы было еще что-то. Самое унизительное – это находить ваши благотворительные подарки. Знаете, выходишь из квартиры, у тебя там пакет видеокассет, туфли без коробки. Очень вам признательны, спасибо вам огромное. У меня у девушки недавно новые кроссовки порвались так сильно, что она такая, ну все, надо выкидывать. Я такой, да зачем выкидывать? Давай на пятый закину. Ну как-то, как ответная наша благодарность. Единственное, наверное, единственное преимущество первого этажа, это, ну, если, не дай бог, в доме пожар будет, вы первыми выбежите, спокойно вещи вытащите, а верхним этажам придется выбирать. Музыкальный центр или уже не такой музыкальный дед. И на самом деле жесть, Короче, у нас в доме реально случился пожар. Горел подвал. Верхние этажи даже не поняли, что что-то горит. Они просто увидели, как все с первого этажа с вещами вышли на улицу и такие, ну, наконец-то! У нас будет Wildberries, вот оно, наконец-то! Вообще, я не понимаю, почему подъезд — это место, где мы таких актеров включаем всегда. Замечали? Недавно выхожу из квартиры, а там в это время из лифта выходит какая-то женщина, и тут она поворачивается назад, идет мимо меня и говорит мне, сумку забыла. Это не было продолжением разговора. Просто внезапный факт о человеке. Сумку забыла, а я не люблю корицу. Ну, тебя. Но она так неожиданно сказала, сумку забыла, что я растерялся и такой, и вам. И в ее глазах сначала было непонимание, а потом благодарность, потому что теперь мы оба выглядели дебилами. Спасибо большое.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Радио. Камеди Радио. Камеди Радио. Радио.
1: Так, ну а сейчас у нас будет золотая казибота. Дорогие друзья, премия за все везде и почему ваша любимейшая.
2: Премия, получить которую не хочет никто, а слушают все. Самый престижный трэш в мире. Золотая казибота. За все везде и почему.
3: Ну как же я отдам? Это же моя прелесть.
2: Да, дружок, с тебя мы еще не начинали. Номинант номер один.
4: Ньюс рассказывает, в Сингапуре рейс задержали из-за пассажирки, которая наотрез отказалась расставаться с картонной коробкой.
1: Вот иногда, знаешь, бывает, ну, никогда не знаешь, в какой момент человек переклинит, да? Угу. Вот особенно, когда вот речь идет о самолетах, очень часто какие-то истории возникают, которые не стоят, казалось бы, выеденного яйца, но да. Становятся камнем преткновения.
4: Самолет должен был вылететь по расписанию, однако во время посадки одна из пассажирок попыталась разместить в проходе огромную картонную коробку, которая не помещалась на полку для ручной клади.
1: А как ее пропустили, самолет, этот вопрос?
4: Она была сложена, видимо.
1: Она там разобрала ее?
4: Не знаю.
1: Просто любитель коробок.
4: Вежливо объяснили женщине, что по правилам авиационной безопасности держать коробку в проходе на коленях или под сиденьем перед собой строго запрещено. Предложили забрать в багаж в специальный отсек, вернуть его сразу после приземления.
1: Логично же.
4: Она говорит, нет, там мои вещи. Отказалась пристегивать еще ремень безопасности.
1: Я вещи в коробке вожу. Че, чемодан покупать? Зачем он нужен?
4: Конфликт зашел в тупик. Тогда на борт поднялись 5 сотрудников полиции и избили ее дубинами.
1: И станцевали джигу
4: на ее коробке. После непродолжительных переговоров правоохранители принудительно сняли с рейса женщину под аплодисменты остальных пассажиров.
1: А коробка полетела дальше.
4: В результате самолет вылетел с задержкой почти на час. В качестве компенсации за ожидание оставшимся на борту пассажирам раздали бесплатную питьевую воду.
1: Это отличный бонус, так она и так бесплатная в полете.
4: Да, авиакомпания напоминает о необходимости строго соблюдать правила провоза ручной клади во избежание подобных инцидентов.
1: Так чтобы не было подобных инцидентов, ее с этой коробкой должны были развернуть еще на паспорт.
4: Да, да, да, потому что есть же у нас, как они называются, вот, коробки, ну, вот эти...
1: Калибраторы.
4: Калибраторы, да.
1: Калибраторы.
4: Засовываешь сумку свою, если она не подходит, до свидания, платишь денежки.
1: Вот идешь с коробкой, очевидно, как бы никуда не годится. Понимаешь? А у меня там вещи мои, я везу, у меня рассада.
4: Торт. Везу огромный трехъярусный.
1: Везу торт. Купила торт. Очень хороший, говорят, у вас здесь. Отличные торты в Сингапуре. Номинируем.
2: Смотри-ка, еще кто-то вляпался. Номинант номер два.
1: Вот такая совершенно обычная история. В США полиция задержала двух мужчин, ехавших по шоссе на диване.
4: Угу.
1: Ну нормально. Что, почему бы нет? В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, сотрудники полиции пресекли необычное и опасное, кстати, нарушение ПДД. Остановили двух мужиков. Они уверенно передвигались по оживленному шоссе на моторизированном диване. Со скоростью 200 км в час.
4: Да сколько не хотелось вставать, да, с дивана никуда. Сделали в мотор и колеса прилучили.
1: Человеческая лень – двигатель прогресса. А нарушители проявили недюжинную инженерную выдумку. Они просто реальный диван превратили в полноценное транспортное средство. Оснастили колесами, рулевым управлением, двигателем внутреннего сгорания.
4: Угу.
1: На поролоне, видимо, работает. Подобная конструкция позволяла им ехать по общественной магистрали с относительно высокой для такого объекта скоростью. Остановили, значит, диваномобиль, оценили креативность, но вынуждены были прервать поездку офицера полиции. Говорят, нельзя выезжать на дороге общего пользования на диване. Говорят, где это написано? Просто это здравый смысл, им сказали. Это смертельная угроза, как для самих изобретателей, так и для водителей других автомобилей. Смешно, что диван отбуксировали на штрафстоянку.
4: Ну а как?
1: А как его забирать?
4: Он же тяжелый.
1: Потом, ну да. Теперь местным умельцам нужно будет понести ответственность за выезд на скоростное шоссе на несанкционированном и небезопасном средстве передвижения. Ну, блогеры, скорее всего, я думаю.
4: Да, с одной стороны, конечно, прикольно.
1: Ну, прикольно, но опасно.
4: Есть правила, которые нельзя нарушать. Ну, правда, вы угрожаете своей жизни и жизни обычных людей, которые ни в чем не виноваты.
1: Можно же арендовать трек, в конце концов, и снять там контент, который ты хотел с этим диваном.
4: Или по проселочной дороге на диване.
1: Да. А навстречу печка ехала с Емельей еще. Такая дорога у них.
4: Все, потом сани без коней.
1: Да, в Северной Каролине вот на этом ездят в основном. Номинируем.
0: Реклама на Камеди Радио.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
9: Психолог, который привык решать все разговорами.
10: Ко мне можно с тревожностью.
9: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
11: Я псих, ты врач. Работаем.
9: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Зимой всегда кстати, шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
15: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.

0: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
5: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
6: Валера Артюхов, ваши аплодисменты.
7: Вы классные, молодцы. То, что в жизни мы такие закрытые люди, нам сложно другим людям открываться, даже в дни рождения, потому что мало кто что-то красивое желает, да. Ставят эти стандартные здоровье, счастье. Я понял, что хуже то, когда люди это подробно раскрывают. То, что мне один раз вместо просто пожелания здоровья сказали: «Желаю стабильно хороших анализов». Я думал, дальше скажут: «Вот что по жизни ты отрывался, а тромб нет». Давай, чтобы гемоглобин стоял и эритроциты были. Я понял, что больше всего ненавижу поздравления в общих чатах, потому что там люди вообще не стараются. Мне один раз тип просто в конце всех поздравлений поставил плюс. То есть спасибо, что не переслал, брат. Ну, я бы не обиделся, только если бы знал, что он на все жизненные события так реагирует. Типа, день рождения плюс, похороны минус, Пасха плюс-минус. То, что тут как бы похороны, день рождения одновременно. Ему потом все в чате в ответ: «Воистину плюс-минус». Действительно. Круто, знаете, что нам карма зато все компенсирует в поздравлениях от всяких компаний. Вот, знаете, когда тебе МТС пожелал больше, чем все там. Видели? Кучу потрясающих слов прислали. «Мы гордимся, что вы с нами». Такой: «Нам родители такое не говорят». Но иногда, конечно, операторы совсем перегибают. Я просто приезжаю из Москвы в Воронеж, мне приходит сообщение: «Добро пожаловать на родную землю». Я такой: «Че по пафосу, чуваки, вы че?» Я думаю, хорошо, что это в обратную сторону не работает. Что я приезжаю в Москву, мне сходу: «Ну привет, гнарь без регистрации! Добро пожаловать на съемную землю». Да, я вообще 8-й год уже в Москве, в целом нормально, себя чувствую комфортно, но по московским меркам, конечно, все относительно, потому что у меня есть очень богатые друзья, очень. У меня недавно друг при мне говорит фразу: «У меня международный бизнес, я скоро выхожу на IPO». Я такой: «Я на белорусской выхожу, у меня там бизнес, ланч, бизнес-ланч у меня, я вот так решаю». Если хочешь комфортно себя в Москве чувствовать, надо все успевать делать, постоянно крутиться, вертеться. Причем жизнь подкидывает дополнительные задания даже там, где вообще не надо. Я просто захожу в приложение «Вкусвилла», мне там приходит сообщение: «Совершите покупку до 7 утра и получите звание «Ранняя пташка». Я такой: «Еще из-за этого в 6 утра вставать? Куда? Зачем? Этот титул ничего хорошего не дает, потому что «Ранняя пташка» — это петух, а у нас это тюремное оскорбление». Они вообще в этом магазине почему-то очень любят титулы раздавать. Например, знаете, у них такая тема есть: если много молочки у них покупаешь, молочной продукции, ты там становишься молочный адмирал. Я такой: «Это что за звание такое? Как оно в жизни пригодится?» Ну, вряд ли поможет при мобилизации, да? Что к тебе пришли, такое: «Какая вообще повестка? Вы знаете, с кем разговариваете? Я молочный адмирал! Проверьте по базам!» Рудит стоит. Там люди подумают, что я из класса коррекции подъехал просто. Мя-мя-мя. Ну, если я в магазине скажу: «Дайте мне фольгу, гренки и йогурт», там продавщица такая: «Зачем тебе это прикрытие в виде гренок и йогурта? Бери сразу, зачем пришел, только фольгу. На, вот тебе пластиковая бутылка, держи, на твоем языке». Мне нравятся типы, которые взломали систему, как, например, Мияги, вообще респект ему. Типа, если не знаешь, какое ударение правильное, говори сразу все варианты: «Окутало меня, окутало, вы до меня не докопаетесь, докопаетесь». Я еще заметил, что Мияги не дает интервью, вообще не дает. Я думаю, а вдруг это просто потому, что он на самом деле в жизни как джиган. Ну, джиги же больше подходит все путать, да, постоянно. Он же, бедолага, все время в какие-то истории попадает. Ну, помните ту историю с ним? Ну, ту любую. Ну, вот это с «Медузой», я уверен, что он стоял такой: «Да блин, Оксан, мне эта «Медуза» окутала, вот я и втащил ей, что мне делать бы?» И Матранг такой: «Вообще-то правильно, «Медуза». Ты вообще девочка, ты заткнись, ты куда?» И потом Скриптонит такой: «Чуваки, вы чё? Я еще в начале карьеры все понял, что если читать вот так...

0: Но ударение вообще не понадобится. Вообще не понадобится. Я вообще в жизни очень спокойный человек против абьюза, агрессии. Мне вообще нравится это современное понятие, да, токсичный абьюзер, классно звучит. Не знаю, как люди раньше без него жили. Правда, раньше для этого было более емкое определение. Очень выручало. Да, столько аспектов толерантности сейчас в мире. В Америке перед афроамериканцами становится на колено. Нам от этого еще так далеко. Я в своей жизни стоял на одном колене, только когда на дачу бабушки собирал смородину. Да, черную. Это движение называется не Black Lives Matter, а бабушка любит манипулировать. Спасибо большое, классный, пока-пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Мы идем дальше, дорогие друзья. Премия «За все везде и почему» «Золотая Козибота» продолжается на Камеди Радио. Еще целых два классных номинанта вам будут предоставлены незамедлительно.
1: Ребята, ребята, остановитесь, хватит. Давайте третьего и все.
2: Лента рассказывает: аферист из Тиндер.
0: О, забыли про него уже.
2: Здравствуйте, аферист из Тиндер. Запускает приложение для безопасных знакомств.
0: Вот. Одумался, Саш, одумался человек.
2: Израильский аферист по фамилии Хают, который представился сыном миллиардера, создает защищенное от мошенничества приложение для знакомств. Видишь как? Я сам вас обманул, а теперь я сделаю это безопасным, потому что я знаю как.
0: Это как, собственно, в «Поймай меня, если сможешь», да, когда он сам начал работать и консультировать по вопросам безопасности после того, как его заловили.
2: Идея пришла ко мне, когда я был мошенником, когда, говорят, я сделал среду
0: когда
2: знакомств.
0: Когда я, внучок, был мошенником. Это же история вечера у камина.
2: И я подумал, ладно, давайте сделаем ее безопасной, говорит он о своей инициативе. Приложение, как называется, Safe Love.
0: Да.
2: По словам преступника, будет... Здравствуйте, я преступник, я представляю вам безопасное приложение.
0: Я SafeLove Савченко.
2: Сразу. Будет презентовано в ближайшее время. Для регистрации потребуется добавить удостоверение личности гособразца, сделать селфи.
0: И сообщить данные карты.
2: Да, и 4 цифры, которые придут к вам на телефон. При этом, если загруженные в профиль фото будут отличаться от селфи на 15%, они будут отклонены.
0: А, ну то есть, типа, ты обрабатывал, изменял, да. Фейковал.
2: Я знаю, как выглядят поддельные паспорта. Никто ни разу не задумал мне, не задал ни одного вопроса по поводу них. Я знаю, как бросить вызов системе, говорит Хают. Кроме того, аферист планирует добавить в приложение SOS-кнопку.
0: Ну вот в приложениях знакомств это важная кнопка. Mm-hmm. Согласен.
2: Можно
0: тут
2: нажать.
0: Просто неполное слово.
2: Если во время свидания пользователь почувствует себя не в безопасности.
0: Чё-то тревожно мне как стало. Чё-то тревожно.
2: Однако ассоциация онлайн-знакомств, если такая, выступила против идеи афериста и направила в Google и Apple письмо с требованием не допускать размещения приложения в их магазинах.
0: А в Ростор?
2: Мы считаем, что ни один из магазинов приложений не желает быть платформой, которая позволила бы мошеннику вернуться в ту самую среду, в которой он уже совершил свое преступление.
0: Но
2: это
0: логично.
2: Волк в овечьей шкуре.
0: Ну, как будто логично, да. Но понятен маркетинг, да? Типа, я сам же прошел это, знаю, да. Как сделать безопасно.
2: Но он говорит, боятся, говорит, они там в своей ассоциации, что идея окажется превосходной. Да, формально я осужденный преступник, но я уже не тот парень, как и был в 19 лет. И мы меняемся, люди меняются.
0: Кстати, меня вообще зовут не Шимон Хают. Сообщил он. Но, знаешь, вот с точки зрения хайпа все правильно сделано.
2: Конечно,
0: да? То есть
2: конечно.
0: Вот именно с рекламных позиций, если на это смотреть, логично. Вопрос возник, резонанс появился, людям будет как минимум интересно. Но кто готов загружать свои данные в приложение, которое создал аферист?
2: Ну да, странно. Если что, будем кричать «Шимон!»
0: Хотя МММ несколько раз возрождался и ничего. Номинируем.
1: Да не может быть, есть еще 4-й номинант.
0: Так, новость про животных. Как всегда, Саш, РИА Новости сообщает, сегодня у нас бобры. Там они перегрызли столб, предупреждающий об опасности бобров.
2: Так.
0: Ну все, обрели разум. Лесничество в Люблинце сообщило, что бобры в окрестностях города на юге Польши перегрызли столб с информационной табличкой. А там как раз писали, что бобры – это риск. Как объяснили в лесничестве, речь идет о пруду в лесничестве Лапян и ближайшей территории. Животные роют норы прямо под дорогой, валят деревья, растущие вокруг воды,
2: что,
0: грабят дилижансы. Мы хотели предупредить вас о возможных последствиях деятельности бобров на пруду, но бобры не хотят, чтобы вы об этом знали, и перегрызли дубовый столб с информацией об опасности.
2: Чтобы никто не знал, да, про то,
0: а вы вообще нормальные? Вы же дубовый столб сделали. Почему не бетон? Лесники считают предупреждение серьезным, поскольку из-за деятельности бобров ослабленные деревья могут упасть, а подкупанный грунт под дорогами представляет опасность для людей. Ну вот, предположим, я прочел эту информацию. Как мне это поможет? Да, некоторые деревья подпилены бобрами. Мне что дальше с этой информацией
2: ну,
0: делать?
2: Ну как, не паркуйте автомобили вблизи деревьев.
0: Ну,
2: а
0: да.
2: Где их парковались, они везде, эти деревья.
0: Да, надо вырубить все деревья. А теперь лесники устно призывают посетителей. Просто идешь по лесу, ни с того, ни с сего, из-за дерева. Опасно, опасно, мужик, бобры повсюду. Вы что тут ходите? Бегите, глупцы, в большие города. И они теперь думают, как установить новое надежное предупреждение о коварных бобрах.
2: Как будто бобры посмотрели «Восстание планеты обезьян».
0: Да, у нас про бобров, но раз в неделю новость точно с тобой возникает.
2: На лошадях будут ездить.
0: Блин, прикольное кино, я бы такое посмотрел. Не страшно, но интересно. И это был финальный сегодня претендент на то, чтобы отхватить золотую Козибот. Скоро узнаем, кто победил.
3: Камеди Радио.

0: А вот и он, финальный выход нашей программы. Скоро он закончится, а сейчас он начался. Вот видишь, как интересно.
1: Вообще, вот жизнь непредсказуемая штука. Более того, сегодня 13 октября, и Comedy Radio 13 лет, а завтра 14 октября, и Comedy Radio будет 14 лет. Представляешь?
0: Да.
1: Чудо. В Сингапуре задержали рейс, потому что пассажирка не хотела расставаться с картонной коробкой.
0: А джингл не будем слушать?
1: Джингл?
0: Да.
1: Будем.
2: Вы придумали статуэтку? Ну-ка, расскажите.
1: Фу, слава богу, программа спасена. Итак, в Сингапуре...
0: Иначе не по сценарию.
1: Да как это? Неструктурно работаем. Задержали женщину. Хотела провести огромную картонную коробку. Коробку из Сингапура. И не получилось. Ее вывели из самолета. Всем воды дали.
0: А знаешь,
1: бесплатно.
0: Она пела в коробке с карандашами. Заяц бежит в припрыжку. Он догоняет шишку над длинными волосами.
1: Там прям так было?
0: Нет.
1: Звучит не очень. Диванаводов задержали в Америке. Люди на диване ехали, между прочим, и сказали, нельзя, оказывается, в американском городе Шарлотт, в штате Северная Каролина, на диване кататься. Все. Аферист из Тиндера Шимон Хают решил запустить приложение для безопасных знакомств, но в Apple и Google как-то не очень оценили эту идею, и, наверное, его приложение там не появится. Ну и финальная цель новость. Это бобры в Польше в лесничестве перегрызли столб, на котором висела табличка, предупреждающая об опасности бобров. Что-то они понимают, судя по всему. Угу. Все, вот такие новости.
0: Хорошо, статуэтка у нас выглядит в виде огромной картонной коробки, которая не хотела расставаться женщина из Сингапура, из-за этого ее выгнали из самолета к чертовой матери. И лежит на боку эта коробка, она открывается, оттуда выезжает диван, угу, на котором катались мужики в США. На диване сидят бобры.
1: Хорошо.
0: Бобры эти познакомились в Тиндере. Их пытался обмануть некий Шимон Хают, но бобры-то не понимают ничего, поэтому их обмануть невозможно, они просто едут и угорают.
1: Так что на диване есть еще и надпись под названием «Премия за все везде и почему золотая Казибота» от Савы и Пичуева. А вот кому эта статуэтка достанется, мы сейчас будем выяснять. Итак, нерадивая пассажирка Batik Air Malaysia и ее коробка.
0: No.
1: No. Диваноезды.
0: Нельзя, опасно же это.
1: Опасно.
0: Ребята, конечно.
1: Ну, израильского афериста тоже ты вряд ли...
0: Да, вряд ли.
1: ...наградишь сегодня. Тогда получается, что польские бобры заберут статуэтку?
0: Конечно, польские бобры – застенчивые ивы.
1: Да, как девчонки смолкли у воды. И тогда бобры как раз-таки пусть и используют нашу статуэтку в качестве предупреждения о собственной активности. В Люблинс улетает наш приз.
2: Разбирайте декорации, увозите стулья и мойте руки. Премия за все везде и почему закрывается. Прощайтесь со слушателями, дайте им уже отдохнуть.
1: У меня к тебе вопрос, Саш. А вот как мы завтра будем отмечать 14-летие Comedy Radio?
0: Я думаю, что в диком угаре. Может, поедем куда-нибудь, съездим?
1: Например?
0: Ну, например, да куда угодно.
1: Ну, давай куда-нибудь съездим. Да. Да, хорошая
0: идея. И там отметим уже праздник. Потому что, ну, нам банкет тут не закатят, да, студия.
1: Это
0: новый ковер красивый, потому что мы тут забляпаем.
1: Портить студию нам не дадут, поэтому, наверное, стоит куда-нибудь съездить и отметить этот праздник именно там. Но, в принципе, это вообще удивительно, что уже 14 лет. Казалось бы, вот недавно только Comedy Radio появилось, потому что Саша чуть позже пришел. Я с первого дня здесь в Казиботе шоу. Но вообще нет ощущения, что прошло так много уже времени. Сложно даже осознать, сколько всего произошло, сколько всего изменилось за эти годы. Неизменным остаются только наши рубрики, потому что мы не можем придумать новые. Так что в ближайшие 14 лет будет все ровно то же самое, но на том же высочайшем уровне. Александр Пичуев!
0: Да, для вас выступает практически юбиляр и кто-то у нас получает ударник радиопроизводственного труда,
1: да,
0: клавишник,
1: да,
0: скрипач,
1: сторожил
0: и гитарист, сторожил Святослав Савченко.
1: А наш новичок Андрей Ромашко, ведь он здесь сколько лет? 7, 8, 9, 10. Сколько ты тут? 11 лет почти здесь работает, Андрюха.
0: Ну и совсем молодой наш сотрудник, всего 3 годика. Ой, даже говорит, что не умеет и ходит под себя. Виталик Вязовцев.
1: Ну что ж, друзья, целую вас, если вы девушки.
0: Пока.

0: слушатели, Козебота шоу закрывается.
1: Реклама на Камеди Радио.
2: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-0013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России, номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
8: Стиральную машину «Горения» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-Банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
10: Топ покупок месяца.
11: JQJ 6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: А Moda C5. Добавить стиля.
11: JQJ 7. Впечатлить друзей.
10: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.

0: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
1: Мой шанс заработать денежек.
0: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
2: Это издевательство над звездами.
0: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
3: Камеди Радио и ТНТ представляет. Comedy Club.
4: Встречайте.
5: На сцене
4: Алексей Шальнов,
5: Екатерина Моргунова,
4: Марина Кравец.
5: И все.
6: Итак, в тур агентстве. Так, ну я вам все выслала, поздравляю. Да, отличный тур у вас получается. Смотрите, 8 дней, 9 ночей, 10 пересадок, 11 миллионов. Да. Приятного отдыха, до свидания.
7: Здрасте.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Это вы турфирма?
6: Абсолютно верно. Добро пожаловать в турагентство, агентство «Тур».
7: Ага. Мы бы хотели съездить на такую, как бы, ну, поездку. Саша, да твою ж мать, что ты телепаешься там так долго?
8: Ты что-то разоралась на весь город, блин.
9: Надела.
7: Я тебе сказала, потому что по лестнице быстрее будет.
8: Да я рубашку выбирал.
7: На рубашку мы в турфирму шли.
8: Да чтоб понятно было сразу, что мы в отпуск. Что ты докопалась?
7: Так все, не беси меня.
8: Сама не беси.
7: Дебил конченый.
8: Дура тупорылая.
7: Заткнись.
8: Сама заткнись.
7: Я тебе кадык перегрызу.
8: Ага,
7: я сказала,
8: конечно,
7: заткнись.
8: Все, молчу.
7: Здрасте, еще раз, нам нужно романтическое свадебное путешествие.
6: Вам? Да, в медовый месяц едем.
8: Так мы же не на месяц, что ты?
7: Да это и не значит, что на месяц. Это выражение такое,
8: да,
7: идиотина.
8: Да, да мало ли она не понимает.
7: Да всем понятно, кроме тебя, дебил.
8: Ага.
7: Короче, любовь у нас.
8: Да, люби у нас жуй.
6: Вы знаете, от вас прям, ну, веет романтикой так. И луком.
7: Я тебе говорила, не дыши.
8: Я умру тогда, что не дыши.
6: Ладно, давайте подберем вам какой-нибудь тур для вашего свадебного путешествия. Так, что хотелось бы? Пляжный отдых, круиз? Или, может быть, что-то поактивнее? Серфинг?
8: О, серфинг!
7: Какой тебе серфинг?
8: Что такое?
7: Спасатель Малибу недобитый.
8: А что такое-то?
7: Да потому что ты и серфинг, это все равно, что Зюганов и... Серфинг!
8: Да ладно, там просто надо волну поймать и все.
7: Да ты криворукий, ты даже меня на свадебном танце не поймал.
8: Так это больше всего и запомнилось.
7: Не виси, сказала.
8: Ага.
7: Давайте круиз, это романтично.
8: Что романтично? Блевать всю дорогу?
7: А если на тебя не смотреть, то можно и не блевать.
8: Ага, спасибо.
7: Все, давайте, будем как в «Титанике».
8: Ага, чтоб я сдох в конце.
7: Пока одни плюсы.
8: Ага. Будешь потом сидеть одна без меня, ипотеку выплачивать. Хотя да, давайте круиз.
7: Не, пляжный, пляжный.
8: Ну
7: давайте.
8: Или пляжный там что.
6: Слушайте, по сравнению с вами, у Макрона с женой прям идиллия.
7: И кто это?
8: Не знаю, кто-то из старой фабрики.
6: А. Так, давайте выберем страну для вашего свадебного путешествия. Могу предложить, ну, Испанию, Италию, ЮАР.
8: Ой, да мы там везде были.
7: Да VPN не считается, придурочный! Что там дальше разговаривать?
6: Ну, вообще, конечно, для медового месяца идеальный вариант — это Мальдивы.
7: О, Мальдивы — это очень хорошо.
8: Какие тебе Мальдивы? Мальдивы — это капец как дорого.
7: Да мы потянем, нам на свадьбу понадарили.
8: Наташа, тут постельным бельем не принимают.
7: Так все, я сказала, я уже загорела, все, Мальдивы будут.
8: Да Мальдивы — это вообще не про нас, это что-то на богатом, как суши или галстук.
7: Потому что ты жоп.
8: Танжира.
7: Ладно, Мальдивы не надо, его просто побесить хотела.
8: Она у меня такая. Все, понял.
6: Я поняла, нужно было вообще с другого начинать. Например, Турция или Египет.
8: Египет, там пирамиды.
7: Какие тебе пирамиды, фараон недобитый?
8: А что тебе не нравится? Чудо света.
7: Чудо света — это когда ты шнурки себе завязываешь и копилкой своей не светишь. Вот это чудо.
8: Ну мы же так и познакомились.
7: Так вот и хватит других кадрить, остановись уже. Все, уже я твоя. Турцию давайте.
8: А что это Турция? Мы уже там были, что туда возвращаться?
7: Ну ты ж красно-белом был, ты ж туда возвращаешься? И возвращаешься, и возвращаешься.
8: Да задрала ты уже.
7: Сам задрал.
8: Дура.
7: Придурок. Ладно, давай, ни тебе, ни мне Турция.
8: Компромисс.
7: Да, компромисс.
6: Слушайте, ну таких переговорщиков Турция, конечно, не видела никогда. На какой период смотрим отель?
8: Вообще пофиг.
7: Да, он это, к работе он не привязан, его ж перевели на увольненку.
6: Вы, наверное, хотели сказать на удаленку.
7: Я б хотела, я б хотела.
8: Хватит, все, успокойся ты.
7: Успокойся.
6: Ну, смотрите, есть такие варианты. Значит, 7 дней, 8 ночей. 8 дней, 9 ночей. 9 дней, 10 ночей.
8: А у вас есть вот только, чтобы вот ночи были? Есть? Чтоб не было вот этих вот дней. Просто ночью с ней идеально. Никуда не тащит, не оскорбляет.
7: Когда я тебя оскорбляла? Утырок ты тупорылый.
8: Я что, еще вспоминать должен?
7: Ну, все, ты сейчас договоришься, ты один поедешь.
8: Я думал, ты уже не предложишь.
7: Иди в жопу.
8: Сама иди в жопу.
7: Тупорез опухший.
8: Стерва сушеная.
7: Козел.
8: Овца.
7: А чего вы спрашивали вообще?
6: Давайте определимся с отелем, да? Какой хочется? Наверное,

0: хотела, знаете, важный момент вот уточнить. Должен ли быть включен алкоголь?
1: Да, желательно.
2: Хотелось бы.
1: Само собой.
2: Естественно.
1: Однозначно.
2: Железно.
1: Безусловно.
2: 100%.
1: Никак иначе.
0: Смотрите. Можем еще добавить экскурсии.
2: О, вот это давайте.
1: За какие экскурсии, это... Наташа?
2: А чё?
1: Тебе вот лишь бы куда-нибудь пир... в 6 утра.
2: Да я потому что культурная, чмошник ты, обрыганский. Слушайте, а давайте уже быстрее.
1: Что-то да, не задерживайте нас.
2: Одно
1: да.
2: и то же, трындите.
1: Сколько
2: сидите.
1: Можно в конце концов? А то мы дорогу.
0: А почему на меня-то вентилятора завернули? Пришли тут, поорали друг на друга. Вы посмотрите на себя, на какое вам свадебное путешествие. Вы же в аэропорту уже разведетесь. Да Мизулина с Кридом не так собачится, как вы.
1: А чего вы нам еще хамите-то?
2: Это бескультурщина какая.
1: Отсутствие интеллекта налицо вообще.
2: Колхозница, мы просто отдохнуть хотим,
1: да
2: понятно?
1: Да просто отдохнуть по-человечески, как на даче.
2: Слушай, так может мы на дачу и поедем тогда?
1: Точно. Там и это, самогон включен.
2: Конечно.
1: И туалет на улице.
2: И речка.
1: Я уже сказал, туалет на улице.
2: Вот именно. А на эти деньги я лучше себе пылесос куплю.
3: А я шашлындос.
2: Ой, как это созвучно.
1: Слушай,
2: сейчас...
1: мы так с тобой так, красиво так, отдохнем.
2: Я сейчас завелась,
1: мы
2: сейчас
1: будем
2: лучше аккуратно.
1: Мы будем просто с тобой двигаться, да. понимаешь?
2: Да, мы будем вот это
1: мы
2: поворот сделаем. Вот это
1: невероятно. Ой-ой-ой-ой.
0: Хотела же на час раньше уйти с работы.
2: Спасибо.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Ну, любое говно, лишь бы ее заполнить. У нас вот есть такое. Потому что в один момент в комнату, где мы сидели, вошла кошка, и я зачем-то вслух сказал: «О, вошла кошка». Смотрю на ее пахана, и он такой: «На ковер села». Чисто два идиота, вы поняли? Там в Кошкином мяу больше смысла было, я вам отвечаю. В один момент это кот, он начинает лизать себе яйца, я смотрю на ее отца, и он такой: «Давай ты. Давай ты, оно мне не надо». Кот, да, очень красивый кот, я не сдержался, я говорю: «Блин, такой кот у вас классный, что это за порода?» Он мне начинает рассказывать, говорит: «Мы ее купили у продавца, он армянин». Я думаю, естественно, без совпадения этих ничего не получится сегодня. Да, он армянин, и он нам сказал то, что это армянская порода. Я думаю, армянская порода? Так вас обманули. Армянский кот себе яйца не лижет, это непорядочно. У нас нет такого, мы такой фигней не занимаемся. Армянский кот при виде меня бы встал, я старше. Будь здоров. Будь здоров, брат. Ой, знакомство очень нервная штука, я врать не буду. Я когда знакомил ее со своими родителями, я тоже очень сильно переживал, очень сильно. Хотя я не знал, примут ее, не примут. Хотя меня папа никогда не ограничивал именно по национальному признаку. Он всегда говорил: «Гамлет, нам с мамой разницы нету, какая она будет. Ереванская, бакинская, карабахская армянка. Нам разницы вообще нет никакой». Да, у меня папа патриот армянской кухни, знаете, он ест только армянскую кухню, другие кухни он обсирает, но каждый раз, когда он ест хинкали, он говорит: «Какая разница, Армения, Грузия, все мы братья, какая разница». Очень переживал, когда знакомил, но зря, мои родители, низкий им поклон, как они старались ей понравиться, вы не представляете. Единственное, мне разонравились, но в целом... Они заморочились, понимаете, заморочились люди, это видно было. Как дед заморочился, штаны надел, ни хера себе. Человека в штанах даже бабуля не видела, вы представляете? Да, познакомились, вот познакомились, следующий этап — свадьба, дети, я это понимаю прекрасно. Вот за детей сильно интересно мне, если честно. Интересно, какие дети у меня будут. Ну, он будет метис, понимаете, ребенок. Я армянин, она русская, ребенок может быть любой, вообще любой. Мне кажется, самый смешной расклад — это если родится девочка, которая внешне будет похожа на нее, а внутренне на меня. Поняли? Вот это русская девочка хач. Вот это вот, да. Русская девочка с армянскими приколюхами. Вот эта девчонка. Блин, мне так смешно представлять этот детский утренник, куда я прихожу, и выходит визуально русская девочка и говорит: «Я абрикос на юге рос». Смешно. Но, честно сказать, чтобы ребенок и на меня был похож, я тоже не хочу, честно скажу, не хочу, потому что я свою внешность понимаю, правда, понимаю, на меня кожанку надень, коллектор года. Вопросов нет, я все прекрасно, все понимаю прекрасно. И я сам из Ростова-на-Дону, там так меня любят, так толерантны все, так в Ростове нравится. Единственное, вот я вам по секрету скажу, никому не рассказывайте, что мне не нравится. В Ростове там так армян много, если честно. Очень много армян, сильно. И они там, там армяне, они могут тебе попасться даже там, где их ты вообще не ждешь, потому что они так захотели, они могут быть кем угодно. Вот у меня пик моего удивления, у меня в Ростове есть друг армянин, и он казак. Просто потому, что он так захотел. Армянин-казак, представляете? Я к нему подошел, говорю: «Брат, тебя как в казаки взяли? Это же чисто, ну, славянская тема, туда армян не берут». Он говорит: «Да, так и есть». Мне сказали, если я фамилию поменяю, проблем не будет никаких. Я думаю, а как это было? Он поменял фамилию, пришел в этот полк, говорит: «Я был Арустамян, сейчас я Арустамов. Так нормально?» И ему такие: «Теперь вопросов нету, Ашот Гургенович. Все четко, вообще молодец. Вопросов нету, молодец. Вы единственное, пожалуйста, только в песню «Ойся ты, ойся» больше «Ай, мамаджан» не добавляйте. Все, спасибо большое, спасибо, что послушали. До свидания, ребят, пока».
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гамлет Караян, встречай!
2: Так, я сразу с новостью. Я, наконец-то, спустя 3 года отношений познакомился с родителями своей русской девушки. Представляете? Спасибо большое. Спасибо. Знакомство очень нервная штука в целом. Я в этот день понял то, что мы мужики, мы когда очкуем, мы так не можем находиться в полной тишине. Мы готовы нести абсолютно...

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Мария Маркова.
2: Я была недавно в парикмахерской. Стриглась. Меня мастер стрижет, случайно сама себя порезала. И говорит, я всегда говорю, лучше два раза порезать клиента, чем один раз себя. И продолжает меня стричь. Я уже думаю, мало ли, может, меня сейчас пырнет два раза. Скажет, все, теперь мы квиты, можем продолжать нашу стрижку. Сейчас вообще опасно в парикмахерских. Сейчас они тебе такую белую штуку на шею затягивают. Ну, видимо, чтобы волосы не падали на одежду. Но они так сильно ее затягивают, что уже думаешь, для каких-то других целей. Они еще всегда спрашивают, вам нормально? Ну, смотря для чего нормально. Хотя бы стоп-слово свое скажите мне. Значит, потом тебя ведут мыть голову. Ты сидишь вот так, ждешь инсульта. В этот момент они спрашивают, вам чай или кофе? Ну, уж просто водой. Можете мне голову помыть? Что я недавно сижу, мне моют голову, и мне мастер говорит, включить вам кресло. Думаю, что еще вы придумали? Какой-то электрический стул? И почему-то говорю, давайте. Оказалось, это было массажное кресло, но там был такой массаж, было ощущение, что мужчина под креслом спрятался. И он просто так мне кулаками в спину делает. И общая картина была такая, я придушенная, лежу вот так, мне в спину кулаки, там еще не хватало, чтобы мастер надо мной такая, на кого работаешь? А кто изменяет, похлопайте? Хотела застать вас врасплох. У меня есть такое наблюдение. Мне кажется, у каждой взрослой женщины, давайте скажем так, за 30, есть такой знакомый мужчина, он женат, но ровно раз в месяц, где-то в 2 часа ночи, он пишет тебе сообщение. Все мы знаем это сообщение, как оно звучит? Конечно. Дальше там разные бывают вариации. У меня бывает «спишь, хочу от тебя ребенка». Вместе это как угроза все звучит. Я никогда на это не отвечаю, но я всегда делаю скриншот. Потому что гораздо приятнее дружить с человеком, на которого у тебя есть компромат. На утро он вообще готов на все. Я недавно по работе встречаюсь с таким мужчиной. Он на меня смотрит и говорит, что ты выглядишь уставший. Я думаю, опа, а что это мы забыли про скриншотики? Ты сдурел мне такое говорить, а ты выглядишь разведенным. Ну а что? Что вообще хочет мужчина, который говорит такой женщине? Что я должна сказать? А я еще и вспотела. Ну не нравится тебе, как я выгляжу? Ну можно же ничего не говорить. Но оказывается, есть люди, которым прям не имется. Потому что я нашла в интернете статью «Что делать, если вам сильно хочется сказать человеку, что он выглядит плохо?» Там написано «Заменить эту фразу, которую вы приготовили, на другую, например, на такую. У тебя все в порядке?» Я представляю этот прекрасный диалог. «Привет!» «Привет! У тебя все в порядке?» «Да, а почему ты спрашиваешь? Ты просто выглядишь уставшей!» Мой сосед по лестничной клетке недавно предложил мне отношения. И все бы ничего, но ему 70. СМС-ку мне отправил. Мог бы открытку в ящик положить, но нет, он передовой отправил мне СМС-ку. Он объяснил это так. Он написал, я просто свободен, а вы женщина. Больше ничего не нужно для начала отношений. Дальше он написал, что я не сильно ему нравлюсь, но просто на нашей лестничной клетке больше нет других женщин. Учитесь, перфекционисты. Пока вы ищете идеал, дед уже гуляет с вашими дочерьми. Значит, я что-то посмеялась, ничего не ответила. Он мне написал, извините, я все понял. Проходит, я посмеялась, какой-то дед ко мне клеит. Потом проходит неделя, я слышу из его квартиры женский смех. И так неприятно стало. Ну просто увела у меня деда. Даже не прописано здесь. Я, конечно же, сразу позвонила, заменила код на домофоне, чтобы она не могла зайти. Но дед теперь тоже не может попасть в подъезд. Я думаю, ну ты не нагулялся, ты иди погуляй. У кого есть знакомый лесник? Вечер неожиданных вопросов. Я просто узнала, оказывается, лесник — это человек с высшим образованием. Я раньше думала, чтобы уйти в лес, нужен компас, но, оказывается, нет, нужен диплом государственного образца. Я просто недавно познакомилась с девчонкой, она говорит, я учусь на лесника в академии. Я прям зашла на сайт академии, там на сайте написано, что профессия не востребована. Прям так и написано, перспективы профессии неопределенные. То есть вот там в детстве говорили, не будешь учиться, будешь дворником. А должны были добавлять, а будешь учиться, будешь лесником. Но это интересно, у тебя получается вся группа лесники. То, чтобы через 20 лет в любой компании говорить, а у меня в любом лесу связи. Ну, туда еще сложно поступить, нужно сдавать информатику. Я еще думаю, зачем в лесу информатика? А потом прочитала, что, оказывается, самый распространенный вредитель в лесу — это короед-типограф. У них там целая типография. То есть ты одного короеда задавил, они распечатали твою фотографию. По всем березам развесили. Нет, есть очень интересные профессии. Я недавно нашла, есть такая профессия – тестировщик водных горок. Там написано, что он должен сообщать уровень адреналина и хватает ли воды. Ну, если не хватает воды, он уже, конечно, из кареты скорой помощи это сообщает. Я люблю аквапарк, но я боюсь всегда вылететь с горки. И вот на некоторых горках есть дополнительные бортики, но не по всей длине. И мне интересно, как же они выяснили, где нужны дополнительные бортики, а где не нужны дополнительные бортики. И почему вакансия тестировщика все время обновляется? Но я люблю правила безопасности, но некоторые правила безопасности еще больше меня пугают. Вот в театре на верхних ярусах сетка натянутая. Я даже не хочу знать, после какого случая. Вряд ли там рыба раньше водилась. Птицы с ума посходили. Какая-то птица стучит мне в окно в 5 утра каждый день. Я уже сделала ей скворечник. Она, правда, не скворец, но я думаю, они не очень разбираются в архитектуре. Насыпал ей корм, она продолжает стучать. Я уже хочу узнать, когда она там спит, чтобы стучать ей в скворечник, чтобы она потом летала полдня уставшая. Искала бы, где ей купить эспрессо. Я уже ей на стекле написала: «Птица, это не твой дом, уходи. Хочешь большой дом, иди работай». Мне еще друзья говорят: что ты хочешь, это птица, они стучат. Думаю, да вот если человек незнакомый в окно тебе стучит, это маньяк. Думаю, почему для птицы это нормально? Думаю, может, они просто тоже любят подглядывать. Я решила проверить эту теорию, закрыла окно шторами. Она перестала стучать. Я теперь боюсь открывать шторы. Думаю, мало ли, может, она там на дереве сидит, в лапках бинокль крутит. А вы думаете, почему они на юг улетают? А там люди в купальниках ходят. Им есть что обсудить. Они еще даже могут начинать до рассвета. Мне соседка недавно в 3 часа ночи кричала: «Птица, еще темно! Ты видишь, это не рассвет! Почему я тебя должна учить быть птицей?» Большое спасибо!

0: Реклама на Камеди Радио. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
4: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. «Точка банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк», «Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на «Точка.ком» 18+, реклама.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Кайло Стрит», ООО «ГРН» 116-77-467-8061, город Москва.
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
10: Мы готовы удивляться.
9: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
10: Хочется на ТНТ.
11: На ТНТ.
12: На ТНТ.
9: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
13: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
14: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
15: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
16: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
17: На сцене Рома Сафонов и Костя Бутусов. Встречайте! Современные тенденции в отношениях обязательно приведут к этому. Итак, будущее, 2070 год, Москва, ресторан на Патриках.
18: Наташа! Наташа!
19: Да, Сереженька.
18: Я позвал тебя в этот дорогой ресторан не случайно. Мы с тобой познакомились в далеком 2023 году и вместе почти 50 лет. И я думаю, что нашим отношениям пора перейти на новый уровень.
19: Что ты имеешь в виду, Сереженька?
18: Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Наташенька, ты выйдешь за меня?
19: Сережа, мне надо подумать.
18: Что? Еще подумать? Я 20 раз делал тебе предложение, 20 раз ты просила подумать. Может, хватит думать? Я бегал за тобой 30 лет. 10 ходил. 4 ездил. 2 года меня за тобой носили.
19: Сережа, ну рилли. Неужели ты хочешь, чтобы мы стали одной из тех парочек, которые поженились и через год развелись?
18: Конечно нет, откуда у нас целый год?
19: Сережа, ты и так знаешь, что ты мой краш. А это просто штамп в паспорте.
18: Твой краш? За все это время ты ни разу не выложила фото со мной в Инстаграм. Переживала, что от тебя отпишутся, что мое лицо не гармонирует в ленте с фотками твоей задницы. Теперь все выглядит одинаково. Я так надеялся, что ты наконец скажешь мне «да». Я уже даже купил свадебный костюм. Точнее как, на свадьбу он тоже подойдет.
19: Сереженька, я прочитала в телеге, что там, где начинается брак, заканчивается страсть. Давай лучше попробуем что-нибудь новенькое.
18: Мы слишком старенькие для новенького. Последние 30 айфонов я подарил тебе просто так. Я хочу жить как нормальные люди. Давай заведем ребенка.
19: Ребенка? Ты же знаешь, я child free. Я не хочу просыпаться по ночам от того, что кто-то описался.
18: Мы и так из-за этого просыпаемся.
19: Знаешь что? Я найду себе того, кому буду по-настоящему нужна.
18: По-настоящему нужна ты сейчас только черным риэлторам.
19: Все, хватит меня абьюзить, меня не переубедить. Это мое осознанное решение.
18: Как же мне это надоело, господи! Я...

0: слышишь? Помоги!
1: Я прекрасно тебя слышу, сын мой!
0: Ничего себе! А что вы здесь делаете?
1: Я снимаю двушку на Патриках. Покупать квартиру в Москве дорого.
2: А за сколько снимаете?
1: За 150.
2: А ну это еще по-божески.
0: Господи, она не хочет выходить за меня замуж. Можешь мне помочь?
1: Конечно, я же всемогущий. Наталья, почему вы не соглашаетесь?
2: Мы не подходим с ним по гороскопу. Он лев, а я козерог.
1: Все, больше нет гороскопов. Выходи замуж.
2: Еще мы не подходим по нумерологии. Я тройка, а он семерка.
1: Теперь ты восьмерка, а он пятерка. Вы дополняете друг друга. Ваш союз идеален.
2: Вы же просто говорите то, что я хочу услышать.
1: В этом суть нумерологии.
2: А еще я раскладывала Таро, в этом году жениться нельзя.
1: Все, больше нет ни нумерологов, ни астрологов, ни тарологов.
0: Ничего себе, это же останутся без работы миллионы безработных баб.
2: И мне не нравится, что он меня постоянно контролит.
1: Ладно, теперь он тебя не контролит.
2: Тогда мне не нравится, что ему на меня пофиг.
1: Ладно, теперь он тебя то контролит, то ему на тебя пофиг.
2: И зачем мне эти эмоциональные качели?
1: Какие качели? Соглашайся!
2: Но нам даже негде жить.
1: Есть, теперь у него есть собственная трешка в центре Москвы.
2: Тогда он подумает, что я с ним из-за денег.
1: Ладно, тогда у тебя есть собственная трешка в центре Москвы.
2: А нахрен тогда он мне нужен?
1: Да как так-то, а?
2: И вообще, я не уверена, что он мой человечек.
1: Все, у тебя нет выбора. Он единственный. Больше мужиков нету.
2: Нет мужиков, а кому я буду писать по пьяни?
1: Все, теперь нет алкоголя.
2: А под чем я теперь буду петь в караоке?
1: Теперь нет музыки.
2: А под что я буду открывать рот в рилсах?
1: Каких рилсах? Допрыгалась! Нет больше интернета. Зачем тебе эти отговорки, если можно просто выйти замуж?
2: А вы сами-то женаты?
1: Господи! А, это я. Почему с вами так сложно? Я же женщину создал из ребра. Что может быть проще? Если вдуматься, вы, по сути, холодец. Все, Сергей, простите. Видимо, я вам помочь не смогу.
2: Сереж, а что ты не говорил, что у тебя такие связи? Знаешь, я, наверное, согласна. Я стану твоей женой.
0: Я тоже подумал, Наташа. Алкоголя нет, караоке нет, интернета нет. Это же получается, столько нормальных баб освободилось. Нафиг ты мне нужна? До свидания.
2: Пожалуйста, я
0: все, иди. Не нужна ты мне.
3: Камеди. Радио. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Владос Алешин!
2: Так, что? 37 лет мне, начал заниматься своим здоровьем и за год похудел на 20 килограмм. Вот, за год похудел на 20 килограмм, да. Поменял питание. Уже до этого я, конечно, ел просто все подряд. Еще все с майонезом. Я везде этот майонез добавлял. Пофигу. Курица, борщ, красный бархат. Мне понимаете?

0: Мне как-то во время секса девушка сказала, говорит, может быть, сливки? Я говорю, нахрена, когда у нас на перепелиных яйцах целое ведро. Ты что? Ну, это лучше вот это вот сейчас, то, что я ем, потому что до этого вот эти холодцы, сколько я холодцов этих съел? Это тонну. А их же никогда не бывает чуть-чуть. Ну, когда мать говорит, я наварила холодца, это значит, дома все сосуды в холодце. Все сосуды. Но честно скажу, честно, пожрать люблю сильно. Сильно люблю пожрать, но у меня вот этот метаболизм, который вот это, ночью гамбургер приснился, утром плюс 700 килограмм. Понимаете? Вот этот. Я поэтому, что тогда, что сейчас, как я ненавижу этих людей, которые могут жрать сколько угодно, когда угодно, и вообще нах не полнеет, вообще ни на грамм, который может сажать ведро острых крыльев и такой, пойду растрясу. И растрясывает же пи***ц как-то, как-то растрясывает, понимаете? Я думаю, у тебя что там за метаболизм? У тебя там три крыла в ряд упали и исчезли? Вот это, что это происходит? Ну потому что если я сожру ведро острых крыльев, там, чтобы калории сжечь, меня надо сжечь, понимаете? Еще растрясу, меня нельзя трясти, я сожрал ведро острых крыльев, я заминирован этим полковником Сандерсоном, понимаете? Я бомба замедленного действия, в этот момент. Я каждый раз, я отвечаю, каждый раз, когда я этим острые крылья, я потом их съедаю, такой сам себе, так, Владосик, тихо, спокойно, ложимся на пол. Аккуратно жопу направляем на вытяжку. И потихоньку начинаем выводить людей. Потому что если хоть одно крыло сдетонирует, на планете из озона останется только маркетплейс внизу твоего дома, понимаете? Мне вообще кажется, что в этом плане дикие животные гораздо умнее, чем мы, потому что они едят ровно столько, сколько им надо, понимаете? Они не переедают. Ну, вы никогда не встретите там ожиревшего жирафа, у которого просто два длинных подбородка болтается вот так. Белку-летягу, которую из-за пивного пуза просто белка по итогу, понимаете, взлететь не может. Ну, вряд ли будет ситуация, что в львином прайде львенка на лето отправили к бабушке, а к сентябрю привезли пумбус, понимаете? Домашних животных, как мы откормились сильно. Я когда в этих всяких историях смотрю этих ожиревших котов, которые просто, он лежит, он обездвижен. Я всегда на него смотрю, думаю, его мыши по кругу могут пустить. Вы что с ним сделали? Вы что с ним сделали? Ну он же реально, он от миски до лотка только на роботе-пылесосе передвигается. Все, он, нету других движений. Реально, мне все врачи говорили похудеть, все. Мне терапевт говорил похудеть для общего физического состояния. Невролог говорил похудеть, чтобы спина не болела. Мне даже проктолог говорил похудеть, я не понимаю, где здесь жопа, ты весь в складках. Надо что-то с этим сделать. Потому что в медицине нет понятия бодипозитив. В медицине есть понятие ожирения, понимаете? Вам врач вряд ли будет говорить, о, бодипозитивный. Нет, ну это тупо. Это все равно, что человека с гепатитом называть, о, желтенький, понимаете? С краснухой красненький, вот он. Зеленый, вот эта с ветрянкой, изумрудненький, понимаете? Что, врач будет стоять в инфекционном такой? Вот, конечно, они у меня разные все три. А все от одной штуки подцепили. Молодцы какие. Все, спасибо большое, дамы и господа. Пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Сергей Лесовой, встречаем!
2: Что значит? Ненавижу в Москве ходить в гости. Что тут вообще такие расстояния, это не поход, это какая-то экспедиция. То есть я иногда строю маршрут, там пересадок больше, чем у Майкла Джексона. Я еще заметил, что самые гостеприимные, они почему-то живут дальше всех. Они еще всегда говорят, что от них, до них можно от метро пешком дойти, но то, что оно только в 32-м году откроется, они не говорят почему-то. У них еще эти ЖК всегда так пафосно называются, типа ЖК европейские. Ты приезжаешь и понимаешь, Запад реально загнивает. Поднимаешься к ним, они такие, ой, у нас что-то батарея не топит. Я такой, да ЖК европейский. У нас ЖК Вятичи с июня шарашит батарея это. Еще поводы для похода в гости иногда такие странные, типа новоселье. Я думаю, вы снимаете эту квартиру? Я номер в гостинице снял, чего вы мне на мультиварку не скидываетесь? У вас это новоселье каждые 2 месяца, вас из-за этой вечеринки и выселяют. Я еще всегда как порядочный, то есть когда иду в гости, пишу, что купить. В надежде, что мне напишут, ничего не надо, мы же тебя ждем в гости. А там все для пиццы, все для супа, сына в школу помочь собрать, консьержке 700 рублей на входе оставить. Мне нравится ходить в гости к кавказцам. Потому что я в целом люблю людей, которые на меня злятся, когда я на них свои деньги потратил. Когда ты приходишь к ним, они такие, зачем ты купил это? Ты что, ты думаешь, у нас нет мармеладных червячков? Реально, они такие гостеприимные, то есть мне иногда даже неловко. То есть я сижу такой, говорю, можешь помочь? Он такой, не-не, жена сама диван передвинет, расслабься. Мы когда с женой уходили от кавказцев, ну не от погони, в смысле, из гостей, они нам подарок подарили. Говорит, у нас так принято. Я был в шоке. Потому что когда я уходил от русских, я максимум что слышал, это мусор захватишь. И это не вопрос, потому что он же протянут и капает тебе на ботинки. И ты такой в надежде, что они суеверные, такой, да к нам нас нельзя. Они такие, так это и не мы, это ж вы. Я еще в гостях постоянно что-то забываю. И в эту спасательную экспедицию мне вообще так не хочется идти. То есть я долго не мог понять, как мне людей, у которых я что-то забыл, самим мне привозить это. Теперь я просто перед выходом что-нибудь ценное у них. Чтобы у них какой-то стимул появился. Они мне звонят такие, алло, Сереж, а ты когда уходил, наша детская коляска в подъезде стояла? А то по камерам ты с ней уходишь. Я говорю, так у меня 3 пакета с мусором, я как должен унести? Приходите, забирайте и пол пачки орбита мои захватите. Я вообще живу на Патриках. Не, по-честному. Да. Па-па-па-па. Я просто кому не говорю, мне никто не верит. То есть все такие, кто ты? Там что, подъезд не закрывается, что ли? Я как-то другу говорю, я на Патриках живу. Он говорит, ага, я в ананасе. Я переехал на Патрики и потерял какой-то смысл в жизни. Я не знаю, к чему стремиться. То есть Патрики мой пик. Я раньше думал, что пик мой пик. А сейчас все, то есть я на Патриках. Мне куда центрей? Мне к Ленину вальтом лечь? Мне что делать? Но это не я, то есть решил это. Это у меня просто жена из тех, кто говорит, больше тратишь, больше зарабатываешь. Вот это. Религия кэшбэка вот это. Ешь и худей.

Мы чисто в чек инвестируем. Звучит вообще как распределение семейных обязанностей. Типа, я больше трачу, ты больше зарабатываешь. Чего ты сидишь? А у меня чисто финансовая грамота за участие. То есть у нас вообще с ней разные амбиции. То есть мы сейчас снимаем квартиру, но она уже сидит на сайтах и смотрит, там, сколько стоят квартиры, в надежде, что они подешевеют. Я живу в надежде, что нам позвонит хозяйка нашей квартиры и скажет: «Сереж, вы так классно у нас живете, а забирайте себе эту квартиру». Я такой: «Блин, круто, а депозит вернете? А то мне надо губу на место пришить себе». Но мне вообще там некомфортно жить на Патриках, потому что мы там, например, с женой считаемся извращенцами. Потому что мы ровесники, то есть там так не принято. Что, богатые люди, они на меня так смотрят с таким высокомерием, то есть от меня как будто воняет всегда, то есть. От меня и воняет иногда, но они всегда на меня так смотрят почему-то, то есть. Там эти девушки на летних верандах сидят в мини-юбках, все лето свое игристое пьют, в них давление, как в бутылке шампанского. И они, если резко встанут, там лисьим хвостом кому-нибудь глаз выбьет. Меня бесит, что я уже живу там почти 2 года на этих Патриках, и ко мне ни одна тварь ни разу не подошла, не спросила: «Здравствуйте, сколько вы зарабатываете?» Мне кажется, ко мне скоро пойдут, спросят: «Здравствуйте, вообще зарабатываете что-нибудь?» Но я не верю вот в эти видео, где они спрашивают, и они такие: «Я зарабатываю 800 миллиардов в секунду». Я верю больше вот в эти видео, где к ним подходят, говорят: «3+2». Они такие: «3+2. Это распродажа какая-то». Еще все туда такие нарядные приезжают, в какие-то платья. Я когда жил в Чертаново, туда никто не наряжался. Туда наоборот, прежде чем приехать, драгоценности себе снимали. А тут все в платьях с прическами какие-то. И мне неловко мусор выбросить. Я выйду, ко мне подойдут, спросят: «Здравствуйте, сколько стоит ваш лук? Который на мне или который из пакета торчит?» Просто мы оба в чулках, как бы, я не сразу понял. По-другому стал смотреть на бомжей в пиджаках, то есть. Тоже думаю себе такой помойный пиджак завести, чтобы немного оттенял. Я вообще людей в пиджаках, бомжей от богатых отличаю по спортивным штанам. Бомжи всегда спортивные, потому что они в любой момент готовы в больницу лечь. Еще, знаете, боюсь начать чувствовать там себя своим на Патриках, будучи бедным. Знаете, это самые ужасные люди, когда заходишь в какое-то заведение, и на тебя так хостес смотрит, типа: «Мы только тараканов потравили, чего вы приперлись сюда?» И как-то ко мне девушка-официантка как-то подошла со словами: «Не можно забрать?» И типа: «Вы доедать будете?» С такой интонацией, как будто она эту тарелку соседнего стола взяла и предлагает мне, типа: «Будешь есть? Вот тут пол круассана еще осталось». Все, спасибо, что послушали. У меня все. Чао! Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио. Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
1: Мой шанс заработать денежек.
0: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
2: Это издевательство над звездами.
0: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ. 16+.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
5: Иногда на проблемы просто нужно посмотреть свысока. Желательно с высоты 140 метров. Солнце Москвы. Это 18 минут 40 секунд над городом и панорама столицы перед глазами. Ищите нас у южного входа в ДНХ. 0+.
6: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
7: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
8: Азбука Comedy Radio. Буква А. Андрей Бибуришвили.
9: В Москве стоматологи стоят таких баснословных денег. Просто я всегда лечился у себя, у знакомых в Волгограде там. И это было не так дорого. Я пошел в первую попавшуюся клинику в Москве, значит, пришел к врачу и сразу об этом пожалел. Не, просто давайте, ну, адекватно, что с ценами на зубы вообще? Ну, это ненормально. Мне кажется, стоматологи небольшие дети, знаете. Просто цену из башки называют наобум. Ты приходишь, говоришь, сколько стоит сделать зубоньки? 1000 миллионов, 6 миллионов, да нет, блин.
8: Буква М. Марина Кравец.
10: Папенька, это российский боец UFC Джамалудин Джамалудинов.
11: Крутите это имя, короче.
10: Джамик, вытащи капу.
11: Короче, меня Джамалудин зовут. Общий, здорово. А так, тебе нельзя пока.
12: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче.
8: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
13: На сцене Андрей Аверин, Зураб Матуа и Дмитрий Сороки. На нашей эстраде существует огромное количество исполнителей, которые поют для разных поколений. Для молодежи, к примеру, там Ваня Дмитриенко, Слава Марлоу. Для среднего возраста Иванушки Интернешнл, Руки Вверх. Для старшего поколения Михаил Шафутинский, Лев Лещенко. Сейчас перед вами выступит группа, которая завоюет сердца всех поколений и возрастов. Встречайте, группа 17-40-84. Дима будет петь для молодежи, Зураб для средней аудитории, Андрей для старшего поколения. Ваши аплодисменты, поехали.
14: Привет, любимки!
15: Добрый вечер, дамы и господа!
16: Боже мой, кого я вижу на переднем ряду, а на заднем не вижу.
17: Я вижу, вы пришли со своей...

0: Своими крашами?
1: Со своими семьями.
2: А кого-то с нами уже нет.
0: Let's go!
1: Поехали!
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, можно, поехали.
0: Скр, скр, скр, скр. Я увидел тебя ВКонтакте. На фотках в платье прозрачном.
1: Внутри словно все забурлило.
2: Наверное, борщ вчерашний.
0: Я тебя сразу же лайкнул.
1: От волнения хряпнул водки.
2: Какую тут кнопку тыкнуть, чтоб сохранить твои фотки?
0: Твои сексуальные ножки.

0: задержался у остеопата.
1: Ты забанила мой аккаунт,
2: срифмовала меня с кондурасом.
0: И в WhatsApp не прочитала поздравление с яблочным спасом.
1: От такого

0: потом ты сдохла от смеха золотых номеров Петросяна.
1: На тебя увел тревел-блогер и возит тебя по Парижам.
2: У него нет долгов по кредитам,
0: у него нет паховой грыжи.

0: в завещании.
1: Всем пока!
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Why wait to say, at least I did.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Тимур Джанказов!
2: Вы прекрасны. Что, да, я переехал с Кавказа в Москву заниматься стендапом, снимаюсь в этой передаче. И у нас есть такая штука, иногда бывает, что ты не то скажешь во время эфира, тебя просят перезаписать эту фразу на студии. Так вот, мне однажды пришла перезапись, меня попросили перезаписать «Хачи на мы». Неприятненько было как. Так что мы на сцене. Добрый вечер. Да, мы здесь. И у нас есть ребенок с женой. И мне кажется, по сравнению с другими людьми, мы слишком трепетно к нему относимся. Потому что я вижу, что-то люди летают с этими грудничками, в Африку куда-то летят. Ты у них спрашиваешь, зачем вы это делаете? Они такие, а нам что, не жить, что ли? Ну да. Ну, вам никто не рад. Вы вот это в самолет заходите, человек 500 одновременно такие, да... Сидите дома. Я к тому, что не надо, будучи родителями, ходить на холостяцкие тусовки. Это странно. Это все равно, чтобы у меня ребенка не было, но я бы на детских площадках с мамашами вот так сидел. А что, ваш какой? Да, у меня нет. А что вы? Да, дети нравятся. Так не надо делать. Но я стараюсь быть полезен для своей жены. Сижу тоже с ребенком, когда могу. Недавно вместе мы просидели около 5 часов, и ребенок все 5 часов орал. И я в этот момент понял, почему в какой-то момент женщины начали бороться за право работать. Да, я уже через час такой, блин, я на работу хочу. А там сильно легче, там выходные, перекур, там не бывает, что вы с типами стоите. Начальник жесткий, сегодня 2 раза обоссал меня, брат. Если честно, я думаю, что в декрете мужики должны сидеть. А женщина, ну прикиньте, из нее человек вылез. Он ей перестановку костей сделал, кальций высосал, гормоны вот так вот перемешал. Мне кажется, женщина после родов должна еще как в GTA по городу без миссии вот так ходить, в машины любые заглядывать, что-то разбивать стекла, вот это. Хочет в одежде, хочет без... Чтобы люди ее видели, ставни закрывали, таких, блин, рожавшая идет. Да. Честно говоря, когда ребенок орет и плачет, он искажает время и пространство, у тебя годы в собачьих идут. У женщин после декрета вообще признаки деменции есть. У меня жена математику уже путает, она мне как-то сказала, дай мне 200-302 рубля. Я хрен знает, сколько это, 502 или... 3 миллиона или 2 миллиона, 3 тысячи. Но я уже привык, потому что мы вчера ели сельдь под курткой, так что нормальная тема. Вообще, не осуждайте женщин. Ну, знаете, все равно надо следить за здоровьем ребенка, это важно. У нас есть педиатр наш, мы к нему ходим, но недавно он заболел, нам сказали, что у нас поменяли педиатра. Мы приходим, я открываю кабинет. Слушайте, у меня нет предрассудков по поводу людей, сразу говорю. Я открываю дверь, там сидит женщина, слишком...

лишним весом, что вообще не проблема, ведь у всех свое телосложение, согласны? Но она еще была с сальной головой, что тоже считаю, что не проблема, ведь человек мог устать, согласны, верно же? И с черными ногтями. Не лак. Как будто негра поймать хотела, я не знаю. Она еще сидит, как Урсула из «Русалочки», «Дайте мне ребенка». Я на ноги не смотрел, может, щупальцы там были. И мы даем ей ребенка, и она этими грязными ногтями берет эту деревяшку и подносит к ротику нашего сыночка. Я клянусь, надо с собой зумера вводить нам. Он бы зашел, он сказал: фу, ногти, блин, кринж, говно. Хэштег дерьмо, санэпидемстанция. Она бы быстро поменялась. Да. Я еще рад, что у меня жена сама врач, поэтому мы нормально следим за ребенком и делаем прививки ему. Есть же антипрививочники, знаете, вот эти люди с вонючими свитерами, которые, знаете, из-за них какие-то болезни возвращаются, я вам скажу. Вот у меня есть знакомая, она сказала: вот у меня племянник ни разу не прививался, вырос нормальный, не болел. Я не знаю, как ей объяснить, что он не болел, потому что все остальные вокруг привились, тупая ты овца. Не знаю. Люди вообще во всякое верят. Сейчас одна штучка популярна стала. В определенном кругу обсуждают прям серьезно, что в этом году, 12 августа в 17:33, Земля на 7 секунд потеряет гравитацию. Повторяю. 12 августа, 17:33. Если встретите своего знакомого с камнями в кармане, то это долбанат. Это долбанат вдвойне, потому что гравитация так не работает. Камни тоже вверх летят, если что. Да. А если увидите мужчину с цепью, прикованный к земле, это наполовину долбанат с инженерным образованием. Какие-то знания имеет человек все-таки. Польза есть обществу там. Да. Если честно, в Москве у меня такое ощущение, что только у меня есть ребенок. Я когда в парк выхожу, все с собаками ходят. Собаки еще так одеты дороже, чем мой сын. Там женщина идет, у нее идет такая ярко одетая собака. Я говорю: извините, это что? Она говорит: эта одежда 30 тысяч стоит. У меня зимняя куртка 15, а туда 18 мопсов поместится. А у нее идет этот 50 цент по парку. Че, где мои с**ки здесь? А есть женатые мужчины в зале, поаплодируйте. В браке кто? Да. Слушайте, у вас было такое? Я недавно жену только с пятого раза услышал. Вот я последнее время вот эти первые 4 вот эти культурные разы не слышу уже. Для меня только быдло докричаться может. У вас бывало? Мне кажется, женатые мужики только интонацию, как собаки, слышат. Мне уже слова не надо говорить. А если она просто скажет: Тимур, я такой: ну это мусор, походу, мусор. А если Тимур, я такой: ну кормить зовут, да. А если, то это тхаться зовут, это надо бежать срочно. Мне 37 лет, и, конечно, переосмысляю жизнь с возрастом. Когда я только переезжал с Кавказа в Москву, я спускался в метро, видел полицию и думал: полицейский, отстой. Ненавижу полицию, как много ментов. Сейчас мне 37, я такой: полиция? Чего так мало полиции? Можете меня вот так вот окружить от этих агрессивных юных хачей, пожалуйста? Вот. Можно, чтобы вообще они меня не видели сегодня? Знаете, мужики говорят: много камер. Я говорю: мало камер, чего в туалетах нет? Тоже опасно. Я там с телефоном не рился, смотрю. Я обычно снимаю, видеорегистратор у меня в руках. Вдруг кто ворвется, если честно. Но недавно, парни, я увидел вот эту агрессию. Помните агрессию вот это? Вот это из 2000-х, настоящего, которого я соскучился, вот эта мужская. Я, короче, сидел в бане, тренажерке, там куча мужиков сидела. И все очень громко разговаривали. И в какой-то момент один мужик такой: блин, можно потише? Я думаю: ой, а что началось? И другой ему говорит: ты кому? Я думаю: ой, завертелась. Он говорит: я всем. Я думаю: сумасшедший, даже мне? И тот говорит: ну все отдыхают как могут. Я думаю: ну это тупик, сейчас драка уже точно. И тот ему отвечает: как можно отдыхать на таких низких вибрациях? Фу, фу, как испортил все. Все равно, что в бар зайти и сказать: че пи***цы, кто драться, мне страшно, я поехал. Все, спасибо большое за внимание. Камеди радио. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Оля Малащенко.
2: Я, знаешь, тут гуляю по парку, меня настигает гадалка. Говорит, давайте вам расклад на личную жизнь сделаем. Говорит, давайте. Она же достает карты. Раз черная, два черная, три. Я стою. Я говорю, извиняюсь, а где Буби? Где? Давайте честно, веришь в гадание ты или нет, когда тебе подряд на личную жизнь семь черных карт выпадает, ты не думаешь, наверное, кавказец будет. Нет. Она говорит, смотрите, у вас либо очень богатый муж будет, либо очень старый. Я думаю, что за выбор? Я правильно понимаю, я либо в Дубае живу, либо за пенсию кого-то мою? Что происходит? Я загналась, честно говоря, по поводу этого гадания, потому что, ну, ты циклишься на плохом, поэтому я считаю, из гадания надо все черные карты убрать. Вы как? Да. Гадание должно работать как печеньки с предсказаниями, да? Ну, не будет такого, что ты достала печеньку, а у тебя там в предсказании написано, что жирное десерт захотела. Да. Ну, и у пекаря просто плохое настроение было. Но я считаю, от негативного мышления надо избавляться, правда. У меня сильно негативное. Но слишком позитивное мышление тоже плохо, да? Что ты просто в какой-то момент в блаженную превращаешься. У меня есть знакомая такая, она, знаете, она настолько преисполнилась, что уже уменьшительно-ласкательными словами разговаривает. Недавно смс-ку нам написала, говорит, девчонки, я не приду, я вчера выпила винишко, я сегодня немножко блевашка. Это еще хуже, да, когда слова вуалируешь? Ну, прикиньте, мужик выходит из лифта, такой, девчонки, аккуратнее, там, какули, это...

Но я сильно негативная, это правда. И, знаете, меня из дня может выбить любая мелочь. Я расскажу, значит. Я недавно утром просыпаюсь, солнечный день, все прекрасно. Думаю, сделал себе завтрак красивый, этот девчачий, поняли? Авокадо, яйцо пашот, лосось, пивко. Ну, субботний завтрак был. А что? Субботний завтрак. И я понимаю, что нет хлеба. Я там чуть не расплакалась реально. Думаю, Оль, что у тебя случилось, что у тебя нет хлеба? О каком успехе идет речь, если дома нет хлеба? И я вот так вот в бок смотрю, у меня из мусорки вчерашний хлеб, как бывший, торчит. Такой, одно тут. Мы никому не скажем. Думаю, была бы я пьяна, у меня бутер бы на столе стоял бы уже давно. Давайте честно, с возрастом начинаешь искать компромиссы с мусоркой. Да? Давайте, смотрите. Давайте так, если еду выкинул в пакете, это не мусор, это можно достать. Да? Но если достал котлету, ее прям мыть надо, это плохо. Если достал котлету, помыл, а это не котлета, это отвратительно. Но, знаете, хорошее было в этом гадании. Мне гадалка сказала, говорит, Оль, у вас вот в личной жизни ничего не получается, потому что вы мужиков со сцены здесь спрятите. И я, клянусь, хотела остановиться, но пока нет такой возможности. Потому что я не сука, я объясню. Парень, который ухаживал за мной, решил подарить мне набор для чистки пяток. Не то чтобы поводы какие-то были, что я к нему в гости сходила, ему после меня прям тапки выкидывать надо было. Нет. Я говорю, нахрен на мне. Он говорит, пятки должны быть как у младенца. Смотри, какие у меня гладкие. Вижу, фотку отправляет. Я думаю, надеюсь, там что угодно. Только не твои пятки. Нет, две мужские пятки, представляете? Думаю, хорошо, что не продолжил, да? У меня пятки как у младенца, руки как у младенца, но есть минус, писюн тоже как у младенца. Я просто... Знаете, мужики, как бы вам объяснить, вот мужские пятки — это, ну, не предмет для гордости, но... Я думаю, на что был расчет, что я увижу на фотке две пятки, и такая, господи, какое чудо. Вот бы их две в ладошки взять и... Ужас! Я, естественно, перестала отвечать. А он, знаете, что сделал? Позвонил моей лучшей подруге. Говорит, что Оля не отвечает. Ну, давай разбираться. Ты прислал цветы, сводил в кино и отправил фото пяток. Убери лишнее. И он такой, пятки точно оставляю. Потому что я их, когда прислала, он даже скрин сделал, да? А у кого есть лучшая подружка, бестик, роднулечка? Похлопайте, у кого есть? Вот вы должны меня сейчас понять. Он не остановился на этом. Он встретился с моей лучшей подругой. И говорит, надо по поводу Оли поговорить. Только Оле про этот разговор не рассказывай. Вот просто, как вы считаете, через сколько я узнала про этот разговор? Я была в прямом эфире, понятно? Конечно. Мужики, вот вам бесплатный совет. Обращайте внимание на то, как женщина в разговоре с вами телефон кладет. Если экраном вниз, можете смело прям в телефон говорить «Привет всем слушателям подкаста!» Что опять сделал Витя, да? Я, знаете, что подумала? Если мужика попросить вот друга не рассказывать, он и не расскажет, да, мужики? Но не потому, что вы как люди лучше, конечно, нет. А потому, что он забыл. Забыл, реально. Мне кажется, вообще в голове какая-то важная информация не держится. Мне кажется, он поэтому иногда думает, что твою маму зовут, прошу прощения. Но, да. И меня, значит, друг говорит, Оль, ну что, неужели не было шанса, что твоя подруга бы тебе не рассказала? А шансов ноль, сразу вам говорю. Представляете, как это работает? Как только он ей написал, надо по поводу Оли встретиться, секунда. Она мне пишет, Оль, надо сходить? Если я говорю, да, она говорит, надо ли донести до него какую-то информацию? Это дипломатические переговоры, понятно? Это мой посол. Он такой, что-то Оля не отвечает. Она, все правильно, вам визу не продлили. Приходить через год со справкой о доходах, а это венеролога, очень ждем. Но я просто, нет ничего сильнее женской солидарности, да, девчонки? Женская дружба самая сильная, это правда. Я причастна к браку своей лучшей подруги, понимаете? Мы очень долго ждали, когда ее парень сделает ей предложение. Она говорит, Оль, можешь с ним остаться наедине? И как-то аккуратненько, ну, спросить, будет он мне делать предложение или нет. Я осталась наедине, я говорю, так, долго ты еще мою подругу бесплатно будешь юзать, пи***ц? Да. И моя подруга мне в наушник. Хорошо, идем. Конечно. Как только он ей сделал предложение, я такая счастливая была. Это была командная работа.

0: Потому что я тоже хотела, знаете, в соцсети фотку выложить, написать. Мы сказали «да». Все, мне там все. Спасибо, что послушали.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-2195. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Битва моторов с 8 октября в кино.

0: ограничения по возрасту 12+.
1: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете.

0: Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Код Москва. ИН 771-204-0126. УГН 102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Кофе пили. В кино ходили. А на высоте 140 метров были? Солнце Москвы. 18 минут 40 секунд над столицей и панорамные виды вокруг. Ищите нас у южного входа в ВДНХ. 0+.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Иван Половинкин. Под ваши аплодисменты.
2: Недавно ко мне подошел мой младший брат и сказал: «Брат, я приехал в Сочи с девушкой отдыхать. Скажи, как мне круто здесь провести с ней время?» Я улыбнулся, слезу смахнул, говорю: «Алиса, включи музыку для разговора об отдыхе с девушкой». «Что ты хотел?»
3: «Я приехал на отдых с девушкой».
2: «Не понимаю».
3: «Чего ты не понимаешь?»
2: «Откуда у тебя такая радостная интонация? На сколько вы приехали?»
3: 7 дней, 8 ночей».
2: 7 дней, 8 срачей. Вот на сколько вы приехали».
3: «Вообще-то мы за этот год еще ни разу не ссорились».
2: «Это еще хуже. Значит, она все это время копила. Вы будете скандалить на ровном месте, брат».
3: «С чего это?»
2: «Ну вот смотри. Допустим, ей ничего не нравится из того, что есть на шведском столе. Что ты будешь делать?»
3: «Ну, поведу ее в ресторан».
2: «Но она не хочет никуда идти».
3: «Тогда закажу что-то в доставке».
2: «Пока еду будут нести, она остынет».
3: «Тогда побегу и куплю ей готовую еду из супермаркета».
2: «Она что, в отпуске будет есть готовую еду из супермаркета?»
3: «Да пошла она тогда в жопу с такими запросами».
2: «Вот ты и начал скандал на ровном месте, брат».
3: «Вообще-то мы в отношениях равны».
2: «Брат, а сколько у вас с собой вещей?»
3: 2 чемодана».
2: «А твоих вещей?»
3: «Они все на мне».
2: «Да-да, вы равны. А сколько у вас с собой денег?»
3: «Сейчас посчитаю».
2: «Значит, не хватит».
3: «Почему?»
2: «Если ты можешь посчитать, сколько у тебя с собой денег, то на отдых в Сочи не хватит».
3: «Брат, да на что нам тратить деньги? Перелет оплачен, отель оплачен, питание оплачено».
2: «На что? Ну, например, амулеты, афрокосички, аквапарк, аттракционы, Абхазия. Это я только на «А» назвал. А еще ты потратишься в казино».
3: «Я не буду играть в казино, я не азартный».
2: «Азартный».
3: «Не азартный».
2: «Азартный».
3: «Не азартный».
2: «Азартный, ты вон как быстро включился. Ты азартный». «В отпуске с девушкой сложно, потому что у вас разные цели. Ты в отпуске хочешь лежать, потому что ты любишь лежать. А девушка в отпуске хочет ходить».
3: «Потому что она любит ходить».
2: «Нет, потому что она не любит, когда ты лежишь».
3: «Брат, но мы же в Сочи. Здесь весело, вкусно и тепло. Что ей может не понравиться?»
2: «Ну, например, отель, пляж, ресторан, который ты выбрал, цвет полотенец в номере, слишком холодная вода в море, слишком теплая вода в море, слишком соленая вода в море».
3: «Так это я не контролирую».
2: «Так ей на это нас...»
3: «Брат, хватит. Лучше скажи, есть какой-нибудь недорогой отель в 5 минутах от моря?»
2: «Недорогой отель в 5 минутах от моря? Есть в Мурманске. А в Сочи нет таких».
3: «Ладно, а где можно дешево поесть в Сочи?»
2: «Записывай. Фрунзенская, 36».
3: «А что там?»
2: «Там из частного дома на дорогу свисает ветка алычи». «Какие у тебя еще вопросы?»
3: «Почему всеместные называют меня брат?»
2: «Потому что лодка...»

0: деньгами из Москвы звучит слишком долго.
1: Теперь я переживаю, что местные меня обманут.
0: Не переживай. Они точно обманут.
1: А кого из знаменитостей можно встретить в Сочи?
0: Ротавирус. Его здесь все знают.
1: Брат, ну правда, есть же много знаменитостей родом из Сочи. Может быть, мы даже встретим Лепса?
0: А сколько твоей девушке лет?
1: 18.
0: Я бы на твоем месте не пересекался с Лепсом.
1: Брат, ну неужели на отдыхе с девушкой нет плюсов?
0: Есть. Ты многое узнаешь. Что ты не умеешь мазаться кремом, что ты не умеешь загорать, что у тебя уродские плавки.
1: Они не уродские.
0: Она их тебе купила?
1: Нет, я сам.
0: Они уродские.
1: Брат, знаешь, я не верю, что все девушки на отдыхе такие. Я думаю, мы с моей круто отдохнем. Прощай, брат.
0: И ушел, брат, и круто отдохнул, когда приехал домой и пошел на работу.
2: Радио. Камеди-радио.
3: Камеди.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Макс Береснев.
3: Честно признаюсь, мы, комики, не всегда выступаем в хороших местах. Я недавно выступал у мужика на юбилее в сауне. Я в жизни столько микрофонов не видел, честно говоря. Поразительное количество было предложено. Да. И сильно подставил именинник, потому что вот что он сделал. Он вышел за дверь, где сидели все его друзья, наклонился к ним и такой: мужики, у меня для вас сюрприз. И мужики такие: опа, сюрприз в сауне, мы знаем, что там. И он такой: встречайте, стендап. Я грустный выхожу и четко вижу, как эти мужики обручальные кольца обратно на палец надевают. Неловкая ситуация. У меня есть очень богатый друг, который сильно богаче меня. У меня есть любимый момент в нашей дружбе, это когда мы идем куда-то тусить, и друг оплачивает счет. Я у него спрашиваю, сколько я тебе должен? И он вот так рукой делает, говорит: обижаешь. Я сижу, говорю: брат, никогда в жизни не обижу. Поверь, вся жизнь без обид пройдет. Я, кстати, тоже использую это слово.

0: плова, но когда я оплачиваю счет, друг скидывает мне деньги, я говорю, обижаешь. Ты еще кальян курил, давай-ка. Я же так задумался, что, прикиньте, возможно, даже я для кого-то богатый друг. Но это вообще уже бедолаги какие-то, я считаю. Это люди на грани вымирания, я вам говорю. Вообще, кстати, хотелось бы стать богатым человеком, потому что я вот за всю жизнь по-настоящему богатым себя чувствовал только в детстве, когда мы с родителями ездили в Ашан на закупку. Поняли, про какую закупку я говорю? Когда мать перед Ашаном бусы надевала, отец рубашку постирал, ты на какой-то стих выучил, непонятно зачем. Видимо, если денег не хватит, будем талантами брать. Вообще угарно было с родителями ездить в большие магазины. Мне всегда нравилось смотреть, как папа уговаривает маму алкоголь покупать. Потому что вот что он делал. Он брал две бутылки алкоголя, говорил, я не алкоголик, я дома буду делать мини-бар. И вот он брал мини-бар, проходил мини-вечер, и мини-бара как и не было. Все, мини-бар закончен. Да. Заметил еще то, что мать может часами стоять у морозильных камер и не мерзнуть. Когда ты рядом стоишь такой, мамуля, у меня уже пневмония, поехали домой, пожалуйста. На креветках меньше льда, чем на мне. Чан, ладно было в чем-то приятном, да, ковырялась там. Мать всегда копается в каких-то кусках мяса. Вас никогда не удивляло, как мать круто в мясе разбирается. Что я не знаю, как вы, я лет до 18 не понимал, что за животное говядина. Ни в одном зоопарке говядину не видел. А эта коровка оказалась, представляете? Я думаю, в чем проблема всегда говорить «мясо коровки»? Так приятнее звучит, говядина звучит отталкивающе. Прикиньте, вы приходите в кофейню, говорите, можно мне капучино? Вам говорят, вам на каком молоке? На миндальном или говяжьем? Никто не выберет говяжье. Говяжий выберет только вот эта мразь, которая печеночный торт любит. Вот это да, это мы берем говядинку, это я люблю. Мне еще всегда не нравился в детстве момент, когда мы выкладывали свои продукты на кассовую ленту. Потому что почему-то всегда так происходило, что когда мы выкладывали свои продукты, рядом за другой кассовой лентой стояла семья, у которой жизнь в 7 раз лучше. Знаете, когда рядом стоит семья из рекламы сока, а вы семья из социальной рекламы, про наркотики, преступления, детские дома. Там еще всегда ребенку покупали 6 киндер-сюрпризов. Я на него смотрел, думал, пи***ц, у тебя что, завтра 6 днюх или что, я не понимаю. Потому что я смотрю на свою семью, у меня там мать с отцом из-за скумбрии срутся, нужна она им, не нужна. В итоге решают, что скумбрия нужна, не нужен мой киндер-сюрприз. Единственный, один. Один. Хотя у меня днюха. Они говорят, ты кто по знаку зодиака? Рыбы, рыбы, вот тебе скумбрия, конечно, с днем рождения, Максик. Это тебе. Да, поэтому из-за детства как-то до сих пор с завистью смотрю, что все люди покупают. Не знаю, делаете вы так или нет, но я по себе заметил, что я в супермаркетах по набору товаров на кассовой ленте оцениваю, что за человек передо мной стоит. Когда вот так чуть подглядываешь, такой, нихрена себе, манго! Сэр, вы не против, я за вами встану с грязной морковью, как вы к этому отнесетесь? Чуточку испачкаем ваше манго. Всегда страшно вставать за этим человеком с манго. Потому что всегда боюсь, что он возьмет разделительную палку, поставит на кассовую ленту и скинет нахрен мои продукты. Слава богу, хотя бы кассирша на моей стороне. Потому что она крутит это манго и такая, это что за сорт яблок? Я не понимаю, что это? А, это манго отдельно от йогурта, да ну нахуй. У меня есть любимая игра на кассовой ленте. Это смотреть, как студенты закупаются на какую-то тусовку. Когда ты смотришь на качество и количество алкоголя, который они себе берут, и в голове такой, какая ж вам джин за 300 рублей, да? Ну, загадайте желание у джина не ослепнуть, конечно. Все, ребят, спасибо, что послушали. Пока!
1: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Инга Стоколяс.
2: Хочу вам пожаловаться. Я тут недавно была у косметолога, и она мне насчитала процедур на 150 тысяч, прикиньте. Ну, а ничего такого не случилось. Мне просто 32. Не то, чтобы я этим лицом въехала в жопу Hyundai Solaris. Но бесит, что ты плачешь человеку за то, чтобы он тебе сказал, как все плохо. Она мне просто сказала, говорит, Инга, у вас массивный подбородок, он ваше лицо утяжеляет. Я думала ей сказать, он не массивный, он несущий. Ты его заденешь, у меня потом грудь отвиснет. Она говорит, нет, просто ваш подбородок делает ваше лицо рабоче-крестьянским. Я думаю, что это вообще значит? Ни разу такого не было, чтобы мне сказали, ой, а я вас где-то видел. Это не вы на статуе рабочий и колхозница? Рабочий. Я еще поняла, что после 30 ты уже не можешь что-то глобально изменить в своей внешности. Ты ходишь к косметологу не для того, чтобы что-то улучшить. Ты уже просто пытаешься сохраниться, как в игре. Но, а мы же женщины ради красоты на все готовы. Я уверена, что есть какая-то баба, которая приходит в мавзолей и такая, а во что вы его окунаете? Человек 100 лет как мертв, а у него такие носогубки. Я еще тут стала заниматься с психологом, но у меня денег нет, у меня дешевый психолог. Она стоит 3000 рублей в месяц. Она такая дешевая, потому что мы с ней занимаемся не вживую, а по телефону. И я иногда слышу, как она лузгает семечки. Я думаю, ну это, конечно, какая-то странная ситуация. Я ее ни разу не видела. Мне просто друг дал ее номер, и я просто верю, что она психолог. Я боюсь, что он мне скажет, что он мне левый номер по приколу дал. А я с ней уже год занимаюсь. Как говорится, и мне особо не помогло, и вся тюрьма теперь в курсе, что в отношениях я душнила. Но я за психологическое здоровье, но сейчас некоторые люди пошли очень чувствительные, потому что я работаю управляющей в кофейне, и мне тут недавно пришлось извиняться перед сотрудницей за то, что я написала в смс-ке «Доброе утро», но не написала

имя. А это значит, что я обезличиваю наше общение, не вижу ни личность и общаюсь пассивно-агрессивно. Но я впервые поняла мужчин, которые переписываются с девушкой во время ПМС. Когда ты видишь голосовое, тебе уже страшно. Там по полоскам видно, как на тебя орут. Но просто поймите правильно, я как человек, я тоже за душевное здоровье, за заботу о себе, но как работодатель, мне вот это все говно не нужно. Мне нужны вот эти закомплексованные люди из бедной семьи, которые уверены, что 7-0 это нормально график. В идеале нужен сотрудник, дрессированный как собака, что ты его с утра пописать вывел, и он до вечера терпит. Но потому что для работы в кофейне вообще нужны стрессоустойчивые люди. Потому что на меня тут недавно наорал мужик из-за того, что у нас не было овсяного молока. Ну, вот эти типичные мужские проблемы. Но, а чтобы вы понимали, у нас в кофейне 8 видов молока, а они все равно недовольны. Мне кажется, в какой-то момент мне придется себя сцеживать. Но, а у меня грудь, ну там максимум один капучино. Ну, просто мне нужны люди, которые прям отдаются работе, потому что я ради своей работы научилась профессионально врать. Мне когда звонят поставщики, говорят: «Инга, почему вы не оплатили наш счет?» Я обычно говорю: «Ой, извините, я все отправила бухгалтеру, но она забыла, она у меня туповатая, а бухгалтер — это я». Я еще тут недавно гуляла с подругой, встретила своего бывшего. Она говорит мне: «Инга, что ты с ним даже не поздоровалась?» Ну, а я просто в шоке была, я говорить не могла. Я же на него сразу порчу навела. Я думала, он сдох. Но я просто не понимаю, зачем общаться со своим бывшим, даже если он может быть тебе чем-то полезен, потому что я бы не стала общаться со своим бывшим, даже если бы он был какой-то суперспециалист, да? Потому что я представляю, если я была бы, например, стоматологом, и ко мне пришел мой бывший, я бы не удержалась. Я бы сказала: «Извините, анестезии нет, потому что она только для тех, кто не петушара». Тем более, у меня бывший вообще бесполезный. Мы когда с ним расстались, он мне первое, что сказал, было: «Инга, как ты могла меня бросить? Ты же знаешь, что я не умею включать стиральную машину». Я думаю, ну ты совсем? В интернете есть видео, где енот стирает, а его никто не бросал. Ну, мы же вообще, когда мужчина что-то делает, мы к этому относимся так, как будто это животное сделало, да? Ух ты, вот этими лапками! И сам смыл, а не зарыл, как обычно. С нами, женщинами, тоже бывает непросто, потому что мы можем себе что-то надумать, да? Ну, у каждой же женщины есть вот это состояние, когда ты просыпаешься прекрасным солнечным утром, смотришь на спящее лицо своего парня на подушке и думаешь: «Виталик, сегодня тебе капец, Виталик! Осталось только придумать, почему». Ну, знаете, вот это состояние, когда хочется немножко драмы, да? Я тут ехала в автобусе и услышала, как девушка спрашивает своего парня: «А ты будешь любить меня, если я останусь без ножек? А если я останусь без ручек?» Я думаю, а можно мне остаться без ушек, чтобы это не слышать? Потому что, что за бред? Кто вообще такое спрашивает? Ну, я, конечно, приехала домой, да? Спросила своего: «А ты будешь любить меня, если я останусь без ножек?» Он говорит: «Конечно, я буду тебя любить, буду носить на руках. Тем более, так даже легче». Потому что мы такие вещи спрашиваем не для того, чтобы услышать правду, да, а просто, чтобы нам сказали, что нас любят. Ну, никто же не хочет услышать что-то типа: «Ну, я не знаю, Инга, а как мы с тобой летом на катамаране кататься будем? Я что, один должен грести? У меня все, спасибо большое!»

0: Реклама на Камеди Радио.
1: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Андрей Бибулишвили!
2: Я уже рассказывал не раз в Камеди, что я страшный аэрофоб, что я боюсь летать. Но недавно был самый странный полет в моей жизни из Калининграда. В общем, мы идем уже по трапу к самолету, я иду как на казнь. И он говорит: стоп, остановитесь. Я говорю: что такое? Все, у меня паника, случилось что-то ужасное. Там горят турбины, взорвались пилоты, меня взяли на СТС. Что-то ужасное. Какая-то беда. Он говорит: успокойтесь, все хорошо. Просто заведем на борт уголовников. Я такой: чего? И реально завели мужика, ну, как бы в наручниках. Завели два ОМОНовца. Я такой думаю: ладно, хорошо. Один зэк, это я справлюсь, это я сдюжу. А на шестом зэке, я такой: а что происходит вообще? Это наш самолет, типа, переснимают воздушную тюрьму. Что происходит? Почему? Мне кажется,

0: Не, не мне сказали, типа, будут зэки, а им сказали, вы не против, если с вами будет один нормальный парень лететь? Все хорошо? Вас не смущает? И, кстати, были единственные пассажиры, которых в конце полета ждало две посадки. Так вот, я первый раз в жизни видел, чтобы не спал никто вообще. Прям вот как рукой сняло, абсолютно. И мы набрали высоту, и капитан корабля говорит, мы набрали нужную высоту, теперь можете расстегнуть ремни безопасности и свободно передвигаться по следку. Давайте нет, стоп, я против, пожалуйста, нет. Мы все были в напряжении, весь салон. Со мной рядом сидел мужик, он тоже немного очковал. Он такой, слушай, а за что их посадили, интересно? Я думаю, надо как-то разведить обстановку, как-то, ну, пошутить, что ли. Я говорю, мне кажется, их посадили за угон самолета. И я думал, что я пошутил, типа, стало полегче. Жопа просто накрыла, реально. Он такой, что? Он как филин себя вел, он вот так сидел, всю дорогу потом, вот так. И весь самолет был в напряжении, знаете, все очень напряглись, было страшно. Доносились разговоры там про какие-то махинации, воровство, офшоры, потом смех. Это из бизнес-класса. А у нас в экономе стоял цирк реально. Просто странно, зачем нам вообще сказали, что с нами летят зэки? Если бы я этого не знал, я бы летел спокойнее реально. Просто все только этого и боялись, только это обсуждали. Стояло напряжение. Без этого легче бы жилось. Поэтому я считаю, что о некоторых вещах лучше в принципе не знать. Представьте, что вы летите в самолете, и капитан корабля говорит,
1: мы сейчас находимся на высоте 10 тысяч метров. Очень высоко. Не знаю, каково я на такой высоте первый раз. Еще отхода жесткие. Кнопочки непонятные. Надо было дождаться второго пилота, конечно. О.
0: Я считаю, о некоторых вещах лучше не знать. Лучше не знать, что твой самолет — это сухой суперджет. Я так считаю. Это правда. Для меня это страх. Все, я иду как на казнь сразу. Ну, понятно, ну все. Понимаете, это у него ужасная репутация. Это Волан-де-Морт среди самолетов. Его просто нельзя называть, не надо. Мне кажется, когда ты приходишь на борт, капитан должен говорить, вы находитесь на борту белого самолета. Все, чтобы всем было спокойно, чтобы все просто летели. Еще очень много вещей, которые лучше не знать. Например, сколько было парней у девушки до меня? Я считаю, что... Ну, я не хочу об этом знать, правда. Не, это важная информация, если это, ну, за сегодня. А так я не хочу об этом знать. Похлопайте, кто хоть раз спрашивал свою вторую половинку, сколько было до нее партнеров. Ну, я один такой, понятно. А, есть? Есть честные, хорошо, хорошо. Просто это такое ребячество, мне кажется, это так тупо, когда парень спрашивает, а сколько было до меня парней, сколько? Девушки, я считаю, нужно отвечать так, смотрите, говорите, ты у меня первый парень. До тебя вообще не было парней. До тебя были мужчины. Я предпочитаю думать, что я у каждой девушки как Гагарин в космосе, да? Что максимум до меня было две собаки, все. Остальное не важно. В смысле домашние. Ну, домашние собаки. Домашние. Девушки еще очень смешно всегда отлынивают от этих разговоров, знаете? Ну вот моя бывшая не отлынивала, кстати, поэтому она и бывшая. Реально. Я когда спросил, сколько, она когда начала уже пальцы на ногах загибать, я такой, все, знаешь что, иди-ка ты в жопу, алло, ты что такое? Иди, иди. Она потом еще начала столбика высчитывать. Так, два в уме, три сзади. Я такой, иди уже, пожалуйста. Остановись. Я не хочу этого знать. Я понимаю, что до меня была другая жизнь, я это принимаю, но без этих знаний как-то спокойнее живется, не знаю. Вы знаете, парень, он ладно, он побесится и хватит, типа, с них все понятно, но девушкам точно нельзя знать, сколько было парней, точно. Ой, сколько было девчонок. Покраснел, да? Это Фрейд во мне говорит. Нет, короче, забыли. Девчонкам точно нельзя знать, сколько было до них девушек, точно нельзя, потому что у них всегда неадекватная реакция, всегда. Сколько? 300? Видите, неадекватная реакция. Просто я не считал, сколько у меня девушек было, правда. Я не армянин. Но достаточно. Достаточно. Мне достаточно. И каждый раз, когда начинаются отношения, девушка спрашивает, а сколько было до меня? Я говорю, слушай, родная, вы в школе еще это число не проходили. Она говорит, ну правда. Я говорю, ну слушай, на какой ответ ты рассчитываешь? Смотрите, я резидент камеди, я путешествую по стране с концертами, там большие 7-тысячные залы. У меня есть гримерка, где всегда есть бутылка белого сухого и кровать. Ну, 4. Я считаю, что о некоторых вещах лучше не знать, правда. Я считаю, что мужчина не должен присутствовать на родах. Не надо. Я считаю, что это странно, держать свою суженую за руку, пока она рожает. Хотя суженая не очень, да, слово подходит. Но я имею в виду... Ну, правда. Это странно. Я считаю, что мужчина за жизнь должен присутствовать только на одних родах, на своих. Все, дальше не надо. Я не хочу видеть, как из моей женщины выходит ребенок. Ей потом этими губами меня еще целовать. Не надо. Я дам вам время. Хорошо. В общем, вернемся к самолету, там все прошло не так гладко, я очень сильно хотел в туалет. В итоге я пошел в туалет, ну, как-то, ну, в общем, приперло уже, в общем. Я стою в туалете, справляю нужду, ну, мастурбирую. В общем, доделал дела, выхожу, и стоит этот зэк, я такой, вы сюда? Он говорит, да. Он говорит, слушай, а хочешь анекдот про Путина расскажу? Я такой, давай. Рассказал анекдот про Путина, архи смешной, нереально смешной, просто. Хотите, расскажу? Но он опасный, ребят. Да нет, ребят, некоторых вещей лучше не знать. Спасибо вам большое за внимание, с вами было приятно, пока-пока!
2: Слушай, Камеди Райв.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап
1: Максим Калашников.
2: Максим, меня зовут. 44 года мне, но все говорят, ну ты выглядишь постарше. Вот. Но особенно это бросается в глаза, знаете, в магазине, когда все стоят в очереди, покупают алкоголь и у всех спрашивают паспорт, а у меня даже и не думают. Ну, я один раз решил сам проявить инициативу. Я говорю продавщице паспорт показать, она на меня вот так вот посмотрела и говорит, зачем? Только матом она это сказала, но... Она говорит, я вам не продам. Я говорю, почему? Она говорит, вам уже хватит. Я вот в своем возрасте, к сожалению, не научился правильно поздравлять с днем рождения. Оказывается, есть правило, что настоящий родственник должен поздравить до обеда. Вы знали об этом? Но я не знал, я на этом попался. Я позвонил родственнице поздравить с днем рождения, она мне говорит, а почему ты меня поздравляешь вечером, а не как нормальный родственник? Меня не позвонил поздравить до обеда. Я говорю, я вас не поздравил до обеда, потому что до обеда я не знал, что у вас день рождения. Еще и жене не научился подарки тоже дарить. Оказывается, есть нюансы. Оказывается, секс на 23 февраля это считается за подарок вообще. Да. А секс на 8 марта это вообще не считается за подарок. Она вот сейчас начала что-то в гороскопы верить. Ей не нравится мой знак зодиака. Вот какой самый отвратительный знак зодиака?
3: Скорпион.
2: Вот я скорпион, получается. Да. Я говорю, а почему тебе не нравится мой знак зодиака? Она говорит, я смотрела передачу, и там сказали, что если у скорпиона плохое настроение, то он испортит его всем. А я не такой скорпион, я очень добрый. Знаете, если у кого-то хорошее настроение, а у меня плохое, я его вообще не буду портить. Я просто его уравняю со своим. Если у жены хорошее настроение, а у меня плохое, я всегда ей задаю один и тот же вопрос. Я говорю, а ты бы смогла простить измену любимому человеку? Но мы с ней долго в отношениях, она научилась отвечать на этот вопрос. Она говорит, любимому смогла, тебе нет. Я ей как-то задал коварный женский вопрос. Я говорю, а вот если я растолстею, ты меня разлюбишь? Она говорит, а ты себя считаешь худым? Думаешь, кто ты по знаку зодиака? Если ты даже скорпиону можешь испортить настроение. Неужели есть такой знак зодиака, как Саб-Зиро? Но несмотря на то, что я по знаку зодиака тиран, я ей иногда даю почувствовать себя главной в семье, но, если честно, всегда жалею, потому что если женщина считает, что она главная в семье,

считает, что разбирается в мужских вопросах, таких как там стройка, либо машины, ну, либо не стесняется нести откровенную хуйню. Потому что у нас как-то не заводилась машина, и она подошла вот так вот с умным видом, посмотрела и говорит: «А ты посмотри карбюратор». Я говорю: «У нас нет в машине карбюратора». Она говорит: «Ну ты все равно посмотри». Потом спрашивает: «Посмотрел?» Я говорю: «Посмотрел, там нет карбюратора». Она говорит: «А если я найду?» И ей не докажешь, что она не права. Я показал, что там нет карбюратора. Она говорит: «Ну понятно, просрать где-то, блин». Вот она и не заводится, вот все. Но, знаете, она меня любит какие-то ситуации ставить, где вот надо проявить смекалку или не знаю, потому что она один раз во время секса икать начала. И ситуация странная, ты не знаешь, как себя вести. Там и водички не подашь в этот момент, и испугать нельзя. Но единственное, до чего я догадался, я начал говорить: «Икота, икота, перейди на Федота». Но она у меня не понимает приколов, знаете, потому что я один раз подошел ей и говорю: «Что ты выбираешь, один оргазм тебе или два другой?» Она говорит: «С одним разберись, блогер, блин». Хотя я привык ставить себе в постели какие-то цели, знаете, я один раз поставил себе цель, чтобы она восторженно при секс, ну, во время секса сказала: «Максим, ты сумасшедший». Так. Я добился этой цели, но она с вопросительной интонацией сказала. Я думаю, к чему нюансы? Цель достигнута. Главное, икать перестала, и все. Но она один раз на мне порвала трусы, знаете. И просто... Вот если мужчина рвет на женщине трусики, это страсть. Когда женщина рвет на мужчине трусы, это страх. Тем более, когда она еще их снимает через верх, вот так вот, знаете. Просто у нас еще с женой разное восприятие одежды. У меня как-то джинсы порвались на мотне, вот прям, ну. И она говорит: «Выкидывай их». Ну, я говорю: «Зачем выкидывать их, если в них можно меня похоронить?» Ну. Она говорит: «Ты собрался куда-то?» Я говорю: «Я никуда не собрался, но просто говорю, зачем хоронить в новом, если вот можно в чем, ну, не жалко, вот так. Вот эти штаны как раз напялить, просто ноги вот так вот скрестить, чтобы дырку не было видно. Кто увидит, ржать не будет. Это не того формата мероприятия». Но я боюсь, что заблуждаюсь в своих вот этих мыслях. Я попаду туда наверх, зайду, скажу: «Ну что там, куда мне, в ад, в рай?» На меня посмотрят, говорят: «Тебе переодеваться». Все, спасибо, у меня все. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Аня Мясушкина.
2: Я живу в пятиэтажке, на 5-м этаже, в доме без лифта. Не так давно, но уже научилась определять возраст курьера по его отдышке. А курьеров старше 30 слышно уже на 3-м этаже. Проблема в том, что все курьеры очень возмущаются, что у меня нет лифта. Они звонят мне с 1-го этажа, спрашивают, у вас что, нет лифта? Я говорю, сейчас посмотрю. Наверное, опять бомжи утащили. У нас до этого вообще 9-этажка была. Еще один курьер как-то звонит, говорит, давайте встретимся на 3-м. Я говорю, нет, поднимайтесь на 5-й. Ну, чтобы вам полегче было, ладно, можете у меня 3 ролла съесть. У меня есть любимое занятие в жизни. Очень люблю ходить в продуктовый магазин. Потому что продавщицы интересуются моей жизнью больше, чем родители. Она всегда спрашивает, собираю ли я наклейки, сколько мне лет, коплю ли я на сковородку. Вот тут, правда, обидно, потому что я не думала, что выгляжу как человек, которому на сковородку прям копить надо. Недавно долго не могла уснуть, потому что всю ночь планировала, как я буду спасаться, если в моей квартире начнется пожар. У меня уже есть план, как спасаться, если ворвутся грабители, если обрушится дом. Там я везде сразу умираю. Очень удобно. Хочу, чтобы на моих похоронах так и говорили. Какая молодец, она так и планировала. Во время пожара я придумала, что успею спастись через окно по связанным простыням. Но все равно не смогла уснуть, потому что очень неудобно спать на куче связанных простыней. Некоторые люди слишком верят в приметы. Как-то сидела у подруги в гостях за столом, у меня упал нож. Она говорит, ой, сейчас какой-то мужчина придет. Я говорю, а ты что, не можешь у меня его из ноги вытащить? Вообще я была самым младшим ребенком в семье, поэтому донашивала одежду не только за старшей сестрой, вообще за всеми. Поняла, что стиль младшего ребенка в семье — это же собирательный образ всей семьи. Поэтому я была одновременно и Эмма, и бабушка. Я хотела умереть, но перед этим обязательно увидеть внуков. Мне не нравится, когда кассиры в магазине оценивают твой уровень платежеспособности. Я как-то покупала манго, мне продавщица спрашивает, а вы в курсе, что манго не по акции, да? Я говорю, женщина, ладно вам, один раз живем. Давайте мне еще эти чевапчичи свиные. Всегда в метро стараюсь уступать людям место, но не всегда это получается. Как-то ехала в вагоне, еле втиснулась между двух женщин. Подошла еще одна, я хотела ей уступить, но понимаю, что она на мое место просто не поместится. Тут нужно сделать выбор. Либо не уступить ей и быть плохим человеком, либо уступить и чуть-чуть вдавить ее ногой. Не люблю, когда люди указывают мне, что делать. Я как-то спускалась на лифте, открываются двери, стоит мужчина, говорит, езжайте. А я так и делала, пока его не встретила. Потом подумала, может, он не передумал ехать, а всегда там стоит. И раздает людям ценные советы. Просто мне сказал, езжайте, а кому-то более ценные. Открывается дверь, и он такой, нет, так вы замерзнете. Застегните ширинку. Но любимое воспоминание с детства, это когда родители устраивали застолье. Потому что за любым праздничным столом всегда есть бабушка, которая спаивает ребенка. Мне нравилось, что бабушка давала мне пробовать алкоголь. Говорила, чуть-чуть можно. Но я не знала, что это ловушка, и придется сидеть с ней до 3 утра на кухне. И вообще, если это полезно, почему нам в школьной столовой не давали по глоточку пива? Тем более это логично, потому что вся еда в школьной столовой выглядит как закуска для алкашей. У меня мама переживает, что у меня нет отношений. Говорит, это из-за того, что у меня удаленная работа, и нужно найти ту, где много мужчин. Рассказала, как она познакомилась с отцом. Она работала официанткой, он пришел к ней в кафе, оставил записку, и вот они уже 30 лет вместе. Я думаю, ну что это за история? Ты же до сих пор у отца каждый день спрашиваешь, что он будет есть. Она говорит, да, но теперь он мне дает деньги до того, как поел, а не после. Мама еще любит говорить, ну познакомься с кем-нибудь на танцах. Я говорю, мама, люди, которые приглашают на танцы, давно умерли. Она говорит, ну ты бы еще дольше отвечала. У меня все, большое спасибо.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Дмитрий Ксенофонтов!
2: Поаплодируйте, пожалуйста, только честно, кому нравится современная музыка? Поаплодируйте. Ну, такое. Видимо, они все в школе. Я просто недавно, короче, почувствовал себя старым. Я понял, что я реально не понимаю современную музыку. Рассказываю предысторию. Я недавно сижу дома, ничего не делаю, общаюсь с женой, слушаю, какие у меня есть минусы. И она в какой-то момент включила на колонке топ-100 самых популярных песен. Знаете, ну, это какой-то кошмар вообще. Не знаю, вы замечали, у нас сейчас почему-то считается красивым петь, как ты куда-то едешь на машине. Ну, в смысле, я послушал, все в песнях на BMW M5 куда-то едут, что-то нарезают по МКАДу там. Выжимают по газам. Это не рэперы, это дальнобойщики какие-то. В топ-100 половина песен про асфальт. Это как так получается? Реально, вот прямо сейчас на первом месте песня, которая называется «Асфальт». Джакон Киллиана, «Асфальт». Знаете такую песню? Поаплодируйте, знаете? Ну, даже если вы ее не знали, извините, сейчас вы ее узнаете. Итак, пожалуйста, «Асфальт». «Мокрый, как мои глаза». Я нарезаю по МКАДу, тут весна, а я пуста, как и мой бак. Я извиняюсь, пуста, как бак, да? А с каких пор метафоры про автозапчасти у нас считаются красивыми? Ну, в смысле, мы расстались, и теперь ты гоняешь на ручнике? Что это такое? Ну, и это типа не одна такая песня, где они едут. Прямо сейчас второе место занимает песня, которая называется «Накину худи». Казалось бы, она будет про худи. Отнюдь. Накину худи, прыгну в М5, макан на всю и ветер дует. Слушайте, а что у них за пунктик на вот этом М5? Ну, в смысле, BMW ушло из России 3 года назад. Ну, пора уже как-то потихонечку в песнях начинать в хавалы прыгать. Я не знаю, в Cherry Tiggo 7. 5 минут назад я... в Джили, ну пора уже. Макан это, ну, чтобы вы понимали, вообще отдельный персонаж. Это просто матка авторэпа. Он куда-то едет в каждой песне. Я послушал все песни Макана, меня укачало. У данного поэта есть такие замечательные стихи про то, что он ненавидит платную дорогу из Москвы до Питера, что он летит

0: 200 поутру из центра Москвы на юг, что после Малой Бронной надо повернуть направо. Это не певец, это навигатор. Сейчас навигатор в Москве хуже дорогу показывает, чем Макан в своих треках. И меня еще удивляет, как у Макана даже в, казалось бы, моменты каких-то тонких душевных страданий все равно в песню неожиданно вплетается автоинвентарь. Вот у него есть песня, что он сгорал заживо столько же раз. Вы никогда в жизни не угадаете, чем заканчивается эта строчка. Он сгорал заживо столько раз, сколько во сне ему снилась канистра. Я извиняюсь, кому-то хоть раз в жизни снилась канистра? Я всю жизнь думал, почему рэперы настолько неразборчиво поют. Да это потому, что они хотят, чтобы мы не услышали, до какой степени вообще они несут хрень. Ну, с другой стороны, конечно, что мы можем хотеть от человека с никнеймом Макан, да? Он назвался в честь машины. Но мне, кстати, недавно написали комментарий, что типа ты не прав. Он на самом деле назвался не в честь машины. Мне написал комментарий какой-то человек с никнеймом Каен. Я не знаю, кто это. Видимо, старший полноприводный брат Макана. Написал мне комментарий, что он типа назвался не в честь машины, а потому что Макан в переводе с бенгальского «тигр». Я думаю, ну, конечно, естественно. Человек, который поет все песни про машины, назвался не в честь машины. Он просто дохрена знаток бенгальского. Ну, как бы, естественно, вишенка на торте, песня «Асфальт 8», про то, какой Макан крутой, едет на М5, а у его подруги сумка Биркин цвета осени. Господи, я, ну, честно, не хочу обидеть каких-то фанатов Макана, чтобы они меня потом не закидали своими дневниками школьными, но, господи, какой же это кринж. Ну, то есть в песне выпендриваться своей машиной. Ну, просто да, даже в те времена, когда машина была чем-то реально крутым, и то никто не писал песни про машины. Ну, то есть у Льва Лещенко, у которого первым в Советском Союзе «Волга» появилась, ну, нет у него ни одной песни «Подо мной Волга цвета вишня». У нее югославский плащ, это престижно. У Высоцкого был «Мерседес» и 200 песен. Ни одной про «Мерседес». Ни одной песни. И только кони в «Мерседесе» мне попались. Привередливые, нету. Никто в песнях не выпендривался. Ну, то есть у Моцарта просто... Там не было «тюн-тюн-тюн-тюн, я капец, что за тип?» Нет! Никому в голову не приходило выпендриваться в своих стихах. Вот взять Пушкина, да, Пушкин, тоже поэт, почти такой же популярный, как Макан. Но в плане творчества, конечно, до Макана, ну, не дотягивает, да? Это что это такое? «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Что это за фигня, Пушкин? Как мне из этого стихотворения понять, на чем ты ездишь? Какой фирмы сумка у тёлки? Ну, тебе вообще хоть раз приснилась канистра? Ты чего себя поэтом возомнил, Пушкин? Ужас. И реально все сейчас выпендриваются в песнях. Это, кстати, делают не только рэперы. Женщины-певицы делают абсолютно то же самое. Единственная разница, что рэперы выпендриваются машинами, а женщины в песнях выпендриваются перед бывшим. Вот эти все песни, какой он лох, а у нее все зашибись, да? Вот Анна Асти. «Теперь он пьяный по твоей вине». Царица, царица. Господи, девушки, до какой же степени вам нравится, когда кому-то из-за вас в песне хрёво? Мальчик поплыл, мальчик попал. Пусть он танцует, пока танцуется. Пока его на КамАЗ не сбил. С Анной Асти за рулем. Ну, в смысле... Но у вас же тоже раньше не было такого. Ну, то есть, не было у Анны Ахматовой вот этой агрессии в стихотворениях. Ну, то есть, у нее так не было. У нее было «А ты думал, я тоже такая, что можно забыть меня, и что брошусь, моля и рыдая, под копыта гнедого коня, будь же проклят». Хотя нет, у вас ничего не меняется. «Вы ненавидели нас всегда. Вы выпендривались всегда». Ладно, спасибо большое, у меня на этом все.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Алексей Стахович.
2: Я из поколения 90-х. Есть такие в зале? Отлично. Это сейчас взрослые люди. И это самое поколение страны. Это поколение, которое какая бы в стране ни происходило, они такие: «О, как в детстве! Скуплю гречку!» 90-е были невероятно бедным временем, про это все говорили, дети про это знали, и дети пытались помочь своим родителям, и поэтому каждый день старались себя убить. Ты выходил на улицу такой: «А если я буду жевать гудрон? Насколько меня хватит?» Если находили баллончик с аэрозолью, что с ним делали? Кидали в костер. Вау, офигеть, веселая игра. Вы просто становитесь вокруг костра, все вместе. Такой: не надо лицо руками закрывать. Смотри. У нас так тип во дворе потерял глаз, лишился глаза. И у него был стеклянный глаз. И весь двор ему завидовал. И спустя время у него на лице появился шрам на переносице. Как вы думаете, какая причина появления этого шрама? То же самое, народ, то же самое. Такой же костер, такой же баллончик. Я уверен, что он к костру подходил со словами: «Блин, пацаны, мне прошлый раз глаз выбило, ничего не увидел. Чё там?» Меня поражают мои ровесники, которые говорят: «У нас крутое детство было. Сейчас у детей это не детство». Это разве детство? У них есть интернет, приставки, площадки, обувь. У тебя от напряжения глаз треснул. В 90-х было невероятно жесткое воспитание у всех. У кого не спроси, такие: «Да, меня жестко воспитывали». Сейчас это, правда, называется рукоприкладство. Причем чаще всего в семье этим мать занималась. Кого не спроси, такие: «Да, у меня мать». Потому что вообще-то общество решило, что женщина невероятно слабая, ее единственный достойный противник – это ребенок. Мать, дерись с ребенком. Причем рукой она никогда не бьет. Ей, видите ли, рукой самой больно. Всегда это какой-то предмет был, типа тапок, ремень. Я всегда смотрел, думаю: «Откуда у тебя ремень? У тебя даже брюк нет». В каждой семье пугали офицерским ремнем. Никто не служил, у всех он был. Откуда? Как будто его покупали в детском мире. Там был родительский отдел, ремни разных калибров. Угол отдельно, если вы вдруг в башне живете. Мне не нравилось драться с матерью, честно. Не нравилось, потому что у меня мать правила на ходу придумывала. Я когда первый раз получил, я такой: «Блин, надо блок ставить. Инстинкт

0: Самосохранение во мне заговорил, такой, надо поднимать руки. И когда началось все во второй раз, я ставлю блок, и мать такая, нельзя! Опусти руки! Я такой, в смысле нельзя? Скажи еще, тебя бегать нельзя. Оказывается, нельзя. Сейчас, если ребенок придет в школу с синяками, с каким-то ушибом, сразу будут вопросы. Вопросы к родителям. Почему не досмотрели? Что случилось? Родители пугают органами соцопеки. У детей есть права, и они про них знают. Права у детей. Я вообще с трудом могу представить, что я своим родителям тогда мог заявить за какие-то права. Что там меня начинают лупить, я такой, воу, мать, камон. Это абьюз. Это абьюзивные отношения. Двойка по-русскому, это моя позиция. Не мои проблемы, проблемы ихние, окей? Очень часто тогда детей наказывали за опоздание. Вас ругали за опоздание. Да, смелее, смелее. Вас больше не тронут. Все закончилось. Ты шел гулять, и тебе говорили точное время, во сколько нужно вернуться. В минуту. В 21:00, чтоб был дома. Часы у кого-то были? Ни у меня, ни у моих друзей часов не было. С таким же успехом можно было говорить, будь дома, когда давление будет 110/50. Меня чаще всего наказывали за оценки. Я всегда старался избавиться от дневника, выбрасывал его, сжигал. Оценки потом всплывали каким-то образом. И меня наказывали со словами, это тебе не за оценки, это за обман, за то, что скрыл. Мать, тебе бы в политику. Я один раз решил честно сказать про честную двойку. Пришел домой, радостный такой. Ну, мать, принимай двойка. Как вы думаете, чем отличается наказание за честную двойку от наказания за обман? Ничем. Оказывается, у матери на руке нет регулятора силы, как на утюге. Что такое? Ну, честная двойка, это у нас шелк. Неси шелковый ремень. Я был профессионалом в том, чтобы исправлять оценки. Просто так великолепно операции проводил. Я один раз умудрился двойку исправить на четверку. Представляете? Хотя на что проще исправить двойку? Тройку, пятерку. На 12. Вы чё? Ну, чуть-чуть. Единицу вначале рисуешь, и все. Понятно, что это, конечно, подозрительно. Что смотришь, 12 по-английскому, 12. Да, я исправил на четверку, проще было на 5, но я поставил на четверку, мне понравилась моя логика, может, что я поставил четверку и такой, блин, ну, объективно, на 5 я этот предмет не знаю. И меня ругали со словами, а почему 4? Ты что, не доучил? Я такой, о, ты не представляешь, насколько. Сейчас у детей электронные дневники, и если мой ребенок исправит двойку в электронном дневнике системы всей школы. Школу, иди работай. Да, ваш выбор, как воспитывать детей, потому что есть люди, которые предпочитают это делать силой. И они говорят, я считаю это правильно. Меня вот лупили, и я вырос нормальным, здоровым человеком. У меня это все, народ. Большое спасибо. Прекрасного вечера. Пока.
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Елизавета, Варвара, Аранова.
2: Привет. Обожаю ссориться, поаплодируйте честно, кто тоже любит ссориться. Супер, тогда потом после мероприятия на выходе встречаемся, кайфанем, нормально? Вообще, я люблю ссориться, единственное, ненавижу ссориться в квартире-студии, это просто вообще отстой полный, вот это вот, вы поссорились, она ушла в спальню, он на кухню, сидит друг напротив друга. Поэтому я всегда выбираю ссориться в сообщениях, там масса плюсов. Самое главное, когда тебе что-то обидное прислали, прям что-то обидное, первым делом ты не обижаешься, первым делом ты думаешь, о, это скрин. Кстати, важное правило скрина – не отправить скрин в тот же чат. Да, я недавно так ошиблась. Но, слава богу, я смогла выкрутиться. И я сразу написала, вот, посмотри со стороны, как ты со мной разговариваешь. Для меня обида – это досуг, знаете, это какой-то интертеймент. То есть обида, по сути, знаете, это женская рыбалка, да? То есть тебя спросили, что случилось, и такая, ничего, и щу, и сидишь просто. Дальше, главное, тихонечко. Ужасно, когда тебе что-то приятное во время этого сказали, типа, ты красивая, такая, сорвалось. Недавно случилось то, что мы никак не могли всей семьей ожидать. Представляете, у меня отец сходил к психологу. Представляете? Да? Прикиньте? Мы еще с мамой думали, куда же он из семьи ушел, оказалось, к психологу, прикиньте. Просто с одного дивана на другой пересел, и, значит, он сходил к психологу, пришел к нам с мамой и сказал, что он себя за все простил и себя как плохой отец принял. И мы с мамой сидим такие, ну, рады за тебя. Вообще, в России много неполных семей, но я придумала, как это исправить. Я думаю, что никогда не надо говорить, что отец космонавт, если он ушел из семьи. Так часто делать – это неправильно, потому что это делает уход из семьи более соблазнительным. То есть отец становится для своего ребенка кем-то круче, чем он есть на самом деле. Поэтому я считаю, что если отец ушел из семьи, сын спрашивает, куда ушел папа, мать должна отвечать – в проституцию. Торгует собой за сигарету. Я еще, наверное, подумала, представляете, вообще США как-то замеряли уровень развития космоса в СССР. Представляете, в каком шоке они были вообще. Они такие, не в каждой семье космонавт. Тащи зеленку, будем снимать высадку на Луну. Че, цветы ненавижу, вообще терпеть не могу цветы вообще. Подари 6 тысяч. Вообще, это что такое, 6 тысяч не завянут. Вот поаплодируйте те, кто любит цветы. Ага. А теперь поаплодируйте те, кому когда-либо дарили деньги со словами «купи себе, что хочешь». И что, часто вы себе на эти деньги цветы покупали? Я, знаете, вот сколько виш-листов за жизнь не глядела, что-то цветы ни разу там не видела. Вообще, честно говоря, кайф все заменить на деньги, вот чтобы актеры в театре кланялись, их чисто бабками закидывали, чтобы пара шла, к ним подходила бабушка, говорила, молодой человек, купите девушке косарь. За два. А вот гаишнику взятку кайф цветами. Это вообще... Чтобы он шел такой с этой хапкой роз.

чтобы все видели. Кричали ему «взяточник». Он такой: «Я не взяточник, я флорист». Я вообще еще, знаете как, то есть если букет цветов попал в мою квартиру, он уже оттуда никуда не денется. То есть он до такого состояния там сохнет, что уже просто одно дуновение ветерка и прах по всей квартире. А люди же еще любят, когда им много букетов дарят. Я вообще не понимаю, в чем прикол вообще. Люди считают, что это красиво. Так у тебя ваза одна. Ну, что красиво? Ты приходишь домой, и там одни цветы в вазе, другие в чайнике, третьи в тазу, четвертый в ведре. Там уже дед без утки спит, потому что в утке пионы стоят. Мы вообще еще разучились понимать толк в цветах, потому что белая роза — это что такое вообще? Это что, прикольный цветок, по-вашему? Мне вообще не нравится. Нормальный цветок был в нашем детстве. Вот одуванчик, например, это и цветок, и хлопушка. Кайф, кайф. Вообще, реально, вообще раньше были нормальные цветы. Я бы хотела, чтобы меня, если кто-то зовет на свидание, ну подари ты мне этот куст с белыми шариками, которые лопаются. И все, и никаких неловких пауз на свидание. Просто я там хожу, что-то лопаю там, все свидание. Мне скажут: поехали ко мне, я скажу: конечно, поехали, у тебя там есть это растение, чтобы проверить, петушок или курочка. Еще я хочу, чтобы моя смерть не была напрасной. Я хочу, чтобы моя смерть принесла какую-то пользу человечеству. Поэтому я хочу умереть во время какой скучной истории другого человека. Да, прям чтобы врач в причине смерти написал: умерла от скуки. Знаете, во время такой истории, когда вот это вот начинается: мы приехали в терминал D, оказалось, надо в терминал C, а он через весь аэропорт находится, мы давай пошли туда, распечатали посадочный талон, оказалось, можно не печатать, можно было с телефона просто показать. Подходим к самолету вообще, паспорт достали, не проверяют паспорт, обычно проверяют, а тут не проверяют вообще, это что такое? Когда даже Лев Толстой такой: давай покороче, а? Эти люди, они еще всегда же говорят вначале, они такие: не умею рассказывать истории. И дальше история. Это, как сказать, не умею плавать и нырнуть. Алло, ты тонешь. Напоследок я расскажу вот, что недавно случилась странная ситуация. Короче, я ехала в метро, и возле меня сидел человек, и он забыл телефон. Я взяла телефон в руку, чтобы вернуть его, а двери вагона еще не закрылись. Он вспомнил, что забыл телефон, вбежал в вагон, забрал у меня телефон и убежал. И я подумала вообще, как же странно я смотрелась для людей со стороны. Прикиньте, я сидела с телефоном, у меня его украли, и я без какой-либо реакции достала другой телефон из кармана и продолжил сидеть в соцсетях. Спасибо огромное, что послушали.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене наши новые резиденты со своим экспериментальным юмором. Типа театр имени меня. Ситуация очень простая. Представьте, где-то в ближайшем будущем.
2: Это случилось весной. Человечество бросилось худеть к лету. Здоровый образ жизни полностью подчинил волю людей. Они стали как зомби.
3: ЗОЖ Апокалипсис.
2: Эта зараза не затронула только нас. Людей, которые никогда себе не отказывали в маленьких удовольствиях. Поначалу со мной были мои друзья. Но когда они начали считать шаги, я перестал считать их друзьями. А я в этом мире ищу нормальную женщину. Нормальную, которая готовила бы не на пару, а вкусно. Кто там? Докажи, что ты не зожник.
4: Сначала ты докажи, что ты не зожник.
2: Сначала ты докажи, что ты не зожник.
4: Сначала ты докажи, что ты не зожник.
2: Сначала ты докажи, что ты не зожник.
4: Сначала ты докажи, что ты не зожник.
2: Нет, сначала ты

0: Жень, что? Ты не зожный?
1: Сначала.
0: Нет, тебя. Слышишь?
2: Брат!
1: Родной мой!
2: Как тебе удалось выжить?
1: Я спрятался в хот-дог-бульдоге.
2: Опять выжил за счет бульдога?
1: Да. Толстяки всего мира объединились против зожников. Сопротивление возглавил наш гуру, Харлашка. К нам присоединились Бурунов, Уткин, Ургант.
2: Так Ургант же не толстый.
1: А когда ты последний раз видел Урганта? А ты зачем сюда пришел? Как я? Ищешь нормальную бабу?
2: Как ты? Нет, Тимур, у меня нет столько времени. И вообще, я уже задумываюсь о том, чтобы замутить с зожницей.
1: Ни в коем случае. От зожниц одни беды. Помнишь, как одна спортсменка лишила нас воли? Вот этого воли. Все, нет больше этого воли.
2: Черт, кто-то идет. О нет, это брокколиголовые.
1: С этими зожницами всегда так. Вроде тело офигенное, а с головой вообще беда.
2: А ты кто такая?
3: Не стреляйте, я человек.
2: А ты точно не съешь мои мозги?
3: Да, я обычная девушка.
2: Значит, съешь. Но почему ты худая?
3: Я девушка, которая жрет и не толстеет.
2: Как тебя зовут?
3: Ну, подруги зовут меня Везучая Тварь.
1: Чурмая!
2: Эй, толстяк-холостяк, я первый ее заметил. Проваливай отсюда, да побыстрее.
1: Побыстрее не могу. Могу постепенно.
2: Я так рад, что встретил тебя. Из-за этого зошапокалипсиса я стал совсем одинок. У меня больше нет друзей.
3: У меня больше нет подруг.
2: У тебя нет подруг? Ты идеальная женщина. А как тебе удалось избежать заражения зожем?
3: У меня нет инсты.
2: У тебя нет инсты. Ты само совершенство. Слушай, а ты точно нормальная? Ты точно не пьешь альтернативное молоко?
3: Альтернативное молоко? Это пиво?
2: Выходи за меня. Ты будешь со мной вместе всегда, как аккаунт в госуслугах.
4: Качать жопу! Присед! День ног! Качать жопу!
3: А это кто?
2: Это спортивно-ходячий мертвец! Но это же был не зомби!
3: Да, но эта тварь с электросамокатом еще опаснее!
2: Согласен. Слушай, проверь, он точно все? Что это у тебя?
3: Где?
2: Вот это.
3: Вот это? Это просто попа.
2: Это цены на огурцы сейчас просто попа. А у тебя накачанная. Ты что, спортсменка?
3: Нет, я занимаюсь так чисто для себя.
2: Это российские спортсмены занимаются сейчас так чисто для себя. А ты зожница.
3: Да, это я всех заразила.
2: Чёртова фитоматка. О, нет. Она начала групповое занятие.
5: Вставайте. А ты сдавайся! Вас толстяков меньше!
2: Даже когда нас меньше, нас больше!
3: Переходи на зелень, пока не поздно!
2: Зачем? Сейчас вроде принято переходить на юани!
3: Я вообще не понимаю, как вы едите жирную пищу? Она же не полезная!
2: А как вы едите цветную капусту? Она же не цветная! Она же не капуста, блин!
3: Займись собой, начни приседать!
2: Ты посмотри на меня! Я в принципе не могу присесть!
3: Сейчас даже Трамп может присесть! Слушай, ну у вас, у толстых, меньше выбор одежды!
2: Мы в России! У нас сейчас у всех меньше выбор одежды!
3: Тебе нас не одолеть, ты один!
2: Я не один! Тимур!
0: Что?
2: Что? Так все это время у тебя был костюм жирного?
1: Да! Переходи на ЗОЖ! Займись собой, похудей! И ты снова сможешь смотреть на свой член!
2: Зачем мне вообще смотреть на свой член? Что это, блин, за потребность такая? Я понимаю, что сейчас в кинотеатрах нет ничего нормального, но это не выход!
1: Тогда проваливай! А я буду с ней!
2: Тимур, ты ей не нужен. У тебя лицо сморщенное, как изюм.
1: Ты так ничего и не понял. Она зожница, а зожницы любят сухофрукты. К тому же я не пью пиво, предпочитаю миндальное молоко, отказался от глютена и хожу на йогу.
2: А потом удивляешься, почему про тебя ходят разные слухи.
1: Прикончите его!
2: Тебе не одолеть меня, фитоматка.
0: У меня есть сыворотка, которая заставит отказаться тебя от ЗОЖа, и ты станешь снова обычной тёлкой. Апероль-шприц.
6: Баланс восстановился. После этих событий толстячков в мире стало больше. Произошло то, чего мы все ждали. Мир стал

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гурам Амарян!
2: Так, у вас бывают крики во дворе, когда «А!» и все, вот это. Ну, я в такие моменты так, типа, ну, я шторки закрыл, я ничего не слышал, я спал, мне... Я убеждаю себя, что человек что-то вспомнил. Он шел, такой, а, у матери днюха, и пошел поздравлять сейчас, подарки выбирает, все у него нормально. Не знаю, я просто подумал, если меня кто-нибудь пырнет там, ну, захочет пырнуть во дворе, я не буду орать ничего. Потому что давайте примем, никто не выйдет. Мы это понимаем. Реально, я видел, как типа били во дворе, он орал, и ему из окон орали, хватит орать. Понимаете? Ему орали, хватит орать, представляете? Я подумал, реально, никто не выйдет, никто не выйдет. Кто-то максимум, кто-то выглянет из окна и такой, ой, опять там хачи с ножами танцует, какой-то праздник, наверное, у них все нормально. Потому что вам плевать на чужие праздники, правильно? Сейчас я расскажу, как я это понял. Вы были в школе дежурными? Помните такое, да? Да-да-да, когда ты на перемене, у тебя костюм, бейджик с твоим именем. Вот я в 8 классе вот так на перемене вышел в магазин, я иду с этим бейджиком, там имя мое, все, я иду, ко мне подходит взрослый мужик русский, вот так наклоняется к моему бейджику и такой, а, Гурам Байрам у вас, поздравляем, мы ваши праздники знаем, любим, уважаем. Я такой, вам точно плевать. Я не знаю, я сам не понимаю, как себя вести вообще в ситуациях таких. Ну, помогать нет. Я сам драться не умею абсолютно. Я вообще не умею драться, я ноль. Меня завалить секунда, реально. Ну, а вот смотрите, у меня есть вот это лицо, да? Борода. Кавказ

0: Ты за всю историю сделай репутацию вот этому лицу, и я на этом двигаюсь как-то. Я просто что-то... Я иду, меня никто не трогает, мы такой прекрасно живем. Я за рулем самый смелый человек в мире. Реально, я за... там только лицо и видно. Я еду, если кто-то меня подрезал, я всегда догоняю, очень грозно смотрю, типа, чё? И там что, извините, мне это имели в виду, мы тоже не так хотели сказать. Вот это так круто работает. Я пытался походить на спорт, я недавно, я начал, я походил на бокс до спаррингов, вообще классно походил, потом не ходил. Потом, ну, я первый человек в мире, который на спаррингах получил, это уже ненормально вообще. Не, груши нормально было, если на меня груши нападут, ну им, я вам говорю, ну, 6 груш завалю минимум, я фруктовую тарелку завалю, вот так я вам говорю. 100%. Я и смотреть не люблю бои, вот это все. Вообще мне, я имитирую, что мне нравится перед друзьями, чтобы не стыдно было перед ними. Я такой, удушающе, вау. Что, смотрите, я ненавижу сидеть в соцсетях, я постоянно это делаю. Я недавно зашел ВКонтакте, что-то полистал ленту. Меня бесит, когда люди пытаются своими постами у тебя чувство вины вызвать вообще ни за что. Я вот листаю ленту, все нормально, и в какой-то момент вижу пост, где написано: «Вот вы жалуетесь, что у вас нет пары на День Святого Валентина». А у кого-то нет матери на День Матери и отца на День Отца. Я думаю, как я сюда попал вообще? Что это за аргумент, во-первых? А у кого-то нет СПИДа в День Борьбы со СПИДом, а вы тот. Что это такое? Ну, больше всего меня бесит, что там было написано «и отца на День Отца». Всем насрать на День Отца, окей? Все, вам хоть раз в жизни мать звонила, ты папу с Днем Отца поздравил? Всем насрать. Его ввели в этом году. Даже те, кто ввели, им насрать. Вы видели, как они ввели этот праздник? 3 воскресенье октября, если плюс 16. Вот так. И у женщин будет настроение. Вот так они его ввели. И классно. День отца. Мне бесит, что везде хотят у тебя чувство вины вызвать. Вот эти новые, видели? Новый контент вот такой, где люди типа, я такой классный вообще. Вот это, где в Пятерочке бабушкам еду покупает тип. Видели? Я думаю, ты делаешь доброе дело. Зачем ты это снимаешь на видео? Ну, зачем? Я думаю, если ты снимаешь, делай это до конца, делай честно, не обрезай видео. Я бы посмотрел такое видео, где он вот так покупает, и в конце такой: не, бабуль, ты тоже не борзей. Ну, вот так? Ты как в Пятерочке MacBook нашла? Вот, я... Такое бы я посмотрел. Я сейчас... Короче, я в отношениях на расстоянии. Есть кто-то в отношениях на расстоянии? Похлопайте. Вы тут подальше сели, такие, так, мы на расстоянии, давай, мы как договаривались. Я в отношениях на расстоянии, и смотрите, у меня у девушки, она живет в другом городе, у нее каждый день в 3 часа ночи заканчиваются стики, и она звонит мне и говорит: я иду в магазин, мне страшно, пойдем со мной по телефону. Так же намного безопаснее. Просто мне онлайн-стрим идет, как ее могут убить. Я такой: ну давай пойдем. Что я сделаю? Не трогай ее! Поставь на громкую, я его разнесу. Давай, давай, на громкую! Вы думаете, так это работает? Спасибо, народ, вы прекрасны!
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Два веселых парня. Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.
2: И поэтому все так произошло.
3: Здравствуй, случайный телезритель. Понедельник, 5 утра, а это значит, что в эфире телеканал «Последний». И у нас в гостях автор и, к сожалению, исполнитель своих песен Эдуард Суровый.
2: Маленькая немецкая девочка шла ночью домой. Зашла в темный переулок, а там стояли четверо парней. Они подошли к маленькой немецкой девочке, сказали: «Ну-ка, отдавай свой кошелек». Девочка испугалась, и знаете, что она им сказала?
3: Что?
2: Das ist einig, wenn wir nicht überlegen! Nein, nicht überlegen! Nein, nicht überlegen! Капитулируем, мои шевеля! Уходим отсюда, Вася, здесь стреляют! Давай!

0: Одежда ведущего любезно предоставлена предыдущим ведущим. Предыдущий ведущий, помним, любим, скорбим. В 15 лет Эдуард видит, как его любимая собака занимается сексом с его любимым свитером. Не выдержав измены, Эдуард вызывает свитер на дуэль. Раздается выстрел, и Эдуард падает замертво. Затем пишет свою следующую песню.
1: Тупой охранник разгадывал сканворд. Я к нему подошел. Он говорит: животное, 5 букв. Я ему говорю: козел. Такая вот странная жизнь. Много несправедливостей в ней. Охранник получил ответ на вопрос, а я получил...
2: Эдуард!
0: Сразу же после нашей программы на телеканале «Последний» фестиваль религиозной музыки «Играй, мормон». 18 лет в поисках новых сексуальных утех Эдуард Суровый удаляет себе 2 нижних ребра. Но все равно не дотягивается. Страдая от комплексов и депрессии, Эдуард пишет свою следующую песню.
3: Финальная. Мне на день рождения подарили енота. И я со своим енотом пошел гулять в лес. Но вдруг енот от меня почему-то убежал. Я побежал его искать и нигде не могу найти его. Посмотрел под деревом, нет енота. Посмотрел под кустиком, нет енота. И тут вижу передо мной огромная поляна мха. Ищу во мху енота, ищу во мху енота, ищу во мху енота, где же мой енот? Ищу во мху енота, поищу на мху енота, нет во мху енота, вот во мху енот!
4: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
5: Встречайте, Надя Джабраилова.
6: Что ж, я сейчас живу одна, ни с кем не встречаюсь, но вы не пугайтесь, я не буду жаловаться сейчас на это. Потому что я, знаете, заметила, какую-то пользу приносит и мне, и окружающим в том числе. Потому что, смотрите, я сейчас пока одна, у меня что-то столько энергии подкопилось, я уже не могу. Еще чуть-чуть, и я сделаю что-то для подъезда. Это невозможно. Знаете эти подъезды? Обожаю. Когда вот так по этажам нас, зимний сад. Вот там живет женщина в ресурсе. Потому что, я как считаю, когда ты не вкладываешься в отношения, ты вкладываешься в окружающих. Поэтому я искренне считаю, что одиночки чуть-чуть лучше, как люди. Что пока вы тратитесь, мы делаем кормушки. Да? Скажите спасибо. Я правда думаю, что забота — это ограниченный ресурс. А в отношениях у тебя вся забота тратится на то, чтобы постоянно делать чай для другого человека. Ну, и это как происходит? Вы вдвоем сидите, он в какой-то момент говорит: давай чай сделаем, да? И сидит, никуда не идет. Я один раз сказала: давай, мы так и не попили. Потому что это уже, ну, не забота, это вот эта схема на лоха. Там нельзя прогибаться абсолютно. Я уверена, что где-то есть новость про очень принципиальную пару, которая умерла от обезвоживания. Над ними следователь стоял и такой, ну это козероги, это оба козероги точно. Реально, я обожаю вот эти все обнадеживающие формулировки, типа там, давай чай сделаем, что там. Есть одна моя любимая, я ее прям у мужчин позаимствовала, всегда я пользуюсь, это вот это, разберемся. Пользуюсь каждый раз, когда я не планирую в чем-то разбираться. Типа, Надя, где внуки? Разберемся. Круто звучит, это работает. Разберемся. Как будто я сейчас позвоню, мне их привезут. Я это вообще говорю к тому, что мне кажется, для того, чтобы отношения были хорошими, в них надо постоянно вкладываться, нужно постоянно друг друга поддерживать. Ну, а я думаю, что с возрастом это становится гораздо сложнее, потому что у тебя уже не остается сил на других, понимаете? Смотрите, я недавно была на баскетболе, туда иногда на поле выбегала команда черлидеров, типа группа поддержки. Среди них не было ни одной женщины за 30, и я думаю, что это потому, что в какой-то момент жизни тебе уже становится сложновато поддерживать каких-то мужиков с мячом, да? Когда у тебя у самой проблем уже до хрена. Ты уже... Ты не можешь сидеть уже говорить, да, ребята, забейте. Нет, ну, ты максимум можешь сидеть и говорить, ребята, забейте. Ну, вы не Лейкерс, вы в Химках играете тоже, давайте понимать. Мне кажется, что есть пара способов понять, что ты сейчас эмоционально опустошен, у тебя нет сил на какую-то вовлеченность. Первый — это если ты во время оргазма говоришь «ну ок». Второй — как у меня лично работает. Знаете, я когда вижу сторис с подписью «накидайте огонечков, поделитесь своими огонечками», я думаю, пошла в жопу, мне мои огонечки самой нужны. Это мои огонечки. У меня за июнь больше не осталось. Реально... Поэтому я в этом плане сильно восхищаюсь своей мамой, потому что она у меня... Она эти огонечки просто... Она уже как турок, на все их ставит без разбора. Я один раз выложила сториз, что у меня температура. Отгадайте, что поставила мама. Но это так мило, я все понимаю. Мне кажется, старшее поколение сильно кайфует вот от этих цифровых возможностей. Потому что, ну, представляете, во время моей мамы, чтобы поставить кому-то огонечек, это надо было идти в храм, покупать свечку. Это... Поэтому я сейчас всем стараюсь и огонечки ставить, и таксистам всем пятерки стараюсь ставить. Один раз только я поймала ступор, когда я вышла после эпиляции, и мне девочка на ресепшене говорит, сейчас придет вам смс-ка, оцените, как вам процедура. И вот тут я искренне не понимаю критериев, потому что, ну, это не поездка на такси, да, это глубокое бикини. Я не... Что я напишу? Типа, ой, спасибо вам большое, такие руки теплые, такая беседа приятная, я даже не заметила, что я без трусов. Я еще сейчас учусь водить машину, и для ГАИ нужно предоставить справку от психиатра. У меня для вас плохие новости. Там очень легкая проверка. Ну, понимаете, я пришла, на меня врач посмотрел и такой, вы считаете себя нормальной? Я ответила, да, и он такой, удачи на дорогах. Кем надо быть, чтобы вот с этой проверкой не справиться? Ну, что нужно на вопрос, вы считаете себя нормальной, ответить, да, мы считаем себя нормальной. Вообще, критерий нормальности — это же общество для нас устанавливает. И для мужчин и женщин они абсолютно разные. Но вот смотрите, я живу отдельно от родителей, сама себе зарабатываю на жизнь, там, моюсь. И судя по всем вот этим критериям, я уже вот такой мужик. С нормальной женщиной я до сих пор не разобралась, правда. И непонятно, что от нас нужно. Ну, ты можешь быть там и доброй, и заботливой, и успешной, и красивой. Тебе все равно может какая-то претензия прилететь, типа, лицо-то попроще сделать не могла. Я вот эту претензию никогда не понимала. Я всю жизнь, наоборот, боролась со своим лицом попроще. Вот с этим челябинским. Я не могу больше скрывать. Я в восторге от аппарата, который сам надевает тебе бахилы. Это чудо. Это... Просто, вы понимаете, не надо наклоняться. Просто раньше тебя госучреждение нагибало уже на входе. Вот это там еще надо было в ведре вот в этом порыться, чтобы вообще свое место не забывало в жизни. Еще я поняла, что нормальная женщина и нормальная баба — это два абсолютно разных человека. Ну, нормальная женщина — это кто-то в бежевом, да, из рекламы майонеза, там, хорошая мать. Нормальная баба в караоке разрывается между пить и петь. Она сидит, думает, господи, почему же у меня всего один рот? Мне недостаточно. Реально, тебя могут ненормальной за все, что угодно назвать. Меня называли ненормальной за то, что я со сцены шучу, про то, что я разведена, про то, что у меня нет детей. Я думаю, ну, капец, вот за это? оставьте диапазон хоть чуть-чуть. Просто раз уж у тебя, ну, как-то называют ненормальный, хочется, чтобы это было хотя бы за что-то веселое, да? Типа, выпрыгивала голая из-за дерева. С днем учителя! Вот так. Тогда и про детей все вопросы отпадут. У меня вообще напоследок совет для вас. Все, кого задолбали уже вот этим вопросом, когда дети, просто начните себя вести так, чтобы вам уже начали говорить, а ты, наверное, и не рожай. Ты... Пусть наш род закончится на тебе. Все, у меня на этом все. Спасибо.
4: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Евгений Чеботков.
3: Можете, пожалуйста, поаплодировать те, у кого есть какие-то страхи в жизни, кто чего-то боится? Только честно. Так, остальные? Правильно понимаю? Но я просто уверяю, что каждый раз, когда я задаю этот вопрос в любом зале, где угодно, наверняка в зале сидит хотя бы один мужик сейчас, который такой: «Страхи? Ты чё? Я не боюсь ничего». И его жена рядом такая: «Коля!» Ну, потому что мы все чего-то боимся. Просто мужчинам сложно говорить про страхи, да? Все мужские страхи должны быть абстрактные. Да, если ты мужик, ты должен быть такой, типа: «Да я мужчина, я боюсь тишины, глубины, пустоты, все. Ничего другого, да?» Я могу на 100% гарантировать, что у каждого мужчины есть еще один страх. Все мужики точно боятся, когда их девушка или женщина, жена, они в духе. Я знаю, о чем говорю, потому что я жил с девушкой достаточно долго. Она иногда, ну, если она была не в настроении, она могла зайти и выключить PlayStation, когда я в него играл, прям глядя мне в глаза. Бам! Мужики сейчас поняли мою боль. Девушки, вы даже не догадываетесь, насколько это неприятно. Это, девчонки, представьте, это все равно, что вы заходите в комнату, а там ваш мужчина вашими любимыми ножничками для кутикул стрижет ногти на ногах какой-то голой бабе. Вот настолько это неприятно. Я совсем недавно открыл для себя абсолютно новый страх. Я боюсь взрослых выпивших женщин, которым нечего терять, которые меня, 28-летнего мужчину, называют «мальчик», которые говорят мне: «Значит так, мальчик, сейчас поехал со мной, ага, и сделал тете хорошо». И ты делаешь тете хорошо, потому что тебе нужен снилс. И я с этими... У меня с этими женщинами всего один прием. Я хорошо знаю английский язык, и я начинаю говорить по-английски с ними. Типа, я не понимаю, я такой, типа: «I'm so sorry, I don't speak Russian, I'm so sorry, so sorry». И становится еще страшнее. Потому что эти женщины, выпившие, они как театральные актрисы. Они часть реплик продолжают говорить тебе, а часть бросают как бы в зрительный зал своим пьяным подругам. Они такие: «Окей, окей, мистер, окей, окей. На мере кошки у меня еще не было». И ты должен делать вид, что все в порядке. Я же делал вид, что я не понимаю по-русски. Я такой, типа... Знаете, это неловкое чувство из детства. У всех такое было, когда ты, ну, с родителями вечером начинаешь смотреть РЕН-ТВ, да? И тут неожиданно в какой-то момент начинается секс твоих родителей. Спасибо большое.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: Дамы и господа, на сцене Андрей Скороход и Рома Сафонов.
5: Супер, отлично, молодец.
6: Спасибо тебе.
7: Так, ситуация очень простая. Представьте себе, в кабинете начальника. Под ваши аплодисменты. Людочка, а что это у нас за шуршание такое?
8: Это Скворцов стучится.
7: Ах, как же я не догадался. У кого еще в нашем офисе может быть такой стук? Скворцов, заходи.
9: Можно?
7: Можно.
9: Можно?
7: Можно, Скворцов. Да сколько можно, можно, я сказал. Да зайди полностью, Скворцов.
9: Заходить можно?
7: Заходить, да, все.
9: Виктор Степанович, вы уж меня извините, что я вот так вот к вам ворвался.
7: Просто. Но ты же не ворвался. Ты же час перед кабинетом стоял. Я твое дыхание слышал. И глаза твои видел в щелочке под дверью вот так.
9: Простите, я не подглядывал, как в прошлый раз. Это я просто в обморок упал.
7: Ладно. Скворцов, давай, говори, зачем пришел.
9: Да, наверное, все это ни к чему. Пойду я.
7: Да стой, Скворцов! Ну ты же уже зашел.
9: Да.
7: А это, как говорится, маленький шаг для человечества и огромный шаг для Скворцова. Давай, говори, зачем пришел.
9: Виктор Степанович, я тут как бы подумал, а если с моей стороны это, конечно, не нагло...
7: Скворцов, с твоей стороны это пока скучно, нудно и долго. Ты можешь хоть раз не мяться и сказать, как есть. Нормально, скажи.
9: А, конечно, могу. Или нет? В целом могу, но давайте не сегодня, да? Давайте через два дня зайду, да? Или, знаете, Бог любит Троицу. Давайте я на Троицу зайду, да?
7: Скворцов! Говори уже! Давай, я не знаю, может, тебе для храбрости виски?
9: Нет, это перебор.
7: Может, вина?
9: Давайте вина.
7: Давай. Готов?
9: Да.
7: Наконец-то.
9: Давайте виски.
7: Скворцов! Давай, соберись и говори, что хотел.
9: Виктор Степанович,
7: так.
9: Если вас это не затруднит,
7: угу.
9: Не могли бы вы
7: так.
9: Поднять мне?
7: Так, что?
9: Поднять?
7: Что? Что поднять? Что? Говори, что поднять? Так, Скворцов, выключай виброрежим, ставь на звучный и говори.
9: Поднять мне зарплату.
7: Ну вот, Скворцов, молодец, красавчик. То есть ты, получается, пришел за повышением зарплаты, так?
9: А, не то чтобы только я, просто жена сказала...
7: У тебя что, есть жена?
9: Да, но я ее не люблю. И мы спим в разных комнатах. Или вы ко мне не подкатываете, просто спрашиваете?
7: Конечно, просто спрашиваю, а. Давай, говори, какая у тебя сейчас зарплата?
9: Ну, какая, какая? Нормальная зарплата уж, конечно, на жизнь хватает.
7: В цифрах сколько?
9: 100 тысяч.
7: Подожди-ка, а что ты тут у нас делаешь на 100 тысяч?
9: Справедливое замечание, давайте 70.
7: Так, Скворцов, что ты за человек? Пришел, сам себе зарплату понизил. Тебя не смущает, что ты 10 лет у нас работаешь бизнес-коучем по карьерному росту? Ну, смелее надо быть, смелее чуть-чуть.
9: Я понимаю, Виктор Степанович.
7: Так, Скворцов, давай так. Либо ты сейчас уверенно просишь повышения зарплаты, либо я тебе вообще ничего не даю, понял?
9: А, да, уверенно.
7: Давай, уверенно.
9: А, хорошо. А, если вас...
7: Да без если, уверенно!
9: Возможно...
7: Возможно! Ли... Все возможно, говори уверенно!
9: Виктор Степанович, уважаемый...
7: Да не уважаемый, просто сколько в цифрах!
9: Я хотел бы, если не...
7: Да ничего ты не хотел! Да все, встань сюда! Все, стой! Сейчас я покажу, как зарплату просить надо. Ты стой и учись, понял?
9: А?
7: Стой! Вот так вот дверь выбиваешь уверенно. Вот так заходишь дерзко, как альфа-самец, понимаешь?
9: А почта-банк-самец подойдет?
7: Да подойдет, Скворцов! Все, просто ходишь вот так вот, понял? Как будто у тебя секс был 5 минут назад, вот так вот, понял?
9: А, секс...
7: Давай.
9: А, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Можно? Да, садись.
9: А, я постою, у меня секс был 5 минут назад.
7: Ну, Скворцов! Скворцов, все! Давай, садись уже! Садись, садись, давай, давай, так сядь, займи весь диван! Да-да, сидя, займи весь диван, сидя!
9: Тут занято, люди подойдут просто...
7: Да, Скворцов! Что-то замямля, встань давай! Встал, давай, вот так вот, ноги шире поставь, ну, да не вдоль! Вот так вот поставь, давай, яйца почеши, я... Да не мне! Себе, себе, давай, скажи, ты говно!
9: Я говно!
7: Да не себе! Мне скажи! Давай, Скворцов, не бойся меня, да не бойся ты меня, представь, что я не знаю, я муравей, я маленький муравьишка, давай, давай, что ты со мной сделаешь?
9: А лизну вашу попку.
7: Скворцов! Ты что, 10 лет представлял, что я муравей, что ли, а? Давай, вот так вот, переходи к делу, грубым низким голосом скажи, повысьте мне зарплату, давай.
9: Повысьте мне зарплату.
7: Ниже говори.
9: Повысьте.
7: Да не ты ниже. Голос ниже, а. Ну давай, разозлись. Ну разозлись, давай, ударь меня. Ударь меня. Ты когда-нибудь дрался?
9: Да, с бабкой в МФЦ.
7: Ну и кто кого?
9: Вы знаете, эти батоны из Дикси под определенным углом смертельное оружие.
7: Скворцов, да что ты за жижа такая, рохля? Что с тобой делать, я вообще не знаю. Подожди-ка, Скворцов. Есть одна идея. Есть один способ, чтобы любая мямля почувствовала себя круче других. Есть один способ, Скворцов.
9: А?
7: Вот. Вот, Скворцов. Вот, Скворцов, возьми.
9: О!
7: А?
9: О!
7: Чувствуешь?
9: Что за мной у меня расправляются плечи?
7: Пошло! А?
9: А что это?
7: Это iPhone 17! Да-да-да-да-да-да! Вот оно!
9: Мне все кажутся ничтожествами!
7: Ну! Да! Скворцов!
9: Я хочу управлять людьми!
7: Давай.
9: Люда, Люда, принеси мне кофе!
5: Да пошел ты!
9: У нее промах!
7: Скворцов, давай! Вот! Вот, Скворцов! Возьми еще вот это!
9: Что это? Это что-то из Сума?
7: Нет! Это просто пакет из Сума! Да. Давай! А теперь загляни! Загляни вовнутрь! Загляни вовнутрь!
9: Это просто вода?
7: Нет! Это вода в стекле!
9: Целуйся мне ноги, людицкий!
7: Да, и последний!
5: последний, последний штрих творцов. Я дарю тебе подписку Telegram Premium на месяц! Вот она! Да, творцов, давай!
9: Трансформация окончена! Присмыкайтесь передо мной, особи! Теперь вами управляю я! Вы Долбус Первый! Вот.
6: И Скворцов воспарил над всеми с деловым хлебалом и надменным взглядом. Но всем на него было пофиг. Ведь в Москве маленькая зарплата и последний айфон у каждого второго.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Алексей Лифницкий, Роман Юнусов, сестры Зайцевы.
2: Гарик, не уходи далеко, нам понадобится твоя помощь. Друзья, мы сейчас покажем номер. Своя игра. Наверное, смотрели такую программу.
3: С Петром Кулешовым, да.
2: С Петром Кулешовым.
4: Ты будешь именно им.
2: Да, мы хотели тебе предложить побыть с Петром Кулешовым.
1: Итак, мы на финале программы «Своя игра». У нас осталось два участника, два финалиста. Итак, пожалуйста, перед вами монитор с темами сегодняшнего финала. И по правилам нашей игры, своей игры, вы имеете право убрать темы, которые вам не нравятся. Оставшаяся тема будет темой финала. Пожалуйста, поехали.
2: Гуляли, лечили, знаем.
1: Нет такой, мне надо говорить. Нет такой темы, убрали. Убрали эту тему.
4: Ларьки Москвы.
1: Убрали эту тему.
4: Убрали.
1: Убрали эту тему.
2: Пятизвездочные отели Анапы.
1: Нет такой темы.
2: Ни одной.
4: Самые смешные случаи на Пасху.
1: Нет такой темы, убрали.
2: Все Грэмми Алены Апиной.
1: Нет такой темы.
4: Худые генералы ГИБДД.
1: Нет такой темы.
4: Отлично, я ее как раз не знал.
2: Флора и фауна Химкинского леса.
1: Нет такой темы.
4: Бурятские философы 19 века.
1: Нет такой темы.
4: О, спорт, ты чё?
1: Убрали эту тему.
4: Весь YouTube на DVD. Я не знаю эту тему. Весь YouTube на DVD.
1: Весь YouTube на DVD. Убрали эту тему.
4: Отлично.
2: Эксгибиционисты Якутии.
1: Нет такой темы.
4: Чеченский фанк.
1: Нет такой темы. Нет такой темы. Убрали.
2: Русские цари-буддисты.
1: Нет такой темы.
4: Атомные ледоколы Молдавии.
1: Убрали эту тему.
2: Второй президент Белоруссии.
1: Нет такой темы. Убрали. Убрали эту тему.
2: Влиятельные латыши 90-х.
1: Так завуалированно про пельши еще никто не шутит. Влиятельные латыши.
4: Вальсы Туниса.
1: Кто?
4: Вальсы Туниса.
1: Вальсы Туниса?
4: Да.
1: Вальсы Туниса, убрали эту тему.
4: Отлично.
2: Буги-вуги Абу-Даби.
1: Убрали эту тему.
4: Стихи про предплечья. Я не знаю эту тему, пускай не будет ее.
1: Стихи про предплечья уберите. Убрали эту тему.
2: Онлайн-изучение чувашского.
1: Нет такой темы.
4: Знаменитые однорукие скрипачи.
1: Кому идиоту придет в голову онлайн изучать чувашский? Есть же самоучители прекрасные под редакцией Черданцевой и Карамзина. Давайте.
4: Знаменитые однорукие скрипачи.
1: Нет такой темы.
4: Класс.
2: Банданы Берии.
1: Нет такой темы.
4: Рифмы Стаса Михайлова.
1: Убрали.
2: Татуировки Тимати в труднодоступных местах.
1: Нет такой темы.
4: Логины и пароли Евгения Петросяна.
1: Что? Логины и пароли.
4: Логины и пароли Евгения Петросяна.
1: Нет такой темы.
4: Спасибо.
2: Зачем мне все шелка, цветные облака? Зачем мне это все? Зачем?
4: Есть?
1: Нет. Убрали это. Как может, быть такая тема? Как может быть такая тема в своей игре?
2: Не знаю, ваша игра, Петр.
1: Все, убрали эту тему.
4: Неосознанные мазки Никаса Сафронова.
1: Нет такой темы.
4: Слава богу.
2: Оладьи и ожоги.
1: Нет такой темы.
4: Золотые чаши Баскова.
1: Нет такой темы. Убрали.
2: Пакистанские рок-звезды 70-х.
1: Нет такой темы. Убрали.
4: Все, какая тема осталась?
1: Итак, осталась всего одна тема, которую мы будем играть в финале после рекламы.
4: А тема?
1: А я должен сказать?
4: Ну, какой-нибудь.
1: Лысые уроды 900 после рекламы.
4: Спасибо.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гоша Рубайло!
5: Да, поговорим о фобиях. Я до 41 года вообще ничего не боялся, но недавно, в 41 год, я сходил.

ходил на экскурсию в Останкинскую телебашню. Поаплодируйте, кто был. Тогда вы знаете, что там на высоте 350 метров есть этаж со стеклянными полами. Я, значит, стою на этом этаже, боюсь наступить на стекло. Ко мне подходит экскурсовод, говорит: мужчина, не переживайте, здесь толщина стекла 8 сантиметров. Успокоил. Он бы еще сказал: да не переживай, там внизу камыш 3 метра вымахал. Ты что? Да, я стою, значит, я в панике, я вот стою перед этим стеклом, у меня уже мысли эти дурацкие какие-то крутятся, типа, в слове «останки» на большинство букв это слово «останки», вот это вот. Я боюсь, я ищу взглядом какого-нибудь мужика, который здоровее меня, какой-нибудь толстого, чтобы он наступил, и я потом со спокойной душой пошел, но такого мужика нет. Я оборачиваюсь, и вся группа стоит на меня смотрит. То есть я для них этот тестовый мужик, неохота быть тестовым мужиком. Стал бояться высоты после этого, реально. Меня тут недавно друзья позвали на батуты. А я ни разу не был в батутном центре. И я теперь не понимаю, с какой высоты я теперь боюсь высоты. То есть не хочется прыгать на батутах, типа... И умереть от разрыва сердца. Вообще не хочется умирать на батутах, да? Умер еще, 2 минуты прыгаешь, как дурак. Я к тому, что я встретил что-то по-настоящему страшное и стал это бояться. Поаплодируйте вот те, кто вообще не боится пауков. Возможно, вы просто еще не встречали достойного паука. Вот этот, у которого ноги волосатые. Ну или, например, большинство мужчин не боится жить с женщинами. Возможно. Они еще не встречали по-настоящему долбанутой женщины. Да? Вот этой, у которой ноги волосатые, которая может слух даже... Ну, как паук, короче. Вот это. Самый классный совет, чтобы бороться со своей фобией, нужно как можно чаще встречаться со своей фобией. То есть, например, если вы боитесь быть погребенными заживо, да, то хрен знает, кстати. Я к тому, что не каждая фобия это подходит. Да? Вот я, например, боюсь, что я умру от сосульки. Ну, в смысле, что сверху упадет. Не то, что я обсосусь до смерти, я имею в виду, что, что сверху. И что мне теперь делать? Да, просто подходить на угол дома, а что, давай! Или что, слабо тебе в июле вообще? И неохота еще умереть как-то нелепо. Есть же премия Дарвина, знаете, да, за самые нелепые смерти. Там в топе вот такая смерть. Значит, двое мужчин ехали на машинах, друг навстречу друг другу, вот так, в тумане. И оба высунулись из машины посмотреть, нет ли встречки. То есть произошло поистине лобовое столкновение. Кстати, единственное лобовое столкновение, после которого легко продать машину, по-моему. Еще и родители подкидывают в печку фобии вот этих дровишек. С детства пугают бабайкой, цыганами. Кого пугали цыганами? Похлопайте. А кого бабайкой? Да, у кого бабайкой, мне кажется, вам повезло, потому что меня пугали и тем, и теми. И я вырос и понял, что бабайки не существуют. А цыгане, вот они. Как? Возможно, среди них бабайка, я не знаю уже. Вообще говорят, что есть абсолютно любые фобии. Можно бояться чего угодно, я с этим не согласен. То есть, например, боязнь высоты, я понимаю, но никто не боится длины, например. Да? То есть, боязнь длины, это как вообще? Типа, ой! Типа, я в своей жизни один раз только боялся длины, когда увидел шланг в кабинете колоноскопии, вот. Там, да. Ну, а... Там, если честно, даже толщины больше, как бы. Да, даже больше игривого настроения врача, я вам так скажу. Вообще все страхи упираются в базовый страх, это страх смерти. Неохота умирать, конечно. Неохота еще и обременять своих родственников всеми этими ритуалами потом. Я поэтому за кремацию, Я вообще даже настроение работникам крематория подниму перед смертью, петарду проглощу, пусть порадуются ребята там возле печки. Не люблю похороны, с детства не люблю похороны. У меня была ситуация... которая повлияла на это. Мне было 4 года, мы хоронили бабушку, хоронили, отпевали в церкви. Была такая большая церковь, там несколько залов, одновременно шли отпевания нескольких людей. И меня туда привел отец за руку, вот так вот, меня 4-летнего. Я что-то отбился от всех, что-то сквозь эту толпу, иду, и смотрю, вот, значит, лежит бабушка, все подходят, ее целуют. Я тоже встал в очередь, подошел, поцеловал, значит, встаю. И подходит отец, говорит: ты что, пойдем в наш зал, ты что здесь стоишь? То есть я... поцеловал не свою бабушку, вы понимаете? Я такое странное чувство испытывал. Думаю, вот сейчас отец скажет: ну иди бабушку целуй. Что мне ему сказать? Типа, да была у меня одна сегодня уже. Но как сильно охренели родственники той бабушки. Подошел маленький мальчик, незнакомый, просто и встал. И они такие: ну, плакальщиц же нанимают, может, они целовальщика наняли, я не знаю. Но еще больше они охренели тогда, когда за мной пришел отец и повел целовать другую
Все, ребят.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: В кабинете начальника производства.
2: Оксана Леонидовна! Слушайте, закажите мне, пожалуйста, столик в доме рыбака. Что-то я барабульку захотел сегодня попробовать, ага. Нет, вашу барабульку я не хочу. Я тоже про рыбу, а вы про что?
3: Вызывали.
2: Да, Витя, вызывал. Слушай, я сегодня иду наверх с докладом. Что у нас там? Выполнили план. Ведь что в нашей с тобой работе, Витя, самое главное?
3: Чтобы палец не оторвало.
2: Нет, это в твоей, Витя. У меня как палец может пострадать, а? Что, я очень сильно буду лайкать посты губернатора, что ли? Ну, глупости заговоришь, Витя. Цифры, цифры, Витя. В этом году мы должны были сделать 1 миллион тракторов. Ну, давай говори, Витя, сколько мы сделали?
3: 4.
2: Чего 4? 4 миллиона?
3: Нет, нет, всего 4.
2: Всего 4? Как твоих пальцев на руке?
3: Ну да, 4.
2: А как так вышло, Витя?
3: Да это я просто злую кошку в детстве кормил.
2: Да я не про палец твой, Витя! Почему тракторов 4? Где 999 тысяч и еще дохренища тракторов?
3: Да как я их сделал? У меня комплектующих нет, у меня металла нет, у меня станки поломались!
2: Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, так, 4. Да 4! Витя, а до миллиона не добьем? Ну или сколько в идеале за час тракторов будет, а?
3: Ну, если прям в идеале, то

0: Ну, я думаю, так же 4 останется. Если не поломается никакой.
1: Так, Витя, они хотя бы из отечественных материалов.
0: Ну, конечно, из отечественных. Только отечество не наше. Зато у нас название есть классное. Добрыня.
1: Что за название такое всратое? Кто у нас это покупать будет? Колхозники какие-то.
0: Вообще-то мы трактора для колхозников делаем.
1: А, да? Так, значит, наверх со мной пойдешь, Витя, понял? Тем более ты в каске, если что, ты по башке будешь получать.
2: Виолеточка, милочка, освободи мне сегодня вечерочек, пожалуйста, и забронируй столик в самом шикарном ресторане. Значит, закажи мне 20 устриц дальневосточных, ну и к устрицам белье себе сексуальное закажи, да. Все, давай, до вечера. О! Явились, не запылились.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здрасте. Ну, вы в курсе, что мне сегодня нужно наверх с докладом идти? Так что я надеюсь, вы меня порадуете результатами за год. Потому что в нашей работе главное что?
1: Цифры.
2: Это в твоей работе главное цифры, дурик. В моей работе главное, чтобы не посадили. Потому что если посадят меня, то посадят и... И вас! Вас тоже посадят, это вот. Так что давайте, рассказывайте, сколько вы там тракторов сделали за год?
1: 500.
2: 500 тысяч? Так мало?
1: Че, даже 500 тысяч мало?
2: Конечно, мало, это ж половина от всего плана. Ой, как плохо, плохо.
0: Но это же лучше, чем 4.
2: В смысле?
1: Ну, их могло быть 4, а их 500 тысяч. Согласитесь, лучше.
2: Ясен лучше. Если бы вы мне тут сказали 4, я бы прямо здесь вам головы пооткусал.
0: Получается, хорошо, что не сказали 4.
2: Но они хотя бы из отечественных деталей.
1: Да, на 100% из отечественных деталей.
2: Отечество наше?
1: Ну, не совсем ваше, Давид Лазаревич. Но наше.
2: Ну и рассказывайте, когда эти 500 тысяч тракторов смогут в поле выйти?
0: Ну, скажем так, первые 4 уже завтра.
2: Ладно. Название придумали?
1: Ну, у нас есть такой, знаете, пробный вариант. Добрыня.
2: Классное название!
1: Правда?
2: Потрясающе!
1: Я придумал! А главное, Витя говорит, колхозное название какое-то. А я говорю, это же мы с колхозником-то это и делаем. Ну, правда же?
2: А я откуда знаю, для кого мы их делаем? Короче, иду выше на доклад. А вы что стоите, со мной пойдете, поняли?
3: Так, ну давай, столик в мишленовском ресторане закажи. Ну, пока он еще мишленовский, да. Ну и себе вечерок освободи. Все, до встречи, Марсель. О, Давид Лазаревич, здравствуйте. Вас я и жду.
2: Здравствуйте.
3: А вы все пришли?
2: Да.
3: Небось, за премией, да? Хвастаться будете, хвалиться. Ну давайте, ведь что в нашей профессии самое главное?
2: Чтобы не посадили?
3: Нет.
1: Цифры?
3: Ну нет же.
0: Чтобы палец не оторвало.
3: Нет. В нашей профессии главное, чтобы россиянам нравилось.
0: Никогда бы не догадался.
3: Ладно, ладно, ладно. Не томите. Мне скоро идти наверх с докладом. Рассказывайте, какие успехи за год. Надеюсь, вы сделали все, на что государство выделило 1 миллиард.
2: 1 миллиард рублей? Не 500 миллионов?
1: 500 миллионов? Не 100?
0: На это деньги выделялись?
3: Так, подождите. Давайте так. Сколько сделано тракторов? Только говорите мне правду в глаза. Не обманывайте.
2: Правду?
3: Да.
2: 1 миллион.
1: 500 тысяч.
0: 4.
3: 1 500 000 4?
2: Да.
3: Так это же... Это очень плохо!
2: Плохо? Почему
3: да?
2: Плохо?
3: Так нам столько не надо! Нам выделяли, чтобы мы сделали 1 миллион тракторов, а вы сделали 1 500 000 4! Значит, в следующий раз нам заплатят в 1,5 раза меньше, правильно?

0: Правильно.
1: И что делать? Не, ну, допустим, я 4 трактора заберу себе на дачу. А с остальными что делать, а? Вот как сделать так, чтобы 500 тысяч в секунду исчезли, а?
0: Это я беру на себя. Считайте, их уже нет.
1: Нет.

0: как вас Марсель ни разу не радовал. Их четыре. Всего четыре, как пальцев у меня на руке. Четыре. Ни больше, ни меньше. И там на них написано по-английски «Добрыня». Четыре всего. Тут, оказывается, такие бабки на них выделяли. А мне из этих бабок только резиночки доставались. Еще хорошо, что пригодились. Мы из них ремни ГРМ делали. Только, пожалуйста, если вы пойдете наверх, вы им, пожалуйста, скажите правду. Не засыте. Прошу вас, не засыте. Потому что я засал. Трактора на самом деле два. И то мне это зам так сказал. Может, их вообще... Нет!
1: Ой-ой-ой! Интересная ситуация. Тебя как звать?
0: Витя Тарасов.
1: Знаешь что, Витя Тарасов? Спасибо тебе! Спасибо, что сказал правду. Вот пример честности и порядочности. Ну-ка, пойдемте все со мной наверх.
2: Добрый вечер. В эфире новости и сразу главным событиям. Скандал в аграрном секторе набирает обороты. Троим фигурантам громкого уголовного дела о краже миллиона тракторов Добрыня, к сожалению, удалось покинуть страну. Но сегодня правоохранителями был задержан глава и идейный лидер этой преступной группировки, сотрудник тракторного завода Виктор Тарасов. Он пытался сбежать от правоохранителей на единственном сделанном тракторе Добрыня, но тот сломался уже на выезде с завода. В следующем выпуске смотрите эксклюзивное интервью с только что назначенным начальником комитета тракторного хозяйства Марселем Усовым. Будем следить за развитием событий.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Мальчик говорит «посмотрим». Мужчина говорит «послушаем Камеди Радио».

Я, знаете, что подумала? Не понимаю стремления девушек красивого себе парня найти. Здесь накачанного такого с винирами, пересоляренного. Мне не надо, чтобы я хуже на фоне выглядела. Мне, извините, тут не надо, чтобы мы вот так с ним шли по улице. И все-таки говорили, какой мальчик красивый. Еще и добрый, собаку из приюта взял. Не надо мне это. У меня был такой один, знаете, ухаживал за собой, кремами моими пользовался. Я, знаете, честно вот вам признаюсь, какие мне мужчины нравятся. Правда. Вот такие, которые пиво, чипсы, шашлык. Вот такие, которые так идет с пузом по пляжу, и непонятно, в трусах он или нет. Интрига, понимаете? Это круто. С таким весело. Обожаю. Он же так смеется, как будто гусь по полю бежит. Обожаю таких. Потому что такой мужчина, он будет восхищаться не собой, а тобой. Они же как к женщине обращаются. Они говорят, моя королева, моя королева. Я говорю, дверь закроешь, королева трон смоет и выйдет. Нормально будет. Мне мужественными они кажутся, понимаете? А вот этот, который ЗОЖ, вот он брокколи ест, сидит, как он меня сможет защитить? Да на нас нападут, он там еще и чем-то зеленым. Ну ж, господи, позорище. Я понимаю, что девушки такие, мужчина должен ресторан водить, вот морепродукты, я это все понимаю. Знаете, как мне одна сказала, она говорит, представляешь, он меня в шашлычку позвал. Я говорю, что, ты боишься, что там тебя узнают или что? Подойдет официант, скажет, вам как обычно, люля, коньяк и освободить место для шпагата. Ну, девочки, нет, я понимаю, что надо, вот, чтобы мужчина вот там, где морепродукты, все понимаю. Ну, знаете, сейчас небольшой эксперимент, только для девочек. Девочки, продолжите строчку из песни. Давайте, я календарь. Все мы бабы. Малолетние. И какой вам итальянский ресторан? И какой ресторан? Кусок свинины и танцевать возле сумки. Да нет, я такая же. Я такая же, я вам свой плейлист рассказала. Нет, поэтому, слушайте, не надо вот... брать на свидание, мне кажется. Я всегда честно говорила. Вот он мне говорит, куришь, я гуда. Он мне говорит, пьешь, я гуда. Он мне говорит, что с юмором? Я говорю, скажи 300. Я сразу все доказала, понимаете? Тем более, поймите, девчонки, да не все парни прям правильных и любят. Вот мужчины, что лучше? Вот ты проснулся с утра, она что-то смузи, Моцарта слушает, медитирует. Или ты проснулся с утра, а на столе вот так пиво, рыбка, играет шансон. И ты такой, это все мне? И я такая, о, блин, ты что, вчера не уехал? Вот и думайте. Я, кстати, считаю, что измену нельзя прощать. Но смотря что считать изменой. Единственное, я не понимаю женщин, которые говорят, не, ну он изменил, но он одумался. Я говорю, одумался? Не, я прям представляю, что он во время секса такой, да что ж я за-то такая? Прощай, я к жене. И все, голый прям побежал. Видели, голые мужики по улицам бегают? Одумался, в семью бежит. Ну, слушайте, я из всех примеров, которые меня окружают, видела только один раз, когда мужик реально одумался. Когда он прям позвонил любовнице, он мне говорит, не звони мне больше, я люблю жену. Все, убрал телефон от уха, жена убрала ножницы от... Теща убрала видеокамеру. Вот, один раз. Поэтому да, смотря что считать изменой. Вот, девочки, вы отпускаете своих парней на массаж ваших отношений? Отпускаете? Отпускайте. А что? Я отпускаю своего. Для мужиков это лучше психолога даже. И дешевле. Потому что у меня он парень с массажа приходит и такой, Вика, ты у меня самая лучшая. От психолога он мне, ты абьюзер, моя мать абьюзер, и отец меня не любил. Все, я к этому приведет все равно. Наверное, у каждого такое было. И мужчин, и женщин. Знаете, когда ты давным-давно, там, в молодости, был влюблен в человека, он тебе отверг, и вот ты страдала, безответная любовь, и потом вот так лет через 10 его встречаешь, и такая, Дима, ты в том же пиджаке, что случилось? Да не надо мне фары вытирать, еще и пиджаком, да что случилось? Ну вот, у меня в моем городе подруга парикмахер, к ней вот пришел недавно вот эта моя безответная любовь в молодости, и он ей, знаете, что говорит? Он говорит, блин, надо было мне тогда Вику оприходовать, сейчас бы в Москве жил. А я думаю, неужели ты думаешь, что всех, как ты говоришь, кто меня оприходовал, я в Москву, что ли, перевожу? Конечно. Собянин же ее поэтому и расширил, естественно. Вот все жду, когда мне Собянин позвонит и скажет, Вика, я еще одно транспортное кольцо строить не буду. Мне проще твое плиткой заложить. Ну, да. Но я на самом деле, я благодарна каждому бывшему, кто меня бросил. Каждому. Потому что если бы я осталась хоть с кем-то из них, у меня бы другая жизнь была. Я бы не вот тут сейчас выступала. Я бы где-нибудь с ним вот так вот стояла на свадьбе, тост говорила. Такая, мы вам с мужем гармонии желаем. Я с фингалом, муж с фингалом. А гармония в том, что мы в одной весовой категории. Вы знаете,
Я рассказываю вот это. Мне все говорят, нет, Вика, женщина.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктория Складчикова.
2: Вот знаете, сразу поделюсь.

0: на мужчину формируют. Ты бы тоже вот из него успешного сделал. И начинают мне вот эту вот историю про Мишель Обаму рассказывать. Знаете, когда вот она с Бараком подъехала на заправку, показывает заправщика и говорит: видишь заправщика? А вот я раньше была в него влюблена. И ей Барак говорит: о, получается, если бы ты вышла за него, ты бы была женой заправщика. И Мишель говорит: нет, тогда бы не ты, а он стал президентом. Я думаю, ну фиг знает. Думаю, проверю. Заезжаем с парнем на автомойку. Я так выбираю. Так показываю на автомойщика и говорю: видишь автомойщика? А я раньше была в него влюблена. Мне парень говорит: ну идите вдвоем коврики мне мойте. Будешь сидеть мне тут рассказывать. Поэтому это все лирика. Я во фразу, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, поверю только если женщина только в одном случае. Все, ребята, у меня все, пока.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Владос Алешин.
2: Да, что, 36 лет мне, сейчас у меня денег чуть больше, чем у некоторых моих знакомых, потому что я не хожу к психотерапевтам, понимаете? В отличие от моих друзей, вот этих осознанных, которые, знаете, которые без панических атак, без тревог, без зимней обуви, вот эти ребята, понимаете? Вот эти, у которых закрыт гештальт, но открыта пневмония. Вот эти ребята... У меня есть такой друг, это кошмар. Он говорит, ты не понимаешь, мне надо туда ходить, и у меня все валится из рук, я не знаю кто. Я говорю, ты рукожоп. Все понятно, все ясно. Тебе нельзя доверять что-то чинить, потому что у меня с компом что-то случилось такое, я починю, что-то поковырялся, выходит, говорит, ну все. Я переустановил винду. Я говорю, ах, у меня был MacBook, ты что сделал с моим компом? Просто мне кажется, какие-то вещи надо принимать в себе и чуть легче жить. Я вот принял в себе, что я тоже рукожоп. Ну, потому что бумагой порезался, и еду уронил, на крещение ребенка в купель не попал. Все бывает, понимаете? Все бывает. Но, правда, иногда во мне просыпается граф. Я иногда думаю, поем в кровати. Все в говне. Сразу же, все в говне. Я в итоге не граф, а грач больше, понимаете? Я больше курица, которая вот это крошки по матрасу ходит, собирает просто по всему матрасу. А всегда же еще что-то в кровати остается. Как бы ты ни брал, всегда, чтобы вы понимали, мне как-то в пупок вот сюда попала семечко. А тыкву, я ее не ел никогда, понимаете, никогда. Я в этот момент так начал завидовать людям, у которых пуп наружу. Видели вот эти ребята кнопочные, вот эти, видели? Simple-dimple люди, вот эти ребята, понимаете? Эти, у которых пуп такой, думаешь, нажму, лифт приедет. Вот эти ребята. Я говорю, я раньше так скептически к таким пупам относился. Сейчас это чудо-штука, реально. У меня у кореша такой пуп, это охренеть. У него на пальто как-то пуговица оторвалась, он оп, на пуп застегнул и пошел своими делами заниматься. Но он в целом такой человек, он все тело использует, понимаете? Он пальто на пуп застегивает, глазом пиво открывает, очко на спор ставит. Вот такой человек, вот такой человек. Плюс я еще как будто понял, что это проблема больших городов вот с этим здоровьем. Я из маленького города, у меня у друзей нет таких проблем. Ну, это здесь все борются за выживание, там все борются за выпивание, понимаете? Там в целом нельзя говорить, что ты ходишь к психотерапевту, потому что если ты это скажешь, о, сразу петух, пидор, говно, черт, ты стоишь, думаешь, мам, ну хорош, ты что это? Я ж сын вроде как, правильно? Реально, еще у подростков какие-то эти проблемы начинаются. В 15 лет, думаю, в натуре, в 15 лет. Я помню себя в 15 лет, какие нахуй проблемы. Я просто хотел что-то, понимаете? А, реально, а в школе же дохуя проблем. Реально, вы свои старые фотографии посмотрите, это кошмар. Ну реально, мы там все мрази, это ужас, это... У меня, во-первых, вопрос к одежде. Я прямо у матери хочу спросить, я говорю, а ты что это? Ну, не хотела, чтобы я т***ся никогда. А почему?

0: На мне вот это одеяние. Ну, я клюсь, на мне выпускной пиджак, на нем плечи были вот такие, вот такие. Вот. На мне птицы могли гнездиться, вот так, понимаете? Там еще-то ленточка, на тебе это выпускник болтается. Тебе бабка подходит, ты так на деда похож. Ну да, да, да. Давай хотя бы ордена снимем. Вы меня куда привели? Аттестат пришел получать или снился? Плюс я еще, ну, вот в частном доме жил. Там точно не было времени заниматься своим ментальным здоровьем. Это, ну, частный дом, понимаете? Сейчас все ходят, типа, я никому не нужен. Я всегда был кому-то нужен. Уже всегда что-то ломалось. То канализация забилась, то бабка упала в канализацию, от этого канализация и забилась. Все ходят, у меня выгорание, у меня обгорание было. Я на огороде всю жизнь провел. Реально, ты все лето, все где-то гуляют, твои кореша, ты эту картошку поливаешь. Она засыхает, потому что нахрен я ее поливаю вообще. Колорадского жука этого всю жизнь просто в эти банки собираешь. Что-то. Но, причем целый день ты его собираешь. Целый день. Утром приходишь, он опять сидит. Вы думаете, как вы за ночь так натрались? Вы что за существа? Ну это же колорадский жук, американский, понимаете? По-любому, да, Байден ночью их сам вот так рассаживает. Это, кстати, правдивая информация, да. Я РЕН-ТВ смотрел, там так и говорили. Проблемы какие-то... Я 8 лет начал рубить кур, понимаете? Ну, реально, матери было вообще пофигу. Она такая, все, ты рубишь кур, а я суп варю, погнали. И ты рубишь курицу, и ты охреваешь, потому что рубанул курицу, у тебя здесь башка, здесь топор, а тело поструячило по огороду вот так. Вот так бежит оно, и шеи кровь вот так вот хлещет. На земле пентаграмма рисуется. Колорадские жуки постают вот так. И ты вот стоишь посреди огорода, у тебя здесь башка, здесь топор, эрекция, потому что неожиданно пубертат совпал с полдником. И ты на это смотришь, думаешь, в школе охренеют от сочинения, как я провел лето. Спасибо большое, пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.
2: Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
2: Зоя Яровицына.
3: Слушайте, мне 31 год, это очень интересный возраст в плане здоровья. У тебя все время появляются какие-то новые недомогания, новые болезни. Ты одновременно узнаешь, что у тебя есть еще вот такой орган, и что ему жопа. Появляются какие-то ограничения. Мне вот нельзя бегать из-за больного колена, поэтому я, если что, буду быстро уходить от маньяка. И, видимо, отговаривать. Она говорит, да тебе вообще не понравится. Я эпиляцию 5 лет не делала. У меня там волос, как у Леонтьева в лучшие годы. Запутаешься, так тебя менты найдут. Сложно смириться с тем, что ты уже не такая резвая, как раньше. Я когда училась в универе, я однажды пошла в клуб, всю ночь пила там водку с энергетиками. Утром оттуда поехала на зачет и получила 5. Я не говорю, что это хорошо, но я так могла. Сейчас я после такого не то, что зачет не сдам, я не сдам зачет по ходьбе. Я буду вот этой женщиной, которая сидит на тротуаре и ждет скорую. А рядом колготки валяются. Потому что ей тяжело было дышать, она решила это потому, что она вместо 3 двойку напялила. А это просто не надо было пить самбуку. Да? Ну, знаете, вот этот момент, когда ты выпиваешь, и в эту же секунду понимаешь, что зря. Ой-ой-ой. И зачем вы тут шест поставили? У меня только бедро срослось. В 20 лет голова вообще по-другому работает. Блин, ты ничего не боишься. Я в 20 ездила автостопом с какими-то мужиками ночью, и я не боялась, что со мной что-то сделают. Знаете, что я боялась? Что будет музыка дебильная играть. Типа, только не насилуйте меня под Буланову. Да? Сейчас меня все пугает. Ну, ты же, особенно вечером. Ты же, когда вечером идешь по улице одна, там все маньяки. Да, мужчины, женщины, даже ребенок. Ну, а нахрена ему ночью лопатка? Да? Явно, чтобы меня закопать. Мы еще с мужем постарели как пара. У нас последние покупки – это кофеварка, блендер и гриль. У нас сейчас квартира выглядит, как будто мы удачно съездили на поле чудес. Ну, я боюсь любых возрастных изменений, особенно во внешности, потому что, ну, мне и так не особо нравится мое тело. Сейчас вот выходят разные тренинги, книги для женщин, типа «Как полюбить свою вагину». Я думаю, а не рановато? Ну, давайте сначала разберемся с животом сидя. Потому что вот мне 31, я до сих пор не поняла, что с ним. Ну, лежишь красиво, стоишь нормально, села ну, вы видели, там не живот, там волынка. Как будто сейчас подойдет шотландец, начнет туда дуть. Ну, чтобы сделать красивое фото сидя, это вот могут только очень худые девушки. Это вот для людей, которые не едят после 6 лет. И я каждый раз, когда там в стендапе упоминаю, что мне там не нравится мое тело, что я собой недовольна, мне обязательно потом кто-нибудь в соцсетях пишет, так ты ж не толстая. Ну, во-первых, я к съемкам худею, я тёлка. На меня увидят бывшие, ну, все, да, те, кто еще не пропил телевизор. Ну, по мне должно быть видно, что я худая, счастливая и успешная. Я сейчас понимаю, почему Джей-Ло такие шикарные шоу устраивает, где всю в золоте спускают с неба на тросах. Это шоу не для стадиона, оно для 5 конкретных человек. Мне кажется, она еще в этот момент шепчет, смотри, кого ты потерял. Ну, а во-вторых, у меня реально есть такая проблема, что я заедаю стресс, и я поняла, что это из детства идет. Потому что когда я падала или мне делали какой-то укол, мама всегда давала что-то вкусное. Связь закрепилась, и теперь чем сильнее стресс, тем больше хочется съесть. Но я вот когда делаю УЗИ половых органов, я оттуда сразу еду в чайхану. Ну, я звоню, говорю, начинайте стряпать, все, кто есть. Мне, чтобы это забыть, надо завернуться в хачапури и сожрать его изнутри. Я вот сейчас думаю, лучше бы мне мама в такие моменты в детстве гречку давала. Я бы тогда не оценила, а сейчас очень даже. Ну, прикиньте, тебе, когда грустно, хочется гречки и пробежать марафон. Офигенно. Ну, единственное, меня бы все ненавидели, да, потому что бесят такие люди, которые, не знаю, я сладкое не люблю. Мне когда грустно, я просто пробегаю 25 километров, и меня отпускает. Думаешь, а можешь бежать из города? Или хотя бы в другой район, чтобы я когда через парк с вафлями иду, ты там не бегала. Ну, знаете, этот стыд за свои покупки, да, за то, что у тебя в пакете самое полезное – это чипсы, сметана, зелень. Не, я тоже занимаюсь спортом, но для того, чтобы поддерживать себя в форме. Я не из тех людей, которые так хочу на тренировку, прям так хочу. Я хочу только пить пиво, есть чипсы, и чтобы в рабочих чатах все умерли. Я считаю, что человек, который пишет, коллеги, возвращаюсь к вам с правками по брифу, жду ваши комментарии по креативу, чтобы передать все в диджитал, вот

0: прям должен жить. Ну, всем будет намного легче, если он повесится на своем фитнес-браслете. У нас вообще у женщин сложные отношения с едой. Мы вот если что-то калорийное съедаем, чувствуем себя виноватыми. Ну, знаете, когда девушка съедает картошку фри, говорит, ну, я завтра буду ее отрабатывать. Ну, отрабатывать. Звучит как административка. Ну, себя не ругают только женщины, которые уже отпустили ситуацию. Знаете, которая съедает целую курицу и говорит, а что у нас к чаю? У них еще отпечатки пальцев всегда жирные. Там уже на айфоне у Touch ID повышенный холестерин. Мы, конечно, женщины себя вообще не любим. Мы так про себя говорим. Типа, забыла купить салфетки, вот я тупая овца. А там, не накрасилась, не нарядилась, я бомжара. Ну, съела мороженое, я жирная мразь. Блин, в тюрьмах с заключенными так не разговаривают. Он говорит, ты, Галина, конечно, зарезала мужа, но ты не жирная, это у тебя обмен веществ. Да? Ты не виновата, просто вещества медленные, как и реакция у мужа. И смеются. Да? Нет, есть, конечно, женщины, которые любят себя. Это вот те, которые в раздевалке, в фитнес-клубе медленно переодеваются. Вот у нее прям есть момент, когда она стоит голая и выворачивает штаны. Я думаю, ты чё? Ну, я там голая вообще не бываю, у меня все заранее вывернуто. Я там все надеваю под полотенцем. Я его снимаю, у меня там пальто. У меня было какое-то выступление, где я рассказывала про секс. Его потом выложили в интернет. И мне какой-то мужик написал в комментариях, типа, фу, такая похабщина, еще и от женщины. Я думаю, что значит еще и от женщины? Мы вообще тоже занимаемся сексом. И в отличие от вас, говорим правду. Типа, ну было не очень, точку G он не нашел, хотя ему фонариком на айфоне светило. Ну вы же там рассказываете вообще другое. Типа, я ее до оргазма еще из подъезда довел. Когда крикнул, что иду с профитролями. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Креативный.
3: Позитивный.
4: Музыкальный.
5: Александр Балабуев.
6: Московская современная. Под ваши аплодисменты.
7: В карьере моей все хорошо. Имею в Москве квартиру.

приходи еще. На пятый сеанс с психологом мы до истины докопались. Оказалось, родители в детстве меня неправильно воспитали. Гиперлюбовью и суперзаботой они нанесли мне травмы.

0: бокал. Ходит он к проктологу, ходит к стоматологу, а еще к психологу ходит теперь сам. Спасибо, друзья!
1: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ. Comedy Radio. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Трио Смирнов, Иванов, Соболев. После родительского собрания.
2: Значит так, Коля. Мы с папой были на родительском собрании.
3: Ага.
2: И Виолетта Константиновна подозревает, что ты куришь. Но, Коль, нам ты можешь доверять. Скажи честно, ты действительно куришь?
4: Я не курю.
3: Сынок, ну расслабься, расслабься. Мы семья, можно так сказать, не иметь секретов друг для друга.
4: Я реально не курю, честно.
2: Давай мы сделаем первый шаг. Давай мы с папой откроем какой-нибудь свой секрет,
3: да.
2: А ты нам откроешь свой.
3: Да.
4: Давайте.
2: Вот давай, мы с папой говорим, что мы твои ненастоящие родители. А ты нам говоришь...
4: Что? Вы мои ненастоящие родители?
3: Ну, это как пример, сынок.
4: А, то есть это неправда?
2: Нет, это правда, но неважно, это было давно.
4: То есть вы меня усыновили?
3: Мы тебя украли, сынок.
4: Украли?
2: Ну, это неважно, это было давно.
4: И как вы меня украли?
2: Да мы просто залезли в дом каких-то богачей, взяли ребенка с целью получить выкуп, вот и все.
4: Я понял, мне нужно срочно позвонить в полицию.
2: Какая полиция? Начальник полиции мой давний любовник. У тебя ничего не получится.
5: Что? Стоп, стоп, стоп. Сейчас вот как бы интересно мне.
2: Паш, это не важно, это было давно.
5: Не-не-не, это важно, это важно. Дай пример сыну. Ты же хотела, чтобы у нас была такая атмосфера доверия. Доверься
2: мне. Хорошо, если тебе интересно. Это было давно, это было в первый день после нашей свадьбы. Я поняла, что тебя не люблю. И решила

0: травануть. Я накидала гвоздей в еду и какого-то крысиного яда, но ты почему-то не сдох, а просто попал в больницу. Там я переспала с главврачом, и он ввел тебя в состояние искусственной комы. А в соседней палате лежал красавец, серийный убийца Семенов, будущий начальник полиции Иванов. И я сразу же полюбила его. Все 2 года, пока ты был в коме, мы занимались сексом на тебе. Вот и все.
1: Вот видишь, тайна как бы открыта. Да. Теперь я открою тайну маме.
0: Паш, это не обязательно.
1: Нет, это обязательно. Однажды один моряк рассчитался с проституткой кулончиком в виде якоря.
0: Причем тут это?
1: Это важно. После этого она родила ребенка, дочку. Но всю жизнь она мечтала работать в травести-шоу. Поэтому она продала кулончик в виде якоря вместе с ребенком и на вырученные деньги сделала себе операцию по перемене пола. Через 20 лет красавец-мужчина, участник известного травести-шоу, приехал с гастролями в свой родной город и снял молоденькую проститутку, а утром увидел у нее на шее кулончик в виде якоря.
2: Что?
1: Да! Я твоя мать!
2: Мой муж, моя мать?
1: Мой отец, мать моей матери? Вы друг другу брат и сестра! Ты сам себе дядя!
0: Ты все-таки куришь.
3: Как тут не закуришь? Не каждый день ты узнаешь, что ты сам себе дядя. Тем более, когда тебя постоянно греет мысль, что у этого дяди скоро будет ребенок от взрослой тети.
0: Что?
4: Что?
0: Сынок, какой ребенок?
4: Ребенок я?
3: Под замес один попал. По пьяни с одной взрослой чикой переспал, она залетела. А у нее муж бандос. Теперь я должен 30 тысяч ему, иначе он меня грохнет.
1: Вот заливает, а?
2: Сердце.
1: Придумал поклеще нас.
2: Сердце, сердце.
1: Ну ты даешь.
3: Подождите, вы все придумали?
1: Конечно. Конечно, все выдумали.
2: Это же шутка-прибаутка.
1: Как и ты.
3: Я не придумал. Мне реально нужны бабки к вечеру. Иначе меня грохнут, я не знаю, где их взять, мне очень страшно.
0: Что? Сынок, мы твоя семья, мы найдем деньги. А? Переиграл ты, придурок, а?
2: Чего?
4: Так давай я ему всыплю ремнем.
0: Нет у тебя ремня.
4: Тогда галстук.
0: Какой галстук? Храни вещи, нам нужно будет что-то есть. Пойдем.
3: Алло, Виолетта Константиновна? Схема работает. Деньги при мне. На следующем собрании скажите, что я пью водку. Ну, я думаю, водяра потянет 1100. Ха-ха-ха. Да я понимаю, что это родители, что это некрасиво, но, Виолеточка, все ради нашего малыша.
5: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
6: Рамис Ахметов.
7: Меня зовут Рамис, я сибирский татарин из города Омска. В прошлом году с женой первый раз успели съездить в Европу. Я там, конечно, ставил ступор европейцев. Каждый раз, когда они спрашивали, where are you from? Я говорил, I'm from Siberia. Я смотрю в их глаза и читаю, ну да. Когда эта Сибирь вошла в состав Mortal Kombat, братан? Как-то сидели в баре, заобщались с ребятами из Англии. Один из англичан сказал мне вот такую фразу. Говорит, hey man, you look like Neymar. Типа, ты похож на Неймара, на футболиста. А я пока знаю английский на уровне созвучий. Я услышал, you look like my mom. Типа, ты похож на мою мамку, братан. Говорит мне незнакомый англичанин. Я сижу такой, thank you, наверное. Сынок, что говорить в таких ситуациях? А он, короче, еще настаивает, ну, показывает фотки на телефоне, говорит, капец, как похож, смотри, как похож. Я смотрю, думаю, ну, капец, у тебя мать на Неймара похожа. Чем тут хвастаться? Я понял, что у нас в стране особо разговаривать не умеют на английском, зато петь умеют все. Хотя бы в караоке, да? Все же видели таких ребят в караоке или были ими, когда ты из песни «Californication» знаешь только слово «Californication». Дальше разберемся. У меня был в универе кореш, который виртуозно для девчонок под гитарку пел песни на английском. И всегда делал это, ну, примерно вот так. Forever. Used to be miles and metal linger. Never. I believe you all still on linger table. Son of me, детка, wanna linger. Дай мне. Как-то это Lingua NLP работало. Я, конечно, завидую людям, которые знают по несколько языков. Да, у меня, например, жена, она русская девушка, но она работала в Америке по программе Work and Travel, и теперь хорошо знает английский. Потом работала в Турции, не знаю по какой программе. Я ее люблю.

поэтому верю. А она, короче, ну, у меня еще такая, она очень активная, очень коммуникабельная такая, она по гороскопу Джек Рассел Терьер, поняли? И каждый раз, когда мы с ней заходим в какой-нибудь турецкий дёнер, она сразу с порога начинает налаживать контакт на турецком. Она видит дёнерщика и такая: «Ой, кардасум, икитана, кебаб, а-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». А я стою, ну ничего не понимаю. Они начинают что-то разговаривать с женой, он ей что-то наваливает, она улыбается, я стою со стороны, просто смотрю на них, чувствую себя как лингвистический куколд, поняли? Каждый раз так неловко, говорю жене: «Не надо так делать». Она говорит: «Угу», и продолжает. А я думаю, что это какая-то месть, потому что каждый раз, когда мы у меня в моей татарской семье, у меня мама, есть такой прикол поговорить на татарском в присутствии русской жены. Я маме говорю: «Мать, не надо так делать, это же некрасиво». Тем более вот в твоих фразах вот этих: «Ой, Рамис, бог знан, со жирникен». Ты как будто не все слова завуалировала, это задачка с одной звездочкой. 7 лет назад переехали в Москву, снимали квартиры, был, наверное, самый тяжелый период, когда к нам в однушку приехала погостить на неделю подруга моей жены, которая только осталась парнем и прожила год. Да, было тяжело, но начало нас нормально, типа они просто брали бутылку вина, шли на кухню каждый вечер, начинали бухать, обсуждать этого бедолагу. Я иногда заходил на кухню, сразу участвовал в рубрике: «О, Рамис, ну ты как мужчина, скажи». А я что, ну, я оценивал ситуацию и говорил: «Ну, пи***ц, конечно, что тут думать?» И мне подливали вина, соответственно. Да, еще пока жила подружка жены в однокомнатной квартире, мы с женой как будто репетировали отсутствие секса, когда у нас будут дети. Типа, если у нас бывал секс, то это был такой тихий секс. Такой секс при гостях. У меня жена сильно переживала, она даже придумала схему. Говорит: «Давай, я когда буду подходить к пику, сделаю тебе условный знак. 3 хлопка». Я такой: «Чё? Я кого-то морза?» Ну, давайте будем честными. Наш со звуком-то так себе зрелище. А без звука я вообще первый раз увидел там жена. Я думаю, что делать? Глушить? Подсекать? Что-то? Короче, после этой ситуации с подругой мы решили с женой, что нам нужно обзавестись своим большим жильем. В прошлом году было знаменательное событие для нас. Мы продали свою двушку в городе Омске и купили землю в горшке. Ой, в Москве. Точнее, в Подмосковье. Чисто территориально, мне кажется, она даже чуть ближе к Омску. И когда ты покупаешь землю, ну это же звучит только круто. Когда я купил землю, у меня какой-то голос в голове сразу такой: «Капец ты, феодал». Невольно рука потянулась что-то гуглить: «Прислуга Москва», «Только славяне», «Я злопамятный». Посмотрел цены, оставил резюме. Еще заметил, что чем дальше от центра Москвы находится новый поселок, тем более пафосным названием застройщики как будто пытаются это компенсировать. У нас, например, район называется «Жюль Верн». Полный адрес, вы вообще офигеете. Поселок «Жюль Верн», улица Энрике Иглесиаса, дом «Рюм-дум-дум». Прикиньте. Короче, это новый район, там пока ничего нету. И у нас главное развлечение пока ходить. Мои любимые персонажи – это молодые отцы, которые выходят с колясками, и у него на верхнем ярусе ребенок, а на втором – полторашечка пиваса. Ребенок нараспашку, пивас закутан аккуратненько. Он идет счастливый. Я первый раз увидел такого человека, первый раз в жизни подумал: «Блин, хочу детей». Как-то видел пример осознанного отцовства. Это когда один молодой отец такой отчитывал другого. Он говорил: «Ты дебил, так сильно коляску качать, спенится же». Надо соображать-то. И у меня еще среди друзей у первого появился дом, и для них это как большая игрушка. Они хотят из него сделать бунгало. Там один предлагает, говорит: «Брат, давай бильярдный стол тебе установим». Второй говорит: «Давай музыкальный автомат тебе купим». Я боюсь как-нибудь приехать, там в коридоре ресепшн. Сидит мой кореш и такой: «Hello, sir, филиппинки, мулатки, азиатки». Я такой: «Ты дебил, где моя жена?» Он такой: «Милфы, я тебя понял». У меня на этом все. Большое спасибо, друзья. Пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Прямо сейчас экспериментальный номер от Ивана Половинкина.
2: Недавно ко мне подошел мой младший брат и сказал: «Брат, у тебя было много девушек, ты гуру отношений, а я только начинаю свой травматичный путь поиска девушки. Скажи, как мне найти ту самую?» Я улыбнулся, слезу смахнул, говорю: «Колонка, включи музыку для разговора об отношениях». «Что ты хотел?»
3: «Я ищу себе девушку, но не знаю, какая мне нужна».
2: «А у тебя есть кто-то на примете?»
3: «Есть девушка, которая полгода тапала хомяка».
2: «Переспи с ней, больше не перезванивай».
3: «Почему?»
2: «Она любит, когда ее разводят». «Следующий вариант».
3: «Ну, я знаю девушку, ей 25, у нее есть Porsche, квартира в Москва-Сити. Правда, она нигде не работает».
2: «Поверь, она работает».
3: «Каждый день?»
2: «Каждую ночь, а иногда и до утра. Но она не для тебя».
3: «А что насчет девушки, у которой есть 4 лучших подруги? Присмотреться к ней?»
2: «Конечно, присмотрись. В конце отношений на тебя будет 4 порчи насмерть». «Кто еще, брат?»
3: «Еще есть девушка, которая считает, что ее смысл жизни – курить кальян и кататься на яхте».
2: «О, ты хочешь встречаться с Жиганом?» «Прежде чем встречаться с такой девушкой, сделай то, что никогда не делал Джиган. Хорошенечко подумай».
3: «Я знаю девушку, которая считает, что мужчина должен зарабатывать от 1 миллиона в месяц».
2: «А сколько ей лет?»
3: 29.
2: «А, решила последний год повыеживаться. Подожди год, и она будет счастлива, что у тебя просто есть работа».
3: «Еще есть девушка, которая хочет, чтобы я постоянно присылал ей по 1001 розе».
2: «Она что, шмель?»
3: «Почему?»
2: «Хочется от нее отмахнуться».
3: «А может, тогда мне нужна девушка, которая считает, что мужчина все должен, а она никому ничего не должна?»
2: «Брат, вы не Россия и Беларусь, чтобы у вас были такие отношения. Дальше!»
3: «Ну, есть одна знакомая, но она очень загадочная. Она кладет телефон экраном вниз, она сутками не берет трубку, не знакомит меня с ее подругами».
2: «Она либо разведчица, либо эскортница. Скажи, она похожа на разведчицу?»
3: «Нет».
2: «Вот мы и разгадали эту

0: Шараду. Шарада, так и запиши ее в телефон. А есть хоть одна нормальная?
1: Мне кажется, да. Есть девушка, которая считает, что должен не только мужчина.
0: Хорошо.
1: Она хочет семью.
0: Отлично.
1: Она хочет детей.
0: Великолепно.
1: Она раскладывает карты Таро.
0: Эх, сорвалась.
1: Еще есть девушка, для которой главное, чтобы я не был скуф и чечек, потому что она альтушка.
0: Боюсь, что она поступит с тобой, как с русским языком.
1: В смысле?
0: Трахнет и забудет. Неужели больше никого нет?
1: Ну, есть одна, но мне кажется, она абьюзер. Как думаешь, я с ней справлюсь?
0: Брат, сделай кондиционер на пару градусов побольше.
1: Хорошо.
0: Нет, сделай еще на 1 градус побольше.
1: Ладно.
0: Нет, так жарко, сделай на 2 градуса поменьше.
1: Слушай, да и так нормально.
0: Ну, если тебе плевать, что я чувствую, можешь ничего не менять.
1: Брат, что происходит?
0: А ничего не происходит. Вот именно, что столько лет ничего не происходит.
1: Да что ты завелся из-за кондиционера?
0: Да я могу не заводиться, могу быть таким же равнодушным, как и ты.
1: Брат, ты нормальный.
0: Никогда, слышишь? Никогда не повышай на меня голос.
1: Ну зачем ты себя так ведешь?
0: Не нравится? Найди себе другого брата, я не держу.
1: Да что происходит?
0: Не готов ты к абьюзерше. Вот что происходит.
1: Брат, тебя послушать, нормальных девушек вообще нет.
0: Ну почему же есть? В фильмах, в книгах. Или Лейсан Утяшева в монологах Паши Воли.
1: А может, тогда мне найти помладше и воспитать под себя?
0: Помладше забрал Лепс.
1: Брат, ну что же мне делать? Какую девушку искать?
0: Адекватную надо искать!
1: А какая она адекватная?
0: Адекватная – это та, которая считает, что деньги не главное в отношениях. Что дата и время твоего рождения – это просто дата и время твоего рождения. Адекватная верит, что звезды все решают, только если батя в органах работает. Адекватная не общается с космосом. Даже Роскосмос не может наладить общение с космосом. Тёлки с Патриков, куда вы лезете? Адекватная не заводит козу, когда у нее 4 детей и муж Жиган. Адекватная работает не над женской энергией, а на работе. Разбирается не в созвездиях, а в аптечке. Покупает кроссовки ребенку, а не мальтипу. Брат, пойми, адекватная будет любить тебя, а не твой счет в банке.
1: То есть она будет любить меня, даже если я буду бедный?
0: Но это уже неадекватная. Это прям святая. Ну, смысл ты уловил.
1: Кажется, я понял тебя, брат. Пойду искать такую.
0: И ушел брат, и стал жить с женщиной, которая не занималась астрологией, нумерологией, готовила ему еду, убирала, не требовала много денег. Короче, жить с матерью ему очень понравилось.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Рыбку мы уже съели.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Настя Веневитина.
2: Так, ну что, рассказываю. Я первый раз в жизни сходила на лазер, на депиляцию глубокого бикини. Блин, странно, что вы порадовались на самом деле. Я до этого нормально выглядела. Не так, как будто из-за куста выглядываю. Не то, чтобы я парню говорила, возьми меня за волосы, он такой, за какие? Девочки, все поняли, о чем я? Парни, если есть недопонимание, что такое депиляция глубокого бикини, это вот когда куртка с мехом и мех отстегнули, чтобы комфортнее ходить было. Рассказываю. Я прихожу в салон, захожу в кабинет первый раз. Там моя мастер лежит на кушетке и листает рилсы. Я думаю, это что еще такое? Сейчас она мне скажет, давай сначала ты мне, да? Ну, понимаете, стрессовая ситуация. Я, ну, впервые у такого специалиста интимного. А тут вообще все не по сценарию пошло. Я ж не знаю, как себя вести. Всегда вот какие-то траблы с этими людьми. Знаете, типа гинеколог, уролог, они еще сами загадками разговаривают. Типа, раздевайтесь по пояс. А с какой стороны? Вот стою в ремне в итоге в этом кабинете. Я так недавно к гинекологу сходила на УЗИ. Она говорит, ложитесь. Я легла. Она говорит, другая поза. Я говорю, я всегда с этой начинаю. Тоже мне другая поза. Говори, какая? У меня ограниченное количество. Собака мордой вниз подойдет, тебе нормально? Потом вообще сюр какой-то начался. Она говорит, кулаки под ягодицы. Я думаю, я что, арестована? Типа, хреново маникюр, убери какой-то быстро. Потом вообще вопрос, на который неизвестно, как отвечать. Типа, живете половой жизнью? И надо либо да, либо нет. Нельзя вот это больше нет, чем да. По десятибалльной шкале нельзя. Ну, живу — слишком громкое слово для того, чем я занимаюсь, в принципе. Я не живу, я больше переживаю. За половую жизнь. Ну, это и жизнью не назвать, честно говоря. Это больше половой эпизод. Половой период. Знаете, как я называю секс на одну ночь? Миг между бывшим и будущим. Вот так я это называю. Я, честно, вообще не хочу к взрослым специалистам ходить в взрослые поликлиники. Я бы с кайфом ходила в детскую. Потому что там с тобой ласково общаются. Там хотя бы предупреждают перед тем, как что-то вставить в тебя. Я хочу к детскому гинекологу, чтобы он мне говорил, самолетик приземляется. Ну, надо что-то придумать, знаете, чтобы все было понятно для таких тупорезов, как я, для миллениалов, знаете. Потому что я недавно на полном серьезе гуглила, можно ли сдавать кровь после кальяна. Потому что мне вот это вот не надо. 50 эритроцитов, 60 тромбоцитов, 5 мяты. Кровь горчит, на хуй мне это надо. Я ничего не понимаю, там реально не до посещения врача, а не после. После тебе просто дают какую-то бумажку и говорят, отдай другому врачу. Я думаю, вы что, переписываетесь уже через меня? Там же поэтому так неразборчиво, потому что написано «спишь». Реально, ну надо что-то делать с этим, потому что пока ничего не понятно. Я, знаете, хочу с кайфом ходить в поликлинику. Ну, чтобы, я не знаю, как в кофейне меня встречали. Чтобы мне говорили, со своим стаканом 0,4, ну ставь на анализы, давай. Надо как-то блогеров это интегрировать, чтобы они рассказывали молодежи, как себя вести, да? Я хочу, чтобы, ну, я открывала соцсети, там в прямом эфире. Привет, сегодня мы с Сашей решили, что было бы неплохо перестать кашлять кровью. Поэтому мы в поликлинике. По промокоду ДАВА бесплатный мазок. Было бы супер, было бы плохо. Вот что еще хотела с вами обсудить, народ. Я, честно говоря, устала в последнее время, что подружки мои жалуются, и девчонки в целом вокруг, что парни не знакомятся, не подходят на улице. Слушайте, неправда. Неправда. Я недавно познакомилась на улице, на мусорке с мужиком. Важно сразу обозначить, я не сама к нему подошла. Не то, что я у него креветки в пакете увидела, такая, ну нам это надо. Я не хожу мимо мусорки словами, кто эту красоту выбросил. Вчера табурет, сегодня мужчина. Нет. Рассказ, как был на самом деле. Я делала ремонт дома, выносила строительные материалы. Ко мне подошел мужчина, говорит, что за доски, есть ли еще? Я говорю, конечно, пойдем ко мне домой. И вот мы у меня дома уже. Такой вот порог вхождения в мою жизнь, понимаете? Любое мужское внимание. Я удивляюсь, как я до 26 дожила. У меня писи, как Wi-Fi уж должна быть, реально. И мы приходим ко мне домой, и у меня там три мешка с строительным мусором. И для меня это мусор. А для него...

это мешки с подарками. Господи, я такого счастливого мужика давно не видела. Он этих гвоздя, как в осенних листьях, копался. Вы видели, реально? Он еще так реагировал. Знаете, я достаю какие-то вещи оттуда. Он, правда, на подарки на них смотрит. Я говорю, валик надо? Давай. Краску надо? Давай. Герметик? Силиконовый? Ну, давай. Я думаю, ну, я тебя с помойки провела, давай тоже не выделывайся, ладно? Он что-то сначала стеснялся, потом вообще обнаглел. Говорит, пакет можно? Я думаю, это уже ни в какие ворота. Это 8 рублей. Меня вот это не надо, знаете, чтобы я прикормила. Сегодня он один, завтра они всей стаей ко мне пришли. У меня же просто было такое, за мной ходил один. Вообще на все выступления, прикиньте, появился навязчивый поклонник. Честно, девчонки, если бы он был симпатичный, я бы его так не называла, навязчивый поклонник. Я бы говорила, вполне себе достойный поклонник. А тут, прикиньте, Голум за тобой везде ходит, говорит, моя прелесть. Я думаю, он меня точно на палец натянет. И он меня начал напрягать. После того, как он сказал, что он у кого-то выяснил мой номер и домашний адрес. Понимаешь, что значит, когда у человека есть свой номер и адрес? Он может не просто прислать, он может его в глазок показать. Сказать, а что ты в WhatsApp не читаешь? И он уже сказал, что он у кого-то купил эту информацию за 50 тысяч рублей, прикиньте. Я начала с подозрением к самоокружению относиться. Я смотрю на консьержку, думаю, а у тебя всегда телек был прям цветной? Прям жидкокристаллический. Но он, честно признаться, добил своего. Я часто думаю про него, особенно по ночам, думаю, чуть в углу стоит. Но в целом я стала аккуратнее ко всяким знакомствам относиться. И вам советую, я теперь за полную безопасность. Если ночью иду одна по улице, всегда ключи в кармане, в лифте только одна, секс только миссионер, чтобы в глаза мне смотрел, чтобы ничего не... Там же я его за волосы держу. У меня все, народ. Спасибо, что послушали. Пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу «Криминальная Россия». Сегодня у нас в гостях начальник специальной полиции, специального угрозыска, специального отдела по расследованию спецпреступлений по Москве и Московской области Вадим Павлович Залысов. Добрый вечер.
2: Да. Добрый вечер.
1: Я вижу у вас в руках материалы интересного секретного дела, которое вы уже готовы рассекретить. Расскажите.
3: Значит, позавчера к нам поступил звонок из Сколково.
1: Тревожный.
3: Тревожный, безусловно.
1: Так.
3: И... мы сначала не поверили, что звонок именно из Сколково, потому
1: Почему?
3: Что звонили с городского телефона.
1: А что там случилось,
3: Вадим? Преступление.
1: Так.
3: В Сколково обокрали секретную нанолабораторию.
1: Да вы что, и что унесли?
3: Унесли самое главное – шапку директора секретной нанолаборатории.
1: Да вы что?
3: Так называемую шапку наномаха.
1: Да вы что? Это все, что унесли?
3: Нет. Ну, еще кое-что унесли. Я вам не могу всего рассказать, потому что это секретная информация. Слушайте. Украли первый русский iPhone.
1: Так.
3: Да. Я не понимаю, как это можно было сделать, потому что вывести первый русский iPhone с территории Сколково можно было минимум на трех КАМАЗах.
1: Так.
3: Да. А так как с территории Сколково поднимался еще Ил-96...
1: Что это значит?
3: Это значит, что украли еще и подзарядку.
1: Грандиозное преступление. Еще что унесли?
3: Унесли какие-то вещи по мелочи. Давайте я все расскажу с самого начала.
1: Давайте, то мы запутались уже.
3: Значит, сижу я в кабинете.
1: Так.
3: Поступает мне звонок тревожный из Кремля.
1: Ага.
3: Звонит сам он.
1: Да вы что?
3: Да. Я не поверил, снимаю трубку и по голосу понимаю, что да, это действительно сам он.
1: Так.
3: Он давай там всхлипывать, сопли пускать, ай-яй-яй, украли самое дорогое. Ну, потом собрался и таким строгим голосом говорит, разберитесь, или вам будет звонить сам Путин.
1: А кто он?
3: Да откуда я знаю, кто он? Я потом звонил Медведеву, Медведев тоже не знает, кто он.
1: Ну, вот вам позвонили и говорили, разберитесь, что вы предприняли?
3: Я сразу взял свое табельное оружие,
1: так.
3: Наручники,
1: ага.
3: Дубинку и поехал домой заниматься сексом с женой.
1: Зачем?
3: Ну как зачем? Потому что когда занимаешься сексом с женой, ничего не отвлекает тебя. Спокойно, тишина, темнота. Думаешь, все. Я, в общем, занимаюсь сексом с женой, сижу, думаю. Версий пришло в голову две.
1: Каким?
3: Кто? Мог позариться на изобретение Сколково.
1: Кто?
3: Первое. Америкосы.
1: Так.
3: В погоне за техническим прорывом обогнать японцев.
1: Японцы.
3: Второе. Кто?
1: Кто?
3: Японцы.
1: А, японцы.
3: Я сразу же одним выстрелом убиваю двух зайцев.
1: Так.
3: Я отправляю телеграмму и америкосам, и японцам.
1: И этим, так.
3: В телеграмме прямо в лоб спрашиваю, это вы? И тут сразу же мне приходит ответ и из Америки, и из Японии, а это кто? Я сразу понял, что это не они. Две версии отпали.
1: А что же вы предприняли дальше, Вадим Павлович?
3: Потом мне посоветовали поехать на место преступления.
1: Сколково.
3: Абсолютно.
1: И вот вы там.
3: Да. Мы приезжаем в Сколково. И что я вижу? Стоит директор секретной лаборатории, весь в слезах. Я говорю, что случилось? А он меня целует, говорит, что любит. И ночами обнимает, сердце прижимает. Иди, говорю, сторожа.
1: А, это был разговор ваш?
3: Да.
1: Так, приходит сторож.
3: Приходит сторож. Сторож грязный, вонючий. Сапоги грязные.
1: Небось, перегаром пахнет.
3: Выпущен, перегаром пахнет.
1: Да?
3: Руки воняют рассолом. Материться. Я просто одурел, каких роботов делают Сколково.
1: Это был робот?
3: Конечно.
1: Бухой матерящийся робот?
3: Да. Бухой, вонючий, грязный матерящийся робот. Вот такой вот. Инженер Ткаченко сделал его по своему образу и подобию.
1: И что рассказал вам робот?
3: И он сознался, что да, ночью он качал порно-сайты в самого себя.
1: Робот.
3: Да. Перегрелся, вышел на улицу покурить электронную сигарету.
1: Ну, робот, да.
3: Да, тут к нему сзади подошли.

0: И злоумышленники вставили антиадаптер, он сразу разрядился.
1: Пробок.
0: Да, и злоумышленники проникли.
1: Уже на КамАЗах и на самолете вывезли,
0: да,
1: все.
0: Все, вывезли все. В частности, похитили первый русский пульт от телевизора,
1: да,
0: который был, да, который был сделан полностью, полностью из целлофана. И самое интересное, что пропал наноцемент.
1: Это что?
0: Наноцемент?
1: Да.
0: Наноцемент — это такой новый цемент, его когда воруют, он назад возвращается.
1: Сам.
0: Первый цемент с памятью.
1: А,
0: вот он пропал.
1: Очень удобная,
0: да,
1: разработка для России, так?
0: Я понял, что грабят Сколково. Да? Ограбление высокотехнологично.
1: Ну, естественно. Вот
0: и, значит, расследовать надо как?
1: Высокотехнологично, да?
0: Абсолютно в дырочку.
1: И что?
0: Я звоню в «Что, где, когда», говорю, а задавали ли вам вопросы полярники? Оказалось, задавали.
1: Так.
0: Тогда я залез в YouTube, пересмотрел все выпуски «Что, где, когда» с 1937
1: да.
0: по 2016 год.
1: Так, ну все.
0: Все.
1: Так.
0: И каково же было мое удивление...
1: Так.
0: Когда я не отгадал ни одного вопроса. Включая передачи, которые смотрел по второму и даже по третьему раз.
1: У меня тоже такое было, так?
0: Да, эта версия тоже отпала. Тогда мы снова поехали на место преступления.
1: Сколково.
0: Да. Я говорю, а есть у вас какое-нибудь изобретение, которое помогло бы следствию?
1: У них было такое?
0: Да.
1: Что?
0: Машина времени.
1: В Сколково есть машина времени?
0: Ну, извините меня, за 6 миллиардов рублей можно было умудриться хотя бы что-нибудь придумать.
1: Ну, хотя бы машину времени.
0: Хотя бы машину времени.
1: Так, вы сели в нее.
0: Мы сели в машину времени, и оказалось, что так как машина времени отечественного производства, ее еще надо завести.
1: Да.
0: Да, решили заводить с толкача.
1: Машину времени.
0: Да, мы с сержантом Карпенко начали машину времени толкать.
1: Так.
0: Толкали, толкали, и вдруг оказались в палеолите. Вокруг ходят волосатые люди, бьют друг друга палками, воняет. Думаем, как, палеолит? Оказалось, слава богу, не палеолит. Мы просто дотолкали машину времени до Выхина. Слава богу. Ну, там местные люди оказались добрыми.
1: Ну, Выхина знаменитые, добряки.
0: Да, и тут мы уже, машина завелась. Все, можем попасть куда угодно.
1: И что?
0: Решили попасть в день, когда было ограбление.
1: Прошлое переместиться.
0: Да.
1: Мудрое решение.
0: Мы перемещаемся в прошлое, в день ограбления. Угу. Сидим в засаде, и что я вижу?
1: Что?
0: Влетает в Сколково Ил-96, въезжает три КамАЗа.
1: Так.
0: И за рулем одного из них сидит кто? Наноцемент. Цемент. Он, пользуясь своей памятью, вернул все награбленное, вернул.
1: Сколько?
0: И таким образом, да, никакого ограбления как бы и не было. Понимаете?
1: То есть вы утверждаете сейчас на всю страну,
0: да,
1: что наноцемент,
0: да,
1: не то что может водить КамАЗ, но он еще и вывозит иногда что-то из Сколково, а что-то по своему усмотрению возвращает обратно. Именно поэтому в Сколково чего-то не достает.
0: Ну, в принципе, да. Но, вы понимаете, вот, слава богу, что у комиссии, которая приехала проверять Сколково, не было таких каверзных вопросов.
1: Про наноцемент.
0: Иначе бы сели все!
1: Спасибо вам большое,
0: спасибо.
1: Вадим Павлович. Спасибо.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
3: Салават Дюсингалиев!
4: Мне никогда не нравились первые свидания, потому что первое свидание выглядит как собеседование на дебила. Потому что разговоры супер тупые на первом свидании. Я даже по разговору могу понять, что это первое свидание. Как-то видел парочку, они шли в узком проходе, я их не мог обогнать, шел дождь. Парень сказал такую фразу. Он сказал, сейчас дождь идет, это плюсовая температура. А если бы был минус, сейчас шел бы снег. Я такой, это стопудово, потому что такую космическую чушь только... Я, кстати, даже его не осуждаю. Больше того, я подумал, надо запомнить эту фразу. Я как-то был на свидании, это был очень дорогой ресторан, поэтому я долго выбирал, какое блюдо взять. Знаете, когда парень долго выбирает, он не выбирает, он ищет, где он такой. Салат летний, ты где? Из огурцов и бедности вот этот. Где? Где он? Где он? Я долго искал салат. Я выбрал салат, я говорю, я выбрал, а салат не суас. И официант говорит, вы его 20 минут искали. Я говорю, я его просто нашел, но не суазу.

0: такая реакция мне нравится, потому что с вами он бы уже давно на свидании. Но там, там вообще не так было. Там тишина была, просто тишина. И официант девушки такой: а вы что будете? Ваш картавый друг уже заказал. Я потом, потом пошел ее провожать, она меня еще добила. Я говорю: может, как-нибудь зайдем ко мне? Она такая: может, как-нибудь зайдем, но не сразу, извини. Так что, да, еще нужно выбирать девушку, которую ты поймешь своего возраста. Потому что я как-то ходил на свидание с девушкой, которая на 10 лет мне младше, мне 35, ей 25. И если честно, я половину слов не понял, что она говорит. Потому что они какие-то новые слова придумали, я просто вот так башкой кивал. Она в какой-то момент мне говорит: мне нравится хайкинг. Разберем это слово. Хайкинг. Высокие короли тебе нравятся, правильно? Ну, я 1,80 м, там Бургер Кинг, сейчас что-нибудь придумаем. Я говорю: да, зайдем вот сюда, здесь вкусный вишневый сидр. Она говорит: оу, я на крестах. У меня там дядька сидел. Я не знаю, ну, я не знаю, что отвечать. Поэтому девушки за 30. Девушки за 30, да, это... Но есть беда, вас надо удивлять, а девушки за 30 вас чем удивишь, если честно. Вы не удивляетесь теперь. Я некоторых сейчас вижу, вы такие: неудивительно вообще, что... Что-то... Вы еще всякие штуки умеете, всякие взрослые, умеете справки оформлять. Мне как-то девчонка рассказывала, какие она справки знает, какие умеет оформлять. Она в какой-то момент говорит: о, мне, кстати, нужно сделать справку 3 НДФЛ завтра. Я такой: ой, ты давай тоже справки не выдумывай. Тут... Сидит она, меня впечатлить хочет. 3 НДФЛ у нее справка. 3 НДФЛ, а у меня 7 НДФЛ справка. У кого больше, у нас вместе 10 НДФЛ, прикинь. И когда я закончил, она мне объяснила, что 3 НДФЛ прям существует справка, оказывается. Она выдается для ИП, а 2 НДФЛ для физлиц. Это она мне все объяснила. Она мне говорит: а ты что будешь завтра делать? Я говорю: да, у меня хайкинг. Я же на крестах. Просто... Я же не хочу с этим парнем, знаете, или мужем, который полностью зависит от жены, который все документы на нее скинул. Потому что я видел такого несамостоятельного мужика в аэропорту. Его жена выслала вперед к стойкам регистрации. Я понял, что он не самостоятельный, потому что он подходит ко мне и такой: а это стойка регистрации? А там стою я, и рядом надпись «стойка регистрации». Я говорю: да, это она, собственно. Ему женщина говорит: давайте паспорт. Он дает, она открывает, а там чехол от паспорта только. Я думаю, это сколько документов ты, что она тебе теперь только чехлы дает. Что она такая: ай, потеряет чехол, другой чехол дам, какая разница. Его переоформлять не надо. И потом, естественно, выруливает жена. Ну, видели жену любую в аэропорту, которая все на себя взяла. Все, у нее 2 багажа, 2 ребенка, собака, и вот эта папка, где все документы в мире, где... Там их столько, я свое от ковиду потерял, смотрю, она у нее. Прикиньте, это... Я удивляюсь. Блин, этого мужика... Мне даже жалко его, потому что он даже развестись не сможет. Ему же ту справку искать надо, он там не найдет ее. Вы что? У меня на этом все. Спасибо, что послушали. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Азбука Comedy Radio. Буква Т. Тимур Джанкёзов.
2: Вообще не в шоке, в каком мы мире живем. Ты можешь быть президентом страны, у тебя будет дворец, охрана, а тебя, блин, украли.
1: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Comedy Radio. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
2: Встречайте, Варвара Щербакова.
3: Значит, мне тут на работе сделали замечание. Мне сказали: Варя, хватит ходить в кофемашине и флиртовать со всеми подряд. Вот прям со всеми подряд? Я что, турок? Что там, стою, никого не пропускаю. Типа, там чувак стоит, кофе наливает, а я сзади: ох, какая цаца! Он потом в кабинет идет с американой психологической травмой. Я вообще не понимаю, почему кого-то напрягает мой флирт. Ну, давайте честно, в офисах есть люди, которые это делают намного активнее, гораздо более ублюдски, да? Ну, в каждой же фирме самые горячие офисные флиртуны — это вот эти мужички с усами. Ну, причем там очень важна интонация, потому что они флиртуют просто фактами. Типа: Татьяна Павловна, пораньше пришли. Ну, а я прям рассчитываю на офисный флирт, потому что я постоянно на работе. Ну, правда, я вообще толком нигде не бываю, никуда не хожу. У меня за последнее время из общения с мужчинами только разговоры с таксистами. И то там не какая-то содержательная беседа. Нет, там, как правило, он звонит, говорит: я подъехал. Тут шлагбаум, а от меня тогда? Нет, я не прям капец как страдаю без мужского внимания. Нет, просто мне постоянно попадаются какие-то слишком требовательные персонажи. Я вот недавно была на свидании, мне парень сказал: Варя, а если мы с тобой будем встречаться, не могла бы ты похудеть? Ты что, офигел? Со всеми так разговариваешь? Ну, с каким комплексом ушла женщина с предыдущего свидания? Что ты ей сказал? По шампунь какой-то купи, у тебя башка грязная. И официанту скажи, пармезан можно не нести. Ну, у тебя и так с головы нормально сыпется. Ну что это такое? Я к мужикам не придираюсь, поэтому меня бесит, что придираются они. А давайте честно, не все мужчины соответствуют своим же требованиям, да? Яркий тому пример — передача «Давай поженимся». Ну, там же в этих видеороликах за достоинство идут вообще всякое говно. Вот этим позитивным голосом, типа: Виктор, 32 года, живет с мамой, любит, когда не сильно жарко, признается, что любит гулять с собакой, мечтает завести свою собственную. Ну, реально хочется уже кого-то завести себе, потому что, ну, реально одно и на хату дороже снимать, да? И на Uber не с кем скидываться. Ну, реально, как будто все против одиноких. У меня вот даже подружка работает в секс-шопе, она говорит: Варя, есть вибратор для пары. Значит, устройство крепится на девушку, а молодой человек запускает его на расстоянии через приложение на смартфоне. Я говорю: а что, для пары? У меня тоже есть смартфон. Ну просто, согласитесь, будет странно, если у меня игрушка для пары появится, а пары нет. Мне что делать, просить коллегу на работе? И послушай, я тебе сейчас на телефон одно приложение скину. Когда не впадлу, заходи, нажимай. Так, сменим тему. Значит, смотрите, я вообще по жизни не верю ни в какую магию, да, ни в какую мистику. Но ровно до тех пор, пока я сама с этим не столкнулась. Короче, я недавно слегка поругалась со своими соседями снизу. Утром выхожу из квартиры, смотрю, а они мне во входную дверь воткнули две иголки. Прикиньте, крест-накрест. Я так испугалась. Я думаю, а что дальше? Что, приду домой, у меня там на стене надпись кровью на латыни: «Вы нас заливаете!»

0: Ребят, но я все равно, я скептик, я все равно скептик, я верю только в то, что я вижу, но с другой стороны, ведь некоторые люди видят такое. Ну, знаете, вот эти, которые очень уверенно дают интервью на канале РЕН-ТВ. Я не знаю, вы замечали или нет, но инопланетяне, они же никогда не посещают трудоустроенных людей. Ну, нет, там, как правило, такая всклоченная мадемуазель, да, в халате. Ее снимают ночью на фоне мусорных баков, она говорит, я в шоке вообще, налетели, водку нам разлили. Извините за мат. И вот, короче, очевидное невероятное. Капец. Ну и в такой передаче еще всегда есть ученый-эксперт в гигантском пиджаке, да, которого, походу, на программу перехватили сразу после стоматолога. Потому что он разговаривает так.
1: Похищение людей, да? Они продолжаются. Мы пытаемся договориться с пришельцами, но пока не получается, потому что они постоянно меня передразнивают.
0: Так, в конце хочу поделиться с вами личной болью. Короче, тут пришла беда, откуда не ждали. Мне позвонила тетя, говорит, Варя, вот ты ни с кем не встречаешься, мы тебя ни разу не видели с мужчиной, а ты случайно не лесбиянка? Хороший вопрос. Случайно, да? Типа в метро такая давка была, что я на панике с бабой пососалась. Ну, блин, я не знаю, как на такое реагировать, правда. Просто у меня по этому вопросу есть четкая позиция. Я совершенно точно не лесбиянка. Просто я слишком эгоистична, чтобы полюбить другую женщину. Ну, прикиньте, это же надо признать, что другая баба красивее, умнее, интереснее. Я к этому не готова. Ну, я вообще не верю женщине, которая искренне восхищается красотой другой женщины. Это органично выглядит только после 40. Слышали, как они там друг друга хвалят? Типа, ой, Наташа... Там такой звук, что вы и люди услышали, и дельфины, да? Что-то для себя узнали. Ну реально, они так разговаривают, типа, ну тигрица, натуральная тигрица. Жаль, Витька не дожил до этой юбки. Умер бы второй раз. Все, у меня все, спасибо.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
3: Встречайте на сцене Женя Синяков.
4: Значит, недавно познакомился с девушкой через приложение для знакомств, договорились с ней о свидании, все, уже выбрали место, и она мне пишет, давай, мне нормально, ты закажешь такси или заедешь? А я тоже этот рилс смотрел, где какая-то девчонка рассказывает, как заставить парня вызвать такси на первом свидании. Вот он.
5: Нужно спросить, дорогой Вася, ты сегодня за мной заедешь или вызовешь мне такси? Ты как бы даешь выбор, но на самом деле его нет.
4: Да, выбора нет. Поэтому я всем парням советую играть на опережение и задавать этот вопрос первыми, чтобы уже она за вами заезжала. Еще я советую, это, знаете, можно парировать вот так. Ты сама доедешь или доедешь сама? Тоже, по сути, выбор без выбора, да? Вообще, я понял, что сейчас сильно изменилась культура свиданий, потому что сейчас уже даже не всякую девушку можно позвать выпить кофе. Куча женщин вот с таким мнением.
6: Да, не соглашайся на первое свидание с мужчиной, если он предлагает просто попить кофе.
7: Никогда не соглашайся на первое свидание, если он говорит, давай просто попьем кофе.
8: Никогда не соглашайся на первое свидание, если он говорит, давай попьем кофе.
4: Какой-то странный, да, пунктик, как будто их всех трех когда-то бросили в кофейне. Еще они все как одна говорят.
6: Нет уж, дорогой мой, мы будем ужинать.
7: Нет уж, давай ужинать.
8: Нет уж, конечно же, будем ужинать.
4: Поэтому я теперь мечтаю просто, чтобы три каких-то рандомных мужика записали точно такой же ролик, но в конце сказали бы, нет уж, мы будем тр***ться. И они все это еще очень интересно, эти девушки, аргументируют.
6: Просто так ты 2 часа собиралась, чтобы попить всего лишь кофе.
7: Не зря же ты старалась и 2 часа собиралась на это свидание.
8: Неужели ты 2 часа собиралась, чтобы просто попить водички? Помни, твое внимание стоит очень дорого.
4: Да, твое внимание стоит очень дорого. Согласитесь, звучит гораздо круче, чем твое внимание стоит цезарь с креветкой. И уже даже для первых свиданий придумывают специальные проверки, как узнать, женат мужчина или нет. Вот, послушайте.
9: Как убедиться на первом свидании, что мужчина не женат и не обманывает вас?
10: Очень просто. Попросить показать его паспорт и посмотреть, есть ли там штамп.
4: Мне кажется, прям создает атмосферу легкости и романтики на первом свидании. Еще потом, наверное, внуки будут спрашивать, как вы познакомились, и они такие, ну, все началось с...

0: ревизии документов. Мне кажется, вообще гораздо эффективнее дождаться его кончины и посмотреть, кто соберется на оглашение завещания. А одна женщина вообще учит, как определить на первом свидании мужчина бабник или нет.
1: Как же проявляется бабник на первом свидании? И первое, он мастер комплиментов. У него есть задача быстро расположить женщину к себе.
0: Как, в принципе, и у любого нормального мужчины. Ни у кого не стоит задача расположить девушку медленно. Чтобы она такая спустя пару лет гуляет со своим мужем и вдруг такая: а Саня-то был неплох. Но еще сильнее меня впечатлил способ у одной женщины, как определить адекватность партнера сразу вот на первых свиданиях.
2: На первом свидании, значит, заказываете себе бокал вина, проливаете нечаянно мужчину и смотрите на его реакцию. Если она спокойная, то можно идти на свидание второй раз. Идете на второй раз на свидание, опять что-то проливаете. Если он бесится, то все, это последнее свидание. На третьем тоже проливаете обязательно ему что-то на штанины. Если на пятом свидании он все это выдержит и будет спокоен, значит, как-то можно об этом мужчине даже подумать дальше.
0: Вообще, мне кажется, к мужчине будет больше вопросов, если на пятом свидании он будет. И я даже разработал похожую технику, но для мужчин. Значит, на первом свидании сбегаете из ресторана, не заплатив. На втором свидании сбегаете из ресторана, не заплатив. На третьем, четвертом, пятом тоже сбегаете, не заплатив. Если она все это выдержала, все, можно присмотреться к ней на какую-то долгую перспективу, скорее всего. И пару кредитов на нее тоже повесить получится. Классный вариант. Но по свиданиям есть коучи не только для женщин и для мужчин. Вот даже совсем молодой парень Никита пишет, что он тренер по свиданиям. У него есть еще такой ролик, где он рассказывает свой путь от девственника до альфа-самца. Но только почему-то на обложке два девственника. И он вообще, он гениальный маркетолог. Он собрал отзывы у своих учеников. Он попросил их записать голосовые и разместил их в сторис. Вот, давайте послушаем.
3: На свидание прошло все очень хорошо. Я сразу ее взял за ручку. Мы прогулялись на левый берег, поближе ко мне, к парку. У меня во дворе посидели. Я с ней поцеловался. Потом мы дошли. Я ей вызвал такси. Но мне очень понравилось.
0: Ну, тебе, конечно, понравилось. Если бы еще не у тебя во дворе, а просто на лестничной площадке возле мусоропровода постояли бы и пообжимались, вообще идеально было бы. Хорошо же, что отзыв прикреплен от лица парня, потому что если прикрепили отзыв той девушки, там было что-то. Это был трындец. Даже не хочу рассказывать. Он облапал меня на качелях и отправил на такси. Но есть вообще самый крутой тренер для парней по свиданиям. У него даже имя такое классное. Джон Доллар. Знакомство, свидание, отношения. И у него есть VIP-тариф за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Да. Но мне кажется, если у тебя есть 2 миллиона, то в принципе можно уже начать знакомиться с девушками без Джона Доллара. Тем более, учитывая, вы только послушайте, какие советы дает Джон Доллар.
4: Девушка влюбляется эмоциями. Но не только позитивными, но и негативными в том числе. Например, она на первом свидании получает позитивные эмоции, на втором негативные, третье позитивные, четвертое негативные, пятое позитивные.
0: Да, поэтому, девушки, я вам советую вот лично с ним ходить только на нечетные свидания. На четные ни в коем случае. И дальше он еще говорит.
4: И, как показывает практика, на пятом свидании она по уши в мужчину влюблена.
0: Да, да, в какого-то другого, с которым все пять свиданий были нормальными. И он еще учит, как правильно вести себя на свидание.
5: Моя главная ошибка какая? Когда вы заходите в ресторан, ну что, куда сядем? Все, вы уже проиграли. Вы у нее спрашиваете, куда сядем. А кто должен быть мужчиной, принимающим решение?
0: Да, вот это решение, конечно, да. Осталось вообще взять волю в кулак и выбрать. С бергамотом чай или зеленый. И еще он тут добавляет.
5: Ты выбираешь столик. Вот нам вот этот столик. Пойдем, берешь за ручку и ведешь.
0: Все, короче, а если официант подойдет и скажет, пойдемте, я покажу вам столик. Все, она даст официанту тогда. У него реально, у него вообще есть прям, ну, сумасшедший какой-то лайфхак.
4: Как на свидании положить руку на ногу девушке?
6: Ты говоришь ей, слушай, ты вообще знаешь, как проверить, это твой размер штанов или нет? Она такая, ну, нет.
0: И дальше он говорит.
6: Ты берешь на вот этот шов, руку ложишь.
0: Ложишь.
6: И лишь видишь вот этот шов, она да. Потом резко берешь руку вот сюда.
0: И потом резко садишься в тюрьму. И там уже по шву без спроса проводят тебе. если вы понимаете...

0: о чем я. Он еще в конце это все очень так высокоэстетично аргументирует.
1: Какие программы ты заложил? Во-первых, ты конкурентно ее потрогал без намека на пошлость.
0: Без намека на пошлость. А что тогда в его понимании с намеком на пошлость? Если бы он все то же самое сделал языком, и он еще продает видеоуроки, то есть за деньги. И я за 4000 купил у него видеоурок. Да-да, я обожаю это делать. Видеоурок называется «Как влюбить девушку за 5 свиданий». И вот что он там уже за деньги рассказывает своим подписчикам.
2: Секс у тебя должен быть не каждый раз в кроватке, а через каждых 4 раза. То есть первый раз было в кроватке, второй раз это по-любому не в кроватке. И вот второй раз я тебе объясняю, где. Туалет, заднее сиденье машины, кусты, лес, у реки, на горе какой-то.
0: Да, звучит как список мест, где он расставил скрытые камеры вообще. Ну и слово «кроватка», да, конечно, выдает то, где он обычно спит. Еще я уверен, что Джон Доллар вместо трусов носит трусики. Лес, кусты, у реки. Что вообще за тяга испортить кому-то пикник? Просто мне кажется, это все хорошие места для секса, если вы лисы. Все, только в этом случае. И вот что он еще говорит.
2: Из багажника достает 101 розу. После секса, только после секса, чтобы она заслужила эту 101 розу. Если не было секса, значит, ничего ей не дарим. Вопросы есть?
0: Да-да, есть. Есть. Очень, очень много вопросов. Только одни вопросы имеются. Ну и, наверное, самый главный из них, если не было секса, где можно потом перепродать 101 розу? Ну, мне кажется, если уж купил розы, лучше уж сразу их подарить, так больше шансов, что секс будет. Короче, я считаю, не нужно ничего такого вот придумывать. Просто ходите на свидание, узнавайте друг друга, получайте удовольствие от общения. Потому что если вы будете использовать вот эти все какие-то манипуляции, проверки, то вы будете ходить не на первые свидания, а на единственные. У меня все. Всем спасибо за внимание. Спасибо.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Семен Васильев! Так, перед началом моего стендапа должен вас важный момент спросить. Поаплодируйте, пожалуйста, те люди, кому хотя бы раз звонили телефонные мошенники. А вот сейчас кто не поаплодировал, у вас домашние до сих пор или что? Я не пойму. Мне постоянно названивают, постоянно. Мне один мошенник два раза набирал. Я его спрашиваю, ты мне вчера с госуслуг звонил? Он такой, ой, все, и бросил трубку. Но мне вообще нравится... Мне на самом деле нравится с ними общаться. Мне нравится общаться с мошенниками, потому что мне нравится осознавать, что у него ничего не выйдет. Потому что я-то знаю, что он мошенник, а он не знает... Что я знаю? Я вот после этой ситуации больше девчонок в барах начал понимать. Да-да, которым тип подкатывает, с которым точно ничего не будет, но она продолжает хлестать его коктейли. Чтобы быть крутым телефонным мошенником, нужно разбираться в страхах. Мне недавно такой звонил, он все страшные слова в приветствие засунул, вот это вот. «Добрый вечер, оперуполномоченный, капитан полиции при ФСБ, МВД, ГИБДД, ГАИ, МРТ, КФС, ЕГЭ, ГЕ». В конце «Я, призрак, летящий на крыльях ночи». Если вам будет такой тип звонить, у меня для вас лайфхак. Лайфхак – сразу перебивайте и говорите «Ты как со старшим по званию разговариваешь». Я понимаю, почему мошенники пользуются такой схемой, когда они представляются полицейскими. Я понимаю, потому что эта схема в основном работает на мужиков. Потому что у каждого мужика, даже в этом зале, есть в жизни пограничная история с законом. Когда нам звонит якобы полицейский, мы сразу начинаем вспоминать ту самую историю и анализировать ее. Мы такие, блин... А может быть, тогда нужно было яблоки Гольден взвесить, как яблоки Гольден? А не как лук? Вы же, девчонки, таких мошенников не боитесь, правильно? Вы не боитесь таких мошенников, вы боитесь других мошенников, вы боитесь мошенников, которые вас взломают и сольют ваши нюцы. Я вижу, разный возраст в зале есть, я добавлю интимки. Эротические фотокарточки. Мне нравится, что некоторые люди такие, продолжай, я поняла, все, я... Но вы, девчонки, сами в этом виноваты, потому что некоторые из вас почему-то делают эти фотографии с лицом. А вы вообще в курсе, что оно нам... Не надо. Народ, спасибо большое, у меня все, вы кайф-зал, пока!
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Павел Снежок, Воля!
2: Даже не знаю, блин, с чего начать. Кризис навалился на всех. Я вот даже про себя скажу. У меня жена, у меня двое детей, у меня валютная ипотека, дебил вляпался тоже, блин. Нефть падает, экономика вот так несется, мало денег, сокращения, санкции. Во всем мире глубокий кризис. Мужики-то ужались, посмотрите, ужались мужички, да? Уже экономим на отдыхе даже, мужик уже не смотрит в сторону Хорватии и Таиланда, думает, Кисловодск, ништяк, вообще город, поедем туда. Ялта, отлично. Никто из мужиков новых машин не покупает, посмотрите, садится в машину, смотрит на спидометр и говорит, 2 миллиона километров, побегает старуха, нормально, чё, все. Ужались мужички. Посмотрите на женщин внимательно, на женщин посмотрите. Никакой паники. Ни в глазах, ни в желаниях, нигде. Нет никакого кризиса. Она как хотела в Дубай, так хочет в Дубай. В Дубай, туда. Продолжает хотеть тоже. Да. Просто, мужики, нам надо понять одну простую вещь. В женском словаре слово «кризис» означает другое. В женском словаре слово «кризис» значит, что означает? Серега меня перестал перед сном обнимать. Это кризис какой-то, у нас кризис. И все. Женщины все воспринимают по-другому. Другие новости женские. Смотрите, я выписал. Внимание, мужские новости. Прям серьезно. Нефть марки Brent опустилась ниже $39 за баррель. Центробанк отозвал лицензию у Межтрансбанка. Рубль обновил исторический максимум к доллару и евро. Внимание, женские новости. В это же время, в женском мире. 5 ароматов весны тестируют и на Анисимова. 7 сумочек, без которых вообще не обойтись. Покупать ли шубы весной? Конечно, да. Вам не кажется, мужики... Вам не кажется, мужики, что для наших баб нефть по-прежнему стоит $120? Им пофигу вообще. Спросите у женщины, что она думает по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Знаете, что она вам ответит? Куртки лучше брать в Турции. Да. Мужики, давайте признаемся женщинам, вот пока они все здесь в зале. Женщины, мы думаем, что вы ничего не думаете про кризис, потому что вы тупые. Все мужики так думают. Но надо, мужики, признать, что это мы тупые. Это мы не понимаем одну важную вещь. Для женщины время идет гораздо быстрее. Гораздо быстрее. Когда мужик сидит у телевизора, ему говорят, надо подождать 5 лет, баррель поднимется, и все будет нормально. Что мы думаем? 5 лет, фигня, конечно, подожду. Я 10 лет не могу полку в ванную прибить. Подождем, что, подождем. Нормально, все. Поймите, это у нас поднимется баррель через 5 лет, а у женщин обвиснут... Уже за них $39 даже за одну не дадут. Серьезно вам говорю, конечно. У них все по-другому. Женщина сидит у телевизора и говорят, через 7 лет космический туризм, она просто переключает канал. Просто переключает. Через 7 лет ее не то что в космос, ее никто в Таиланд не возьмет. Просто на слоне покататься. Ей будет 34 года, она уже будет смотреть в сторону Ваганьковского кладбища уже. Женщины. Вы как футболисты. У вас короткая профессиональная карьера. До 35 надо обеспечить себе старость. А Россия...

0: Российские женщины, как российские футболисты. Они сначала хотят поиграть тут, в российском чемпионате где-то, поднабраться техники, там научиться как следует играть и ногами, и головой. А вот после этого уже ждать приглашения из-за границы и как можно дольше задержаться в испанском чемпионате, в каком-то там английском чемпионате. А уж если повезет играть на лазурном побережье, там за воротами вообще можно не следить. Забивай сколько хочешь, пацаны, давай, эй, навались. И уже в конце карьеры, когда ей под 40 лет и бабушка уже в Москву обратно приезжает, уже ходить в Сохо, курить кальян, тренировать молодежь, так сказать. Да, все то же самое, что с нашим футболом. То же самое. Ребята, нам надо понять, у нас разное отношение к возрасту. Мужику 35 лет, его начинают называть по имени и отчеству. Что мужик думает? Это статус, это уважение, признание. Если женщину, а женщину начинают в 35 лет называть по имени и отчеству, что это женщины? Это писец. Да, да, да, все. Женщину называют по имени и отчеству, это означает одно. Поезд по имени Анжела отправляется на запасные пути. Все. Эй, Лада Наташа снимается с производства в этом году. Все. Женщине 35, она сидит и думает, очереди в Сбербанк. Это мое. Все. Все. Да. Да, это так и есть. А мужик 35 лет, что он думает? Жизнь только начинается, кайф. Я тут самокат вот себе купил, смотри, а? Бороду отрастил и в зеленых шортах в сторону смузи по парку Горького. Расступись, лонгбордисты! Эй, мне 35 лет! Мужики, если бы у нас была такая же ситуация, как у женщин, мы бы по-другому ценили это время. Вот просто, мужики, все в зале. Представьте, что у вас Валерчик просто вот, в 35, в летаргический сон навсегда. Просто бэк, и все. Мы бы по-другому ценили это время. По-другому. Мы бы женщин не то что из армии, мы бы их из парикмахерской не дождались бы. Я бы свою с кухни не стал ждать. Просто пока... Мало времени. Мы бы привлекали так к себе внимание, я вам клянусь. Мартиросян ходил бы вот с таким мохнатым декольте. Эй, смотри на меня. Я бы пушап везде себе понакладывал. Везде. Со всех сторон бы себя обложил пушапом. Мы бы все с вами, мужики, так привлекали к себе внимание. Мы тоже бы, как женщины, поступали. Вот так бы локтями сжимали, чтобы они побольше казались. И фотографировали бы их туда. Клянусь вам, так бы и было, да. Поэтому, девочки, вы молодцы. И эти аплодисменты вам, от нас, от мужчин. Потому что, несмотря на кризис, вы продолжаете летать по всему миру, скупать шмотки, выкладывать все это. Вы красотки, красотки. Вы пули непробиваемые. Русская женщина не то что коня на скаку остановит. Русская женщина среди дня Кутузовский остановит. Остановит Кутузовский. Просто потому, что ей надо что-то там в WhatsApp и послать Масику. Прикольное селфи какое-то. Вы самые классные. Это наши женщины улетают с полбокала шампанского в Эмираты. Прям в Эмираты. Наши женщины самые классные. Они ныряют в прорубь, на крещение, во время эпидемии гриппа, чтобы не заболеть. Наши женщины. Наши женщины поют в караоке в 6 утра. Рюмку водки на столе, а в каждой уже по пузырю сидит внутри. Эй! Вы самые крутые, вы самые сильные. Вы видели самое страшное в этой жизни. Нас, ваших мужиков. Вы пережили самое страшное, что мы вам презентовали. Самое страшное. Поножовщину на свадьбе, Бухач на речке, концерт Дениса Майданова в Тушино, что приравнивается к речке, к Бухачу и к поножовщине вместе взятые. Все пережили. Поэтому какой кризис? Какие санкции, женщины? Живите на полную катушку. Поддержим наших женщин! Девочки, нет никакого кризиса. Мужички, поднажмем!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Мы отпросим вас у жены к друзьям.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет «Женский стендап».
1: Встречайте, Катя Катафеева.
2: В моей жизни сейчас появились силовые тренировки с персональным тренером, но вы это и так прекрасно видите. То есть... Да что за смех не в том месте, где я планировала? Да, и мне, честно, было тяжело себя заставить пойти в зал, поэтому я поначалу занималась дома самообманом. Сейчас еще все помешались по лимфодренажному массажу, заметили? Лет 5 назад никто знать не знал, сейчас лимфа — новый рэп вообще. Они такие, буквально 2 минуты в день вот так себя побейте, может, кровь к башке прильет? Запишитесь в тренажерный зал. Да, мне нравится мой тренер, он заботливый, он иногда между подходами спрашивает, надо отдохнуть. Я говорю, надо, конечно, вот нашла вариантик 6 дней, 7 ночей. Все включено, кроме вашего спортзала. У меня тренер за релакс вообще не шарит. Он говорит, вы-то отдыхайте, конечно, трицепс пусть поработает. Да. Он вообще издевается надо мной постоянно, говорит, Катерин, очень комфортная гантелька. Думаю, ты поэтому ее по полу катишь? Думает, я дура. Да, но это новый опыт для меня. Я до этого никогда не работала со спортивным инвентарем. Я штангу последний раз, ну погоди, видела. Я, кстати, фигуру волка и беру за референс. Блин, меня когда спросили, какие цели я перед собой ставлю, я говорю, я хочу курить в спортивном костюме. Да, многие упражнения как-то тяжко даются, но есть и любимое. Это когда после тренировки нужно углеводное окно закрыть. У меня это окно, оно панорамное. С видом на тирамису такое. Я и калорий никогда не считала вообще-то. Я думала, как бы живу, это универ в Казани, что-то слышала. Кто-то отучился, но... И оказывается, для таких, как я, давно существует доставка здорового питания, здорового рациона. Вот мне привозят пакет, говорят, здесь 5 приемов пищи. Я заглядываю, там на одно чаепитие там. И то с куклами. Там. Упаковка странная, ну правда, гигантский контейнер, 2 малюсеньких сырника, купой на двоих взяли и едут. И Джим мне в угол из пипетки. Накапали мне вот это все как будто в лабораторию на анализ прислали, чтобы я под микроскопом посмотрела. Где там мои 6 тысяч, интересно? Да, у меня вот хорошие отношения с родителями, проработанные, да. Я часто езжу домой в родной город, стараюсь их как-то радовать. Я никогда не беру от матери деньги, от отца трубки, мне не сложно. Что там прорабатывать? Меня вот отчим позвал на юбилей. Я поехала, мы с мамой 3 дня жарили, парили, варили. Потом еще столько же убирались. Но когда я предлагала отметить в ресторане, она такая, дочь, зачем так заморачиваться? В итоге как все было. Значит, представьте себе частный дом, небольшая комната, 3 стола соединили, все разные по высоте, естественно. Вот так издалека смотришь, водка как будто на пьедестале стоит. Со стульями тоже напряженка, это где-то доски, где-то пуфи, где-то я в планке стою. Не зря тренировалась. И главное блюдо этого вечера — лось. Мне кажется, людям после 40 вообще плевать, кого запекать. Они такие, красная книга, это кулинарная. Как вообще можно смотреть на лося и думать, вот это все с пюрешкой бы, конечно, навернуть.

0: А на рога будем кепки вешать, слушай. Хорошо. Да, отчиму еще такие подарки надарили. Креслокачалка, мангал, сертификат в прокат мотоциклов. Типа, мы тебя, конечно, очень любим, но вообще не хотим, чтобы ты домой заходил. И честно признаюсь, сертификат на мотоцикл — это мой подарок. Все-таки не родной отец. И мама что-то сразу распереживалась. Я говорю, что ты переживаешь? Ты встретишь кого-нибудь. Это устроить. Зачем это устраивать? Да, мы с ней еще вместе на море вдвоем собираемся. Это тоже больше подарок для отчима, конечно. И вот я думаю, может быть, я лишнего трачу усилий. Может быть, их не надо никуда вывозить за новыми эмоциями, потому что они живут на постоянке в деревенском доме. Там хватает впечатлений. Там одни лестницы чего стоят? Они, кстати, ничего не стоят. Они все своими руками на первое время сделаны. В итоге до конца жизни на второй этаж, как в веревочном парке с карабином. Поднимаешься, обратно вообще не вариант. И я всегда думала, зачем на втором этаже так до хрена постельного белья? Это чтобы просто не между собой связывать. Какой-то шанс на спасение должен быть. Да, и бабушка второй этаж вообще никогда не видела. Я ей мечтаю, знаете, как кошке показать места, до которых она не допрыгивает. Поводить ее. Да, и в этом доме действительно очень много чего сделано своими руками. И я на их хендмейд реагирую так же, как они на мои детские поделки. Я говорю, прям сами приварили? Какие молодцы, я вообще на поддержке. Да, у меня мама тоже, конечно, меня поддерживает, но иногда спрашивают, собираюсь ли я возвращаться в родной город. Ну, это так, ради приличия, потому что обычно она говорит следующее. Катюш, надеюсь, тебе в Москве все получится, а то мы твою куртку уже собаки постелили. Спасибо большое. Пока.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Виктор Васильев и Дмитрий Хрусталев.
2: Вызывали Марину Витальевну?
3: Вызывала Синицын.
2: Я пришел.
3: Синицын, скажите, пожалуйста, вы в каком классе учитесь?
2: В седьмом.
3: В седьмом?
2: В седьмом.
3: В каком седьмом?
2: В каком седьмом?
3: А, Б.
2: А, в Б.
3: Синицын, сколько вам лет?
2: 32.
3: У вас нету никаких внутренних конфликтов?
2: Нет, внутренних конфликтов нет. Внешние есть.
3: Какие у вас внешние конфликты?
2: В седьмом Б, с кем же еще?
3: Синицын, скажите, пожалуйста, вы подготовили стихотворение?
2: Да, конечно.
3: Вы помните, что я вам задавал?
2: Я помню, что вы
3: помните.
2: Да, вы задавали выучить наизусть стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «У лукоморья дуб зеленый».
3: Вот. Вы выучили?
2: Да, выучил.
3: Выучили?
2: Да, вы.
3: Рассказывайте.
2: Значит, стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «У лукоморья дуб зеленый».
3: Ну?
2: Что, ну?
3: Ну, рассказывайте.
2: Что рассказывайте?
3: Ну, дальше рассказывайте.
2: Дальше ничего нет. Вы же просили выучить наизусть стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «У лукоморья дуб зеленый». Вы сказали, я выучил. Я что, сейчас не наизусть рассказываю?
3: Там дальше надо было учить.
2: Не, вот нормально вообще. Сидел, учил неделю. Лучше бы с дядей, он в Астрахани на ФСБшном катере.
3: Так, ладно, успокойтесь уже. Синицын, неужели вам не хочется перейти в восьмой класс?
2: Не, не хочется, Марина Витальевна.
3: Ну почему?
2: У меня там сын учится.
3: Так, ладно, вы можете просто прочитать стихотворение? Просто?
2: Просто могу.
3: Вот, возьмите, что, пожалуйста.
2: Читать я умею, еще в шестом классе научился, 5 лет назад. Значит, стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «У лукоморья дуб зеленый». Ну, это я учил.
3: Давайте, читайте
2: дальше,
3: просто.
2: Да? «У лукоморья дуб зеленый, золотая...» Мария Витальевна, а здесь это, буквы не хватает.
3: Какой буквы?
2: А, золотая.
3: Если уж не хватает, то буквы О там не хватает.
2: Златаяо?
3: Так, давайте дальше.
2: Златаяо, цепь на дубе, том... А, Марина Витальевна, а здесь еще и слова не хватает.
3: Какого слова там не хватает?
2: Джерри!
3: Ой, Джерри.
2: Ну, на дубе Том и Джерри мультик. Если есть кот, должна быть мышь. Это,
3: да так... какой кот? Где вы там кота видите?
2: Марина Витальевна, вы что, сами не читали? Вот же и днем, и ночью кот. Ученый все ходит по цепи.
3: По цепи.
2: Кого по цепи?
3: Да никого не по цепи. Ходит по цепи, так пишется.
2: Хорошо. Значит, там на неведомых дорожках... Чушь какая-то. На неведомых дорожках. Русалка на ветвях сидит... Бред вообще. Избушка там на куриных...
3: На курьих.
2: На курьих ножках. Стоит без окон, без дверей. Огурец!
3: Что огурец?
2: Отгадка, огурец. Вот же, без окон, без дверей. Огурец что, не огурец? Я, кстати, отгадал загадку, это надо зачесть.
3: Так, Синицын, ладно, давайте уберите эту книгу, давайте просто, вот, ну, давайте, вы знаете, Евгений Оне...
2: Владимир. Да.
3: Евгений Онегин.
2: А, Онегин, конечно.
3: Давайте попробуем. Да. А, мой дядя...
2: Слесарь из Самары. Вы моего дядю не знаете, так мы в Астрахани на ФСБшном катере, знаете.
3: Да прекратите уже. Давайте просто, вы можете стихотворение, любое стихотворение, расскажите, любое.
2: Любое могу.
3: Я вас переведу в восьмой класс,
2: могу,
3: к сыну своему,
2: я
3: давайте.
2: Учил, да.
4: Какая осень в лагерях, кидает листья на запретку, а я кричу, кричу шнырям, пускай лежат еще недельку. Нам эту осень не прогнать, она пришла не в наказание. Нам эта осень, словно мать, с ней краткосрочное свидание.
3: Очень красиво, очень красиво. А кто это написал?
2: Жизнь Марина Витальевна написала.

0: Ну хорошо, садись 4.
1: Вот то же самое мне прокурор сказал.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
3: Егор Свирский, громче!
4: Так, давайте для начала. А кто в отношениях в зале? Поаплодируйте, кто в отношениях. Так, отлично. Ага. Многие переглянулись. В основном женаты. Это мы в отношениях или как это? Я не женат, у меня куча друзей, недавно поженилась. У меня есть друзья, которые слишком стали единым целым. У меня есть друзья, у которых общая страница ВКонтакте. Видели такого хоть раз? Кто-нибудь видел? Это же ублюдство какое-то. И для чего это общая страница? И мне его девушка ответила, что эта общая страница нужна для того, чтобы избежать вероятность измены. Но мне кажется, что таким образом вы не избегаете измену, вы просто переносите измену в другой мессенджер. Просто у меня был знакомый, который переписывался своей любовницей через онлайн-шахматы. И сейчас ползала, посмеялась, ползала такая, иди-ка. Спасибо большое, отлично сели на стендап. Люда, я гроссмейстер, ты не знала? Сколько праздников в отношениях? Штук 700? Мне еще как-то бывшая девушка обиделась, говорит, а что ты меня, Егор, 8 июля не поздравил? День семьи, любви и верности. Я говорю, у нас из этого ничего нет. У нас из этого только день. Вообще, не люблю дарить подарки девушке, потому что, парни, вы меня поймете, с какой бы ты девушкой ни встречался, всегда у нее есть эта подруга, которая встречается с богачом. Я это соревнование жестко проигрываю. Я его лично не знаю, но ежедневно желаю провала его бизнесу. Чтоб его эта нефтянка кобздой накрылась поскорее. Она еще там наберется домой, приносит, говорит, Егор, представляешь, Давид подарил Марине квартиру в Дубае. Так он Давид, я Егор. Ты на уровне имени проиграла. Давид квартиру в Дубае, Егорка стих, запомни. Разные имена. Мне еще бывшая девушка говорила, что типа цветы это не подарок. Это так, девчонки, цветы не подарок? Я думаю, мне говорят, что это типа комплимент, но обидно, потому что для парней комплимент это типа «ты молодец». Но я делал своей девушке подарки. Самый странный подарок в жизни, который я делал своей девушке, я своей девушке сделал губы. И после этого такую власть от ней почувствовал. Когда мы с ней ругались, я говорю, давай-ка ты не будешь говорить такие слова моими губами. Я тебе еще и пломбу оплачивал, давай-ка этим ртом слово «гандон» не произносим. И самое обидное, что я сделал ей губы, и через месяц мы с ней расстались. То сейчас какой-то тип на все готовенькое придет. На мои губки. Чужие губы его ласкают. Я вам клянусь, найдет нового парня, сразу же пишу ему в личку «скидывайся». Но вообще, страннее всех на подарки реагируют родители, реагируют на подарок так, как будто бы ты им не подарок даришь, а чё показываешь. Ки, не надо! Убери! Оставь себе! Это снова мать. Отец у меня подарки как детдомовец принимает. Что ты нам купил? Забери с собой в Москву. Мне с детства с подарками не угадывали. Я помню, было лет 7, и мне родители на 7-летие подарили, внимание, домашний караоке. Это что ж ты хочешь в 7 лет? Вот бы сейчас после продленки спеть «Офицеры, офицеры». Вы же понимаете, что они себе покупали? Вы понимаете? Вы понимаете? Вы здесь, вы понимаете? Я только через год понял, когда мне кальян подарили. Кальян, караоке, у нас лаунж, а не сын. А у кого есть дети в зале? Поблагодарите, у кого есть дети? У вас есть дети? Вау. Мой совет, лет после 10 дарите только деньги. Только деньги. Или хотя бы, прошу вас, умоляю, не забирайте их деньги. Просто вы были вот эти вот офшором, когда тебе бабушка дала 5000, и каким-то образом у матери в кошельке оказались. Отмыли через меня мультиварку. Зашибись, мать устроила, деньги у нее, старуху целовал я. День рождения у Егорки. Отлично провели. А вам трудно друзьям подавать подарки? У вас есть такое, что друзьям трудно подобрать? Я всегда так злюсь на себя, думаю, блин, я его знаю 10 лет, и не могу за 10 лет дружбы понять, что ему понравится в фикс-прайсе. Что за друг такой? Я вообще считаю, что самая крепкая дружба должна строиться на общих принципах. Кто со мной согласен, поаплодируйте. Да. И у нас с друзьями есть такой принцип, и это принцип, какие же все вокруг пи***цы, кроме нас. Да. Четко следуем по этому принципу. Мы всех засираем, мы всех засираем. Знаете, понимаешь, что мы не объективны еще. Знаете, понимаешь, что вы не объективны за засирание? Это когда вы кого-то обсуждаете, блин, вот Вадим лох, пошел с девушкой на парную фотосессию, тупо кринж, подкаблучник такой. Так я же тоже пошел. Не, ну ты талант.

0: Ладно, ты как-то по-другому пошел. Тебе даже идет. У меня все. Спасибо, что послушали. Было приятно для вас выступать. Спасибо.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.
2: Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Алексей Щербаков.
3: У меня сын в школу пошел сейчас. И, а он мне немножко туповат. Потому что жена моя рожала. И, короче, я посадил его делать уроки, хожу что-то по дому, чем-то занимаюсь, прохожу мимо комнаты, он сидит вот так. 7+1. 7+1. А рядом жена. Да твою м***. Что ты будешь делать? Это еще в первом классе. Что будет года через 3? Когда он во втором будет? И вот я слушаю, вот о чем я подумал. Только когда он пошел в школу, тогда мне родилась эта мысль. А с какого это, скажите, пожалуйста, вы задаете детям задание домой с родителями делать? Вы школа, вашу же мать, вы школа, вы этим должны заниматься. Я отдал тупого, верните умного, пожалуйста. Но это ваша задача. Кто, если не вы? Меня почти никогда нет дома. Жена, добрый вечер. Кто это будет делать? Ну, я вообще так подумал, по факту получается, что вы весь день показываете моему ребенку, что делать дома. Ну, типа, ну вот этот вот пример разберете. Дома. Вот это вот предложение. Ну, разберете. Дома. И вот этот стих. Вот этот вот стих. Вот этот стих. Выучишь дома с отцом.
4: С отцом? Учи в школе. Дома не учат. Учат в школе. Учат в школе. Песня такая есть. Учат в школе. Учат в школе. Вычитать, умножать в школе. Не дома. Нет такой песни «Учат дома». С домашними обязанностями. Надо вытирать, за собой всегда смывать. Нет. Учат дома. И то же самое, что я приеду в автосервис, машину поднимут. Ага, тут надо менять рычаги, менять пружины. Все менять. Езжай, меняй. С отцом поменяешь, приедешь, покажешь. Нас так в школе учили. Все нормально. Просто идиотизм, я не понимаю. Вот смотрите, просто поймите уровень моего возмущения. Чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали, почему я так возмущен. Я каждый день делаю уроки. Мне 30 лет, я каждый день делаю уроки. Я их никогда в жизни не делал. А сейчас я сижу и делаю уроки. Каждый вечер я делаю уроки. Вы понимаете? У меня сын просто идет со школы, с портфелем. Блин, еще уроки делать. Я еду с работы. Еще уроки делать. Мало того, я еще встаю же каждое утро в школу. Я каждое утро встаю в школу. И иду в школу. А вечером я делаю уроки. А каждое утро я встаю и иду в школу. А вечером делаю уроки. А все веселье в школе я пропускаю. Понятно? Спасибо, друзья, у меня все. Пока.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
5: Прямо сейчас на сцене Камеди Клаб Тимур Батрутдинов и
6: Демис Карибидис.
7: На одном из телевизионных каналов. Под ваши аплодисменты. Доброго времени суток, дорогие зрители. Московское время 4 часа утра, а это значит, что в эфире программа «Сенсационное разоблачение тайных секретов». И я ее постоянный ведущий Константин Жуц. Сегодня у нас в студии уникальный гость. Единственный в мире человек, который прочел все файлы Эпштейна. Бывший заместитель внештатного сотрудника, экс-руководителя секретного отдела тайного управления главного подразделения специального назначения внешнего периметра внутренней безопасности военно-воздушно-капельных сил. А ныне заместитель декана факультета конспирологии Кисловодского государственного университета имени Эркюля Сапогова. Итак, у нас в гостях Эркюль Сапогов. Здравствуйте, Эркюль Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Ну, давайте поговорим непосредственно об этих файлах Эпштейна. Мы пригласили вас, потому что вы крупнейший специалист. Вы прочитали все 3 миллиона файлов. Скажите, на что особо стоит обратить внимание?
6: Я прочитал весь массив документов, все 3 миллиона файлов, и кого я там только не видел, что эту грязь всю я прочитал. Я видел там все, там и крокодилы, и бегемоты, и обезьяны, и кошелоты, и даже, извините, зеленый попугай. Там все.
7: Так, остановитесь, послушайте. У нас серьезная интеллектуально-аналитическо-научно-конспирологическо-познавательная передача. Мы привезли вас из Кисловодска, в СВ. Заплатили гонорар, вы съели торт, бутерброды с икрой, выпили 2 бутылки коньяка.
6: На коньяк, спасибо, бутерброды, шапула.
7: Фамилии, скажите, вы можете назвать какие-то известные фамилии? Вообще, кто был на острове Эпштейна?
6: Я был на острове Эпштейна.
7: Что, вы были на острове Эпштейна?
6: Да, 6 дней, 7 ночей эту путевку я купил в турагентстве «Татьянин Тур» в Кисловодске на улице Воропаева, 17, возле хинкальной «Царица Рузана». Вы были в Кисловодске?
7: Нет.
6: Давайте я вам расскажу. Значит, в Кисловодске у нас был, в пансионате «Радуга» был случай. Документы Эпштейна — это фигня полная вообще. Там такое, там было такое.
7: Подождите, как вы попали на остров?
6: Значит, как я попала на остров? Человек на остановке подошел ко мне, дал визитку, там был нарисован крестик, треугольник, квадратик, кругляшок. Меня посадили в минивэн, пустили газ, привезли в порт. В общем, я просыпаюсь, открываю глаза, я бабка под номером 027.
7: Вы рассказываете сюжет «Игры в кальмара».
6: Ага, вы смотрели, да? Давайте по-другому, ладно.
7: Об острове Эпштейна можете рассказать?
6: Об острове Эпштейна, конечно. Значит, звонит мне Эпштейн. 3 часа ночи, по-нашему, по-ихнему, 3 hour night.
7: Так-так, угу.
6: Говорит, Николай, все, срочно вылетай, я тебя жду, мы без тебя не начинаем. Угу, говорит, угу. А у тебя есть, говорит, загранник? Я говорю, нет, загранника нет. Он говорит, а что, есть? Я говорю, есть диплом слесаря-гидропискоструйщика. Он говорит, ничего страшного, пойдет, куда-то позвонил, что-то порешал. И представляете, какой он влиятельный.

0: замечательный человек, что мне в диплом слесаря на 2 года поставили шенген. Мульти.
1: Мульти-шенген?
0: Мульти-диплом. И я вылетел.
1: На остров?
0: Нет, сначала с работы. На... Потому что когда на работе услышали, что я на 6 дней, 7 ночей, прораб, зависть, вот это началась, грязь вся вот эта мразь.
1: Да что вы несете? Вы будете нам говорить или нет? Нам нужны сенсации, нам нужны фамилии.
0: Я подписал документ о неразглашении с ФБР. Мне за это заплатили 5000 рублей. Я не буду называть никаких фамилий. Я назову имена. Записывайте. Значит, Дональд, Билл, Леонардо... Илон, Пафф, Хиллари, Сигурни, Вайнона, Дрю, Гвинет.
1: Остановитесь! Эти имена и так все знают, что в этом удивительно, они в сенсации. Давайте мы вам 6000 заплатим за нормальные, известные, новые имена для сенсаций. Расскажите про то, что творилось на острове.
0: На острове, значит, приехал корабль, мы вышли все с корабля, нас встречает Эпштейн.
1: Ага.
0: Встречает, в чем мать родила. А мать его, оказывается, родила в кожаных плавках, ага, с плеткой в руках и с желтым шариком во рту. Он говорит, не обращайте внимания, я просто играл в бильярд с лошадью. Простите. Значит, Эпштейн говорит, граждане извращенцы, миллиардеры, олигархи, садомиты, рептилоиды, кто хочет сегодня поизвращаться? Выходит один человек, говорит, я. Он говорит, тайский массаж на песчаном пляже, 2 человека, я. Помыться с Биллом Клинтоном в душе, я. Стриптиз с Мелони на пилоне, я. И вот этот, который говорил, я, знаете, кто это был?
1: Кто?
0: Я. Это был я, потому что я когда увидел это, что я просто, у меня башка взорвалась, просто я с ума сошел.
1: Ну, я, собственно, так и понял. А проституток вы там видели?
0: В Кисловодске полно.
1: Да в какой Кисловодск? На острове Эпштейна.
0: А, на острове Эпштейна полно. Вы ж там были 6-литровые проститутки там были.
1: 6-литровые?
0: 6-литровые.
1: Это как?
0: В них помещалось 3 литра текилы, 2 литра шампанского и литр водки.
1: В оргиях вы участвовали?
0: Я один раз участвовал в оргии.
1: Так.
0: Но по зуму. Я в тот день отравился активированным углем, надо было отлежаться.
1: Хорошо, расскажите хотя бы, как это происходило по зуму.
0: Вы были когда-нибудь в Кисловодске на колоноскопии?
1: Не надо нам про Кисловодск, я вас умоляю. Расскажите нам про вечеринки, про эти извращенные.
0: Вечером на пляже была вечеринка, посвященная Дзюбе.
1: А, то есть было не весело?
0: Не, было очень весело. Вы что, когда начались конкурсы, был конкурс на пляже, вот этот, когда на веревочке с карандашиком попадаешь в бутылочку. А. Ну, только без веревочки и карандашика надо было просто в бутылочку попадать. Я 2 раза выиграл. Вообще, просто бомба конкурс.
1: Ну, а извращения вы видели какие-нибудь?
0: Для меня, как для жителя Кисловодска, просто это было, вы не представляете, я такое видел.
1: Так.
0: Они мясо мариновали уксусом, представляете? Извращенцы. Они салат с огурцами, помидорами ели, вот эта юшка, которая внизу остается, они вот так ее в песок выливали. Представляете? Ну, извращенцы просто. Твари такие.
1: Ну, ладно, но вы расскажите про самого Эпштейна.
0: Так.
1: Поговаривают, он был помешан на, извиняюсь, на попках.
0: Да, Эпштейн был помешан на попках. Поэтому, когда все ели хинкали, попки сдавали ему, я не знаю, что он там делал дальше с ними, куда-то он уходил, куда-то что-то делал, я не знаю.
1: Подождите, и что, вы хотите сказать, что вот это все никто не снимал?
0: Нет, снимать все позвали Сарика Андреасяна. Думали, он ничего не сможет снять, а если даже снимет эту фигню, никто смотреть не будет.
1: Ну ладно. А мазохисты были?
0: Да. Прямо на острове стояло отделение Росхозпромбанка. Туда приходили мазохисты, брали ипотеку по 27%.
1: А днем все тусили на пляже, да?
0: Да, все. Я вот стою на пляже, значит, покупаю чурчхелу.
1: Там чурчхела продавалась?
0: Ну, я сначала думал, что это чурчхела, а потом понял, что чурчхела с батарейками не бывает. Да и жевалось тяжело. Но не суть важно. Все пошли купаться в море, все плавают, купаются. Я смотрю, плывет пакет. Пакет, я заглядываю в пакет, а там знаете кто?
1: Кто?
0: Лариса Долина, представляете? Я говорю, Лариса, говорю, что вы делаете?
1: Да.
0: Говорю, Лариса, что вы делаете? Она говорит, хочу выйти сухой из воды.
1: Вы про Эпштейна расскажите.
0: Значит, на следующий день звонит мне Эпштейн, говорит, значит, алло, Николаевич, нужна помощь, говорит, нужно помочь. Пришел контейнеровоз, надо разгрузить, помочь. Я говорю, а что там, что? Он говорит, там БДСМ-качели, столы для порки, колесо Вартенберга, ну и остальная оргтехника.
1: Оргтехника?
0: Ну, техника для оргии, да. Так, а я дальше... захожу в комнату, там, значит, оргия идет.

0: Оргия, я у организатора спрашиваю, а по какому принципу собраны люди? Как бы, например, он говорит, здесь все, у кого был секс 999 999 раз. Тут заходит Дмитрий Дебров, говорит, кто хочет стать миллионером? И, ну,
1: там. Так, и кто руки поднял?
0: Руки подняли, значит, записывайте. Макрон, Стармер, Мерц, Мелани и какой-то поляк. В общем, коалиция желающих.
1: Эпштейн.
0: Эпштейн заходит, говорит, значит, ты с этим, ты вот с этим, ты с тем, ты вот с тем, а ты вот с тем. Тут встает Баста, говорит, не переживайте, нас просто меняют местами, таков закон Эпштейна. Как бы... Вот так.
1: Но вы можете какие-нибудь, ну, такие скабрезные подробности рассказать?
0: Я свечку не держал, я держал волосы Бейонсе. Вот.
1: А Билл Гейтс был?
0: Билл сначала был не Гейтсом, он сначала был натуральцем, да.
1: Слушайте, хватит нести эту муть. Дональд Трамп там был? Трамп, Дональд.
0: Трамп был, но недолго. Трамп сошел с трапа, сказал, тут очень тесно, жарко, мне нужен остров побольше и попрохладнее, и уехал в сторону Гренландии. Не знаю, куда-то туда.
1: Так, и дальше?
0: Ну и в конце всего вот этого извратура, так сказать, мы все выходим, и на выходе стоит фотограф, всем предлагает фотографии. Фотографии купил только я, поэтому моих фотографий слитых нет, а все, кто не заплатил, все слиты фотографии, все есть.
1: Да нам нужна сенсация, а не ваши выдумки. Вы сейчас это из головы просто берете.
0: Эпштейн сенсация. Вдруг говорит, стоп!
1: Так.
0: Стоп, все прячемся, убирайте все со столов, все попрятались, кто в бак, кто за занавеску, ну кто куда?
1: И что, ФБР приехали?
0: Нет, Волочкова. Волочкова увидела, что никого нет, сделала свое селфи и уехала куда-то. Лавров прилетел, посмотрел на это все, сказал, дебилы, блин. И уехал.
1: Все, выключите камеру. Вы какую-то чушь несете. Вы все это выдумали про Кисловодск, про Эпштейна, ни одной нормальной истории. Все, снимите свой микрофон.
0: Подождите, дайте, у меня есть сенсация. У меня есть, я все расскажу, я вам дам такую сенсацию, вы охренеете. У меня есть видеодоказательство. Видео у меня есть.
1: Видео,
0: не просто Эпштейна. Эпштейн это просто маленькая сошка. Это просто подставное лицо. А там тот, кто сидел на этом лице. Самый главный кукловод. Там, вон там.
1: Это известный человек?
0: Поверьте, этого человека знают все. Все, поверьте мне.
1: А как вы поняли, что он самый главный?
0: Ну как известно, капитан покидает судно самым последним. Я на утро, когда проснулся, вышел, никого нет. Никого, спустился на пляж и снял вот это видео. Можете поставить флешку.
1: Итак, внимание, сенсация. Кто стоит во главе всего острова Эпштейна?
2: Нормально все?
1: А?
0: Нормально. Вот этот человек!
3: Пошел! Пошел! Пошел!
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Маргарита Родина.
2: Слушайте, кайф, кайф, кайф. Смотрите, сразу задаю вопрос, который задаю в начале каждого своего выступления. Пожалуйста, похлопайте, у кого есть дети. Всегда кто-то кричит, самые счастливые люди сегодня без них отдыхают. Я вообще предлагаю не уходить и не расходить, мы потом пойдем с вами бухнем, да, зачем нам домой, в принципе, отпросились же. Ладно, так, смотрите, у меня трое, двое уже взрослых, я очень хотела, чтобы они выросли, я не хотела, чтобы настолько выросли. Сейчас я объясню. Ко мне недавно в гости приезжает мой старший сын, и я увидела, что он лысеет. Сейчас кто не оценил прикол, я сейчас повторю, да? У меня не муж лысеет, да? Не отец лысеет, не дед, не сосед, даже Маликов не лысеет. Прикиньте, у меня лысеет сын, а я до сих пор не нашла себе мужика. А все, теперь без шансов, никто не поверит, что мне 30. Потому что ничто так не выдает возраст женщины, как ее лысеющие дети. Ладно бы он еще лысел как-то стильно, да, как Джейсон Стэтхэм, да? Нет, он лысеет, вот как вам объяснить, вот как мужчины, которым я не давала. Вот как мои одноклассники. Вот я на него смотрю и думаю, в какой момент я родила Бурунова? Он там лысеет, что еще немножко зубы золотеют. Я думаю, то есть, подождите, что получается? Я сейчас должна вкладываться в свою молодость, да, вот эти вот все нити, филлеры, ботоксы, еще вкладываться в молодость своих детей. То есть себя все обколоть и отправить сына на пересадку волос в Турцию. Но он пока не знает, он думает, что едет чисто на море. На волосы это ваше ультра все включено. Но я честно, я не могу вообще даже признать, что я родила мужика. Я думаю, ну как, ты же рожаешь бусинку. Вот эту вот маленькую, хорошенькую, да, ты там что-то пеленаешь, гуляешь, целуешь макушку. А потом вырастает, лысеет, воняет и говорит, добро, матушка. Я сейчас так понимаю женщин, которые говорят своим детям, не называй меня матерью, называй меня по имени. Пускай лучше люди думают, что у меня такой страшный любовник, чем старый сын. Так что, мне исполнилось 45 лет, прикиньте. Вообще жива, тоже себе так аплодировал, думаю, еще помню, кто я. Но проблема в том, что у нас, конечно, общество очень плохо относится к возрасту, мы прям постоянно, вот знаете, подчеркиваем. Я недавно ходила на одну фотосессию, и в какой-то момент фотограф стал меня очень близко вот так фотографировать. Я говорю, зачем вы меня так фотографируете? Он говорит, я хочу показать увядающую красоту. Ты что, если бы я хотела тебе показать увядающую красоту, я вернулась бы к тебе. Ну правда, вот эта фраза «в старость нужно уважать», она вообще не работает. Нам надо это показывать своим примером. Поэтому я так решила. Вот как только я выхожу на пенсию, становлюсь бабкой, я начинаю жестко отжигать. Я буду ходить на свинг-вечеринки и стоять над душой. Буду говорить, что вы тут расселись на лице? Не видите, бабушка стоит, уступите место. У бабушки колени. Сложно, конечно, после 40 найти себе мужчину, но у меня получилось. Прикиньте, я сейчас начала встречаться с мужчиной. Да, я прям жду аплодисментов. Ну, и меня сразу девчонки спрашивают, кто он по знаку зодиака. Я думаю, блин, после 40 ты начинаешь смотреть вообще на другие вещи. Это раньше я выбирала что-то по гороскопу, там что-то сексуальная совместимость. Сейчас недавно я так обрадовалась, когда узнала, что у нас болезни совпадают. Потому что, поверьте, нет ничего более лучшего, чем гулять с человеком, который через полчаса тоже захочет пить. Ну ты правда, ты начинаешь смотреть уже на другие вещи. Вот он меня недавно пригласил, значит, на спектакль. Мы пошли в театр, и я понимаю, что мне вообще ничего не нравится.

0: Я думаю, так, Рит, тебе самое главное понравится мужчине, да? Поэтому сидишь, улыбаешься, оргазм, ты умеешь как-то имитировать? Здесь такая же схема. В конце ногой потрясешь, и нормально. И вот посреди спектакля он ко мне поворачивается и говорит, какой же... Я думаю, мой хороший, если ты еще наклейки на сковородку собираешь, мы с тобой идеальная пара. Потому что это я раньше думала, что вы должны быть одинаковые. А сейчас думаю, нет, вам не должно нравиться одно и то же. Вам должно не нравиться одно и то же. Потому что вы там что-то нравится, обсудили, 5 минут и все, да? А что-то Можно часами. Это я раньше ходила в кинотеатр и думала, что счастливая пара — это которая сидит там и целуется, да? Сейчас думаю, нет. Счастливая — это которые сидят за ними и такие, да вы еще и оближите друг друга. Не все за меня рады, конечно. Я сделала даже пост в соцсетях, что появился мужчина, и какая-то женщина мне написала, ой, фу, я даже не хочу представлять, что после 40 тоже есть секс. Я думаю, ну, не представляй, как ты держишь себя в руках, да? Представляй мертвого голубя, там, я не знаю. В смысле после 40 есть секс? Ну да, он есть, у нас такой же, как у вас. Я причем уверена, что даже, ну, он такой же, как в 20, как в 30, он и в 60 будет такой же. Причем я уверена, что в 60 он, наоборот, он даже будет лучше, да? Потому что ты таблетку для памяти забыла выпить, и все. У тебя каждый раз секс с незнакомцем. Когда во время секса ты начинаешь орать, кто ты? Куда я спрятала свои деньги? Не, все нормально у нас. Да, конечно, не все уже позы нам доступны, да, там прям надо согласовывать. Я теперь поняла, почему в Камасутре столько страниц, да? Потому что ты пролистала все эту 1000, да, и осталось 2-3, которые вы можете. Эту он не вытягивает у тебя подагра, да, а эту я не могу, у меня давление. В итоге сидите вдвоем грустные, смотрите, как собака игрушку дерет. Ну ладно, ладно, на самом деле у нас есть даже ролевые игры. Знаете вот эту вот знаменитую ролевую игру для взрослых? Вот эту вот «Кто сверху», да? А никто не хочет быть сверху. Знаете, да, вот это вот? Потому что тебе 40, ты задолбалась. Ты с утра проснулась, взяла детей, отвела их в сад, в школу, побежала на работу, переделала все дела, потом забрала детей, пришла домой, постирала, приготовила, что-то там сделала, домашнее задание. Он ко мне один раз подходит и говорит, что, может, займемся сексом? Мы с ним побежали вдвоем в спальню, оба легли на спину и просто полчаса друг на друга смотрели. Там со стороны казалось, что мы ждем кого-то третьего, кто придет, нас и нет. Слушайте, я в сексе очень давно, но я никогда в своей жизни не слышала фразу «Мне надо на тебя взобраться». Мне кажется, эту фразу слышала только я и Эверест. Но я ему тоже ответила, не осталось долгу. Я говорю, ну ты уж постарайся, и Родина тебя не забудет.
1: Все, у меня на этом все. Спасибо вам большое.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Гарик Харламов и Марина Федункер. Итак, представьте, 7 марта, вечер, Москва, квартира очень интеллигентной семьи.
2: Ну, где ты был?
3: Какая разница, где я был?
2: Да в смысле, какая разница? Я тебя спрашиваю, ты что, ответить не можешь?
3: Могу я тебе ответить, я сначала ответить.
2: Что ты так поздно пришел?
4: Ох уж эти соседи сверху. Опять ссорятся.
5: Да уж. Вроде взрослые люди, столько лет вместе.
4: Увы, воспитание.
5: Низкая культура взаимоотношений.
4: Ошибочное распределение социальных ролей в браке.
5: Тотальное падение нравов.
4: Да.
5: Как хорошо, дорогой, что мы с тобой никогда не ссоримся.
4: Ну, конечно, дорогая, конечно. Мы выше всего этого, хоть и ниже всех этих. Ой, все, доброй ночи, дорогая.
5: Доброй ночи, дорогой.
4: Доброй ночи, дорогая.
5: Доброй ночи, дорогой.
4: Доброй ночи.
5: А сегодня какое число?
4: Седьмое. Седьмое сегодня.
5: Седьмое. Седьмое марта. Месяц март.
4: Март, да, месяц. Март месяц.
5: Месяц март. Да, седьмой месяц март. А завтра, получается, у нас 8 марта, да?
4: Да, сегодня 7, завтра уже 8. Такой вот день. Сегодня 7, завтра 8, потом 9. Там все не хитро, там плюсуешь один день и получается.
5: Доброй ночи.
4: Доброй ночи, дорогая, доброй ночи.
5: А я сегодня девушку видела.
4: Девушку?
5: Да, обычная такая девушка, там пальто, сапоги, а в руках айфон.
4: Айфон?
5: Да, 7 марта. Девушка на меня похожа, только с айфоном. А как у тебя день прошел, дорогой?
4: А я представляешь, я сегодня мимо Олимпийского шел, и там концерт этого Тимати. И полный зал собрался, людей шло полным-полно, представляешь? А это 1080, не меньше. А то и 90. Понимаешь?
5: А я сегодня, представляешь, возвращаюсь с Ленинской библиотеки, подхожу к подъезду, а там какая-то женщина на домофон жмет. А я ей говорю, домофон не работает. А она мне такая, ну и что?
4: Так и сказала.
5: Да, говорит, ну и что?
4: А я, представляешь, сегодня в магазине купил продукты, значит, на 700 рублей. Даю ей 5000-ную купюру, а там сдача 4300 получается. И она мне говорит, а где я тебе такие деньги найду? Говорит мне. Вот так.
5: Вчера на Патриарших мужик на здоровом джипе прям на тротуаре паркуется. Я говорю, мужчина, в уме ли вы? Вы что творите? А он говорит, а мне пофиг. Говорит, мне хочется, и все.
4: А я вот сегодня по проспекту, значит, еду, сигналю, мне он не пропускает, я его, значит, догоняю, стекло опускаю. Говорю, что ж мне, голубчик-то мой, не пропускает? А он мне...